Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: не звони, не пиши. Позвони, напиши, на миг подскажи. Мы от всего бежим быстро, как Анжи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
3: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

лишь вратарь к нему питал, чувства человечки от нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач, он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч.

Опять летит к воротам, идет, нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой, но не выдай друга под вольный мир.

0: Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Море чужое шумит за кормой, звезды сверкают во мраке. Все, кто свободен от вахты,

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Все руками собственными создано, пройдены нелегкие пути.

вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Новоселам, ставшим старожилами, хорошо мечтается вдвоем. Юность беспокойная, юность быстрокрылая.

Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня посвящается моя. Это вам, романтики, это вам, влюбленные, песня.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя. Голубые

0: Кошка, лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты. Только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери. На конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел. Медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

берешь в кино билет, на письма ждешь ответ. Букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что ты глядишь на это небо. По шумным улицам проходишь среди дня. Порой друзьям звонишь, порой одна грустишь. Остальное все зависит от меня. Пусть снега, пусть дожди, ты меня подожди.

трамваях ездишь и под дождиком идешь. Берешь в кино билет, на письма ждешь ответ, букетик мартовских подснежников несешь. Мне б только знать, что я тебе не помешаю, когда по улицам проходишь среди дня, когда друзьям звонишь, когда одна грустишь, а остальное все зависит от меня. День пройдет или год, стихнет дождь, снег сойдет, я тебя

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей,

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины треснут.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы
2: Главное, чтобы
1: костюмчик сидел

0: оковы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

тульском самоваре чай-чай-чай, по особому заваре чай-чай-чай, с русским медом и вареньем чай-чай-чай, принимай.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: почему-то прямо в сердце льются.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

же вы теперь, друзья, однополчане, боевые спутники мои?

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О. Неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Повтор лучшего.
4: Время начинать движение.
6: Мотор, мотор.
4: Так говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 6:05.

столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Пятница, 29 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Очень-очень-очень хорошо, что вы здесь. Так, секундочку. А как же мне найти трансляцию? Это как запустить? Извините, я не... Опять у нас что-то тут переначали. И я не могу понять теперь, где ссылка на трансляцию.

Ну, в общем, есть ощущение такое, что, что без, как бы без, без трансляции в ВК, во всяком случае, потому что, ну, бог его знает, что-то не это сам, не алло. Простите, пожалуйста. Вот это все старое, это старое, это старое. Старые, популярные, новые. Ну вот, вроде новые нажимаю, а они старые выдаются. Один день назад. Ну, тогда, значит, наверное, без трансляции. Во всяком случае, во ВКонтактике, да? Добавить. Ничего не понимаю. Извините, пожалуйста. ВК трансляции нет, даже расписания трансляции. Вот я в том-то все и дело, что я... тут у нас обычно, знаете, как устроено? Ну, в смысле, что есть же настоящие сварщики, настоящие специалисты. Это люди, которые точно понимают все в этих в программах, вот в трансляциях, в каких-то... Вот они приходят сюда. Это, собственно, их 6 лет учили в учебках для этого. А я в этом вообще, я не настоящий сварщик. Я приду, прихожу сюда языком молоть. А это по, ну, как-то по необходимости так еще занимаюсь, трансляцию какую-то там включаю, что-то такое. Ну, как бы, и как собачка Павлова, мне приучили. Вот надо, значит, вот, чтобы трансляция была, надо вот тут вот нажать, вот тут вот ты нажимаешь, вот тут раз, вот тут потом раз, а тут потом два. И я такой, окей, хорошо, все. И... поменяй местами вот это вот. Просто поменяй местами. Просто возьми в другом месте, поставь эту же кнопку. Вот чтобы она, эта же кнопка, была только в другом месте. В другом. И я уже такой, а что, куда же это? Простите, пожалуйста. На что мне нажимать здесь? Я понятия не имею. Вот точно так же, вот я сейчас себя чувствую, как эта собачка. Я такой... Вот тут обычно в этом, ну, всегда обычно вот здесь была эта кнопка. Надо было выбирать отсюда, вставлять здесь, копировать. Сейчас ее нет. Поэтому, сорян, граждане, без трансляции в ВК. Все, извините, я устал я уже, честно. Простите, вы здесь вообще ни при чем. Но я уже столько раз об этом говорил, парни. Что-то меняете. Ну... там, скажите, напишите что-нибудь. Я же не... Вот я прихожу сюда, и что мне, сидеть сейчас разбираться с этим? Нет, не буду. В Челябинске плюс 12, днем плюс 19, без осадков. Безосадочно. Сделал на завтрак хот-дог с баварской сосиской. Вот, понимаете, в чем дело? Заботы у Артема. Вот Артем пишет Карима. Вот у него завод. На завтрак с баварской сосиской. Соусами белым, красным. Желтым и жареным луком. Во, вкуснятина. И никто не называет кепчук или майонез соусы. В шавермовшных. В шавермовшных всегда говорят белый, красный. Соус белый или красный тебе? Какой? Красный. Этот с белым, с красным и с желтым сделал. И с майонезом, и с кетчупом, и с горчицей. И жареным луком. Молодец. Так. Я знаю, что в ВК-трансляции нет, и пока и не будет, извините. Но я честно, ну что я, вьючная, что ли, здесь, чтобы уже столько раз просить этот. Так, I'll be back again live, доброе утро, приветствую. His Shadow, доброе утро, АСК греет машину, потому что плюс 6 на улице. Да, мне сегодня пришлось до машины ехать на самокате, потому что... приехал Федоров и вечером оставил ее где-то в каких-то в дебрях, где-то принес мне ключ, говорит, машина там, и вот это все. И мне нужно было утром ехать за ней, потому что после эфира сразу на ней едем снимать вот в эту погоду. Едем снимать сравнительный тест, будем сравнивать автомобили. Хорошие автомобили, два российских автомобиля будем сравнивать. Один российский автомобиль «Москвич», второй российский автомобиль «Черри». Да, в смысле «Теннет». «Москвич» и «Теннет» будем сравнивать. «Москвич», который красивый. Там есть один хороший, один красивый. Вот. И тот, который красивый, это маленький, на мой взгляд, который М70. Да, и Т7 «Теннет» будем сравнивать. Кстати, если вдруг что, если вдруг у вас какие-то есть задания... есть какие-то испытания, есть какие-то параметры, по которым вы хотели напрямую сравнить, потому что у нас будет два в наличии автомобиля, сразу два, вот два. И мы сразу два, оба два можем сравнивать, не отходя от кассы.
Это, пожалуйста, присылайте сюда или, может быть, в Телеграме. Ну, в Телеге я пост повешу специально об этом, запущу. И туда вы сможете свои эти все хотелочки отправлять. Так вот, я ехал на самокате за этим автомобилем, потому что, честно, вспомнил об этом уже утром, когда выходить. А утром же, вы знаете, вы на работу выходите же, у вас же все расписано, правильно? Ваши ППКК по времени расписаны, ваши выходы, ну, по минутам все, ты знаешь, когда... Или нет, или у вас не так? Это у меня только одного идиота так. У меня все по минутам прям... Ну, в смысле, ну, ты же делаешь одно и то же всегда. И когда ты делаешь одно и то же годами... десятилетиями. У тебя, ну, уже вырабатывается, ты просто как бы, ты делаешь это всегда примерно с одной скоростью, и ты просто знаешь, когда ты это сделаешь. И ты знаешь, что если ты проснулся там на 5 минут или на 7 минут позже, валялся, что-то не мог подняться, значит, надо где-то ускоряться, потому что эти вот минуты потом будут складываться в опоздание. И все, и ты такой, и вдруг я вспоминаю, что мне за автомобилем нужно, что он не под домом, а там где-то стоит. И на самокате. Короче, я отморозил лицо себе и руки полностью. Я вышел такой, вот так вот руками, негнущиеся пальцы. Это же невозможно просто в такой температуре жить. Но все равно так лучше. Все, что бы вы мне ни говорили, все равно так лучше, чем так, как там у них в Лондоне, в Париже и в Сен-Мало. Потому что вчера я нашел очень красивую графику. Я буду показывать, все равно у меня трансляция идет, я ее запустил. Просто единственное, что трансляция идет в Телеграме, не ВКонтакте. ВКонтакте ее нет. Поэтому в Телеге запущена трансляция. В Телегу заходите, смотрите радио, говорит МСК, все. Что ж, я же не этот, я же ответственный человек. Где смог, там и запустил. Вот, и накануне нашел очень красивую инфографику. Ну, в смысле, это карта. Ёлки, теперь еще телега не грузится. Ой, вот.

0: накатывает. Вот прямо такой раз, и все красное. И обратите внимание, что в тот момент, когда накатывает, и все темно-темно-темно-красное такое, вот, вот в этот момент. Видите, как только лишь немножечко северо-западное побережье Скандинавии остается, ну, Швеции, остается синеньким. И узкая полоска, узенькая полосочка, проходящая от Кольского полуострова через Мурманск, через озера, через Карелию, и заканчивается ровно клинушком у Москвы узенькая полосочка голубенького цвета, который в данном случае температуру означает. Все остальное зелено-желто-красно-черное. Все вокруг, вокруг полностью, вот, то есть узенькое такое пространство. Мы на острове прохлады, на острове сейчас. Серьезно вам говорю, даже в Швеции, когда в Осло, когда в Москве 10, там 16. Берлин 19, Вена 23, Париж 30, Лондон 28, Мадрид 31, Рим 31, Баку 24. Но им тоже повезло, у них там не очень жарко. И просто ты видишь, как по часам, вот 18:50 по Москве, Париж 32 градуса, Лондон 29, Бордо 35 градусов выше ноля, Москва 9. Па-да-ба-да-пам. Пау. 9 градусов. Островок такой у нас есть. Спасительный. Как написала мне вчера, Царица Небесная бережет нас. Ну, кто-то, какая-то слушательница. Царица Небесная бережет нас. Потому что мы на островке на таком. Простите меня великодушно. Но если бы мне пришлось выбирать для Москвы, для себя, не для всех, для вас. Вы сами для себя выбираете. Но мне для себя, для меня жизни, моей жизни в Москве приходилось выбирать между 9, 10 и 33, 35 градусами, я выберу 10. Простите меня, пожалуйста, но Небесная канцелярия со мной солидарна. Просто небольшой островок жизни какой-то у нас есть. Дальше все одище. Испепеляющее какое-то просто вот невероятное. Так что не считайте, что нам не повезло. Считайте, что нам повезло. Просто, не, как говорят, на севере, на настоящем севере, в Норильске. Вы видели в Норильске минус 4 24 мая? Девчонка постит видос. Не видели? Сейчас покажу вам. Там еще чайки такие. Они просто вот хичкоковские. Добавляют антуража. И где это? Я куда-то перекинул. Сейчас найду. Найду, не уходить. Вот. И она открывает окно и говорит: Норильск. 24 мая. Елки. Господи, ты боже мой. Вот она. Нашел. А, я что, не сохранил? Ну, я балда. Вообще. Представляете, я что, не сохранил? Это видео, это нужно было смотреть. А, нет, я не там его сохранил. Все, сейчас, подождите секундочку, сейчас перекину. Я к чему? Я к тому, что на севере, ну, в таком, на таком севере примерно, как Норильск, никто никогда не говорит, что холодно. Потому что это для... если тебе холодно, то ты сам дурак. Всегда бывает неправильно подобранная одежда, а вовсе не холодно. Поэтому у нас не холодно сейчас. И мое путешествие на самокате с закоченелыми костяшками рук, это вовсе не проблема погоды или самоката. Это мне нужно было просто брать перчатки. Вот все. Так что если вы планируете на самокате, на мотоцикле сегодня, на чем-нибудь на таком, просто перчатки берите с собой, и все. Шарфик там, шапочку и все остальное. И нормальная погода тогда. Итак, господа, Норильск. Слушайте. Она открывает окно.
1: Норильск, всем привет. Сегодня у нас 24 мая, 3 часа ночи. Чайки не дают нам спать, сидят на крыше. И пошел снова снег.
0: Чтобы вы понимали, когда она говорит, и пошел снова снег, на улице не мокрый асфальт, и снежок тает на асфальте. На улице сугробы до второго этажа. То, что зимой свозили, и вся улица была завалена до 4-го, наверное, этажа снега, эти

0: кучи остались, и они, посмотрите на них. Они эти горы до второго этажа снега посередине улицы. Да, нет, есть почищенный асфальт, все, но он весь занесен снегом. Там, где было мокро, знаете, как обычно замерзает лед, а сверху снегом засыпает. Просто обычный зимний пейзаж. При этом на улице светло, потому что полярный день начинается. Светло на улице, серое небо и эти чайки, и музычка такая. Просто... Я сейчас перекину в этот... перекину в телегу, в Щукин, и все. Смотрите, еще раз. Класс вообще, просто идеальное
1: Нариск.
0: Видео.
1: Всем привет. Сегодня у нас 24 мая, 3 часа ночи. Чайки не дают нам спать, сидят на крыше. И пошел снова снег.
0: И она такая классная, меланхоличная, да, и пошел снова снег. Спокойно. Никакого отчаяния нет, просто описание такое, вот какая-то, не то чтобы безысходность, но безысходность, какая-то, так, принятие уже такое принятие какое-то. Уже плюс 18, где плюс 18, Вива пишет Калаберс, в Бельгии, это из Бельгии пришло чуть-чуть, из Бельгии плюс 16, днем будет под 40. Сейчас, говорит, извините, уже 18. Прошло 2 минуты. Уже 18. Днем будет до 40. Это белги там живут. Видите, это гальские племена, белги отвязные. И у них будет 40. Поэтому не расстраивайтесь. Это офигенная сейчас погода. Какая офигенная погода, так? Погода из первых рук, гидрометцентр. Ну, расскажи. Пятница, 10-12. Да, облачно, небольшой дождь. Вечером, ночью 5-7, облачно с прояснениями, местами дождь. Завтра 13-15, воскресенье 15-17, потом 15-20, 18-23, 19-24. Очень хорошо. Ночью 6-8, 4-9, 5-10. Роскошно, роскошно. Синоптики опять вышли с предупреждениями. Москвичам не стоит ждать в первой половине июня 30-градусный жар. И не надо, пожалуйста, можно не надо. Вот Бельгии, пожалуйста. Бельгия, хотя, с другой стороны, между прочим, Бельгия, может быть, одна из немногих стран Евросоюза, которую можно не наказывать. Боженька, можешь не наказывать их сильно, потому что руководитель этого места, там такой есть депозитарий, который отвечает за наши золотовалютные резервы. Вот, и они как бы сидят на кассе, на нашей золотовалютной, покраденной нашей кассе евросоюзовской. И Евросоюз приступом пытается брать этот депозитарий, Euroclear, по-моему, как-то так он называется, пытается приступом брать, чтобы пустить деньги, отправить их хохоликам. Но чтобы не свои собирать, те 90 миллиардов и все остальное, а наши, типа, как бы, ну, типа, наши, пусть, ну, понятно, да? Вот, и один только глава этого Euroclear точно понимает, что это казус белли. То есть, это объявление войны России напрямую. То есть, сейчас, когда там ты оружием снабжаешь, все, это косвенно все, это прокси, как бы, это такое. Но когда ты берешь капитал, казну, государственную казну, это часть государственной казны, золотовалютный резерв. Когда ты берешь казну и просто воруешь ее, это прямое объявление, непосредственно, никакое не прокси, это прямое объявление войны. И Бельгии, как стране непосредственно ответственной за это, придется в числе первых. Урсула фон дер Ляйен потом спрячется в кусты, она скажет: «Я ж забыла, у меня аж молоко убежало, а еще я на пенсии». И все, я на пенсии. А мы будем говорить: а где денежки? Кто хранил денежки? Кто открыл казну? И он все это понимает, бельгийский этот чувак. И грудью стоит: «Не дам». «Нет, вы что? Вы что, идиоты? Заморозить? Да. А России не отдавать? Да, все это. Но отправлять куда-то? Это все, кранты, вы что?» Так что Бельгия — это наше предупреждение тебе. Вот эти 40 градусов жары. Молодец, что держишь казну. Молодец. Но все равно не отдаешь же обратно. Во Флориде сегодня, или, как говорят наши американцы, во Флориде, При старте произошел взрыв ракеты Джеффа Безоса. О, класс, давайте посмотрим на взрыв ракеты. Мигрант, спасибо. Я вам честно скажу. Хотите, скажу вам честно, или вы хотите, чтобы... Или вы хотите, чтобы я вам соврал? Как вы хотите? Если вы хотите, чтобы я вам сказал честно, я вам честно скажу. Приношу официальные, во-первых, извинения компании Хончи. У них вчера была большая, роскошная премьера. Думаешь, я лишился какого-то шикарного подарка, потому что на таких премьерах подарки, ну, за журналистам, за внимание тем, кто приходит, такие презенты от компании, всегда очень крутые. Там эти колонки умные. А, часы, телефоны, все. Нет, ну это не шут, так бывало иногда. Ну, к примеру, еще на одной премьере вчера карточка такая была на 10 тысяч в ресторан. Премьера была в ресторане, и на этот ресторан себе карточка, там, дескать, ну, с подругой, с женой придешь, потом покушаешь что-то. Ну, такой респект просто, это не подкуп никакой, это просто респект. Ну, так заведено, про такие правила. Вы ходили на автошоу, были на мотор-шоу даже в Москве? Вы к стенду подходите к какому-нибудь? Вот, оставляете там свою визиточку? Это же вопрос внимания. Ну, и таким образом пересчитывается это внимание, потом оно во что-то конвертируется. Вы подходите, а вам презентик там дают, какую-то сумочку. А, ну вы не ходили, вы ходите уже когда обычные дни. Нет, когда пресс-дни... А это всегда 2-3 дня первые перед открытием, официальным открытием для всех мотор-шоу. На пресс-днях только пресса присутствует. Пресса и представители сами автомобильных компаний. Тогда же происходят самые громкие премьеры, вот это все. Когда мотор-шоу говорят, вот премьера на мотор-шоу, это премьера не на мотор-шоу. Это в дни, предшествующие официальному открытию. В те два дня, пока это все только для прессы. И тогда происходят все мировые премьеры. А люди уже приходят просто смотреть. Это уже все открыто, все покрывала сдернуты, все машины показаны, и люди идут просто смотреть. Так вот, когда пресс-дни, ты подходишь к любому стенду и уходишь оттуда, потом под конец рабочего дня на мотор-шоу ты видишь людей, которые ходят такие загруженные пакетами, несут. Это потому что вот ты сразу видишь, человек работал. Он посетил все эти стенды, и на всех стендах ему вручили там рюкзачок, там термос, там какая-то еще штучка. Ну, такие презентики. Вот. Короче, товарищи из Хончи, простите, пожалуйста, но две премьеры в один день, во-первых, тяжело, во-вторых, неделя была такая, что я ночью спал реально 3 часа. Каждую ночь, и вчера, и позавчера, и позавчера, потому что... И ночной эфир на телеке, ну, вечерний до ночи, а потом сюда в 4:30 просыпаться. В общем, я спал 12 часов. Я к чему? Я к тому, что я вчера в 16 лег, в 16 с копейками, и благополучно проснулся сегодня в 4:30. Все, не вообще без этих. Поэтому, когда вы говорите, что что-то там в мире произошло, я с восторгом и удивлением смотрю на это, потому что я ничего не знаю. Что там случилось в мире? За 12 часов могло случиться... Господи, да все что угодно могло случиться. Вот. И вот, к примеру, у Безоса взорвалась ракета, оказывается, на старте во Флориде Джеффа Безоса. Ну и... Это очень... Согласно трансляциям сайтов и Space, мегаракета New Glenn, Glenn, правильно говорить, ну, в честь астронавта. Компания Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке на мысе Канаверал. Факт взрыва подтвердили. В четверг компания сообщила, что весь персонал учтен в безопасности. Безос тоже. Компания не уточнила, что именно пошло не так, лишь сообщила об аномалии. Что пошло не так? Да пошло не так то, что... нет, ну, наоборот, это очень хорошо, что когда... идет конкуренция. SpaceX тоже не всегда будет главенствовать. Кто-то должен догонять SpaceX. Безусловно, это очевидный факт. И так не бывает, чтобы компания навсегда оставалась доминирующей в отрасли. А сейчас доминирование SpaceX, оно просто, ну, настолько очевидное, что с этим никто даже спорить не собирается. Вот. Но так не будет навсегда. А где же мне это посмотреть? Я нигде не вижу трансляции. Другое дело, что, конечно, или денежек не столько, или специалистов Маск всех уже перекупил. что... Нет, это не то. Я думал, это трансляция здесь будет. Я почему-то не вижу нигде. А есть, есть видос? Пришлите видос, пожалуйста, если у вас есть. Потому что такое ощущение, что они не транслировали. Это только SpaceX ничего не боится. Короче, я думаю, что Blue Origin, вот этот, и SpaceX, это как крыса и хомяк. Помните эту, про то, что... Хомяк, ну мы же есть суть одна, грызуны с тобой. Ну почему тебя все любят, все на ручках, ну, детки, тебя все это... Живешь просто как сыр в масле, а меня ненавидят, травят все, все это. Оказывается, что разница только в пиаре. Просто у хомяка офигенный пиар, и все. А так-то, конечно, да. Поэтому фишка именно в этом, я думаю. Потому что... Вот смотрите, четкий пример. Я не могу найти, как взорвалась ракета. А это, между прочим, помимо того, что неудача, это еще и удача огромная для компании. Что в этот момент делает Маск? Он говорит, мы провели незапланированную быструю разборку нашей ракеты, так называя взрыв, демонтаж быстрой нашей ракеты. В результате чего отработали все наземные службы. Мы протестировали аварийные режимы, мы протестировали систему пожаротушения, ничего, инфраструктура не пострадала. Это офигенно, что у нас взорвалась ракета. Весь мир, на, посмотри, как она офигенно взорвалась. Вот с коптера взрыв, вот из-под земли взрыв, вот из центра взрыва взрыв. Посмотри, как это круто. Все такие... Класс! Вообще! Ну, потому что в отрасли технической, и в том числе в ракетостроении, как говорят специалисты, одна неудача, то есть один неудачный запуск, приносит информации значительно больше, чем 10 успешных запусков. Потому что когда у тебя все идет по плану, окей, это здорово, но ты не сможешь ничего натренировать экстренное. А когда у тебя происходит внеплановое что-то, тут задействованы все, и ты получаешь гораздо больше важной информации. В миссии «Аполлон», между прочим, были такие симпсики, их называли почти как «Симпсоны». Это специальная команда была, которая на всех испытаниях, наземных, везде, вот астронавты забираются в капсулу на Земле тренироваться, а они им создают аварийные ситуации, причем они не были связаны ни с кем. Ни с директором полетов, ни с никто. Они были совершенно абсолютно независимы, такие люди в черном. Они сами решали, что и в какой момент создать. Зачастую создавали ситуации, у которых не было выхода. То есть это ситуации, при которых астронавты должны стопроцентно гибнуть. Только для того, чтобы смотреть, тем не менее, в такой ситуации безвыходной, как они будут себя вести. Какие будут совершать поступки? Сколько времени им нужно будет на то, чтобы что-то сделать? Насколько близко они к спасению могут подойти в этой ситуации? То есть это была такая команда, и это круто на самом деле. Поэтому такие неудачи — это классно. Мы не видим. Произошел взрыв, только фоточки какие-то, никакого взрыва ничего нет нигде. То есть считают, что давайте, если мы не будем показывать взрыв, то как бы мир как будто бы будет думать, что никакого взрыва и нет. Нет, мы просто думаем, что вы пентюхи какие-то, которые что-то там пытаются скрывать, а значит, верить вам нельзя.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Анатомия Москвы. История улиц и зданий как повод посмотреть вокруг. гуляем по городу с экскурсоводом Верой Корф. Изучаем историю города через дома и рассказы о живших в них людях.
3: В Тверском районе Москвы находится одно из самых красивых и малоизвестных зданий города – Савинское подворье. Оно расположено между Охотным рядом и Тверской площадью. Здание можно узнать по теремной крыше. Подворье построено в неорусском стиле с элементами модерна и барокко в начале 20 века. Автор проекта – архитектор Иван Кузнецов. Отличительной чертой подворья стали две остроконечные башни со шпилями и фасады, украшенные глазурью, а также мозаикой и лепниной. До середины 30-х годов 20 века здание виднелось с Тверской улицы. Позже, в ходе реконструкции, его решили передвинуть. Менее крупные строения снесли, а Савинское подворье сместили на новые фундаменты в глубину квартала. Так, постройку массой в 23 тысячи тонн переместили в ночь на 4 ноября 1939 года. Это было сделано без отселения жильцов. Что интересно, перенос Савинского подворья производили ночью, когда жильцы спали в своих квартирах. Механизм сработал настолько плавно и четко, что люди даже не проснулись. Сейчас Савинское подворье жилое, но оно не видно за сталинскими домами по Тверской 6 и новым зданием МХАТа в Камергерском переулке. В целом здание сохранило свой первоначальный облик. Некоторые помещения сейчас сдаются в аренду компаниям и организациям. Часть площадей передана РПЦ. На территории подворья находится действующая православная часовня.
2: Анатомия Москвы. Москва.
4: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего. Моторы.
0: 6.35, говорит Москва. Моторы. Пятница. 29 мая. Около 10 сегодня на улице. И вот так будет дождливое и низкое небо. Что-то не, все равно не открывается. Мигрант, спасибо за ссылки. Но у меня почему-то... Я сейчас в телеге посмотрю. Может, в телеграме кто-то, кто-то запостил этот самый трагедию Blue Origin. Хотя, как я уже сказал, трагедия вовсе не во взрыве ракеты. Это нормальное явление. Трагедия в том, как ты это подаешь. В том, как ты на это реагируешь. И здесь уже, можно сказать, все. Стресс-тест. Компания не прошла. Для меня эталон проверки вместимости багажника – это уместить все 4 штатных колеса без складывания заднего ряда. Если влезет и багажник закроется, значит, не будет танцев с бубном 2 раза в год. Это как минимум, пишет Владимир. А если чуть-чуть откинуть спинку? Ну, не сложить, а чуть-чуть ее так вот... Есть же автомобили, где угол спинки можно менять. И тогда, если немножечко, то это... Считается, что тест пройден, или это не считается, что тест пройден? Если это задание для сегодняшнего сравнительного теста нашего, где мы москвич М70 и ТН и Т7 начнем сталкивать, то я не знаю, будет ли у нас с собой 4 колеса.

Поехал я вам на рельс. Пожалуйста, заходите, посмотрите, если что. Вот, это потрясающий Норильск, потрясающая девушка, которая все это там комментирует, и полярный день, вообще все там прекрасное, все прекрасное, вообще супер. Не, регистратор пока не открыл еще, он даже у меня в упаковочной коробке еще, в этой обычной картонной, которую его пересылали. Нет, еще, и говорю же, график, вы что, не слышите, как я... На роскошную премьеру самого роскошного официально представленного автомобиля на российском рынке вчера не попал. Он на ходу уснул, просто стоя, как боевой конь. Знаете, как Цезарь описывал лосей? Я продолжаю считать, у меня уже 52-й год до нашей эры. И он уже почти разбил всех галлов, и почти закончилась гальская война. И там есть глава, где он описывает местных животных. И лосей он так описывает, что у них ноги без связок вообще, прямые, и они всегда спят стоя. А если падают, то уже подняться не могут никогда. Это лоси. Вот. И он говорит, что местные охотники так поступают. Они подпиливают деревья специально, вот, чтобы когда лось к нему... А спят они, прислонившись к деревьям, вот так вот боком, лоси. И он пишет, охотники подпиливают деревья специально, чтобы лось, когда к нему прислоняется такой вот, и дерево падает, и он вместе с ним падает, и тут они налетают и забивают его. Потому что так иначе он очень сильный. Понятно? Вот, это я как этот, как цезаревский лось. Просто стоя взял и уснул. Вам предстоит сейчас узнать эту хорошую, добрую, детскую, советскую песенку.

0: Роскошный взрыв, похож на наземный ядерный, но там миллионы литров топлива, миллионы литров. Причем ракете на раздумье понадобилось ничего вообще. То есть вместе с запуском воды в, ну, туда, в яму. Ну, воду запускаешь, чтобы она гасила ударные волны. Вместе с запуском воды тут же происходит взрыв моментально просто.
1: Может, смысл это звук уходящего.
0: То есть она даже не попыталась запустить двигатель, там что-то, она сразу просто взяла и взорвалась.

0: Моторы.
1: Ну, хорошо, белокрылые. Я всегда пел про них белогривые. А может, они и крылые, и гривые сразу же. Значит, взрыв я потом перепущу, почему-то второе видео не загружается. Видео... А, вот, загрузилось. Видео из наблюдательного пункта. Здесь видно, люди сидят, все это. Есть у них эмоции там какие-то, они что-то говорят. Взрыв реально ядерный, просто по виду, по внешнему, это очень напоминает наземный ядерный взрыв. Есть, я знаю, вы вчера здесь с Алексеем обсуждали типы взрывов: воздушный, надземный, наземный, подземный, подводный, космический, какие еще есть? Все перечислил. И вот это очень напоминает наземный, то есть когда заряд был размещен на Земле. Просто, ну, масштаб, конечно, очень впечатляет, очень. Посмотрите еще раз. Жах! То есть начинает... Возгорание топлива происходит вместе с запуском воды. Вот, смотрите, пошла вода, только запуск двигателя, и запуск двигателя — это уже взрыв. То есть нет никакой там, что запустились двигатели, и потом что-то... Нет, такое ощущение, что утечки топлива, топливо текло просто вместе с водой. Может, они вместо воды топливо залили туда, в эту систему гашения вибраций. И все, и она потом последовательно бах-бах-бах-бах вверх. Идут баки взрываться разные, и общий взрыв, и такая волна ударная в разные стороны. Потому что облачно, высокая влажность и ударная волна очень заметна была. И гриб этот огромный шар. Ну, площадка, конечно, уничтожена. И это же НАСА! Пустила же их на свою площадку, правильно, если на мысе Канаверал. Это значит, что космодром имени Кеннеди. Они запускали с площадки, которую арендовали у НАСА. И просто взяли, и просто и уничтожили площадку. По сообщениям, взрыв привел к падению башни системы молниезащиты с правой стороны. Ну, он привел ко всему. Ну, взрыв просто нереальный. Безосу. Так, я перекину... Все, в телегу, чтобы свой пост я уже не смогу написать. Я просто перепощу, ладно? Вот, перепощу чей-то пост. Это очень красиво. А вот еще вид есть. А, ну это фотка просто. Угу. Да. Около 30 минут назад проходили испытания, но это в 4.38 сообщение. Испытание двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn от американской космической Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. После включения двигателей мощнейший взрыв, затем очевидцы увидели грибовидное облако после детонации. Стремится вывести на низкую околоземную орбиту свою группировку спутников Amazon Leo. В общем, нужно отметить, что в то время, когда у Маска уже тысячи запусков и тысячи спутников, ну ладно, запуска может не тысячи, сотни, а спутников тысячи, когда Crew Dragon уже штатный космический корабль, который возит астронавтов, в том числе российских, на МКС, когда вот это все у этого мерзкого, безусловно, мерзкого, гадкого Илона Маска, чьи технологии в том числе помогают убивать мирных граждан наших, за что мы, конечно, все его люто ненавидим, пока не искупит кровью свое это все. Но это технически очевидный факт, то, что его технологии, чего они делают? Ну ладно, не его, ничего он не сделал, никаких технологий. Все технологии делают купленные ученые, а значит, деньги. Просто покупает нужных людей, и нужные люди делают эти технологии. Так вот, в то время, когда уже все это у SpaceX, Blue Origin не смогла даже орбитальный полет ни один совершить. Потому что их космические корабли — это развлечение. Они на суборбитальную... То есть они просто тупо вверх взлетают на 100 километров, а потом оттуда падают вниз. И в тот момент, когда тяга прекращается, и до момента, пока начинается падение, люди испытывают там невесомость несколько минут. И вот это и есть их успехи, самое главное. А что она из себя представляет, интересно, ракета New Glenn? Глен, конечно же, копировать. Я имею в виду, сколько там, интересно, в ней топлива, сколько взорвалось. Потому что взрыв можно даже какой-то эквивалент уже тратить. Ну, в любом случае можно тротиловый эквивалент придумывать. Выглядит, значит, она... Как она выглядит? Выглядит она Вот так вот. Мне нужно описание. Господи. Везде реклама, просто везде. Ты открываешь просто, и тут же тебе моментально реклама, реклама, реклама. Яндекс, кстати говоря, карты, навигатор, честно, ну, прям, ну, уже начинает выбешивать. Уже придумывают, куда бы рекламу вставить еще, чтобы она выскочила вот здесь у тебя. А давай перед тем, как ты нажмешь проложить маршрут, и тем, как маршрут будет проложен, мы еще всплывающее окно одно откроем, чтобы тоже рекламу показать. Слушайте, когда вы уже подавитесь своими бабками, а? Когда вам уже надоест, потому что уже как этот Раджа в «Золотой антилопе», уже задавят вас ваши бабки. Когда? Уже просто не знают уже, что делать. Уже как уже здесь? Прям вот реклама, реклама, деньги, деньги, деньги. Тяжелая двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, разработанная, предназначена для вывода крупных полезных нагрузок на орбиту Земли. Она даже до Луны долететь не сможет. Количество ступеней 2, высота 98 метров. Это неплохо так, 30-этажный дом. 7 метров диаметр, грузоподъемность 45 тонн на низкую орбиту и до 13 на геопереходную. Первая ступень — 7 двигателей, работающих на смеси метан-кислород. Многоразовая приземляется вертикально. Но, кстати говоря, первая ступень недавно приземлилась на платформу в океане, действительно нормально смогли посадить. И вторая использует двигатели, оптимизированные для работы... История разработки, запуск... Не, а технические параметры можно мне? Планы, перспективы. Ладно. А количество топлива сколько в ней? Алиса... Ой, извините, это я сейчас сказал вашей Алисе, наверное. Алиса, я бы хотел ракетный углен. Какие-то параметры там, сколько в ней... Сколько в баках топлива? Количество топлива... Количество топлива. Сейчас посмотрим. Алисочка. Просто любопытно, вот такой взрыв такого масштаба. Это сколько нужно взять топлива, чтобы столько взорвать? Стартовая масса ракеты 1814 тонн. Тонн. 1800, почти 2000 тонн стартовая масса. Количество топлива точно не раскрывается. Однако известны некоторые детали состава топлива. Ладно, не раскрывать. Но мы знаем, что топливо это ну, процентов 90. Ну, я так думаю, топливо. Ну, 80. Не знаю, как там это по формуле Циолковского высчитывается. Сколько массы должна потерять ракета, чтобы разогнаться до определенной скорости. Ну, думаю, ну, 1500 тонн. 1500 тонн где-то. 1500 это сколько, если в вагонах посчитать, в цистернах? Ну, это примерно как бы как несколько железнодорожных составов. Ну, или один очень-очень длинный. Ну, получается... 80 тонн, наверное, цистерна, 10... А, нет, ну это 20, 20 цистерн, 20, да? Значит, ну, поезд такой, средний поезд такой взяли, собрали в одном месте и жахнули его. В Яндекс.Картах уже начали показывать график отключения горячей воды даже. Спасибо большое на Бабвента. Даже, пишет, видите, что начали делать. Ну, серьезно, просто выбесили вчера. Я вчера на это обратил внимание, что у меня... Может быть, я... Не часто развертку ставлю, развертку эту, ну, в смысле, у меня вертикально в телефоне же всегда смотришь навигатор. А тут я его горизонтально развернул, и поскольку площадь как бы изменилась, изображение карты, и появились места, которые не имеют отношения к навигации, но к самому маршруту, по углам много свободного места, там бац, и баннер появился рекламный сразу. Прямо на карте у меня, прямо на навигационном маршруте на моем. Рекламный баннер такой, пить в уголке всплыл. Ни с того, ни с сего. Слушайте, ну вот нельзя так отчаянно и беззаветно любить бабки. Ну реально, нельзя. Потому что любая вещь, дойдя до предела, обращается своей противоположностью. Вот это вас и погребет. Вот это желание рубить бабло просто, просто везде. Так. А кончились ли уже обычные песни, спрашивает меня почему-то Чацкий. Нет, не кончились. А почему не нравится текст, которого никогда не слышал? Хочется все время переслушивать что-то знакомое, да, поставить Кипелова что-то знакомое. Ну, включите, у вас же есть телефон. Возьмите и включите. Как мне говорил один, ну, мой первый руководитель радиостанции, моей первой в юности еще в моей, когда он пытался объяснить диджеям, а все же мы диджеи были, он пытался объяснить диджеям, что есть понятие плейлист. Плейлист. Это сценарий твоего эфира. И вот в плейлисте программный руководитель, музыкальный редактор разрабатывают список песен, которые будут у тебя играть одна за другой. Они, этот плейлист на основании алгоритмов определенных создается. Ротация, там есть горячая ротация песен, которые часто появляются, поменьше. Вот. И уличая периодически диджеев в том, что они ставят в эфир свои любименькие песенки, кому-то нравится, и он выбрасывает какой-то из плейлиста, а свою вставляет. Может, по заказу, может, любимой девчонке поставил, так пишет ей там или звонит. Я не помню, тогда мобильных даже еще не было. Говорит, я тебе поставлю твою любимую песню в 12, слушай, ровно в 12, слушай. Вот. И он говорил, значит, вот я вам поставил музыкальный, а там такой небольшой этот музыкальный центрик такой, помните, были музыкальные центры такие? Вот сюда выходим и здесь слушаем свои любимые песни. Вот хочется послушать свое любимое. Вышел, вот тут включил и послушал. Но не в эфире. В эфире четко есть плейлисты. Так что если вам очень хочется послушать свою любимую песню Арии или Кипелова, включите и послушайте. Доброе утро. У вас в кармане сейчас проигрыватель ваш. Я слушаю вас, да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
0: Да, доброе утро, Роман. Это Уна Бабенко.
1: Приветствую.
0: К сожалению, слушаю последний утренний эфир сегодня.
1: Что случилось? Ну,
0: 59 лет. К сожалению, наступает другой этап в жизни. На самом деле, вот слушал вас про вашу загруженность. И часто, на самом деле, вспоминаю барона Мюнхгаузена. Если помните, когда его жена жаловалась бургомистру про то, что у него в списке было написано «с 8 до 10 подвиг».
1: Да,
0: на что и бургомистр ответил. Я, конечно же, не считаю, что это подвиг, но когда я прихожу в магистрат...
1: Да. Но что-то героическое в этом есть.
0: Что-то героическое в этом есть.
1: Да, да, да.
0: На самом деле, я вот все время думаю, зачем вот я слушаю вашу передачу, и очень часто сталкиваюсь с тем, что она заставляет меня думать, может быть, не о чем-то там прям большом, вечном, но часто вот слышу какие-то вот репортажи, там какие-то сентенции, но всегда находится что-то то же самое, что... со мной происходило, поэтому будет мою память. Спасибо еще раз.
1: А куда вы? Что вы? Что, ну, в двух словах просто. Нет. Я что-то прям...
0: А, да-да-да. Нет, ну, что ответить?
1: Что изменяется в вашей жизни? Что вы перестанете просыпаться по утрам теперь? Или...
0: Нет.
1: Уезжаете? Вы меняете место жительства?
0: Нет. Да нет, это как это, игра слов была. 59-60, знаете, как этот, как рубеж какой-то. Кто-то и до этого не доживает, а, знаете, на самом деле, пока даже не знаю. Раньше на пенсию уходили в этом возрасте, а пенсия как горизонт, она немножко сейчас отодвигается.
1: Угу.
0: Ну, мы в детстве всегда шутили, что до пенсии не доживем.
1: Я очень надеюсь, что вы ошибаетесь, и вы дальше будете с нами. Я очень,
0: да, да, конечно, я буду с вами, ну, куда все, я денусь-то. Фу, а смысл просыпаться прям... утром и не слышать.
1: Спасибо. Спасибо большое. Прям вот это. Я тоже часто думаю, почему вы слушаете эту программу. Может быть, даже чаще, чем вы об этом думаете. И эти мысли заставляют что-то менять, придумывать, что-то делать. И больше того, они помогают просыпаться и приезжать, и все это из года в год делать. Спасибо вам огромное. Это прям
0: да вот... не поверите, еще пишешь на радио, а оно тебе еще и отвечает в прямом эфире. Это дорогого стоит, Роман.
1: Вообще. Спасибо большое. Спасибо вам. А, это, ну вот, вы, ну, а что вы думаете? Это что, ради чего еще, если не ради того, чтобы появлялось... некая вот эта незримая связь, потому что люди-то сидят здесь в студии, вот они сидят здесь и говорят сами с собой, как будто бы вот визуально, вот гляньте сейчас трансляцию, видите, я сижу, передо мной три экрана, пульт, вот микрофон у меня на наушнике висит, ну чашка кофе, чай, пульт, мышка, три мышки, еще один пульт, телефон, я буду перечислять все, клавиатура, все, ни одной живой души, ни одной, первая живая душа придет сюда в новости 8 читать, все, и... И как ты за дня в день, два часа в такой ситуации должен что-то генерировать, потому что ты же не можешь прийти и молчать. Вот. И больше того, это же нужно делать так, чтобы было хотя бы похоже, что тебе интересно. А мне на самом деле жутко интересно каждое утро. И все это только благодаря тому, что у нас есть вот эта с вами связь и ваше сообщение. Поэтому когда вас человек здесь говорит, там, ребят, пишите, звонить, еще что-то делать. Это не просто потому, что мы должны несколько раз в час сказать, что там вот 4 раза в час мы должны напомнить наши контакты. Нет, потому что это и есть наша коммуникация. Другой возможности общаться с вами, понимать, что тревожит, что бы вы хотели сейчас обсудить, что действительно где-то чешется там или зудит, и очень хочется уже прям про это поговорить. Другой-то возможности нет, поэтому я и говорю, пишите. Говорит МСК-бот, это и в Телеграме, и в Максе, мессенджер, в Щукины все заходите, там тоже пишите, можно комментировать. Я, кстати, Ньюглин взрыв перепостил уже в канал. Посмотрите, это реально эпически впечатляющее зрелище, просто такой масштабный взрыв. Щукины все, это телега такая, если в Телеграме. Если в Максе, тоже Щукины все, только в Максе с Телеграма можно попасть по ссылке.
2: Моторы. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
5: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Далекие края». Волнующая праздность. Отдых будет. Программа «На чемоданах». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Дагестан. Этот край расположен на юге России в северо-восточной части Большого Кавказа. Регион богат природными ресурсами, красивыми достопримечательностями и интересными историями. Дагестан – это территория с мягким климатом, омываемая Каспийским морем и включающая в себя значительную часть горных массивов Кавказа. Сети предлагают множество вариантов экскурсий по достопримечательностям региона. Например, уже сегодня можно забронировать тур в новогодние праздники. За 5 дней и 4 ночи путешествий по Дагестану придется отдать 45 тысяч рублей на человека, не считая билетов. Столица республики – Махачкала. В интернете множество предложений по аренде жилья посуточно для прибывающих туристов. В среднем двухкомнатная квартира возле моря обойдется вам в пределах 10 тысяч рублей на несколько суток. Также в городе работают множество отелей с номерами на самый разный бюджет. А для любителей местной кухни есть вариант вдвое дороже, но в те же даты. В начале января можно отправиться в настоящий винно-гастрономический тур по Дагестану. Или просто погулять по Махачкале, красивому городу с богатой историей. Местные экскурсоводы расскажут вам, как когда-то Петровск стал сначала Шамилем, а затем получил современное название. Также можно полюбоваться видами на морскую гладь. Дагестан расположен вдоль побережья Каспийского моря на протяжении около 500 километров. На этом промежутке оборудовано примерно 30 пляжей. Как отмечают местные туристические сайты, их отличительная особенность – это песчаный пологий вход в море и широкая пляжная полоса. В Дагестане обязательно нужно попробовать хинкал, не путать с хинкали. Это кусочек вареного теста без начинки, который подается вместе с мясом и бульоном, но в разной посуде. Его вам предложат практически везде, от простых домов до лучших ресторанов региона. Кроме того, он знаменит своими шашлыками. Чаще всего их готовят из баранины и говядины. А подают вместе с большим количеством зелени, луком и тонкими лепешками. Из Дагестана можно привезти в качестве сувениров предметы, обладающие национальным колоритом. Друзья и знакомые будут рады, если из такой поездки вы привезете папах, урок для кавказских тостов или украшения из местного серебра. Они продаются в специальных сувенирных лавках или у частных торговцев. Добраться до Махачкалы из Москвы можно несколькими разными способами. Поездом, самолетом, автобусом, на автомобиле. Самым дешевым вариантом будет поезд. Билет в одну сторону обойдется в среднем от 5 до 8 тысяч рублей, а сама поездка займет более 31 часа. До Махачкалы можно долететь на самолете. Ваш путь займет около 3 часов, однако стоимость билетов тут варьируется – от 7 до 38 тысяч.
2: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8.
2: Повтор лучшего. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 29 мая на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. О нас с вами, о них говноед. О взрывах и вообще о том, что нравится мальчишкам. Конечно же, конечно, все это муравья преследовать этим сфокусированными солнечными лучами через увеличительное стекло. Что-то сделать красивый самолетик из бумаги, поджечь его и пустить, чтобы он летел. А ты думаешь, о, сбитый самолет. Что вы там еще, как себя развлекаете? SpaceX Starship. Ракета. Я тут посмотрел, думаю, вот этот New Glenn, который мощно взорвался, насколько он соотносится с тем, что у SpaceX их Starship, который недавно 12-й полет совершил. Помните, да, этот New Glenn 100 метров почти высотой. Starship 120 сколько-то или 130, ну что такое. Но дело даже не в этом, дело в массе. Вся ракета New Glenn 1800 тонн. Для первой ступени Super Heavy Starship баки вмещают 3600 тонн топлива. Только топливо. 3600 топлива. Только топливо для первой ступени весит ровно в два раза больше, чем вся ракета Безоса. Щенок! Маск ходит Безосу такой. И по лысине его такой. Тап ладошкой каждый раз. Он такой оборачивается, а он ему говорит: «Привет, щенок! Ну что ты, недоросль!» 3600 топлива только в первой ступени, включая 2800 жидкого кислорода, 800 жидкого метана. Вторая ступень имеет запас топлива 1200 тонн, а общий вес ракеты 5000 тонн. Понятно? То есть сама ракета 200 тонн весит, что ли, всего лишь? Starship 24... Таким образом, доля топлива в полной массе ракеты, я как раз вот это и хотел уточнить, какова доля топлива? Например, для Super Heavy составляет 72%. О, я сказал 20%, оказывается 28%, видите, немножко не добрал. А для Starship 24%. Вот тут я больше угадал. Да, то есть, ну, понимаете, да? То есть, в зависимости, да, она составляет 72% это топливо. 72%. Вот вы видите ракету, и вы должны понимать, что там три четверти, условно, всей этой ракеты, это просто топливо. Причем топливо, которое сгорит в первые минуты. Для первой ступени Starship это... Я в слонах. Вы видели эту инфографику? Нет? Очень красивая инфографика в слонах. Ну, правда, в азиатских, не очень больших. Не в африканских, нет. Ну, а это слоны. Это слоны. И там из ракеты вылетают слоны такие, как если бы... Ну, график такая компьютерная. Вот. Но зайдите, Щукин и все. Несколько дней назад вверх лесните канал. Там есть это. Шикарно видно. В общем, расход... Это не для Старшипа было, отставить, я не прав. Это было для Сатурна-5, для первой ступени Сатурна-5, которая разгоняла Аполлон до Луны. Вот, и первая ступень, которая работала, сколько там, минуту, по-моему, или 70 секунд. В общем, расход у нее был 170 слонов в минуту. 170 слонов в минуту. Почти 2,5 слона в секунду. Вот, по массе топлива. Или 13 тонн каждую секунду. Каждую секунду 13 тонн. Пока я сказал эту фразу, она израсходовала где-то 40 тонн топлива. Это ракета. Расход, прикиньте, вот такой. Если сравнить с нашей Ангарой. Наша Ангара несравнима. Все. Давайте мы не будем ничего сравнивать с Ангарой, потому что Ангара и река. Вы были вот в месте, где Ангара вытекает? Вы знаете, что Ангара — это единственная река, которая вытекает из Байкала. Все остальные в Байкал пополняют, а она утекает из него. Она говорит, да, и да что ты. Вот, и она

0: на Западе сидит, 10 лет тут отсидел у нас. У нас олигархов нет, есть крупный бизнес. Крупный бизнес.
1: Владельцы пароходов и нефти.
0: Ну, хорошо. А чем им защищаться, прикажете, от украинских террористических беспилотников? Нет, вы мне ответьте, чем? Рогатками?
1: Ну, правильно.
0: Нет, ну чем? Чем вот летит беспилотник на нефтяную базу?
1: Вы не в курсе, случайно?
0: Нет, подождите, я вам вопрос... Вы можете на мой вопрос сначала ответить? Летит беспилотник на базу нефтяную, частную. Им чем? Рогатками защищаться от него?
1: Можно водяными пушками
0: защищать. Водяными пушками. Спасибо большое. Защищайте. Сделайте свой крупный бизнес, огромную компанию, постройте нефтеперерабатывающий завод, а потом защищайте водяными пушками свой завод от беспилотников. Я не против. Но я думаю, что против боевого оружия работает боевое оружие. И это сейчас, если и когда такая мера принята, то она принята не для того, что... Вы думаете, по вам будут стрелять, что ли? Я не пойму. То есть вы думаете, вы такой идете по улице, и по вам такой олигарх начинает из пулемета стрелять? Ему ничто на сегодняшний день не помешает это сделать и без разрешения президента. Серьезно вам хочу сказать. Вообще ничего. Военизированное охранное агентство, которое получает разрешение на разные виды оружия, в том числе может получить и на пулемет, если надо. И пожалуйста, он будет стрелять, и по вам тоже. Ну а что? Что здесь такого? Просто понимаете, в чем дело? Вы... Ну, немножко думаете в какой-то парадигме, что весь мир против вас. И теперь у них появятся танки, ракеты, и они будут... Что, с вами воевать, что ли? Ну, я просто пытаюсь понять, а в чем, собственно говоря, опасность-то? Вы ее в чем увидели? Или вы думаете, что у большого серьезного бизнеса, стратегически важного для нашей страны, не было вооружения у охраны? Что там охрана с перцовыми баллончиками ходила, что ли, вы думаете? То есть, ну, по-настоящему стратегических, на химических предприятиях, там, они с дубинками там защищают их, по-вашему? Это довольно странное заявление, а вы слышали? Нет, не слышал, говорю же, я проспал 12 часов. Но даже если это и сделано, или вы спали вместе со мной, только последние 4 года вы спите. Вы не знаете о ситуации происходящей? Ну, о том, сколько сотен еженошно, сбивается, какой ущерб наносится, когда они попадают в наше предприятие, в нефтеперерабатывающее предприятие, в нефтехранилище. Ну, простите, пожалуйста, это, короче, больше добавить нечего. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
2: Доброе. Доброе утро.
0: Доброе.
2: Типа, вы что, ездите отдыхать за границу?
0: Ну, да.
2: Ну, надо отдыхать.
0: Нет, это обсуждать, это как бы... Это нельзя было оставить это без реакции. Нельзя было оставить без реакции, потому что если ты оставишь такое без реакции, создаться ощущение, что ушел от ответа. Отреагировать на такое нужно, вот я ответил, все, а дальше это, ну, абсолютная нелепость.
2: Это упоротые такие.
0: Ну да, есть такое. Как у вас там вообще, все нормально?
2: У нас все нормально. Я по Варшавке опять еду, все хорошо.
0: Все перезапускается. Спасибо большое вам. У меня ощущение, что Варшавка специально для меня всегда останавливается, потому что когда меня там нет...
2: В это время, как раз вот где у вас здесь пресс-парк, да. В это время она еще едет. Она попозже останавливаться начинает, когда народ уже подтягивается совсем из области. А сейчас она едет, она сейчас ближе к центру встает.
0: Есть такое дело. Спасибо большое. Вот у меня здесь Эльдарос, наверное, в обычной жизни его зовут Эльдар, спрашивает, я говорю борщ. А почему же нельзя сказать старшип, а не старшип? Говорите, я вообще не против. Говорите как угодно. Но просто борщ — это имя собственное некого супа, который не суп, а борщ, естественно. Так, ну, он пишется, так и говорится, и пишется. Это называется редуцирование звуков в русском языке. Старшип — это, как бы вам сказать, это иностранное слово. Редуцирование звуков в иностранных словах — это другая область вообще. В данном случае старшип — это звездный корабль. А корабль, когда мы говорим...

им английское слово, нужно знать либо на уровне носителя английский язык, чтобы уже диалектикой выделять эти, редуцировать звуки. Shapes. Вот. Либо произносить так, как это... Вот обратите внимание, многие наши спикеры, когда говорят по-английски, на английском языке, они не пытаются англицировать, говорить как американцы, вот такой штука, там, наш министр иностранных дел, он мог бы говорить вот так вот. Он мог бы по-английски говорить типа как американец или англичанин. Уверен, его знания достаточно. Но он намеренно говорит утрированно, потому что он не делает из себя американца, он русский. Он русский, который знает английский язык. И он просто говорит, он все сентенции он может выдавать на английском. Все, у него знания великолепные, поверьте. Но он говорит так, что и мы понимаем, что он говорит. Поэтому корабль, это ship. Ship. Просто ship, мы говорим ship. Starship. Все. Starship, вы можете вот так говорить, starship, там как американец. Ну, я такой не... Ну, мне не нравится так. Мне не нравится, когда в аэропорту в Шереметьево говорят «Сан-Франциско», там женщина. Рейс в Сан-Франциско или там в, куда-нибудь еще там... ну, такой с этим... С пафосом таким американцем. Поэтому... А вы, пожалуйста, вы там говорите как угодно. Значит, смотрите, про движение я должен вам сказать несколько... важных вещей, только не обижайтесь. Неприятных и неожиданных, что самое главное. Вот самое неприятное в них то, что они для вас могут оказаться неожиданными, потому что еще вчера ничего этого не было. Затеяли какой-то мощнейший ремонт. Что это такое? На МСД, когда вы въезжаете по вот со стороны Варшавки, вот здесь въезд на МСД, и буквально вот километр проезжаете внутрь МКАД. Я там ехал несколько дней назад, все было роскошно. А, нет, не было роскошно. Сняли несколько левых полос асфальт, но это и все, что там было. Вот просто сняли, но при этом все ехали. Сейчас там пробка, вероятно, что-то еще затеяли или не успели убрать дорожную технику. Левый ряд, средний ряд. Да, вот это и есть то место, где я ехал, и там был снят асфальт, левый ряд, средний ряд, но елки-палки, там можно было, ну, чуть притормаживали. Хотя я тоже не очень понимаю, зачем вот притормаживать до 20 км в час, если специальная техника специально делает съезды на эти зоны, где сняли асфальт, и выезды с этих зон плавненькими такими, не жесткой ступенькой, а плавно. Там, ну, можно чуть-чуть сбросить скорость, но не до 20, со 110, как оттормаживаются многие. И там потом аварии из-за этого все. В общем, здесь сейчас жесткая пробка черная, причем где-то так на 1,5-2 километра. Левый ряд, средний ряд 29 мая. То есть, ну, наверное, сегодня какую-то новую зону затеяли. И дальше эти же дорожные работы идут. В общем, там прям все черное. Еще на Варшавке у метро Южное по направлению в область ДТП какое-то прямо на перекрестке. До Мерседеса, туда же, до метро Южное по Варшавке стоит движение в центр. Но это не то место необычное, про которое я хотел сказать второе. Второе место — это Шереметьевский мост. Я уже 2 дня знаю или 3 дня знаю о том, что его закрыли. А многие из вас могут не знать, поэтому я должен вас предупредить. Совершенно полностью, окончательно, железобетонно, просто бриллиантово, бронированно вообще, термоядерно перекрыли мост со стороны Останкино, Звездного бульвара, Новомосковской улицы, вот оттуда, от Останкино. Мост на Шереметьевскую улицу к Третьему кольцу, над железной дорогой. Помните, там мост такой? Был. Теперь его нет. Его полностью перекрыли. То есть никакого сообщения вот этого района, который Останкинский, весь район. Сообщение с районом, который называется Марина Роща. Вот здесь. Может, он не Марина? Да, Марина Роща. Я помню. Марина Роща и Останкинский район теперь разъединены. Раньше они соединялись исключительно этим мостом. Теперь его нет. И не будет его сегодня. Его не будет этим летом, осенью, зимой, весной, следующим летом и следующей осенью до октября. Понятно? Все.
Мост закрыли до октября 27 года, по тем данным, которые публикует Яндекс здесь на карте. Потом его откроют, и он будет красивым, мощным, чистым, нейросетевым, с искусственным интеллектом. Что-то там такое сделают с этим мостом, что это будет, мама дорогая. Но пока что моста больше нет. Так что заранее выбирайте маршруты объезда. Причем не только у Останкинского района с Мариной Рощей нет сообщения. Но сообщения также нет и у Мариной Рощи с Останкинским районом. Если раньше к Останкинскому прудику и в Останкинский парк вы доезжали за 10 минут, за 7 в выходные дни, то теперь это приключение на час, наверное.

день, когда таксистов чехвостить будут здесь, в эфире, говорит. Я жду, когда... Ну, давайте! Ну, набрасывайте! По чехвостю. Жена же таксиста по чехвостить. Все равно, что дураку с горы скатить.

бросить только одно. Вчера заказал себе автомобиль в этом самом, в категории, в тарифе «Комфорт Плюс», потому что ехал с премьеры утренней потрясающего спортивного автомобиля, и вот это все, да, и заказываю «Комфорт Плюс», и ко мне приезжает Е-класс. Я был поражен, я был смущен и сметен, потому что я думал, что какая-то ошибка произошла, и теперь с меня денег больше спишут. Я был напряжен, водитель был вежлив, необычайно, что только усугубляло мои опасения, что теперь я должен буду заплатить в 3 раза больше ему денег. Несколько успокаивала желтая клейка автомобиля, потому что в бизнесе желтый не ездит, а он был желтым. И за 571 рубль он довез меня с 905 года на «Динамо». Во, за 571 рубль. Что это было, я не понял. Вот. Это считается про чехвостить? Я надеюсь, что вот я прочехвостил своего, видите?

поэтому, вероятно, и не шазамится. Да. Я в чат сейчас закину, если я смотрю, зашла многим. В чате Щукины все, в телегу. В телегу прям напрямую, в телегу не буду, ладно, потому что, ну, что этим забивать, занимать место. А я прям в чат отправлю. В чат попасть очень просто. Для этого нужно просто написать хоть что-нибудь, хоть под каким-нибудь постом. В телеграм-канале Щукины все, это его кириллическое название, просто так и называется, Щукины все. Вот. И вы тогда, ваше сообщение как раз попадает в чат. И я сейчас прямо вот в чат сюда и отправил эту вещицу. Заходите, забирайте.

0: А, все, видите, она даже заканчивается вот так неожиданно.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
3: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
4: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 19:00. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Повтор лучшего.
11: Моторы.
0: 7:33:34 уже даже. Я вас приветствую категорически. Зовут меня Роман Щукин. А это вот у нас здесь моторы такие. Пятница, 29 мая. Завтра, в субботу, 30 мая, у нас сразу три атлона будет. Есть один атлон, есть два атлона, а есть три атлона. И вот три атлона будут идти по центру Москвы. И в результате, как и было мною предсказано, выходной центр Москвы или Москва в выходной — это не место для автомобилей. И вы уже должны, я не понимаю, почему вы настолько непонятливы. Автомобили, выходные дни в Москве — это дела инородные. И вам уже просто вот, ну, уже просто вот буквально открытым текстом вам это сообщают. Пока что, правда, только через мероприятие. А вы все никак не понимаете, все пытаетесь переться в Москву на автомобилях в центр зачем-то. Другое дело, что это тут... А, не, подождите, из-за триатлона вообще будет закрыто даже не центр никакой. В Нижнем Невнике будут закрыты Крылатская. Офигенно. А там выстроили, значит, аж огромный такой кластер жилой, остров там и все такое. Там метро Мневники, вот на народное ополчение Нижние Мневники. Вот, и все эти дома, и там все будет закрыто. А как они, как выезжать-то людям? Как? Как там кверху, как говорили мы в детстве, да? Вот так вот выезжать. То есть просто, скажите, а почему нельзя, вот у меня вопрос, а почему нельзя бегать вокруг грибного канала, к примеру? Вот он большой, его если развернуть весь круг, то получится ровно вот это же протяжение. А вот почему нельзя бегать в Крылатском, там куча дорожек, чтобы не перекрывать? То есть теперь отрезается полностью весь район Звенигородки, там, где маршала Жукова, Тухачевского, Карамыш, все-все-все отрезаются от Рублевки, от Кунцева, потому что будут перекрыты полностью Нижние Мневники. Полностью перекрыты с 7 утра до 15.45 завтра. Все, а там огромные дома прямо на этих Мневниках. Им-то как быть, этим людям? Ничего не понятно. Значит, в связи с проведением... Но это в связи с проведением триатлона. Триатлона. Это удивительно. Большой московский триатлон. От улицы маршала Тухачевского, то есть перекрыто будет еще вот там, народного ополчения все, чуть ли не от Октябрьского поля. И потом все перекрыто, перекрыто, перекрыто, и будет перекрыто прямо до маршала Жукова, почти до живописного моста, вот сюда, потому что они добегут до Грибного канала и побегут потом по Крылатской улице вдоль Крылатского и до маршала Жукова вот сюда они добегут. И все это перекрыто с 7 утра до 15.45. Окей. Я не знаю, я не понимаю. Граждане, серьезно, простите, департамент транспорта, спортсмены, все, я уважаю, все, только за. Я просто не могу понять, почему, когда можно сделать более компромиссно и оптимально, в Крылатском колоссальные территории, благоустроенные, сейчас там дорожки, велодорожки, там куча всего есть. И протяженность всего этого можно было бы сделать, но почему надо дефилировать на глазах у десятков тысяч изумленных жителей, сидящих запертых в своих домах, в квартирах, которые не смогут никуда выехать? Надо перед ними прямо бегать, прямо перед ними. Для того, чтобы что? Для того, чтобы, может быть, напряжение, связанное с блокировками всего, с VPN-ами, и с тем, что Роскомнадзор находит новые способы и пытается их найти. И поэтому перестали работать вообще все позавчера вечером, там, просто вот в глухую, вообще ничего не работает в телефоне. Ни связи мобильной, ничего нет. Чтобы негодование по этому поводу выливалось на обычных людей, которые бегут у тебя под окнами. Для этого это просто такая попытка перепускного клапана создать некий канал, куда будет уходить раздражение, чтобы на них уходило раздражение, на бегунов? Не знаю. Ну, а в чем? То есть, когда ты можешь сделать так, чтобы и эти бежали, и ехали на великах, причем в Крылатском офигенные есть веломаршруты для триатлонистов. Это же надо что делать? Бежать, плыть и ехать, правильно я понимаю? Или нет? Где плыть они-то будут? Триатлонцы. Где вы плыть будете? Я не вижу здесь. Вы все время не бегут по дороге. Они плыть где будут? Или они будут падать на асфальт и делать вид, что они плывут на спине? В общем, есть возможность, чтобы ехали, бежали и плыли, и при этом, чтобы остальные ездили. Ну, к примеру, я каждые выходные, в субботу именно утром, езжу в кафешечку вот сюда, на Нижние Мневники, в этот новый жилой комплекс. Там очень хорошая азбука большая, и у нее хороший кафетерий на манер вообще ресторанчика. И у нас традиция с женой завтракать там. Берем Собакина, ходим гуляем. Вот, потом я беру его кресло автомобильное, приношу туда, ставим на диванчик. Он сидит в креслице в своем. Мы сидим, пьем кофе, там, сырнички какие-то есть. Но, с другой стороны, спасибо Дептранс, что предупредили. Потому что завтра бы мы поехали туда и встряли бы как раз. Но можно же сделать так, чтобы ездили, плавали и бегали, и чтобы дороги не перекрывать. В данном случае можно. Но зачем? Похоже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
11: Доброе утро. Такая же фигня. Вот у меня Волоколамка, там перекрывается, вот в этом году будет 7 июня перекрывать. Причем это всегда в воскресенье, люди уезжают, пробки. Наверное, по 100 километров там, вот если вы знаете, Теряево, Чисмино, Покровское, где Иосиф Волоцкий монастырь. Вот там вот это все перекрывается. Кусок Волоколамки, вот это вот до Теряева и Покровское. И вот это... каждый раз там такое происходит. Люди стоят, чтобы уехать домой там часами, и не уехать. И перекрывается это с 8 до 2, по-моему, там вот так вот.
0: Это интересно, это интересно. Мне здесь пишут, что это пропаганда здорового образа жизни. Конечно. Нет, я не против. Я еще раз говорю, я только за здоровый образ жизни. Полумарафон, веломарафон, московская эстафета, московский фестиваль трамваев, московский фестиваль мотоциклов, триатлон, дуатлон, квадратлон, что угодно. Но я только за. Это офигенно. Я только не могу понять, почему это все должно делаться за счет других людей, количественно которых значительно больше. Их, ну, в смысле, их больше, жителей всех этих районов, их больше. Это десятки тысяч людей. Плюс автомобилисты, плюс люди вообще ни в чем не виноваты, у которых тоже выходной. И они в свой выходной тоже, может быть, планировали бы там поехать в Серебряный Бор, в Крылатское отдохнуть. Там пешеходные зоны, все это есть. Но теперь они этого не смогут сделать, потому что одна категория людей, спортсменов, пропагандирует здоровый образ жизни. Я не против, пожалуйста, но это можно сделать так, чтобы они были параллельными, но не пересекающимися интересами. В Крылатском есть колоссальные площади для всего для этого. Правда. И, ну, у этого есть какая-то причина. Другое дело, что странно, что нас, ну, вы, товарищи, кто принимает эти решения, вы считаете нас недостаточно сознательными, и мы не можем осознать масштаб этой причины, и поэтому нам не говорится об этом. Как бы, типа, не ваше собачье дело. Решили. Все, сейчас мы перекроем полностью нижние Мневники, все, отрежем жителей этих, все. Пусть они теперь через огороды выбираются из своих домов. Ну, у нас триатлон. Все, у нас триатлон. А потом у нас фестиваль крестиков-ноликов. Мы перекроем полностью улицу и поставим там столы такие вот, и там будут сидеть игроки за столами, играть в крестики-нолики. Это будет чемпионат Москвы по крестикам-ноликам. Все. А на следующие выходные мы Рублевку перекроем полностью. Там поставим столы прямо на Рублевке, прямо на дороге. И там у нас будет фестиваль морского боя. Мы будем играть в морской бой там. Там будут викторины, розыгрыши, там будет петь шаман, допустим, все это. И это мы все это сделаем, это будет очень хорошо. Будет такой фестиваль морского боя. Классно. Но это, как бы это сказать, это можно сделать так, чтобы учитывать все. Значит, это делается по причине конкретной какой-то. Надо взять и перекрыть какую-то магистраль, правильно? Если это тренировка, как сможет жить город при потере какой-то одной большой магистрали, может тогда придумать какую-то причину чуть более весомую, чем триатлон. Сказать, что стратегические учения, граждане, все, вы находитесь в отравленной зоне, где ваш противогаз и вот это все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
12: Роман, доброе утро. Прям, Андрей, прям сняли с языка. Я вот, например, бокс люблю. И что-то перед в ринге ставить посреди дорог до выходные дни, там боксерские поединки.
0: Почему нет? Конечно, да. Просто.
12: Ну, тоже мысль неплохая, да, и пропаганда здорового образа
0: жизни. И пропаганда образа, да. Спасибо большое. Другое дело, что серьезно вам говорю. Я, ну, я понимаю, что когда в Риме, допустим, граждане должны были думать о чем-то другом, а не о том, что там очередной консул что-то придумал. Для этих целей Колизей был построен. Был построен Колизей, куда оттягивалось колоссальное количество горожан, где хлеб бесплатный и зрелище. Хлеб и зрелище. То, что в основном способно привлечь внимание больших масс людей. И таким образом они заняты, эти массы. Все, они заняты. Здесь я согласен. В этом вопросе я абсолютно за. Нам действительно сейчас нужны, вот что-то нужно делать, действовать. Потому что как только начинаешь сидеть, анализировать, пытаться, вот собираются на кухнях сидеть, что-то анализировать, потом появляются вот такие: а вы слышали, президент разрешил зенитки покупать олигархам? Вот понимаете, как интерпретируется. Вот этому надо точно бежать триатлон, вот этому человеку, чтобы в голове дурных мыслей не появлялось. Тут я согласен, надо бежать триатлон. Но можно бежать его, этот триатлон, так, чтобы не по дорогам, за которые мы транспортный налог выплачиваем, акцизы в топливе и платные парковки. Не по дорогам, по этим, нашим дорогам. Ой, господи. Значит, триатлон завтра. Чтобы вы, еще раз, у меня ощущение, чтобы ваши, наши дурные мысли не концентрировались на конкретных решениях конкретных департаментов, к примеру, контролирующих эти социальные сети и запреты и все остальное. А чтобы ваше раздражение канализировалось, то есть канал построен для раздражения был в другое. И вот ваше раздражение, чтобы оно как громоотводом уводилось на бегунов. Но бегуны-то ни при чем. Вы понимаете, как аура их будет страдать? Десятки тысяч людей целенаправленно посылают свое негодование в них, в бегунов. А они такие, им где сказали бежать, там они и бегут. Ну, сказали здесь бегите, вот они здесь и будут бежать. Что-то еще планируется в центре Москвы, потому что сейчас уже на Кремлевский мост перекрыт по одной полосе, осталось в каждом направлении. Там построена сцена вообще большая. И центр, я так понимаю, будет тоже перекрыт, потому что мост, ну вот от Василия Блаженного, вот здесь даже, извините, Кремль, Москворецкий, конечно, вот здесь даже восклицательный есть. Районы Киманка, всего полос 8, перекрыто полос 3, ограничение скорости 40 км в час. Это неправда. Перекрыто не полос 3. Перекрыто полос 3 с одной стороны, 3 с другой. Вот, поэтому перекрыто полос там 5-6, на самом деле. И стоит большая сцена, большая конструкция, где светотехника будет на ней установлена. Что-то планируется мощное, яркое. Значит так, завтра с 7 до вечера, до после обеда, до 15.45 перекрыто народного ополчения, Нижние Мневники и все вот это. А что планируется в центре, я сейчас посмотрю. В департаменте транспорта в городе вечерний разъезд в период с 30 по 15 нет. Никитская, проезд Тенюшкова, участках Уральской, Владимирский путепровод, еще пока не... А, подождите, вот 29 мая, 28 февраля на участке Болотной улицы недоступна для движения одна полоса с приведением работ по реставрации объекта культурного наследия. Это ладно. В ночь с 29 на 30 мая, с 30 на 31 изменяются параметры движения поездов. Поезда изменяются. Ладно, это очень хорошо, но это не для нас. Ну, в смысле, узнаете сами. Местами дождь. Закрываться до движения Садовое кольцо, Кудринская площадь, проведение мероприятий «Ночь московского спорта». Ага, вот еще где «Ночь московского спорта», смотрите. В период с 28 мая по 31 мая, а также в июле и в сентябре. То есть нас сразу подготовили, что это до осени будет. В зависимости от даты и времени будет закрываться для движения участок бокового проезда Садового кольца в районе дома 1 по Кудринской площади. Ночь московского спорта. Да. С 22 до 10, с 28 по 31 мая. Потом со 2 июля по 5 июля. Потом с 3 сентября по 6 сентября. Заранее выбирайте там все эти объезды и все такое. Очень хорошо. Я про центр пока не вижу. Простите. Не могу найти, что в центре будет. Для чего готовятся сцены, перекрытия, там эти все трибуны. Но для чего-то, тоже для чего-то очень важного. Определенно, ну не просто так. Точно, совершенно это будет что-то такое, ради чего все это... действительно имеет смысл все это делать. Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
13: Доброе утро, Роман Блэкдак. Да. Значит, ну, я могу сказать, что я вожу машину с 2007 года. И если вы помните, то раньше лето, это был такой сезон, когда ты мог спокойно ездить по городу, ну, как бы, то есть такой трафик был очень ленивый, да, не было каких-то, ну, там, ну, просто вот не было людей, не было машин, все было классно, ты катаешься, там тебе... Воздух там в открытый люк там залетает, да, все прикольно.
0: Да.
13: А сейчас, к сожалению, я по субботам стал работать все время в ночь. Хотя в ночь субботы не очень хорошо работать, ну вот, в такси. То есть вроде кажется, что должно быть хорошо, но на самом деле не очень. Mm-hmm. То есть утром лучше, но утром я не могу работать, потому что у меня вытекают глаза, там они, знаете, наливаются вот красным таким кровью.
0: Уж
13: там,
0: я-то знаете, знаю, я... конечно, конечно.
13: Да-да-да, я то есть начинаю смотреть на людей там и уж точно я не был бы вежливым, даже если бы я ездил на Ешке, потому что как бы, ну ты там один раз перекат, у тебя 20 минут, второй раз 20 минут. А третий раз уже все, глаз лопается, как бы ты готов уйти к груше и уничтожать.
0: Ну вот специально, видите, спасибо большое, вот специально для вас, чтобы не было соблазнов никуда ездить, работать, специально все вот это перекрывается и уже расслабляйтесь. Что вообще из себя представляет триатлон? Вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, в которой участвуют участники без перерыва, проходят три этапа. Плавание, велогонку и бег. Каждый этап происходит из самостоятельного циклического вида спорта. Побеждает тот, кто преодолеет все три дистанции быстрее всех, включая время на переодевание и переходы между этапами. Называется транзитная зона. Это очень хорошо. Интересно, что все это проводится в центре города, потому что однажды по какому-то нашему автомобилистическому мероприятию мы находились в Завидово, в отеле, он один там большой. И там же в это время проводился какой-то чемпионат по триатлону. И я хочу вам сказать, что ни одна московская улица не перекрывалась для этого. При этом триатлонистов там были тысячи. И великолепные леса с дорожками, великолепные там. Великолепный водоем, через который они переплывали, огромный, ну, такой, ну, хороший там, эти, на скутерах ездили эти спасатели, все. Великолепные... Финиш был там сделан, все это. Они бежали, группа поддержки, все это. И ни один московский проспект, тракт или переулок не был для этого перекрыт. Спокойно триатлонисты бегали. По примеру своего друга и коллеги Павла Федорова, который в том числе и вот этот вот из этих, могу вам сказать, что им вообще абсолютно наплевать, где бежать, плыть и ехать. Серьезно. Вот это будет в Завидово, они поедут в Завидово. Это будет в Питере, они поедут в Питер. Это будет в Челябинске, они в Челябинск поедут бежать, плыть и все остальное. Все. Им просто пофиг абсолютно. Это люди совершенно иного теста. Все. Поэтому тут задачи совершенно другие. Так что популяризация спорта — это классно, но это побочка. Это она само по себе получается популяризировать его, с одной стороны. С другой стороны, все те, кто заперты в своих улицах, районах, домах, во всем. Думаю, что у них по отношению к спорту вырабатывается совершенно иной гормон. Не гормон популяризации, нет. А какой-то вот он похож на ненависть немножечко. Частные компании получили возможность закупать оружие крупного калибра и технику для защитников от атак беспилотников, выяснили РБК. Это я к вопросу о заявлении одного недовольного гражданина, что олигархи обзаведутся теперь зенитками и БТРами. И ему кажется, что это против него. Он почувствовал, что его безопасность стала чуть поменьше. Она скукожилась. Он такой: у них будут БТРы. Все, это значит против меня. Теперь из подъезда носа не кажи. Потому что только выйдешь, ты тут же зениткой. Жах! Олигарх какой-то, которого ты обидел. Все. И олигарх с тобой разберется теперь по-настоящему. Я, как уже было сказано, я этой новости не видел, все проспал со вчера на сегодня, но тем не менее я предположил, что это непосредственно связано с тем, что на любом другом направлении, в зоне непосредственных боестолкновений, на фронте, украинская хунта ничего не может решить сейчас и ничего не может противопоставить медленно перемалывающей там все нашей армии, нашим силам. И таким образом пытаются делать хоть что-нибудь, и причем при этом издавая максимальное количество визга, хряка, чтобы там на Западе это все услышали и увидели, как они активно отрабатывают те миллиарды, что в них вкладывают. И поэтому такая активизация беспилотников, в том числе и идущих вглубь страны, туда, где находятся стратегически важные наши предприятия, стратегически важные объекты, которые в том числе принадлежат и частным корпорациям. Да, У нас была приватизация, мы сейчас не собираемся пересматривать ее результатов, а мы должны сказать, что частные компании, частные корпорации, да, владеют в том числе и стратегически важными для всей страны, и оборонки в том числе, предприятиями, там, по металлургическими, нефтеперерабатывающими, нефтедобывающими и все остальное. Так что они не должны себя защищать? Конечно, должны. Армия должна их защищать? В определенной степени да, потому что армия защищает все интересы государства. В том, что касается безопасности, военной безопасности, тем более в такое непростое время и с такими угрозами. Но армия не может на всех фронтах работать. И частный бизнес должен тоже как-то участвовать в своей защите. Правильно? Правильно. Утвержден механизм приобретения частными компаниями, предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, автомобильного транспорта, комплексов РЭП. Это рассказал РБК, источник близкий к Минобороны. Это подтвердили и в военном ведомстве. Далее цитата. «В целях оперативного обеспечения всем необходимым формируемых подразделений мобильных огневых групп совсем недавно на государственном уровне были приняты соответствующие решения. Другой источник подтверждает, уточняя, что эти решения определяют механизм приобретения частными компаниями предприятиями крупнокалиберного вооружения». То есть они, насколько я понимаю, это вооружение настолько специальное, что частные компании просто не могли его приобретать. А защищаться этим вооружением им нужно, защищать свои объекты. И чтобы все было в правовом поле урегулировано, принято такое решение. Зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, специальный транспорт, комплексы радиоэлектронной борьбы. Ключевой момент в этом во всем, как мне представляется. То есть то, что закупают, это хорошо. Во-первых, это хорошо тем, что это снимает дополнительную нагрузку, финансовую в том числе, с Министерства обороны. Потому что, получается, Министерство обороны за свой счет охраняет частные объекты и должно отражать атаки, но это тоже финансы. Министерство обороны, наша промышленность, оружие не дарит. И так никогда не было. Если вы вспомните даже времена Великой Отечественной, тогда там рабочие или какие-то там вот чего-то, шахты какой-то, дарят танк какой-то дивизии или самолет. Это что означает? Это означает, что этот самолет по госзаказу не государство оплатило для армии. Это же все стоит денег. Производство в России вооружения стоит денег для России. Мы тратим на это деньги. Ну, может, вам кажется, что если мы сами для себя делаем, то оно бесплатно получается. Так оно не бесплатно, оно стоит денег. И ровно так же теперь частный бизнес может приобретать вооружение. Но ключевой момент, и те, а кто и те, и другие, сейчас секундочку, я почитаю, гражданская инфраструктура обеспечивается и зенитными ракетными комплексами, общей системой ПВО и силами мобильных огневых групп. Вот. То есть безопасность обеспечивается ракетными комплексами в рамках общей системы ПВО, это Минобороны, и силами мобильных огневых групп. А вот это уже со стороны частного бизнеса. И, по их словам, формируются из резервистов. И те, и другие полностью обеспечиваются, управляются Министерством обороны. Министерством обороны. Для сокращения сроков обеспечения создаваемых мобильных огневых групп необходимо вооружение, транспортом, средствами, закупаемыми частными компаниями, оружие, техника будут сразу передаваться воинские части для противовоздушной обороны региона и его промышленной гражданской инфраструктуры. Понятно, о чем речь. Это, ну, мне кажется, это настолько правильно. То есть управлять этим, контролировать и применять все равно будет Министерство обороны. Это ключевой момент. Просто теперь компания, которая собирается мощно обеспечить свой, мощно повысить уровень защищенности своих предприятий, за свои средства может дополнительно приобретать зенитки, турели, ПВО, РЭБы и ставить на дежурство своих, в районе своих объектов. Обеспечивать, управлять этим будут не они. Это не Петрович, который вчера ходил с дубинкой, и сегодня говорит: Петрович, ты сегодня на зенитке сидишь. Он такой: ладно, я на зенитке караулю. Нет, это подразделение ПВО, просто подразделение либо мобильные группы огневые, либо общие системы ПВО. Но, тем не менее, это в рамках Министерства обороны, и Министерство обороны продолжает выполнять свои обязанности. То есть, таким образом, решаются сразу, сразу целый комплекс задач. Я могу только приветствовать такое решение. Странно, что мы сейчас только это делаем, а не сделали это сразу. Но, с другой стороны, и такой напор беспилотников и террористических угроз мы получаем сейчас только. Ладно, граждане, еще раз напомню, что в выходные Москва бежит, плывет, едет на велике, поэтому вы там лучше как-то на метро. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
14: Моторы! Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
15: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Силы ПВО ночью сбили 123 украинских дрона над регионами России. Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА с 20 часов четверга до 7 утра пятницы. По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областями и Московским регионом. Кроме того, беспилотники ликвидировали над полуостровом Крым, над Азовским и Черным морями. США могут отменить поставку «Томагавк» в Германию. Соединенные Штаты опасаются, что Россия сочтет это эскалацией. Официальные лица в Вашингтоне полагают, что Москва примет ответные меры, если администрация Трампа доведет до конца попытку развернуть высокоточные ракеты в центре континента. Причиной также могут быть резкое сокращение арсенала вооруженных сил США и нехватка военной техники для собственных нужд, пишет «Политико». Правительство Германии уже ищет альтернативу «Томагавк». Отсутствие военной помощи со стороны США ставит ФРГ без обороны, в которой она крайне нуждается. Издание отмечает, что Соединенные Штаты также планируют ускорить вывод части войск из Европы. 1 мая, напомню, Пентагон сообщил, что США вывезут 5000 военных из Германии в течение 6-12 месяцев. Власти ФРГ уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией. Речь идет о четырехсторонней встрече в формате Европа-Украина-Россия-США. Ничего без Украины. Тесная командная работа с европейцами и координация вместо конкуренции с США, описал план немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью изданию Die Zeit. 4 июня стало известно, что Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения президента России Владимира Путина к переговорам по Украине. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения этого вопроса. Ольга Любимова подчеркнула значимость культуры как экономического и социального ресурса. Министр заявила об активном развитии экономики креативных индустрий. Она также рассказала о приоритетах работы с регионами. Это модернизация объектов, развитие библиотек, поддержка детских школ искусств и крупных творческих проектов через нацпроект «Семья». Ольга Любимова отметила, что культурные объекты оказывают влияние на демографию и жизнь муниципалитетов, а система приоритетов остается стабильной. Важным направлением считается мягкая сила отечественной культуры на международной арене. То, чем всегда так славилась культура нашей страны, национальный авторский кинематограф, который до начала СВО собирал, ну, просто килограммы этих статуэток, и Берлин, и Венецию, и Канны, ежегодное участие, номинация, гран-при, лучшая женская роль, отметила министр культуры в интервью «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума. Курс валют на пятницу. Китайский юань стоит 10 рублей 95 копеек. Курс доллара 74,30. Курс евро сегодня 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
7: Oh my goodness!
6: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
7: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
6: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos!
8: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
9: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
8: а российский футбол продолжает удивлять,
9: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Восемь часов, 7 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 17 градусов. Серхио пишет, а орешник-то, говорят, не настоящий, вопросительный знак, восклицательный знак и все такое. Все придется объяснять вам. Объясняю. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вчера сказал о том, что орешник как бы в боевом его исполнении не применялся. Но это и так известно, потому что в боевом исполнении орешник ядерный, ребята. Я вам это 1000 раз объяснял, и вы все это 1000 раз сами повторяли, и теперь на тебе не можете понять президента. Но хорошо, что есть Гудошников, он всегда поможет, если вы вдруг не сообразили, сообразить.

Павел говорит, стыдобо про орешник и не надо про ядерный. А про какой вам надо, если он в боевом исполнении именно ядерный? Спасибо большое за музыкальное сопровождение, коллега. Вот, он ядерный в его боевом исполнении. И все орешники, которые применялись, они были безъядерные. То есть, как вам уже давно все специалисты объяснили, это болванки, которые летят с большой скоростью, падают с неба. И за счет своей кинетической энергии разрушают все, что на их пути встречается. Пробивают, ломают бетон, там, земля, что еще может быть, скальные породы. А вот если прям в боевом, это ядерный орешник, тогда вы сразу заметите это вы сразу поймете, это будет отличаться эффект от того, как боевые блоки вот эти попадают в землю, и что дальше происходит. Здесь же вы видите, что что-то попало, а где вот это бам? Вот это бам, это ядерная история. Про сараи забыли, пишет Павел. Про сараи не забыли, сказано. Ну, раз вражеская пропаганда рассказывает, что у них сараи и гаражи, ну, хорошо, сараи и гаражи, все, не вопрос. Какие проблемы? Наверное, правильно президент успокаивает через западные СМИ на диалог и партнерство западников. Методика доброго доктора, который вот-вот начнет рвать корни больных зубов, пишет Дело Техники. Короче, вы все, естественно, смотрели вчера выступление, ну или читали выступление, или там какие-то цитаты из выступления президента Российской Федерации, да, на Петербургском экономическом форуме, в том числе и все дела. Есть много чего процитировать, сказать. Вот, еще мощная тема такая, сказать, интересная. Зеленский там написал письмо, говорит, хочу переговорить.

Москву. Но если бы он хотел поговорить, то даже можно было бы и приехать Зеленскому в Москву. Разрешается. Но он не приедет. Еще одно есть условие, о котором мы говорим всегда, что военные действия могут закончиться в любой момент. И президент вчера об этом сказал, что, мол, ну, надо войска с территории Донбасса вывести. Вот, тогда будет о чем поговорить вообще. Надо бы, чтобы Зеленский вывел. И, скорее всего, мы понимаем с вами, что Зеленский никуда ничего не выведет. То есть ВСУ с Донбасса придется выбивать из Донбасса. И, собственно, этим сейчас мы и заняты. Что касается положение вещей. ВСУ страдают от катастрофической нехватки личного состава. Ежемесячные потери украинской армии составляют 40 тысяч человек. Каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек. На Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот примерно такая ситуация. Что касается нас. Наступаем в зоне СВО каждый день. У Украины нет как таковой системы ПВО. Есть только отдельные ее элементы. Война Байдена стала войной Трампа. Это, кстати, высказывание Сергея Лаврова вчерашнее. Если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу по Украине, бои бы уже завершились бы. Поддержка же новой администрации киевского режима говорит, что Вашингтон пристрастен в роли посредника. Это Сергей Лавров. На всякий случай, закон о поддержке Украины был принят в Палате представителей. До этого мы с вами говорили о Конгрессе, по-моему, да? Да пусть, ничего страшного. Жизнь города должна быть слышна. Вот, мигалки. Кто-то с мигалками проехал. Ты каждый раз, что ли, будешь удивляться мигалки в Москве, я не понимаю. Ну вот вчера, сегодня. А? Ты с Кубани, понятно, все это. Вопросов больше нет. Вот. Закон о поддержке Украины был принят в Палате представителей США. Значит, 226 за, против 195. Законопроект предусматривает предоставление военной помощи Украине и введение более жестких и дополнительных санкций против России. Еще, значит, что говорит Сергей Лавров. Россия готова вести переговоры по Украине, но не видит готовности другой стороны. Рютте плевать хотел на позицию США о вступлении Украины в НАТО. Нет доказательств намерения Ирана создать ядерное оружие. Европа затягивает украинский конфликт, чтобы иметь плацдарм для угроз России. Так... Российская армия ударила на Украине орешником туда, где было удобно посмотреть на результат. Это президент говорит. И отметил, что ни одного боевого применения этой ракеты по Украине не было. О чем, собственно, мы с вами уже сказали. Чтобы вы понимали, что такое боевое, не боевое и так далее. ЕС не способен быть посредником по Украине, потому что посредничество подразумевает нейтралитет, а Москва не может доверять людям, которые хотят нанести ей стратегическое поражение, это президент сказал. И еще несколько тезисов об отношениях с Европой. Россия не отказывается от контактов, значит, европейцам достаточно снять трубку и позвонить. Если ЕС считает целесообразным возродить диалог, Россия готова. Обсуждать кандидатуру переговорщика от ЕС можно на уровне МИД или спецслужб. Россия никому не навязывает свои варианты. Россия просит Армению как можно быстрее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАС, сказал президент, при этом указал, что Москва сохранит отношения с Ереваном, по какому пути бы Ереван не пошел. «Газпром» готов хоть завтра начать поставлять газ в Германию. Компания никогда от этого не отказывалась, об этом сказал президент. Но это, опять же, наша позиция, которая не меняется. В том смысле, что это европейцы себя отрезали от нашего газа, решив, что им надо с нами воевать зачем-то. Украинские элиты не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что после него борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Это еще одно заявление президента. Так, ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромисс. Урегулирование на Украине должно опираться на базу переговоров в Анкоридже. Россия не возражает против членства Украины в ЕС, но Союз не должен превращаться в военный блок. А он ведь превращается, кстати. Статус Зеленского как законного представителя Украины – вопрос юридического анализа, говорит президент. И выразил уверенность, что при желании заключить мир на Украине найдется человек, который может подписать соглашение с Россией. Так, Трамп, по мнению президента России, искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине. Это вот то, о чем вы сказали.
значит, на

0: Настрой на диалог с западниками. Так, в основе, с Западом, в основе конфликта на Украине лежит подавление там всего русского. Кстати, здесь примечательно, что на Украине решили с венграми договариваться, и мы вчера с вами в эфире этот момент как раз обсуждали, что съездил там Мадьяр, поговорил с Зеленским, и венграм разрешат все. То есть любой населенный пункт, где больше 10% венгров, ну, как предполагается, будет разрешено что? Говорить по-венгерски, учиться по-венгерски, сдавать экзамены по-венгерски, хоть вступительные, хоть какие, вывешивать венгерский флаг, вести предвыборную кампанию на венгерском. Ну, в общем, все разрешается. Вообще, все разрешается. Посмотрим, реализует ли это Украина или нет. Но в любом случае, даже если не все будет реализовано, они говорят, что они готовы такое реализовывать. Что лишний раз подтверждает одну очень простую мысль. Дискриминация на Украине происходит именно русского населения, именно русских людей, именно русского языка, русской культуры. Вот. Спасибо за эфир и вопрос. Посмотрел вчера выступление Андрея Безрукова. Не смотрели? Что думаете? По-моему, если я не ошибаюсь, Павел, это было не вчера, а позавчера. Выступление Андрея Безрукова. Вы имеете в виду нашего разведчика, да? Ну, что я думаю? Мы вчера уже об этом говорили, что есть достаточно серьезная часть нашего экспертного сообщества, которая говорит о том, что действовать нужно жестче. Действовать нужно жестче. В Оренбурге лей в уши, пишет Серк. Это мне, что ли, совет, или кому, Серк? Ну, надо будет и в Оренбурге будем лить в уши. Можно в Москве, можно еще где-нибудь. Серк, ваша зависть не дает вам говорить по теме. Из письма Зеленского, если отбросить гору пафоса и завуалированных угроз, понятно, что он хочет заморозки на линии фронта. Ничего нового, пишет Док. Абсолютно верно. Это, в принципе, европейская позиция, да? Они хотят заморозки. Зачем им нужна заморозка? Об этом, кстати, вчера сказал Сергей Лавров. Если я не ошибаюсь, по-моему, Сергей Лавров об этом сказал. Смысл заморозки заключается в том, чтобы восстановиться, довооружиться и пойти опять на нас. То есть вот простая вещь. Это относительно заморозки, да? Так, а из Херсона и Запорожья не надо войска выводить? Это уже не наши регионы, пишет Павел. Нет, Павел, вопрос так не ставится, это ваши домыслы. Речь идет о том, чтобы начать мирный процесс, и мирный процесс можно было бы начать с того, что вывели бы войска с территории ДНР, и, ну, ЛНР уже полностью освобождена, да, как республика, то есть с территории ДНР. Другое дело, что освободить все наши конституционные территории в любом случае необходимо. А про денацификацию уже никто не говорит, пишет Василий. Все говорят, вот вы говорите, я говорю, все остальные говорят. Вы поймите, когда мы говорим о том, что Украина должна вывести войска с территории Донбасса, мы предполагаем, что в дальнейшем на самой территории Украины будут происходить определенные процессы. Какие процессы, можете так бы догадаться, да? Но, зная суть киевского режима, зная их настроенность на глорификацию нацизма, зная их настроенность на милитаризацию и зная их нежелание покидать свои посты, ну, той администрации, которая сейчас есть, назовем ее администрация, мы понимаем, что, скорее всего, они не сделают того, что должны сделать сейчас. Вот. И тем самым мы делаем определенные выводы относительно того, как будет продолжаться сейчас это противостояние. Наверное, про... Так, нет. Доброе утро. Слава богу, все закончилось. Или все только начинается, пишет Василий. Цитату дал Василий. У президента спросили, а если бы наступил мир, что бы он сказал? Он бы сказал, сказал президент, слава богу, все закончилось. Значит, позиция России на протяжении всего конфликта и до этого конфликта заключается в одной простой мысли. Россия не хочет войны. Не хочет. И не хотела. Россия вынуждена вести боевые действия. И эта позиция повторяется из раза в раз. Везу мелкую ОГЭ по физике сдавать, пишет Игорь Захаров. Удачи и всего самого наилучшего. Уверен, что вы готовы и все будет хорошо. Так, что еще интересного? Как будто бы закончились негодующие сообщения. Я не понимаю, я ответил на ваши вопросы? Я не понимаю. Где еще негодование? Я же ведь отталкиваюсь от негодования обычно, понимаете, вот кто-то негодует, а я такой, нет, подождите, сейчас я буду вас убеждать, чтобы вы не негодовали. Так, скажи, а письмо о мире от Зе не попахивает в тексте, что мы должны сдаться, вопросительный знак? Его даже читать противно было в новостях, пишет Константин. Ну, Запад сегодня, и Трамп, кстати, комментировал, что, о, смотрите, пошел разговор о личной встрече, это так хорошо и так далее. Запад сегодня пытается перехватить мирную повестку, я считаю, это мое мнение личное, выхватить из наших рук эту повестку, потому что о мире и возможности договориться хоть с Европой, хоть с американцами, хоть с кем вообще, говорим постоянно мы. Вот, а теперь они хотят, видимо, сделать вид, что они все очень мирные и прекрасные ребята, и вся загвоздка и проблема заключается в нас. Многие из тех, кто сегодня с той стороны, так скажем, высказывается, в какой-то момент, особенно те люди, которые, так скажем, откололись от движения МАГА, начали объяснять, что основная загвоздка заключается в том, что киевский режим не хочет ни под каким соусом ни о чем договариваться, на самом деле. И, вероятно, киевский режим и его кураторы решили, что нужно эту ситуацию в информационном поле каким-то образом изменить. Ну вот они пытаются эту ситуацию в информационном поле менять, изобразить, что они очень сильно стремятся к миру. Стремятся ли к миру с той стороны? Ответ, на мой взгляд, понятный. Нет. Нет, не стремятся. Стремятся ли американцы к миру? Ну, может быть, Дональд Трамп сам там и хотел бы, да, заключить какое-нибудь мирное соглашение на таких условиях, которые его устраивают, и рассказать о том, что он закончил очередной военный конфликт. Это у него есть такая мода. Что касается всей системы, ну, мы видим, да, какие решения принимает Палата представителей, какие решения принимаются Конгрессом, какие заявления делает Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки в отношении России и вообще конфликты, которые происходят, все эти заявления и все эти действия, очевидно, не выглядят дружественными. И даже не выглядят так, как будто бы это посредничество в диалоге. Это выглядит так, как будто бы они вооружают киевский режим и продолжают его снабжать всем необходимым, в принципе, и по всем параметрам поддерживать. О чем, собственно, и сказал Сергей Лавров. Да, то есть я еще раз хочу эту цитату, если позволите, вам прочитать. Так, много цитат. Вот. «Если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу по Украине, бои бы уже завершились бы. Поддержка же новой администрации киевского режима говорит, что Вашингтон пристрастен в роли посредника». Вот об этой пристрастности в роли посредника мы и говорим. Вот. Возможно, не исключаю, что вот Дональд Трамп действительно вот хотел бы замириться по-быстрому на любом основании и вперед. Но на любом основании нас не устраивает. У нас есть конкретные условия, которые мы уже давно сказали американцам, и вообще всему миру они известны, и, собственно, эти условия Западом, я почему говорю Западом, потому что, понятно, за киевским режимом стоит Запад, не исполняются. Рубио, спасибо за честность, может быть, наконец услышат о том, что США враги, пишет MT Words. Ну, не нужно думать как-то, что все вокруг наивные, MT, а вот мы с вами не наивные и очень хорошо просчитываем истинные намерения Соединенных Штатов Америки, а все остальные не понимают и кажется, что американцы очень сильно хотят дружить. Другое дело, что как бы американская администрация сегодня, американская администрация до этого, которая была, и, возможно, та администрация американская, которая будет после нынешней американской администрации, это ведь тоже можно сравнивать, то есть проводить некий мысленный эксперимент. Ну, а если сравнение производить с предыдущей администрацией, то это будет не мысленный эксперимент, а прямо, как есть, натурный эксперимент. Мы видим, чем они отличаются. Друзья ли нам ребята в Вашингтоне? Очевидно, нет. Но если сравнивать предыдущих и нынешних, то с нынешними хотя бы о чем-то получается говорить. О чем? Это, конечно, вопрос открытый. Насколько этот диалог вообще эффективен, тоже можно спорить сколько угодно. Но, по крайней мере, он в каком-то виде есть. Раньше его вообще не было, судя по всему. И предполагается, наверное, что после этой администрации будет такая администрация, которая больше будет похожа на предыдущую администрацию, то есть администрацию Байдена. И там диалог будет невозможен вообще ни по каким параметрам и никак. Поэтому если сравнивать американцев с американцами, а не с каким-то идеалом, да, там, при котором вдруг кто-то там выйдет из Америки и скажет, все, вообще с Россией нужно дружить. А именно американцев с американцами мы сравниваем, администрацией. То нынешняя администрация выглядит чуть более предпочтительно, чем предыдущая администрация. В связи с тем, что с ними хотя бы можно разговаривать. Лгут ли они? Лгут. Пытаются ли они нас, так сказать, обвести вокруг пальца? Ну, конечно, они пытаются обвести нас вокруг пальца. Хотят ли они нас победить в широком смысле этого слова? Хотят. Хотят ли, чтобы их условия были приняты, естественно. Да, но, тем не менее, какой-то диалог есть. Не самый лучший, но есть. После налета на Питер и ущерба Крым без бензина вполне резонно такие письма писать. А какой наш ответ? Опять спустя неделю, пишет Василий. Ну, откровенно говоря, Василий, мне не нравится сама формулировка относительно наших ответов, да, вот когда мы говорим «в ответ на действия там киевского режима». Я понимаю, что информационно так правильно, когда мы говорим, что мы отвечаем. То есть они действуют как агрессоры, мы защищаемся, мы отвечаем, мы наносим ответные удары. Но, с другой стороны, я предлагаю, может быть, подумать над тем, чтобы отказаться от всех этих формулировок «в ответ». Да, потому что создается ощущение, на мой взгляд, ложное ощущение, что мы все время ждем, где бы нас ударили, а после этого отвечаем. А зачем нам создавать такое ощущение? Да? Я понимаю, что здесь двоякая ситуация. С одной стороны, мы показываем, что не мы агрессивны, а они агрессивны, они не хотят мира, а мы хотим мира. Очень правильная позиция. А с другой стороны, получается, что мы все время ждем какого-то удара, получаем этот удар, а после этого мы в ответ что-то делаем. Зачем? Тем более, что мы очевиднейшим образом понимаем, что боевые действия идут безостановочно, и наши войска действительно, о чем говорит президент, продвигаются на поле боя каждый день. И, соответственно, может быть, от формулировки «в ответ» и отказаться просто в целях проведения специальной военной операции и улучшения там, наших позиций переговорных нанесены такие-то удары. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А кто-то заметил систематические удары по Киеву, пишет Павел. Конечно, все заметили систематические удары по Киеву, Павел, кроме вас. Какой наш ответ? Вот в этом вопрос был Василия. Ну, я думаю, что я ответил на ваш вопрос. То есть вопрос не в том, какой будет наш ответ, а вопрос в том, что мы делаем на поле боя. Если мы на поле боя идем вперед, и если мы на поле боя и в боевых действиях делаем все от нас зависящее и максимально поражаем врага именно с военной точки зрения, то это и хорошо. То это и хорошо. И я так понимаю, что у нас нацеленность на это есть. А как же наши войска в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях? Выводить будем, пишет Олег. Вы имеете в виду, если ВСУ выйдут с Донбасса? Вы можете себе голову не забивать вопросами по Харьковской, Сумской и Днепропетровской областям, потому что ВСУ из Донбасса не выведут. Поняли, о чем я говорю? Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Промышленное предприятие получило повреждения из-за атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами было обнаружено и уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия, написал Гусев в своем канале на платформе «Макс». По словам воронежского губернатора, производство на одном из участков приостановили до завершения обследования территории. Сергей Лавров назвал испытанием для Армении выбор между ЕАЭС и ЕС. Министр иностранных дел заявил о евросоюзовском клише «или-или, выбирайте». Президент Путин на эту тему очень подробно говорил и на пресс-конференции 9 мая. Армения должна сама решать, должна сама делать выбор, хочет она оставаться в Евразийском экономическом союзе или присоединяться к Европейскому союзу. Мы будем уважать любой выбор армянского народа, но пусть этот выбор будет сделан, сказал глава МИДа в интервью газете «Известия». По словам Лаврова, если Ереван уже принял закон о начале официального движения в Европейский Союз, значит, власти Армении сами поставили вопрос ребром. Если такой закон есть, тогда давайте отвечать за свои слова и обратимся к народу, подчеркнул министр иностранных дел. Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками. Для всех участников будут действовать общие условия подключения. В Центробанке такой подход поддержали. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В интервью ТАСС он уточнил, что правила подключения будут понятными. Скидки для потребителей сохранятся. Использование маркетинговых инструментов при отображении иных цен и условий приобретения товара не должно ограничиваться, подчеркнул глава АКИТ на полях Петербургского международного экономического форума. Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в выходные. Воздух в субботу и воскресенье прогреется до 27 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В столичном регионе ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет миллион на миллион. Солнечно, сухо и тепло. По ночам от 10 до 13 градусов. После полудня от 24 до 27, сообщил метеоролог. Тишковец отметил, что в начале следующей недели в столичном регионе сохранится малооблачная погода. Воздух будет прогреваться до 25-28 градусов. Сейчас в Москве плюс 20, сегодня в городе ясно и без осадков, днем 23-25 выше нуля. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: В 8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. Интересная тема дополнительно. Во-первых, локальное перемирие объявлено в районе Запорожской АЭС для ремонта высоковольтной линии Днепровская, которая была отключена более двух месяцев назад, сообщает МАГАТЭ. Это, к слову, о том, какая ситуация вокруг Запорожской АЭС на данный момент. Вот тема, которую сейчас освещают, но не сильно. Сейчас прочитаю. Значит... Мета тайно встроила технологию распознавания лиц в приложение для своих умных очков. Его скачали на миллионы смартфонов. Журнал Wired пишет, что функция NameTag может идентифицировать людей, попавших в объектив камеры очков. Когда кто-то распознан, владельцу устройства приходит уведомление. Код NameTag обнаружили в рабочей версии приложения Meta AI. Оно было обнаружено более 50 миллионов раз и нужно для использования ключевых возможностей умных очков, включая Ray-Ban и Oakley. И, ну, так, наверное, читается правильно. Основные компоненты системы еще в январе были интегрированы в ПО, говорится в материале. При этом все это время Мета публично заявляла, что еще лишь обдумывает такую возможность. И еще одно сообщение на эту тему. Программный код Meta AI включает вот это приложение NameTag, которое позволит умным очкам сканировать каждое обнаруженное лицо, даже если это простой прохожий, отправлять эти данные на серверы и создавать карты перемещений миллионов незнакомцев в режиме реального времени, сообщает Wired. Это к чему? Все эти умные очки, в которых так любят люди ходить, да-да-да-да-да, у меня обычные. Умные очки, в которых любят люди ходить, некоторые восхищаются этим, считают, что это будущее, это шпионское оборудование. Вот я прям в лоб говорю, чтобы долго не тратить время. Все люди, ходящие в этих очках возле тех мест, где есть люди, ответственные за принятие решений, люди, ходящие в этих очках возле объектов ПВО, военных объектов и всех остальных объектов, не обязательно сами шпионы. Не обязательно, вообще не обязательно, они могут просто ходить в очках, им просто весело и прикольно снимают видео. Но очки распознают лица в автоматическом режиме и отправляют это внимание на серверы и создают карты перемещений людей. Совершенно незнакомых тем, кто пользуется этими очками. То есть ходишь и ходишь себе в очках, прекрасно. А очки работают. Вот такие пироги. Так что это шпионское оборудование, цель которого собрать максимальное количество информации о перемещении тех или иных людей. Естественно, это шпионское оборудование фактически после того, как собирает эту информацию, может вычленять из этой информации нужные лица. Ну, это как бы 2 плюс 2 мы сложить можем. И фактически служит опорой дополнительной разведки западной в делах нанесения всем врагам Запада, а врагами, например, мы назначены Запада, максимального урона. Поиска нужных людей, отслеживание их перемещения, ну и, соответственно, потом нанесение тяжелейшего ущерба этим людям посредством разного воздействия совершенно. Вот так. Уж я не говорю о том, что вы в этих очках сидите и коды вводите на телефоне. Ну, вот такие приколы, например. И много чего еще интересного. Еще была информация о том, что умные очки, я уж не помню от кого, от Google или откуда, они сливают все вообще, что видят. Куда-то то ли в Кению, то ли куда. Я уж сейчас не вспомню эту страну. В Африке у них находится эта вся история. И там все это анализируется. Ну, как бы вот такая история. И поэтому всякие разные видео с элементами ваших эротических приключений, где-нибудь ребята, ну, я вот, по-моему, Кения. Может быть, не Кения, вы меня поправите. Они это все могут посмотреть. Вот так вот. Ну, естественно, ваши эротические преступления и приключения, они мало кого интересуют, а вот эротические приключения и преступления каких-нибудь людей, так скажем, значимых, да, с точки зрения деятельности, интересуют вражескую разведку, это можно не сомневаться. Да, очки, конечно, сегодня самая актуальная тема, пишет Александр. Да, это актуальная тема, Александр, потому что вы можете сколько угодно делать вид, что она не актуальная, а она актуальная. И очки, и телефоны, и блокировки, и все остальное. Мы прекрасно понимаем, что сегодня цифровой мир, он не такой, как некоторые хотят его остальным представить. Мир свободы, где никто ни за кем не следит, и есть отличные функции, ты можешь зафиксировать всегда какое-нибудь замечательное событие, потому что тебе не нужно доставать телефон, очки всегда тебе помогут, и все в таком духе. А фактически это создание карт передвижение людей, это создание карт местности, это привязка геопозиции любого человека, да, которого эти очки так или иначе фиксируют, к, собственно, карте и, ну, возможность нанесения урона. Все. Да любое устройство с камерой, подключенное к интернету, потенциально может оказаться небезопасным и сливать что-то, пишет Сергей. Сергей, вы абсолютно правы, и более того, так и происходит. Другое дело, что очки, видимо, гораздо более удобная в этом смысле штука, и плюс не все люди понимают, когда на ком-то находятся вот эти умные очки, которые все, что нужно, сливают куда нужно, что они находятся на ком-то, что это не просто очки, а какие-то, ну, по сути, шпионское оборудование, если так можно выразиться. Это первое. И второе, если вы будете ходить и направлять на всех телефон на улице, это начнет вызывать определенные подозрения, да, ну, то человек ходит и камеру наводит на людей, что это ему надо-то, ну, вот, с телефоном, а это кто, это вызовет вопросы, а если вы просто ходите в очках по улице, это никаких вопросов не вызывает, такие пироги. Если уж мы говорим про очки, то явно не про те. Розовые очки гораздо опаснее, пишет Александр. Да-да, Александр, попытайтесь еще раз придумать какую-нибудь интересную формулировку, чтобы мы только не говорили о сущностных вещах. Песков зеленую гниду в Москву пригласил, пишет Василий. Нет, не пригласил. Речь идет о том, что когда Зеленский рассказывает о том, что он хочет вести якобы переговоры, что, естественно, не соответствует действительности, он каждый раз начинает называть какие-то замечательные страны, где эти переговоры могут пройти. В числе этих стран он обычно, да, называет именно европейские страны. Европейский союз, и это всем известно, и об этом говорит и президент, и министр иностранных дел наш, это страны, которые сейчас не могут считаться нейтральными. И если есть необходимость провести переговоры, каждый раз ответ с нашей стороны звучит следующим образом. Ну, пусть приезжает в Москву Зеленский, поговорим. Поговорим. Ну, пусть приезжает. Какие проблемы? Естественно, Зеленский после этого говорит, что я ни в какую Москву не поеду и так далее. На этом все заканчивается. Поэтому, когда вы с восклицательным знаком пишете про пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что он пригласил там Зеленского в Москву или что-то подобное, и дальше у вас там несколько предложений эмоциональных вы пишете, просто нет смысла читать, вы отрицаете очевидное, то есть как на самом деле обстоят вещи, вы не видите контекста. Вам просто хочется поговорить о словах, но вне контекста. Вне контекста любые слова, они могут звучать как угодно, вопрос трактовки. Вы можете трактовать их как хотите. Вот, так, У гнида дефицит ПВО, ему очень нужно перемирие, но точно не мир, пишет Николай. Да, и об этом тоже сказано. Опять же, я обращаю ваше внимание на слова министра иностранных дел Российской Федерации, который говорит, что Украине нужно перемирие для того, чтобы собраться, так сказать, с силами. Поэтому они все время говорят о каком-то перемирии, и поэтому Зеленский заговорил о неком диалоге, и диалоге именно... На фоне давайте сейчас просто не будем вообще никто никуда не стреляет и проведем диалог, поговорим, переговоры и все в таком духе. Все это в стиле американских переговоров с Ираном, для понимания сразу, да? Когда американцы очень долго переговаривали с Ираном и подтягивали свои войска к территории Ирана. Знаете. И потом, прямо во время переговоров, еще они не успели завершиться, ударили по Ирану. Значит, Зеленский, очевиднейшим образом, и все те, кто за ним стоит, хотят по той же схеме провернуть дело. То есть, заморочить голову нам всем своими какими-то якобы переговорами и желанием вести эти переговоры. И при этом, добиться... ситуации, при которой боевые действия во время этих переговоров не идут. За время отсутствия боевых действий и переговоров перевооружиться, залатать дыры, перевести дух, так скажем, в широком смысле. И после этого сказать, что переговоры провалились, и как бы поехали дальше. Вот. У нас это прекрасно понимают, поэтому ответ президента Российской Федерации на это абсолютно очевидный, и я вам его тоже прочитал. Он звучит следующим образом. Для того, чтобы вести переговоры, военные действия останавливать не нужно. Одно другому не противоречит. Хочешь переговоры? Пожалуйста, давай. Давай. Вот. Тормозить свои войска, которые наступают по всем фронтам, мы не собираемся. Мы, очевидно, понимаем, что мы наступаем по всем фронтам. Нам зачем останавливать наши войска? Ты хочешь переговоров? Пожалуйста, говори. Какие проблемы? Ты хочешь переговоров тет-а-тет? Какие проблемы? Вот Москва, приезжай. Можно позвонить. Европейцы могут в любой момент позвонить. Пожалуйста, конечно. Сними трубку, позвони. Европейцы могут в любой момент позвонить, которые тоже сейчас заговорили о каком-то мире эфемерном, который они сами придумали. Звоните. Звоните, пишите. Хотите, приедете. Что, организуем? Давайте. После этого, естественно, они говорят, никуда не поедем, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все понятно. Вопрос закрыт. До тех пор, пока они не возьмут трубку и не позвонят. А возьмут трубку они и позвонят в тот момент, когда ситуация будет для них патовая. Сейчас они смотрят на ситуацию таким образом, что они могут что-то. И если бы у них была передышка, они бы могли бы еще лучше подготовиться к следующему акту противостояния. Все, никакой передышки мы им давать не собираемся. Ну? Любые переговоры с Зеленским или в формате Нюрнберга или похорон, пишет Александр. Ну, на самом деле, если вы посмотрите на самого Зеленского, вы понимаете, что Зеленский, по сути, все делает для того, чтобы именно то, что вы сейчас говорите, Александр, было абсолютной правдой. Да? Ну, то есть, либо Нюрнберг, судить Зеленского, либо, ну, как бы, похороны. Был такой парень, когда-то был КВНщиком, а потом все вот пошло под откос. Был хорошим там, ну, относительно хорошим КВНщиком, а потом все пошло под откос. Азе продолжает террор. Да, Азе продолжает террор, абсолютно верно. И все те, кто стоит за ним, продолжают террор. И все те, кто сейчас изображает, что они переговорные площадки, продолжают террор в отношении нас, наших семей, наших друзей, нашей страны. Поэтому мы понимаем, что их позиция лживая. Если бы их позиция не была лживой, они бы действовали по-другому. И опять мы возвращаемся к тем словам, которые говорит президент. Опять мы говорим о том, что говорит министр иностранных дел. Так, никаких переговоров с террористами, пишет Сергей Лось. Так оно и получается, Сергей. А мы не можем также отследить эротическое преступление Зеленского, чтобы бахнуть по нему. Мелочь, а приятно, пишет Джей. Джей, 100 000 раз объясняли, еще раз объясню. У американцев, в силу того, что в какой-то момент Советский Союз распался, а американцы стали властителями мира, с точки зрения шпионажа и технологий, которые используются в шпионаже, ну, как бы, пальма первенства, серьезнейшая во всем мире. У них глобальная сеть шпионская, фактически. Каждый телефон с американским ПО, а это вообще каждый телефон, Наверное, только Huawei у нас со своей вообще какой-то операционной системой. Вот, каждый телефон американский, каждая программа американская, я имею в виду ПО, да, программное обеспечение, работает на то, чтобы собирать данные, обрабатывать данные в итоге и на основе этих данных делать определенные выводы и строить планы по завоеванию всего мира. Но если не завоеванию, то, так сказать, удержанию всего мира, поскольку американцы в определенный момент стали вот тем самым гегемоном, который сейчас, как говорят, слабеет, но пока еще в силе. Вот. Гегемон, естественно, хочет и дальше быть в силе, и не хочет слабеть, и уж тем более не хочет уступать пальму первенства, кому бы то ни было. Это в наших руках их устройство, это на наших лицах и головах их умные очки, которые считывают наши лица, которые строят карты нашего передвижения и так далее. А не на их лицах и не в их руках наше оборудование. Поэтому, когда вы говорите, а почему бы нам не отследить, ну, если бы это была наша шпионская сеть, так скажем, разведческая сеть, тогда бы мы бы, конечно, отследили при помощи нее. А поскольку она не наша, так и отслеживают другие. Ну, хакеры это всегда хорошо, но, понимаешь, одно дело хакер, а другое дело, когда у тебя сеть огромная по всему миру, глобальная. У тебя глобальные видеохостинги, у тебя глобальные развлекательные другие соцсети, у тебя глобальные мессенджеры, у тебя глобальное распространение твоей техники везде, у тебя глобальный сбор информации, у тебя глобальный анализ информации. Что тебе еще надо? Хакеры — это замечательно, хакеры — это прекрасно, но инфраструктура работает на тебя глобально во всем мире, на тебя, ты собираешь данные. Хакер что-то может взломать, хакер где-то как-то может усложнить работу чему-то, но ты владеешь инструментом. Этот инструмент можно в какой-то момент повредить, ну ты его восстановишь просто и все. И все равно этот инструмент в твоих руках. Какие очки, какие хакеры? У нас есть новичок. Забыли, пишет Александр. Ну, во-первых, про новичок это рассказы Запада о том, что мы всех травим для того, чтобы нас выставить какими-то убийцами страшными и нарушителями всех мыслимых и немыслимых правил взаимодействия, нарушителям норм международных. А по факту ситуация следующая. Если мы говорим про тех, кто в кавычках был отравлен новичком, да, в кавычках, еще раз говорю, это либо агенты Запада, находившиеся на территории Российской Федерации, и про них было рассказано, что они были отравлены новичком, либо это беглые отсюда предатели, предавшие нашу разведку и силовые структуры, работавшие, опять же, на Запад, например, на ту же самую Британию, про которых рассказано, что якобы их отравили новичком, при этом они выжили, все, все, то есть настолько страшное оружие этот новичок, что все выжили, и умерла только кошка, которую и то сожгли, потому что на всякий случай. Помните, да, эту историю? Значит, история с новичком — это то, что разгоняли там для того, чтобы вводить против нас санкции, для того, чтобы создать образ страшной России, которая какими-то древними методами совершенно ужасными, вот, бесчеловечными, травит тех, кто с ней не согласен, каких-то замечательных, прекрасных людей, вот, которые всего хотят самого наилучшего России, а вот страшные режимы и страшная Россия их прям травит своим недоделанным химическим оружием, которое никого и отравить-то до конца не может. Вот такое отстойное химическое оружие. Да? Поняли, да, о чем идет разговор? Так что примерно такая ситуация. Опять же, если мы сравниваем возможности ликвидации того или иного объекта или слежки за этим объектом, возможности, которые существуют у Запада и возможности, которые существуют у нас. Я понимаю, что у меня далеко не полная картина того, насколько велики наши возможности, но из каких-то простых бытовых вещей мы можем сказать, что у них есть возможность следить за нами даже при помощи своих телефонов. То есть они могут у нас не спрашивать. Можно им за нами посмотреть, можно им нас послушать, нельзя нас послушать, они слушают, смотрят и так далее. Недавняя история с тем, как ФСБ обнаружила, да, вот эту сеть слежки за высокопоставленными чиновниками в России, это еще раз подтверждает. То есть специально специально. Эти люди не делали так, чтобы их слушали. Какие-то специальные программы, которые их должны там обмануть, не ставили. Выяснилось, что это как каким-то образом делалось через программу iMessage. То есть iPhone изначально шпионское оборудование. Вот ты его взял из пакета, да, вот из коробки, вытащил, это шпионское оборудование, которое кого надо слушает и куда надо сливает. Ну так вот выходит. И видео снимает, когда хочет. И ты об этом не знаешь, как пользователь. Вот с очками от Мета та же самая история, экстремистская организация, действия, которые федерации. Все, запрещена деятельность, запрещена. Все, та же самая история. Ты вот в очках ходишь, а они просто работают, как им хочется. Вот. И ты об этом не знаешь. Ты просто носитель. Вот. А ты купил их для развлечения, для чего-то веселого, для чего-то очень хорошего. Такие пироги. Достать и следить за кем-то, не имея таких возможностей, как вот мы сейчас, да, объяснили с вами. Там камеры, телефоны, переписки и все остальное. Можно, но гораздо сложнее, потому что тебе нужен человек на месте. Тебе нужна агентурная сеть. Это как бы немножечко древняя технология, если можно выразиться. То есть какие-то люди, которых ты должен либо вербовать, либо туда забрасывать. Они должны под прикрытием работать. Они должны иметь доступ к телу, так скажем. И этот доступ должен еще давать возможность что-то совершить, куда-то что-то пронести. Это тяжелейшая, сложнейшая задача. Особенно если речь идет о таких объектах, как Зеленский, которого охраняют британцы по полной программе. И охраняет и американцы с точки зрения слежения там со спутников и всего остального. И Рада это, про которую все время говорят, ее надо снести. Каждая воздушная тревога в Раде, они просто встают и уходят. Это как бы известный факт. Встают и уходят. То есть так или иначе все эти воздушные тревоги, системы раннего обнаружения запуска ракет, системы обнаружения подъема тех или иных носителей этих ракет, это все западные технологии, которые работают на киевский режим. Как только у нас взлетают где-то, например, бомбардировщики наши, да, стратегические, ну, например, Ту-95МС, который несет с собой там определенный вид ракет, позволяющий наносить удары, тут же... Убирайте, уносите, уезжайте. И они смываются. Иногда они там сидят с утра, у них начинается эта повитренная тревога. Они снимаются и больше даже не возвращаются в здание этой Рады. То есть гипотетически можно разнести, ну, здание. Поэтому, когда некоторые говорят, а что здание разносим? Так здание и надо разносить, чтобы сидели потом на улице. Но их предупреждают американцы о любом нашем действии и движении. Как это осуществляется? Да вот есть несколько элементов. Первое, космическая разведка, о которой мы все время говорим. Низкоорбитальные спутники разнообразные. Все эти частные спутники, которые на самом деле не частные, а работают все по контрактам Пентагона и других силовых структур, там, находящихся на территории Запада. То есть это все не частники, на самом деле. А это люди, работающие в связке с Пентагоном и другими силовыми структурами западными. Они работают четко на киевский режим. Почему они работают на киевский режим? Им так нравится Зеленский, они так любят Украину? Нет, ничего подобного. Потому что киевский режим — это марионеточный режим, необходимый для того, чтобы выполнять те задачи, которые перед ним поставлены Западом. Соответственно, Запад все технологии, которые у него есть, этому режиму марионеточному предоставляет. Любые ракеты, которые летят американского производства, по нам или европейского производства, без наведения от американцев не работают. Не работают. Это невозможно. Все запуски контролируются американцами. Это тоже известная тема. ПВО, которое есть на Украине, американское, не только американское, европейское, но в первую очередь будем говорить американское, которую мы, конечно, выбили, но тем не менее, без американцев невозможна эта система ПВО. Она не работает. И так далее. Звучит страшно, учитывая то, что в этой технологической шпионской гонке Россия среди отстающих, пишет MT Words. Ну вот надо подумать над этим, MT Words, и надо подумать, почему Запад так сильно злится по поводу Макс, и почему они его решили без обоснования, без всякого выпилить из App Store. И мы вчера об этом говорили, но некоторые люди все равно никак не могут понять, почему это происходит, сколько бы раз мы это не объясняли. Потому что любая программа, которая не сливает напрямую данные Западу, она Западу не нужна. Все те программы, которые они оставляют в App Store для нас, считая нас своими врагами, очевидно, и тем, кому они противостоят, и теми, кого они хотят разбить на поле боя. Все программы, которые они нам оставляют в App Store, эти программы, которые 100% сливают данные. 100%, можно не сомневаться. Все. Либо они абсолютно не имеют никакого значения для них, либо их блокируют, потому что нужно усугубить нашу ситуацию внутри. Там. Вот, например, банковские приложения, просто чтобы мы нормально расплачиваться не могли. Вот, вот просто создать нам невыносимые условия жизни вот такие. Противно абсолютно все делать. Вот и такая вот штука. Ну что за бред? Мы всем все можем, только это не нужно нашим чиновникам высшей власти. Тупо бизнес, все все знают, пишет Сыч в ластах. Формулировка «все все знают», обожаю ее. Давно известна есть еще такая формулировка. Но если мы все можем, так давайте сделаем, Сыч. Но, насколько я понимаю, сегодня противостояние идет в таких сферах, которые за один день не делаются. Это сложный процесс. 9.00 новости.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
3: В Москве 9:01, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Промышленное предприятие получило повреждения из-за атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами было обнаружено и уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В одном из районов на юге области повреждено остекление и техническое помещение промышленного предприятия, написал Гусев в своем канале на платформе «Макс». По словам воронежского губернатора, производство на одном из участков приостановили до завершения обследования территории. Мошенники начали создавать фальшивые сервисы и чат-боты в Telegram. Они могут похищать данные пользователей под видом помощников для работы с сообщениями. Активность злоумышленников усилилась после появления функции автоматизации переписки. Новый сервис ботов-секретарей представил Павел Дуров в конце мая. Как отмечают «Известия», киберпреступников интересуют не только аккаунты мессенджера, но и пароли от других сервисов, данные криптокошельков и содержимое переписок. Опрошенные изданием «Известия» эксперты предупреждают, новая схема может затронуть тысячи пользователей Telegram. По данным компании «Интернет-розыск», уже есть первые пострадавшие от действий мошенников. Власти ФРГ уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией. Речь идет о четырехсторонней встрече в формате Европа, Украина, Россия, США. Ничего без Украины. Тесная командная работа с европейцами и координация вместо конкуренции с США, описал план немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью изданию Die Zeit. Напомню, 4 июня стало известно, что Германия, Франция и Великобритания намечают план привлечения президента России Владимира Путина к переговорам по Украине. Ожидается, что в ближайшие дни британский премьер Кир Стармер встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения этого вопроса. Маркетплейсы перейдут на единую модель взаимодействия с банками. Для всех участников будут действовать общие условия подключения. В Центробанке такой подход поддержали, об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. В интервью ТАСС он уточнил, что правила подключения будут понятными, скидки для потребителей сохранятся, а использование маркетинговых инструментов при отображении иных цен и условий приобретения товара не должно ограничиваться, подчеркнул глава АКИТ. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 20 градусов. Сегодня в городе ясно, без осадков. Днем 23-25 тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94.8 FM.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
8: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 9 часов 5 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 21 градус, удивительные дела. Самое удивительное, что в этих очках умных самые ярые адепты свободы личности и ходят, и чтобы государство к ним не лезло, мол, а сами все сливают в пользу частных корпораций, пишет Гермошлем. Да нет, нет, самое удивительное, что никаких частных корпораций нет.

Так, объясните. Президент сказал, что мы посмотрели, как легли блоки орешника, но ведь боевое применение орешника – это ядерное применение. А какая разница в этом случае, как легли блоки? Если уж будут грибы, то будут грибы. Кучно или не кучно, пишет Серхио. Ну, вопрос пробития тоже важен, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, здесь важно посмотреть, а что они могут со своей ПВО. А ничего. Я вообще полагаю, что когда мы применяем орешник вне боевом его исполнении, а именно такие три применения мы и наблюдали, это скорее должно быть интересно Западу с его технологиями перехвата, да, чем Украине, потому что у нее нет никаких технологий. И как бы некая оценка того, насколько быстро это может долетать туда, куда Запад не хотел, чтобы это долетало. Украина здесь мало их интересует, я более чем уверен. Так, плюс к этому они собирают данные, которые им отдают не просто добровольно, но и несут за это деньги, платные подписки, покупка устройств и так далее, пишет Алекс Поляков. Ну, так или иначе, мы все это делаем. Сама ситуация заключается в том, что у нас нет альтернативы по технике. Просто ее нет. Вы можете взять что-то, работающее на, ну, Apple, да, там, на iOS. Это понятно, это прям самое шпионское из шпионского, что только можно придумать, техника Apple. Вы можете взять технику на Android, на Google, а? Ну, MacBook, какая разница? Вот, вы можете взять технику на Android, на Google, да, все равно шпионская тема, все равно шпионская тема. Все равно при необходимости, как мы понимаем, исходя из всей той совокупности всех тех факторов, которые есть, мы понимаем, что любой этот телефон, он как бы вражий и за нами следит. Что мы можем взять, чтобы этого не происходило? Ответ ничего. Ну, ничего. И как я понимаю, ничего такого не существует. Вот если бы оно существовало, то можно было бы об этом говорить. Если это вдруг начнет существовать, то есть появится, да, что-то такое, я более чем уверен, что будет развернута мощнейшая информационная кампания, которая будет утверждать, что российский смартфон с российской операционной системой, это все сливается товарищу майору, это вообще все ни в коем случае нельзя брать, и у нас в истериках половина людей будет валяться и рассказывать о том, что вот они будут и дальше сидеть на Android и iOS, потому что, и все в таком духе. Это вот информационная составляющая, пропагандистская даже, я бы сказал, составляющая, да, которая всегда появляется. Это как с Максом. То есть вот WhatsApp это очень хороший и удобный мессенджер, а Макс он очень неудобный и не очень хороший. Ну, по одной простой причине. Потому что WhatsApp он прозрачен для западной разведки, а Макс не прозрачен для западной разведки. Все разговоры как бы на этом можно заканчивать. Сделать свое, пишет Алекс Поляков. Ну вот я сказал, какие проблемы у нас возникают тогда, когда мы делаем свое. То есть сначала мы говорим о том, что у нас нет своего. После этого мы начинаем, часть общества говорит, у нас нет своего, у нас нет выбора. Мы такие, вот свое. А нет свое, мы не будем, оно все плохое, оно все за нами следит, а вот западное, оно свободное, там частные компании, вранье, частных компаний нет, это не частные компании, это компании, которые работают на военщину американскую, очевиднейшим образом. Что доказано уже 10 тысяч раз, и уж если вы не верите моим словам, если вы не верите тем людям, которые в наших средствах массовой информации работают, есть такая проблема, нет пророков в своем отечестве, она вот так вот, если коротко сказать, то вы можете всегда посмотреть, что по этому поводу пишут исследователи, находящиеся на территории Запада, то есть западные исследователи. Собственно, вот по этим очкам, мета, которые за всеми следят и составляют карту с привязкой лиц к этой карте, любых людей, которые попадают в зону видимости их очков, это же не мы пишем, это же они пишут, это же Запад сам раскрывает, да, то есть некоторые исследователи на Западе говорят, смотрите, а у них шпионская, а это шпионская, они тоже не хотят, некоторые люди на Западе, чтобы за ними следили. И в этом смысле мы всегда возвращаемся к разговору о том, что первые жертвы американской пропаганды, слежки и всего остального, и фактически жертвы вот этого цифрового концлагеря, который появился, он уже появился, это американцы и есть. Ну, так всегда. Они, в общем-то, с себя начинают применение технологии. Такие вот дела.
Шпионы были всегда, пишет Сергей. Шпионы были всегда, другое дело, что раньше они не были везде.

у них плохие. Если мы сделаем такое оборудование, то, да, например, у нашей разведки будет понимание и доступ к этому. Но тут надо просто понять, ты как бы на стороне кого? Это же такая элементарная вещь. WhatsApp, Meta вся вообще, да, работает на ВСУ. Ну, это факт, это все понимают. Google работает на ВСУ, SpaceX работает на ВСУ, Starlink работает на ВСУ. Все их технологии разведки, слежки, связи и всего остального работают на нашего врага. То есть конкретно на тех людей, которые с оружием в руках сейчас хотят нас убивать. И, собственно, этим занимаются, да? Единственный, кто работает на нас... в этом смысле. Это мы сами. Это наши спутники, это наше оборудование, это наше оружие, это наши мессенджеры, это наши видеохостинги, это то, что работает на нас. Запад на нас работать не будет. Запад использует свое оборудование для того, чтобы собирать чувствительную информацию о нас и о нашем возможностях, о наших вооруженных сил, и строить планы по выведению из строя наших вооруженных сил и в целом нашего общества. Это понятно. Почему? Потому что мы находимся в прямом противостоянии с Западом. Все, дальше ты просто выбираешь сторону. Фактически. Опять же, говорю, у нас есть проблема, о которой мы уже не раз говорили, у нас нет своего устройства. Говорить о том, что будет валяться половина в истерике и говорить, что никогда в жизни не куплю российское устройство, можно, но пока преждевременно, потому что его все равно нет. Его все равно нет. Так и будет, начнут орать, что на российское устройство плохое. Но это потом, сначала оно должно появиться. Я, например, его возьму и куплю. И, например, буду пользоваться нашей операционной системой. Но нет такой возможности, как бы, да, насколько я понимаю. Или, во всяком случае, эта возможность не такая широкая, как может показаться, там, на первый взгляд. Все. Но что можно сделать? Хотя бы. Ну, хотя бы не ходить в шпионских очках. Ну, для начала. Вот не ходить с этими камерами и не снимать все подряд, даже если ты не знаешь, что ты снимаешь, и не сливать всю информацию о своей жизни вовне. Да, я понимаю, на телефоне тоже есть камеры, но вот камеры телефона, лежащие в сумке, уже как бы не очень, да? Нам есть микрофон. Ну, опять же, понимание того, что ты рядом с этим, с этой техникой, может быть, не обсуждаешь какие-то сущностные вещи, тоже должно быть и базово присутствовать. Но, опять же, очки в этом плане гораздо круче. Гораздо круче. Да, по сбору информации. Потом, часы. Вот все любят умные часы. Я, например, не ношу умные часы. Хотя у меня они были и где-то валяются абсолютно давно севшие. Я их не ношу. Во-первых, потому что мне не нравится, как выглядят умные часы. Если честно, я к этому пришел. Это уродливая какая-то тема. Непонятный вот этот напульсник дурацкий, который все время мне рассказывает о том, как у меня там, какое у меня сердцебиение. И якобы это очень полезно. К сожалению, если мы говорим о том, что это технологии... Ну, допустим, возьмем часы от Apple. Значит, Apple техника и iOS абсолютно вражески настроены по отношению к нам. Это известно. Соответственно, часы — это часть этой экосистемы, да, цифровой, которая за нами в том числе следит. Но часы позволяют следить, в отличие от телефона, еще вот, например, за вашим пульсом. Всем вот, может быть, покажется, что следить за пульсом — это не очень-то интересно. Вот что-то следить за пульсом. Но по пульсу человеческому можно многое сказать. О человеке, о том, что он сейчас, какие эмоции он на самом деле испытывает, как бы он ни скрывал эти эмоции. Те же самые системы, позволяющие вести допрос и определять, врет человек или не врет, они работают с пульсом, насколько мне известно. Ну, тот самый полиграф, он работает с пульсом. То есть, есть человек, который читает вот, пульс. Повысился, понизился, врет, не врет. То есть, как совпадают, не совпадают слова с тем, как реагирует тело. То, что человек не может... контролировать. Учащение там дыхания, наоборот, замедление какое-то. Вот эти все вещи. Очки, часы, простите, позволяют это делать. Если ты знаешь, как вдруг и по какому поводу люди волнуются в какой-то момент. Если ты знаешь, по какому поводу волнуется не один человек, а, например, сотни тысяч людей в каком-то конкретном регионе. Если ты знаешь запросы, которые они делают в интернете, а ты их знаешь, потому что у нас вот есть такая фраза «погуглить». Да, многие пользуются именно этой системой. Если ты знаешь, какие запросы делают люди, значит, ты знаешь, и какие вещи волнуют людей. Почему? Потому что обычно какие-то...
волнительные для людей вещи как раз по запросам и определяются. То есть, а как сделать так? А что?

0: что делать в случае. И зачастую мы видим даже определенную статистику выдают. В этом-то регионе или в этой стране там большинство людей там, или на первое место вышел запрос такой-то. И там как спастись при ядерном ударе, еще что-то. Ты начинаешь понимать страхи многих. Ты начинаешь понимать, чего боится целый народ. Ну, скажите, если вы понимаете, чего боится целый народ, если вы видите, в какой момент и где, и при каких обстоятельствах у людей прыгает пульс, если вы знаете, где они находятся, если ваши технологии позволяют вам привязать их лица к местоположению их, ну, вы владеете их эмоциональным состоянием, этих людей. Вы можете их в тревогу погружать. Наушники — это, по сути, просто микрофоны, которые ты тоже носишь все время с собой, и все слышно. Что ты говоришь, как ты говоришь и так далее. Вот и все. Поэтому кажется, что это бред. Ну да, кажется, какая-то тупая конспирология. Вот сидит Гудошников и рассказывает, как там по какому-то пульсу на каких-то часах можно что-то определить. Хорошо. А можете ли вы определить что-то по часам и по пульсу этих часов и по трекингу этих часов? Например, если эти часы находятся на руке какого-то значимого человека. Ну, не знаю. Давайте возьмем так. Командир в зоне СВО. Что-то он нервничает или он не нервничает, где он находится и так далее. С одной стороны, все эти часы, это классно, вот эти тактические часы, американский Garmin. Обалденные есть функции, разнообразные. Ну, Garmin, это известная такая фирма, которая делает умные часы, причем именно вот там для походов, для военных действий, для всего. Много чего. А? Конечно, Garmin — это американские, непосредственно американские. Вот. И все, и можно там и долго их не заряжать, и они тебе помогают выбраться из леса, и чего-нибудь только тебе не позволяют делать эти американские замечательные часы. Но безвозмездно ли они тебе позволяют это делать? Это же большой вопрос. Забейте в интернете: дореволюционная больница венерическая в Огородной Слободе. Замучишься от рекламы сдачи анализов потом, пишет Гермошлем. Да. Это называется паранойя, пишет Женя. Нет, Женя. Паранойя — это когда вы думаете, что вас преследуют, а вас не преследуют. А когда вы видите, что у господина Нетаньяху заклеены камеры на телефоне, и когда вы слышите от господина Цукерберга и всех тех, кто создавал вот эти вот глыбы, да, бигтеха, что они не дают телефоны и смартфоны своим детям, что они заклеивают камеры на своих телефонах, смартфонах, ноутбуках и всем остальном, вы вдруг начинаете понимать, что, наверное, это не паранойя, а это реальность. Когда вы слышите, что компания Palantir, которая вовсю воюет против нас, частная якобы компания западная, рассказывает о том, что есть народы, которые лучше других народов, что каждый айтишник американский, он должен быть военно обязанным и должен послужить своей родине, что они получили 2,5 миллиона часов видео из зоны СВО от Украины для того, чтобы на основании этого делать и строить там свои алгоритмы нанесения максимального урона нам. Вот вы, наверное, понимаете, что это не паранойя никакая, да? То есть вот сидеть и бояться, что марсиане прилетят, или у американцев появился какой-то дискобомбулятор, которыми они воспользовались, когда выкрали венесуэльского лидера Мадуро. Вот это вот паранойя. А то, о чем мы говорим с вами, это не паранойя, потому что это уже 10 тысяч раз подтверждено. Ну, к сожалению, для нас, для всех. Ну, вот так вот это устроено. Если пойти на переговоры с серьезными людьми, у вас на время встречи заберут телефон, пишет Гермошлем. Конечно, ну и всю технику вы сдадите такую, шпионскую. Ну, потому что она шпионская и есть. Ну, я не буду развивать дальше тему насчет того, что помимо разведки западной существует еще разведка, например, китайская. Да, ну, Китай нам сейчас дружественная страна, мы друзья, но, тем не менее, разведка китайская тоже присутствует и тоже существует. Есть альтернатива в виде Huawei для американских телефонов, да, и у них есть своя операционная система. Но тут надо смотреть, насколько сильно за нами следят китайские разведчики. Автомобили умные, очень умные, с камерами по кругу вообще, везде воткнуты камеры. Она видит, эта машина все вокруг, сама ездит, она видит все, что происходит внутри, на заднем ряду, на переднем ряду. Она вся напичкана микрофонами, эта машина, вся. И она имеет связь с космосом, так сказать, с интернетом. Ну, не с космосом, понятно, они через симку работают, но связь имеет, да? В интернет выходит. Вы сидите в машине, материтесь на весь мир, всех проклинаете. Вот. Ага-ага. А люди из КПК, Коммунистическая партия Китая, слушают и думают, что он такой злой, что ему не нравится, что ему еще не нравится в наших автомобилях. Вот. Я поэтому, когда на китайском автомобиле езжу, я все время говорю, ну неужели нельзя сделать нормальный вылет руля? Ну неужели нельзя сделать нормальный вылет руля? Почему кресло нельзя опустить ниже? Что такое? Сделайте удобно. Простите, я упустил нить. К чему вся эта информация вообще, пишет Кирилл? Эта информация вообще к тому, чтобы с вами пообсуждать ее, вот, если так, вот, в широком смысле. Вопрос, мы лохи или мы не лохи, пишет Дарья. Мы люди, живущие в то время, в которое мы живем. И наше время в результате развития разнообразных информационных технологий и технологий, работающих с информацией, оно прекрасное и ужасное одновременно. С одной стороны, прекрасно, что ты можешь, воспользовавшись предложением, сделать так, чтобы за 15 минут к тебе приехал любой доставщик чего угодно и все тебе привез, и тебе вообще даже с места вставать не надо. И замечательно можно работать на расстоянии, и здорово действительно можно снимать классные видео о своих каких-то семейных делах, там, праздники, встречи с друзьями, это все очень хорошо. Свобода, как говорится, радость и все такое. Но основная, как бы, история применения всей этой техники, она на самом деле вполне себе прикладная, военная. Интернет — это военная технология изначально, и все это прекрасно понимают. Все те технологии, которые мы сегодня имеем в сфере искусственного интеллекта, все те технологии, которыми мы пользуемся, это все изначально военная технология. Всегда. И используется в первую голову именно как военная технология. Сегодняшние признания, откровенные разговоры, да, просто вот крики, манифестация, которая идет со стороны технологических компаний западных, говорят о том, что связка эта нерушима. И если Пентагону надо, да, то, значит, Big Tech ответит «есть, есть». И для этого Big Tech работает. Для этого им дают государственные деньги, и на это они государственные деньги тратят. Значит, самый такой хрестоматийный пример – это Starlink Илона Маска. Потому что Илон Маск рассказывал, как в Африке будут дети пользоваться интернетом. Дети в Африке до сих пор ждут интернет, чтобы им воспользоваться. Пока этим интернетом пользуется ВСУ только. Да, все эти терминалы Starlink, которыми снабжаются беспилотники украинские, по которым они летают, и все остальное. То есть вот здесь мы видим, военное применение Starlink очевидно. Этого бытового новшества, которое должно помочь людям доступ к информации обрести, образование получить, ничего подобного, используется в военных целях напрямую. Все, точка. Все остальное — это так, разговоры для толпы, для того, чтобы где-то и когда-то что-то якобы сделать. Ну, понятно, что если не будет военных действий, куда-то эту технологию девать нужно будет, зарабатывать денежку как-то нужно будет. Деньги вложены немалые, надо будет как-то отбивать. В принципе, любые беспилотные системы — это тоже перспектива хорошего заработка в мирное время. Там доставка продуктов, много чего интересного вообще есть. Труднодоступные места у нас есть, да? Да все что угодно. То есть дроны на самом деле и вот эта вот вся авиация FPV, она может быть применена в мирной жизни очень эффективно, крайне. И прекрасно можно будет на этом зарабатывать. И это потому и нужно развивать в том числе в мирное время. Это все очень удобно. Беспилотная авиация, назовем это так. Но проблема в том, что основная сфера применения и всегда была, есть и будет, и разрабатывается всегда это все, исходя из того, что это военная история. И поэтому военные, собственно, американские все время вкладывают в это деньги. Пит Хэксет здесь сделал выступление интересное в интернете, выложено видео. Сможешь найти сам или не сможешь? Ну, короче говоря, я опишу. Он там стоит на фоне нарисованного американского флага, такого мультяшного. За ним пролетают самолеты американские. Забавно, что эти самолеты американские тоже нарисованы. Рисуют триколор российский. Но понятно, да, это такая вот прикольчик, что, мол, отличный ролик наши пишут. Пит Хексит записал ролик, где говорит, что бюджет военный американский должен быть увеличен до 1,5 триллионов. То есть сейчас около триллиона, а надо увеличить до 1,5 триллионов. Для понимания, когда Илон Маск продвигал Дональда Трампа в президенты, и многие другие этим тоже занимались, они рассказывали о том, как они сократят бюджеты. Потому что так много денег тратить просто нельзя. И в том числе речь шла о военном бюджете. Военный бюджет сейчас хотят увеличить с триллиона до 1,5. Они и так подписали рекордный военный бюджет недавно, а теперь хотят 1,5. С триллиона до 1,5. Это страшные деньги. По подсчетам Запада, сегодня во время боевых действий, вот, ну, в том виде, в котором мы их сейчас ведем, и на все остальное, что у нас есть, нам нужно поддерживать другие направления в боевом состоянии всегда, да, мы, извините, противостоим Западу, мы тратим, по подсчетам Запада, около 180-190 миллиардов долларов. Их бюджет триллион, и хотят они 1,5. Ну, как вам? И этот бюджет, он идет, конечно же, на всякие разные интересные штуки частных компаний, которые дадут детям Африки, России и еще угодно, интернет, и все человечество будет обниматься, и все будут счастливы, и все будет потрясающе и замечательно. Да. Вот есть разные антиутопии, ну, вы наверняка что-то читали, что-то смотрели в этом смысле, и по-разному были они описаны, эти антиутопии, в основном они, кстати, западными авторами, хотя, да, понимаем, там Замятин есть и так далее, но вот западные авторы очень любили эту всю тему, любили они писать о разных тоталитарных обществах, естественно, это всегда был посыл в сторону Советского Союза, как Советский Союз устроит, значит, цифровой концлагерь какой-нибудь и все остальное. Вот. Но были еще и не цифровые концлагеря, рассматривались, да, с точки зрения будущей системы, вот описанной в антиутопии, которая воцарится в мире. Был еще такой Хаксли, который про дивный новый мир написал. И там речь идет не о том, что вас загоняют в цифровой концлагерь, а речь идет о том, что вы сами этого хотите. Вам как бы по кайфу. По кайфу. Не надо никого вообще никуда загонять, не надо ни за кем никак следить и все остальное по кайфу. Ну, то есть там речь идет о наркотике определенном, который просто людей, ну, так сказать, вгонял в некую эйфорию. Сегодня мы видим, что Запад реализует все сценарии. И Хаксли, и не Хаксли, и тебе большой брат за тобой наблюдает, вот он, пожалуйста. И разнообразные наркотики, которые должны просто мозги на бекрень человеку свернуть и все остальное. И дети из пробирок. В общем, вот объединяем все антиутопии, которые были написаны, и разные пути этих, да, предложенные, так скажем, не предложенные, а о которых нас предупредили авторы западные. Складываем вместе, и это и есть наше настоящее. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил об отсутствии прогресса по Украине после встречи в Анкоридже. Желание Стива Уиткофа и Джареда Кушнера нормализовать отношения с Россией ни во что не воплощается, отметил глава МИДа. «Мы ценим то, что переговорщики очень добрые чувства испытывают к нашей стране. Насколько можем судить по их высказываниям, они искренне заинтересованы в том, чтобы эти отношения нормализовались, но интересы пока ни во что не материализуются», — сказал Лавров в интервью «Известиям». Министр напомнил, что 15 августа исполнится год со дня саммита в Анкоридже по рассмотрению американских предложений по Украине. И с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, сказал Сергей Лавров. Росздравнадзор предложил распространить механизм автоштрафов на лекарства. Ведомство направило соответствующее письмо в Центр развития перспективных технологий, управляющий системой маркировки «Честный знак». Это позволит в автоматическом режиме фиксировать нарушения от продажи просроченных препаратов до отклонения от предельных цен. Опрошенные известиями эксперты считают такой подход более эффективным по сравнению с традиционными проверками. Вместе с тем они указывают на возможность технических сбоев и неясность процедур обжалования возможных ошибок системы. В ЦРПТ, в свою очередь, утверждают, что подобные риски исключены благодаря многоуровневой системе контроля. Касым Жомарт Токаев подписал закон о президенте Казахстана. Документ предусматривает учреждение должности вице-президента республики. По поручению главы государства он будет представлять интересы лидера страны при взаимодействии с государственными органами и выполнять функции, определенные президентом. Также Токаев подписал закон о создании однопалатного парламента. Курултая – это высший представительный орган законодательной власти. Он состоит из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. В сроках полномочий составит 5 лет. Ранее президент Казахстана рассказал, что выборы в однопалатный парламент пройдут в августе. Кроме того, глава государства подписал закон о Народном совете республики. Он будет формироваться из граждан на паритетной основе по 42 человека от этнокультурных и общественных объединений, местных органов власти, общественных советов Астаны, областей и городов республиканского значения. Народный совет станет высшим консультативным органом. У него будет широкий спектр полномочий, в том числе инициатива по разработке законопроектов и право инициировать всенародный референдум. Вероника Скворцова анонсировала появление вакцины от аллергии на пыльцу березы в сентябре. По словам главы Федерального медико-биологического агентства, Аллергарда – это первый отечественный препарат. В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения. Надеемся получить его в сентябре. Постоянное удостоверение возможно после окончания третьей фазы клинического исследования. То есть мы подадим документы только в конце 2027 года, рассказала Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума. И о погоде. Плюс 21 сейчас в Москве. Сегодня в городе без осадков и до плюс 25. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Точиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург – город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
7: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Для чего нам даются решения? В эфире психолог Елена Соловьева. В эту пятницу после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: День 37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Утопия, антиутопия и все остальное. Сталина нет, уже давно бы уже победили, пишет Сыч в ластах. Смотрите, Иосиф Виссарионович очень серьезный, большой политик и историческая личность, большая. Но Иосиф Виссарионович действовал в рамках совершенно другого мира. Например, отсутствие взаимного проникновения пропаганд практически. То есть вот есть та сторона, есть наша сторона. И наши пропаганды фактически не проникают друг в друга вообще. Сегодня мир другой. Ну, просто другой. Для понимания. Опять же, люди тогда и люди сейчас. Ну вот Красная Армия, да? Рабоче-крестьянская Красная Армия. Это из крестьян и из рабочих состоящая армия. Ну, в основном. Понятно, что там высшие командные должности, особенно на первом этапе, занимали иногда и довольно часто те, кто были офицерами еще имперской, да, армии. Но, тем не менее, то есть это люди в широком смысле из крестьян и рабочих. Посмотрите на себя в зеркало, уважаемый Сыч. Вы из кого? Из рабочих или из крестьян? Или вы, например, из офисных работников? Представьте себе быт тех людей. И представьте себе свой быт, посмотрите на него. Представьте себе быт окопный. И представьте себе быт крестьян, ну, начало 20-го столетия. Потом представьте себе сравнение, при котором вы видите окопный быт и быт крестьян, начало 20-го столетия, и свой быт. Насколько вы далеки от окопа по быту своему? И насколько далеки крестьяне, где водички в водопроводе нет, потому что нет водопровода, где отопления нет, потому что тебе нужно колоть дрова. Ну, то есть тебе нужно выживать фактически на земле. Твоя жизнь — это выживание на земле. Чем отличается военное действие? Ты еще и воюешь. Ну, ты как жил на земле, так и живешь на земле. Ты как питался с этой земли, так и питаешься с этой земли. Но еще и воюешь. Мы сегодня, давайте, чтобы без обид, где мы живем? Мы на земле живем? Нет. Да, по поводу рабочих, да, это понятно, сначала пролетариат, а когда уже состоялась социалистическая революция, они превращаются в рабочий класс. У нас сегодня рабочий класс вообще существует? Ну, заводчане, с одной стороны. С другой стороны, мы все используем так или иначе наемный труд, и мы все так или иначе мелкие буржуа. Мы, во-первых, напомню, собственники все. Не в том смысле, он такой собственник, а не хочет мне, не разрешает ни с кем танцевать, а в том смысле, что у нас кое-что есть. У кого-то машина есть, у кого-то есть дача, у кого-то там квартирка, ну... Как бы мы буржуа, в том смысле, мы жители города. Буржуины. Мы просто мелкая буржуазия в основном. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые ближе к земле, чем горожане. Это сельские жители, безусловно, они ближе к земле. Но, опять же, тот быт, который есть сегодня в селах, он тоже сильно поменялся, особенно в последнее время. Доступ к интернету. Ну, газ, понятно, газ, доступ к интернету, электричество, канализация зачастую есть нормальная, да, и много чего еще, чего раньше не было. То есть мы уже, и чем дальше так, тем сильнее это будет, все меньше и меньше отличаемся, жители города и жители села. На самом деле, потому что мы находимся в одном информационном пространстве, в селе узнают о так называемых трендах, то есть новшествах, ровно в тот же самый момент, когда вы узнаете о них здесь. Разницы нет, интернет все позволяет сделать. Вот. Но только эти люди, ну, как бы ближе к земле, конечно. Кто хочет вести хозяйство, ведет. Но, опять же, я своими глазами просто это видел, я это знаю. Все меньше и меньше людей ведет это хозяйство. Потому что, ну, извините, а зачем? Потому что сетевые магазины тоже есть во многих далеких селениях, далеких очень сильно. Это раз. Два, появляются пункты типа Wildberries, Озон и всего остального. Ехать за 3-9 земель для того, чтобы купить все, что хочешь. Не надо. Вот оно тебе привезут, да, дольше, в городе это может быть час, а там это будет сутки, двое, но привезут, привезут. Так что сегодня жизнь в селе и жизнь в селе в начале 20-го столетия – это разные две жизни в селе. Так же, как, кстати, и жизнь в городе сильно отличается сегодня и в начале 20-го столетия. Короче говоря, другие времена, ребята. Другие времена. И информация по-другому распространяется. И много что вообще поменялось. И общество наше поменялось. У нас же ведь не социалистическая страна. У нас же капиталистическая страна. А хочешь не хочешь, капиталистическая страна с капиталистическим обществом по-капиталистически мыслит. И вот я вижу эти подростки там есть, или какие-то взрослые люди, которые говорят, а что это я должен что-то родине, а родина для меня что сделала? Там ничего для меня не делали, а я ей что-то должен. Ну, тут они не учитывают, что наша страна хоть и не социалистическая, но она все-таки еще социальное государство. Поэтому бесплатное образование, уж среднее это да. А вот бесплатная медицина, ну, за здравоохранение, правильно говорить, будет, потому что медицина это как бы наука, да, больше. Здравоохранение. Что там еще у нас интересного? Ну, пенсии. Тоже присутствует вот это вот социальное содержание стариков. В принципе, гипотетически, если это все убрать и оставить только частную собственность и сказать, ну, типа, вернемся к временам феодализма, тогда, ну, иди и сам и защищай свой клочок земли. Вот. А здесь как бы речь идет о государстве, ну и так далее. Собственник — это у кого средства производства, а не квартирка с машинкой, пишет Владимир. Поэтому я вам говорю, что вы мелкие буржуазии. Вы мелкая буржуазия. Вы вполне себе кое-чего имеете, кое-чего у вас есть. Ну, конечно же, крупной буржуазией вас не назвать. Уж тем более там крупными капиталистами вас не назовешь. Так? Мелкая сошка, знаете, есть такое выражение. Есть мера саха называется, а есть сошка. Поменьше. Пенсии платят не из бюджета, а должна, пишет Павел. Ну, пенсии платят из пенсионного фонда, мы понимаем. Но для этого нужно понимать, что такое фонд, да, и за счет чего он формируется. Вот, и государственный он или негосударственный. Есть государственный пенсионный фонд, есть негосударственные пенсионные фонды. Грубо говоря, негосударственный пенсионный фонд, он не будет так юридически обозначен, вы можете сделать каким образом? Скинуться с другими людьми и деньги складывать в кубышку, а потом эту кубышку тратить. Общак, ну да, общак, ну считай фонд. Фонд это и есть общак. Но если откровенно, фонд любой это и есть общак, если задуматься. То есть люди скидываются, есть управляющий фонда, то есть держатель общака, да, смотрящий. Ну правда так и есть, управляющий фондом. Он распоряжается этими средствами таким образом, чтобы они не потерялись, не и при этом приумножились. И все те, кто в этом фонде, то есть в общак скидываются, общак пригревал, когда у них станет ситуация нехорошая, чтобы грели, понимаешь? Ну это ну, ничего в этом удивительного нет. Это то, как общество справляется с теми рисками, которые возникают на протяжении всей истории существования общества. Почему нужно было сложить в общую какую-то кубышку что-то? Потому что с тобой что-то может произойти. И тебя тогда твоя стая будет поддерживать, потому что ты ее поддерживал. То есть здесь ничего нового на самом деле нет. Другое дело, что вот если смотрящий какой-то с деньгами сольется куда-то, заскамит, как сейчас говорят, скам это называется, сольется, вот, ну, скорее всего, его кто-нибудь где-нибудь, так сказать, накажет за это, набутылит, как говорится. Но вот если какой-то человек из фонда сольется, это ж не факт, что его за это накажут в какой-то момент. И потом всегда есть такая история, ну, вы сами шли на эти риски, там, как бы. Ну, вот пенсионный фонд и, например, фонд какой-нибудь биржевой, они отличаются тем, что пенсионный фонд – это государственный фонд все-таки, да? Там есть определенные правила, по которым он существует, вы можете с ними ознакомиться, они иногда меняются. Читать эти тексты невозможно, потому что я не понимаю канцелярита. Для меня это мрак полный, я просто... Я, когда надо, справляюсь и с налоговыми документами, и с пенсионными, с какими угодно, но это для меня всегда очень серьезная подготовка моральная идет, то есть я прям себе сразу говорю, так, ты обязан потратить это время на вот эти странные действия. Это будет долго, это будет уныло, но ты обязан это сделать. Просто смирись и действуй так, как нужно действовать. И начинаешь действовать. Любая вещь, которая касается каких угодно справок, где угодно, и не дай бог отчетностей, господи. Скорее бы они все были в автоматическом виде. Вот за цифровой концлагерь в плане автоматических отчетов везде я прям поднимаю руку. Автоматические отчеты везде. Вот смотрите, где у меня какие деньги, сколько надо забирайте, сколько надо оставляйте, все. Только, пожалуйста, пожалуйста, можно я не буду заполнять все эти бесконечные формы всего? Спасибо. Так, не хочешь тратить время, трать деньги, пишет Владимир. Да там хуже может быть, на какие-то вещи не потратишь время, потом вообще сядешь. Поэтому надо, конечно, тратить время. Надо тратить время, никуда не денешься, надо общаться, надо знать, кому и куда позвонить, попросить о том, чтобы подсказали, как именно действовать. Я не имею в виду позвоните и там решите вопрос. Я имею в виду, здравствуйте, извините, пожалуйста, я вот не могу разобраться. Что вы не можете разобрать? Ну я вот... Ну, вот это, вот это. Спасибо огромное, я очень вам благодарен. Просто, ну, сами понимаете, все меняется. Ну, то есть, не бояться спросить. Люди дружелюбные везде, а? ИИ, с одной стороны, помогает, с другой стороны, не очень. Вот, потому что ИИ, ну, если мы говорим о языковых моделях, они основываются на тех материалах, которые есть в общем доступе, и зачастую пользуются теми материалами, которые идут первые в выдаче, то есть самые, как это же называется-то, релевантные, в общем, самые запрашиваемые, и зачастую гонят пургу. Да-да-да, просто какую-то чушь абсолютную тебе рассказывают о том, как и где и что устроено, где-нибудь основываясь на тех материалах, которые были опубликованы и лучше всего находятся тем же самым поисковиками, но за 2011 год, за 2016, 2021. А есть такие системы, которые меняются каждый год. Вот. Не дадут соврать частные предприниматели. Вот. Это будете там... Тебе нужна самую свежую информацию всегда, самую свежую. 2025 год можешь уже даже не смотреть, это неинтересно абсолютно. Все постоянно вот такое, в движении, как желешечка, понимаешь? И как бы с одной стороны тебе может помочь ИИ, но если будешь действовать ровно в том ракурсе, который тебе ИИ советует, можешь совершить много ненужных действий глупых. Желательно действовать следующим образом. Есть... официальный орган, есть сайт, зашел на него, и там у них есть их вот эти схемы, по которым надо действовать. Вот в тупую, ровно по этой схеме действуешь, и это единственное, что сработает по-настоящему. Все остальное — танцы с бубном. Это вы и скидываетесь нам на пенсии, вернее, ваш работодатель, а могли бы премии вместо этого получать. Спасибо родному государству за мои 19 неполные тысяч, пишет Елена. Елена, работодатель скидывается, и т.д. Ну, вы имеете в виду, что есть разные системы, да, выплаты вот этих вот налогов, пенсий, страховых взносов. За кого-то платит работодатель, кто-то сам себе работодатель, если речь идет об индивидуальных предпринимателях, они сами обязаны это все платить. Но да, действительно, те, кто работает сейчас, они скидываются для того, чтобы те, кто находится, там, скажем, под опекой пенсионного фонда, получали свои пенсии. То есть у нас пенсия, в этом смысле и система, она такая социально ответственная и с упором на то, что работающее поколение оплачивает жизнь уже поколения, которое свое отработало. Соответственно, есть проблема, когда недостаток людей и демографическая кривая, да, она идет вниз. Потому что все больше будет пенсионеров и все меньше будет работающих людей. Да, и, соответственно, нагрузка будет возрастать на этих рабочих людей. А какой уровень счастья достигаешь, когда пройдешь все круги ада, пишет Нигматуллин. Откровенно, ощущение, как будто прошел очень какую-то интересную, сложную игру на компьютере. Один в один. Я как геймер вам могу сказать, ну, когда-то был геймер. Геймер! Не гей какой, геймер, вы что гоните там? Геймер, игрок. Я играл в игры, откровенно, и вот это, когда ты ее наконец-то прошел, я такой, ну наконец-то! Особенно какая-нибудь противная игра, какой-нибудь слэшер, в котором тебя убивают, и тебе надо все заново проходить. Ну, неважно, не слэшер, какая игра, где тебя убивают, и заново надо, и заново. Пусть не слэшер, пусть там какой-нибудь Принц Персии, кто играл. Творизм, а не игра, просто издевательство. Каждый раз заново надо начинать. Вот, прошел и прям... Прям... И хочется поделиться этой эмоцией. Всех близких собираешь, всем. Я вот там вот так, а было, а вот это не получилось. А это я установил, а это здесь. А там надо было расширение на браузере. А оно... А я все-таки... А потом вот это. А потом я прошел по этой схеме. Просто супер, настоящий квест, когда ты с ним справляешься, чувствуешь себя, ну, мощным человеком. Да, конечно, можно было бы просто заплатить человеку, который это умеет делать, и он бы это сделал. Но когда сам, это ты же прошел игру. Это не то, что ты нашел человека, который прошел, может пройти Принц Персии в любой момент, и ты такой ему денег дал, пройди за меня, и посмотрел. И он прошел, и ты такой, все, мы вместе прошли. Нет, это ты сам. Это ты сам справился. Это ты сам перед всеми отчитался. Все поняли, какой ты молодец. У меня мама в СССР ушла на пенсию при зарплате 180 рублей. Пенсия составила 132 рубля. Почувствуйте разницу с нашим временем, пишет Павел. Почувствовал разницу, Павел, с нашим временем. Вот. Чем капитализм отличается от социализма? В среднем в социализме можно неплохо жить. И на самом деле многое государство, ну, если мы говорим о том социализме, который был в Советском Союзе, гарантировало людям. И квартиры люди получали, не все, конечно, но получали. И даже машины некоторые получали, в очереди за автомобилями стояли и все остальное. То есть этапность жизни была понятна, и она была гарантирована. И это было хорошо, потому что ты был уверен в завтрашнем дне. Как раз таки, вот это, знаете, когда говорят, не уверен в завтрашнем дне. Но обратите внимание, что уверенность в завтрашнем дне советского человека в итоге оказалась иллюзорной, потому что рухнул сам Советский Союз. То есть это была до определенного степени, это был самообман. Мы построили недостаточно прочную систему и недостаточно эффективную для того, чтобы она была прочнее других систем. Капиталисты со всем их несовершенством, но основываясь на страстях человеческих и желании человека быть собственником всего, чего бы то ни было, и отстаивать свою собственность и бороться именно за свое, победили в этой борьбе. И при капитализме все будет хорошо. Нет. И при капитализме, вы, наверное, обратили внимание, дорогие друзья, в среднем, тоже неплохо, в среднем. Другое дело, что есть очень серьезные падения и есть очень серьезные взлеты. И я не имею в виду конкретно одного человека. То есть расслоение гораздо больше. Расслоение. Есть какие-то ультрабогатые люди, которые не знают, каким местом им есть икру, они не знают, куда ее засунуть, просто, ну, все, деньги, делают деньги, я не знаю, что делать, не знаю, как развлекаться, вон там эти остров Эпштейна и все, ну, конченые, все, они, их деньги сломали абсолютно, они не прошли там эти медные трубы, грубо говоря, не смогли, не справились, все, слава и деньги их растоптали, они гнилые. И ультрабедные. То есть прям ужас, мрак, люди выброшены за борт, ничего не могут сделать, никак не могут выбраться из долговой ямы, долги копятся и все такое. Это вот капитализм. То есть, но в среднем опять получается в целом неплохо. Потому что вот смотрите, вот в среднем на вас посмотреть, машинка есть. Ну, в смысле, машина, автомобильчик есть. Автомобильчик-то, на самом деле, из-за того, что научно-технический прогресс, ну, как бы, идет вперед, он получше тех автомобильчиков, которые были раньше у советского-то потребителя. Получше, гораздо лучше. И кондиционерчик тебе, и то, и все. Самая лучшая советская машина, да, по нынешним временам, это отсталый инструмент абсолютный. То есть, ну, кто вот ретро-автомобилями увлекается, так или иначе катается, это прямо, ну, сильно устаревшие технологии по всему. По безопасности, по комфорту, по качеству, по управлению, по скорости, по всему просто. То есть, машинки есть, а то иной раз и по две бывает. Квартирочки в собственности есть у людей, у кого-то дачка есть. пожалуйста, туда можно ходить. Разные инструменты есть, стиральная машинка есть, посудомоечная машинка есть, сушильная машинка есть, пылесос есть, то есть, пятое, десятое. Пошел в магазин, если денежка какая-то есть, фрукты любые, из любых вообще краев, какие хочешь, мы не знаем, никогда там не были, и, наверное, там в большинстве своем не будем никогда. Все всегда есть. Зимой мандарины, летом мандарины, осенью мандарины, апельсины, бананы, груши, что хочешь. В любой момент. Помидоры. Да, зимой они гадкие. Ну, понятно, тепличные, дрянные вот эти помидоры. Но они и в Европе такие гадкие. Смысл в том, что они есть зимой. В начале 20-го столетия помидоры зимой вы не увидели бы никогда в жизни. В середине 20-го столетия помидоры зимой вы бы не увидели. Ну, если только в Якутии, может быть, зимой. В банке ты имеешь в виду или что? В середине 20-го столетия? Ну, если только парниковые какие-то, да, ну, опять же, вот так вот в магазине вы бы их не увидели. И, собственно, кто там знает, как был устроен тот самый магазин, где можно было что-то купить или нельзя было чего-то купить там в Советском Союзе, понимает, о чем я говорю, как это, апельсины как воспринимались, или мандарины, они вот, почему у нас мандарин новогодний? Потому что они в Абхазии в этот момент спеют. Вот они спеют в Абхазии к Новому году, они поэтому на новогоднем столе. Мандарин вообще не новогоднее блюдо, это у нас оно новогоднее блюдо. Так, ну, не блюдо, а фрукт, да, фрукт же, мандарин же фрукт. А то, кажется, ягода какая-нибудь, сейчас начнется вот это вот, споры. Поэтому, дорогие друзья, конечно, в среднем вы живете лучше, чем ваши предки. А другое дело, что мы же сравниваем не только с тем обществом, которое было раньше, технологически отсталым по сравнению с нами, но мы сравниваем и с теми, кто живет параллельно с нами в других странах, и тут начинается самое интересное. И сравниваем мы, конечно же, не с африканскими странами, для которых Starlink вот-вот начнет работать, но пока пускай поработает на ВСУ, так считает Илон Маск. Да? А мы сравниваем сразу с лидерами технологического развития, правильно? И в основном как бы сразу говорим об американцах. Но американцы — это вершина мира. А вершина мира они потому, что мы провалились в определенный момент. Вот и все. Они бы не были единовластной вершиной мира, если бы мы не провалились. Но наша система оказалась не настолько прочной. Некоторые вещи мы не смогли сделать так, как они смогли сделать. На какие-то вещи, видимо, на какие-то идеальные модели мы рассчитывали и идеального человека советского хотели вырастить, а человек, видимо, не идеален. И, видимо, вот эта вот природа человеческая, да, животное начало в человеке мы недооценили, наверное, в широком смысле. И поэтому, да, вот так вот устроен человек, что свое хочу. Вот свое хочу. Понимаете, Господь наш Спаситель Иисус Христос пришел и говорит: кесарю кесарево, отдай деньги, деньги тебе не нужны, думай о душе. Его распяли. Его распяли. Советский Союз придумал, ну, вообще, советский человек, да, русские люди, которые это все придумывали, придумали систему, я понимаю, там, основываясь на трудах немцев и так далее, придумали систему, при которой будет справедливое распределение благ. Справедливое. Советский Союз был уничтожен, и его ненавидят все те, для кого эта система распределения благ была устроена. Посмотрите, в каких припадках бьются прибалты. Это я еще подчеркну, именно Прибалтика была витриной Советского Союза, и для них делалось то, что никогда вообще в жизни не делалось для Поволжья, откуда я, кстати, там, да, Урал, Поволжье и так далее. Вот накуся-выкуся тебе, Центральная Россия, мы сейчас тут будем в Прибалтике делать нашу Европу. Больше всех нас и ненавидят. Украина, любимое чадо Советского Союза, ненависть зашкаливающая, сами видите. Вот такая интересная штука. Так, видимо, устроен человек. Спасибо всем большое, до понедельника и да пребудет с вами сила.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9 часов 1 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Кремле заявили об открытости России к возвращению западного бизнеса. Страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это позволит государству развиваться и обеспечивать конкуренцию. Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций, подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Журналисты агентства интересовались у Пескова, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это нашей стране. Палата представителей США одобрила проект о новых санкциях против России. Его поддержали 226 конгрессменов, 195 человек высказались против. Документ позволяет президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и на основе этого анализа принимать ограничительные меры. Речь идет о санкциях, в том числе в отношении финансовых учреждений, нефтяных и горнодобывающих компаний, имущественных и визовых ограничениях в отношении чиновников, а также о повышении пошлин на все товары и услуги, импортируемые из России в США, как минимум до 500% от стоимости таких товаров и услуг. Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в Сочи. Для обеспечения безопасности полетов рейсы временно не обслуживают также в аэропортах Краснодара и Геленджика. По данным онлайн-табло аэрогавани Сочи, задерживаются 28 рейсов. Позже запланированного вылетят самолеты в Стамбул, Анталию и Екатеринбург, а также в Москву, Петербург, Ульяновск, Челябинск, Ижевск, Архангельск, Самару, Ереван и турецкий Гази-Паша. На прилет задерживаются рейсы из Петербурга, Стамбула, Анталии, Гази-Паши, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Пензы, Оренбурга, Барнаула, Самары и Ульяновска. Экс-генсек НАТО назвал отношения Европы и Соединенных Штатов при Дональде Трампе трудноуправляемыми. Взаимодействие усложнилось в период второго президентского срока американского лидера, заявил Йенс Столтенберг. Напряженность в отношениях между Европой и Северной Америкой, включая США, возросла. Я по-прежнему считаю, что задача генерального секретаря и самой НАТО сегодня заключается в том, чтобы сохранять единство Северной Америки и Европы. Но существуют границы того, с чем мы можем мириться, приводит слова бывшего генсека военного блока агентства Bloomberg. В частности, Столтенберг упомянул заявление американской администрации по поводу Гренландии. «Я полностью согласен с союзниками по НАТО, которые говорят, что, например, попытки угрожать другой стране, угрожать Гренландии, угрожать Дании – это недопустимо», сказал бывший генсекретарь Североатлантического альянса. И о погоде в завершении выпуска. Плюс 23 градуса сейчас в Москве. Сегодня в столице ясно, без осадков, до плюс 25. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
8: 94,8 FM.
1: Реклама.
9: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека, это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
10: Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
10: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, говорим сегодня про Соединенные Штаты Америки. Что происходит за большой лужей, какой характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в мире, в Соединенных Штатах. Ну и, конечно же, прежде всего, нас интересует, каким образом это отражается на жизни в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, прочитать ваше мнение, внимательно выслушать критику, если таковая будет. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Заходите. Можете найти нашу страничку в Надзене. И, конечно же, нашу любименькую, прелюбименькую социальную сеть «Макс». Заходите на сайт, в правом углу верхнем, если мне память не изменяет, иконка, кликайте и добро пожаловать. Павел, спасибо, уже добрые пожелания пошли. Здравствуйте, Валерий, тоже здравствуйте. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я постараюсь вам дать несколько другую, отличную от мейнстрима, попытаюсь, по крайней мере, новости. Ни в коей мере не хочется соперничать с нашими основными средствами массовой информации. Да это и невозможно, конечно. Так что, конечно, постараюсь вам дать все-таки немножко перспективу внутренней жизни Соединенных Штатов, потому что за вот этими бравурными и не всегда бравурными заявлениями официальных лиц, вот такие, как, допустим, выступление Марко Рубио в Сенате, что он заявил, оказывается, а мы-то и не знали же, что он на стороне все-таки склоняются они все-таки на Украину. Ну, да, поставляют разведданные, спутниковые информация, оружие до недавнего времени, да и сейчас еще деньги, ну и политическая поддержка, конечно, никаких санкций, ничего это с одной стороны, ну а против нас, как говорится, все остальное, санкции, тарифы, закрытые границы, конфискованная дипсобственность. Интересно, на чьей же стороне Соединенные Штаты были? Но вот Марко Рубио нам сказал, а то мы не знали, у нас, наверное, какие-то планы были по отношению к Америке Соединенных Штатов. Оказывается, они на стороне Украины. Ну, что ж, мы это запомним. Потому что, конечно, с одной стороны, секрет Полишинеля, ну, а с другой стороны, все-таки официальное такое заявление, оно дорогого стоит. Это официально было. Это не просто заявление, допустим, представителя законодательной власти, да. Конгрессмены могут высказывать свое мнение. И мы с вами за период правления Байдена наслышаны от таких одиозных фигур, как Нэнси Пелоси, Чак Шумер, Сенат, соответственно, и Конгресс. Это много чего было. А это вот уже государственный секретарь, то есть министр иностранных дел. То есть это человек, который уполномочен. И тем более, что он, как вы сами знаете, объединяет должности еще и помощника по национальной безопасности. А это равноценная должность. Это не какой-то, знаете, так сказать, шаг назад, допустим, или в сторону. Нет, это человек, который непосредственно занимается формированием национальной политики и, безусловно, имеет, ну, по всем параметрам, он имеет такой же голос, тем более, если он объединен в одном человеке. Вообще, Марко Рубио, я должен сказать, он сейчас все больше у нас появляется. Как мы видим, мы не слышим уже Джей Ди Венса, человека, который, собственно говоря, номер два в табеле о рангах. Но вот, тем не менее, Марко Рубио сейчас все больше и больше у нас становится таким своеобразным фронтменом. Только вот здесь вопрос вот в чем. То, что он фронтмен, то, что он выразитель, скажем так, чаяний и мысли очень большого круга политического, и не только политического, и финансового истеблишмента Соединенных Штатов, но мы должны с вами здесь все-таки определиться, а чьи интересы он выражает. Я думаю, что мы с вами никогда не купимся на эту мантру, что он там член республиканской партии, что он человек консервативных взглядов. Я считаю, что это уже давным-давно не актуально. И республиканская партия в том виде, в каком она существует сейчас, да как и демократическая, это всего лишь пародия на то, что было еще, вот, допустим, до недавнего времени, в новейшей истории, допустим, во времена Рейгана, с одной стороны, и, допустим, там Кеннеди. Ну, конечно же, это совершенно другая уже партия. Это полностью деформированная, полностью коррумпированная, причем не только внешне, но и внутренние политические структуры, которые давным-давно уже не отображают реалии, по крайней мере, реалии своего естества. Но точно так же, как мы с вами прекрасно помним, что, допустим, лейбористы, которые в свое время были, стояли на страже интересов, это я имею в виду, конечно же, Англию, стояли на защите интересов рабочего класса, причем в буквальном смысле, ведь лейбористы, само название, labor, труд было. Ну, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас вот такие представители так называемые рабочего класса, как Стаммер, ну, никакого отношения уже не имеют не то что к пролетариату, к рабочему классу, но и в целом к работающему народу, к людям, которые работают непосредственно, даже мелкий бизнес. Это все представители уже

форме и по содержанию самому. То есть республиканцы – это уже не консерваторы в том виде, в каком мы себе это представляли, и демократы – это уже не в том виде они являются либералами, в каком вот они до недавнего времени еще были. Как бы левые, правые. Вот эта структура, она уже рухнула, с моей точки зрения. И, как ни странно, произошла смычка своеобразная. Под эгидой финансового олигархата, под эгидой вот тех людей, которые стоят и за демократической партией, и за республиканской партией, люди, которые стоят за неоконами, так называемыми, неоконсерваторами, представителем которых еще до недавнего времени был Марко Рубио, мы сейчас с вами прекрасно видим, что вот эти силы, крайне правые неоконы и радикальные лево-глобалисты, либералы, они сомкнулись сейчас, и они себя представляют единую силу. Вот когда мы говорим, что сейчас полностью переформатирована внешняя политика США во главе с Дональдом Трампом, мы должны с вами понимать, что вот это тот пресс, который сейчас давит на Трампа. Более того, Трамп сейчас тоже как бы подпал под влияние этих сил. Мы видим с вами, что развязывание войны против Ирана. Но мы так как-то говорим всегда, это Израиль вовлек Соединенные Штаты Америки. Ну, безусловно, это неаху сыграл свою роль. Но это, на мой взгляд, только видимая часть айсберга. На самом деле, это вот именно те самые финансово-олигархические структуры, которые боятся, что рухнет этот пузырь, который они накачали на протяжении последних вот 50 лет под названием так называемая Бреттон-Вудская система, как угодно ее называете сейчас, но это та самая финансовая составляющая, которая рулит, правит сейчас фактически всем миром. Это не только доллар, это и контроль банков, безусловно, банковский капитал, который контролируется до сих пор рокфеллерско-ротшильдовскими структурами, то есть европейско-американскими структурами, несмотря на то, что сейчас, конечно, и Китай, и другие страны развиваются, но если вы посмотрите структуру японских банков, то вы увидите, что и там тоже контроль идет именно вот этих ротшильдовско-рокфеллеровских структур. Я сейчас условно говорю, это европейско-американский финансовый олигархат, представителями которой являются уже перечисленные мною, давным-давно мы с вами говорим об этих корпорациях. Я даже не знаю, как корпорациями, наверное, нельзя назвать. Это вот эти BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, Chase Manhattan. Это вот те самые триллионные структуры, которые контролируют и хай-тековский рынок, которые контролируют банковский капитал, и, конечно, те, которые внимательно следят, чтобы вот этот контроль, рычаги правления, финансового правления над миром, чтобы они не рухнули. И вот то, что мы сейчас с вами видим, это уже, конечно, экстраполирование всего этого и фактически внедрение этой политики вот в реале, в практику, что называется. Потому что без войны, без конфликта, в рамках вот глобального проекта они проигрывают свое будущее. Китай это доказал, как никто другой. И вот сейчас то, что сейчас происходит, происходит именно переформатирование рынка. Они понимают, что это уже не остановить. Это и рынок, и мир тоже. И они, безусловно, сейчас хотят занять свое место, исходя из каких-то своих уже силовых, скажем так, вот качеств, которые они показывают всему миру. Финансы, информация и военная составляющая, которая сейчас диктует миру. Экономика они уже не контролируют. Политическое влияние мы тоже уже можем сказать, что его нет в очень большой степени. И, конечно же, вот они сейчас цепляются за вот эту составляющую. Поэтому мага-повестка была абсолютно сметена, убрана, потому что в рамках национального проекта, национального государства Америка тогда изолирована, становится всего лишь одним из полюсов, который контролирует очень ограниченную территорию. Америка не может себе это позволить. Америка — это имперский проект. Кстати, я хочу сказать, что я думаю, что вот эти характеристики, они подходят и к нашей стране, то же самое. Мы непосредственно тоже можем существовать только в рамках имперского проекта. Но проблема в том, для американцев проблема, а для нас нет, что наши великие предки уже позаботились о том, чтобы обозначить жизненное пространство для нашей страны. Это туда вот мы должны отсылать Дежневу, Хабарову, Ермаку, Арсеньеву, нашим первопроходцам, которые завоевали, добыли для нас эти земли, и мы сейчас являемся самодостаточной империей. Америка не является самодостаточной империей. У нее не хватает ресурсов. У нее не хватает неожиданно, вот так получается, там, редкоземельных металлов. Не всегда, кстати, и нефти хватает, не всегда руды, ну, и так далее.

0: Так, так, вместо Ирина пишет, вместо утреннего револьвера сегодня запущена трансляция вечерний Америка Лайт, сразу и не найдешь. Понятия не имею, Ирина, я надеюсь, что все-таки так. Давайте возьмем звонок, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль.
0: Здравствуйте.
1: Здесь конфликта проигрывает, ничего страшного. Видимо, воздержимся как-нибудь. Удачи вам, хорошей вам пятницы.
0: Спасибо, спасибо, спасибо вам большое. Вот, а Валерий, по вашим словам, будет конфликт с США-Китай? Валерий, он уже есть, он уже существует, просто это не военная стадия. А так все, что это. Доброе утро, а Грег вечером навестит нас? АСУ пишет. Уважаемые радиослушатели, я сразу анонсирую, сегодня вечером у нас в гостях Грега не будет, но у нас будет только-только что приехавший мой коллега, товарищ Стефан Эггерт, американский журналист. Эггерт, вы прекрасно знаете его, он редкий, но все-таки гость у нас, вот он приезжает со свежими новостями из Соединенных Штатов Америки, и он сегодня с нами поделится своими соображениями. А Стефан, если вы помните, ярый антитрампист, но вот мы с ним за сегодня вечером, я приглашаю в 20:00 послушать, пожалуйста, нашу передачу. Я думаю, что будет очень-очень жарко, потому что я вот разговаривал с ним, мы с ним списывались, он очень зол на то, что происходит сейчас, и он, так сказать, я так понимаю, что сегодня у него будет возможность выговорить немножко, так что я вас всех приглашаю, пожалуйста. Так. Димитр, Сафарий Никитич, как вы прокомментируете заявление на высшем уровне, прозвучащее на Ленинградском экономическом форуме, о том, что наш экономический блок заблуждался, выстраивая наши, но зависимо от Запада, экономические институты? Вы знаете, очень много вопросов по поводу Санкт-Петербургского форума. Я недавно вот выступал, когда и на Соловьев Лайф говорил об этом, на некоторых других источниках. Непонятно мне немножко все-таки, что происходит. А мне непонятно было, я вам скажу честно, я послушал, может быть, даже не сколько форума, а вот именно интервью нашего президента. Мне непонятна его апологетика в отношении наших финансовых институтов. Он опять защищает, я имею в виду президент Путин, опять защищает Набиуллину. Я считаю, что это абсолютно недопустимо, то, что сейчас происходит. И я не специалист, конечно, я не хочу сейчас, я говорю о политической составляющей, потому что то, что сейчас происходит, то, что сейчас делается, именно вот в этом политическом аспекте, то, что происходит у нас в финансовых институтах, это, ну, просто недопустимо уже. Просто уже недопустимо. Это отдельный разговор, но я категорически против. Я скажу еще по поводу на интервью нашего президента. Мне непонятно все-таки наша готовность, и президент ее подтвердил. Ну вот прямо хоть завтра нажать кнопку и начать поставку наших углеводородов в Германию. Вот мне это тоже совершенно непонятно. Почему? Неужели за этих пару сотен миллионов долларов мы пожертвуем своими принципами определенными? Мы опять, хотя и завуалированно, но мы подаем месседж, что мы можем контактировать с бандеронацистским режимом. А как же тогда наше заявление по поводу денацификации? Как мы можем с этим фюрером разговаривать? Я не говорю уже о других еще. Очень много вопросов, на которые пока еще я не вижу. Я, по крайней мере, не вижу ответов. Да, понимаю, конечно, там требы побольше. Да, понимаю, что информацию президента гораздо полнее, что есть совершенно естественно. Но, тем не менее, у меня, как у гражданина, возникают вот эти вопросы. Страна, которая, при помощи которой убивают наших людей, а мы каким-то образом, так сказать, им еще гарантируем какие-то поставки. Вот только скажите, мол, да, вот прямо одна ветка осталась, вот кнопку нажмем, и все. И у Германии появится хорошее, дешевое, уже не заразное, да, уже неплохое, а наш хороший газ пойдет, который пойдет куда? На, так сказать, нужды Рейнметалла, допустим. Корпорация такая есть в Германии, которая выпускает кучу оружия, которое используется потом для убийства русских людей. Мы что, об этом, что ли, говорим? Я что-то совсем не понимаю. Неужели мы не понимаем? Ну, это война. Ну, вот такая сейчас пока форма ее. Мы еще пока не поражаем цели, к сожалению. Мы пока еще, так сказать, не боевые ракеты запускаем. А почему? Почему? Чего мы ждем? Недавно было выступление этого негодяя, я забыл его фамилию, который возглавляет баллистические эти проекты на Украине. Он в интервью совершенно спокойно говорил: к лету двигатель у нас будет готов и по Москве шиндарахнем. А мы газ будем, да, как бы поставлять туда, на зарубеж. Это вот те, которые будут сейчас... Мы же понимаем, что двигатели хохлы не сделают. Хохлы, я имею в виду, конечно, ну, сейчас политическая оценка этого наркофюрера. А мы им газ дадим. Вот, ребят, вы только скажите, мы вам сейчас газ подгоним, и вы там, чтобы вы двигатель побыстрее сделали, чтобы баллистическая ракета стартанула, что ли, побыстрее на Москву. Это же официально говорится. Какое-то несоответствие, понимаете? Ну, и что, что-то здесь не так. И я категорически не согласен с этой повесткой. Вы часто спрашиваете, а почему, допустим, говорю ли я там согласен или не согласен. Я вот говорю, что я, это мое личное, конечно, мнение, но я вот с такой постановкой вопроса не согласен. Я, кстати, хочу обратить внимание, посмотрите, как достойно себя ведет Иран. Не идет ни на какие компромиссы, помогая своему союзнику Ливану. Да, даже иногда жертвуя. А у нас что? Опять про деньги, опять про бабки? Опять как в кризисные моменты спасаем госкорпорации и банки, что ли? Ну, конечно, бы и выгодно, Газпрому выгодно, чтобы это экспортировалось, но ему же не выгодно в деревеньку проводить, которая умирает уже. А потом сидят и говорят: а вы знаете, у нас деревня умирает, русская деревня, глубинка вот у нас, вот она умирает, умирает. А что ей не умирать, если вы не можете туда подвести элементарные, элементарные удобства для людей, в частности, газ? Это не рентабельно. Да неужели? А скажите мне, какие были вообще проекты рентабельные? План Гойл-Ро, что ли, был рентабельный? Или, может быть, БАМ у нас был рентабельный? Поначалу. Можно перечислять все стройки первой пятилетки. Они все были нерентабельные. Все были через колено. Но вы знаете, вот в 41-м и 41-м, 42-м, 43-м годах, когда за Уралом созданная инфраструктура, созданные заводы давали фронту все, что было необходимо для победы, как-то никто уже не сомневался в индустриализации. Ох. Да, слушаю вас.
2: Алло.
0: Да.
2: Доброе утро, Рафаэль.
0: Да.
2: Вы знаете, я поддерживаю ваше мнение, что абсолютно недопустимо, чтобы мы продавали газ стране, которая поставляет оружие нашему противнику. Но, видимо, ситуация с финансами в стране настолько плохая, и прогнозы настолько плохие, что Путин вынужден идти на такой совершенно непопулярный шаг, который наверняка населением будет расценен как предательство с его стороны интересов России. Вот. Но ситуация, видимо, очень такая серьезная.
0: Вы считаете, простите, пожалуйста, ну, уважаемые радиослушатели, у нас диалог же какой-то, ну, вы немножко слушайте, я же хочу спросить для того, чтобы, ну, как-то вызови это, и монолог у вас идет такой, пожалуйста, послушайте, вы считаете, что это, значит, вот предательство интересов народа, это если вот что, мы... будем не поставлять, что ли, газ? Или что? Мы социальные, допустим, обязательства не выполнит наша страна? Я не думаю, что от поставок газа, допустим, вот в Германию или вообще в Европу сейчас, которая уже минимально абсолютно, я не думаю, что у нас произойдет финансовый коллапс. Это, кстати, вопрос о том, какие, собственно говоря, требования, какие все-таки моменты здесь вот обсуждаются финансовыми нашими структурами, в том числе и Центробанком, и Министерством финансов. Какие они рекомендации, какие запросы дают президенту? Потому что если, извините меня, каждый раз, что называется, напевать о том, что ой, у нас коллапс, ой, если мы не будем экспортировать, у нас будет бог знает что. Да, тогда действительно у руководства страны может такое мнение сложиться. А что это, так разве? У нас политическая ситуация складывается таким образом, что мы не имеем права больше вот подобными вещами заниматься. Это просто уже с точки зрения имиджа нашей страны, сверхдержавы, неверно. Значит, надо искать другие пути. И я хочу сказать, что ведь находят, у нас же есть люди, которые, и премьер-министр Мишустин, посмотрите работу Собянина и его московской команды. Эти люди работают вопреки финансовой политике, которая сейчас имплементируется вот этим блоком целым. Значит, надо находить другие ресурсы, чтобы это сделать. А почему не подумать, чтобы этот газ, который мы импортируем и экспортируем, чтобы его использовать здесь? А, у нас там Новатек, у нас там Михельсон, самый богатый человек, кстати, в России, насколько я вот могу судить, то у него состояние увеличилось, как же так? Как же так это мы вот перекроем эти поставки, да? И мы радуемся. Оказывается, Россия является вторым экспортером газа после США в Европу. Ура! Что здесь? Что празднуете, господа? Вы что празднуете? То, что наши враги получают сейчас, да, пускай по высокой цене, получают наши ресурсы, чтобы вооружать самих себя. Они же объявили эту программу перевооружения, они готовятся к этой войне. Но для того, чтобы готовиться к войне, изначально нужны ресурсы. Нужна руда, уголь, газ, нефть. А мы тут как тут. Кнопочку вот только нажать нам, и все. И по сохраненной ветке у нас пойдет газ. Это мое личное мнение. Это неверно. Это неправильно. Это должно быть исправлено. И вообще нужно, так сказать, посмотреть, вот, кто это таким образом у нас советник такой. Кто это у нас советует такие вещи. Я могу утверждать, что те люди, которые придерживаются такой политики, они, по крайней мере, некомпетентны с политической точки зрения. Я сейчас говорю, как говорится, о своей. Аутсайдер. Тоннель под Берингом проливом точно не рентабельно. Да. Ну, вы знаете, это уже притча в языцах. Это, я, конечно, я понимаю туннель, но я надеюсь, что мы в последний момент все-таки его начнем строить. Когда все-таки выясним отношения с Америкой. А то у нас будет, знаете, этот тоннель будет точно так, как сейчас граница с Западной Европой. Шоссе идет, а дальше колючая проволока идет. То, знаете, здесь уже немножко другие. Вот, Николай, спасибо. Штиллерман, да, это такой вот Firepoint, это человек, который занимается так называемой украинской баллистикой. Ну, компетентные органы, фамилия Штиллерман. Адреса не знаю, я надеюсь, вы сможете его найти. Это человек, который собирается запускать баллистическую ракету по Москве. Ладно, уважаемые радиослушатели, я предлагаю сейчас вместе со мной послушайте выпуск новостей, который мои коллеги подготовили, а потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Модератором пленарного заседания МЭФ с участием Владимира Путина станет журналистка из Индии. По данным источников РБК, близких к Росконгрессу, речь идет о ведущей телеканала «Индия Тудей» Гите Мохан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне не подтвердил и не опроверг эту информацию. «Завтра увидите», — сообщил он. Гита Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В декабре прошлого года вместе с коллегой Анджаной Омкашьяб она взяла интервью Владимира Путина. Во время беседы журналистка отметила, что он провел Россию через бурные годы и сумел укрепить ее положение как силы, с которой необходимо считаться. Мохан также побывала в Донецке, Луганске и Херсоне. В разговоре с президентом России она заявила, что люди там были разочарованы, когда Киев запретил русский язык на востоке Украины. В 22-м году журналистка в прямом телеэфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране. Они вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала эту девушку за непокрытую платком голову. В Кремле заявили об открытости России к возвращению западного бизнеса. Страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это позволит государству развиваться и обеспечивать конкуренцию. Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций, подчеркнул официальный представитель Кремля в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Журналисты агентства интересовались у Пескова, ожидает ли Россия возвращения западного бизнеса и нужно ли это нашей стране. Правительство намерено снова обсудить идею онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил соответствующее письмо президенту Владимиру Путину. В рамках эксперимента реализация алкоголя планируется через отделение Почты России и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Кроме того, будет разрешена реклама виноделен. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. Они получат доступ к удаленным регионам и смогут снизить стоимость продукции. Как пишет «Коммерсант», против инициативы правительства выступают общественники, которые опасаются роста потребления алкоголя. Два человека погибли при взрыве гранаты в коттедже под Раменским. ЧП случилось накануне поздно вечером в поселке Бахтеево-Парк. На территории частного дома взорвалась граната, после чего начался сильный пожар, сообщает телеканал РЕН. После тушения спасатели обнаружили тело мужчины без ног на участке рядом с домом. Также нашли останки человека внутри сгоревшего здания. Обстоятельства происшествия выясняются. О погоде в завершении выпуска. Плюс 23 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясно, без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Рок-радар.
9: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
12: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
9: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
12: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
12: Включите ваши приемники на полную мощность.
9: Каждое воскресенье после 8 вечера.
12: Всего вам доброго и слушайте рок.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
9: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер», Рафаэль Ардуханян. Говорим о Соединенных Штатах Америки, ну и в целом ситуация, которая сейчас складывается и в Европе, и в наших российско-американских отношениях. Как это влияет на ситуацию в наших странах? Позвольте зачитать ваши послания, сообщения. Аромео пишет, почему ставка на Рубио, ведь у Венса больше веса, опыта и известности. Но на Венса никто ставку как-то официально не делает, просто у него должность как потяжелее, казалось бы, чем у Рубио, но пока в любом случае, вот мы говорили, что у демократов нет своего кандидата, но вот, судя по всему, будет такой объединенный кандидат Марко Рубио, человек, который будет представлять интересы глобалистов, финансового олигархата и слева, и справа. Я думаю, что его, как говорится, хватит и туда, и туда. Получится ли это у него, это другой вопрос, потому что Венс все-таки представляет более консервативные структуры, он более структурный консерватор, его Биография говорит за него самого, потому что у Рубио все-таки немножко такая, немножко смазанная, я так скажу. У него были проблемы в молодости с полицией. Его арестовывали, задерживали, вернее, за распространение наркотиков. Но я думаю, что это все всплывет, когда это в Майами было. Лет 30 с лишним тому назад. Так что, в общем, там есть свои, скажем, скелеты в шкафу. Хотя, ну, наверное, и у Венса будет. Когда начнется кампания, мы об этом, поверьте, узнаем сразу. Так, Рафаэль, спасибо за вашу позицию. Игорь Эллин, спасибо, Игорь, такое. Сухарики. Это никнейм такой. Мое мнение, почему мы продаем ресурсы врагу? Потому что власть поддерживает интересы российского олигарха. О. Ну, очень хочу надеяться, что вы не правы, Сухарики. Так, Андрей, будет как в 17-м. Ну, давайте не будем. Людмила, спасибо, Рафаэль, за ваше мнение. Согласна с вами на все. 100, больше половины Псковской области не газифицировано. У родителей в райцентре. Ну, об этом мы и говорим сейчас, безусловно. Безусловно, мы говорим именно об этом, что есть куда приложить руки, Газпром. Я понимаю, что это не экспортные поставки, за которые вы, по идее, получаете фантики под названием евро и доллары, которые потом оседают бог знает где, и мы их потом достать не можем. Может быть, все-таки на свою страну обратить внимание? Да, делается. Нельзя сказать, что не делается ничего. Но это вопрос приоритета. Это должно быть приоритетным. Сначала здесь сделайте все, а потом. Ну, послушайте, это же совершенно естественная, нормальная экспортно-импортная философия. Сначала обеспечь свой рынок. Мы же зерно не продаем налево-направо. Мы исходим из, так сказать, интересов страны, оставляем стратегический запас, чтобы нам хватило, а потом, пожалуйста, экспортируем во все страны мира. Почему здесь не так? А потому что надо думать, потому что надо строить, потому что надо создавать более сложные структуры. А здесь загрузил, отвез, получил бабки, опять загрузил, отвез. А, так сказать, откуда это все пришло, так это, я уже говорил, кто нам это все разведал. Кто освоил Сибирь, Урал, Заполярье, кто это делал. Так, мы все понимаем, с чего все началось, но, думаю, мало кто ожидал, что это так затянется на года. Ну, конечно, никто не думал, что будет так это. Так. Так, Николай, Рафаэль, уважаемый, я тут услышал от одного американского эксперта, что Трамп в последнее время перестал рассматривать как Венса, так и Рубио, как возможных претендентов для участия в президентской. Вы понимаете, в чем дело? У Трампа это все меняется постоянно, и он достаточно ревниво на все это смотрит. Сейчас. Так что здесь я не думаю, что здесь его мнение, там он одобряет, не одобряет. Тут может быть даже наоборот, если он не одобряет, то это еще плюс будет кандидата. Вы знаете, очень многие кандидаты в Сенат и в Конгресс отказываются от участия Трампа в их предвыборных кампаниях, потому что они считают, что это будет наоборот плохая реклама для них самих. Это то же самое, кстати, было и с Байденом. Так, давайте. Да, слушаю вас.
11: Рафаэль. Добрый день.
0: Добрый день.
11: Вот такой вопрос. 30 лет назад Америка, что касалось Америки, все было в превосходной степени. Угу. И конституция, и госустройство, политическая система. Во всех наших министерствах сидели их представители. Ельцин присягнул на верность Америке. Боже, благослови Америку. А сейчас вот этот миф во многом поколеблен. Вот за счет чего это произошло?
0: Ну, я всегда говорю, что это началось с Югославии. Тогда, когда Америка, пытаясь монетизировать свое такое превосходство во всех отношениях, особенно после коллапса СССР, посчитала, что оно абсолютно неуязвимо, и самое главное, что оно не подотчетно никому. Полная тотальная безответственность, безнаказанность. И вот это, собственно говоря, проявилось сначала в Югославии, когда буквально разорвали на части страну, ну, а потом уже это все пошло по нисходящей. После теракта стала оккупация, попытка оккупации Ирака, Афганистана, ну, и потом это, так сказать, коллапс, к которому пришла Америка уже непосредственно. Уже непосредственно там. За это время как раз, вот первые десятилетия 2000 года, появились два игрока, которые, ну, собственно говоря, Америка на них даже не обращала внимания, потому что в 2000 году еще это было не актуально. Китай и Россия. Россия была после дефолта, еле-еле приходила в себя 98 года. Китай в 2000 году составлял там 1/3 экономики, или даже еще меньше, по-моему, экономики Соединенных Штатов Америки на тот момент. Но, как видите, за вот буквально 10-15 лет мощнейшим рывком, и, собственно говоря, и Россия тоже, мы перехватили пальму первенства во многих очень сферах. Китай перехватил это в экономической, стал державой номер один по паритету. Мы сумели в политическом, с моей точки зрения, я могу ошибаться, но я думаю, что мы в политическом смысле перехватили, все-таки более сильный лидер, безусловно. При всей моей критике нашего президента, вы прекрасно знаете, я, по крайней мере, так сказать, считаю, что это, конечно же, фигура Владимира Путина, это уже вошла в историю как человек, который сделал практически невозможное. От самого края, что называется, мы отошли этой пропасти, куда катились, поверьте, достаточно определенно это все было. Так что в данной ситуации это вот произошло по объективным и субъективным. И, конечно же, вот вопрос лидерства. Потому что последний действительно сильный президент, вот так если будем говорить, это был Джордж Буш-старший, человек, который, безусловно, был лидер, обладал замечательными качествами. А вот потом Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Байден, да и Трамп, ну, с моей точки зрения, это карикатура на политических деятелей. Со всеми мыслями, немыслимыми скандалами, которые мы с вами знаем, которые просто недостойны даже лидеров таких стран, такой страны, как США. Слушаю вас.
13: Да, здравствуйте, Фаиль. Здравствуйте. Вы абсолютно правы, вот последние фразы особенно, так сказать, запомнились. А, еще тут такой момент, вы знаете, вот все-таки вот, как предыдущий слушатель, что сказал, что вот то, что было 30 лет назад, ну, действительно, так все, мир, дружба, жвачка, все обнимались, и, знаете, что нас вот будут любить, надежды были. А может быть, действительно, надо и зубы показать, что называется, понимаете, что вот...
0: Да уже не было... и согласен, и зубы, и когти, и все надо показать, понимаете? И все виды наших деревьев, тополя, орешники, все надо уже показать. Уже просто потому, что оборзевшие, абсолютно оборзевшие, взорвавшиеся негодяи. По-другому назвать просто нельзя. Разговаривать не с кем. Я еще раз хочу повторить. Постоянно говорю о вот своей концепции ограниченного дипломатического представительства. Есть страны, в которых нам нечего просто делать. Там ничего нету, кроме русофобии. Англия, Польша, Румыния, Прибалтийские. Все это надо... И поверьте, ничего страшного не произойдет. Наоборот, это будет месседж своеобразное, послание такое общественному мнению этих стран. Надо подумать насчет Германии, тоже надо подумать. Как видите, ничего, можем без немецких автомобилей-то пожить немножко, ничего страшного. Кстати, немцы сейчас вообще закупают китайские уже автомобили, потому что свои неконкурентные. Так что зачем нам посредники-то в этом деле нужны? Есть очень много стереотипов. Как же так? Как же это? Как же в Англии? Ну да, вот если у тебя там детишки, там счета там, ты туда постоянно мотаешься, как некоторые израильские журналистки по фамилии Собчак, которые жить не могут без этого. Да, конечно, тебе не хочется, чтобы это было. Ну да, вот так вот складывается ситуация, когда, так сказать, с этой страной просто не о чем говорить. Нет почвы для каких-либо разговоров. Надо лучше прервать отношения, разойтись, а потом подумать. Может быть, так сказать, следующее поколение, там, которое придет, немножко по-другому будет думать. Посмотрим. Так было, послушайте, так было с Советской Россией после 1917 года, когда условия не позволяли установить дипломатические отношения, а потом в 1933 году во время президентства Франклина Делано Рузвельта восстановились отношения. И как восстановились? Америка нам помогала с индустриализацией. Более того, мы были уже союзниками во Второй мировой войне. Так, знаете, для таких хороших моментов, может быть, стоит и подождать. И, может быть, нашим дипломатам не в Европу летать, когда они очень любят, как говорится, ездить по памятным местам, а да, так сказать, сделать, открыть новое представительство в Африке. У нас, или в Азии, допустим. У нас ведь есть некоторые страны, где у нас нет представительства. У нас один посол на 3-4 страны. А почему? Почему это так? Там нас ждут, там нас знают, там помнят, что мы сделали для деколонизации этого континента. Значит, надо работать с нашими друзьями там. Будущее там. Не устану это повторять. Слушаю вас.
14: Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
14: Большое вам спасибо, Рафаэль, за вашу личную позицию, с которой я 100% согласен. Спасибо. Относительно готовности руководства России поставлять природные ресурсы, в том числе газ, в Германию и другие страны, которые проводят враждебную по отношению к России политику. А вопрос такой. Насколько слова Рубио 3 июня об открытой поддержке Киева можно считать, на ваш взгляд, что нас в очередной раз обманули, включая договоренности в Анкоридже и вообще. Как вы оцениваете, в чем нас еще Вашингтон обманывает? Спасибо.
0: Yes. Во всем. Абсолютно во всем. Вся повестка, которая сейчас направлена, вот сколько я смотрю, анализирую, она вся направлена на то, чтобы оттянуть, чтобы затянуть время, чтобы мы увязли в этой войне. Америка заинтересована в войне в Европе. И именно таким образом Америка переподчиняет себе европейский экономический рынок и политическое пространство. И именно так Америка ослабляет своего основного конкурента в области военных технологий и политической. Именно так она принижает значение нашей страны и нашего лидера. Это постоянно, это конкретная совершенно пропагандистская кампания, которая идет во всех средствах массовой информации. Заявление вот этого негодяя Рюта, который, так сказать, сейчас в Киеве говорил о том, что там с разрешения, вот заявление просто вы послушайте, какие, значит, с разрешения Зеленского у нас парад победы прошел, понимаете? Это ведь так все преподносится. Не ждите там, что какие-либо, какая-либо объективная информация будет. И приезд очаровательной Кэндис Оуэнс, который, да, вот действительно очень много последователей, миллион у нее, там, по-моему, 5 миллионов подписчиков, это ничего не изменит в корне, понимаете? Ни одному слову верить нельзя. Я еще раз хочу повторить. Я не боюсь, что мы не подпишем какие-то договоренности с Западом или Соединенными Штатами Америки, или вообще с Объединенным Западом. Я не этого боюсь. Я боюсь, что мы с ними что-то подпишем. Потому что у нас будет очередная иллюзия, что мы что-то подписали, и что будут какие-то гарантии, и что... Единожды соврамши, кто ж тебе поверит? Ну, давайте уж так по-человечески говорить. Слушаю вас.
15: Добрый день.
0: Добрый.
15: Евгений, Москва.
0: Да, Евгений.
15: Скажите, пожалуйста, а вот мне кажется, неправильно говорить все, что мы вот просто газ продаем. Мы же за эти евро что-то получаем. Вот интересно бы узнать, а что мы за это получаем? Вот, знаете, я посмотрел, что мы получаем лекарства, танки получаем, Европа нам продает.
0: Европа нам станки продает?
15: Оптические, медицинские приборы, машины и механическое оборудование, несмотря на значительное сокращение, да, поставки осуществляются через параллельные...
0: Я понял. Значит, извините, пожалуйста, я просто, я вам предлагаю, вот я хожу в нашу поликлинику тоже, вы зайдите, посмотрите, какое там сейчас вот новое оборудование, которое завозится, где оно сделано, это раз, и где станки сделаны, это два. Я вам хочу сказать, что я до недавнего времени преподавал английский, и я сейчас еще преподаю английский язык для корпоративных клиентов. У меня было 4 компании, европейские компании, которые производили станки. Это было лет 6 тому назад. Они привозили сюда. Итальянская была компания, немецкая была компания, по-моему, бельгийская была еще одна. Вот я там просто вел английский язык деловой. Эти все компании исчезли, их нету. Они ушли вообще. Мои ученики, которые там, ну, граждане России, они, конечно, были все, вот, они все, так сказать, вот мы списывались, они говорили, мы безработные, мы сейчас ищем другие совершенно свои. Так что я не знаю, где вы увидели, так сказать, по поводу лекарства, всего остального, то, что это есть. Ну, я думаю, что, во-первых, это не так критически, потому что очень много сейчас дженериков пришло из Индии у нас, а с Индии, насколько я знаю, и с Китаем, то, что мы говорим, у нас там все-таки расчеты уже практически сведены к нулю. С евро и в доллар.
16: Увидели, сказать, да. По поводу лекарств и всего остального, то, что это есть. Ну, я думаю, что,
17: во-первых, да, добрый день.
0: Да, пожалуйста, слушаю.
17: Скажите, пожалуйста, Рафаэль, вот сказали уже про пресс-конференцию Рубио сегодня, да, 3 июня. Угу. И там вот показали, как, значит, сидит Рубио, это иностранных дел США, так переводится на российский, так сказать, манер. И вот его там сенаторы начинают спрашивать. Вот США провело там 63 дня войны с Ираном. Вот он прям реально спрашивает. Ну как вот вы считаете, мы победили или не победили? Он начинает говорить, ну мы там держали, так сказать, считаем, что мы выиграли, там контролируем то-то. И вот там следующий сенатор, какая-то женщина. Ну вот вы не можете конкретно, прям вот реально там их все снимают. Потом какая-то другой сенатор женщина говорит, у вас сегодня какие-то красивые ботинки вы одели. Он ему ей отвечает, ну Рубио, там на английском все идет.
0: Некрасивые ботинки, она сказала, у вас ботинки большого размера, который вам подарил президент. Да, ну да, и да, в чем это... вопрос, просто извините.
18: Я к всему. Вот смотрите, вот когда мы видим вот в российском варианте, что сидел министр иностранных дел России, и его наши сенаторы вот так же пытали какими-то вопросами, вот мы доживем до такого момента в России или нет?
0: Ну, я должен вам сказать, что формально такие встречи есть. Наше, так сказать, правительство приходит в Госдуму отчитываться. Это не в такой форме, как это делается, допустим, в Америке. Но я бы хотел, чтобы вы особо не подпадали под влияние вот этого якобы такого, знаете, расспроса такого, знаете, вот прямо как будто какие-то баталии там у них, понимаете, разворачиваются. Это определенная традиция, в которой они существуют. Это первое. Да, конечно, я с вами соглашусь вот в том плане, что, конечно же, наши законодатели должны быть более жесткие, допустим, в отношении некоторых членов правительства, к которым возникают вопросы. Они должны более жестко ставить эти вопросы. К глубокому сожалению, это не делается, этого недостаточно. В частности, и к финансовому блоку, да. Я думаю, что, конечно же, и к Министерству обороны тоже надо задавать вопросы. Здесь только единственный один момент надо учитывать. Я не специалист особый, но там есть определенные вопросы все-таки, ну, что называется, для служебного пользования. И, конечно же, мы не можем требовать, чтобы министр обороны, допустим, раскрывал какие-то данные по поводу этого. Наверняка есть закрытые какие-то слушания, где это делается. Но и в целом я хочу сказать, я вас поддерживаю в том плане, что в отношении вот наших гражданских структур, наших экономического блока, финансового блока, Дума должна быть более, ну не агрессивна, но более энергична. Потому что я считаю, что наши законодатели не до конца отстаивают интересы своих избирателей вот в отношении правительства, в отношении некоторых министерств. У меня, допустим, как гражданина России, вопросы огромные есть к Министерству финансов, к Министерству образования, к Министерству здравоохранения. Да, огромное количество вопросов есть, которые я бы, допустим, ну, как гражданин бы, я бы спросил, понимаете? В частности, вот вопросы о газе, вот вы видите, то есть столько посланий пришло, видно, больная тема, это газификация. Да, слушаю вас.
19: Извините,
0: добро пожаловать. Да, пожалуйста.
19: Вы знаете, хотел сказать добрый день.
0: Добрый.
19: Вот Сталина нельзя упрекнуть в большой любви к Западу. Тем не менее, он же в 30-е годы покупал в Америке заводы под ключ.
0: Да.
19: То, что помогло нам в индустриализации. Почему мы сейчас этого не делаем?
0: Ну, потому что, во-первых, Америка не продает эти заводы уже давным-давно. И это первое. Второе. Мы сейчас из других ресурсов как бы берем. У нас другие заводы сейчас строятся при помощи. Мы сейчас активно сотрудничаем с Китаем, с некоторыми другими странами. Вот. Так что это политическая конъюнктура. Тогда просто давайте не будем забывать. Американцы тоже стали у нас заводы строить не от хорошей жизни. Наши годы первых пятилеток совпали с началом Великой депрессии. Так что простите, там, как американцы говорят, money talks. Там деньги просто говорили сами за себя. Людям надо было жить на что-то. А Россия предоставляла это. Да, слушаю вас.
20: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
20: Вот по поводу газа, нефти, да, и леса нашего. А вот понимаете как, Ермак открыл нам, ну, в общем, собрал нам Сибирь.
0: Ермак Тимофеевич,
20: у нас, да. У нас 9 месяцев вообще в стране зимы. Мы продаем газ, нефть и все это за рубеж. Им там, они у них всего 1 месяц зимы. Они, понимаете, они нас обворовывают вот этими деньгами, и мы останемся ни с чем. Мы что, умирать собираемся, или взрыв будет на земле. Нам же жить на этой нефти и газе, понимаете, поколениями. О чем мы думаем? Понимаете, это все можно продать, а от золота все это выводится за границу. То есть мы опять, мы дураки круглые, то есть мы ни с чем. Мы ни с газом, ни с золотом.
0: Но золото, спасибо большое за звонок. Золото, то я думаю, наоборот, мы сейчас, наоборот, приобретаем. Уже понятно, что это будет основная, скорее всего, резервная валюта, скажем так. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы газ и нефть оставались у нас в стране, нужно, чтобы у нас была инфраструктура, которая это смогла бы перерабатывать. Это очень важно. А мы пока этим не занимаемся. А не занимаемся мы потому, что финансирование очень плохое. Потому что люди, частные инициаторы, не могут взять, допустим, в долг, кредит какой-то и построить то, что вот нужно, допустим, построить в каком-то месте. Я сейчас немножко, конечно, знаете, так ходульно это обозначаю, я не специалист в экономике в этом, но это все взаимосвязано. Конечно, надо обрабатывать, конечно, надо конечный продукт предлагать. И об этом, кстати, президент говорил, мы все об этом говорим, но это пока не делается. По одной простой причине, что у нас сформировалось чиновничье олигархическое лобби госкорпораций, с моей точки зрения, это мое личное мнение, и чиновников, которым так легче жить, понимаете? Они сидят на жирнейших зарплатах, у них своя собственная инфраструктура, у них свои школы, у них свои дома отдыха, у них свои пансионаты, свои дома, понимаете? Они все живут там вот за счет именно этого. И больше ничего. А если все остальное, это надо же думать, это же надо строить, это же надо каким-то образом проектировать, это надо быть специалистом не только достал, купил, продал, понимаете, а это же нужно строить, так сказать, предприятия, которые есть. У нас это делается сейчас. Это видно, что происходит сейчас. Это нефтехимия сейчас у нас возрождается. Но этого мало. Мы должны гораздо большей степени это делать. И думать прежде всего о своем внутреннем рынке, который у нас абсолютно не развит. Абсолютно не развит. И опыт Китая, кстати, показывает. Посмотрите, как сейчас наши китайские товарищи, как они развивают свой собственный внутренний рынок. Не допускают туда никого. Никого не допускают туда. Сами его, что называется, осваивают. А мы пока, так сказать, вот у нас все, всеми фибрами наших чемоданов, мы все-таки где-то в другом месте. Я сейчас говорю о чиновниках. Я сейчас не говорю, так сказать, каждый простой человек может сам себе выбрать, так сказать, поле деятельности. Но, понимаете, они не верят в свою собственную страну. Они не верят в то, что это можно сделать. Вот будут инвестиции. Вот будут, на самом высоком уровне мы слышим. Вот придут инвестиции, вот придут это. Послушайте, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Это слова, так сказать, замечательной революционной песни, они сейчас актуальны. Послушайте, никто не будет больше любить нашу родину, страну больше нас самих, если мы об этом не будем думать. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Простите, мы вечером сегодня обязательно договорим, я обещаю, что я посвящу больше времени внутренней повестке вместе с американским журналистом Стефаном Эбертом. Присоединяйтесь к нам, Америка Лайт, итоги. А в 20:00, 8 часов сегодня. Завтра, в субботу, у нас будет с вами долгожданная музыкальная викторина, судя по вашим посланиям, которые я ВКонтакте у себя читаю. Немножечко попытаемся, по крайней мере, отвлечься. Ну, а сейчас, так сказать, я еще раз, так сказать, хочу вам анонсировать сегодняшнюю передачу вечером с американским журналистом Стефаном Эбертом. Приготовьте свои вопросы по внутренней политике, а я вам расскажу, какие карусели начинаются в предвыборной гонке в Соединенных Штатах более подробно. Всего доброго, до вечера.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Даджиев. Здравствуйте. Подготовка США новых санкций против России несколько противоречит их заявлениям. В Палате представителей проголосовали за рестрикции на фоне утверждений о перспективах сотрудничества Вашингтона и Москвы после урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил РИА Новости замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. Пока мы видим нагнетание санкционного давления уже, собственно, в исполнении администрации Дональда Трампа, а не просто продолжение санкций, введенных администрацией Джо Байдена, сообщил дипломат. Сергей Лавров заявил о попытках Европы направлять действия США по Украине. Министр иностранных дел назвал Соединенные Штаты единственной страной, которая признала необходимость устранить первопричину кризиса. Как уточнил глава МИДа, речь идет о проблемах безопасности России через втягивание Украины в НАТО. Киеву также следует признать реалии на земле по итогам референдумов на юго-востоке Украины, подчеркнул Лавров. По его словам, США до сих пор не стремятся закрепить свои подходы с участием Киева и убедить Европу не мешать этому процессу. Это наиболее серьезная проблема в вопросе украинского урегулирования. Европа хочет, чтобы хвост вилял собакой. Трудно здесь говорить, кто хвост, но все-таки Соединенные Штаты – лидеры западного мира, это никто не отрицает, и Европа хочет действия этого лидера, если не контролировать полностью, то в значительной степени направлять, заявил Сергей Лавров в интервью «Известиям». Самолет-разведчик НАТО вновь заметили над акваторией Черного моря. О полете бомбардир Challenger 650 Artemis-2 сообщили в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. Самолет залетел с аэродрома в румынской Констанце и вышел в район акватории через контрольную точку Удрос. В настоящее время он летает над нейтральными водами Черного моря, не входя в воздушное пространство какой-либо страны, сообщил собеседник агентства ТАСС. Борт движется по маршруту, который следовал ранее неоднократно, в том числе в паре со стратегией стратегическим разведывательным самолетом ВВС Великобритании Boeing RC-135W River Joint. Россия больше вдохновляет на творчество, чем США. В российском кино деньги не главное, в отличие от Голливуда. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил американский актер, спецпредставитель МИДа по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал. У артиста также спросили, киноиндустрия какой страны, России или США, менее сосредоточена на заработке денег. «Россия, Россия», несколько раз повторил собеседник агентства. О погоде. В Москве сейчас плюс 23. Сегодня в городе ясно, без осадков, днем до 25 тепла. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
21: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
9: Ирина Бабаян.
10: И Макс Челноков.
8: Ну что, аллилуйя, пятница сегодня. Пятница, 5 июня.
10: Все еще хорошо, созвучно, благозвучно.
8: Красиво, да. Друзья, проведите эту пятницу с хорошим настроением и вместе с радиостанцией «Говорит Москва». Мы приносим добро, мы приносим прекрасно.
3: И билеты в театры.
8: И билеты в театры, да, прекрасное настроение. Куча полезной информации. Например, сегодня мы с вами поговорим о том, что мужчины начали бить себя молотком по лицу ради брутальной внешности. Ну, не идиоты ли, а?
3: Идиоты.
8: Якобы от этого как-то челюсть, зубы будут хорошо выглядеть, скулы, я не знаю.
10: Вместо брекетов. Вместо брекетов,
8: да. Да-да-да. 1 июля в Москве Москва будет встречать хоккейный матч Россия-США. Надеюсь, все это состоится. Вот. Украинская теннисистка отказалась фотографироваться и руку нашей, значит, Мире Андреевой, которая вошла в полуфинал матча Ролан-Гаррос. Представляете? Это же классно. Вот. Ну и Москва стала худшим городом России по окупаемости однокомнатных квартир под сдачу. Вот купили вы однушку, и потом ждите 25 лет для того, чтобы она окупилась у вас.
3: Ну, это все как-то за уши все равно притянуто. Что значит, купили однушку? Ну, как вы ее купили? За какую сумму?
8: Ну, вы купили однушку. Какая разница, за какую сумму? Для того, чтобы отбить эту сумму, надо ждать 25 лет, Марин. Такая статистика. Обсуждали же уже.
10: Отбивать?
3: Зачем, да?
8: Чтобы пожарить. Ну, ты покупаешь, потом сдаешь. Чтобы
10: отбивная получилась.
8: А чтобы деньги вернуть себе, ты в ней... Нет, имеется в виду, у тебя есть одна квартира, а потом вторую ты покупаешь. Mm-hmm. И для того, чтобы вернуть эти деньги за вторую, которую как бы а-ля тебе приносить должна...
3: Ну, квартира же у тебя остается все равно.
8: Денежки. А?
3: Это приятно. Квартира же у тебя остается.
8: Не, ну, конечно, но все равно хотелось бы, чтобы она работала. Ну, короче, такая статистика. Ладно, почитаем, посмотрим. Так, в следующем часе в программу «Наша афиша» к нам заглянет режиссер, актер, сценарист, и он первый в России поставил музыкальный фэшн-спектакль. Что это такое, с чем это едят, вот в 12.05. В 12.35 программа «Выход в город». Расскажем о самых интересных культурных событиях столицы. Ну и, конечно же, разыграем билеты на эти мероприятия. Кстати, вот подумываем, что, может быть, ближе там к концу июня программу закрыть, нет?
3: Зачем?
8: Ну, закрываются театры, уходят в отпуск, ну, билетов нет.
3: Не закрываются.
10: Сезон закончился.
8: Ну, все. Типа того, вон один театр мне сообщил, до 18 сентября уходим. Я говорю, боже мой, ну, как вы жить-то будете? Ну, тоже правильно. Короче, будем решать. В 13.05 программа «Народный психолог». Для чего вам даются решения? Елена Соловьева, Марина Александрова в эфире «Радио говорит Москва».

0: Ну что, наши средства связи расскажем?
1: СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм говорит Москобот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
2: Нас можно не только слушать, но и посмотреть. На нас тоже можно сделать это. Вы можете в нашем YouTube-канале, в трансляции Макс, Марина и Герман, в нашей группе ВКонтакте и в нашем Телеграм-канале, который называется «Радио говорит МСК».
0: Ну, а те, кто сегодня ждет какого-то праздника или хочет что-то отметить, то мы вам советуем, во-первых, отметить праздник солнечных зайчиков. Сегодня еще день кетчупа, вот, день охраны окружающей среды, эколога, всех экологов с праздником. И сегодня еще день Рафаэлла. День конфеток Рафаэлла, появились они сегодня. Вот такие вот.
2: Ты
0: любишь Рафаэлки?
2: А что ты выберешь, Рафаэлла или Ферреро Роше?
0: Рафаэлла, а я Рафаэлла.
2: Как мы разделились.
0: А ты?
2: Я и то, и то люблю.
0: Ну, вот так
2: по
0: вот.
2: По настроению.
0: Да, друзья, ну
1: жидкий
0: что?
1: Жидкий центр.
0: Да. Рафаэлла тоже вкусненько. Так, по новостям побежали. Мужчины начали бить себя молотком по лицу ради брутальной внешности. Такие пакетики, гайды, как пишут, продаются в интернете за 5000 рублей.
2: Новый тренд называется bone smashing. Кошмар. Его сторонники специально бьют себя по скулам и челюсти, надеясь сделать лицо более мужественным. Врачи предупреждают, вместо идеальной челюсти можно получить переломы, проблемы с прикусом и воспаление костей. Несмотря на это, в соцсетях продают инструкции по баунсмешингу за 3-5 тысяч рублей.
1: Может, к психиатру лучше сразу обратиться?
0: Мне кажется, в пакет должен сразу, да, вначале появляется психиатр. Дорогой молодой человек, пройдите психологическую...
1: Знаете, сколько стоит исправить прикус, например, да? Или, не знаю, вы же можете перелом получить, травмы.
0: Ну, конечно. Нет, бить по челюсти, а по чему они там, по скулам. Но я это уже слышал, кстати, не первый раз. Начали это все, началось это в Корее. Как выясняется, до нас это вот дошло только сейчас, а еще где-то, ну, полгода назад это все происходило. Ну, какая-то странная история. Вот зачем, а?
2: Ну, может, на пластику денег нет.
0: Так нет, а если ты себе ударишь по челюсти или по скулам, откуда брутальность? Какая брутальность? Синяк появится?
2: Ну, может, ты как-то брутальность.
1: Ну, слушайте, ну, можно же
2: хрящи
1: пойти,
2: там сломаешь, они по-другому зарастут.
1: Зубному врачу, например, удалить себе какой-нибудь зуб, поставить имплант.
0: Ну, ты знаешь, это, Марин, не 5 тысяч.
2: Это да, это выйдет заметно
0: больше, это гораздо больше. А тут себя побил молоточком, и за 5 тысяч, и все. Ну, тут еще рассказывают, как правильно, наверное, это делать в этих гайдах.
2: Ну, наверное, все-таки правильного способа этого сделать нету.
0: Мы одним словом, да,
2: не стоит.
0: Радиостанция «Говорит Москва» не советует вам делать такие вещи и покупать такие кейсы. Да, не советуем, мы советуем не делать. Ланг пишет, сегодня у моих родителей бриллиантовая свадьба, 60 лет вместе, почти не разлучаясь. Действительно прекрасный день. Ланг, вот вашим родителям поздравления.
2: Это потрясающе, да, поздравляем.

0: Нет, но я знаю, вот, что, например, некоторые мужчины ломают себе уши.
1: Да, это чтобы выглядеть более устрашающе.
0: Да-да-да, якобы он в драках участвовал, якобы в боях, потому что ломанные уши – это
1: верный признак борца.
0: Да, борец, боксер и так далее. Вот это я, ну, как бы это я слышал. Это я даже видел пару раз вот людей с ломанными ушами. Вот, ну, потом что люди? Ну, татуировки – это, господи, это уже никого не удивишь, да? Везде, где только можно. Пирсинг, ну, потом вот эти вот всякие... Я даже не помню, не хочу называть это, но когда себе что-то делают на теле, какие-то неприятные вещи и так далее, выглядит это ужасно. Но вот это вот, конечно, за гранью. Ладно, давайте еще что-нибудь обсудим.
1: Так.
0: Так, смотрите, хоккейный матч Россия-США пройдет 1 июля в Москве. Провести матч между странами предложил Владимир Владимирович Путин во время телефонного разговора с Трампом еще в марте прошлого года.
1: Ну, я помню, были эти новости, да, что, мол, давайте устроим матч всех звезд, там, КХЛ против всех звезд НХЛ, матч сборной России сборной США.
0: Да я там думаю, что не было будет, слышно,
1: я
0: что,
1: думаю, не будет никакого матча. Были какие-то официальные
0: анонсы? Да почему, уже официально вот сказали, ну, что пройдет 1 июля.
1: Ну, сейчас я посмотрю.
0: Посмотри, по новостям уже пролетело, что будет этот матч, якобы ожидается.
2: Тем временем жара и гроза ожидаются в Москве в выходные. Жители Москвы и Подмосковья ждут классические июньские качели. От грозовых дождей до пляжных температур. До плюс 27 градусов. В Подмосковье уже объявлен желтый уровень опасности из-за прогнозируемых дождей с грозами. Об этом сообщают синоптики. Вот я не пойму, что в выходные будет. Опять дожди? Или дождей не будет?
1: Качели.
0: А, это написано, что качели.
1: К концу месяца обещают плюс 30.
0: Угу. Июньские качели будут. Выйдешь на улицу, будет жара. Как только доехала до бассейна, раз пошел дождь, прогремел гроза, спряталась под зонтик, опять жара, солнце вышло. Пошла плавать, но плавать в дождь красиво, хорошо, это нормально.
2: Опасно.
0: Вот почему? В бассейне?
2: А вдруг гроза?
0: Ой, да я тебя умоляю. Ты думаешь, ударит в бассейн?
2: Ну,
0: ну, так можно всего бояться, конечно. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Сергей, Москва.
2: Здравствуйте.
0: Да,
3: Сергей. Максим, вы что-то стали хоккеем увлекаться, я так понял.
0: Как-то вы поняли, я что, с клюшкой хожу на работу?
3: Свежие новости из мира хоккея.
0: Ну, просто это притягательные новости, вот мы их, они интересные, вот мы их...
3: А как вы думаете, кто как бы может выступить за нашу сборную? Про буржуинов мы знаем там все.
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос, если честно.
3: Ну, давайте можно я предположу?
0: Ну, предположите, у вас 30 секунд.
3: Смотрите, среди наших НХЛовцев, я думаю, обязательно привлекут Малкина и Александра Михайловича Овечкина.
0: Была какая-то информация, что якобы Овечкин не может принимать участие в играх за нашу страну, пока у него контракт с тем клубом. Поэтому за другие команды.
3: Да,
0: за другие команды он не может принимать участие.
3: Но дело в том, что ему еще контракт-то не продлили, он думает.
0: Ну, понятно.
3: 50, но вы верите, 50 все-таки
0: понятно.
3: Берут свое, правильно?
0: Вы верите в то, что
3: уже не побегает.
0: Вы верите в то, что такой матч может состояться?
3: Вы знаете, запросто, зная Дональда Фредовича,
0: Господи,
3: может
0: почему
3: быть Фредович? Все, что угодно.
0: Вот, объясните мне. Понятно, а я знаю Владимира Владимировича, думаю, что он состоится. Спасибо большое.
3: Владимир Владимирович у нас по 9, все, больше, чем Овечкин забивал. Вы помните в Сочи,
0: конечно,
3: как он играл?
0: Конечно, конечно. Я помню, как остальные с ним играли. Вот это я помню. Спасибо большое. Почему он Фредович? Кто-нибудь может объяснить?
1: Папа у него Фред.
0: Ну и что?
1: Отчество.
0: Меня это почему-то раздражает это, Дональд Фредович. Ну, как-то странно. Это какое-то пренебрежение.
1: Это как Бенямин Нетаньяху называют Биби или Биг Яху.
0: Ну, это да, это я слышал. Тем более его там... Ладно, не будем сдаваться. А что еще? Вы тоже про хоккей хотите что-то сказать? Алло.
4: День добрый. Я бы американцам предложил другое соревнование. По одной ракете. Они по новой земле, а мы по Неваде. Кто пропустил удар, тот проиграл.
0: Гениально, гениально.
1: А как назовем?
0: Лапта.
1: Атом Эннис?
0: Нет, ракета Эннис.
2: Лапта.
0: Как?
1: Это городки. Это самые натуральные городки.
0: Это городочно, да. Вот так. Играют не спортсмены, а бизнесмены. Говорит 736-й. Вот. А XMR говорит, что Путин сам выйдет на лед. Он же

0: артист. Ну да, мы уже поняли, почему Фредович. Я знаю, почему Фредович, но как-то это вот звучит нелепо. Ну что, ты посмотрел про мальчика?
1: Посмотрел.
0: Ну что, будет?
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну, нет никакой конкретики про этот матч. То есть, есть много спекуляций на его счет. То есть, что... Я видел, написали, что планируется матч между представителями торговой палаты США и России, хоккейный, так сказать, жаркое противостояние на льду, да, но это уже не звезды НХЛ против звезд КХЛ. А про матч звезд НХЛ против звезд КХЛ...
0: Да нет, тут не говорили информации. Про звезд, говорили просто, что Америка-США будет, не обязательно КХЛ.
2: Америка-Россия.
0: Да, ой, Америка-Россия, да, не обязательно, что это звезд
1: если
0: КХЛ.
1: Если Кэнди Соуэнс, который сейчас, напомню, выйдет на лед вместе с каким-нибудь нашим журналистом, это можно будет считать матчем Россия-США?
0: Ну, а почему нет?
1: Ну, такое что-то, наверное, будет. Да,
0: ну, что-то будет.
2: Но мы, когда
0: тем более
2: говорим
0: такой
2: о матче между Россией и США,
0: скандальный.
2: Имеем в виду другое.
1: Ну, да.
0: Ну, ожидаем мы другое. Мы, да, подразумеваем. Но что будет на самом деле? Ну, тут осталось недолго ждать-то. 25 дней всего. 26 дней, и мы выясним. Вот Евгений Кубышкин сообщает, американцы максимум студентов пришлют. В НХЛ самый разгар отпусков, звезды не приедут 100%. Ну, хорошо, нет так нет, что ж поделаешь. Давайте вот на другую тему поговорим.

0: Мне все-таки кажется, там кто-то или упал в этой отбивке, или что-то произошло. Так, знаете, какой самый популярный город сегодня в России для туризма?
1: Санкт-Петербург?
0: Нет.
1: Москва?
0: Нет. В Санкт-Петербург сейчас вообще ехать не надо, в эти выходные особенно.
1: Новосибирск?
0: Смоленск, Мариночка. Знаешь, почему?
1: Нет, я там была, поэтому не знаю.
0: Потому что номер региона 67.
1: Так.
2: Six-seven,
0: да. Six-seven. Тренд, вирусный тренд Six-seven, поэтому, значит, номер региона 67 совпадает с этим мемом. Поездки в этот город для многих мемом стало, да, частью контента для соцсетей. Туристы снимают ролики на фоне достопримечательностей и повторяют завирусившийся вот этот вот руками вверх-вниз, вверх-вниз.
1: Не знаю, я в Смоленске была лет 5 назад, не могу сказать,
0: тебе что не понравился,
1: он
0: я помню.
1: Впечатлил, но он как-то на меня не произвел вообще никакого впечатления. Поэтому, не знаю, может быть, конечно, там все что-то поменялось.
3: Ну, я сейчас знаю, туда там... можно приехать и делать секс.
0: Подожди, набережная там была раскуроченная?
1: А,
0: в
1: там
0: ремонт
1: при,
0: шел,
1: при въезде.
0: Да.
1: При въезде, да, там стены такие.
0: Да,
1: там
0: да,
1: Кремль
0: вот,
1: же или что там?
0: Да, там Кремль есть, да. Там есть, как это, не монастырь, а, господи... Ну, короче, храм очень, Смоленский храм очень большой. Короче, там все сейчас отремонтировано. Там просто практически наша, не знаю, Фрунзенская набережная. Там очень поставили...
1: Интересное сравнение.
0: Качельки, да, поставили...
1: Ты был на Шлепихинской набережной?
0: Не, я видел только видео и фотографии. Живьем я не был. Да-да-да, вот я тоже хочу съездить в эти выходные. И я, если
1: честно... Мы здесь не пересечемся.
0: Не дай бог. Если что, я тебе локацию буду.
1: А я попозже,
0: чтобы по жаре не ехать. Нет, или я тоже пораньше хотел, я утром хотел.
1: Исключено.
0: Короче, неважно, я договорился, я тоже на велосипедах в эти выходные буду
1: вы
0: путешествовать.
1: Вы знаете, продажи это мое.
3: На самокатах не хочешь?
0: Нет, на самокатах это тебе.
3: Ладно.
0: Короче, Смоленск, я в Смоленск.
1: Что?
0: Six-seven, я сказал. Что случилось?
1: Севена не было, извините, мы все поняли.
0: А что я сказал?
1: С чем у тебя ассоциируется Смоленск? Понятно. Макс, извини. Я понимаю, почему ты эту тему поднимаешь. Куда я уйду? Никуда. Я еще 3 часа тут буду.
0: Саша сует всякие неприятные.
1: Саша, наш продюсер тоже не уйдет. Он с нами вообще до конца.
0: Приятный, но нет.
1: Понятно.
0: Я сказал Six-seven, да. В Смоленске Six-seven, это тренд, вот поэтому...
1: Six-seven подхватывает наши слушатели. Максим, подожди, мы не с того начали.
3: Это полное название города, да?
0: Да успокойтесь вы, я не договорил, вы начали тут опыть, да, возбуждаться.
1: Рустам нас поправляет, что в Смоленске не Кремль, а крепость. Ну, Рустам, ну, чего от нас хотите?
0: Крепостная стена,
1: да.
0: Меня смоляне поправляли, гордятся крепость. Да, так, нам, москвичам, грозит серьезная опасность. Скоро будет готов двигатель для баллистических ракет. Готовит нам такой подарочек американцы. Помощь и поддержка украинцам. 991. Знаете, вот такие баллистические всякие эти истории, двигатели, ракеты, это не делается за день, за месяц, за полгода, даже за год это не делается. В Америке, знаете, свои сейчас множество проблем. Иран, нефть, про эти всякие... другие темы, поэтому до украинцев им уже сейчас как-то как до Луны.
3: Хотя они были ради, я думаю, если у них будут двигатели для баллистических ракет, вряд ли они будут отдавать их украинцам.
0: Угу.
3: Слишком
0: деликатная
3: и важная технология,
0: чтобы ее
3: делиться.
0: То же самое, как патриоты, они же вот японцам дали лицензию на выпуск, но продавать-то запретили, а Зеленский же просит, говорит, дайте нам. Да не дадут они ему ничего. Это монополист в использовании, выполнении этих ракет.
1: Тебя называют шалуном.
0: Шалун, да.
1: Смоленский шалун.
0: Я, если честно, даже не отдавал себе отчета,
1: да,
0: что я сказал,
1: поняли,
0: и Seven,
1: да.
0: Я не договорил.
1: Так, серьезно.
0: Слушайте, еще
1: сейчас
0: какая...
1: Сейчас сделаю вид, что ничего не было, тему перевели.
0: Конечно,
1: давай.
0: Ужасная
1: новость.
0: А что про него говорить?
1: Да,
0: ну, расскажите, господа, кто был в Смоленске, на что там посмотреть?
3: Я был в Смоленском пассаже, считается?
0: Класс. Это я тоже
1: Мне
0: был.
1: Мне кажется, я тоже там была.
3: Там есть спар.
0: А там, о, да, шикарно. И там очень классный итальянский ресторанчик в Смоленском пассаже.
3: Там есть, да, хороший.
0: Пасточка там
1: вкуснейшая с трюфелями. Я только эту крепостную стену помню, походу.
0: Какую?
3: В Смоленском пассаже?
1: Ну, рядом там, когда в город въезжаешь, да, она по левую руку от тебя. Крепостная стена.
0: Ты то, что на Смоленской площади имеешь в виду?
1: Да нет, когда ты въезжаешь в Смоленск...
0: А, господи, мы про Смоленский пассаж говорим.
1: Ну нет, я не помню, что там в пассаже, кроме Спара.
0: Да там ничего особенного, просто торговый центр. Ну, этот Рэббит наверху. Да, я помню, выезжаешь в город, когда вот со стороны этой трассы, да, Мария?
1: Да, с левой стороны.
0: С левой стороны, да, там стена.
1: Мы в Белоруссию, на самом деле, ехали.
0: А где...
3: Вот нам как раз пишут, рядом со Смоленском есть Белоруссия. Да, тоже очень интересно.
0: Да. А скажите, кто в Смоленске был, там есть река? Какая река там?
1: Есть.
0: А какая? Вот я, ну, я какая помню, какая-то река там есть.
3: Амур.
0: Амур?
1: Сырдарья.
0: Сырдарья-надрья, да. Так, рядом со Смоленском до Белоруссии есть в Смоленске могила Егорова, разведчика, который вместе с Кантарией устанавливал Знамя Победы. Днепр там, точно! Точно, 100% там Днепр. Так, американцы могут использовать Украину как испытательный полигон. А сейчас они это не делают, что ли? Уже давно это делают, и биолаборатории, и все прочее-прочее. Так, хорошо. Одним словом, мы не поняли, интересен вам Смоленск или нет, но имейте в виду, что в этом году...
1: Главное, что он интересен тебе, и тебе там было весело, судя по всему.
0: Я вообще...
1: Да мы поняли.
0: Да, лебедь хотел подружиться, а получил ногой по клюву.
1: Когда мужчина, точнее, к мужчине, а не лебеди, да, когда к мужчине подплыла любопытная птица с клювом, тот решил не церемониться и грубо обозначил границы.
3: Надежда на угощение от человека быстро покинула сердце пернатого.
0: Ну, короче, ужасная, да, история. Поведение за границей. Там история следующая. Лебедь подплывает к краю, ну, к берегу пруда. На пруду, на берегу сидит парень в шортах, прямо на полу, на травке. Рядом стоит девочка спиной. Это все снимается. И вдруг лебедь начинает вот так тянуть голову к этому парню, а парень берет и бьет его по голове ногой. Лебедь убирает голову, втягивает в себя, обиженно кружит вокруг себя и уплывает. Девочка гогочет просто как ненормально. Знаете, таких придурков, мне кажется, вот которые прилюдно бьют собак, бьют
1: это
0: животных.
1: Ужасно.
0: Да. Недавно я видела сцену, как стоит, ну, как ребенок, лет 13-15. Ну, ребенок, да, ребенок.
1: Подрощенный.
0: Тинейджер такой. Он со всего маху бежит, и я не понял, почему он не улетел, но он пинает голубя, который врубается в стену и насмерть падает просто. Мама стоит и говорит: сына, автобус, оставь его. Вот так, мать. Я стою, это происходит в 2 метрах от меня. Я не понял, откуда
3: он
0: вот эта жестокость.
3: Взял с ноги в челюху этому пацану.
1: От родителей.
0: Да, а потом, знаешь, сидеть и ждать, когда Марина приедет меня вытаскивать оттуда. Я же первым, кому позвоню, Марине-то. Вот, поэтому вот эта жестокость и вот этот смех этой девочки, я вчера...
1: Есть у тебя в списке этих номеров, знаешь, которым звонят в случае чрезвычайных ситуаций?
0: Ты у меня в СОСе.
1: Я так и знала.
0: Да, там еще пару номеров.
1: Ну, естественно.
0: Вот, я не понимаю, почему, но как может ребенок и мать, видя, что он пинает голубя, или там мужчина при ребенке пинает, да, лебедя, бьет.
1: Обычного и эмоционального.
0: Ну, Марин, ну это же как-то надо прививать, я не знаю, это же как-то надо решать.
1: А как это прививать, если у родителей этого нет, если они не понимают, что это ненормально?
3: Что мы тут обсуждали бы, если бы лебедь цапнул бы этого мужчину?
0: Ну, нормально бы сделал.
1: Птичка
0: или
1: можно.
0: Залетел бы и просто какнул на него. Тоже хорошо бы было.
3: Понятно.
1: Аналитика.
3: Я понял, да, хорошо.
1: Подъехала. Подлетела.
0: Действие лебедя, да. Вот советую 165-й, пускай побьет медведя или кабана. Да, кстати, тут вот информация пришла, что в Подмосковье активировались медведи бурые. Вот, и я тут подумал, что надо Марину попросить провести ликбез, как вести себя, когда вы встречаете медведя.
1: Она станет известна, да. Потому что сможет рассказать, что делать при встрече с медведем.
0: С медведем, да. Но она и уже известна, так как Марина сейчас объявит.
1: Новости на «Говорит Москва».
4: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
5: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Один человек погиб при атаке дрона ВСУ на предприятие в Белгородской области. Он скончался от полученных травм, сообщили в оперативном штабе региона. Еще один мирный житель получил осколочное ранение головы и ног. Его доставили в Красноярушскую ЦРБ. Как уточнили в оперштабе, украинский беспилотник атаковал предприятие в поселке Отрадовский. Герман Греф заявил, что нужно менять отношение к бизнесменам как к живопыркам, зарабатывающим бабки. Именно предпринимательская среда создает основу экономики страны. Об этом на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава кредитной организации. Живопырки – это и есть та самая экономика. Именно они, бизнес, большие живопырки, маленькие живопырки, предприниматели создали эту самую добавленную стоимость. Они есть основа экономики. А экономика, как известно, основа всего государства. И чем меньше предприятий, тем больше нужно уделять внимание и охране его административных барьеров, помогать ему, отметил Герман Греф, обращаясь к главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову. Ранее депутат называл живопырками представителей небольшого бизнеса. Генпрокуратура инициировала создание системы единого учета неналоговых платежей. Новый реестр позволит облегчить жизнь бизнесу, сообщил глава ведомства Александр Гуцан. Многие предприниматели узнают о них порой даже после окончания срока для уплаты, а это, как известно, приводит к штрафам и другим неприятным для бизнеса последствиям. Чтобы исключить их, по нашей инициативе правительством организована работа по созданию системы единого учета неналоговых платежей, сказал Гуцан на Петербургском международном экономическом форуме. Генпрокурор также отметил, что дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса создают различные обязательные взносы, которых по всем отраслям насчитываются сотни. Дмитрий Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России летом до 48 миллионов поездок. По словам вице-премьера, в этом году с мая по сентябрь количество путешествий вырастет на 4% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Он рассказал, что самыми востребованными направлениями традиционно остаются курорты Черного моря. Кроме того, по-прежнему популярны минеральные воды Москва и Петербург. Также есть регионы, которые показывают очень серьезный рост, тоже двузначные цифры. Это Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа, сказал Чернышенко в интервью «Вестям» на полях Международного экономического форума в Петербурге. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 23, сегодня в городе ясно, без осадков. Днем 23-25 градусов, ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 751 миллиметр ртутного столба. И пока это все. Руслан Точиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
6: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.35 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
9: Герн Лавоян.
10: И Макс Челноков.
8: Продолжается наш эфир. Сегодня пятница, 5 июня. Хорошего всем дня. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Очень будет все интересно и насыщенно. Слушайте, господа, друзья мои, сразу 11 европейских стран хотят ужесточить въезд у граждан России в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона. Пишет об этом политика.
9: Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция. Швеция, Исландия и Норвегия призвали Еврокомиссию ужесточить визовую политику ЕС в отношении России из-за роста числа выданных виз.
8: Боже ты мой!
10: В 2025 году Шенген получили 623 тысячи граждан нашей страны против 565 тысяч в 2024 году. Больше всего виз нашим согражданам выдали Франция, Италия и Испания.
8: Вы знаете, вот после вот таких заявлений у меня возникает ощущение...
9: Не поехали и не поедем.
8: Да, вот я вспоминал вчера, думаю, когда я последний раз был за рубежом. Это был 2021 год.
10: Где был?
8: Это был Кипр. Угу. Вот. Мы съездили там с друзьями 10 дней побыли, и все, и начался дальше, пандемия началась, и мы как-то и все, и осели. И сейчас уже и виза не делается, и паспорт, хотя не знаю, действительно или нет, 100 лет его не видел, этот загран. Но нет, не едем, ну и не едем. Может быть, уже правда, вот этот на мой век уже вот отложено, я посчитал вчера приблизительно, но где-то в районе там 40 стран я посетил за свою жизнь.
9: И я бы не стала так размышлять.
8: Ну, я тоже не хочу, Марин, идти. Да, я тоже не хочу. Ну, видишь, как показывает
10: типа
8: жизнь.
10: Типа что, все, покатались.
8: Ну,
9: типа того. Жизнь закончилась?
8: Нет, жизнь не закончилась, конечно. Есть другие страны, в которые приезжай, да, тебя ждут. Вот Афганистан предлагает сейчас без визы сделать.
9: Так радикально не надо, конечно, мне кажется.
8: Ну, кто знает, побывать в Кабуле.
10: Не, ну, это на самом деле правда, мир не ограничивается Шенгенской зоной. Шенгенская зона, это сколько, 28 стран?
8: Ну, около 30. Да, что-то такое.
10: Ну, а все остальное. У нас в мире только, согласно документам ООН,
9: 290. Смотрите, да. Что я хочу сказать. Вот когда вы идете в гости, вы хотите, чтобы вас там ждали, да?
8: Да.
9: А когда вас
8: хороший пример, классный.
9: Да, вы ждете, что вам скажут, приходи ко мне на день рождения, ты мне так важен, я так хочу, чтобы ты, там, не знаю, был у меня в гостях, там, ну и так далее. А когда тебе говорят, слушай, ну... Ты лучше не приходи, не приходи. Мы с тобой встретимся, но, может быть, попозже, там, отдельно. Давай вот отдельно, не со всеми, вот отдельно встретимся. Угу. И тут уже как бы вопрос. Или хочешь приходи, хочешь не приходи. Короче, я про то, что нужно идти туда, где вас ждут.
8: Вот, это очень хорошее предложение. Но самое интересное, вот эта история с этими 11 странами похожа еще на историю, которая происходила. У Марины такая история была, в моей жизни такая история была. Когда тебе присылают приглашение на какое-то мероприятие, на свадьбу, на день рождения, а потом бац, и говорят, ой, вы знаете, я что-то перебрала гостей.
9: Да, это не было
8: Макс,
9: такое,
8: да. Марин, вы можете не приходить?
9: Да.
8: Вот, типа, ну... Как-то так. У меня
9: один
8: перебор.
9: Раз это было в жизни, я, конечно, была очень сильно.
8: У меня тоже один раз был на день рождения, меня пригласили в ресторан, а потом сказали, ты перебор гостей, Макс, мне надо пожертвовать.
9: Овербукинг.
8: Я с тобой потом повидаюсь, как Марина привела пример. То же самое и здесь. Вот вам виз, но вы не приезжаете.
9: А потом что... вот эти люди, которые не дают нам визы, там, да, или что-то там ограничивают, или люди, которые не зовут нас на какие-то праздники, или говорят, что нет мест, они хотят с нами общаться. Хотят с нами общаться, хотят с нами дружить, и хотят, чтобы к ним было такое же отношение, какое было до всей этой ситуации. Но они не делают скидку на то, что они как-то себя не очень красиво повели по отношению к нам, и нормально уже не будет. Даже если вы извинитесь, даже если вы там попросите прощения и как-то обоснуете свои действия, осадочек все равно останется.
8: Я еще, знаете, что хочу сказать? Вот 623 тысячи получили визы, угу. Шенген, да? Ну, понятное дело, там, может быть, один человек получал там... Сейчас же не дают мультивиз практически, а дают разовые. Вот на разовую или там, например, на 3 месяца. Ну, да, такую, да. Вот. 623 тысячи, но редко, да. Угу. Это капля в море на 140 миллионов населения страны. Но это даже не каждый, это там, это посчитай, Гер, посчитай быстро. 140 миллионов, 623, но это...
9: 0,5?
8: Даже, да, 0,05, 0,05, мне кажется, население страны. Это очень маленькое количество. И что? Мы везем туда деньги свои. Русские никогда не приезжают со 100 евроми отдыхать. Никогда. У иностранцев, жителей Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Финляндии, глаза лезут на лоб, когда им в магазинах меньше, дают 500...
10: Меньше половины процента.
8: Меньше половины процента. Ну, да. Вот я тебе говорю, отдаем 500 евро. А они говорят, а нету размена, нечем разменять. Они не пользуются такими деньгами. Сейчас карточками мы не можем там расплачиваться, поэтому все в налом. Ну, короче говоря, странная история. Не хотите? У меня вот вчера была первая мысль.
9: Мы пойдем туда, где нас ждут.
8: Объявить бойкот. Просто-напросто. Вот взять, вот я не знаю...
9: Понимаешь, объявлять бойкот — это слишком эмоциональное решение для тебя, для твоей психики. Ты будешь на этом сфокусирован, тратить туда энергию. Немножко,
8: ну, да.
9: Конечно, говорю метафизично, но все равно.
8: Нет,
9: а
8: ты
9: если
8: права.
9: Ты просто поймешь, так, окей, ну, вы меня там не ждете, все, до свидания, если у тебя выстроены границы, понимаешь, у тебя нет никакого к этому отношения. Нет, окей, до свидания. Я пойду и поеду туда, где мне будут рады.
8: Это правда. Но я люблю Испанию, я люблю Италию, я люблю Кипр, Грецию. Ну, блин, ну если вы не хотите меня там видеть, ну я не поеду.
10: В чем самое интересное? Да, что больше всего виз гражданам нашей страны выдали Франция, Италия и Испания.
8: Угу.
10: А куда, собственно, граждане нашей страны-то и ездят?
9: Да. Ну,
10: потому что, извините меня, что делать в Дании?
8: Ну,
10: там Леголенд,
8: да.
10: И Мадс Миккельсен.
8: Или всё. В Исландии.
10: Там красивая природа, но хотите посмотреть на северную природу, поезжайте в Карелию.
8: На Шир поезжайте, вот где красиво. Это вторая, это русская Исландия.
10: Не будет никаких ограничений на выдачу виз. Они будут выдаваться в том же порядке, в котором выдаются сейчас. У нас и так этот процесс.
8: Это специально помутить воду.
10: Сложнее, чем был раньше, потому что эти 11 стран, во-первых, это меньше половины членов Евросоюза. Во-вторых...
8: Нет,
10: три
8: они...
10: из четырех ведущих экономики Евросоюза знают, что это, туризм — это вообще-то хорошо.
8: Нет, но имей в виду, что сейчас ужесточили. Если выдает тебе Франция, ты приехать должен во Францию.
10: Во Францию, да.
8: А если
10: ты прилетишь...
8: Такое
10: всегда было, просто этим часто пренебрегали.
8: Раньше можно было погасить. Вы, например, прилетите, французская виза в Испании, а вылетите с Франции. Погасить надо было эту визу.
10: То есть тоже можно так сделать, но просто тебе больше не дадут визу.
8: Да, не дадут. Можно так сделать, но тебе не дадут просто. А вот пишет наш слушатель, а не сильно-то туда и хочется, ни в Италию, ни в Францию, ни тем более в Польшу. Слава богу, страна у нас большая, посмотреть есть что. А, да, спасибо. А, так, так, так, что еще?
9: А, в Египте в 2018 году отдыхали, море, солнце, люди добрые, история интересная, пишет нам Виктория.
8: Ну, Виктория, да, Египет хорошо. Да. Так, 7-3, давайте мнение и потом поменяем. Добрый день, как вас зовут?
11: Добрый день еще раз. Вы знаете, ну мы-то ладно, уже прожили жизнь. А хочется же детям мир показать. Как, неужели не интересно там ребенку даже показать, где вот детские фильмы снимались, например, в Таллине, очень интересно для детей. В той же Испании. Ну, как-то...
8: Ну, подождите, сколько вашим детям...
11: тянуться.
8: Подождите, сколько вашим детям лет-то, господи. В нашем мире сейчас так все меняется, клипово все мы так жить начали. Вот, поэтому...
9: Дело не в том, что вы не можете показать вашим детям, просто отношение к вашим детям в этих странах соответствующее сейчас.
11: Ну, мне кажется, вы простые люди, знаете как... Весна в Париже, ну не рады и простые парижане. Помните, как в советские времена говорили? Простые люди, они хорошо относятся. Я не видел какого-то отрицательного отношения такого. Ну, может быть, в Прибалтике, да, специально делают вид, что не понимают. Это было еще и в советские времена, между прочим. Причем не безосновательно. Но в то же время здравомыслящие и люди доброй воли, они очень хорошо относятся.
8: Но мы надеемся на это, конечно. Мы
10: люди
8: тоже...
10: разные.
11: Вот, например, в Чехии, вот вспомните, как в Чехии после... Вот, ну, наверняка вы знаете, как после 68-го года, да, после... Вот это
8: история в Чехословакии.
11: Вторжение в Прагу, да? Какой? Танки, и в то же время, вы знаете, у меня папа просто был интернационалист. Он там был в это время. И он там сдружился с чехом, с офицером. Он был на срочной службе. И вы знаете, они потом долго переписывались. Я еще помню, в детстве даже приходили из Чехословакии открытки с поздравлениями на Новый год. И были очень хорошие отношения. Несмотря на то, что, ну, вот такая была ситуация. И
8: да
11: это все очень...
8: понятно. Люди совершенно, да, спасибо, это не показатель того, как ведут себя политики, обычные люди. Хотя вот наш слушатель пишет, Эдвард, что да, эти самые простые люди кричат тебе вслед, валите в свою Россию.
10: Да, да, мне согласна. Достаточно просто вспомнить, что было, когда Мадьяр выиграл выборы.
9: А про поводу Прибалтики,
10: когда там в метро люди просто на эскалаторах ехали и кричали, скандировали «русские домой». Русские дома, как будто там когда-то были какие-то русские.
9: Это правда, в Прибалтике то, что это обосновано, вообще не согласны ни разу, что это обосновано, и что они к нам так всегда относились. Вы просто...
10: Они выходят с утра из дома, который был построен при советской власти, идут на работу в здание, которое было построено при советской власти, едят еду, которая производится на заводах, которые были построены при советской власти,
8: да,
10: и потом говорят, боже мой, проклятая, треклятая
9: жили.
10: Советская
9: Но
10: оккупация.
9: Но при этом, если посмотреть, как они сейчас живут, как они сейчас живут, в каком состоянии у них здание, да, вот эта вся архитектура, вообще улицы и так далее. Ну, там все очень печально, все очень грустно. Можно сколько угодно говорить, какие мы плохие, но как они жили, когда были мы, и как они живут сейчас, все очевидно.
10: Они особо не живут, они вымирают.
9: Они вымирают или уезжают?
10: Самые быстро вымирающие
8: страны в мире. Дело в том, что к нам едут из Азии, да, дворники, слесари. А дело в том, что Прибалтика едет в ту же самую Великобританию, Швейцарию, Нидерланды в качестве дворников, нянь, латыши, литовцы, эстонцы. Вот туда они и едут зарабатывать деньги. В этих странах практически не осталось. Там всего-то 3 миллиона населения. Конечно.
9: Да.
8: Вот Давид мне понравился, как написал. Погодите чуток. Может, там и показывать вообще нечего будет. Ну, может быть, кстати, с такими темпами-то, да. Так, давайте еще мнение. Боже мой, господа, как вы возбудились от этой темы. Алло.
12: Алло, здравствуйте. Вот вы задали вопрос. Кто был в Смоленске? Значит, кто? Никто не звонит, никто и не был. Понимаете, а вот детям мир показать, поехать. Ну, поедем еще, уже все побывали. В 40 странах и больше даже побывали. А вот в Смоленске крепость, это «Три мушкетера» написал Дюма, да? И Мединский взял тоже... Да, самый Мединский взял ту же эпоху, что «Три мушкетера» — легенда, и написал книгу «Стена». Вот вы никто не читал, вот я уверена, на 100%.
8: Мединский, видите, которого мы знаем, которого, о котором я думала.
10: Бывший министр культуры.
8: Бывший министр культуры.
12: Владимир Мединский, это вот наш прогрессивный патриот, между прочим.
8: Да,
12: в отличие вот от некоторых, сейчас в эфире говорили, о, что там сказала радиоведущая. Окей, ну прекрасно, англицизм, вот он. Слушайте, товарищи, ну вот вы читали...
8: Слушайте, какой-то сумбур... Наша... Подождите, у нас ну, тема почему? Идет... Ну... Мы потеряли туризм, хорошо, не по России, а за рубеж, да или нет, скажите, вот на ваш взгляд.
12: А он сейчас и не может быть, сейчас война идет, но какой туризм?
8: Ну почему не может быть-то?
9: Ну,
8: в этом... Все, спасибо большое, извините, ради бога.
9: Просто лечь и ползти в сторону кладбища, да?
8: Да. Нет, просто, как Герта говорил, сколько лет не было так, чтобы в мире не воевали?
10: Там меньше года.
8: Меньше года было за всю
10: историю. Там что-то в районе 200 дней.
8: Типа того. Постоянно где-то что-то происходит. Понимаете? А вот именно взять и лечь, и сложить ручки, и так мы уже... у меня знакомые ездили, вот они приехали со свадьбы в Курск. В Курске были. И спокойно, все ходят, ну, летит что-то там. Да, могут встать вдоль стены, как там прижаться, не знаю, как-то присесть, прилечь там, чтобы, если какая-то воздушная тревога. А так люди вообще спокойно, жизнь продолжается. Даже
9: люди,
8: в этих приграничных районах.
9: Адаптируются, и
8: конечно.
9: Это не то, чтобы хорошо, да? что приходится к этому адаптироваться. Но что делать, если такая жизненная ситуация, если так сейчас происходит? Можно, да, как ты, Макс, говоришь, лечь, сложить лапки и просто вот ничего не делать. Говорить, боже, какой страдать. Ужас, ничего хорошего уже не будет, и просто, знаешь, уходить в какое-то депрессивное состояние. А можно что-то пытаться изменить, как-то поддерживать себя, поддерживать окружающих и понимать, что если мы сейчас здесь живем, что это для чего-то нужно. Понимаете?
8: Да, ведь я поняли. Аутсайдер пишет, нормальное отношение к людям, кто вам сказал, что плохо относится? Аутсайдер, вы знаете...
9: Но в лицо вам, возможно, ничего не скажут.
8: Мы не говорим, что это повсеместно. Да. Мы не говорим, что это повсеместно. Но есть такие моменты. И обязательно в любой стране европейской, если ты вдруг идешь и говоришь по-русски, откуда-нибудь из подворотни, из-под какого-нибудь засанного камня, извините, выскочит украинская шавка и начнет на тебя орать. А что ты тут ходишь, русская свинья, там, и езжает в свою Москву и прочее, прочее. Да. Вот это я вижу, у меня подруга приехала из Португалии, у нее дочь живет там. Угу. Вот привезла шикарную, извините, бутылочку портвейна, которую я выпил рюмку и не смог я ее больше выпить.
9: Почему? Потому что,
8: Марина, это не компот, это варенье разбавленное. Угу. Это настолько сладко. Вот я пил раньше портвейн, но это не... Она говорит, я ходила по улицам Португалии, очень много украинцев. Она говорит, я молчала. Говорит, я боялась. Слава богу, говорит, я как-то походила вот на португалку, там, на испанку, как-то так знаю, говорит, язык. Но Алка говорит, я просто боялась. И вот эти вот бесконечные на лавках целующиеся ЛГБТ, запрещенная в России организация, мужчины. Вот эти вот какие-то странные наряды. Она говорит, у нее там дочь живет и двое детей. Она говорит, мы ходим в класс, там у троих детей две мамы, у другого мальчика два папы. Она говорит, это как-то так вот странно. И дочь хочет уехать, хотя она уже больше 20 лет живет в Португалии. Она говорит, я не могу. Мало того, что она подала полгода назад заявку, типа в нашем ФЦ, на пособие ребенку.
9: Бардак с документами.
8: Да, и полгода они ей отвечали, что пособие
10: еще очень нравится, что во время
8: будет через 3 месяца.
10: Ковида, вот когда он только начинался, Португалия считалась страной с самым маленьким количеством зараженных ковидом, потому что у них медицина не могла выявлять заражение ковида.
9: Не успевала.
10: Просто не умели это делать.
9: Пока они что-то выявляли, болезнь проходила.
10: Да, ну ладно, европейцам дай бог здоровья. Италия, Франция, Испания, если мы хотим поехать в Италию, Испанию, Францию, продолжают выдавать нам визы. Если мы не хотим, мы можем всегда поехать в Смоленск. Советую всем съездить во Владивосток. Прекрасный город.
9: Да, я согласна. Я еще хотела добавить, по-моему, Ольга нам писала, наша слушательница спрашивала, по поводу Ярославля, по поводу выходных в Ярославле. Конечно, Ольга, да, нужно туда точно ехать.
8: Очень хорошо.
9: Там, да, классно отреставрированная набережная,
10: да,
9: очень
10: Ярославль
9: красиво.
10: Прекрасный город. Тоже, да.
9: Такой прям солнечный город, очень много вкусных ресторанов, естественно, где можно поесть. А есть еще...
10: В Тверь можно съездить.
9: В Тверь можно съездить, но в Ярославле тоже очень много музеев таких местных, таких уютных, но они не такие, знаешь, не банальные. Там музей музыки, например, мне очень понравился. Там есть галерея художественная, туда тоже можно сходить. Просто погулять, там очень приятно. Там
8: да.
9: Город на выходные, точно, да, точно стоит.
8: Вот Сергей говорит, кто был в Старой Ладоге, тоже советует. Алекс 99, Воронеж предлагает.
9: Воронеж мне тоже понравился.
8: Суздаль, кто не был в
9: Суздале?
8: Конь огонь.
10: Очень давно я был в Суздале, я хочу туда еще раз ездить.
8: Рекомендуйте, куда поехать глазами на выходные? Сергей, Псков рекомендует.
9: Суздаль.
8: Ну, Псков я... Ну, два
9: до
8: дня
9: Пскова
8: нет.
9: До Пскова я не доехал.
10: Челябинск.
8: Можно.
9: Но это как-то далековато.
10: Нам приходили тут своими ногами про Челябинск, мы тогда разговаривали. Челябинск можно смотреть на промзоны.
9: Да.
8: Ну ладно, центр Челябинска вполне красивый, хороший город. Причем он один из старинных городов Сибири. Там есть на что посмотреть. Конечно, куда-то там на окраины, знаешь, Москва-то не шибко прекрасна, если отъехать там подальше от центра.
10: Москва прекрасна.
8: Это точно.
10: Лучший город.
8: Да. Ужасы какие рассказываете, страшно становится. Игорь Владимирович, а чего страшно-то? Вы же в Италии, чего вам бояться там? Что случилось? Не переживайте. Так, давайте еще вот. Сколько звонков вы бы видели? Алло!
11: Алло! Еще хотелось бы...
8: Ой, слушайте, нет, ну мы уже перебор. Вы уже как будто сейчас платные звонки сделаю. Алло!
11: Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
10: Здравствуйте, Александр.
11: Два месяца назад рассказывали про одного известного тренера, которого забрали кроссовки на таможне какой-то стране. То есть русским даже кроссовки нельзя покупать за свои кровные евро.
8: Почему забрали?
9: Что за... Нет, Максим, давай не будем...
13: Сказали, нельзя. Ну, правда. Такие, это самые крутые кроссовки русские покупать.
8: А, понятно. Ну, может, они были какие-нибудь дорогие.
10: Мне товарищ мой привез на днях кроссовки.
8: Из-за границы?
10: Да.
8: Знаешь, это как в советские времена. Папа, да. Там или кто-нибудь едет, а ты мне жвачку привезешь? Я помню, мне папа гольф из Прибалтики привозил. Он ездил в командировку.
10: Поля или клюшки?
8: Гольфы, носки до колен, поля. И самое интересное, что он два раза привез гольфы от разных пар. Класс. Один желтый, другой синий. Ой, нет, это
10: один украинский. Один желтый, другой синий.
8: Это украинский неплохо, флаг, да. Один желтый, другой зеленый. Я не могу... Мама говорит, Гена, а почему ты так купил-то? Он говорит, не знаю, покупал вроде одинаковые. А почему так получилось? И еще раз.
9: Все ли были в районе Куркино? Красивый, милый район Москвы, где приятно погулять. Еще там есть ярмарка в японском стиле.
8: Я был в Куркино. Мне, кстати, район
9: как
8: понравился. Как
9: Буркино-Фасо, знаешь.
8: Да, но единственное, меня пугают. Там дико близко настроенные дома высотою по 30-35 этажей.
9: Не помню такого.
8: Там есть прям застройка, знаешь, вот это за Икеей. Ну, вот за Мегой туда.
9: Я как-то не очень
8: ну,
9: знаю.
8: Ну, там вот хорошо. Новый район, да. И
9: мне
8: там прям
9: ощущение, что там,
8: очень
9: наоборот,
8: близко.
9: Малоэтажная
8: в Батуми
9: застройка.
8: Вот ты была.
9: Боже мой.
8: В Батуми. В новые районы Куркино, они застроены высотками.
9: Ужас.
8: Вот в Батуми то же самое. Из балкона на балкон 2 метра можно передать зажигалку или, не знаю,
10: как
8: еще
10: Венеции.
8: Что-нибудь. Во-во, примерно.
9: Сергей пишет, проехали по маршруту. Маршрут Москва, Великий Новгород, Псков, СПб, Москва. Как здорово.
8: Шикарно.
10: Звучит шикарно.
8: Алло.
10: Да, правда.
8: Добрый день. Алло. Алло. Так, ну вы молчите, как я не знаю, как разговаривать. Так, что еще нам пишут? Где Мега, это уже Химки, а Куркино это аккуратная застройка. Но это район же, Химки, наоборот, ближе к МКАДу. Туда, к Меге, это как раз нет, путаю. Ну, хорошо,
9: Терлецкие
8: ладно.
9: Терлецкие пруды нам рекомендуют. Да, мы понимаем, что в Москве очень много классных, интересных мест. Это правда, друзья. Но давайте что-нибудь...
8: Давайте.
9: Рубрику давайте.
8: Да. Спасибо, рубрик. Что пообщались с нами на эту тему. Сейчас у нас «Русские женщины» проект. Далее у нас новости, а затем программа «Наша афиша». И ждите в 12.35 выход в город. Обязательно будем разыгрывать комплекты билетов на разные мероприятия. Поехали.
0: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
14: История удивительной любви и взаимопомощи сложилась в семье основателя научного почвоведения Василия Докучаева и его жены. Как описывали современники ученого, для него Анна Синклер была не только другом, но и помощницей в научных исследованиях. При любом удобном случае Докучаев упоминал заслуги жены и даже назвал первой русской женщиной-почвоведом. О жизни Анны Синклер осталось мало фактов. Она родилась 10 ноября 1846 года, училась в Екатерининском институте в Санкт-Петербурге. После смерти тети под управление Синклер перешел частный пансионат для девочек. Известно, что она интересовалась естествознанием и как только возглавила учреждение, решила ввести эту дисциплину в программу. Синклер обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней в пансионат прибыл сотрудник кабинета минералогии, приват-доцент Василий Докучаев. Впоследствии Синклер и ученый поженились. Геолог Франц Левинсон Лессинг описывал супругу почвоведа как сердечную женщину, которая, продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы своего мужа и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками Докучаева. Левинсон Лессинг также упоминал, что супруга помогала почвоведу делать переводы нужных ему статей с иностранных языков, так как он ими не владел. Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы и обновлял читаемые им лекции последними данными. Также известно, что в 1889 году подготовка к 8-му съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи Докучаева. Он исполнял обязанности секретаря, делопроизводителя распорядительного комитета и председателя бюро съезда, а его жена вместе с ним участвовала в подготовке мероприятий и его работе. Она также вместе с мужем ездила в экспедиции и занималась обработкой материалов. Как писала Ада Кучаевой исследовательница Елена Русакова, в доме присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны. О ней знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Докучаева. Для большинства же людей Анна Егоровна ученым не была. В 1896 году ее здоровье ухудшилось, а врачи поставили диагноз – рак печени. В следующем году жена Докучаева умирает. Он прожил без супруги всего 7 лет, а ее вклад в науку впоследствии оценивал очень высоко. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то мы этим обязаны в весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
16: В Москве полдень, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Возобновление переговоров по Украине зависит от киевского режима, заявил Дмитрий Песков. В Кремле надеются, что пауза в контактах будет нарушена, сообщил пресс-секретарь президента России. Москва продолжает общение с американцами по имеющимся каналам. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия». По его словам, несмотря на все противоречия в заявлениях Белого дома, у Дональда Трампа и некоторых членов его команды есть искреннее желание мира на Украине. Он отметил, что руководство России высоко ценит миссию добрых услуг США по урегулированию на Украине и признательно за эти действия. Вместе с тем, как указал официальный представитель Кремля, очаровываться нужно не Соединенными Штатами, а своими национальными интересами. Песков подчеркнул, что Вашингтон отчасти продолжает начатую при прежнем президенте Джо Байдене тенденцию втягивания в украинский конфликт. Пресс-секретарь президента добавил, что тема открытого письма Владимира Зеленского, опубликованного накануне, так или иначе будет фигурировать на пленарном заседании форума в Петербурге с участием Владимира Путина. Минобороны Румынии заявила о взрыве морского дрона в порту Констанции. Как уточнили в военном ведомстве, беспилотник похож на те, что использует Украина. Европейские СМИ пишут, что БПЛА был оснащен таймером и запрограммирован на взрыв. За несколько минут до этого жителей района эвакуировали. По данным агентства Рейтер, на румынском побережье Черного моря обнаружили еще 3 морских беспилотника после взрыва в Констанции. Самолет для региональных перевозок Ил-114-300 получил сертификат типа. Свидетельство вручили Объединенной авиастроительной корпорации на площадке экономического форума в Петербурге. Лайнер создает широкая корпорация предприятий госкорпорации «Ростех». Это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Дальность полета составляет 1450 километров. Борт рассчитан на 66 человек. Летный экипаж состоит из командира и второго пилота. Воздушное судно может работать при температуре от минус 50 до плюс 45 градусов. Бум искусственного интеллекта породил 2 миллиона новых миллионеров в прошлом году. Общий объем активов состоятельных людей мира к прошлому году достиг рекордных 98 триллионов 300 миллиардов долларов. Наибольшее число новых миллионеров появилось в США. Их стало больше на 736 тысяч человек. Сейчас в Соединенных Штатах насчитывается 8 миллионов 700 тысяч миллионеров, сообщает Bloomberg. В Китае и Японии появилось 436 тысяч и 154 тысячи новых миллионеров соответственно. Курс валют на пятницу. Китайский юань стоит 10 рублей 95 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 74,30. Курс евро сегодня 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Москве плюс 24. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем до 25 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
15: Внимание! Говорит Москва.
1: 94,8.
0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
18: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
19: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 12 часов 7 минут в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
1: Герман Баян.
2: Макс Челноков.
0: Ну что, друзья, программа «Наша афиша». Как всегда, у нас что-то новое, интересное, премьерное. А сегодня еще и уникальное, скажем так, эксклюзивное. Я всегда, когда слышу такие слова, я начинаю как-то переживать.
1: А вдруг, почему?
0: Ну, не знаю, ну как-то...
1: Недостаточно эксклюзива сегодня будет?
0: Нет, наоборот.
1: А,
0: что
1: как-то
0: это...
1: очень слишком много.
0: Да, понимаешь, как-то ты свою сопричастность. Нужно. Да, mm-hmm. Вот это такой эксклюзив. И к тебе попадает на эфир, это же mm-hmm. вообще, это просто, mm-hmm. ну, как-то необычно. Друзья, дело в том, что с 13 по 16 июня на сцене театра «Русская песня» в Москве пройдут премьерные показы спектакля «Ленинградочка» в постановке одного из самых ярких, самобытных режиссеров современного театра Виталия Салтыкова. Ну и, как говорится в пресс-релизе, спектакль будет представлен эксклюзивно и станет одним из ключевых театральных событий сезона. Далеко ходить не будем, долго тянуть кота за хвост тоже не будем. Виталий Салтыков, режиссер, актер театра, актер театра и кино, сценарист, а также художественный руководитель Тверского театра «Кукол» у нас в гостях. Здравствуйте, Виталий Викторович.
2: Добрый день.
0: Добрый день. Добрый так, день. Ну давайте, рассказывайте, почему вдруг, откуда такая эксклюзивность?
1: Что в чем вы, эта эксклюзивность
0: да, выражается?
2: Ну, я думаю, что есть смысл сказать о том, что эксклюзивность, как вы назвали,
0: да? Это не я, это ваш пресс-релиз, вот
2: спасибо,
0: посмотрите.
2: Пресс-релиз, да. Спасибо, да. Состоит в том, что в этом действии, в этом спектакле мы соединили вместе, казалось бы, несоединимые вещи. То есть это музыка, драматургия, очень яркая визуальная часть и фэшн. То есть фэшн...
0: Мода, что-то
2: да,
0: модное.
2: Да, мода, то есть это в данном случае имеется в виду исследование моды, стилистики 40-х годов. То есть как люди жили, как одевались, чем дышали, о чем думали вот в это предвоенное время и военное.
1: Мы сейчас смотрим фотографии, которые вот на сайте театра «Русская песня» как раз представлены с вашего спектакля. Там же потрясающие какие-то костюмы. Кто их придумывал, кто их делал? Долго ли вы воплощали все эти идеи? Да.
2: Вообще, изначально это был киносценарий. Uh-huh. Затем, когда у нас предоставилась возможность, нам предоставилась возможность сделать спектакль, мы перестроили чуть-чуть драматургию, чуть перестроили формат и сделали музыкальный спектакль, то есть мюзикл. Yeah.
0: Но для кино, мне кажется, тоже на материала достаточно, можно и дальше пойти.
2: Ну, в наше время кино дело дорогое.
0: Вот. Ну, понятно. Да. Эти костюмы восстановить тоже дело не дешевое, насколько я понимаю.
2: Согласен, да. Ну, работала большая команда художников и стилистов для того, чтобы восстановить детально и не только восстановить, но придумать на основе увиденного нечто новое.
1: Адаптировать.
2: Адаптировать, да. Для того, чтобы современному зрителю было интересно это рассматривать, в это погружаться. Угу. То есть нам хотелось детализированно показать эту эпоху.
0: Понятно. Скажите, пожалуйста, Виталий, вот в этом году 85 лет Победы, да. Далее сейчас эти темы, они актуальны, это модно, это беспроигрышный вариант, но модно нельзя, да, в этой контексте этого лучше не говорить, но беспроигрышный вариант. Вы берете тематику войны, вы берете тематику блокады Ленинграда, вы берете, значит, сам Ленинград, у вас там актеры находятся, насколько я понимаю, или Ленинградочка – это тоже историческое место. На самом деле, это вообще это парикмахерская, насколько
1: нет,
0: я
1: не
0: понимаю.
1: Да.
2: Парикмахерская была на самом деле, да. Она существовала. Действительно, Невский 54, она действительно там была. Там сейчас установлена мемориальная доска. Там это все действительно происходило.
0: Она так
2: но,
0: и называлась?
2: Но название это я придумал я.
0: А, понятно. Да. Вы это все сделали для чего? Для того, чтобы поскорее как бы внимание привлечь побыстрее, чтобы народ пошел, или все-таки это вынашивалось долго и просто совпало так, что ну, год
2: скорее
0: юбилея.
2: Скорее совпало, потому что я сам ленинградец, петербуржец. Угу. Для меня эта тема, она, ну, как для любого жителя этого города, она ну, святая. Угу. И сама история, она возникла вне зависимости от каких-то дат, то есть я однажды узнал, что вот действительно была такая парикмахерская. Зашел в это здание, посмотрел, и меня это так тронуло, и мне показалось, что можно об этом что-то написать,
1: а история,
2: что-то сделать.
1: Да, о которой вы рассказываете в своем спектакле, она реальная?
2: Имеет это, какие-то да, на, это, ну, под собой.
0: Она основана на реальных событиях.
1: Да.
2: Она основана на реальных событиях, но, вы знаете, вполне может быть.
0: Но быть. Опять же, я прочитал синопсис спектакля «Весна 41-го года». Угу. Происходит в ленинградочке в парикмахерской краже. Воруют зарплату. Значит, обвиняют девушку Бабочкину, Машу. Она прошла путь от уборщицы до мастера. Ну и ее спасает некий Коля. Верно?
2: Да.
0: Молодой человек.
2: Да,
0: там завязывается роман «Любовь». Вы
2: прямо весь спойлер прямо сейчас выкладываете, да?
1: Макс любит, да.
0: Я это люблю.
1: Не
0: это
1: рассказывай, может... чем закончится, Макс.
0: А я-то знаю, что не написано.
1: Слава богу.
0: Я не нашел, чем заканчивается.
1: Хорошо, что ты еще не посмотрел.
0: Возвращается Коля с войны или нет, но нам сейчас Виталий расскажет.
2: Нет, не расскажу.
0: Нет?
2: Я предлагаю
0: сейчас без спойлеров.
2: Прийти и узнать все на месте, потому что зачем все рассказывать?
0: Ну, опять же, вы взяли все те топовые темы, которые, ну, они на поверхности. Любовь, кража, трагедия, тем более трагедия не какая-то,
2: вы знаете,
0: маленькая, а какая-то большая,
2: я
0: локальная.
2: Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Да, дело в том, что действительно история с точки зрения восприятия, она простая. Мне и хотелось написать и создать простую историю без особых каких-то драматургических таких заворотов, чтобы...
0: Заморочек.
2: Крышу сносило у зрителя. Нет, мне хотелось, чтобы это была история простая, отчасти даже линейная какая-то, но дело же не в этом, дело в самой сути. Дело в самой сути, потому что... Ну, я не знаю, наверное, это есть... Мне кажется, это чувствует человек, когда попадает на улицы Петербурга, он это понимает вообще, что это такое. Понимаете, здесь

0: есть возможность посмотреть фотографии, и какая-то очень интересная сценография. Вот этот вот трамвай.
1: Задник там.
0: Да, ну, вот. Что, вот с костюмом понятно, вы пытались воссоздать с художниками ту эпоху, а вот именно с точки зрения сценографии, как вы пытались передать, ужасное слово «вайб», но атмосферу того времени.
2: Атмосфера. Ну, смотри, вот тут больше нравится атмосфера.
0: Ненавижу слово «вайб», но почему-то вот оно у меня всплывало
2: ну,
0: сейчас.
2: Ну, к сожалению, да, так. Да. Или к счастью там. Да. Вы знаете, мы долго думали над сценографией и, честно говоря, мучились, потому что было много всяких предложений и от Кати Аксёновой, сценографа и художника этого спектакля, и с моей стороны, и долго-долго мы с ней, в общем, дискутировали, пытались, ну, даже пришли к какому-то знаменателю, даже начали разрабатывать с технологами, как это все сделать, но вдруг я наткнулся на такое явление, как блокадный трамвай. В Петербурге есть памятник блокадному трамваю, и трамвай — это как некий символ жизни, потому что есть реальная история, когда немецкие летчики летели бомбить Ленинград и видели синие вспышки внизу, и долго не понимали, что это такое, что вообще происходит в городе. А когда они узнали, что это эти вспышки
1: маршрутные исходят, трамвай
2: да, от трамвая, потому что они ехали без света, чтобы не привлекать внимание, поэтому были вспышки, и электрические вспышки.
1: Но это имеется в виду по вот этому
2: проводов, да. Они просто, ну, так сказать, были в шоке, потому что как так, город обречен на смерть, а там еще ездят трамваи. И поэтому трамвай как некий символ жизни, символ сопротивления. И вот он возник, и сразу все стало на свои места в этом спектакле.
0: Ну, я еще почему-то подумала про фильм «Брат», не знаю, там же тоже...
2: Есть, там, да,
1: да. Вообще, я тут хотела сказать, вы говорите, что Ленинград, Санкт-Петербург становится героем самого спектакля, а я буквально на днях прочитал информацию, что самый снимаемый город России в кино – это Санкт-Петербург.
2: Да ладно.
1: Он снялся в Москва меньше снималась. Именно Санкт-Петербург за время именно существования кинематографа в советские времена, в нынешние, это самый снимаемый город.
2: Мне кажется, это правильно.
1: Ну, почему нет? Там есть что снимать, и очень красиво. По поводу трамвая. У вас в трамвае же еще и сама парикмахерская находится.
2: Вообще все карты раскрыли нашу, да?
1: Да, что там особенного? Я просто хочу понять, где эксклюзивность? У вас достаточно стандартные, ну, не стандартные, а ну, типичные как бы сценарии, именно синопсис действия, любовь, кража, ну, я уже это перечислял. Плюс у вас как бы сегодня надо зрителя чем-то удивлять. Не знаю, там как в «Кармен» Тореро выезжает на роликах, а «Кармен» поет в душе. Значит,
2: и зрители удивляются этому?
1: Ну, не знаю, я нет. Но
2: кто-то, возмущаются, наверное, скорее.
1: Кто-то удивился, да. Мне или кажется... что-то еще там, я не знаю.
2: Вы знаете,
1: вот, у вас в чем удивление?
2: Ну, мне кажется, что сегодняшний зритель, он удивляется каким-то очень искренним и подлинным вещам, потому что всяких экстравагантных штук уже хватило. Для зрителя их было навалом, и мне кажется, что это такой путь, как бы, такой тупиковый.
1: Спокойствие. Лучше спокойнее, да, проще.
2: Ну, в простоте и в подлинности. Мне кажется, как раз искренность это является сейчас вообще таким очень дефицитным товаром.
0: Угу. Когда красоту везде видишь.
2: Да, да, да, да. И если говорить уж про какие-то штучки, да, вот, которыми вот надо удивлять зрителя, то, наверное, здесь именно вот в этой плоскости лежит интерес. То есть это подлинность, искренность, и, наверное, вот впервые мы попробовали соединить драматургическую историю, да, с фэшн-показом. То есть когда фэшн вплетается как полноправный ресурс драматургический в рассказ и в повествование, которое происходит на сцене.
0: А я правильно... Да, Макс.
1: Да, ну говори.
0: Я правильно понимаю, что у вас мюзикл именно?
2: Да, да, да.
0: И
2: да.
0: Много музыки.
2: Очень много музыки,
0: хочется
2: да.
0: про музыку поговорить.
2: Давайте,
0: что это за музыка?
2: У нас прекрасные ребята работают мюзикловые. Манана Гагитидзе, Рома Графов, Зоя Буряк, наша питерская звездочка Алина Сидорова, совсем молодая, она только вот студентка, выпускница. Ну, Рому Графову все знают. Манана Гагитидзе, великолепная актриса, великолепная певица и вообще...
0: А какой стиль в музыке в вашем спектакле? Или это какой-то микс?
2: Я думаю, что это скорее микс. Микс, потому что все равно же мы понимаем, что мы играем для современного зрителя, и мы какие-то вещи адаптировали. То есть звучат ретро-произведения, звучат специально написанные произведения для этой истории.
1: Ретро, в смысле, уже известные какие-то, да?
2: Да,
0: мы
2: есть.
0: Знаем, адаптированные для вашего спектакля,
2: да? Да, да, да, да, да, да.
0: Но есть ли какие-то произведения, которые мы никогда нигде не слышали?
2: Да, конечно, конечно.

0: профессионально.
1: Специально написано. Угу.
2: По поводу к фэшну еще можно буквально немножечко обратиться?
1: Пожалуйста.
2: Это костюмы сохраненные, откуда-то взятые, не знаю, с Мосфильма, Ленфильма, или это заново сшитые? Вот я так и не понял.
1: Я вот сейчас подумал, как это взять, сохраненные костюмы с Мосфильма, кто же их даст?
2: Ну, а почему нет? Но есть же костюмерные для спектаклей,
1: нет, специально, фильмов, конечно, конечно, специально сшитые. Но это все-таки работа артиста, она сопряжена, понимаете, с определенными физическими нагрузками, поэтому да, это эксклюзивно сшитые костюмы, детально продуманные, и прически. Мейк.
2: Тоже да, специально сшитые.
1: Специально сделанные.
0: Специальные зашиты у вас.
1: Конечно, да? Конечно.
2: Ну,
1: конечно.
2: Адаптация под 40-е годы. А, Виталий, у меня еще такой момент. У вас вот все настолько богато, так красиво, так все гладенько. Я боюсь спросить.
1: Спросите, не бойтесь.
2: Ну, я, это форма речи просто. Каков бюджет спектакля-то?
0: Да.
2: Просто, ну,
0: интересный вопрос.
2: Не так дешево было сделать. Просто сегодня все, сам Виталий говорит, к простоте. Надо стремиться к простоте. Удивлять не надо, удивлять красотой надо. Здесь очень красиво все показано, но это дорого, богато сделано.
1: Так, что, ну, суммы произносить?
2: Нет, ну, это
1: нет,
2: дорого,
1: ну, конечно,
2: да?
1: Дорого, конечно, конечно. Ну, вообще, как мы с вами вначале вспомнили про кино, кино дорогое, а театр тоже, в общем-то, история такая затратная, потому что сшить, купить материал, придумать это все, конечно...
2: Нет, ну можно шить, знаете, из хорошего хлопка какого-нибудь там, а можно из какой-нибудь синтетики. Со сцены-то, я думаю, из зала не будет видно.
1: Видно.
2: Прямо до такой степени.
1: Конечно, видно.
2: Я просто сам работал в театре, я знаю, что может там одно другим заменить, блесток насыпать, припудрить, и будет прям конфеточка.
1: Знаете, у меня был такой опыт, я помимо театра еще работаю в кино и в цирке, и в Саратове как-то мы делали такой конкурс, назывался он «Принцесса цирка». Угу. И привезли туда со всего мира цирковых исполнителей. И я помню, приехали девчонки из Канады, у них был акробатический номер, и они выставляли свет в манеже. У них такие были... Они сидели, знаете, на трапеции, такая, есть неподвижная трапеция, как...
2: Качельки.
1: Ну, она, да, неподвижная. Неподвижная. Да. И вот две девочки из Канады сидели в таких красивых костюмах. Я зашел в зал, и я, когда увидел их костюмы, я прямо обомлел, думаю, надо же, как красиво можно сделать костюм. То есть, когда он начинает работать. Угу. Потому что, и знаете, вот на сравнение, так сказать, то, что мы видели здесь, да, и там, было понятно, что по трюковой части мы не уступаем вообще, по драматургии номера мы не уступаем совсем. А вот с точки зрения оформления номера, вот здесь есть над чем поработать. И вот они приехали, я увидел, как это здорово можно сделать.
0: Референс такой получили. А если говорить о вашем спектакле «Ленинградочка» и об актерах, которые принимают там участие, кто принимает участие?
1: Ну, я уже назвал, это Рома Графов, ну, блистательный, да, артист, певец.
0: В главной роли.
1: В главной роли, да, и Алина Сидорова.
2: Угу. Это Маша и Коля как
1: Маша
2: раз.
1: И Коля, да. Алина восходящая звезда.
2: Да, а мне вот интересно, Зоя Буряк, я ее в мюзикле вообще не представляю, помню все актрису Зоя Буряк. Вот самая яркая, кто смотрел фильм «Особенности национальной рыбалки», «Охоты», она там вот классные роли играет. Она очень яркая такая, она поет прям.
1: Или
2: она больше драматическая?
1: Она больше драматическая, да, она больше драматическая, но тоже поет.
2: А, прекрасно. Друзья, да, ради Зои Буряк только может сходить, и я очень люблю эту актрису. По поводу вот еще какому. Вы в одном из интервью сказали, что спектакль, в котором заложена личная судьба, которая становится отражением целой эпохи, а простые человеческие поступки – настоящими актами мужества. Достаточно пафосная речь, да?
1: Согласен.
2: Достаточно так красиво сказано.
0: Эксклюзивная.
2: Да, эксклюзивно. Но тогда обычно так говорят, когда хотят вот как бы такие кружева наплести и запутать. На самом деле, вот вы ставили, многие посвящают свои работы кому-то, чему-то. Вы как-то, есть какое-то посвящение? Мне вот это вот интересно. Не знаю, может быть, это посвящается...
0: Городу любимому,
2: любимому городу, каким-то родственникам, может быть, работникам парикмахерских, да.
1: Моя тетя пережила блокаду, угу. И вообще о блокаде у меня такие, знаете, когда мне было 5 лет, мы поехали с родителями на экскурсию в то место, где была прорвана блокада, то есть там есть музей блокады, и вот я просто помню свои детские впечатления от этого. Это вошло в память на всю жизнь. То есть все, что связано с этим временем, это, ну, волнует до сих пор.
2: И замирает сердце,
1: да, и, конечно,
2: на глазах.
1: Это посвящение любимому городу, конечно, в первую очередь, и людям, которые там оказались в это время. И вот вы сказали про парикмахерские. Для меня, конечно, это было серьезное удивление, когда я узнал, что во время блокады работала парикмахерская. То есть, когда во время блокады люди думали не о том, чтобы выжить, угу, а чтобы остаться людьми, чтобы остаться, ну, быть красивыми. Это же невероятная вещь. И я сразу представил этих крупных девушек, которые там работали, несмотря ни на что. Потому что, ну, как бы представить себе условия, в которых жили люди, это просто невозможно. Это невозможно, ну, для жизни.
2: Мне кажется, тут еще можно сказать, что спектакль — это такой, ну, гимн, конечно, еще более пафосный, чем ваша цитата из интервью, но это такой гимн советскому русскому человеку.
3: О, да.
2: Стержень. Который, да, в любой ситуации, будь то блокада, будь то нынешние времена, нас не пускают, но мы приезжаем, в пандемию тоже нельзя стричься, но мы стрижемся и так далее. В любые времена мы держим тот, как сказала Марина, стерженек, остаемся людьми.
1: Вы знаете,
2: большинство из нас.
1: Было такое замечательное событие. Даниил Гранин, петербургский, угу, ленинградский писатель, оказался, да, в Бундестаге и по приглашению Бундестага рассказывал им о блокаде, поскольку, да, ну, он, да, и воевал, и собрал очень много материалов об этом времени. И он вышел рассказывать, значит, немецкому правительству о том, что происходило на самом деле в Ленинграде. Ему предложили стул. Ему тогда было уже сильно за 80, под 90, он отказался, он сказал, что я не могу говорить об этом, сидя. И дальше он много говорил, много интересного, и одну вещь он сказал, которая вот мне запомнилась. Он сказал, что интересно, что выживали и побеждали смерть в этом городе те, кто помогали другим. Известны разные случаи, мы не будем о них говорить, но побеждали вот эту ситуацию, побеждали это, ну, невозможность жизни, да, то есть побеждали смерть те, кто преодолевали в себе «я», которые помогали другим, приносили воды, поднимали упавшего человека на улице.
2: Делились корочкой хлеба.
1: Ну, если было чем делиться, далее, просто, да, говорили какое-то доброе слово поддержки. Вот эти люди как раз и выживали. То есть вот он сказал, что появился некто. Для меня это как некий ангел такой, знаете, в каком-то таком многоликий. Вот, угу, вот этот, мне многоликий, кажется, ангел и помогал.
2: Вот такие спектакли, вот ваш в частности, потом есть еще спектакль, я помню, к нам приходили артисты, когда в Эрмитаже оставались служители и хранили картины. Мы тоже рассказывали об этом спектакле. Такие спектакли надо вывозить именно в Германию, вот туда, вот, и показывать их там, где, потому что люди уже, кто-то забывает, кто-то вообще ничего не знает, а кто-то из-за ошуренности своего мировосприятия и не хочет этого знать. И, да, напоминать вот этим вот некоторым хорошим, плохим людям о том, что их предки сделали, и как мы все равно при этом продолжаем жить. И в какие-то моменты даже лучше, чем они. Прости меня, Господи. Вот. Я хочу задать вопрос, у нас остается полторы минуты. Три причины, почему надо пойти на ваш спектакль.
1: Во-первых, вы этого никогда не видели.
2: Ну и понятное дело, это же премьера.
1: Вы не видели такого формата.
2: Ага, все ясно, так.
1: Во-вторых, там на сцене появляются лучшие артисты нашей страны. И это очень подлинная, искренняя и пронзительная история, которая попадает в сердце.
2: А на кого вы рассчитывали, когда ставили? Это все-таки что-то любовное,
0: это женщины,
2: патриотичное,
0: скорее, да.
2: Да.
1: Вы какие знаете, я думаю, что это семейная аудитория. Это все. То есть ограничений нет.
2: Угу. Ограничений нет именно в
1: возрасте. В возрасте и в гендерном плане вообще. То есть это и мужчина, и женщина, это будет всем интересно.
2: Ну, хэппи-энд будет, они поженятся.
1: Максим, приходите и, приходите и увидите.
0: А сколько длится, кстати, спектакль?
2: После титров.
0: Сколько длится спектакль?
1: Примерно полтора часа, без антракта.
2: Ну, это съедобно, да, это нормально. Кстати, в театре «Русская песня» есть хороший буфет. А Марина, не была же
3: ты там? Ну, антракта-то нет.
2: Ну, зато в начале можно.
1: Перед и после, пожалуйста.
2: Перед и после, конечно. Там очень вкусно. Друзья, с 13 по 16 июня в Москве на сцене театра «Русская песня» пройдут премьерные показы спектакля «Ленинградочка» в постановке режиссера... актера театра и кино Виталия Салтыкова. Идите, смотрите, это интересно, это красиво, это, ну и, на мой взгляд, это патриотично. Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Виталий Салтыков, режиссер, актер, сценарист, был сегодня у нас в гостях, и все на Ленинградочку.
1: Спасибо большое. Благодарю.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
5: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские средства ПВО сбили за неделю более 3000 украинских беспилотников. Также уничтожено 47 управляемых авиабомб, 16 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» производства США. По данным Минобороны, в ответ на террористические атаки Украины, российские военные нанесли массированные и 6 групповых ударов. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, ликвидированы военные аэродромы, цеха сбор, места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Как уточнили в министерстве, вооруженные силы освободили за неделю Тихоновку в Донецкой Народной Республике и Комсомольское в Запорожской области. 5 моряков из Азербайджана погибли из-за ударов БПЛА по зерновозам в Азовском море. Во время атаки беспилотников пострадали 6 человек. Суда «Натра» и «Циркон» шли под флагами Белиза и Палау из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку, сообщают местные СМИ. За террористическими атаками на танкер в Азовском море стоит киевский режим. Об этом ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Мосфильм оценил каждый из 1598 фильмов своей коллекции в 1 рубль. Это следует из пояснений бухгалтерской отчетности киноконцерна по российским стандартам бухучета за прошлый год. О каких именно фильмах идет речь, в документе не уточняется. Как пишут ведомости, определить стоимость исключительных прав на киноленты объективно невозможно. В пояснениях к отчетности говорится, что расходы на их производство осуществлены десятилетия назад. Опрошенные изданием эксперты считают, что при оценке киноленты с коллекцией Мосфильма для их постановки на баланс был выбран технически корректный, но крайне консервативный подход. Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Зеленского. Как отметил пресс-секретарь президента России, главе государства было доложено об этом послании украинского лидера. На полях Международного экономического форума в Петербурге у официального представителя Кремля уточнили, какой была реакция Владимира Путина. «Не буду забегать вперед», — сказал Дмитрий Песков. Он также сообщил, что у России нет официальных каналов общения с Украиной. Так он прокомментировал информацию главы МИДа страны Андрея Сибиги о том, что Киев передает обращение Владимира Зеленского в Москве по дипломатическим каналам. О погоде в завершении выпуска. Плюс 24 сейчас в Москве. Сегодня в городе ясно и без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
4: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
7: Колодки стерлись, не беда.
3: СТО фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
9: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция «Театральная».
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
0: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
4: Мы плохого не посоветуем.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 12.36 в Москве. Добрый день. Пятница, 5 июня. В студии Марина Александрова.
5: Герман Бабаян.
6: И Макс Челноков.
3: Программа, в которой мы рассказываем о самых интересных культурных событиях столицы, которые пройдут в эти выходные и на следующей неделе.
4: Мы не просто рассказываем, но и разыгрываем билеты на эти мероприятия. Для того, чтобы выиграть билеты, вам нужно услышать вопрос от Геры и ответить на этот вопрос с помощью смс-сообщения или с помощью телеграм-канала нашего.
3: Не канала, или Макса.
4: Да, или Макс можно тоже написать. Напомним, СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот».
3: Да, и пишите вы ответ, имя, фамилию и номер телефона.
4: Да.
3: Только так принимаются ответы. Ну что, поехали, друзья.
4: Давай.
3: Мы плохого не посоветуем.
4: Не знаю, куда мы едем, но поехали.
3: А мы едем в 7 июня в 19.00 в Театре на Трубной состоится премьера рок-н-ролл драмы «46 минут». По книге известного музыканта, одного из лидеров группы «Underwood» Максима Кучеренко. Первый драматический опыт музыканта, который позволил создать настоящий театр, воспоминаний из его прозы, поэзии, музыки и рисунков. Скетчи автора можно будет увидеть на выставке перед началом спектакля. Также вслед за трогательными философскими историями кукол Ризо Габриадзе и сценическими откровениями Петра Мамонова, извините, на грани исповеди и перформанса.
4: О ком точнее ты думаешь, Макс?
3: Перформанса Максим Кучеренко создает автобиографическую историю, в которой соединяются элементы трагикомедии и искренние эмоции, мистицизм и поэтика памяти. А еще в спектакле зрители услышат фрагменты шести новых песен музыканта. 46 минут – это хроники маленьких перерождений для всех, кто верит, что жизнь можно начинать снова и снова и в любом возрасте. Итак, 7 июня в 19.00 театр на Трубной. Два билета у нас есть. Друзья, готовьтесь. Но Герману слово.
6: А вопрос нужен, да?
3: Нет.
4: Очень нужен гол.
3: Спой песню.
6: Хорошо. Сегодня день рождения Федерико Гарсии Лорки.
3: Ух ты!
6: Да, одного из величайших испанских поэтов-драматургов, который, между прочим, всего 38 лет прожил, пока не был расстрелян последователями режима Франциско Франко. Его стихи очень много переводились на русский язык огромным количеством разных людей. И у меня такой вопрос следующий. Кто был самым известным переводчиком стихов Лорки на русский язык?
3: Давайте, господа. Да, плюс 7-925-88-88-94-8 говорит МСК-бот или Макс. Пишите, ждем. Переводчик известный
6: Гарсия. Самый известный.
3: Гарсия Лорки.
4: Друзья, я вас приглашаю на идиота. В театр Пушкина. Да, 16 июня. Это спектакль по мотивам одноименного романа Федора Михайловича Достоевского. После долгого лечения в Швейцарии князь Лев Николаевич Мышкин возвращается в Петербург. В этом сыром, туманном и шумном городе у него нет ни друзей, ни знакомых. Но вскоре оказывается, что каждый, кто встречает князя на своем пути, от генерала до нищего, от пьяницы до аристократа, от гимназиста до старика, нуждается в его внимании и любви. Спектакль Сергея Танышева — это не иллюстрация романа, сна размышления о мире, в котором добродетель кажется безумием, а способность к состраданию приводит к потере рассудка. Приглашаем вас, друзья, на этот спектакль 16 июня в Театр Пушкина на «Идиота». И можете сейчас выиграть два билета.
3: Ты каким-то голосом прочитала анонс очень печальным, таким тонким, высоким.
4: Просто меня твой предыдущий анонс очень сильно рассмешил, и я старалась просто, чтобы вообще, в принципе, зачитать этот анонс, да.
3: Понятно. Так, давайте выясним, кто идет 7 июня в Театр на Трубной на драму «46 минут». А вопрос был...
6: Кто был самым известным переводчиком стихов Лорки на русский язык? Самым известным переводчиком стихов Лорки на русский язык была Марина Цветаева.
3: Она
6: огромное количество его стихов перевела на русский язык. И первой нам об этом сказала Елена Попова.
3: Елена Попова, вы идете в театр на Трубной на спектакль 46 минут, рок-н-ролл драма. Ну а теперь, кто же отправится на «Идиота» в Пушкинский театр имени Пушкина?
6: Тот, кто напишет, простой вопрос достаточно, тот, кто нам скажет полное имя Лорки.
4: СМС плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм говорит Москобот. Макс,
3: ну, давай, а в музее, жги. Да, в музее «Садовое кольцо», филиал музея Москвы, открывается выставка «Мещанство. Сословие или явление», посвященная одному из самых противоречивых понятий русской социальной истории, актуальному и сегодня мещанству. Экспозиция предлагает взглянуть на мещанство через призму истории, повседневности и городского быта, литературы, философии одновременно в двух аспектах. Как на второе по численности сословие Российской империи и как на особое социальное явление. Экспозиция в архивных документах и фотографиях из фонда Музея Москвы показывает путь, который за 400 лет своего существования проделало понятие именно мещанства. Вначале оно обозначало просто горожан, выходцев из западных земель, которые в Москве жили, как ни странно, в мещанской слободе. Ну а с конца 18 века мещанами стали называть представителей низших городского сословия, то есть ремесленников, мелких торговцев и городских обывателей. Но уже во второй половине 19 века слово приобрело также отрицательное значение. Теперь мещанским называли образ мышления людей, замкнутых исключительно на личном благополучии, одержимых культом вещей и испытывающих страх перемен. Отдельное внимание на этой выставке уделено советскому периоду, когда борьба с мещанством превратилась в часть государственной идеологии. Короче, друзья, хотите погрязнуть, утонуть в мещанстве? Идите, да, в истории, в музей «Садовое кольцо». Выставка уже открыта. Мещанство, сословие или явление. Кто у нас идет на «Идиота»?
6: Полное имя Федерико Лорки было Федерико дель Саграда Корасон де Хесус Гарсия Лорка.
3: Ой, вот, Мария.
6: Мои любимые, да, испанские имена. Да, да, все верно. Мария первая дала нам правильный ответ. И получает, получается, билеты на «Идиота».
3: Да, Мария, фамилию я не совсем понимаю. Нельсон, наверное, правильно прочитать. Нельсон, Мария Нельсон пусть будет. А кто в музей «Садовое кольцо» на мещанство у нас-то пойдет?
6: Тот, кто ответит на следующий вопрос. Сегодня, 5 июня, каюсь, не запомнил какого года, но достаточно давно было, Ерофей Хабаров вернулся из своего похода по Приамурью в Якутск, составив такие достаточно схематичные карты определенной земли Приамурья. Как называлась земля, схемы которой он привез в Якутск?
4: Только она, наверное, Марии Нельсон.
3: Да?
4: Ну, ой, мне кажется, извините. Да, ударение на Нельсон.
3: Нельсон, извините, да. Мария, да. Если мы неправильно прочитали. Так, и подожди, еще раз вопрос, Гер.
6: Ерофей Хабаров.
3: Да, как он называлась земля?
6: Как называлась земля?
3: Карты, которые он сделал. Да. Друзья, да. Плюс 7-925-88-88, ну и так далее.
4: Да, да. Это уже, мне кажется, отскакивает просто. Ночью разбуди наших слушателей, да, да, и они нам,
3: Марина,
4: скажут координаты.
3: Жги.
4: В День русского языка в Театре Всеволода Шиловского состоится показ документально-литературной постановки, посвященной солнцу русской поэзии. Артисты театра Евгений Ядрец, Камила Гайбо, Юрий Катаев и Юрий Бессонов прочитают фрагменты произведений, сказки, поэмы, прозу великого поэта. Зрители увидят рисунки Пушкина, редкие прижизненные портреты, старинные обложки. Эти артефакты будут показаны в стиле немого кино, создавая невероятную атмосферу сопричастности. Сценарист и ведущий Денис Лизин, журналист, радиоведущий, расскажет о поэте, разрушая многие стереотипы. Он докажет, что Пушкин был мега-креативщиком, первым копирайтером и райтером России. Те, кто придумал подписи, подписку на контент и фэнтези на русском языке. Участники путешествия по судьбе поэта узнают много житейских подробностей. Например, то, что Александр Сергеевич проигрывал в карты главы Онегина, зачем ему нужны были трости и почему сказка о царе Салтане – это первый литературный сериал. Друзья, все это 6 июня, 18 часов, можно будет посмотреть в театре Всеволода Шиловского. Мне кажется, это очень интересный, необычный формат.
3: Кстати, трости у него какое-то необычного веса были, по 3,5 килограмма зачем-то. Да, друзья, есть билеты, сейчас разыграем, но прежде узнаем,
4: как 3,5 килограмма мало.
6: Ну, не прям нет. Качать, но в тонусе держать.
4: Приседать так,
3: ну,
4: плив
3: так,
4: плие, да?
3: Может, кого-нибудь ударить, знаешь, так, набалдашником. Кто идет в музей «Садовое кольцо» на выставку «Мещанство, сословие или явление»?
6: Ерофей Хабаров ходил походом в землю, которая называлась Даурия. Там жили подданные Маньчжурии.
3: Угу. А, рядом с Китаем?
6: Ну, да. Прямурье же.
3: А, да, ну.
6: И составил, соответственно, чертеж он земли, который называлась Даурия. И первым нам правильный ответ дал Сергей Дьяконов.
3: Сергей, два билета на выставку «Мещанство, сословие или явление» в музей «Садовое кольцо», филиал музея Москвы. Ваши.
4: А кто у нас пойдет в театр Всеволода Шиловского?
6: А, тот, кто ответит на следующий вопрос. В этот день, 5 июня, был освящен и открыт памятник Александру Третьему в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Да, но на том месте, где он был освящен и открыт, он уже не стоит. Ну, там так. Советская власть, все дела, переместили его, да. И вот вопрос, что стоит на том месте, где первоначально стоял памятник Александру Третьему?
3: Какая прелесть.
4: Друзья, отвечайте, а Макс пока вам расскажет о каком-то следующем интересном мероприятии.
3: Да, я просто вспомнил сейчас про памятник. В Киеве вчера убрали памятник Булгакову. Но вспоминайте, когда вот еще там 5-10 лет назад ломали Ленина, памятник Жукову. Их просто кувалдой роняли, разбивали голову.
6: Это просто сняли?
3: Нет, его укутали в одеяло, обложили подушками.
4: Заботливые.
3: И, да, замотали скотчем. Мы просто взяли и целиком скульптуру увезли.
6: В музеоне
3: просто
6: теперь стоит,
3: да? Не знаю, вот мне интересно, кто заказчик и куда его дели? Россия ли или все-таки они-то... Почему Булгакова так вот бережно, хотя Булгаков всегда не любил Киев, и хотя и называл украинский язык безумной мовой, или как там правильно. Короче, небольшой любитель-то он был там, где жил. Но неважно. Ладно, про памятник отвечайте и получите два билета. Ну а 5 июня, то есть сегодня, друзья, в 18:30 в Центральном доме литераторов состоится литературно-музыкальная программа «Пушкин и история». Я же говорил, мы сегодня вас утопим в Пушкине. Посвященная как раз дню рождения писателя и дню русского языка. В год 85-летия начала Великой Отечественной войны программа обращается к героической истории России и ее отражению в творчестве Пушкина. Вечер соединит звучащее художественное слово, музыку и видеосюжеты. Зрителям будут представлены литературно-художественные композиции по произведениям писателя, а также писателей-фронтовиков, сюжеты о жизненном и творческом пути великого поэта, а также размышления о влиянии пушкинской традиции на поколение победителей Великой Отечественной войны. В программе будут лучшие музыкальные пушкинские произведения, это романсы, также литературно-музыкальные композиции, произведения, которые раскрывают связь русской классической литературы, исторической памяти и духовной преемственности поколений. Имейте в виду, мероприятие сегодня 18:30 в Центральном доме
4: поэтому
3: литераторов.
4: Поэтому хорошо
3: подумайте. Да, но имейте в виду, если вам не так интересен Пушкин, его произведения, в Доме литераторов каждый уважающий себя москвич должен побывать. Потому что это намоленное место. Вот обязательно. Два билета есть.
4: Давай, но сначала узнаем, кто идет в театр Всеволода Шиловского.
3: Кто же на Пушкина?
6: Пришла советская власть, убрала памятник Александру Третьему с площади Восстания. И на сегодняшний день там стоит обелиск городу-герою Ленинграду. И первый нам правильный ответ дала Дарья Бузина.
4: Дарья, мы вас поздравляем.
3: Да, поздравляем. Ну, а теперь в Дом литераторов сегодня на, опять же, программу «Пушкина история» отправляется тот, кто правильно ответит на вопрос. Герман, какой вопрос?
6: Памятник был царю Александру Третьему, да, несмотря на то, что советская власть не очень любила царей, императоров и всех прочих ребят, памятник не был уничтожен, но он был перенесен. И вопрос следующий, куда он был перенесен и где стоит и по сей день?
3: Какой ты необычные вопросы задаешь, какой креативный.
6: Вообще, да, скажи.
3: Да, Мариночка, да. Давай.
4: Слушайте, у меня очень сложный анонс, я вас, пожалуйста, прошу, сдерживайте себя.
3: Сдерживай, да,
4: сдерживайте,
3: хорошо.
4: Да. В общем, я вас приглашаю.
6: Как быстро Макс сложился.
4: Просто 3, 2, 1. Я вас приглашаю в Малый театр на малую сцену, на Большой Ордынке. Соберитесь, угу. Да? Малый театр, малая сцена на Большой Ордынке.
3: Да, да.
4: Там будет спектакль «Жена солдата» 6-7 июня в 14 и 22 июня в 19.00. А, премьера победителя третьей режиссерской лаборатории Малого театра России «Время героев» от 20 к 21 веку. Цирена Батацеренова по пьесе, извините, Цепилмы Очировой, ну, мне сложно было произнести, да. Но я справилась, и Олега Юмова в сопровождении живой музыки. Молодой режиссер из Улан-Удэ посвятил спектакль тихому подвигу женщин России, хранящих любовь, проявляющих терпение и стойкость, оберегающих семейный очаг в ожидании мужей-воинов. Их сложные судьбы сплетаются сквозь века в единую нить российской истории. Мне кажется, это очень такой, знаете, духоподъемный,
3: да,
4: спектакль. Такой, вот прям вот нужно на него сходить, вот, вот собраться и сходить. 6-7 июня, либо 22 июня в Малый театр на малую сцену на Большой Ордынке «Жена солдата». И мы сейчас тоже два билета на него разыграем.
3: Да, но прежде мы узнаем, кто у нас идет в Центральный дом литераторов сегодня на программу «Пушкина история». Угу. Герман, кто же у нас победит?
6: Памятник Александру Третьему по сей день стоит в парадном дворе Мраморного дворца в славном граде Санкт-Петербурге. И первый нам правильный ответ на этот вопрос дала Екатерина Сергеевна.
3: Екатерина Сергеевна, ваши два билета, имейте в виду сегодня, готовьтесь, собирайтесь. Ну а теперь на спектакль «Жена солдата», да, в Малый театр. Угу. Герман, зачтете, зачитайте.
6: Вопросик, да, вопросик нужен. Хорошо, в этот день, 5 июня, был в воздух запущен первый воздушный шар «Аэростат» братьями Монгольфье. Французскими. Ну. И вопрос следующий. И из чего он был сделан?
4: В смысле, друзья, материал? Пока отвечайте.
6: Да, да.
4: Да. Из и чего выкройте билеты, а Макс пока расскажет о следующем событии.
3: Да, а вот на это мероприятие вход свободный, вопрос не будет. Но послушайте, Всероссийский музей декоративного искусства впервые становится площадкой проекта «Лет в Москве» с 4 июня по 30 августа с музеем... в музейном саду усадьбы Остермана пройдет городской фестиваль искусств «Русский кот». Не Д, а Т. Это бесплатно открытая площадка, да, где русская культурная традиция оживает в арт-объектах, музыке, театре, танце, кино, просветительских программах и творческих практиках. Название фестиваля – это игра слов «код» и «код». Отсылает к миссии музея, которая хранит крупнейшую в России коллекцию народного и декоративного искусства.
4: Надо шпинат там... убрать.
3: Точно, потому что там познакомишься с котом Баюном. Там на площадке живет кот Баюн, это центральный объект.
4: Конкурент.
3: Да, а, кстати, 260 тысяч единиц хранения в Музее декоративного искусства. На 3 летних месяца музейный сад превратится в открытое городское пространство, где русская культурная традиция оживет в арт-объектах, музыке, театре, как я уже сказал, и творческих практиках. Ну, что будут лекции, дегустации чая каждый день. Чай, кстати, называется «Москва». Перформансы разные, спектакли под открытым небом, ну и море музыки и эмоций. Вход свободный, еще раз, Музей декоративного искусства Москвы. Всероссийский, извините. Вот такое мероприятие. Приходите бесплатно.
4: А кто нас отправится на «Жену солдата» в Малый театр?
6: Нам много правильных ответов прислали, но вот самый такой подробно, хорошо расписанный, первый, значит, да? Ответ следующий. Воздушный шар братьев Монгольфье был изготовлен из бумаги с прокладкой из льняного полотна. Оболочка аэростата была пропитана квасцами, и к ее нижней части крепилась плетеная корзина. И этот ответ нам прислала Анастасия Кузнецова.
4: Анастасия, мы вас поздравляем.
3: Да, два билета ваши. Марин, есть у тебя еще что-то?
4: У меня есть еще, да, очень интересное мероприятие. 9, 16 и 23 июня состоится возвращение обновленной летней музыкальной программы «Симфония в парке» и 8 тысяч свечей от шоу «Люмисфера» в Зеленом театре ВДНХ под открытым небом. Третье лето подряд она покоряет сердца тысяч москвичей и гостей столицы, оставляя незабываемые впечатления и эмоции. Зрители ждут не только потрясающая атмосфера и любимая музыка в исполнении оркестра, но и чувства по-настоящему наступившего лета. Обновленная для нового сезона программа «Симфония в парке» соединяет культовые и любимые произведения классической и популярной музыки под открытым небом. Это цельный эмоциональный и культурный опыт, который складывается вокруг зрителей симфонии звуков, природы, света и атмосферы, проникая глубоко в душу ощущением неповторимого момента. Основной состав и оркестра «Люмисфера» под управлением дирижера Павла Гагадзе и вокалистки Вероники Воронкевич представит специальную музыкальную программу, которая объединит композицию Людовика Эйнауди, Ханса Циммера, Антонио Вивальди, Сергея Прокофьева и многих других. «Симфония в парке» и 8 тысяч свечей – это замечательная возможность начать свое лето, разделив восторг от симфонической музыки с родными и близкими. Друзья, все это будет в Зеленом театре ВДНХ 9, 16, 23 июня с 21 часа до 22.30. Не пропустите. Я там была, мероприятие, правда, классное, интересное.
3: Очень красиво.
4: Очень атмосферное.
3: Да, как Марина сказала, теплее одеваться надо туда только.
4: Это правда.
3: А, два билета у нас есть же?
4: Конечно.
3: Гер, давай. Быстренько, у нас времени мало.
6: Сегодня день памяти Рэя Брэдбери. Такой писатель. Написал в свое время интересный роман, назывался «451 градус по Фаренгейту». И очень необычная история написания этого романа. Я вчера готовился, изучал, и там прям там интересно. Например, вопрос следующий. Сколько Рэю Брэдбери стоило написать роман «451 градус по Фаренгейту» в долларах?
3: Ух ты, как интересно.
4: Интересный вопрос.
3: Так, ну а я приглашаю вас на экскурсию, друзья. Значит, под звездой высотки на Котельнической экскурсия на вершину здания. Что будет? Посещаем парадный подъезд, поднимаемся на самый верх, в секретное недоступное место с потрясающим видом на Москву. И даже на скульптуру высотки посмотрим свысока. На маршруте будет, значит, интерьеры бывшего гастронома, знаменитого букиниста. Рассмотрим невероятные потолки ателье для невест. Заглянем в кинотеатр и узнаем, как понять, историческое ли убранство или имитация истории внутри. Ну и того, высотки очень много. Комплиментом станет для гостей чай в самоваре с баранками под звездой легендарного небоскреба. Все это, значит, можно снимать, можно смотреть. Прогулки очень не тяжелые. Идет она, подожди, час с чем-то, да, насколько я помню?
4: Часов,
3: да, около двух часов. Mm-hmm. Там, как я уже сказал, кинотеатр, булочная, декор, ну и так далее. Друзья, есть два билета, но прежде мы узнаем, кто пойдет у нас на 8 тысяч свечей.
4: Зеленый театр в ДНХ от «Люмисферы».
6: Писал Рэй Брэдбери 451 градус по Фаренгейту на арендованной печатной машинке, в которой была прорезь для монетки. Ты бросал туда 10 центов, и она разблокировалась на полчаса. Он написал роман за 9 дней и потратил на это $9.80. И первым нам правильный ответ дал Тимофей Муравьев.
3: Тимофей Муравьев, ваши два билета. Марин, можно я быстро еще одно расскажу?
4: Ну, конечно.
3: Цирк, театр, чудеса. Летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». Куда же без Пушкина, это уже 5 минут. «Сны Пушкина» — это не иллюстрация всеми любимых сказок, а цирк смыслов, интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. «Сны Пушкина» — это ультрасовременное прочтение знакомых с детства сюжетов, драйв живого звука и авторской музыки, сочетание уникальных технических решений и трюков. Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную няни и видит себя во сне уже взрослым и в волшебной стране Лукоморье, где оживают герои еще будущих сказок. Верными спутниками поэт становятся перо, чернильница и бумага. Три харизматичных клоуна. Сюжет Лукоморья — это полное море чудес, неразрывно сплетающийся с реальной биографией Александра Сергеевича, его любовью к Наталье Гончаровой и роковыми превратностями судьбы. Идут спектакли каждую пятницу, субботу, воскресенье на арене «Дружба» в Лужниках до 27 сентября. Два билета есть, но у нас теперь один вопрос мы задаем. И первых два, кто ответит, один идет на крышу и выше, а второй идет на «Сны Пушкина».
6: Хорошо. Вопрос очень простой. Где публиковались первые главы романа «451 градус по Фаренгейту»?
3: Друзья, плюс 7-925-88-88-94-8 и говорит МСК-бот. Первых два, кто ответит, идут на экскурсию крыши и выше. Это называется она под звездой Высотки. А второй победитель на сны Пушкина на арену Дружба в Лужниках. Ну,
4: как будто я пока не вижу ответов. Или они уже появляются?
3: Ну, неужели журнал Playboy? Я сейчас заплачу.
6: Абсолютно верно.
3: Да?
4: Серьезно?
3: Да.
6: Абсолютно верно. 451 градус по Фаренгейту публиковался в журнале Playboy.
3: Так, ну вот у нас есть два победителя. Бузовский Александр, верно? И
6: да.
3: Дмитрий Скоробогатов.
6: Да.
3: Дмитрий у нас идет на Пушкина. Ну, там решим, короче. Спасибо, друзья. На этом все. Марина Александрова.
6: И Макс Челноков.
3: Ведите себя культурно.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве час дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об интересе западного бизнеса к международному форуму в Петербурге и ожидании заявлений Владимира Путина. Президент России выступит сегодня на пленарной сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства. Главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента в ходе панельной сессии, сказал Песков в интервью газете «Известия» на полях международного форума в Петербурге. Официальный представитель Кремля уточнил, что иностранный бизнес хочет знать основной вектор, куда Россия собирается идти экономически и политически. Им важно понимать, что Россия считает для себя основными вызовами, отметил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства призвал не преувеличивать интерес Запада и значение приезда каких-то эмиссаров. Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией. По словам президента Франции, речь идет о взаимодействии с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес. Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины, сказал Макрон после прибытия на саммит ЕС «Западные Балканы» в Черногории. Мосфильм оценил каждый из 1598 фильмов своей коллекции в 1 рубль. Это следует из пояснений бухгалтерской отчетности киноконцерна по российским стандартам бухучета за 2025 год. О каких именно фильмах идет речь, в документе не уточняется. Как пишут ведомости, определить стоимость исключительных прав на киноленты объективно невозможно. В пояснениях к отчетности говорится, что расходы на их производство осуществлены десятилетия назад. Опрошенные газеты эксперты считают, что при оценке киноленты из коллекции Мосфильма для их постановки на баланс был выбран технически корректный, но крайне консервативный подход. Дмитрий Песков впервые дает интервью блогеру. Пресс-секретарь президента России признался в этом во время беседы с фигуристкой Евгенией Медведевой. Официальный представитель Кремля отвечает на ее вопросы в модном сейчас формате «Норм или стрём» в блогерской студии ВК на полях Международного экономического форума в Петербурге. Песков назвал «стрёмом» подъемы в 6 утра. Он отметил, что просыпается ближе к 8 часам. Он также рассказал, что безразлично относится к чтению новостей про самого себя. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 24 градуса, завтра в городе по-прежнему без осадков и небольшая облачность. Ночью плюс 14-16, в утренние часы до 19 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до плюс 26. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление завтра составит 753 миллиметра ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: Реклама.
8: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
9: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
10: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
11: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки у

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
3: Всем здравствуйте.
2: Будем сегодня говорить о том, для чего нам даются лишения. И наши координаты, друзья, если у вас будут возникать вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Можно еще писать нам в Макс и смотреть на нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в ютуб-канале «Говорит Москва» и ВКонтакте. Тоже идет видеотрансляция. Лен, лишения, да, вот это вот понятие, почему они с нами происходят, и почему вообще нам так странно, так страшно, точнее, с чем-то проститься, чего-то лишиться?
3: Лишение – это естественная норма жизни, и мы, к сожалению, об этом не задумываемся. Почему? Mm-hmm. Потому что нам мало рассказывают о том, как устроен мир. Во-первых, мало кто знает, как он устроен, мало его исследует, а во-вторых, мы немножечко потеряли связь с предыдущими поколениями. А раньше люди, совсем вот древние люди, даже, например, возьмем какое-нибудь время язычества, там люди добровольно приносили жертвоприношения.
2: Да.
3: Да, для чего? Для того, чтобы что-то добровольно отдать, для того, чтобы что-то ценное взамен получить. А это был непростой ритуал, это был очень значимый и важный ритуал, в который люди свято верили. И в некоторых вообще странах и в некоторых культурах эти жертвоприношения были очень такими садистическими и очень жестокими. Мы знаем из Библии примеры, да, с жертвоприношениями, из библейских легенд. И получается, что на данный момент мы это не анализируем. Ну, как мы обыватели, да, то есть об этом очень активно рассуждают философы, культурологи, социологи, mm-hmm. психологи, да. Когда мы каждый раз работаем с проживанием какой-то потери, вот лишение, это же, оно уже потеря, утрата, дефицитарное состояние. То есть когда у нас что-то было, а потом мы чего-то лишились. И мы, к сожалению, это воспринимаем как некую кару Божью. Ну, то есть, вот, наверное, нас за что-то наказали.
2: Что-то мы не так
3: раз
2: делали.
3: Раз мы что-то ценное потеряли. Либо мы какие-то не такие, да. Либо с нами что-то не так. А на самом деле это абсолютно естественный процесс. Почему? Потому что за все в нашей жизни мы платим какую-то плату. Вот за все надо платить. Мы к этой фразе относимся, знаете, как к фразе из кинофильмов. За все надо платить. Но при всем при этом, если мы обратимся к философии, то там есть такой постулат. Ничего не возникает из ниоткуда и не уходит в никуда. Да, в физике есть закон сохранения энергии, который говорит, что если энергия выработалась, она не может быть уничтожена, она может быть только перераспределена там, в другой вид, в другое состояние. Так и у нас. Если у нас что-то убывает, то у нас обязательно что-то появляется. Да, то есть мы что-то получаем взамен.
2: Убыло-прибыло.
3: Да. Никогда не бывает пустоты. Если у нас случается какое-то лишение, и мы это лишение проживаем, причем у нас существует правильная схема, психотерапии существует правильная схема взаимодействия с лишениями, проживания лишений, то на место этой пустоты обязательно кто-то или что-то придет. Так выходит, что люди настолько сильно закапываются в негативном проживании вот этого дефицита,
2: события,
3: да,
2: какого-то,
3: потери
2: может быть,
3: вот,
2: да,
3: этой,
2: да.
3: Что они эти возможности, которые приходят, да, новых людей, новые какие-то события, новые ситуации, вообще что-то хорошее, да, они это не воспринимают. И они оказываются затоплены проживанием этого лишения, и очень часто вообще приходят к такому выводу. Пусть у меня ничего не будет, но я зато ничего и не лишусь. Mm-hmm. Понимаете? Нам для того, чтобы в нашу жизнь приходило что-то новое, для того, чтобы в нашей жизни происходило развитие, нам необходимо чего-то лишаться. И мы эти лишения, обращая внимание, проживаем практически с самого... самых первых дней нашей жизни, да, вот мы, например, учимся, когда ходить, мы делаем какой-то выбор, неосознанный выбор, мы сначала сидим,
2: ползаем,
3: потом ползаем, но мы могли бы так и остаться ползать дальше.
2: В целом, да.
3: Да, или лежать на животе, да, дальше, или сидеть.
2: Удобно.
3: Ну, мы же научились.
2: Да.
3: Но мы почему-то принимаем решение, да, мы делаем выбор, и начинаем ходить.
2: Угу.
3: Соответственно, мы же от чего-то уже даже в малышовом возрасте начинаем отказываться. Да, отказываться от того комфорта, где мы сидим, а вокруг нас бегают. Мы принимаем решение сами докуда-то ползти или сами докуда-то идти. И это связано с потерей комфорта, потому что учиться ходить – это очень страшно и очень болезненно.
2: Угу.
3: Мы просто этого не помним.
2: Да.
3: Да. И поэтому мы в течение всей своей жизни, приходя на следующую ступень развития, вот люди приходят в психотерапию, очень часто с запросом. Запрос звучит так, особенно у мужчин. Я хочу, чтобы моя жизнь вышла на новый виток развития. Вот я что-то, вот мне не устраивает, я хочу на новый виток развития. Но при этом вторую часть важную, что для того, чтобы ты что-то получил, у тебя случился новый виток развития, ты должен будешь что-то отдать, ты должен будешь чего-то лишиться. Вот эта часть в голове человека, она не установлена, а он ее не воспринимает.
2: Да.
3: Почему я должен чего-то лишаться? Я же хочу только получать.
2: Угу.
3: Мы не можем только что-то получать. Мы всегда будем чего-то лишаться. И чем больше мы хотим получать, чем больше мы копим достижений, чем больше нам дается, тем больше у нас будет лишений.
2: Это как будто бы такой закон энергии, да?
3: Закон сохранения энергии.
2: Да,
3: прибыло, убыло, да.
2: Да, ну, да? А значит ли это, что если я что-то отдаю, мне обязательно что-то нужно ждать взамен за то, что я отдаю?
3: Тебе обязательно это дастся. Ты можешь не ждать, вы можете не ждать, но и вы обязательно это получите. Вы получите такую возможность. Пользоваться ей или нет, это тоже будет ваш выбор.
2: Угу.
3: Да? Вот знаете, когда эзотерические психологи карты Таро раскладывают, они очень часто, ну, кто поумнее из этих психологов, они очень часто говорят такую людям правильную вещь. Например, приходит к ним человек, они им там раскидывают и говорят, вот тебе дастся такая-то возможность. А человек боится, человек очень часто боится возможностей. Вы не представляете, насколько часто человек боится хороших возможностей. Он прямо от них закрывается, он от них
2: бежит.
3: А вдруг
2: там успех будет?
3: Он ловит панику, да, что я буду с этим делать,
2: да,
3: я не
2: да,
3: справлюсь,
2: да,
3: меня это раздавит,
2: вдруг
3: и так
2: получится.
3: Далее, в ощущениях.
2: Угу.
3: И получается, что этот таролог, потенциальный, скажет, вы знаете, если вы запросили у Вселенной какую-то мечту, да, какую-то, например, там, любовь найти, или деньги найти, или ребенка родить, вот вы запросили, и вам это дается, если вы этим не воспользуетесь, вам наказание будет. Они так людей мотивируют к тому, чтобы они разворачивались в сторону своих возможностей.
2: Угу. Все да. Не просто так.
3: Но это если хороший попался,
2: да.
3: Если хороший таролог,
2: да.
3: Если глупый, то он напугает только человека, да, и включит ему систему ограничений, да. Сдержек и противовесов вместо мотивации. А получается, что, еще раз говорю, лишения, потери и дефициты – естественная часть нашей жизни, которую мы избегаем. Мы стараемся, чтобы лишений у нас было как можно меньше, а приобретений всяческих достижений как можно больше. Но так как так не работает, да, и даже если мы это не анализируем, то мы все равно к какому-то возрасту понимаем, что так не работает. Очень часто мы сами себе ставим запрет на развитие. Потому что развитие будет подразумевать лишение достижения, вот понимаете, взлеты и падения, взлеты
2: да,
3: и падения.
2: Да, нужно постоянно что-то делать.
3: И мы себе ставим запрет на развитие. Мы говорим, стоячая вода тоже болотце, мы в этом болотце посидим,
2: да.
3: Пусть у нас будет такая стерильная, с точки зрения эмоций, с точки зрения событий, среда, да? Пусть нам живется привычно. Привычно для нас это означает легко. То есть даже если это какой-то дискомфорт, мы же очень быстро к любому дискомфорту адаптируемся, на самом деле, да, мы привыкаем. И получается, даже если мы привыкли терпеть какой-то дискомфорт, мы не будем от него избавляться, ну, потому что это нам привычно. И поэтому вот эта вот жизнь в привычном, она приводит обычно к тому, что у человека серьезная стагнация, ну, а потом деградация случается.
2: А вообще, когда вот мы чего-то лишаемся, как наша психика начинает реагировать?
3: Она начинает, по идее, как она должна реагировать правильно, как мы учим реагировать правильно на потери. Включая физические потери. Самые тяжелые для нас потери – это физические потери. Причем из всех физических потерь самые тяжелые с точки зрения проживания – это потеря ребенка и потеря любимого человека в моменте, когда чувства очень яркие. Не тогда, когда ты с ним уже там полжизни прожил, это был твой как бы вот, ну, близкий человек, но он ушел, да, а вот когда на точке

0: или если мы лишились чего-то очень ценного, чем выше ценность, тем выше степень горевания будет. И вот, соответственно, мы должны отгоревать горе, да, а как мы проживаем горе? Мы сначала должны отрицать, потом мы должны мириться с реальностью, потом мы должны позлиться, потом мы должны эту злость сублимировать, потом после злости у нас должна принятие прийти, и после принятия у нас должна остаться легкая грусть. Что такое отпускание? Вот когда мы проживаем какую-то потерю, что такое отпускание? Это значит, нам нужно прийти к ситуации, когда мы, называется, прожили травму. Не тогда, когда мы забыли кого-то или забыли ситуацию,
1: сделали, как некоторые. Сделали вид, что этого не было, да?
0: Да, которые, не, как некоторые, они начинают табуировать. Я сделаю вид, что со мной такого не происходило. Да, да, да, буду делать вид, что у меня никогда не было этой травмы, никогда не, со мной так не поступали. Вот это называется работающая травма. А как выглядит залеченная травма? Это когда внутри связь сохраняется в виде памяти, в виде грусти, а внешне триггер теряется, то есть внешняя связь теряется. То есть человек может внешне начинать проживать совершенно спокойно жизнь, но внутри он сохраняет память о том, что было. И эта память вызывает легкую грусть.
1: А если, например, вот он живет обычную жизнь, потом он возвращается в вот это состояние, да, физической потери, угу. и он как будто бы опять откатывается
0: назад.
1: Непрожитая
0: травма. Все откаты назад, включая физический, психоэмоциональный, это значит реакция на триггер. Вот случился триггер, и вышла, травматика поднялась. Да, это называется непрожитая травма. И она будет работать всегда, всю жизнь. Вот я уже говорила, что если мы там в нашем теле что-то ломается, не знаю, мы режемся, ломаем руку, ногу. Это как-нибудь организм, даже если врач не вмешается, и даже если мы ничем себя не намажем, никакими таблетками не накормим, это наш организм каким-то образом попытается залечить. Вот у него есть вот этот способ самовосстановления, да. Ткани восстанавливаются, кости пытаются как-то срастись, ну, худо-бедно как-то. Но с психическими травмами, да, с психической болью так не работает. Там время не может излечить травму. Время излечивает травму, если ее лечить. Тогда да, тогда время союзник. А так это бесполезно.
1: Самостоятельно это невозможно, ну, да, сделать?
0: Нет. Самостоятельно
1: такую
0: тяжелую травму нет. Нет. Ее можно вытеснить. И каждый раз при возникновении триггера она будет подниматься, и человек будет откатываться, да, и чувствовать это состояние, эту боль.
1: А если, например, просто ровно жить и в эту травму не откатываться, а будет ли она влиять на качество жизни?
0: Травма всегда влияет на качество жизни не только на наши, но и на жизнь наших детей, нашей семьи, на жизнь наших внуков.
1: И даже если нам кажется, что сейчас мы уже там про все забыли, стараемся не вспоминать, там, да, как-то...
0: Ну... Понимаете, память, она же у нас оперативная, да, мы осознаем только оперативную память, есть еще скрытая, есть еще область бессознательного. У нас вообще, мы вообще ничего не забываем. Мы в оперативной памяти можем мало объектов держать. Мы можем что-то забыть, потому что памяти, ну, условно, оперативной мало. Но в целом все, что мы проживали, начиная, извините, с момента зачатия, мы всю эту информацию помним так или иначе.
1: Да. Идем дальше.
0: Ну вот смотрите, вот обычно мы должны проживать гореванием, но очень многие люди, они ее проживают, любое лишение, злостью, только злостью. То есть они из всей формулы горевания берут только злость, да, и начинают злиться. Например, произошло предательство, да, предал тебя любимый человек. К примеру.
1: Да.
0: И ты вместо того, чтобы отгоревать это, да, ты берешь и обижаешься на него. То есть ты берешь агрессию, обида – это невысказанная злость, да, облекаешь ее в форму обиды и думаешь, что эта обида, она помогает прожить вот это расставание, вот это предательство, как-то с ним примириться. Но здесь есть ловушка. Дело в том, что все, что замешано на злости, ярости, обиде, да, ощущении несправедливости, это гораздо более тесная привязка, чем состояние любви и принятия. Понимаете? Вот когда мы выходим в принятие, а принятие – это такое разновидность любви, понимаете, оттуда идет из этого чувства, то тогда отцепиться от негативного переживания, от травматики нам гораздо проще. Обида, злость и ярость привязывает нас к событию или к человеку просто как клей-момент, вот прямо цементом. И получается, что обида и, ну, такое, знаете, негативное замалчивание, табуирование, оно никогда не помогает прожить. То есть очень многие люди потерю проживают, пытаются проживать через злость, думая, что это выход. А это ловушка.
1: Ну, то есть, грубо говоря, если там бывшие, да, начинаем как-то там...
0: Ну, если люди друг на друга злятся, бывшие, я всегда говорю, во-первых, там, значит, есть незаконченные отношения психологические, да? Вот эта злость, она чем-то же питается.
1: Недосказанность, конечно. Невысказанность.
0: Когда это будет, когда будет все равно, ну, вот так, знаете, дружественно-нейтральное общение. Дружественное, вот что бы ни происходило, дружественно-нейтрально. Вот такое состояние, да? А вот в этом случае, да, это прожито, это отпущенные отношения. Пока они триггерят на негатив, на злость, да, пока поднимаются

0: негативные эмоции, эти отношения не отпущены.
1: Это тоже с психологом прорабатывается?
0: Ну, мы, конечно, все рекомендуем
1: прорабатывать
0: с психологом.
1: Но сейчас с Еленой Соловьёвой
0: желательно. Вам же только к психологам и ходи, а жить вообще когда? Только вот к психологам и ходи.
1: Ну, качество жизни же тоже от этого меняется.
0: Да, поэтому здесь нужно четко помнить. Для того, чтобы в нашу жизнь пришло что-то новое, а нового мы боимся, нам нужно отпускать старое. Для того, чтобы у нас появлялись какие-то новые достижения, и мы могли заступать на новую территорию развития и вообще осваивать что-то новое для себя, а это необходимость, да, это необходимость всю жизнь, в этом случае мы должны чего-то лишаться, либо добровольно отдавать. Обращаю внимание, что когда мы говорим про лишение, у большинства людей в голове всплывают такие события, где ты не хотел, чтобы у тебя это исчезло из твоей жизни, а оно берет и исчезает. Вот просто без твоей воли.
1: Можете пример привести?
0: Как ты не происходит? Хотел, чтобы тебя бросали, а тебя бросили. Ты не хотел, чтобы тебя увольняли, а тебя уволили.
1: Да.
0: Ты не хотел, чтобы тебя мошенник со счета деньги украл, а он украл, например. Ты не хотел идти кошелек потерять, но потерял. Понимаете? Хотел ты, чтобы с тобой такое происходило. Не хотел ты лишаться. Для тебя это имело какую-то ценность. Но это произошло, ты лишился, да. И, соответственно, это случилось без нашей волеизъявления. А мы еще в терапии учим, вы знаете, вы можете добровольно что-то отдавать. Вот отдавать, вот если вы хотите сохранять вот этот закон жизни, да, и, в общем-то, держать такой паритет.
1: А что нужно отдавать? Эмоции, время, внимание.
0: Каждому проще свое. Кому-то проще деньги отдавать.
1: Деньги.
0: Кому-то проще время отдавать. В общем, обычно мы отдаем какой-то ресурс. У каждого есть свой
1: помощь кому-то,
0: какой-то главный ресурс, которым ему гораздо проще оперировать. То есть вот у нас у всех есть разная ресурсность. Вот у кого-то денег больше, у кого-то энергии больше, у кого-то силы и влияния больше, у кого-то связей больше. У кого-то, не знаю, широта души позволяет, да, там, не знаю, принимать участие в различных событиях, которые другие избегают, которых другие избегают. Вот у каждого есть свой профицит ресурса. Если у вас нет профицита ресурса, ну, значит, его надо создавать, потому что взрослую жизнь жить все время на дефицитарности, все время быть вот таким вампирчиком, кому-то бы сильному присоединиться и вот кого-то бы подсосать, да, подресурсироваться от кого-то.
1: Да.
0: Это такая паразитирующая позиция, да. Многие люди даже не осознают, что они по этому принципу поживут. Поэтому у каждого есть свой профицитарный вот такой вот механизм ресурсный. И вот там оттуда проще всего и отдавать. Отдавайте добровольно. Добровольно пусть забирают, а тогда будет легче даваться обратно.
1: Вам должно, наверное, хотеться это отдать, да?
0: Это да, это придет, это только через осознание приходит. Нам никогда ничего не хочется отдавать самим.
1: Ну вот хочется помочь человеку, например, ты видишь, что...
0: Да, помогайте.
1: Да, что-то сделать для него.
0: Да, помогать. Не что-то, а прям конкретно, что ему надо сделать. Надо делать что-то. Надо, что ему нужно, то и надо сделать.
1: Нужно ли спрашивать об этом? Или ты
0: желательно,
1: сам?
0: Да, потому что если вашей помощи не просили, то это может быть воспринято как вторжение.
1: А вот если говорить про новое. Как научить себя без напряжения и опасений воспринимать что-то новое?
0: Это сложно. Неправильно переговорю. Это не просто сделать, назовем это так. Объясню. Вот если маленького ребенка взять, ну, там, допустим, пара годиков ему будет, и мы даем ему какой-то новый вкус. Пусть это даже будет самый вкусный и желанный вкус его жизни в будущем. Например, это будет мороженое или шоколадка. Ну, что-то обязательно вкусное. Вот все люди считывают это как вкусное. Вот какой-то приятный вкус. Угу. И мы ребенку в первый раз это в рот кладем. И я обращу внимание, все родители сейчас согласятся, что в первый раз, когда ребенок берет в рот вкусную, незнакомую там еду, он кривит такую гримасу,
1: да,
0: отвращения, такой, он начинает пытаться выпихнуть даже
1: готовит
0: это изо рта.
1: Себя, да.
0: То есть я понимаю, когда он так себе ведет, когда ему там в 8-месячном возрасте вот это вот пюре из горошка, знаете, вот такой из баночек.
1: Ой, обожаю, брокколи холодные.
0: Да, суют в рот. Вот
1: кабачок.
0: Понятно, там отвращение будет. Да. Но он точно так же впервые среагирует и на вкусный вкус. Да, на приятный вкус. Второй, третий раз уже нет.
1: Как будто бы защитная реакция, да, какая-то?
0: Да, потому что мы так устроены. Потому что вот если мы будем ориентироваться на наших предков, то там любое новое, оно гипотетически в себе таило опасность. Там к этому, это новое надо было рассмотреть, палкой его потыкать, да. Там, не знаю, запустить кого-нибудь первого, пусть проверит, чтобы все остальные не пострадали. И этот механизм у нас остался. Это такой, часть такого инстинкта нашего самосохранения. То есть он работает как древний механизм, но мы же живем не как древние люди, да? Поэтому мы все новое воспринимаем с опаской. Но когда мы работаем, мы это знаем, да? То есть это просто некое правило. Наша психика ко всему новому будет относиться с большой осторожностью, да? Вот слабоумие и отвага – это славный такой девиз, но он далеко не всегда работает. Значит, первое, что мы учим, и что может нам помогать воспринимать новое, да, без опасений, то есть не противостоять тому, чтобы новое приходило в нашу жизнь. Или новые люди, да, или там новые возможности, знания, предложения, да, знания там, и так далее. Первое, это какой-то пример. Пример. Вот у других это новое уже есть, и они с этим каким-то образом обращаются. Я на это смотрю, да, то есть у меня есть зеркальные нейроны, у нас у всех есть зеркальные нейроны. И мы, когда на что-то смотрим, что вот у него так есть, мы этому обучаемся, да, то есть маленький ребенок будет смотреть на своего старшего брата, старший ходит там или сестру, а я все еще не хожу, я сижу, он будет смотреть, как тот старший двигается, и он гораздо быстрее пойдет. Он гораздо быстрее пойдет. Кстати, мы всегда в психоанализе, когда мы работаем в концепции психоанализа, а мы не со всеми работаем в концепции психоанализа, не со всеми запросами, мы всегда интересуемся, было ли у ребенка в детстве, например, у взрослого человека, когда он был ребенком, да, было ли такое, что у него, например, была задержка речевого развития, или он, например, поздно пошел, или наоборот, он слишком рано пошел, или начал ли он там поздно самостоятельно кушать. То есть был ли такой момент, что он в детстве уже отказывался от перехода на какую-то ступень развития для того, чтобы сохранить привычное. Например, не ел прикорм для того, чтобы сохранить грудное, ну, материнское молоко, грудное вскармливание. Да? Не начинал говорить, не начинал ходить для того, чтобы сохранить как можно больше близости к маме через инфантильность, к примеру. Да? Такой бессознательный выбор. Почему мы этим интересуемся? Потому что этот механизм, скорее всего, где-то глубоко в бессознательном остался и во взрослом возрасте. И человек лишает себя сознательно каких-то возможностей во взрослом возрасте для того, чтобы сохранить что-то привычное для себя. Что-то привычное.
1: И, ну, сохраняя обычно, себя, да?
0: Да, мы обычно это подсвечиваем. Да. Это, кстати, не такие уж и редкие ситуации. Поэтому, когда есть пример, то есть если другой чего-то новое может освоить, он может для себя это взять, для него это безопасно, он как-то с этим справляется, я-то почему не могу? Значит, я тоже могу, да? Вот самое простое – посмотреть на примеры вокруг
1: Но
0: себя.
1: Но есть же огромное количество людей, вот ты смотришь на них, и вот они там постоянно что-то осваивают, что-то пробуют, да, учатся, да, прыгают, летят, делают. А да, есть, которые вот сидят на одном месте и их все устраивает.
0: Да, для этого нужно искать такой пример. Понимаете, так может сложиться, что в вашем окружении таких примеров нет. Ну, нет в вашем окружении людей, которые готовы в осознанном возрасте, например, профессию поменять. Или нет в вашем окружении людей, там, не знаю, которые сами хорошо зарабатывают. Или нет в вашем окружении людей, которые решились на какой-то поступок, не знаю, так какой-нибудь редкий или благородный. Да? Ну, нет просто. Тогда ищите такой пример. Ищите его где-то во внешней среде, присматривайтесь, и это будет поддержкой. Да? Это поможет.
1: Наставничество такое.
0: Да, это поможет. Угу. Второе, это обязательно кто-то должен поддерживать. Вот в нашем окружении всю жизнь, не только в детстве, в отрочестве, там, в юности, а вообще всю жизнь достаточно. В старости должны быть такие люди, или хотя бы один человек, хотя бы один, который совершенно искренне будет всегда на твоей стороне. Он всегда будет говорить: ты молодец, ты справишься, ничего страшного не происходит. Он всегда такой будет твой совершенно искренний фанат.
1: Как будто коуч какой-то.
0: Поддержка, да. Вот у людей, когда у них не складывается так окружение, потому что, знаете, окружение мы складываем очень часто из бессознательного, и очень часто в нашем окружении только те люди, которые строят нам препятствия.
1: О, да.
0: Ну, то есть, например, мы хотим развиваться, а они нам говорят: да зачем тебе это надо?
1: Что это ты делаешь?
0: Они нас подкалывают, да, они там какие-то примеры приводят.
1: Ты блогер, что ли, теперь?
0: И так далее. То есть они все время пытаются какую-то токсичность распространить. Мы об это очень сильно ранимся. Мы ставим себе запреты, мы стесняемся проявляться, да, мы стесняемся им показывать, рассказывать, что мы вот тут решили. Знаете, сколько психологов, вот я всегда говорю, психологи очень часто это те люди, которые изначально имели другое образование, другую профессию. Потом они доходят до какой-то точки в своей жизни, проживают какой-то свой собственный опыт,
1: да,
0: идут учиться на психологию, учатся в нормальном вузе на психологию и становятся очень хорошими психологами, но уже в осознанном возрасте. И очень часто эти психологи, ну, условно, осознанные, но молодые, вот они только выучились, они стесняются заявить,
1: да,
0: что он был там, не знаю, бухгалтером, а стал психологом. Или он был педагогом, а стал психологом, например. Да? Почему? Потому что окружение начнет смеяться, и окружение начнет пальцем тыкать, и окружение начнет это обесценивать. Они боятся заявить о том, что мы теперь вообще в другой профессии, и это все для нас очень серьезно. Почему это так происходит? Потому что окружение не поддерживает.
1: Потому что оно ничего не делает.
0: Развитие. А почему очень часто окружение не поддерживает развитие? Да потому что окружению становится очень некомфортно, когда кто-то рядом растет.
1: Сейчас новости на «Говорит Москва», потом мы продолжим эту суперинтересную тему.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил об интересе западного бизнеса к Международному экономическому форуму в Петербурге и ожидании заявлений Владимира Путина. Президент России выступит сегодня на пленарной сессии, сообщил пресс-секретарь главы государства. Главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет, и даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента в ходе панельной сессии, сказал Песков в интервью газете «Известия» на полях Международного форума. Официальный представитель Кремля уточнил, что иностранный бизнес хочет знать основной вектор, куда Россия собирается идти экономически и политически. Им важно понимать, что Россия считает для себя основными вызовами, отметил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства призвал не преувеличивать интерес Запада и значение приезда каких-то эмиссаров. Минздрав зафиксировал резкое сокращение перепродаж льготных лекарств. По словам министра Михаила Мурашко, это произошло благодаря внедрению системы маркировки препаратов. Бывает так, что люди пытаются, в том числе где-то нелегально, после получения препарата, бесплатно потом его повторно продать. Сегодня эти нарушения значимо меньше. Этот рынок был колоссальный. Расходы бюджета сейчас сократились, эти нарушения ушли, заявил глава Министерства здравоохранения на сессии Петербургского международного экономического форума. Завод по выпуску живых вакцин построят в особой экономической зоне Технополис Москва. Соглашение о сотрудничестве подписали на полях экономического форума в Петербурге мэр столицы Сергей Собянин и исполнительный директор компании «Фармстандарт» Виктор Харитонин. Высокотехнологичный комплекс площадью 53 тысячи квадратных метров появится на площадке Алабушева в 2029 году. Там будут производить современные живые вакцины против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. На новом предприятии создадут свыше 200 рабочих мест. Сейчас в России лекарства от ветряной оспы и ротавируса не производятся. Дмитрий Песков дал интервью фигуристке Евгении Медведевой. Беседа состоялась в блогерской студии ВК на полях Петербургского международного экономического форума. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что впервые дает интервью блогеру. Официальный представитель Кремля отвечал на вопросы спортсменки в формате «норм» или «стрём». Песков назвал «стрёмом» подъемы в 6 утра и отметил, что просыпается ближе к 8 часам. Он также рассказал, что безразлично относится к чтению новостей про самого себя. У пресс-секретаря спросили, нормально ли с его точки зрения узнавать новости из ТикТок. Дмитрий Песков заявил, что этой соцсетью не пользуется. Кроме того, он признался, что отрицательно относится к ношению бороды. На вопрос «норм» или «стрём» носить роскошные усы, пресс-секретарь, не задумываясь, ответил: «это супер норм». О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в городе по-прежнему без осадков и небольшая облачность. Ночью плюс 14-16, днем в субботу воздух прогреется до плюс 26. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Именно поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
5: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Говорим сегодня о том, для чего нам даются лишения. И вот в первой части нашей программы мы как раз говорили про окружение, которое нас должно поддерживать, как это важно, да?
0: Да, что это очень важно, чтобы всегда в вашей жизни, в нашей жизни был человек, который всегда оказывает поддержку. Он не критикует, понимаете? Вот вы знаете, я сейчас вас поддержу через критику.
1: Да.
0: Расскажу, какой вы не такой, для того, чтобы вы, так сказать, это... подросли, да, над собой, ну, потому что, а кто еще, если не я? Я же вот хороший.
1: Я
0: вот
1: тебе добра желаю?
0: Я тебе сейчас, да, из добра вот этого вот токсичного позитива ты и навалю. Нет, а вот именно тот, который прям все время говорит, ты молодец, ты справишься, я за тебя, все классно, вообще не отчаивайся, иди вперед, упал, поднимайся дальше. Вот это вот, да, такая, как сказать, какая-то такой добрый тренер, да, угу. Вот, который все время
1: в кавычках,
0: за тебя.
1: Да.
0: Который все время за тебя. Дальше, очень важно осознавать свою идентификацию. Да, вот этот вопрос, мы идентификацию нашу осознаем в процессе всей жизни и в процессе прохождения возрастных кризисов. Это когда мы себе отвечаем на вопрос, какой я и кто я. Когда мы четко понимаем, какой я, мы понимаем, насколько сильна в нас тяга к новизне и насколько сильно в нас сопротивление, да, то есть у нас есть внутреннее противоречие. И очень часто тяга и сопротивление имеют одинаковую силу. И это так работает у людей, что они очень сильно хотят изменений, но они их не получают, этих изменений, то есть они как бы в сторону этих изменений не идут. Потому что вот это внутреннее противоречие, я хочу и не хочу одновременно, а хочу и боюсь, да, и...
1: Нужно же для этого что-то делать, да, я ничего не делаю.
0: Да, глаза боятся и руки не делают.
1: Да, да, да.
0: И вот это сопротивление, оно может быть очень сильно. Когда мы осознаем, какие мы можем с этим что-то делать. Когда что-то приходит в осознанное, мы с этим можем что-то делать. Второй очень глубокий слой, над которым надо работать. И это ощущение собственной ценности. У многих людей это даже не про самооценку. Да, ценность и самооценка близко. Мы там обязательно работаем в процессе самооценки и с ценностью. Но это гораздо глубже. Дело в том, что когда мы хотим лишить чего-то ценности, нам надо лишить это смысла. Вот если мы только не видим в чем-то смысла, для нас это не имеет ценности. И, соответственно, это работает и от обратного. Когда мы себя обесцениваем, мы себя обессмысливаем.
1: Угу.
0: Если человек не чувствует собственной ценности просто как личности, соответственно, он и не может уделять себе внимание, он не будет бережным к себе, он не будет внимательным, он не будет достаточное количество энергии тратить на самого себя.
1: Да,
0: это очень важно. Ощущение ценности. Нельзя лишать себя ценности. И человеку самому вообще подумать в таких категориях часто невозможно. Во-первых, не все понимают, что есть ценность. Во-вторых, не все понимают, какая вообще в нем ценность. Вот бывает, дашь задание такое человеку, напишите, пожалуйста, там 20 слов, 30 слов, 30 пунктов. Кто вы? И, например, ну давайте на женщине пример приведу. Это будет самый распространенный пример такой. Она напишет: мама, жена, там, не
1: сестра.
0: Знаю. Ну, там, сестра.
1: Дочь.
0: Сотрудница Почты России, к примеру, профессию какую-нибудь укажет, да, и все. У нее там будет 3-4-5 пунктов, это если она хорошо подумает. И если все эти пункты проанализировать, то там будет видно, что она перечисляет свои функции, свои роли социальные.
1: Да-да-да.
0: То есть я его теперь... А что про личность? Да? Что ты еще? Кто ты еще? И, соответственно, а это у человека в сознании не находится. Раз не находится в сознании, он не видит в этом ценности. Раз он не видит в этом ценности, он вообще этим не занимается.
1: А
0: да?
1: Как
0: он
1: увидеть
0: в сторону не направляет. Ну, думать про это как минимум, да, смотреть, а в чем еще моя ценность, ощущать вообще, насколько я ценен сам для себя. Это будет как-то проявляться. Человек, который не чувствует своей ценности, он не будет. не будет к себе внимателен никогда, да, это будет человек, который все время будет, вот мы сегодня, если время будет, поговорим, есть такое бессознательное самолишение, вот есть бессознательный self-harm, это когда мы себя бессознательно наказываем болью, это, знаете, вот если мы направляем на себя аутоагрессию, мы потом можем ходить и больно стукаться обо что-то, разбивать себе что-то, да, ронять, ошпарить да, себя, да, вот да. Это вот мы
1: больно,
0: все
1: больно своему больно, телу больно. Делать, да.
0: Угу. И вот точно так же мы можем и с лишениями, можем бессознательно создавать себе определенные лишения, даже не понимая, что мы зачем-то сами себе это лишаем, и страдать из-за этого, естественно.
1: Да.
0: А, значит, про ценности я сказала.
1: Да.
0: Дальше, есть такое правило в психотерапии, и очень многие люди почему-то не верят ему до определенного момента, а оно звучит так. Психическое угасание ведет к физическому угасанию, и наоборот, физическое угасание ведет к психическому угасанию. Вот здесь очень важно, если вы не будете чувствовать определенных эмоций относительно своих лишений, достижений, вы будете стремиться к тому, чтобы ваш эмоциональный фон был все время где-то в районе нуля. Ну вот не было никаких эмоциональных всплесков. Да? Чуть-чуть хорошего, чуть-чуть плохого, это я могу переварить, а вот сильные проживания эмоций я не могу переносить. И человек осознанно пытается себя так настроить. Это будет вести к тому, что ваша психика будет угасать, а вслед за психикой будет угасать и тело. Это очень важно. То есть мы должны научиться ярко, контролируемо, но ярко проживать вот эмоциональные
1: состояния.
0: Как раз
1: хотела спросить, а если наоборот, вот ты ярко слишком проживаешь?
0: Слишком ярко, надо работать с тем, чтобы частицу слишком убрать, да, и тогда оставить просто ярко, и тогда будет все хорошо.
1: А где вот эта грань между слишком и просто ярко?
0: Развитие навыков саморегуляции, эмоциональной саморегуляции. У каждого это будет по-своему.
1: Ну, например, ты слышишь, не знаю, какое-нибудь произведение классической музыки, и ты так его ярко воспринимаешь, что плакать начинаешь, например.
0: Ну, это скорее скажет о том, что у вас накопилось большое количество психического напряжения. В этот момент, когда вы слушали музыку, снялись какие-то контролирующие механизмы, и вы заплакали. Это скорее терапевтический эффект.
1: А если, например, увидел собаку бездомную,
0: И плачешь. Это, скорее всего, вы проживаете какую-то собственную внутреннюю травму. А здесь следующий этап будет. Вы плачете и ничего не делаете, или вы плачете, или вы начинаете что-то делать.
1: Uh-huh.
0: Вот здесь очень важно. Uh-huh. Да, будет следующий вопрос. Здесь скорее так будет. Вот одни люди ругаются из-за пустяка, и они, знаете, очень ярко ругаются, они что-то куда-то разбегаются, они что-то там бьют какие-то тарелки.
1: Себя,
0: они
1: да.
0: начинают, значит, совершать какие-то поступки, за которые им потом становится стыдно. Вот такой вот эффект из-за ерунды, да. Эффект из-за ерунды. Вот это считается неконгруентное, да, то есть есть события, но вот эмоции, которыми мы нагружаем это событие, они просто не подходят. Ну вот так можно эмоционировать, если событие другое, другое. А если тебе, не знаю, ты хотел шоколадку, а тебе принесли мороженое, и ты из-за этого устроил скандал, ну, такой вот прям, со слезами, ты меня не любишь.
1: Знаем вообще такие случаи, да.
0: Не знаешь моих вкусов, а я тебе все лучшие годы посвятила, а ты вообще уйди.
1: Принёс
0: а
1: мне Марс, а не Баунти?
0: Да, вот это будет странно, да. Вот от этого нужно уходить. Это
1: Лен, а можно ли вообще как-то научиться спокойно воспринимать лишения? Как-то к этому прийти?
0: Спокойно воспринимать лишения, да, гипотетически можно это сделать. И каким образом мы это обычно делаем? Как мы себе помогаем? Первое, мы учим принимать реальность, в которой мы осознаем, что если мы чего-то лишились, то у нас этого больше не будет. Вот просто не будет, и все. Хотели мы, не хотели, нас не спрашивали. Да? И да, мы сами бы, наверное, это не отдали. А очень часто мы начинаем, когда внимательнее смотреть, там выясняется, что мы и сами как-то к этому шли. Да, то есть вот очень хотелось бы, чтобы меня любили, но делала я так все, чтобы меня ненавидели. Да? Очень хотелось бы, чтобы в коллективе все было замечательно, но почему-то я сама в этом коллективе какие-то склоки и создавала. Да, а потом, когда меня вдруг из этого коллектива вытурили, я вот поняла, что я лишилась чего-то очень
1: ценного. А почему такая тяга как будто бы к саморазрушению?
0: Бессознательное самолишение. Вот как детей, которым в детстве применяли много физического наказания, били, ставили в угол, чего-то лишали какой-то свободы, да, забирали у них что-то вот так вот в целях именно воспитательных, очень агрессивно, боли много причиняли. Они потом вырастают, когда такие дети, они этот механизм сохраняют. Они считают, что для того, чтобы им быть в тонусе, для того, чтобы им саморазвиваться, им обязательно нужно повторять то, что с ними происходило в детстве. Но так как уже нет тех родителей или там тех близких людей, которые с ними это проделывали, или они уже не могут с ними это проделать, люди начинают проделывать это сами. сами с собой. Они там включают жесткие ограничивающие диеты, развивают в себе расстройство пищевого поведения, анорексия, булимия, ожирение. Они впадают в зависимости, они раскачивают у себя разные психосоматические заболевания. Да, они там лишают себя здоровья там разными способами. Очень часто есть такое лишение радости жизни, знаете, проживание такой незаметной серой жизни. То есть я не буду проявляться, я не буду ничего, вообще никакое внимание к себе притягивать для того, чтобы как будто бы наказать себя этим.
1: Не заслужил.
0: Надо заслужить, чтобы что-то яркое. Они обычно не очень много денег на себя тратят, им жалко тратить. Людей, которым жалко тратить денег на себя, их сразу видно, их очень-очень много, особенно в психотерапии. Они с удовольствием заработают деньги, может быть, не с удовольствием их накопят, они с удовольствием потратят их на других людей, особенно на близких, особенно которых они любят. Это обычно дети, родители, которым они помогают. Но потратить на себя... О, это надо проделать большую психотерапевтическую работу.
1: Такая экономия, на всем?
0: Да. На себе.
1: На себе,
0: не на всем, а именно на себе. Да. На всем они не экономят. Да, поэтому мы принимаем реальность, да. Мы не знаем, будет ли компенсация в будущем того, что мы потеряли. Может быть, будет, а может быть, и нет. И может быть, эта жизнь разделилась на до и после, и эту реальность надо просто принять. Это очень-очень сложный этап, правда. И он занимает вообще не одну терапевтическую сессию и даже не одну неделю. Дальше. Развитие навыков саморегуляции. То есть необходимо всегда, когда мы проживаем лишение. Особенно если это лишение для нас очень чувствительно, мы ощущаем много горя, много грусти, много злости, мы должны выводить себя из эмоционального затопления. То есть мы прямо учим эмоцию, вот есть, ну, условно, шкала проживания эмоций, мы прямо учим делать так, чтобы эмоция была от 0 до 10 где-то на 5, ну, максимум на 6, ну, лучше на 5, для того, чтобы мы могли, чтобы наша жизнь не менялась в худшую сторону, да, чтобы эта эмоция не окрашивала всю жизнь в серые тона. Чтобы все наши решения, все наши действия, они не становились такими, да, заряженными вот этой негативной эмоцией. Дальше, как мы еще учим взаимодействие с саморегуляцией? Мы учим вести дневник, мы учим вербализовать свою боль, то есть разговаривать с кем-то о боли. Вообще, если в вашей жизни есть событие, о котором вы не хотите говорить, это событие максимально травмирующее для вас, да, хотите вы того или нет, это так. Если вы начинаете о нем с кем-то говорить...
1: Выговариваться.
0: Да, вербализовать. Вы уже 50% проблемы решаете, просто потому что вы об этом говорите. Да? А есть еще очень хорошее упражнение, я уже однажды о нем рассказывала, и я его очень часто в своей терапевтической сессии использую. А представьте, что такая ситуация, вот такая потеря, да, вот такой дефицит, вот такое лишение случилось с кем-то, кому вы очень хорошо относитесь, с вашим другом или подругой, или родственником каким-то, но вы очень хорошо к нему относитесь. Вот у него ровно такая же ситуация или у нее. Какую рекомендацию вы ему дадите, чем вы его поддержите.
1: Это супертехника, кстати, да.
0: И очень часто случается следующее, что человек, когда с ним случается какое-то лишение, он направляет агрессию внутрь себя и говорит, я сам дурак виноват, это я такой
1: недостаточно
0: сипой.
1: Хорош.
0: Он начинает ругать себя. А вот когда ему даешь такое упражнение, он говорит, не, ну тут я бы не так сказал, тут я бы сказал, слушай, но тут же там был важен контекст, но ты далеко не все мог контролировать, далеко не все мог взять. А почему ты решил, что у тебя там через какое-то время это все не наладится, да, и так далее, ну, то в зависимости от ситуации. То есть получается, что в отношении другого это такой поддерживающий добрый человек, а в отношении себя это злой, жестокий, ну, такой, знаете, критикующий
1: герой
0: такой.
1: Как будто тоже
0: герой
1: вот
0: такой.
1: Это вот бессознательное самолишение.
0: Да, у нас есть эфир про критика, да, про внутреннего критика, да. Его можно пересмотреть, вот эта критикующая фигура, требующая, безусловно, она стоит на воспитательной системе, это всегда все выход из воспитательной системы, соответственно, вот она там внутри нас и работает, да, отследить ее достаточно тяжело. Дальше. Дело в том, что мы, когда работаем с потерями, лучше всего вообще для того, чтобы понять, как работать со своими лишениями и вообще получить какой-то новый опыт, я рекомендую читать книги Виктора Франкла и Эдит Эггер. Почему? Потому что это как раз психотерапевт Виктор Франкл, который так называемый лечил смыслами. Да? Он был основатель логотерапии, и он всегда говорил, для того, чтобы человеку помочь пройти через какое-то лишение, которое связано со страданием, ему нужно обязательно найти много смысла в том, что происходит. Да? Вот как я говорила, нужно найти ценность, а ценность равно смысл. Так и здесь. Получается, что если мы создаем дополнительные смыслы даже самому плохому событию. Знаете, вот ищем хорошее в плохом.
1: Да.
0: Да, нет худа без добра. Да. Вот есть же поговорка.
1: Все не просто так. Да.
0: Мы находим дополнительный смысл. Чему, угу. чему это нас учит? Как мы сейчас меняемся? Меняется ли наша картина мира? Да? Осваиваем ли мы какие-то новые модели поведения? Взаимодействуем ли мы сейчас с эмоциями? Кто приходит в наше окружение? Кто выходит из нашего окружения? Да? То есть как это событие, оно нашу жизнь трансформирует. И там есть не только плохое, но там есть обязательно хорошее. Даже в самой тяжелой боли. Например, опыт остается, например, воспоминания остаются. И получается, что когда мы находим дополнительные смыслы, это помогает психике на это опираться. Это все выводит в осознанность, это помогает людям простраивать мостик в будущее, в положительное будущее, и не затапливаться вот этим горем, не затапливаться неуверенностью в себе. Мысль о том, что больше ничего хорошего не будет, она перестает давить. Человек понимает, что этот период, когда он проживает лишение, он конечен. Вот настанет как в какой-то день, когда так плохо, так черно, так серо уже не будет.
1: А нужно просто эту мысль держать в голове, что так плохо уже не будет?
0: Да, ее иногда надо просто себе озвучить.
1: А срок нужно легче. Какой-то ставить себе? Что?
0: А иногда психика сама срок поставит. Угу. Иногда сама. Ну, там в зависимости от того, что происходит, какой степени горя. Понимаете, некоторые так аффективно проживают даже малейшие лишения. Не знаю, там пятно на платье поставил на какое-то любимое, и все. И это уже на 2 недели плохого настроения.
1: Драма-квин такая.
0: Ноготь сломала на целый день, вот прям беда.
1: Разговоров, да.
0: Да, ну не просто разговоров, а прям вот настроение испорчено, прям вот не могу. Кто-то даже вот из-за погоды, вот сегодня плохая погода, и я буду вместе с этой погодой грустить. Они приходят и говорят, вот сейчас была плохая погода, у меня была депрессия, сейчас стала хорошая погода, у меня стало хорошее настроение. Ну о чем это говорит, да? То есть вот, ну, драматизация таких событий, она ведь, это же про психику, да, это не про погоду и не про природу. Есть в когнитивно-поведенческой терапии, есть такой инструмент, называется декомпозиция, да? То есть когда мы описываем, ну, разбираем события на разные составные части, смотрим на него с разных сторон, а дальше нам для того, чтобы пройти это событие, да, или этот период жизни, нам нужно выстроить какой-то путь. И вот этот путь мы выстраиваем системой маленьких шагов. То есть нам нужно большую цель, например, прожить это лишение и снова на место этого дефицита что-то привнести, ну, например, одно потеряла, другое я нашел. Может быть, даже лучше, а может быть, такое же. Да? У нас всегда есть выбор, что искать. По образу и подобию того, что было, или что-то новое мы будем привносить в свою жизнь. Вот мы тут делаем выбор. И платим и за новое, и за старое. Да. Мы тоже платим, да, чем-то. А, опять же, когда я вам, людям говорю про оплату, они иногда не понимают, что, например, там, за свою тревогу они тоже платят, например, своим здоровьем, да, или тем, какими вырастут их дети. Там, за свое стремление к легкой жизни они платят своей финансовой уязвимостью, например, да, за свою глупость они расплачиваются какими-то трагедиями, которые в их жизни происходят. Поэтому тут, ну, всегда есть какая-то плата. И получается, что мы расписываем вот эту декомпозицию, какие маленькие шажочки нужно сделать для того, чтобы выйти, ну, вот сколько-нибудь устойчивое состояние. Потому что некоторые люди, они сразу себе рисуют большую цель. Ну, например, я вот сразу хочу, у меня, не знаю, было какое-нибудь банкротство, да, или финансовая яма, мне нужно из нее выйти. И они сразу рисуют у себя в голове, как они потом будут жить, ездить на кабриолете, значит, летать на Мальдивы, вокруг них все будет хорошо. Понятное дело, что вот из точки, в которой, где ты, у тебя денег нет ни на что, в точку, где ты летаешь безгранично везде, так просто не придешь. Туда, в принципе, можно прийти, но это будет длинный путь, и в этом пути будет огромное количество маленьких задач, которые нужно решить, и их нужно все эти задачи описать, их нужно вывести на бумагу, их нужно показать своей нервной деятельности, своему мозгу, для того, чтобы мозг это увидел и эту программу включил, вот я буду делать так. Вот эту декомпозицию мы делаем, да, обязательно мы работаем с гибкостью мышления, потому что ригидность мышления, которая звучит так, я считаю что, и дальше идет какое-то убеждение. Да, вот я считаю, что надо только так,
1: но мое мнение правильное, да.
0: Да, вот я так привык, да, меня в семье всегда так говорили. Вот да. Когда мышление ригидное, это всегда человеку не... Ну, это всегда человека засасывает просто в огромную неполноценность, потому что очень часто вот эти ригидные установки, устаревающие, они просто не встраиваются в текущую реальность. И он чувствует себя каким-то не таким, неполноценным. Получается, как только мышление становится гибким, человек может допускать другие варианты события. Может, еще вот так, а может, еще вот так, а может, еще вот так. В этом случае ему сразу легче становится воспринимать сложные обстоятельства
1: жизни. Хорошо, если он это понимает, но очень часто ригидные люди считают, что они правы, и эту правоту нужно нести в массы.
0: Ну, мы с этим работаем. То есть, если мы видим у клиента такое, что да. это человек, который именно обязательно пытается еще всех убедить в своей правоте, то мы работаем с этим. Да? Когда если это получается, это хорошо. Если это не получается, ну что поделаешь? Вот такой его выбор. Он за это ригидное мышление чем-то заплатит обязательно.
1: А чем они обычно платят? Ригидники такие.
0: Ну, как правило, тем, что они не угадывают, как будет. Ну, то есть они рассчитывают на одно, получают совсем другое, потом расстраиваются.
1: Сценарий не совпадает,
0: я так
1: да?
0: не хотел.
1: То есть, а как помогать себе проходить через лишение еще?
0: Вот я еще, да, рассказываю. Да. Вот смотрите, дальше мы декомпозицию делаем. Дальше мы обязательно всегда работаем с телом. То есть человек, который что-то лишился и по этому поводу переживает, он находится в стрессе. Это надо понимать, что любой стресс истощает ресурсы организма. Всегда замечаем мы это, не замечаем. Это так работает, это просто правило, да? И получается, что мы всегда с физическими нагрузками работаем, сон, еда и отдых. Это обязательно, потому что человек, он начинает часто себя наказывать отсутствием сна, еды и отдыха. Вот уволили меня с работы, и я теперь потеряю сон, перестану есть.
1: Кстати, вот да, потеря сна, например.
0: И буду только и делать, что пытаться думать, как же я так вообще профукал лучшую должность в своей жизни, что называется.
1: Вот потеря сна, это тоже будет связано с тем, что мы сами себя начинаем наказывать этим?
0: Зависит, в том числе может такое быть. Понимаете, у нас много есть осознанные реакции, бессознательные. Есть потеря сна просто потому, что уже нервная деятельность перегрелась, ну, на полную катушку. А, может быть, хроническая бессонница уже развилась, а может быть, это такое, ну, как сказать, ну, вот человек, может быть, и хочет спать, но ночами напролет смотрит сериалы или играет в компьютерную игру.
1: Как бы себя отвлекает, да?
0: В компьютерную игру.
1: Тоже
0: вот он не спит, и вот он все это делает.
1: Но как бессознательное самолишение опять, да?
0: Да, самолишение, лишу себя комфортно. Ему потом плохо, ему потом тяжело, он жалуется на это. Но он это делает из раза в раз, делает.
1: То есть он говорит, так, сегодня я лягу спать в 11 часов. И потом
0: и не ложится.
1: Начиная смотреть фильмы, там, читать какие-то книги, чем-то заниматься, какой-то бурной деятельностью, да, и вот это как раз будет бессознательное самолишение.
0: Да.
1: Нужно возвращаться к физическим нагрузкам, к сну,
0: да, ну
1: к отдыху.
0: Да, ну мы просто выводим режимом человека из стресса.
1: Ну, массаж вот. Наверняка какой-нибудь туда идёт.
0: Массаж, там,
1: идет.
0: Всякие техники расслабления, обязательно режим. Ну, просто вот по режиму и все. Вот 22:00, закрываю ноутбук, там, не знаю, выключаю свет, перестаю со всеми переписываться и так далее.
1: Спорт, мне кажется, это одно из важных.
0: Взрослому человеку категорий. Это проще, да. Тяжело такое практиковать с подростками, потому что они чуть чего лишают себя всего, да, и еды, и сна, в первую
1: Нет,
0: очередь.
1: Нет, полумер, да, все радикально.
0: Дальше обязательно мы ищем поддержку в виде кого-то, то есть не чатик от GPT, у нас сейчас люди, они привыкли, чатик GPT умеет очень хорошо поддерживать.
1: Лучшим другом становится, да.
0: Они приходят в терапии ко мне и говорит, чатик GPT не хуже вас поддерживает, да, то есть вот они мне пишут, он там мне пишет, ты такой, молодец, и так далее. Мне даже хочется его поблагодарить в ответ, этот чатик GPT, но мы ищем поддержку в лице живого человека, да, все-таки искусственный интеллект, он на то и искусственный, что он не работает самостоятельно. Эмоциональной сферой. Да? Ну, там его чему научили, он то и делает. Он конкретно вас не считывает, да, вы для него не личность, вы для него объект. И он одинаково стандартизированно с вами работает. Поэтому ищем поддержку в лице живого человека. И еще есть такое понятие позитивное якорение или позитивное подкрепление. Что это такое? Когда человек чего-то лишается, он очень часто начинает думать, что он вот такой вот недотыкомка. Но вот именно с ним все вот это плохое и случается. Вот именно у него, вот именно он эту ценность, вот именно он этого близкого человека рядом с собой не удержал, да. Именно у него из-под носа эту должность увели. Именно его лишили какого-нибудь наследства. Ну вот именно он такой вот весь, какой-то несчастливый, да, то есть вот какой-то неудачник.
1: У всех все как у людей, да.
0: Складывается такое впечатление. И, соответственно, он перестает замечать, что на самом деле во многих вопросах у него много чего получается. У него всегда есть повод чем-то гордиться. И вот этот вот повод гордиться собой мы обучаем находить каждый день повод погордиться собой и поблагодарить себя за что-то.
1: Этот повод и вот эта благодарность, она должна быть в каком-то единичном экземпляре? Или можно прям в списке писать?
0: Это вообще должно быть на постоянной основе. Понимаете, если вы себя за что-то ругаете, то вы себя за что-то должны хвалить. Люди ж так не делают, они этот баланс не выдерживают. Ну, как бы ругать-то это да, это ж типа, помогает развиваться.
1: Это мы профессионально делаем,
0: а да. А хвалить зачем? Да, да или, ну... Как бы, ну, я что-то там делаю. Что это за достижение такое?
1: А как понять, за что себя можно похвалить? Вот за что, например?
0: Да там полно, за что себя можно похвалить. За любое достижение на работе, за то, что ты есть по ночам перестал, или наоборот, начал есть, потому что ты не ел, или конфликт какой-то ты разрешил, или благополучно, не знаю, что-то прошел, или, может быть, не побоялся чем-то заняться, не побоялся вступить в какую-то деятельность. Вот много чего можно найти, за что себя можно похвалить.
1: Лучше это прописывать?
0: Обычно мы все стараемся прописывать, для чего. Это помогает потом, спустя время, посмотреть, какой путь пройден. Потому что и путь же будет обесцениваться, да? То есть я уже много-много сделал, я на 17 килограмм похудела, а на 17 мне еще осталось. И чего? Я собой недоволен. Подожди, ну на 17 килограмм же ты уже похудел, ну 17 ты еще осталось.
1: Да-да-да.
0: Это вот так начинается.
1: В общем, друзья, все ведем дневник благодарностей, да?
0: Благодарности и гордости, да.
1: Друзья, у нас сегодня в гостях была Елена Соловьева, говорили о том, для чего нам даются лишения. Елена, большое вам спасибо, как всегда, очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова, далее новости на «Говорит Москва».
7: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В МИДе России подтвердили удар украинских дронов по теплоходам «Натра» и «Циркон». Как отметил официальный представитель министерства Мария Захарова, эти атаки подтверждают террористическую сущность киевского режима. Россия окажет все необходимое содействие в получении сведений об обстоятельствах удара беспилотников по судам в Азовском море. В МИДе уточнили, что пострадавшим морякам оказали содействие российское судно и погранотряд Федеральной службы безопасности. Россия находится в тесном контакте с посольством Азербайджана в Москве и Министерством иностранных дел республики по поводу атаки ВСУ на суда в Азовском море, отметила Мария Захарова. Дипломат выразила соболезнования родным и близким погибших на судах моряков. Эммануэль Макрон заявил о заинтересованности Европы в выстраивании диалога с Россией. По словам президента Франции, речь идет о взаимодействии с Москвой по вопросам, представляющим общий интерес. Это наша собственная политика безопасности, политика добрососедства и, конечно, защита интересов Украины, сказал Макрон после прибытия на саммит ЕС «Западные Балканы» в Черногории. Дмитрий Песков заявил об интересе западного бизнеса к Международному экономическому форуму в Петербурге и ожидании заявлений Владимира Путина. Президент России выступит сегодня на пленарной сессии форума, сообщил пресс-секретарь главы государства. Главное – это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет. И даже если его здесь нет, они все сегодня ждут выступления президента в ходе панельной сессии, сказал Песков в интервью газете «Известия» на полях международного форума. Официальный представитель Кремля уточнил, что иностранному бизнесу важно понимать основной вектор, куда Россия собирается идти экономически и политически. Им важно понимать, что Россия считается для себя основными вызовами, отметил Песков. При этом пресс-секретарь главы государства призвал не преувеличивать интерес Запада и значение приезда каких-то эмиссаров. Власти Сербии заявили о планах пригласить в страну Wildberries, Озон и сервисы Сбера. Об этом сообщил министр без портфеля в правительстве Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество. Мы говорили с представителем Межправительственного комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Сербия в центре Европы, Балкан, считается лидером по инвестициям. Из всего мира 70% инвестиций идет в Сербию, 30% в остальные страны региона, сказал Попович на Петербургском международном экономическом форуме. Ранее министр сообщил, что Сербия в последние годы вложила $1 миллиард в развитие сферы IT. В этой отрасли заняты около 120 тысяч человек. Курс валют: китайский юань стоит сегодня 10 рублей 95 копеек, курс доллара 74,30, курс евро сегодня 86 рублей 27 копеек. Сейчас в Москве плюс 25, завтра в городе по-прежнему без осадков и небольшая облачность. Ночью плюс 14-16, в утренние часы до 19, днем в субботу воздух прогреется до плюс 26. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
7: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток». И, значит, в течение этого часа самые последние интересные новости обсудим. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
7: В движении.
1: Сейчас давайте пока посмотрим на движение в городе. Четырехбальные пробки в Москве, на МКАДе, на востоке. Внешняя сторона преимущественно простаивает. Внутренняя сторона между Калужским и М4. И даже, нет, даже Варшавским шоссе. Пробка большая. Также внутренняя сторона здесь перед Рублево-Успенским шоссе подтормаживает и Новорижским. Третье транспортное кольцо совсем туго от юго-восточной Хорды через Лефортовский тоннель. Два ДТП. Внешняя сторона стоит, и пробка эта тянется аж до Ленинградского проспекта. На внутренней также в районе Большой Фрунзенской набережной. Садовое кольцо. Здесь будьте внимательны. От Таганского узла внешняя сторона через Басманные улицы, через Садовую Черногрязскую и сюда к Садовой Кудринской.
7: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Поток. Новости этого дня.
1: Итак, Владимир Путин заявил, что боевого применения «Орешника» по Украине не было. В МИДе России считают, что Южный Кавказ должен стать глобальным транспортно-логистическим узлом. Правительство намерено снова обсуждать идею онлайн-продаж российского вина. И в конце обсудим, что Заботкин заявил, что переохлаждения экономики нет, так как безработица на историческом минимуме. В «Умных парнях» у нас Андрей Шитов, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике.
9: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, последний. Владимир Путин заявил, что боевого применения «Орешника» по Украине не было. Последний удар был в то место, где было удобно посмотреть на результаты, рассказал президент России. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении «Орешника» по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки, сказал глава государства на организованной ТАСС встреча с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках ПМФ. По словам Владимира Путина, Россия готова готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на той базе, которая обсуждалась с Дональдом Трампом в Анкоридже. Российский лидер добавил, что у Москвы есть желание закончить этот конфликт. Александр Артамонов, военный международный эксперт. Александр Германович, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Что происходит вокруг Орешника и вот заявление президента? Честно говоря, по-моему, впервые сделано такое, что да, он применялся, и даже это уже успели обсудить, а теперь президент говорит, что ну, на самом деле это было какое-то тестирование.
11: Ну, именно так, потому что на самом деле Орешник применялся 3 раза. Он применялся в ноябре 2024 года и потом в январе и мае 2026 года. В результате Южмаш, крупнейшее ракетное объединение, военно-промышленное, прекратило свое существование. Мы знаем как. А как, скажу, потому что у баллистической ракеты «Орешник», это на самом деле баллистическая ракета средней дальности, скорость 10 махов, она твердотопливная, 10 скоростей звука, дальность 5000 километров, то есть вся Европа под прессовым, а температура поражающих элементов в момент удара 4000 градусов. На поверхности Солнца, Путин, кстати, тоже на это уточнил, температура 5500 градусов. То есть фактически близко к температуре Солнца. Ну и потом, что имел в виду президент, еще уточним, потому что мощность одной ракеты «Орешник», если смотреть ядерная боеголовка, это 900 килотонн, то есть 45 хиросим. При глубине проникновения в 3-4 яруса армированного укрепа. То есть, соответственно, какой-либо зоны, укрепленные железобетоном и так далее. Uh-huh. Поэтому сказать, что «Орешник» применялся, мы не можем. Он только-только был разработан с ноября 2024 года. Стал производиться серийно, поступил в войска, был размещен на территории Беларуси. А пока были, опять-таки, цитирую то, что было сказано в рамках беседы с информагентством «Истрения», просто были некие пробы для того, чтобы посмотреть, как разводящие части, блоки, себя повели тогда, когда был нанесен удар. То есть фактически президент говорит, если вы не угомонитесь, имеется в виду, естественно, режим Зеленского и его сторонники, натовцы, так мы ударим сейчас Орешником всерьез. Но у меня ощущение, что если уже пройден этап, потому что наш же президент, наш же главнокомандующий 2 дня назад сказал, они хотели перехода на следующую фазу войны, они ее получили. То есть можно предполагать, что, конечно же, без ядерной боеголовки, но именно при помощи кинетической энергии и вот той самой сверхвысокой температуры точности будет разрушена вся промышленность Украины под контролем микрохунты.
1: Но смотрите, все-таки по Южмашу это вот было боевое применение?
11: Нет, боевым применением это было бы в том случае, если оно было бы повторяющимся и массовым. А одиночное применение все-таки считается тестированием в боевых условиях. То есть это, ну как можно сказать, боевое применение по факту, но не является серийным нормальным применением. Это прототип. По этому поводу, ну как мы понимаем, президент имел в виду, что прототип придет просто к серийному, к постоянному применению, так как это делается с другими видами
1: просто,
11: оружия.
1: Ну, просто он не опровергал, он как раз разъяснял про последний удар, который был, видимо, нам на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, а не про вот и то, что было в первый раз. Поэтому я пытаюсь понять разницу. Да, всего 3.
11: То есть 3 – это мало. Допустим, западники очень много тестируют своего оружия и системы ПВО класса «Арис ТД» немецкого производства, и системы «Старс Риг», британские, другие. У них много систем, они просто тестируют в боевом режиме на Украине. Но назвать это нормальным применением, когда это идет в войска, то есть не когда какая-то опытная группа производит какой-то пуск разовый. Это было нельзя. Переводим на русский язык. Сейчас мы перейдем, похоже на то, к постоянному серийному применению «Орешника» везде, где мы сможем, но без ядерной боеголовки.
1: Александр Германович, вопрос другой. Если, смотрите, какую тактическую или стратегическую задачу решает удар, который не является боевым применением, но при этом выполняется по, получается, заранее выбранной, как сказал президент, удобной для наблюдения цели?
11: Нет, удобная для наблюдения цели, президент сказал, мы сейчас используем удобную для наблюдения цель, еще не в его применении. Так что давайте как бы разведем два понятия. Одно дело, удобная цель, когда мы зашли, потом посмотрели, как сказал президент, на сарай, который был разрушен Орешником. Другое дело, боевое применение, когда будет использовано по всем тем объектам точно, по которым мы собираемся использовать. Судя по тому, как мы сейчас выбираем цели, это будут все объекты промышленной инфраструктуры. То есть не только военные, причем даже в городских условиях. Об этом тоже было четко
1: сказано. А недорого по Орешникам по сараю?
11: Ну, я бы сказал, что тогда, когда тестируется, все отнюдь недорого. А на полигоне недорого просто так взрывать ядерную боеголовку, просто так в воздух. Угу. Наверное, чтобы посмотреть, как она работает, недорого. Ничего страшного в этом нет, мне кажется.
1: А с вашей точки зрения, угу. каким образом, ну, как бы, эта демонстрация, да, скажем так, да, смысл в чем? Каким образом это воспринимают, например, иностранцы? Потому что каждый раз, когда применялся орешник, а сейчас получается, что он как бы вот, ну, грубо говоря, тестируется, у нас ставилась задача, чтобы противник, ну, например, испугался и в какой-то степени отполз назад. Даже в какой-то из сюжетов применения орешника, как будто бы мы это почувствовали, судя там по заявлениям, не знаю, европейцев. А сейчас это было?
11: Нет, еще раз, мы тогда, когда применяли, мы показали свои возможности. Угу. А вот в данный момент мы анонсировали, что мы будем его применять массово, везде и всюду, где сочтем нужным. То есть это совсем другое. Потому что, допустим, взорвать разово какую-либо бомбу, или сказать, я эту бомбу буду использовать везде, всюду и всегда, потому что вы меня к этому принудили. То есть я думаю, что сейчас, конечно, эффект весьма-весьма сильный, но есть такой момент у иностранцев, коль скоро мы говорим об эффекте иностранцев, иностранцы нам не верят. Элементарно. Они считают, что мы много чего говорили, много было красных линий, много было всяких...

0: и патриотические речи страшно веселые.
1: Да-да-да, конечно.
0: Нет-нет-нет, абсолютно, это не мой стиль. И они в данном случае будут ждать подтверждения слов президента при массовом использовании орешника. И я думаю, что нас действительно, в силу того, что мы уже пришли к убийству детей, массовому причем убийству, во многих местах, потому что нас упорно говорят про последний Старобельск, у нас что-то про Белгород забыли, где была детская елка. Я об этом не забывал никогда. Кстати, решение принимал, похоже, американский генерал Антонио Агута, который кричал по косвенным данным побольше детской крови. Потому что, понимаете, И удар по автобусам, по рейсам, уже три удара. Вот. Поэтому я понимаю, что нас волей-неволей сейчас заставляет перейти к последнему доводу короля. Ultima ratio regis, как писали монархи на пушках.
1: А зачем мы это оттягивали? Да, ну вот правда, получается, зачем мы это оттягивали, если изначально каждый из ударов, еще и даже до Белгорода, до этой елки, до массовой гибели детей, мы уже прекрасно, в принципе, понимали, с кем мы имеем дело. Зачем вот это сознательно оттягивали? Ну, правда, верили в Анкоридж?
0: Нет, ну как, верить в Анкоридж, наверное, любой человек будет верить в лучшее, не худшее. Если вам пообещают то, что никто на вас не нападет, не изнасилует, ничего с вами не сделает, вы это, скорее всего, поверите, чем вы будете думать, что напротив вас человек, который применит грубую физическую силу, потому что просто направлен, допустим, ну, по-другому, чем вы. Поэтому, естественно, что любой человек хочет верить в хорошее. Мы, по идее, миролюбивая цивилизация. И это не есть признак слабости, это есть признак определенного разума. Понятно. Допустим, так, Китай получается слабый, но Китай сильный, он тоже хочет верить во все хорошее. Так что вот все, как бы теперь, мне кажется, надо ждать событий.
1: А что делать, Александр Германович, с тем, что западная, например, пропаганда, услышав тезисы Владимира Путина вчерашний по поводу орешника, будет это переворачивать, ну, как бы, знаете, с нарративом того, что, ну, вот Москва пытается выдать там отсутствие достижения цели за испытание?
0: Ну, во-первых, не отсутствие достижения цели. Я напомню, что мы с начала года освободили 2600 километров квадратных, что в полтора раза больше площадь Москвы.
1: Нет, я про орешник, я про орешник говорю.
0: А, про орешник, еще раз, мы с вами к первому тезису отнесемся, что его по-боевому еще не применяли. Поэтому, в любом случае, тогда, когда удары начнутся массово, ну, во-первых, давайте посмотрим на дипломатические события, не только на средства массовой информации. Наверное, чтобы главарь хунты написал письмо Путину и стал говорить: я тут вообще хочу мира. Это само по себе, знаете ли, ввиду того, что Буданов вроде как собирался всех русских вбивать на территорию земли. Прямо об этом говорил полтора-два года назад. Ну, а про Зеленского что говорить? Поэтому и вдруг такое письмо: мы хотим мира, срочные переговоры, пожалуйста, и так далее. И мне кажется, что это прямое следствие того, что он понимает, что дело пахнет керосином, ввиду того, что патриотов не осталось. Мы, кстати, только что разгромили очередной склад с патриотами. Склад, извините. Ну вот. И, в принципе, от этого Андрей Сибига, вот как вот такой псевдоголубь мира, решил передать вот это послание, как говорится, человечеству. Так что у меня ощущение такое. Тогда, когда события наступают, ну, по-серьезному, то есть вот действительно массовые бомбардировки орешником, скрыть это нельзя. Все равно, так или иначе, шило в мешке не утаит. А тогда, когда это можно хоть как-то подать интерпретировать, вы спросили, что делать. Ну, конечно же, интерпретация будет простая, что русские такие нехорошие, применяют там оружие, едва ли не массовое поражение. И вот мы тут вынуждены защищаться. Ну, знаете, со времен Гитлера приблизительно все одно и то же. Гитлер тоже говорил, что он защищается от коммунизма и большевиков. Понятно. Так что, мне кажется, надо сделать свое дело, больше ничего.
1: Спасибо большое, Александр Германович. Вас благодарю. Александр Артамонов, военный и международный эксперт, был с нами.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
1: Да, я напомню, что Буданов у нас включен в список экстремистов-террористов и крайне нехороших людей. В МИДе России считают, что Южный Кавказ должен стать глобальным транспортно-логистическим узлом. Будущее Южного Кавказа связано его с трансформацией в глобальный транспортно-логистический узел, заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Наиболее перспективное направление сотрудничества в рамках 3+3 – это обеспечение транспортной, энергетической и коммуникационной взаимосвязанности. Это позволило бы в полной мере раскрыть экономический потенциал Южного Кавказа. Алексей Безбородов, управляющий партнер компании «Инфропроект». Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения.
1: А, ну, помимо нас, насколько я понимаю, в Южном Кавказе, на Южном Кавказе есть и другие люди, деятели, которые планируют что-то подобное, но, правда, Россия, по-моему, там в планы не входит.
4: Ну, там столько планов за последние 35 лет было и еще будет, что я как наблюдатель, опять же, последние 30 лет за транспортной отраслью,

0: могу честно сказать, какие-то вещи я уже перестал даже смеяться, там, улыбаться. Ну, какие-то люди постоянно чего-то придумывают, постоянно куда-то бегут с проектами, где-то тратят деньги, где-то государственные, где-то инвесторов, где-то европейские и так далее, и так далее. Это все очень мило, но мы не сможем там ничем заниматься по десятку причин. Политических я не специалист, говорить не буду. Транспортные причины там предельно простые. Кавказ – это тяжелая инфраструктурная история, в которую никто особо инвестировать не будет из наших. У нас еще в России инвестировать.
1: А не будет, потому что слишком дорого и на себя не хватит, или потому что туда придут другие инвесторы, которые нас не пустят?
0: Нет, огромные капексы, которые не имеют впоследствии финансовых результатов. Другие инвесторы много обещают, и тоже никто не приходит. Повторюсь, 35 лет пишутся программы, и трафика, и ТМТМ, и масса других всяких. И ничего никуда не оборачивается. И в целом инвестор, приходя окончательно, ну, скажем, к какому-то проекту, имея на руках, скажем, уже финансовое обоснование, начинает считать по-настоящему, как банкир там, или как предприниматель, и вдруг узнает, что его, так сказать, визави, который предлагает некий проект, просто не знает географию. Географию не знают 90% инициаторов процессов. Меркатор, география, протяженность путей, сложность постройки по горам, обходные пути и миллион... А, плюс еще температуры, плюс перепады. Ну, в общем, миллион всяких мелочей, которые делают транспорт из... просто инфраструктурного проекта, тяжелый инфраструктурный проект, сопоставимый, скажем, с нашей Арктикой или еще что-нибудь вроде этого.
1: То есть, получается, судьба проекта не в смысле, там, зависит, например, от какой-то политической нормализации, от политических споров и конкуренции, а чисто из того, что это просто технологически очень сложно и финансово очень дорого.
0: Конечно, дело в том, что весь разогрев, который и Ильхам Гейдарович, и Никол Пашинян делают постоянно, и все предыдущие руководители всех стран, которые там находятся, и соседей, это постоянный политический разогрев с попытки привлечь инвестора. То есть это такие, ну, танцы, пляски, которые, в принципе, еще раз повторюсь, 35 лет первой программе трафика, и ни во что она не вылилась толком.
1: Но с учетом, насколько я понимаю, ну, во-первых, у нас есть вот эта история с север-юг, ее как-то можно сюда включить, или все, мы забыли про это?
0: Почему? Она важна, нам торговля с Ираном в любом случае важна, нам и восточный, и западный, и центральный, и каспийский маршрут по север-югу, она важна нам для работы с нашими партнерами в Азербайджане, в Иране, в Туркменистане, Казахстане. Это важные торговые маршруты, которыми надо заниматься. Просто надо помнить, что в нашей программе «Север-Юг», утвержденной последней уже Мишустиным, четко прописано, что большая часть инфраструктурных объектов у нас инвестируется государством на территории Российской Федерации. То есть, проще говоря, в программе «Север-Юг» большая часть инвестиций государственных – это нормальные обычные дороги, станции и так далее на территории России, которые и так, спасибо, очень важно, чтобы их строили. А вот назвать их «Север-Югом» или там еще чем-то, ну, в данном случае, мне кажется, не важно. Главное, что они будут работать для людей. Вот, собственно говоря,
1: Алексей, я не могу не вспомнить мечты Трампа, его заявления, его такие поиски по поводу того, как бы закрепиться логистически на Южном Кавказе. Насколько это реально с точки зрения, например, американских возможностей и согласия региона?
0: Тут с трамповской инициативой все ее радостно поддержали, все там скинулись денежкой. Масса всяких разных заявлений, но реальность такова, что опять Дональд Фредерич не знает географии, да, то есть это та же самая проблема, и плоская карта не означает плоская поверхность и простое, непростых инфраструктурных, непростых политических решений там нет. Он считает, выносит Иран за скобки в этой замечательной своей инициативе и так далее. Поэтому, естественно, как бы знание географии, как ни странно, это прям очень большая беда большинства политиков. Я студентов начинаю, вначале спрашиваю про географию, прежде чем начинать все свои курсы, лекции в части транспорта. Поэтому никуда этого не деться.
1: То есть от географии никуда не деться, несмотря на развитие техники, технологий, строительство.
0: Да, удешевление строительства – это великое дело за последние там 15-20 лет, великое дело, и оно продвигает все, начиная от московского метро и заканчивая Восточным полигоном и массой других инфраструктурных проектов по миру. Но просто так, мы же понимаем прекрасно, что и Москва не просто так строится, и Восточный полигон имеет свое обоснование, и большинство инфраструктурных тяжелых больших объектов по миру, китайские, они американские, еще какие-то, они всегда имеют четкое обоснование. Есть капексы, ебиды, там все остальные, так сказать, радостные показатели, без которых начинать просто нельзя, да, это просто глупо и преступно. Поэтому, а здесь география, вот следствие географии Южного Кавказа, всегда будут в 2-3 раза более высокие капексы, какое бы дешевое сегодня строительство ни было.
1: Но тогда, получается, из ваших слов я осторожное предположение сделаю, что, в принципе, освоение Южного Кавказа вот в части транспорта и логистики, это все возможно только, наверное, как-то сообща. Ну, как космос, знаете, космос страна не может
0: немножко
1: развивать.
0: Конечно, конечно, какой бы ни был Маск, там, завиральщик, как бы, да, все равно нужны те, кто будет объединять и объединять усилия, технологии, разделять расходы и так далее, и так далее. Конечно, здесь без разделения расходов вообще невозможно будет двигаться никуда, и договоренности на берегу о том, как эти расходы будут реализовываться, кому какие доходы, какие компании из каких стран могут работать, какие не могут работать и так далее. И, конечно, это вопрос очень длинных переговоров, желательно без политических громких заявлений.
1: Но с учетом того, что, да, но с учетом того, что сейчас как это, в экономические проекты политика очень сильно вмешалась, особенно все напирают на да, вот эти вот трамповские мечты по поводу того, что он будет контролировать, его фирма будет контролировать все основные логистические пути в мире. В общем, все укладывается в эту логику. Другое дело, смотрите, еще упомяну, шелковый путь новый, который китайцы строят, они же прям Евразию всю хотят связать дорогами. Вот эту зону обойдут, потому что тоже сложно?
0: Нет, Евгения, вы знаете, там проблема в том, что у нас немножко превратное представление об одном поясе, одном пути китайском. Все-таки Китай говорит всегда об инвестициях в инфраструктуру, связанную с некими проектами добычи, с некими производственными проектами, промышленными. Если вы обратите внимание, то «Шелковый путь», например, полностью не затрагивает Российскую Федерацию. Мы не принимаем китайских инвестиций в свою инфраструктуру, за редким исключением.
1: Так.
0: Да, и в целом все шелковопутные инициативы Китая – это точечные истории, которые при этом субсидируются частному китайскому бизнесу, но очень редко, когда мы увидим по-настоящему китайские какие-то документы государственные, в которых было бы написано полноценное бюджетирование такой истории. Поэтому, если честно, то весь шелковый путь и срединный коридор, и частично наш транзит через Казахстан, Россию на Евросоюз, который работает лучше всего из этих вещей, и все, что идет южнее, там и Пакистан, и Иран, и Ирак, это все, как бы, Китай фиксирует некие точки, да, там у Китая полную в Кабале Киргизия, да, там Пакистан в Кабале долговой, Африка частично. Это процесс их собственной экономической экспансии. И там, как таковая инфраструктура, мало где строится с точки зрения длинных протяженных путей. Они используют там полноценно казахскую железную дорогу, еще какую-либо, понятно, российские. Да, а как таковых инвестиций в инфраструктуру очень мало, если они не связаны там с редкоземами, либо большими залежами какой-нибудь руды, угля и так далее. Так
1: спасибо.
0: Здесь? Да, да.
1: Спасибо, Алексей. Вас благодарю. Алексей Безбородов был с нами, управляющий партнер компании «Инфропроекты». Сейчас будет информационный выпуск. Два сообщения здесь есть с пометкой «Срочно». Во-первых, организатор премиальных путешествий для блогеров Хатуну Атащан просит отправить в СИЗО по делу о мошенничестве. Участник процесса ТАСУ говорит, и больница Каменки-Днепровской функционирует штатно, несмотря на две атаки ВСУ.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак указал на рост доли БРИКС в мировой экономике. Вице-премьер России выступил с таким заявлением на Петербургском международном экономическом форуме. Происходят структурные изменения точек роста. Если раньше доминировали с глобальной точки зрения страны G7 как драйверы экономического мирового роста, сегодня за последние пару десятилетий очень активную роль стали играть развивающиеся страны, прежде всего БРИКС, доля которого в мировой экономике составляет более 40%. И далее она будет увеличиваться, сказал Новак. По мнению вице-премьера, число новых центров экономического роста будут увеличиваться в Азии, Африке и странах Латинской Америки. Татьяна Голикова заявила о рекордном уровне занятости населения в экономике. Показатель составляет 61,5%, отметила вице-премьер. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме она сообщила, что в настоящий момент средний возраст работающих россиян составляет 44 года. В середине марта Голикова заявила о росте рождаемости в 18 регионах России. По ее словам, тенденция, в частности, зафиксирована в Севастополе, Мордовии и Малоненинском автономном округе, а также в Ленинградской, Калининградской и Нижегородской областях, в Адыгее и Карачаево-Черкесии. В Росавиации сообщили о снятии ограничений в аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Ранее в пятницу аналогичные ограничения действовали в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Ярославля, Чебоксара, а также во Внукове и Жуковском. Синоптики назвали сроки открытия купального сезона в московском регионе. Он начнется в предстоящие выходные. Температура воды в Подмосковье составит плюс 18, плюс 19 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что эти показатели считаются безопасными для купания с медицинской точки зрения. Так что первые смельчаки могут попробовать открыть сезон. А вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующей недели, говорится в публикации. Тишковец отметил, что оптимальное время для первого купания не более 10-15 минут. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
6: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
7: Я все знаю! Ты убил его!
6: Нет, Люк, я...
8: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: Нет!
9: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
14: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
15: В эту пятницу гость в студии – обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Шитов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15.
14: «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
14: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Итак, правительство намерено снова обсудить идею онлайн-продажи российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил соответствующее письмо Владимиру Путину. В рамках эксперимента реализация алкоголя планируется через отделение Почты России и пункты выдачи заказов маркетплейсов. Кроме того, будет разрешена реклама виноделен. Это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. Они получат доступ к удаленным регионам и смогут снизить стоимость продукции. Как пишет «Коммерсант», против инициативы правительства выступают общественники, которые опасаются роста потребления алкоголя. Сейчас должен быть с нами Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. А я напомню, что сегодня еще с интересным заявлением выступил Борис Титов. Если я не ошибаюсь, это он сказал, в общем, обеспокоены, что, точнее, фиксируют, что молодые люди стали мало пить, вот, и, соответственно, ну, временно это не временно, непонятно, но говорят, да, говорят немного. Так, сейчас даже найду это сообщение было. Павел Сергеевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Павел Сергеевич, в чем сложность организации торговли в интернете?
16: Ну, дело в том, что вот то, что предлагается,
1: да,
16: со стороны министра сельского хозяйства Вице-премьера, это опять решить вопрос о дистанционной продаже вин через Почту России и через маркетплейсы. То есть для того, чтобы это осуществить, нужно просто полностью поменять всю систему регулирования. То есть вывести, например, российские вина, их регулирование полностью из-под сферы действия закона об обороте этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. То есть, скажем, чтобы продажа вина только была в соответствии с законом о вине. То есть она продавалась как пищевая продукция, по сути с учетом вот тех вот ограничений, которые установлены законом о вине. То есть получается так, что там вот в этой вот всей структуре полностью игнорируется, например, наличие, необходимости наличия лицензии на продажу алкогольной продукции, выполнение лицензионных условий, требований, наличие системы ЕГАИС, так называемая, сдача там декларации, наличие специально оборудованных помещений, там целый перечень требований к этим помещениям. Даже для хранения вина нужна достаточно дорогостоящая лицензия, порядка 800 тысяч рублей она стоит. То есть, ну вот, понимаете, вот это вот, когда просто так заявляется о том, что давайте мы Почте России там, или маркетплейсом, которые сами по себе являются не одним каким-то юридическим лицом, а целым набором юридических лиц. То есть там сайт – это одно юрлицо, значит, транспортной компании, это множество других юрлиц, каждый пункт выдачи это свои какие-то юрлицы, там индивидуальные предприниматели. То есть, понимаете, когда это говорят, давайте через маркетплейс, то есть это просто как бы, ну, подчеркивает, что либо давайте полностью игнорировать всю систему вот, законодательства в отношении вина, которая сегодня действует, вообще просто как бы исключим из этой системы, либо, ну, это не совсем хорошо изучена эта вся эта система. И, в общем-то, поэтому, так сказать, наверное, это в связи с тем, что ну, нужно просто почитать. Там,
1: Павел Сергеевич, а здесь, если еще идти даже не по тому, как это может быть организовано, а по причинам, говорят, что это позволит столкнувшимся с падением продаж виноделам расширить географию сбыта. А падение продаж, потому что география сбыта сужается или просто потому, что пить стали меньше?
16: Ну что, у нас цена на вино очень высокая. То есть вот у нас вино считается дешевым, если оно там стоит 500 рублей. Угу. На самом деле 500 рублей это там больше 5 евро.
1: А то, что да, а то, что дешевле, вообще считается бормотухой, которую нельзя пить.
16: Конечно. Да. В Европе за 5 евро там можно купить великолепное. Но, ну, хотя бы в супермаркете. А вообще там дешевое вино это 2 евро, да? Причем которое можно пить. И вот у нас просто перекос в силу разных причин произошел, в том числе из-за налогообложения, там, хотя вроде бы российским виноделам ставка акциза достаточно высокая, компенсируется, то есть там, но эти деньги, которые нужно, во-первых, получить, там, принеся массу документов, справок, во-вторых, их можно использовать только на закладку виноградников. То есть это не те деньги, которые можно заплатить в виде зарплат, там, распихать по карманам там, и тому подобное. То есть вот только на закладку новых виноградников. То есть это все, конечно, может быть правильно с точки зрения увеличения количества виноградников в стране, но с точки зрения сбыта это за все должен заплатить потребитель по завышенной цене. А он не готов, особенно в условиях сужающегося платежеспособного спроса, это делать. Мало того, у него есть там возможность, скажем, сравнить наше вино с вином из дружественных стран или не относящихся к недружественным странам, например, Чили, да? И, в общем-то, сравнение не всегда будет в пользу именно российского виноделия.
1: А, Павел Сергеевич, а еще тогда вопрос, за счет чего оно должно подешеветь? Вот, опять же, следуя вот этой логике в письме Патрушева Путину, что, значит, столкнулись с падением продаж виноделам, расширить географию сбыта надо, и, соответственно, они получат доступ к удаленным регионам, ладно, и смогут снизить стоимость продукции. Если они здесь не могут снизить стоимость своей продукции, на каком основании они смогут это сделать, если реализовывать онлайн?
16: Нет, не смогут, конечно, то есть, потому что, скажем, услуги по доставке вина, смотрите, простое письмо, например, Почта России сейчас отправить уже стоит там больше 50 рублей, это из одного листа, да, и при этом вероятность 80%, что вам просто не дойдет, да, а вот тут у вас должна дойти бутылка вина, и еще, если говорить о доставке, то еще, скорее всего, за ней, скорее всего, нужно будет курьера отправить и доставить по месту адреса. То есть, естественно, эта бутылка вина, она подорожает раза в три, наверное, в сравнении с начальной стоимостью при вот этих всех накладных расходах.
1: Не потому является ли... Вот, ага, даже вот.
16: Оно не подешевеет, вино. Оно, скажем, например, подешевеет, если сравнить с каким-то вином, который там производит Никита Михалков, который там стоит там больше 10 тысяч рублей.
1: Эксклюзивное какое-то, есть. Да.
16: Конечно, да. То есть здесь вот, скажем, даже с учетом всех вот этих накладных расходов, то есть оно может быть дешевле. Но, в принципе, там разница между там 8 и 10 тысяч рублей, она, ну да, дешевле, но она не для массового рынка.
1: А не является тогда, Павел Сергеевич, ну, каким-то выходом, например, просто либерализацию онлайн-торговли как таковой, но не через маркетплейсы, а уже через магазины, которые специализируются на торговле алкоголем?
16: Ну, это самый простой, разумный вариант. Чем вот огород городить, там что-то изобретать?
1: У них же уже все есть, система хранения, да, там все, осталось только машина.
16: Конечно,
1: найти.
16: Они знают, умеют как подтверждать возраст, там есть все необходимые лицензии, у них есть служба доставки своя, то есть там наряду с другими продуктами питания можно заказать бутылку российского вина. При этом никакая молодежь это не сопьется, потому что молодежь не будет просто заказывать вино. Там,
1: а Титов уже сказал, что мало пьет.
16: Ну, сегодня. Тем более, да. То есть очевидно, что как бы вариант, вот, который на поверхности нужно рассматривать, И это никакая не Почта России, не маркетплейс.
1: Общественная реакция. Давайте и про пиар, может, поговорим. То есть идея поддержки виноделов выглядит логичной, но совершенно логичные вопросы общественные и общественников, которые там против этой идеи выступают, что у нас вроде бы там антиалкогольная кампания перманентно идет, у нас там призывы к здоровому образу жизни, в какой-то степени демонизация алкоголя. Есть даже отдельные регионы, где очень жесткие ограничения по продаже и распитию алкогольных напитков, а тут вдруг маркетплейсы.
16: Ну, вообще, как бы, тут возмущение общественности даже не столько вино вызывает, сколько вот эта вот система идентификации личности и сбор биометрических данных. То есть там это отдельная как бы песня, там есть адепты сохранения биометрических данных именно в неприкосновенном виде, что никто там никогда там нигде их не снимал, там, не дублировал. И вот дистанционная продажа чего-либо там с подтверждением возраста биометрических данных, это уже плохо само по себе. Это первая мысль. Вторая, это то, что, значит, естественно, нельзя легализовать продажу алкогольной продукции, так как, значит, это служит массовой алкоголизации. Да, это вторая идея. Но при этом, ну, вот если мы зайдем в интернет, мы видим, что не только вино продается, а все, что угодно продается. Незаконно, да, но эффективных мер борьбы с этим нету.
1: Понятно.
16: Нужно понимать, что как бы система блокировки внесудебной вот этих вот сайтов, это не мера борьбы, потому что это блокируются доменные имена, а стоимость доменного имени там 90, там 150 рублей, понимаете? То есть это такая демо-версия борьбы с интернет-продажей. Поэтому никто и этих мер не боится и спокойно торгует. То есть вот здесь нужно все в комплексе рассматривать. Значит, и, конечно, ни в коем случае нельзя продавать через интернет легально крепкую алкогольную продукцию. Потому что касается российского вина, оно и так продается. Не только российское, но и импортное. И как бы здесь просто нужно навести порядок.
1: Спасибо большое, Павел Сергеевич. Вас благодарю. Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики. Ваши сообщения сейчас сюда ко мне. Много пьет молодежь? Плохо. Добились снижения потребления? Плохо. Марина, почему плохо? Никто не говорит, что плохо. Марина, наоборот. Никто не говорит, что плохо. Титов скорее фиксирует, что пьют, не пьют алкоголь зумеры, ну, молодые люди там, 20+. Он на ПМФе об этом сказал. По его словам, молодежь нынче употребляет спиртные напитки в более скромных объемах по сравнению с предыдущими поколениями. Этот факт, но мы считаем, что это временный фактор. Все равно культура виноделия возьмет свое, подчеркнул владелец и основной акционер группы компании «Абрау Дюрсо» Борис Титов. Что еще здесь было интересного? Так, по поводу... Да, ваше сообщение. Получается, какой-то дурацкий тяни-толка. Минздрав ведет праведную борьбу за трезвость подрастающего населения. В общем, есть направление мысли на долголетие граждан, народ сбережения. С другой, давайте спасем вино, то есть алкоголь, как говорится, или крестик, или что-то другое, Виталий говорит. Ну, послушайте, это тоже не выглядит настолько, ну, вот прям... скажем так, прям совсем радикально. Никто не говорит о том, что надо поддерживать виноделов и тогда ставить на кон здоровье нации. Нет. Мы знаем, что страны, где и, в общем, самые знаменитые государства с своей винодельческой продукцией, там точно совершенно нет злобных людей, которые планируют, мы лучше будем сажать везде виноградники, делать вино, нам все равно на здоровье нации. Нет, оно уже, понимаете, сейчас уже понятно, что потребительское поведение людей, оно не всегда может быть формируемо, ну, как бы вот в одну сторону. Если продается вино, значит, все будут пить вино. Если не продается вина, значит, никто больше пить ничего не будет и точно, соответственно, будут трезвыми. Наоборот, по всему миру фиксируется этот парадокс, что молодые люди, опять же, 20+, они почему-то перестали пить алкоголь. Ну, и они мало пьют. Может быть, потому что они научились, как бы у них другая форма зависимости, к примеру, да, или форма времяпровождения. Это скроллинг в интернете, который тоже очень сильно вредит здоровью, если это бесконтрольно все делать. есть. Поэтому это другое исследование, это другой немножечко пласт. В данном случае речь идет как раз о том, что, с одной стороны, правительство снова хочет обсудить идею онлайн-продаж российского вина, причем через Почту России и через маркетплейсы. В то же время говорят, что, в общем, все на поверхности, потому что у нас есть уже сети, легальные сети, которые специализируются на продаже алкогольной продукции. И вот если они этим займутся, то это будет быстрее, понятнее, наверное, но это просто на поверхности.
2: Внимание! Говорит Москва!
4: 94,8 FM.
14: Поток. Успеем сказать главное.
1: Заботкин заявил, что переохлаждения экономики нет, так как безработица на историческом минимуме. В этом уверен зампред Банка России. Он говорит, что можно считать переохлаждением или избыточно жесткой ДКП. Это если экономика, экономическая активность в целом по стране падает ниже своего потенциального уровня. Как мы это увидим? То, что в экономике появляются свободные, незадействованные рабочие руки. Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость ни для себя, ни для общества в целом, говорит Заботкин. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
1: Низкая безработица как критерий переохлаждения или отсутствия переохлаждения экономики? Эффективный критерий? Понятный, точный?
17: Нет. Надо понимать, что в нашей стране рынок труда устроен, так сказать, по другим канонам, не так, как это принято в общей экономической теории. Причем, так сказать, очень понятно. Низкий уровень безработицы у нас может сочетаться одновременно с неполной занятостью, а иначе скрытой безработицей. Это традиционная история, которая сложилась еще в 90-х годах, когда предприятия по разным причинам не увольняют работников, но отправляют их, например, неоплачиваемый отпуск. Они не считаются за нас качество безработные, но, по сути дела, так сказать, не работают. В том числе это может быть связано, например, с такими формами, как неполный режим работы, который тоже включается в случаях, когда экономика у нас на спаде. Вот у нас сейчас совпадают два показателя. Это высокие показатели неполной занятости, либо, так сказать, вот, административных отпусков, с низкой регистрируемой как бы безработицей. Поэтому если мы совместим эти два показателя, то мы увидим, что в принципе у нас экономика, ну, рынок труда отражает общеэкономическую ситуацию, да, когда происходит снижение темпов экономического роста и растет вот эта напряженность. Ну, с 25 года у нас сократилось количество соответственно открываемых вакансий по отношению к количеству резюме. Да, это тоже такой сложный показатель, но тем не менее, так сказать, показатель. И еще один момент, который тоже надо учесть. У нас рынок труда – это такое, так сказать, разноперстное лоскутное одеяло. Да, у нас есть, например, там структурный дефицит кадров, да, которые вызваны разными обстоятельствами. Да, так сказать, первое обстоятельство – у нас нет, например, там подготовленных кадров, которые нужны вот здесь и сейчас. Да, и например, так сказать, через какое-то время, когда учебное заведение подготовит таких людей, то эта проблема будет решена. У нас есть региональные дефициты, когда, вот, например, нужны люди на Дальнем Востоке, но из-за качества жизни туда не особо там хотят ехать работники. Или, например, сельское хозяйство, да, там та же самая ситуация. Поэтому там будет дефицит, но люди туда вот не едут. Либо, так сказать, это условия труда, когда низкая заработная плата, работодатель не может или не хочет там платить больше, ну и поэтому как бы вакансии будут не закрываться длительный период времени. Но при этом вот есть и случаи, когда там сокращение происходит, да, как вот в компании начали, так сказать, этот режим реструктуризации с начала года, да, вот, и ВЭП, например, там объявил о том, что он будет тоже, так сказать, вот оптимизировать численность, и это Сбербанк выходил в эту систему. Поэтому, вот видите, это настолько сложное явление, да, что описать вот обычными словами, которые принято в среде там экономистов западных рынков, да, то есть невозможно. Поэтому нам нужно, так сказать, как бы более глубоко погружаться в свою тематику, да, вот не просто пользоваться какими-то употребительными тезисами, которые к нам не подходят и наши рынки туда не описывают.
1: Если попробовать международный опыт, просто вспомнить, в 2008-2009 годах во многих странах была безработица, и она росла, причем уже после начала рецессии. То есть на момент входа в кризис безработица была небольшой. Центральный банк, очевидно, опирается на, наверное, этот показатель, чтобы утверждать, что переохлаждения нету. Не рискует ли, с вашей точки зрения, регулятор пропустить начало рецессии именно потому, что смотрит на вот этот запаздывающий, так называемый, индикатор, и плюс на все те особенности, не учитывая все те особенности, которые вы сейчас перечислили?
17: Ну, начнем с того, что все-таки наш регулятор пытается, так сказать, работать по шаблонам, которые разработаны экономической как бы мыслью еще там в 18 веке. Да, там, всем известный классик Давид Рикардо как раз является отцом, ну, по сути дела, монетарной системы управления там, инфляцией. Вот. Но за это время, так сказать, да и тогда, да, экономика всегда была настолько сложной, там инфляция зависит от огромного объема факторов, которые вообще могут не связаны быть ни разу, так сказать, денежно-кредитным обращением. Да. Это может быть, например, налоговая система. Если дорожает стоимость налогов, да, ну, для бизнеса и для граждан, это будет вести к инфляции. Если там изменяется пропорции экспорта и импорта, да, если меняются поставщики, если происходят технологические сдвиги там, и так далее, там подобное, так сказать. Поэтому в этом плане, ну, все-таки регулятору нужно быть, кажется, называется, более тесным взаимодействием с экономистами, да, и не работать,
1: работать по шаблону. Работать в поле, скорее, работать, да, в поле.
17: Да, в поле, что, да. И вот надо понимать, что наша модель экономики, да, вот как рынок труда, она абсолютно другая, да, или, скажем, серьезнейшим образом отличающаяся, так сказать, от экономики США.
1: Насколько
17: то, что там будет работать эффективно, у нас нет.
1: Насколько я понимаю, есть еще такой аспект, это все-таки, ну, методология оценки безработицы, да, обычно учитывают только тех, кто активно ищет работу, и, например, там не может ее найти или быстро находит. Но есть же люди, которые перестают искать какие-то альтернативы из-за отсутствия перспектив, может быть, они, ну, как бы вот на одном месте находятся или вообще уходят и перестают искать. Это же автоматически занижает уровень безработицы в период стагнации.
17: Извини, абсолютно верно, так сказать, вот такое впечатление, что вы сами можете считать курс, да, в этом направлении.
1: У нас было с вами много эфиров уже. Спасибо.
17: Да, действительно, да. Так вот, вы совершенно правы. Дело в том, что Росстат как считает безработицу? Он задает вопросы. Это мутовская методология, ее сейчас очень сильно критикует, она действительно не отвечает, так сказать, что называется, веянию времени. То человек должен ответить на следующий вопрос. Там, работаете вы в данный момент? Да, должны ответить нет. Да, ищете работу? Там, да, да, так сказать, как бы получаете доходы от трудовой деятельности? Там, нет, да. То есть два нет, одно да, да. Но жизнь настолько серьезная. Например, так сказать, вы в рамках этого вопроса можете задать вопрос, а человек имеет доход от члена семьи, да, и он ответит вам, что да, и вы автоматически его туда не включите. Или, например, так сказать, у него там же ведь по методологии МОД не считается безработным человек, который имеет хотя бы один час работы в день. Представляете? Вот. А что такое часовая оплата, да, там, как бы при нашем не очень высоком роте, да, то есть это за пределами там физического выживания. Но автоматически такие люди не окажутся безработными. Ровно так же, как и люди, которые написали заявление по просьбе работодателя, чтобы тому не выплачивать пособие по безработице, о том, что они уходят в административный отпуск, ну, неоплачиваемый отпуск за свой счет, они де-факто не работают, да, и у них и подработок может не быть. Они вот там на своем огороде там пытаются, так сказать, там что-то, так сказать, выжить. Вот. Но они в расчет безработицы не попадут. Поэтому, конечно, вот данные Росстата, они как бы охватывают только определенную категорию. Но так устроены методологии по всему миру, да, то есть ее надо, безусловно, менять, в большей степени все-таки вот обновлять этот подход и включать как раз определенные категории для того, чтобы мы видели с вами реальные показатели рынка труда. Ровно так же, как, понимаете, ориентироваться на заявление там платформ по подбору персонала о том, что вот такая-то сумма, да, там является средней или медианной там по какой-то профессии, или спрос там вырос, снизился.
1: Но это нерелевантно.
17: Это абсолютно, да, так сказать, не может не соответствовать действительности, да, потому что каждая компания который размещает там вакансии, может иметь, ну, абсолютно противоположный интерес. Например, одна хочет снять, как бы, так сказать, понимание того, кто и за сколько готов работать, да, но не собирается нанимать. Другая просто создает огромную воронку, чтобы отобрать определенное маленькое количество претендентов, да. Третья просто, так сказать, повесила вакансии, которые заняты, потому что требует закон, да, и так далее. Поэтому надо с этим разбираться.
1: Спасибо, Александр Львович. Вас благодарим. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве, был с нами. Сейчас новости, мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185. Посреднические услуги гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работают уполномоченные по правам человека Яна Лантратова. Омбудсмен добавила, что вернувшимся из-за украинского плена бойцам будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. 6 человек находятся в больницах после атаки БПЛА на суда в Азовском море. Все госпитализированные в состоянии средней степени тяжести, уточнили в оперативном штабе Краснодарского края. Медиа Азербайджана ранее сообщили, что в Азовском море при помощи беспилотников были атакованы 2 грузовых судна с гражданами страны на борту. В ведомстве заявили о 5 погибших. В российском министерстве иностранных дел отметили, что подобные атаки подтверждают террористическую сущность Киева. Меди пообещали, что Москва окажет необходимое содействие для получения сведений об обстоятельствах удара украинских БПЛА. Представители Подмосковья обсудили на ПМЭФ новые проекты с зарубежными инвесторами. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, немецкий капитал по-прежнему остается крупнейшим среди иностранных инвестиций в регионе. Сегодня реализуется более 50 проектов с германским участием. Кроме того, соглашение о расширении партнерства подписали Московская область и Санкт-Петербург. Речь идет о совместной работе в сферах промышленности, науки, культуры, образования и спорта. По словам глав двух регионов, такое сотрудничество позволит обмениваться успешными практиками и создавать новые возможности для развития экономики и социальной сферы. В гидрометцентре назвали сроки прихода в столицу 30-градусной жары. Такой температурный режим может остановиться к середине следующей недели. В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до плюс 20, плюс 30 градусов. При этом местами не исключены дожди, заявили ТАСС-синоптики, добавив, что в ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18 градусов. Метеорологи отметили, что и в предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 29. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 95 копеек. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 86 рублей 27 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление выше нормы 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
18: Реклама.
19: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
20: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
21: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
22: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
23: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
24: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
25: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
24: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
24: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
6: Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
24: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными.
23: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: Умные парни.
1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов, к нам пришел обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Здрасте, Андрей Константинович.
8: Здрасте, добрый день. Спасибо большое за приглашение.
1: А координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вы сейчас уже за эфиром сказали, что выспалом 5 в утра занимались как-то осмыслением вчерашнего общения президента с зарубежными информационными агентствами. Да. Вот. Но в целом, как ваше впечатление? Про что эта встреча была?
8: Ну как? Мне кажется, что Путин был, что называется, в своем репертуаре, в своей тарелке. Вот. Он вообще поразительно, для меня поразительно, как он это делает. Я даже в свое время как бы пытался углубиться и специалистов спросить. И один из лучших наших вот этих вот специалистов по ментальным всем этим делам сказал, что, ну, это, во-первых, конечно, подготовка, но это еще и такой врожденный талант у человека. Угу. Вот. Значит, ну что, он объяснял нашу позицию, в данном случае, как мне кажется, по секрету всему свету, вот. Хотя в редакции все же предпочли назвать это секретом для маленькой компании, там не такая маленькая компания была, там большая. 12 человек собралось, угу. Да, на мой вкус в этой компании не хватало, конечно, иранца, какого-нибудь там из Парса, допустим, из агентства, вот, который бы про вот эту актуальную тему поговорил. Но хватало и других. Почетный гость был, естественно, Синьхуа, китаец, угу. Руководитель. Вот. А говорил Путин в основном, мне показалось, ну, во-первых, с немцем, потому что, видимо, у него все-таки свой бэкграунд тоже как бы влияет.
1: Это ему интересно.
8: Да, ему интересно, конечно. И это по-человечески понятно. Я вообще очень люблю, когда в политиках вот такие человеческие черты проступают. Вот, значит, ну и американец, который прямо напротив него сидел, вот он им в очередной раз объяснил наши подходы ко всем основным вещам, начиная с Украины, вот. И, конечно, вопрос в том, дойдет ли это до аудитории. Вот как раз, когда я утром копался, Вот, что-то меня действительно с утра пораньше подтолкнуло. Вот. Угу. И я удивился, вы знаете, Жень, вот прямо даже мне показалось... Ну, вот заголовки, я там даже цитирую у себя в тексте.
1: Да-да-да, я как раз его открыла.
8: Что мы все видели, ну, я надеюсь, наша аудитория тоже многие там или видели, или читали вчерашнее это мероприятие, там хотя бы в изложении. Вот. Но вот те же самые англосаксы в своей английской блогосфере, ну, и, собственно, даже не блогосфера, это публикация вполне себе в медиасфере, угу. Да. Вот, там заголовки какие. Вот Россия боится украинских, там, дальних этих беспилотников и будет укреплять свою ПВО. Там один тезис. Другой тезис, что Путин по-прежнему настроен очень жестко, но все-таки вот слова там говорит, что идеи Трампа могут быть основой для урегулирования.
1: Мне всегда просто в таких мероприятиях, и особенно в рефлексии потом самими агентствами, иностранцами, западниками особенно, мне всегда казалось, ну, во-первых, кто аудитория, самое главное, дойдет ли посыл, вы об этом тоже пишете, дойдет ли посыл там, мысли президента до западной аудитории, потому что, мне кажется, в какой-то момент какие бы аргументы наша страна не предоставляла, каким же журналистам на каверзные вопросы не отвечала, там есть генеральная линия.
8: Да.
1: Все, там не важно даже, что ответит президент, что еще что-то, не важно.
8: Да, совершенно верно. И больше того, как бы, опять же, у меня там мой один приятель, как бы мне как-то сказал, я с тех пор пользуюсь удовольствием этой цитатой, отвяжись от меня с фактами. Я уже все для себя решил.
1: Вот.
8: И мне кажется, так в основном люди и живут. Они как бы знают для себя свою позицию или позицию, там, не знаю, своей стороны, где бы то ни было, там, в любом, даже не конфликте, а просто в любой международной ситуации. И они как бы из этого исходят автоматом. А какие там новые факты, кто приводит, по большому счету, без разницы. Вот. Оно неправильно на самом деле. Вот. Но по факту оно так, вот, ну, с такой с широкой аудиторией. Отдельный вопрос, конечно, лидеры. И про лидеров мой опыт был такой, что я даже специально спрашивал. Вот, был период, ну, лет, у меня со временем всегда очень сложно, как бы, что было вчера и что было 3 года назад, для меня примерно одинаково, вот, но лет 10 назад, вот, или 15, в Вашингтоне прям чередой шли вот эти там конференции, типа, что на уме у Путина, вот, и о чем думает Путин. А Путин, как мы с вами хорошо знаем, вот такие вот марафонские сессии регулярно устраивает, регулярно все подробно объясняет. Во вчерашней сессии, кстати говоря, вот я сейчас вспомнил, надо было написать тоже, он же прямо quote-unquote большой секрет выдал, значит, про испытания нашего орешника, как мы куда-то там в какой-то сарай его запустили, и там он взорвался, и смотрели, где чего там взорвалось, вот, правильно или нет. То есть он все рассказывает сам. Слушайте. И вот я на какой-то из одной из таких конференций даже там участвовал какой-то отставной британец, спецслужбист, вот, начальник. Вот. Я его спросил, я говорю, слушайте, а вот он же все про себя рассказывает. Вы вот этот своему начальству докладываете, что вот, ну, прочитайте. Вот. И он хмыкнул так и говорит, ну, мы-то докладываем, но начальство все равно без грифа ничего не читает. Вот. И опять, это вот примерно та же самая история, но в данном случае уже у начальства, что, да, отвяжитесь вы с фактами. Мы свою позицию знаем, вот, а ваши факты нам безинтересны.
1: Не является ли это вообще каким-то мейнстримом сейчас, потому что у нас есть, например, еще и Дональд Трамп, который каждый день начинает свое утро с того, чтобы написать что-то в свою социальную сеть, и он общается с внешней аудиторией очень много, прям буквально публичная политика, геополитика у него через интернет происходит. Но вот этот вопрос значимости слов. Да. Видите, как интересно, с той стороны наши слова не особенно воспринимаются, потому что там есть четкое представление о том, что такое Россия, и неважно, что скажет кто бы то ни было. А мы очень внемлем словам этих высших руководителей, включая Дональда Трампа.
8: Жень, ну, мне кажется, опять же, тут, мне кажется, что это мы с вами внемлем и как бы фильтруем это все и стараемся. Ну,
1: не знаю, там, про дух Анкориджа до сих пор говорят.
8: Да, и все. Ну, кто-то говорит, кто-то, ну, Ушаков, к моему удивлению, сказал, что никогда таких слов не употреблял. Но вот конкретно по вашему вопросу я могу вспомнить тоже эпизод показательный. Опять же, давным-давно, на самой заре Трампа, в первой администрации еще, там такая конференция для СМИ, для медиа в Национальном клубе печати в Вашингтоне, там обсуждают как раз вот новые технологии, в основном на тот момент как раз Твиттер, вот это все, угу. Вот, которые на самом-то деле вот таким уже мейнстримом стали политическим, ну, максимум при Обаме, вот. Значит, не раньше. Вот. А Трамп уже в те времена как бы очень активно пользовался своим Твиттером тогда. На тот момент Твиттер был, а не Truth Social. Вот. И он, в общем-то, говорил, что типа он теперь сам себе хозяин в этом смысле, в смысле общения с аудиторией. И тогда, я помню, такая была Дженнифер Ловен, такая как бы... начальственная дама в АП, при Белом доме она командовала их командой, вот этим офисом, вот, и она совершенно уверенно говорила, да ну, это все сейчас, это самое, без наших фильтров профессиональных, люди просто верить не будут, отвернутся, наплюют на него. Где теперь эта Дженнифер Ловен, она там цветы в палисаднике разводит, а Трамп по-прежнему, у него там, не знаю,

0: меня важно, для моего кармана, для моей семьи, ну, максимум для моего, там, не знаю, района и города. А остальное пусть разбираются те, кому за это деньги
1: платят. Но здесь же, видите, еще история такая, что президент, встречаясь с главами информационных агентств, да, зарубежных, да, он же говорит в том числе на, ну, довольно высокопоставленную аудиторию. По крайней мере, наверное, есть все-таки такое представление, что его услышат, потому что это там пресса не третьего эшелона, это пресса все-таки первого эшелона.
0: Правильно. Но об этом мы тоже уже чуть-чуть упоминали. Да. И мне в том же самом Белом доме, в пресс-службе, всегда говорили, да, я специально спрашивал, да, мы следим, сами докладываем. Вот про Трампа известно, что у него есть помощница, сейчас, к сожалению, имя, конечно, не вспомню, которая прямо у дверей сидит, реального рабочего кабинета, потому что есть представительский овальный кабинет, а есть, ну, комната, где он реально работает. Угу. Вот у дверей сидит девочка по прозвищу «Ходячий принтер», что поскольку он любит читать на бумаге, вот она ему все распечатывает, значит. И, ну,
1: Натали Харп, наверное, вот. Натали Харп.
0: Да, она. Вот вы знаете все эти факты лучше меня. Вот, ну, хорошо, он как бы в курсе, читает ли он стенограммы там. Он, кстати говоря, по тем же отзывам, откуда я вот, например, узнал имя Натальи Харп, он еще любит видеозаписи смотреть очень. Может, он видеозапись посмотрит, ему какую-то uh-huh. переведут, там, того же самого нашего президента с прессой. Вот. То есть, ну, короче, в нужном себе объеме, я думаю, он, конечно, следит. Но подробно вот так вот вникать.
1: У него есть своя линия, он ее следует.
0: Сомневаюсь, да.
1: А госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в Палате представителей, позавчера, да, и посвятил изрядную часть своего выступления теме конфликта России и Украины. Да, да. Там и санкции, в общем, анонсированы, по-моему, да, и в отношении России, в отношении Украины. И в целом там, ну, как бы, как это называется, ни о какой, не то что разрядке, а там речи не идет о том, что американцы будут каким-то образом влиять на Украину с целью для того, чтобы помочь завершению конфликта. Американцы каким-то образом избрали такую позицию, что вроде бы мы как бы посредники, но мы при этом оружие продаем, но на всякий случай в отношении обоих введем санкции, чтобы вы все-таки договорились. Но это иезуитская позиция.
0: Ну, это позиция их интереса. И, честно говоря, я вот за всем этим слежу всегда вслед за самими американцами, исходя из их домашней внутренней политики и их домашних интересов, насколько я могу себе их представить. Угу. В данном случае речь о том, что да, в Конгрессе происходит сдвиг такой в сторону от Трампа, да, согласен, там как бы, ну, с начала его второго вот срока трамписты сплотились, и, собственно, они и до сих пор остаются сплоченными, например, в том же Сенате. Вот то, что Рубио выступал в палате нижней, и то, что там санкционные, как бы, инициативы проходят в палате, это там допустим, но есть Сенат, который их не пропустит. Вот. И уж в крайнем случае есть сам Трамп, который должен это еще, ко всему прочему, и подписывать. Но это там в перспективе, угу, если она будет. Вот. А что касается вот палаты, да, там, во-первых, кстати, еще более для них сейчас существенно, чем Украина, там все-таки они продавили, как бы, оппозиционеры вот эту идею, что надо запретить Трампу воевать в Иране, угу, вот, без согласия, без разрешения Конгресса. Он уже разок там схитрил, вот, там 60 или скольки, 30 дней, я не помню, срок, когда заканчивался, он сказал, что типа вот мы тормозим там, чего-то такое, потом пошел новый отчет. Вот, значит, но, да, они как бы на него наезжают. И с Украиной, и санкциями. И вот из того же Рубио выкручивали эти, так сказать, обещания, что он, они поддержат администрацию или как минимум не будут возражать. Вот. Но, по сути, опять, это скорее их внутренняя политика, которая для них важна с точки зрения, опять же, этой внутренней политики. Прежде всего, ноябрьских уже, до которых остается, в общем-то, по политическим меркам совсем ничего, угу, вот, до выборов. И поэтому все на этом.

0: это заточено. Почему продавили тех же самых республиканцев в палате? Я могу, на самом деле, я досконально, поименно не вникал, но я легко могу себе представить ситуацию, при которой некий республиканец в неком конкретном округе знает, на месте знает, что его избиратели, вот, а там же нет такого, что партбилет в руках, там он может сегодня так голосовать, завтра так, сяк голосовать, что они недовольны там, и, там Трампом, его политикой, и может быть даже совершенно не по, и даже более вероятно, что совершенно не по какой, не по Украине, и даже не по Ирану, а просто вот бензин дорогой на соседней бензоколонке, или как был тоже конкретный же был эпизод года два, что ли, назад, когда яйца вдруг там сильно... Короче говоря, он недоволен чем-то конкретно практическим. Вот. И этот конгрессмен считает, ага, а я немножко тогда дистанцируюсь, вот, покажу, что я как бы не марионетка в руках президента, а я вот слышу там, может быть, и голос своих недовольных. И вот я в таком-то вопросе, более-менее безопасном, вот, проголосую против них. Угу. Вот. А может быть даже, это уж это я как обычно, все начинаю меркантилистскими такими соображениями объяснять. А может, он идейный, да. Но если он идейный, то раньше надо было об этом говорить.
1: Если основная задача — это все-таки удовлетворить интересы внутренней аудитории,
0: да.
1: Сколько стоит бензин, сколько стоит, да, там 10 или дюжина яиц,
0: да,
1: тогда вопрос, наверное, ближневосточного конфликта стоит наиболее остро,
0: да,
1: нежели вопрос российско-украинского конфликта.
0: Да.
1: То есть, получается, российско-украинский конфликт с точки зрения американцев продолжается, и пусть продолжается, а вот с Ближним Востоком посложнее, да?
0: Ну, по сути, да. Если выбирать из двух, я бы сказал, что да. Вот. Хотя, на самом деле, а дальше опять вот эти самые и внутренние, и личные интересы. Ну, вы же помните, у нас классика, да? Пришедший был человеком опытным, не стал уверять, что он пришел по важному казенному делу, а сухо буркнул по личному и прошел в кабинет. Остап Бендер, значит, угу. Вот, значит, и здесь личные дела. У президента Трампа 14 июня 80 лет, 4 июля у его страны 250 лет. Ну, для него вот что хотите со мной делайте. Я считаю, что сейчас это важнее, чем какие-то там другие... крупные там, угу, общенациональные, даже глобальные вопросы. И он вполне может, например, нацеливаться с тем же Ираном на то, чтобы до чего-то дорулить. Вот под юбилей, к примеру. Вот. Там свой или национальный. Вот. На Украину, честно говоря, да, мне кажется, они наполовину так рукой-то махнули уже в его администрации. Миллион mm-hmm. раз повторили, что это дело европейцев, сами разбирайтесь.
1: А не является ли такой тогда, ну, как бы, приоритизация Трампа еще и причиной все-таки того, что не он играет первую скрипку вообще в развитии конфликтов? То есть он берет на себя, наверное, эту роль, постоянно делая заявления бравурные, постоянно грозя санкциями или обещая какие-то сделки выгодные.
0: Да.
1: А, насколько я понимаю, вот в конце мая Трамп отказался подписывать документ, который бы устанавливал государственный контроль над бигтеком.
0: Угу.
1: А там же вот эта странная персона типа Алекса Карпа, угу, главы Палантира, там, угу, Питер Тиль есть,
0: да,
1: в меньшей степени, наверное, Маск и Цукерберг.
0: Угу.
1: А не является ли все-таки Биг Тек сейчас главным генератором геополитических всех развитий? Вот, и мы, наверное, не, как это, не от тех людей ждем того, mm-hmm, что дух Анкориджа будет соблюден.
0: Ну, нет. Жень, если честно, нет.
1: Конспирология, да?
0: Ну, опять, только по своему опыту. На самом деле мы не знаем, но я верю и буду верить, пока меня там вот не ткнут носом уже конкретно, вот, что у американцев форма важнее содержания, и что положено, прописано в законе, то оно так, угу, и есть. Вот там исполнительной властью командует президент, поэтому какой бы он ни был, как говорил Джордж W. Буш, I'm the decider, я принимаю последнее решение. И Трамп-то уж точно никому свое право последнего решения не отдаст, никакого такому бигтеку. Но из опыта, из истории той же самой Америки, да, мы знаем, что там, как это было, что хорошо, не помню, для General Motors там или для кого-то, то хорошо для Америки. Вот. Ну да, а сейчас вместо General Motors вот эти техногиганты. Вот. И Palantir у нас действительно просто одиозное такое название уже стало из-за того, что технологии используются в военных целях.
1: Ну и плюс вот. Заявление Алекса Карпа, его в общем, отношение там, к детям, к вообще там другие заявления, которые касаются гуманистической сферы, гуманитарной, но они очень спорные, мягко говоря.
0: Да, конечно, но просто я-то говорю о другом, что да, но он просто как бы глава крупной компании. Да, для него, вот для него, это совершенно точно, что интересы компании важнее всего остального.
1: Я к тому веду, корпоративисты в какой-то момент в Штатах не одержат ли как раз победу в плане того, кто формирует взгляды на происходящее в мире? Я об этом.
0: Ну, а кто формирует? Я еще раз, я, честно говоря, не знаю, вот кто наши с вами взгляды сейчас формирует?
1: Нет,
0: вот.
1: Наши, я как раз не про нас, я про американцев.
0: И про американцев. У американцев свои взгляды на свою жизнь, как мне кажется, насколько вот я их знаю, они очень, опять же, конкретные. Что я поддерживаю, что важно мне, вот как у меня в моем городе, штате, да. Вот, и, да, а что вокруг там дальше, это пусть люди занимаются, опять же, как, кому за это деньги платят. Угу. Ну, мы с вами, по-моему, у вас в программе была вот эта моя любимая цитата девочки-школьницы, что вы думаете, что мы про вас плохо думаем, а мы про вас совсем не думаем. Ну так да, они не думают и ни про нас, ни про Иран, ни про Украину до тех пор, пока их кто-то не вынуждает про это думать. Ага. Вот. И, собственно говоря, Трамп в этом смысле, он всегда был для них неплох именно тем, что, ну, понятная логика. Я отберу там всю нефть в мире в нашу пользу. Сначала у Венесуэлы, потом у Ирана, вот, а потом, может, и у всех остальных. Значит, ну, хорошо, американец там, типа, говорит про себя. Но если у тебя получится, и у нас будет от этого рай земной, а Трамп, я напомню, обещал вообще-то золотой век, который все никак, никак не наступит. Вот, значит, тогда,
1: он всего и остановит.
0: Тогда я согласен. Но когда этот же американец потом говорит, погоди, а ты же говорил, что ты всю нефть отберешь, и у меня нефть, у меня бензин будет дешевый. А почему у меня теперь бензин в два раза дороже,
1: вот,
0: чем до тебя?
1: Венесуэльская же история, интересно.
0: Да,
1: крупнейшая
0: вот,
1: по запасам,
0: да,
1: неразведанным,
0: да,
1: в том,
0: да,
1: числе.
0: Да, да. Вот. И вот на этом он сыпется, он начинает, как бы, в том числе и его партия, и в том числе в контексте предстоящих выборов, вот этих ноябрьских. И вот это, и мы сейчас с вами, мне кажется, как раз говорим о том, что именно для американцев важно, когда вы говорите, вот кто промывает мозги американцам. Ну, не Palantir или там Google какой-нибудь, он в каком смысле промывает? Это мы тоже все как бы с интересом следим, что как вот идет отбор новостей и что вывешивается.
1: Ну, конечно, да, да. Нарративное.
0: Что вывешивается там американцу, когда он смотрит у себя в мобильнике, какие новости. Но фокус-то в том, что, может, он их и не смотрит, международные.
1: Он чем-то другим занимается. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 6 часов ликвидировали 135 украинских беспилотников. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 14:00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что БПЛА самолетного типа перехвачены, уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Премьер-министр Болгарии заявил о риске ядерной эскалации за Украины. Его повышают попытки Европы победить Россию в рамках этого конфликта, полагает Румен Радев. Европейские страны пытаются достичь победы над крупнейшей ядерной державой мира. Это чрезвычайно повышает риск ядерной эскалации, сообщил политик журналистам перед саммитом ЕС «Западные Балканы» в Черногории. Премьер отметил, что по этой причине София выступает в поддержку каждого усилия по завершению конфликта дипломатическим путем. Эмир Кустурица указал на невозможность отмены русской культуры. Она – часть эволюции европейской культуры, считает сербский режиссер и музыкант. Кустурица высказал такую точку зрения во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что те, кто приезжают в Европу с Востока, например, из Киргизии или Узбекистана, говорят, что они из России. Надо верить, что культура – это самая важная часть общества. Русская культура с наукой и религией – это мир, в котором надо видеть будущее, сказал режиссер на АПМЭФ. В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить своего кота. На преступление пошел ранее судимый 37-летний местный житель. Заявление в полицию написала директор магазина в Фокинском районе города, сообщили в региональном управлении МВД. Женщина пояснила, что в торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся, рассказали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама.
4: Колодки стерлись, не беда. СТО «Фильтр» поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
1: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Андрей Шитов с нами. Обозреватель ТАСС. Американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, здесь еще интересные заявления Кирилла Дмитриева были.
0: Угу.
1: Он опять про туннель или про мост, про что там. Через Берингов пролив. Было первое у него такое высказывание, по-моему, где-то несколько месяцев назад. Серьезно обсуждали. Потом американцы сказали, что у них нет, по-моему, таких планов. Что-то подобное было. теперь он вдруг опять с этим, что как будто бы чуть ли не есть планы договориться о каком-то подробном, подробной какой-то конструкции, хотя бы вот просто план на бумаге. Американцам это надо?
0: Ну, мне кажется, что, опять же, это надо там, Дмитриеву РФПИ как фонду инвестиций, Дмитриеву как политическому посреднику, оказавшемуся в этой, в общем-то, конечно, несвойственной там, РФПИ и роли,
1: да.
0: Но поскольку у американцев рулят там... Кушнер с этим,
1: Выткофом.
0: С Выткофом, то и у нас выбрали человека такого необычного, значит, ему политически важно. То есть я это пока понимаю как сигнал, прежде всего, и в основном как сигнал о том, что мы готовы двигаться к нормализации. Вот. Обсуждать...
1: Мосты наводить.
0: Обсуждать планы наведения мостов, тоннелей, чего угодно... Правильно и хорошо, и нужно. Я тремя руками за то, чтобы это они все обсуждали и делали даже потом.
1: Просто здесь даже такое, знаете, экономическое целеполагание, ну вот сделать это, и что, и куда, а дороги там строить.
0: Вот именно.
1: А что там дальше делать?
0: Нет, там
1: вечная мерзлоте.
0: Там куча вопросов, но, Жень, при всем том, да постройте, и пусть будет, и оно пригодится, там, может быть, я не знаю, Китаю там будет через туннель вести там ближе.
1: Но здесь, понимаете, тогда другой вопрос, Андрей Константинович.
0: Да.
1: Вспоминая год назад, уже больше года, первую встречу в Рияде,
0: да.
1: Когда трамповские приехали и прям с порога начали засыпать идеями совместного разработки редкоземов, арктическими проектами. С нашей стороны, насколько я понимаю, была сдержанная реакция, и мы сказали, что никаких, в принципе, экономических проектов пока не нормализуется Украина, потому что здесь воюем, тут строим и торгуем, и санкции еще не сняли.
0: Да,
1: это американцы слишком больше... много хотят. Мы сейчас говорим, видите, тут еще и губернатор Сахалинской области сказал, мы готовы на любые проекты, мы с Эксоном готовы снова работать и так далее. Но выглядит по меньшей мере странно. То есть американцы действительно, с вашей точки зрения, продавливают идею, что будет идея нормализации отношений через экономические проекты, а войну мы оставляем за скобками.
0: Ну, вы знаете, вот если серьезно, мы все-таки у нас какая-то коэффициент такой несерьезности в разговоре присутствует. Я только что себя на этой мысли поймал и понял, что, в общем-то, это, конечно, неправильно. И, в общем-то, это, конечно, следствие трампизма практического, что да, к сожалению, и наша с вами работа, наши слова, они девальвируются. Да, поскольку у больших людей, там, Трампа в его там этой правде в соцсетях, они девальвируются на глазах. Ну, соответственно, и тех, кто эти слова потом пересказывает,
1: передает.
0: Да, и передает, и анализирует, в кавычках, значит, невольно происходит то же самое. Поэтому, может быть, как бы, ну, в других условиях исторических те же самые заявления какого-нибудь нашего солидного бизнесмена или руководителя такой структуры воспринимались бы иначе. Сейчас вот для меня пока они тоже воспринимаются как, примерно как трамповские сигналы, что мы, в общем-то, за все хорошее. Вот, и давайте, а если конкретно, ну, давайте конкретно обсудим, ведь опять, даже это, не идет речь о том, что давайте завтра уже там лопаты в землю втыкать и что-то копать там. Мы пока какой-то там план будем разрабатывать на бумаге или на чем они разрабатываются.
1: Угу.
0: Ну, да, хорошо, давайте. Вот.
1: То есть это никого ни к чему не обязывает?
0: Мне кажется, да, пока. Вот. Хотя сами по себе слова... вот в эту правильную, нормальную сторону. Да, я согласен, что это важно и нужно. Вон в выпуске новостей в перерыве, там болгарин предупреждал, что там военные, ядерные угрозы, надо бы с ними поаккуратней. Да, конечно, если как бы сравнивать вот тот полюс, где военные, ядерные угрозы, и тот полюс, где мы говорим, что, ну, а зачем мост? Да затем мост, что строить мост лучше, чем ядерные угрозы наращивать, там, эскалировать. Между прочим, Вот, опять же, во вчерашнем разговоре мне очень понравился вот этот махонький эпизод, когда наш гендир Андрей Кондрашов, который был модератором на сессии, вот, попробовал вклиниться со своим вопросом этому немцу, что, типа, а вы что, правда верите, что Россия прям на вас готова напасть, что ли? Вот вы, немцы, вот ты сидишь здесь, немецкий журналист. Вот. И это чуть-чуть выпало, естественно, потому что, ну, во-первых, Путин заступился за немецкого журналиста и сказал, что он может не отвечать. Но он ответил. И он ответил, что, типа, да нет, ну, лично я не очень верю. И вот это, мне кажется, такой мимолетный, но очень показательный эпизод. Вот представитель ведущего немецкого информационного агентства, руководитель, сказал, что он, в общем-то, в это не очень верит.
1: Тогда ради чего вот эта торговля рисками кругом?
0: Ну,
1: философский вопрос,
0: я понимаю. Я не военный. Я могу, кстати, сказать, что вот ровно этот же вопрос Андрея Кондрашова я в свое время задавал русскому многозвездному генералу Балуевскому, по-моему, он тогда был начальник генштаба, приезжал в Вашингтон на какие-то там консультации. Вот. Я ему то же самое как бы уловил момент, где-то спросил, слушайте, вы что, реально верите, что на нас там нападет это НАТО там или там Америка, вот. И он сказал, понимаете, военные вообще так не рассуждают. Там веришь, не веришь, хотят, не хотят. Для военных другое. Они как бы смотрят баланс сил, расстановку этих сил и угроза, которая может исходить от этих сил. Да. И, соответственно, они принимают меры, чтобы эти угрозы потенциальные купировать заранее. Вот. Ну и понятно, профессиональная логика, кто с ней станет спорить. Вот. Но для нас с вами, людей нашей профессии, все равно слова до сих пор очень важны, и поэтому мы с вами говорим, да, ребят, давайте не будем девальвировать правильные слова про мир, про то, чтобы строить мосты и туннели. Угу. Вот. И поменьше, поменьше, кстати, как бы засорять эфир вот этими рассуждениями, которые тоже, ведь, между прочим, вы же знаете, что у нас тоже уже достаточно спокойно и чуть ли не с юмором люди иной раз рассуждают, что а давайте жахнем там чего-нибудь
1: да,
0: там,
1: да,
0: ядерным да. и не каким-нибудь.
1: Ну, как бы с дивана всегда удобно рассуждать о судьбах мира.
0: Да, типа. Вот я, мне лично, мне очень это не нравится, кажется, тревожно.
1: Одна из, по-моему, серьезных тем, которые так или иначе, ну, пока не получают вот прям серьезного такого развития, даже, я бы сказала, в международном информационном поле, это проблема доверия даже не словам, а договоренностям уже дальше. На примере Ближнего Востока это очень хорошо видно, когда Трамп раздает обещания, потом их тут же забирает, потому что он хозяин этого слова, да, захотел, дал слово, захотел, забрал слово. И не очень понятно вообще, как воспринимать такого мощного контрагента, с которым нужно периодически что-то заключать, потому что, ну, иранцы были готовы, да, а потом известно, вот там война продолжается 3 месяца уже. А американцы, с вашей точки зрения, поверили в собственную неуязвимость, таким образом пытаются навязать новую систему координат, пытаются всех взять в заложники, или что это?
0: Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы просто подняли эту тему. На мой взгляд, она тоже ключевая. Я очень верю вот, в веру людей, но я за доверие на самом деле людей друг другу в любой ситуации. Я могу даже бытовым примером привести. У меня был конкретный эпизод, когда мне все окружающие говорили, что вот ко мне там вяжутся мошенники, вот эти вот, которые телефонные, вот, а на поверку оказалось, что это просто два человека с совершенно одинаковыми фамилиями, имя, отчество, вот, и это важно было для меня даже, и поэтому там речь шла о выступлении на конференции, я на этой конференции начал выступать с этого примера, говорю, ребят, если мы не будем друг другу верить хоть сколько-то, что, то наша жизнь станет невыносимой, невозможной, поэтому надо верить. И здесь я вопреки всему, говорю, вот есть знаменитая формула Рейгана, на самом деле, хотя она считается русской пословицей «доверяй, но проверяй». Вот, да, доверяй, но проверяй. Особенно, если ты имеешь дело там с искусственными интеллектами или конечно, прочей ерундой. Вот. А людям между собой, мне кажется, нужно все-таки руководствоваться другими вещами. Проверяй, но доверяй. И без этого просто вообще невозможно договориться. Вы правильно поставили вопрос, что ну как иранцам договариваться с американцами, если они, те американцы, наобещали там, что вот у нас вот-вот прорыв, а завтра взяли и ударили, как бы под дымовой завесой этих самых словесных обещаний.
1: То есть словесные обещания воспринимаются как инструмент отвода для отвода глаз.
0: Да, фактически провокация, да. И я понимаю, что для практиков, политиков, дипломатов это ну, непреодолимая, в общем-то, преграда, и наши же российские, мои друзья-дипломаты, дипломаты всегда говорили, говорят, что мы не верим словам, мы верим только делам. Вот. И я всегда тоже говорил и говорю, и буду говорить, что и правильно, молодцы, вам так нужно. Вот. Но при этом на нашем уровне вот, обсуждения, аналитики какой-то, и даже и на бытовом, я все равно продолжаю считать, что... А все равно, если ты сначала не согласишься поверить тому, с кем ты ведешь диалог, то у тебя в любом случае ничего не получится. Хоть на своей личной домашней кухне, хоть в комнате переговоров в Кремле. Вот. Все равно нужно сначала какую-то основу для доверия выработать.
1: У американцев это что-то новое действительно? Или же они всегда были такими, и сейчас просто очень явственно это проявилось? По вашим наблюдениям.
0: На самом-то деле, конечно, американцы считаются прагматиками, людьми такими, как бы, ориентированными на свой карман и на ну, прочее и прочее, да. Но, вы знаете, ведь обобщения все равно страдают, как за целый народ так расписываться. Там такие же разные люди, как и у нас. Вот. В целом, мне кажется, что... Ну, нормальные люди, исходить надо из того, что они нормальные люди, надо пробовать с ними поладить, договориться. И, собственно говоря, между прочим, ведь у нас при всем том, что мы верим только делам, но тот же самый наш президент, он постоянно повторяет одно и то же. Мы готовы. Говорить и договариваться, хоть даже с этой же самой Украиной, там, с Украиной-то по определению, но хоть даже
1: но,
0: с
1: видите,
0: нынешним режимом.
1: Американцы настаивают на том, что вы сначала вот стрелять прям совсем прекратите, а потом говорите хоть 30 лет дальше. То есть это что же такая подмена, в общем...
0: Ну, нет, опять, по большому счету, это уже там пусть дипломаты и военные как бы решают.
1: В казуистике в это разбираются,
0: да. Как, что должно, выгодно нам, невыгодно. Вчера об этом была речь, и Путин сказал, что нам невыгодно, мы обжигались на этом не раз, что мы там, условно говоря, отвели войска от Киева тогда, а те взяли и все отменили, все договоренности, и стали как бы по нам бить уже реально. Вот. Да, это прерогатива принимающих решения. Но моя позиция комментатора такая, что я понимаю и позицию ту, вот, про которую президент говорил, а мы поверили это. Да, потому что без этого тоже мы никогда не договоримся и никогда не будет вот этого, ключевая фраза вчерашнего разговора, что, слава богу, это прекратилось.
1: Не считают ли они нашу, да. Определенную, скажем так, видите, тут тоже такая дуальность есть. Европейцы нас вообще исчадием и чудовищем считают. Американцы, кстати, никогда этого не делали. Наоборот, мне кажется, они считают нашу вот эту вот в какой-то степени убежденную порядочность, исследование каким-то нормам, правилам и так далее, как будто бы нашей же уязвимостью, вам не кажется?
0: Ну, во-первых, их как бы мне Жень, если честно, мне немножко совестно про себя говорить, что я-то порядочный, вот, а там как они, это самое.
1: Нет, то, как они видят.
0: Да.
1: нас.
0: Но, ну, то есть они считают, вот они порядочные, все не... мне кажется, тут даже можно еще больше упростить на секунду, что, ну, верят, ну и дураки, и
1: да?
0: можно их типа надурить. Вот. Ну, не то, что прямо это убежденная позиция, вот. Но если это выгодно и как бы принесет мне барыш, ну, ага. Мне кажется, что да.
1: Я почему спрашиваю? Потому что можно же вообще отношение, ну, как бы, точнее, действия американцев и отношение к этим действиям американцев да. экстраполировать на весь мир. Я помню, как Джанет Йеллен давала интервью кому-то, да, министру финансов да. США, ее спросили про доллар и да. про долларовую систему. Она говорит, ну, мы понимаем, что доллар уже стал как бы оружием, вот, да. Массового поражения. Да. И мы видим в этом даже уязвимости, с этим надо что-то делать, но мы с этим ничего сделать не можем. То есть признала факты манипуляции, вот, но что сделаешь, все равно все им пользуются. С вашей точки зрения, является для американцев чувствительным вот это накопившееся напряжение по отношению к американцам и к их токсичности? По отношению
0: ну,
1: к всему миру.
0: Среди прочих факторов, я считаю, что да. Это, но оно, при всем том, оно хроническое. Оно, я его, например, помню...
1: По тем временам еще?
0: Да, всю свою жизнь, сколько я не как бы не занимался, я уже почти полвека занимаюсь вопросами как бы и наших отношений с Америкой, и их восприятия себя. Вот. Это всегда, у них всегда все равно было. Мы же такие классные, а за что нас в мире не любят? Вот. И, например, у Буша-младшего это вообще трансформировалось в очень забавную формулу, что так нас потому и не любят, что мы такие классные. Вот. Значит, типа мы им мозолим своей красотой их как бы нечистый взор всем.
1: Так.
0: Вот. Но это от лукавого, мне кажется, опять же, люди, по большому счету, ну, все люди и все, и с одной стороны, хорошие, порядочные и так далее, добрые, а с другой стороны, ну, не ангелы, да, и свой интерес тоже помнят. Вот. Нам надо жить друг с другом, учиться жить как людям, как... прежде всего способным понять другого. А для этого, между прочим, само слово «доверие», оно же там «до веры». Вот. То есть это вообще базовая функция человеческого сознания, которого, я склонен думать, ни в каком искусственном интеллекте нет и быть не может.
1: Перспективы НАТО и присутствие США в Альянсе, вы тоже об этом писали и рассуждали. Для европейцев, насколько я понимаю, это вызов, потому что, с одной стороны, они хотели больше самостоятельности, но не хотели этой самостоятельности вместо американского зонтика.
0: Да, ну оно сейчас к тому идет, мне кажется. Они, с одной стороны, отчаянно всегда подчеркивают, что да нет, мы у нас единство, мы по-прежнему трансатлантические там партнеры, и мы верим, что американцы с нами останутся. Вот. Но как оно реально будет, я лично считаю, что на самом деле оно останется, потому что, опять же, чисто по соображениям выгоды. И Трамп это на самом деле, вот в Конгрессе, с чего мы начинали, вот эти даже некоторые его однопартийцы, собственно, почему они выражают, хоть и осторожно, свое несогласие с линией партии, вот, ну, потому что они считают, что да нам же выгодно. И правильно, ну как, это их послушный инструмент всегда был, ну что же от него отказываться? Вот. Поэтому я считаю, что они почти наверняка НАТО сохранят.
1: Вот. А целеполагание основное какое?
0: У них в НАТО или где?
1: А, ну, видите, у НАТО, насколько я понимаю, кризис целеполагания случился сначала после развала Союза, так. Потом вроде они взбодрились в 90-е годы Югославия, потом сейчас взбодрились Украина, а теперь-то какое целеполагание?
0: Смерть мозга знаменитая,
1: да,
0: макроновская.
1: Да, да.
0: Вот. Нет, ну, целеполагание по умолчанию, на мой вкус, вот то самое, как бы условно прагматично, как эгоистичное. Вот. Да для того, чтобы мы, члены этого клуба замечательного, обеспечивали себе, а, безопасность, и, б, процветание, причем при необходимости выкачивали и безопасность, и процветание у других, вот, за счет других.
1: Кошмарить, то есть да, кошмарить, да, продолжать, да, во имя безопасности.
0: Да. Да.
1: А, ну хорошо, а европейцы-то без... То есть это, скажем так, НАТО будет сегментировано скорее или все-таки видимость того, что американцы присутствуют там, сохранится?
0: Ну, мне кажется, что сохранится, я уже сказал об этом. Но как бы будет ли это видимость или невидимость, понимаете, Жень, к сожалению, реально это проверить можно только одним способом. Вот, когда действительно где-то что-то жахнет так уже, что всем придется вмешиваться, вот тогда это будет момент, там, день Д, когда вот и решится, там, это фикция или это факт.
1: А это же сейчас очень хорошо видно. Помните, когда с Украины активно начали муссировать тему, что НАТО прям открыто пойдет в конфликт с Россией, но удивительным образом с Украиной двусторонние соглашения страна-страна заключали, а не НАТО и Украина. И здесь вот та же самая пятая статья Хартии НАТО, она в любом случае не была ни разу задействована. История с Ближним Востоком тоже показывает, что били по союзникам Соединенных Штатов Америки, но Соединенные Штаты не стали приглашать других в какую-то коалицию сколотить под эгидой НАТО или еще чего-то для того, чтобы... Хотя вот история с Ливией показывает, там НАТО коалицию сколачивало очень активно и желанно.
0: Ну, в с Ливией были другие исторические времена, но мне кажется, что отчасти именно поэтому, во избежание таких уже глобальных рисков, и шел вот этот вот трек на договоренности one-on-one, один на один. Я даже знаю людей, таких экспертов прям серьезных, которые прямо это увязывают вот именно с трампизмом, с тем, что Трамп, он любит договариваться со всеми один на один, потому что тогда ему легче продавить. Вот. Тех, типа, если те скопом будут сопротивляться, то это сложнее. Вот. Ну, вполне себе тоже логичная точка зрения, но я еще раз говорю, что когда и если уже дойдет дело вот до крайности, то тогда и выяснится, стоят чего-то эти гарантии пресловутые или не стоят.
1: Помните, мы с вами в каком-то из эфиров говорили о том, что Трамп хочет, естественно, там пересмотреть и построить империю, Соединенные Штаты, и вот это и движение МАГ у него было, и вот эта доктрина, как это называлось-то, что вся Южная и Северная Америка это зона интереса, зона интересов Соединенных Штатов, но при этом и на внешнем контуре они продолжают действовать. Есть ли опасения, что американцы надорвутся внутри самой Америки? Потому что сильных игроков слишком много стало.
0: Ну, мне кажется, во-первых, что вот эта мага-перестройка, как я ее называю, трамповская, что она, скорее всего, его-то да не переживет. Вот. Ему, опять же, ему 80 лет вот через пару недель. Вот. Значит, у него, на мой взгляд, нет никаких шансов остаться на следующий срок. Вот. Поэтому он в любом случае уже почти вчерашний персонаж. Вот. А при этом он совершенно такой уникальный, вот, эгоцентрик. И второго такого даже и в самом трампизме, в самой магии не будет. Вот. Даже если представить себе, что сменит его в Белом доме, условно говоря, какой-нибудь тот же Джей Ди Венс, нынешний вице-президент.
1: Это уже другая
0: Рубио,
1: история будет,
0: это
1: да?
0: Это будет другая история, да. Она, при всем том же, вы совершенно правильно как бы исторически на это смотрите, в том смысле, что, ну да, это для всего мира будет важно, как бы, как они себя будут вести, как империя или не как империя, и что это будет за империя, вот. Но по состоянию на сейчас пока, вот в моем понимании, они на самом деле не столько там расширяют свою империю, скажем так, сколько спасают, что можно спасти. У них идет перестройка. Я считаю, исторически они опоздали. Первым перестройку провел Китай, очень успешно, теперь обгоняет Америку. Вторыми проводили, Советский Союз проводил перестройку. К сожалению, результаты мы все знаем. Вот сейчас Америка проводит свою перестройку. Пока бабушка вилами по воде писала, пока пока хвастаться Трампу и перестройке его нечем.
1: Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАСС, американский член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. На Запорожской АЭС сообщили о нарушении украинскими военными режима тишины. Они с помощью беспилотника сбросили боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. В канале ЗАЭС Мессенджере Макс говорится, что инцидент случился сегодня в 13:15 по московскому времени при проведении работ в рамках согласованного с МАГАТЭ режима тишины. Специалисты находились в районе опоры номер 20 линии электропередачи Днепровская. Она имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности атомной электростанции. На ЗАЭС заявили, что в результате атаки пострадали 5 человек. Дмитрий Песков сообщил, что некоторые западные компании ушли из России абсолютно по-скотски. Такую оценку их действиям официальный представитель Кремля дал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Давайте не забывать, что многие крупные компании ушли, кто-то по-хорошему, кто-то абсолютно по-скотски. Но кто-то остался и остается на рынке, и мы, Россия, заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили на наш рынок, заявил Песков известиям на Поляфмэф. В марте прошлого года Владимир Путин отмечал, что никаких преференций для ушедших и решивших вернуться иностранных компаний не будет. Приоритет у отечественных производителей. При этом Москва, по словам президента, в закрытом режиме ведет переговоры с некоторыми зарубежными компаниями. Антон Котяков рассказал о перспективе замены части трудовых функций искусственным интеллектом. Речь идет о доле в 7,5%, подчеркнул министр труда и соцзащиты. При этом в ходе выступления на ПМЭФ Котяков указал, что не имеет в виду сокращение рабочих мест. Я говорю о том, что есть функции, которые можно сегодня исключить из трудовой деятельности конкретного гражданина и передать их искусственному интеллекту, конкретизировал Котяков. Министр подчеркнул, что это создаст возможность для перераспределения рабочего времени сотрудников и дальнейшего роста производительности труда. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ заключил соглашение, направленное на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Партнерами выступили Банк ВТБ и президентская платформа «Россия – страна возможностей». Ключевой точкой роста для развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест станет особая экономическая зона Максимиха в Домодедове. Здесь малые и средние предприятия смогут размещать современные производства, склады и офисы. Статус резидента позволит сократить затраты на реализацию проекта на 30%. Второе соглашение объединит наработанные практики проектов «Время героев», «Лидеры России» и «Герои Подмосковья» в единую систему. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
7: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 5 июня. Вот видите, не все пока работает. 16.07. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И обсуждаем главные темы. Все делаем в прямом эфире. Вы можете участвовать в обсуждениях. Писать можно через СМС-портал, можно писать через мессенджеры, можно дозваниваться.
2: В движении.
8: В городе тем временем пятибалльные пробки. Для пятницы это, надо сказать, не очень много. Бывали и более серьезные пробки в это время. Прогноз выглядит следующим образом. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера и 4 балла к 8 вечера. То есть к тому моменту люди должны разъехаться. Разъезд пока не очень заметен. На так называемых вылетных магистралей очень больших пробок нет. Я вот вижу на Горьковском шоссе в районе Старой Купавны, очевидно. Там ведь стандартная такая история. Еще видим на Новой Риге, тоже такая стандартная история. И хотя, разве это пробка? Разве что в районе живописного моста, еще внутри Москвы, внутри Московской кольцевой дороги постоять придется. А дальше более-менее нормальное движение. Правда, там ДТП есть. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают к 6 вечера.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: Поток. Новости этого дня.
8: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Генпрокуратура инициирует создание системы единого учета неналоговых платежей. Как говорит глава ведомства Гуцан, новый реестр позволит облегчить жизнь бизнесу. В чем смысл инициативы, что это даст, кому и как может помочь? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили ввести штрафы за указания в вакансиях завышенных зарплат. Но как можно подобное доказать? Часто ли вообще завышают зарплаты в предложении о работе? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Россия неоднократно информировала власти Швейцарии, что для Москвы швейцарский нейтралитет из-за позиции по Украине уже в прошлом. Это заявление посла Российской Федерации, пока не названного. Это срочное сообщение без подробностей на ленте агентства РИА Новости. У нас снижение международных резервов на 1 июня. Значит, было 758,7 миллиарда 1 мая, а 1 июня 747,4, то есть более 10 миллиардов уменьшение международных резервов России. С ленты агентства ТАСС, полным ходом идет строительство атомной электростанции в Египте, заявляет Лихачев, и его цитирует агентство ТАСС. Алексей Лихачев – это генеральный директор Росатома.
7: Поток. Успеем сказать главное.
8: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Если хотите, если можете писать через Макс, можете писать тоже пользователю «Говорит МСК-бот». Если еще не пробовали, проще всего, как показывает практика, зайти на сайт в интернете радиостанции «говоритмосква.ру». Там, соответственно, на главной странице справа можно найти соответствующую ссылку и начать общение. Первая тема для обсуждения – это сообщение вот о чем. Было дело на Петербургском международном экономическом экономическом форуме. Там выступал генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан и сообщил о том, что его ведомство инициирует создание системы единого учета неналоговых платежей. И, по словам Гуцана, новый реестр позволит облегчить жизнь бизнесу. Надежда Капустина, профессор кафедры логистики на факультете экономики и бизнеса в финансовом университете при правительстве России, доктор экономических наук, и она с нами по телефону на связи. Надежда Валерьевна, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Скажите, что это за инициатива? Что за система единого учета неналоговых платежей? Зачем и кому это нужно?
9: Сейчас, в данный момент, ну, не только в нашей стране, и также в других странах, на бизнес, помимо налогов, также существуют, так скажем, неналоговые эти платежи. Пару слов про них скажу, чтобы слушателям понятно было, о чем речь. То есть это обязательные платежи, которые также занимаются с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, ну, тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность. Это в основном, ну, для примера, например, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, какие-то портовые сборы, платежи за водопользование, водоотведение, различные сборы за проведение, например, государственной экспертизы, проектной документации там, и так далее. И то есть это плата, например, за предоставление единого государственного реестра недвижимости и других реестров. Технологические различные сборы, вот они с 1 сентября 2026 будут вводиться. И так далее. И сейчас, получается, это платежи, они инициируемые разными ведомствами, да. И для предпринимателя это затрудняется их оплата, то, что иногда он готов платить, ну, и хочет этот добропорядочный предприниматель, но он просто может забыть там, не знать и так далее. Это потому что это все разрозненно, и для него это, получается, не всегда прозрачно. То есть это малопрозрачно, иногда даже там получается до срока уплаты, или когда срок уплаты уже истек, и, соответственно, уже проявляются какие-то штрафные санкции. И то есть здесь достаточно сложно для них ориентироваться. Смысл этой реформы заключается в том, что если, например, это как бы рассматривать через призму, да, государственного управления административной общей экономики, состоит в том, что вот этот вот весь разрозненный массив платежей различных вот этих отраслевых, экологических, инфраструктурных взносов объединить в единое цифровое пространство учета, где вот сам предприниматель сможет уже в режиме одного окна видеть полный перечень своих обязательных платежей перед государством, ну и, соответственно, со сроками.
8: Скажите, а можете объяснить, а почему с подобного рода инициативой выступает именно Генеральная прокуратура?
9: Ну, потому что зачастую, скорее всего, тут много появляется к ним каким-то вопросов или уже разбирательств им там происходит. Поэтому они выступают, скорее всего, с этой инициативой.
8: Угу. Тогда еще одно уточнение. А не может так случиться, что в результате этой системы единого учета неналоговых платежей, которые, как вы упомянули, разрознены, бизнесменам, вы сказали, они о чем-то могут забыть, что-то там и так далее. Так вот, количество этих неналоговых платежей увеличится для бизнеса, потому что ведомства тоже запутались и кому-то еще счета не выставили, а за счет этой системы все заработает более эффективно.
9: Ну, вы знаете, ведомства, они в любом случае выставляют счета, и я не думаю, что они запутываются. А здесь, скорее всего, ну, выгода приобретателя вообще вот подобного механизма станет прежде всего сами субъекты, да, то есть для которых вот это вот эти издержки, они станут прозрачны и заранее прогнозируемы. Это в первую очередь, да, то есть вот эти многочисленные платежи, они достаточно, все равно что получается для различных видов бизнеса объемными, да, и то, что где они будут это прогнозировать, они это увидят, да. И, соответственно, будет им гораздо легче, особенно там, где они были до этого как бы исторически не совсем бессистемные.
8: И я понял.
9: Ведомства, они не забудут вас спросить, это я вам точно говорю.
8: Больше не будет, я понял. То есть это как раз скорее для удобства, не сможешь забыть что-нибудь. Еще тогда, если Генпрокуратура инициирует создание системы такого единого учета, на ваш взгляд, как быстро может государство справиться с этой идеей и все это реализовать?
9: Ну, я думаю, это достаточно быстро. Я думаю, до конца года они успеют это сделать, чтобы 2027 года это запустить. И, в принципе, здесь задача такая, просто это все объединить в единую цифровую платформу.
8: Спасибо. Надежда Капустина, профессор кафедры логистики на факультете экономики и бизнеса в Финансовом университете при правительстве России. Доктор экономических наук. 7373948, код 495. Вот мы же говорим про малых предпринимателей. Если вы с этим сталкивались, и вы выясняли, что вот у вас есть какой-то платеж, о котором вы просто забыли. Так бывает? Ну вот теперь говорят, что государство сделает все, чтобы вы не смогли забыть о тех или иных необходимых неналоговых, это подозревая, это подчеркивается, платежах в данном случае. Так вот, вы сталкивались с чем-то подобным? Как часто выясняется, что можно забыть тот или иной неналоговый платеж? Вот Гуцан говорит о том, что финансовую нагрузку создают различные обязательные взносы, которых по всем отраслям сотни насчитываются. 7373948, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Юрий, Костя, извините.
8: Да, прошу.
10: Ну, я вот как раз этот малый бизнес. Значит, смотрите, вот по своему опыту могу сказать, вот уже 5 лет мы сидим на упрощенке, и особых проблем у меня нет. То есть я там каждую неделю определенную сумму кидаю на этот счет, налоговая там что-то списывает. Единственное, что разобраться с этим совершенно невозможно, что они списывают, поэтому раз в год меня налоговая вызывает. То есть после того, как провели камеральную проверку, они меня вызывают, мы с ними долго, внимательно общаемся, после чего я ухожу с миром. Потому что, ну, реально для малого бизнеса...

0: Сегодня в Петербурге по поводу вашего бизнеса спорили Андрей Макаров и Герман Греф, депутат Государственной Думы и глава Сберегательного банка. Вот Греф говорит, что основу российской экономики создают бизнес-предприниматели, как он сказал, большие живопырки и маленькие живопырки. Вы чувствуете себя основой российской экономики сейчас?
1: Смотрите, Юрий, я могу вам сказать так. Когда в 2019 году всем было плохо, все страдали, средние, чуть больше, чем средние бизнесы, мелкие начали крутиться и вытягивать реальную экономику. Мы обеспечивали то, что вы могли себе, сидя дома, заказать какую-то мелочь через маркетплейсы. Мы крутились, мы это делали. То есть, когда в стране кризис, нельзя давить малый бизнес, потому что мы можем выжить на своих силах. Мы никогда не попросим помощи у государства, мы будем грызть землю, но мы поможем экономике. Нас же сейчас пытаются давить. Мы стараемся что-то делать, но, честно, обидно.
0: Спасибо. Вот спасибо. 7373948. Макар 768 пишет, что многие коммерсанты теперь вспоминают как золотое время налогообложения 90-х годов. Григорий 859-й, кстати, говорит, а мы вот чувствуем, что Константин это и есть основа российской экономики. Про себя Григорий тоже рассказывает. У меня, говорит, на работе бесплатное питание, и это считается нематериальным поощрением. Но с меня за этот обед все равно снимают подоходный налог, так что налоговая ничего не пропускает. Смотрите, насколько глубоко погружен в то, как организована работа Григорий. Он знает, что его бесплатное питание считается нематериальным поощрением и что где-то по документам за этот обед с него снимают подоходный налог. Алексей 615 задается вопросом, а когда это у нас кризиса не было? Мол, у каждого своя правда, но с другой стороны, ну, есть какие-то более-менее объективные данные по поводу того, что, ну вот, к примеру, до 2008-го, по-моему, года кризиса вроде как какое-то время не было. Игорь 580 говорит, а давайте к этому всему, напомню, Генеральная прокуратура инициировала создание системы единого учета неналоговых платежей. Давайте, говорит Игорь, к этому по-философски отнесемся. Все, что делается, все к лучшему.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Поток. Успеем сказать главное.
0: И вот еще новости из Санкт-Петербурга. Теперь глава Внешторгбанка, да? Нет, значит, как это называется теперь? Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума озвучил вот какой прогноз. Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года, вероятнее всего, будет находиться ближе к отметке 12%. Глава ВТБ говорит, ну видите, темпы, с которыми сегодня Центральный банк снижает, если так экстраполировать до конца года, то скорее ближе к 12% будет, если не произойдет каких-то чрезвычайных в одну или в другую сторону происшествий, сказал глава ВТБ. Следующая тема. В Государственной Думе тем временем предложили ввести штрафы за указание в вакансиях завышенных зарплат. Каплан Панеш с инициативой выступил. Это зампред Думского комитета по бюджету и налогам. Вот вакансии пишут от 100 тысяч рублей, а на собеседование предлагают 50. Ежедневно тысячи россиян, утверждает он, сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей, пора ввести штрафы за ложные данные и создать публичный реестр недобросовестных компаний. От одного реестра, получается, к другому реестру. Прямо сейчас. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, к нам присоединяется. Наталья Викторовна, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
0: Скажите, а вот говорят, можно ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. Вы с вакансиями работаете. А вот часто такое бывает?
4: Ну, на самом деле, никто вам не скажет, в каком количестве вакансий предложения завышены, но ничто не мешает соискателю выяснять это до визита в компанию.
0: А как это можно выяснить?
4: Я бы, скорее, прямым вопросом работодателю, какая зарплата предполагается на данной позиции.
0: Ну, подождите, тогда смотрите, вот Панеш ведь говорит, получается, вакансии пишут от 100, а когда спрашиваешь, говорят 50.
4: И вот с его поэтому точки зрения... надо спрашивать нужно на ранней стадии, что называется, знакомства с работодателем, а не после того, как ты подписал трудовой договор. В трудовом договоре зарплата-то явно прописывается.
0: Но, с другой стороны, вот с вашей точки зрения, а как доказать, что кто-то наврал в вакансии?
4: Ну, возможно, доказать-то это можно, но мне кажется, что тогда уж правильно было бы другое предложение – заставить всех

0: указывать эти зарплатные предложения, потому что большая часть вакансий, она лишена этой цифры вообще, и там написано по договоренности.
1: Как вам идея создания реестра компаний, которые недобросовестно информируют о вакансиях?
0: Я думаю, что у нас уже и так каких только реестров нет, только, в общем-то, этого нам и для полного счастья не хватало. Мне кажется, что лучше было бы, наверное, приложить усилия для того, чтобы воспитывать вот эту культуру общения соискателя с работодателем, с обоих сторон причем. И мне кажется, учить людей задавать, не стесняться задавать вопросы о зарплате.
1: Когда депутат говорит, надо обязать работодателей в вакансии писать и про оклад, и про надбавки, и про премии. Это реализуемо, на ваш взгляд?
0: Ну, я думаю, что с депутатов можно и, в общем-то, и начать. Да, прекрасно было бы, если бы все истории кругом были белые. Но я думаю, что это нереально. Никогда компания, допустим, не будет публиковать вакансии своих топ-менеджеров, и это останется коммерческой тайной. И вообще заставлять частный бизнес делать что-то о себе в убыток, конечно, задача такая себе. Другое дело, что я бы, в общем-то, в воспитательную сферу это все перевела. Лучше потратить, мне кажется, усилия государства для того, чтобы объяснить людям, что они имеют право задавать эти вопросы работодателям, на которых собираются потратить свое время, рассматривая их вакансии.
1: А с вашей точки зрения, вот когда депутат говорит, более 60% соискателей сталкиваются с расхождением заявленной и реальной зарплаты, это кажется похожим на правду, этот процент?
0: Мне кажется, что нет. Косвенные наши исследования показывают, что каждый десятый говорит о том, что недоволен, в общем-то, продолжением беседы с работодателем. Но одно вот я вам могу сказать точно, и это, наверное, еще более интересная цифра. 4 из 10 соискателей вообще не будут открывать вакансию, в которой нет указания зарплаты, если там написано по договоренности.
1: То есть в этом смысле можно говорить о том, что и вторая сторона тоже может влиять на состояние этого рынка, когда 4 из 10 просто вакансию не открывают. Человек должен понимать, размещая такую вакансию, что ее мало кто прочтет.
0: Абсолютно точно.
1: Спасибо. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была с нами на прямой связи. Присоединяйтесь. Часто ли вы сталкивались с расхождением заявленной и реальной заработной платы? Вот депутаты говорят, надо ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях. 7373948. Сергей, 154-й. На собеседовании первый месяц получаете 30, далее 50. Ну, а человек в ответ говорит, ну хорошо, тогда я через месяц и приду. Тогда и начнем. Значит, не вяжется, говорит 401-й. Покажите мне человека, который подписывает договор без информации, какая у него зарплата будет. Действительно, не вяжутся. 674-й. У нас-то спрашивать права стали, а есть ли право работодателя писать недостоверные цифры? А вот у меня другой вопрос возникает. Откуда берется вот эта история? Как вы можете доказать, что эта цифра недостоверная? Работодатель говорит, ну, я тебе обещал 100 тысяч рублей, но ты просто не наработал на 100 тысяч. Вопрос зарплаты, пишет Олег 467-й, это ведь всегда продукт непротивления сторон. Тоже важно. Валерий 209-й, я думаю, проблема чаще вытекает из серых и черных зарплат. Если у человека официально белая зарплата, то обмануть-то сложно, и первый вопрос соискателя должен быть о том, будет ли зарплата белой. И это возвращает нас к тому, о чем говорила Наталья Голованова. Нас просто надо научить разговаривать между собой. 7373948, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Да, прошу.
2: Слушайте, нет, да поглядываю на HeadHunter. Вот. И, кстати, надо сказать, что буквально вчера я туда заглядывал, там в одном из объявлений была такая пометка от этого, так сказать, ресурса, что соответствует ли обещанная зарплата тому, что вам там обещали после вашего общения с работодателем потенциальным. Вот так как я не общался с работодателем потенциальным, а просто просматривал.
1: То есть эту информацию теперь собираются, говорите?
2: Собирают, да. На практике могу сказать так. Я перестал давно уже продавать, так сказать, свой труд оптом и работаю на дельщине. Вот. И там уже трудно сказать зарплату. Просто работодатель может вам обещать большое количество заявок либо заказов.
1: А их будет меньше. Ну да, ты наработал настолько, насколько наработал.
2: Как бы, понимаете, тут не, ну, придраться трудно. Хотя, конечно, можно при желании, но бесполезно, мне кажется.
1: Спасибо. 7373948. А Григорий 859 говорит, подождите, не забывайте, у проблемы вообще-то две стороны. Если, к примеру, ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях, логично было бы ввести штрафы для претендентов на вакансию, которые, к примеру, пишут, что у человека золотые руки, а по факту, говорит, руки-то, может, и золотые, но, извините, из другого места растут. 7-3-7, и вот за это надо тоже штрафовать. Но ты неправду написал в резюме? И тогда тоже, вот когда выяснилось, извини, сокрытие зарплаты выгодно обеим сторонам. Это 724-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей Крылатов.
1: Да, прошу.
3: На самом деле, вот эти закручивания гаек все больше и больше для бизнеса. Ну, есть такая поговорка, извините, без лоха и жизнь плоха. Ты продаешь свое время, свой труд, но ты выясняешь все условия, как оно что будет. Потому что даже само предприятие тебе может... Оно государственное предприятие, подчеркиваю, государственное. Собственник государства. Ну, например, Ростех. И вот конъюнктура рыночная складывается так, что предприятие переходит на четырехдневку. И у тебя зарплата сразу падает там процентов на 15. Вот и все.
1: Подождите, вам скажут, но есть объективные причины, да. А есть субъективные причины.
3: Ну, вопрос, да, хорошо. Но оно же не будет соответствовать то, что это указано было в вакансии.
1: Тоже вопрос. Можно ли заранее предусмотреть все, что касается предпринимательства? А предпринимательство – это штука, которая предполагает много вариантов, когда риски оказываются более серьезными, чем предполагалось в самом начале. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки вот эта формулировка, что вопрос заработной платы всегда есть продукт непротивления сторон, кажется мне достаточно уместной. С одной стороны, с другой стороны, стороны должны о чем-то договариваться. Мы возвращаемся к истории о том, что предлагают в Государственной Думе. Там ведь говорят о штрафах за указание завышенных зарплат в вакансиях. Вот как определить, что зарплата завышена, если ты, к примеру, уже на собеседовании сталкиваешься с тем, что тебе говорят, да, вот это может быть, но сначала будет иначе. Григорий вспоминает другую формулировку. Вы делаете вид, что вы платите нам большую зарплату, а мы делаем вид, что не покладая рук, работаем. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 16:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. На ПМЭФ началось пленарное заседание с участием Владимира Путина. Президент в своем выступлении в первую очередь сделает акцент на экономических вопросах, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Кроме того, глава государства уделит внимание внутрироссийским и общемировым проблемам. Помимо Владимира Путина, на пленарном заседании выступят представители некоторых иностранных государств, в частности, президент Узбекистана, зампредседателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Антон Силуанов оценил вероятный доп-доход в бюджет России от ситуации в Ормузском проливе. Он может достичь 1 триллиона рублей, предположил министр финансов. Действительно, начало года по ценам на нефть было не слишком благоприятным для бюджета. Но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно. Поэтому те даже дополнительные ресурсы, которые мы получаем, могут пополнить фонд национального благосостояния примерно на 1 триллион рублей, сказал Силуанов, отвечая на вопросы по повышение цен на нефть на фоне ситуации в Ормузском проливе. Политика ранее сообщила, что 21-й пакет санкций ЕС не будет включать запрет на импорт российской нефти, введение ограничений на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой, издание считает маловероятным. Лагерь в Тверской области временно закрыли после госпитализации 14 детей. Специалисты Роспотребнадзора продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили ведомстве. Там добавили, что речь идет о лагере «Зорница» в Ржевском муниципальном округе, пишет ТАСС. Местные власти отмечают, что основная группа заболевших с признаками отравления – это дети, приехавшие из Москвы и Московской области. Они обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Гидрометцентре назвали сроки прихода в столицу 30-градусной жары. Такой температурный режим может установиться к середине следующей недели. В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до плюс 30 градусов. При этом местами не исключены дожди, заявили ТАСС-синоптики, добавив, что в ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18 градусов. Метеорологи отметили, что и в предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 20. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметра ртутного столба. Завтра днем в столице солнечно, до плюс 23 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва, 94,8. Реклама.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495, 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
12: Каждое воскресенье после 17 часов.
11: Гость в студии.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 июня, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через мессенджеры или в прямой эфир дозваниваетесь.
4: В движении.
1: Пятничные пробки. Обычно по пятницам вечерний час пик начинается намного раньше, чем обычно. Не в 7 вечера, а в 5, а то и в 6 вечера. Вот сегодня нам обещают в 6 вечера максимальные пробки. И, как предполагается, это будут 6-бальные пробки. Правда, надо сказать, что сейчас уже 5-бальные пробки. 5 баллов обещают на 5 вечера. 5 баллов, как предполагается, будет и в 7 вечера сегодня. В 8 вечера, по прогнозам, нас ждут 4-бальные пробки. Красного довольно много. дорога в центре города, на Садовом кольце, например, в районе трех вокзалов, особенно на внешнем Садовом кольце, на третьем транспортном кольце, соответственно, многокилометровые пробки перед проспектом Мира и с той, и с другой стороны. Еще обращаем внимание на то, что пробка и довольно заметная на третьем транспортном кольце и в ту, и в другую сторону в районе Лужников. Стандартная пробка в районе Сокола на Ленинградском проспекте перед съездом на Волоколамское шоссе. Судя по всему, именно Волоколамское шоссе и есть причина этого затора транспортного. Но на Ленинградском шоссе тоже есть затор сегодня. Это не проблема пробки в Химках. Это проблема дорожно-транспортного происшествия в районе пересечения Ленинградского шоссе в районе поворота на станцию Беломорская, ну и, соответственно, Беломорской улицы. 5 баллов прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки нам обещают к 7 вечера.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Объявлено, что готовы к передаче авиакомпаниям отечественные самолеты SJ-100 и MC-21 или MS-21. По-разному пока называют. Еще параллельно показали новый региональный самолет Ил-114. Это было сегодня в Петербурге. Больше того, говорят, что какие-то документы Ил-114 появился. Когда все это полетит уже с пассажирами? Или полетит в рамках... эксплуатации, когда? Первая тема, вторая. Дмитрий Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России летом до 48 миллионов поездок. Говорит, что на 4% будет рост по сравнению с 2025 годом. На чем основаны подобные расчеты? Почему люди вдруг станут ездить чаще прежнего? У них больше свободного времени или больше денег на то, чтобы отдыхать? Вторая тема обсуждаем через 10 минут. Заявление Путина. Он выступает на Питерском международном форуме, судя по всему, и вот его цитирует агентство ТАСС. «Глобальная торговая система перестает быть западноцентричной», говорит Путин. ЕС, элиты Евросоюза, говорит Путин, провоцируют хаос и пытаются втянуть в него новые страны. Переходим на ленту агентства РИА Новости. Давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения, говорит Путин. Мир переживает крупнейшую структурную трансформацию, говорит президент России и называет недальновидной политику европейской бюрократии.
4: Поток. Успеем сказать главное.
1: По поводу рынка труда. Ваши сообщения вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь. Вот Игорь из Италии рассказывает, там, говорит, немного другая уловка в ходу. Выставляют не пыльную работу за высокую зарплату, а когда подписываешь контракт, выясняется, что на самом деле там зарплата не такая уж высокая, потому что вместе с этой непыльной работой надо делать много дополнительной какой-то другой работы, а раз ты все равно здесь, ну, поработать-то надо как-то. Еще 467-й. По уровню зарплаты надо обязательно торговаться, если получится, потому что зачастую работодатель парирует ваши зарплаты, ведь по рынку, и хотите больше, можете искать в другом месте. Но тут вопрос, ведь вы действительно можете искать ее в другом месте, а главное найти. 432-й говорит, реальную зарплату надо все-таки по факту прописывать, но обязательно должны быть премии. Это вот как вы себе представляете? Что такое премия, представляете? И если вы пишете о том, что премия должна быть обязательной, то это немножко, как мне кажется, преувеличение возможностей работодателя. И вот 674 говорит, вообще, когда ты специалист, то это не ты ищешь работу, работа чаще ищет тебя. Следующая тема. Отечественные самолеты SJ-100 и MS-21 готовы к передаче авиакомпаниям. Машины полностью собраны и ждут завершения бюрократических процедур, сообщил на днях глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха. По его словам, в цехах окончательной сборки находится около 20 новых воздушных судов для SJ-100 при этом. Ну, суперджет, как вы понимаете. Выполнено порядка 80 необходимых тестовых испытаний, и корпорация планирует завершить сертификационные полеты к концу лета. МС-21 пока отстает от графика, и на данный момент самолет выполнил только 30% требуемого объема испытательных процедур. Так машины полностью собраны и ждут бюрократических процедур? Или их еще проверить надо, прежде чем клиентам передать? Андрей Величко, руководитель портала «Авиация России», к нам присоединяется по телефону. Андрей Леонидович, здравствуйте.
13: Добрый день.
1: Можете объяснить, значит, так самолеты SJ-100 и MS-21 готовы к передаче авиакомпаниям или самолеты еще до конца даже не испытаны?
13: Дело в том, что здесь нужно разделить два момента. Первый момент – это сертификация, а второй момент – это производство, которое уже давно идет и в Комсомольске на Амуре, и в Иркутске. Самолеты, в принципе, которые будут поставляться в авиакомпании, они готовы в определенном количестве, в котором мы не знаем, потому что нам об этом не говорят. Но нам говорят о том, что в цехах находится порядка 20 самолетов, над которыми идет работа. Тем более мы знаем, что в прошлом году совершил первый полет Суперджет в импортозамещенном облике, который уже был построен по серийным технологиям. А буквально вот недавно, в конце мая месяца, в Иркутске выкатили самолет из сборочного цеха и передали на ЛИП для того, чтобы его подготовить к первому полету. Это тоже самолет уже по серийной сборке произведенный. Поэтому здесь, скорее всего, я бы назвал это не бюрократическими процедурами, а организационными. И эти самолеты, они будут передаваться в авиакомпании только после того, как завершится сертификация и будет выдан сертификат типа. Ну, скорее всего, это будет не сертификат типа, а это будет переиздан тот же самый сертификат, который есть, с внесением изменений в карту данных, для того, чтобы там было понятно, о каких машинах идет речь. Поэтому, в принципе, то, что сегодня было сказано, это на самом деле так оно и есть. Но без решения организационных вопросов по сертификации эти машины будут ждать своего часа на заводах.
1: Погодите, все-таки объясните, если часть машин уже собрана, мы не знаем сколько, но вот говорим, какие-то машины уже собраны, при этом параллельно, в принципе, этот тип самолета еще не до конца испытан. Ну, потому что нам ведь говорят, что тестовые испытания проведены для одного на 80%, для другого на 20%. Это для каждого из самолетов потом это будут проводить?
13: Нет, больше никаких испытаний проводиться не будет. То есть после того, как завершится полный цикл испытаний, вот сколько сейчас осталось до начала осени по Суперджету и до конца года, может быть, начала 2027 года по МС-21. Это полный цикл испытаний, который сейчас проходят опытные самолеты. Но те самолеты, которые уже готовы, они будут перед передачей в авиакомпании просто-напросто проходить определенные процедуры подготовки. Вот точно так же, как вот нам ОАК сообщает, что, например, передали ВКС самолеты Су-35. Но перед тем, как их передавать, летчики эти самолеты облетали, проверили, посмотрели, там один-два полета сделали, все нормально. Подписали акт, сели, улетели. Здесь точно такая же процедура. То есть самолеты стоят и ждут, когда будут разрешающие документы на то, чтобы они могли официально, законно летать.
1: То сейчас есть испытания, которые говорят, это как раз для того, чтобы эти документы были оформлены?
13: Совершенно верно. Вот сегодня Ил-114 такой документ выдали. Все, этот самолет имеет полное право возить пассажиров по закону. То же самое и с Суперджетом и с МС-21.
1: Вот как раз, раз уж вы сами упомянули Ил-114, я как раз и хотел спросить. Вот региональный самолет Ил-114 как раз этот самый сертификат типа сегодня, как объявлено, получил. Во всяком случае, в Петербурге об этом говорили. Так и когда они полетят с пассажирами?
13: Сейчас готовы три самолета в Луховицах. Эти три самолета предназначены для Архангельской области. На них будет летать второй архангельский авиаотряд. Первый самолет из этих трех будет передан в авиакомпанию до конца этого года. Скорее всего, почему вот сейчас июнь, а передадут вроде бы как только до конца этого года? Потому что самолет нужно подготовить, потому что нужно подготовить персонал, нужно подготовить техников и так далее. Понятно, что это делалось заранее, тем более вот испытания, которые проходили весной на обледенение, они были как раз в Архангельской области, и одна из задач стояла, это как раз проверить, научиться с ним работать наземных служб. Вот сейчас подготовительный период закончится, самолет, второй вот этот авиаотряд архангельский получит, и я думаю, что, может быть, уже даже в конце года, а может быть, с января, там, когда они будут уже сами по готовности, начнут возить пассажиров. Но то, что сертификат выдан, это можно сказать, что у нас появился свой самолет турбовинтовой, который может возить пассажиров, который заменит там 24 и все остальное, что там.
1: Ну, то есть, если мы говорим о том, что вот эти вот испытания для того, чтобы оформить бумаги для МС-21, скорее всего, закончатся в следующем году, то пассажиров он повезет не раньше конца 27-го?
13: Я думаю, что пассажиров он может повезти к 10-й годовщине своего первого полета. Но это лично мое такое мнение, я не утверждаю. А первый полет, он состоялся 28 мая 2017 года. Вот я думаю, что, наверное, как раз, если все хорошо будет складываться по оформлению документов, по зачетным полетам, я думаю, что, наверное, вот как раз к этой дате могут и подгадать. Но это лично мое такое воображение.
1: Скажите, вот история про сотни отечественных самолетов. Виталий говорит, чиновники сначала говорили про 27-й, как потом говорили про 30-й год. Значит, теперь мы вроде понимаем, что в 27-м году эти самолеты пойдут, что называется, в серию. Сотни когда ждать?
13: Сотни когда ждать? Ну вот смотрите, сейчас Иркутский авиазавод прошел модернизацию, и те мощности, которыми он обладает, позволяют изготавливать не более 36 самолетов в год. И то при том условии, что авиазавод выйдет на ритмичный выпуск. Ритмичный выпуск, он сам по себе необходимо на него потратить, на его организацию время. То есть, чтобы люди научились работать, чтобы сбоев системы никаких не давало. То же самое и по Комсомольскому на Амуре авиазаводу, то же самое и по Луховицкому заводу. Просто где-то самолетов будут выпускать больше, где-то меньше. Ну, посмотрим, какая программа у нас в этом году выйдет по этому поводу. Поэтому ожидать сотен самолетов, ну, я бы прям не был бы вот таким вот оптимистичным, потому что нужно просто смотреть реалиям в глаза. То есть наши авиазаводы не могут выпускать такое количество самолетов, которые выпускает Boeing или Airbus, потому что те выпускают самолеты на многих заводах по всему миру, а у нас на каждую модель по одному заводу. Поэтому для того, чтобы выпускать большое количество самолетов, во-первых, нужно понимать, для кого они пойдут, нужно ли на них затрачивать усилия. Если да, это будет необходимо, тогда должен быть поставлен вопрос об организации серийного производства того или иного самолета на каких-то других площадках.
1: Ну и последнее. Один из наших слушателей удивляется тому, что вы говорите, открыто говорите, где находятся эти авиазаводы. Разве можно говорить об этом публично? Спрашивает человек.
13: Ну, понимаете, дело в том, что все прекрасно знают, где изготавливаются пассажирские самолеты. Поэтому это не является какой-то тайной. Об этом иногда заявляют и официальные лица. Поэтому я не вижу здесь никакого подвоха, то, что мы раскроем какие-то тайны. Все прекрасно знают, где у нас изготавливаются, какие типы самолетов. Если простые обыватели этого не знают, это не говорит о том, что люди, которые вовлечены в авиационную отрасль, не в курсе.
1: Спасибо. Руководитель портала «Авиация России» Андрей Величко был с нами на прямой связи. Олег, значит, пишет, что, мол, самолет это не на конвейере же собирают, это во всем мире штучное производство. Тут главный вопрос, вот как кажется, если уже какое-то количество самолетов, пусть даже в штучном производстве, собрано, а еще до сих пор технические испытания не проведены, не очень понятно, а вот те самолеты, которые уже собраны, они как проверены? Зачем чиновники говорят про сотни к конкретным датам? Возникает вопрос у Виталия. Получается, что, значит, податное население, как он называет, вводится таким образом в заблуждение. Он вспоминает, что в свое время про эти самые сотни суперджетов говорили к 27-му году, а то и к 30-му. Григорий, кстати, про 26-й говорит. Обещали в конце МС-21, в конце года поступят в Аэрофлот, и даже вакансии инженеров для обслуживания МС-21 были. Ну вот, видите, теперь говорят, что МС-21 от графика отстает, и на данный момент самолет выполнил только 30% требуемого объема испытательных процедур.
14: Говорит Москва.
15: 94.8 FM.
11: Поток. Успеем сказать главное.
1: Некоторые, вот смотрите, 411 пишет, неверно, Airbus'ы собирают как Лего. Любая конвейерная сборка, даже если она, как в случае с самолетами, больше похожа на штучное производство, действительно может напоминать историю про Лего. Поэтому вряд ли отечественные самолеты в этом смысле как-то отличаются от импортных самолетов. Что? Чиновник должен радовать свое начальство. Вот как все происходящее объясняет 467-й. Не очень понятно тогда, откуда эта информация про отставание МС-21 от графика. Следующая тема. Дмитрий Чернышенко прогнозирует рост туристического потока по России летом до 48 миллионов поездок. По словам вице-премьера, с мая по сентябрь количество путешествий вырастет в сравнении с тем же периодом 2025 года на 14%. Говорит, самые востребованные направления, это традиционно курорты Черного моря, по-прежнему популярны Минводы, Москва и Санкт-Петербург. Есть еще регионы, которые показывают очень серьезный рост. Это двузначные цифры. По словам Чернышенко, цитируем его интервью «Вестям» на полях Петербургского форума. Так вот, регионы с двузначным ростом турпотока – Адыгея, Калмыкия и Республики Северного Кавказа. Что происходит? Если мы говорим о том, что в сравнении с тем же периодом 2025 года поездок станет, ну, 48 миллионов, и там миллионы, и там миллионы, и там много, и там много. Но 4% роста, довольно легко посчитать, что такое 48 миллионов. Значит, 10% это примерно 4,5 миллиона поездок, 5% это 2,25, ну вот чуть больше 2 миллионов поездок. Значит, 2 миллиона дополнительных поездок. А поездок откуда они берутся? Мы с вами давайте пока поговорим. 7373948. Виталий говорит, вот Крым одно из самых популярных мест, многие там ездят на машинах, а там с топливом проблемы, и как народ туда поедет? А народ, если пытался до этого ехать на машинах, он уже пересесть на поезд не может или на самолет? Я тоже не очень понимаю. Смотрите, значит, откуда берутся 2 миллиона дополнительных поездок? Вот, может быть, вы, к примеру, прежде не ездили, а теперь решили поехать. Почему? Объясните. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков к нам присоединяется. Алексей Витальевич, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Можете объяснить, откуда берется, откуда могут взяться 2 миллиона дополнительных поездок?
16: Ну, это просто такая воодушевляющая речь для того, чтобы и ательеры, и турбизнес были готовы к большому туристическому сезону, и туристов подтолкнуть путешествовать по стране. В целом, с учетом ситуации в Сочи, ситуации с Крымом, и пока еще не полным открытием пляжей в Анапе, мы такими цифрами оперировать не можем. Я думаю, что никакого прироста в летнем сезоне мы не увидим. Но, тем не менее, потоки планируют перераспределиться. Многие сядут на автомобили, будут путешествовать на автомобили по стране. Этот тренд по автотуризму, он увеличивается и становится все более популярным. Я думаю, что выйдем на цифры приблизительно следующего, прошлого года, 46 миллионов, а может быть и меньше.
1: Но тогда получается, что на других направлениях действительно серьезный рост возможен. С вашей точки зрения, это тоже прежде всего направление под названием Северный Кавказ?
16: Да, это Северный Кавказ, но с учетом того, что ключевые доноры по туристическому потоку Санкт-Петербург и Москва, рассчитываем на то, что это будет и Нижний Новгород, и Казань, и регионы Большого Золотого Кольца, поэтому здесь Северный Кавказ скорее как комплексный продукт, где есть и горы, и хайкинг, и трекинг, и воды, и история, и культура, и гастрономия. Поэтому просто Северный Кавказ приходит нам в голову сразу, исходя из того, что летом в горах действительно сегодня много прикольных отелей, интересных сервисов и, в общем-то, на любой вкус и на любой кошелек.
1: Я-то на самом деле прикладной вопрос задавал. Если представить себе, что все вместо Черного моря поедут, к примеру, на Северный Кавказ, я, например, как гипотетический путешественник, понимаю, наверное, на Северный Кавказ не стоит планировать. А куда тогда планировать?
16: Слушайте, вместо навряд ли сегодня будет, либо люди не поедут на пляже, либо выберут для себя международные направления. Взамен нельзя говорить о том, что вместо Черного моря поедут на Каспий, например, в Дагестан. Калининград уже достаточно высокую загрузку сейчас обладает, поэтому поедут, наверное, исходя из возможностей. Сегодня у туриста в значительной степени меньше денег на путешествия, туристы стараются откладывать, и даже падение мы видим по выездному потоку. В целом рассчитываем на то, что сейчас экономически вся ситуация как-то уладится, и бизнесу станет полегче, мы сможем, в общем-то, вздохнуть. Сейчас пока очень сложно говорить о каких-то цифрах, особенно с учетом складывающихся обстоятельств, например, с бензином в Крыму.
1: Спасибо. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков был с нами на прямой связи. Борис 667 пишет, я не поеду ни в Крым, ни в Сочи. Это с ума сойти, сколько надо километров преодолеть после расслабленного отдыха, еще и обратно в Москву ехать, после чего неделю брать на отдых. Плюс, говорит, куча проблем, и тут у меня вопрос сразу возникает, что за проблемы с таможней у вас возникают при поездке в Крым или в Сочи? Вот интересно просто. А то Борис говорит, так, куча проблем с машиной, бензином, таможней. В общем, то отдых для отчаянных. Я как человек, который в свое время имел практику поездок на машине в те районы, я могу сказать, что с моей точки зрения, действительно, и тут не столько куча проблем с машиной и бензином, сколько после расслабленного отдыха, во-первых, ты до расслабленного отдыха едешь туда около суток. Потом после расслабленного отдыха тоже едешь около суток, и как-то не очень получается с отдыхом, который был между двумя этими поездками. Григорий говорит, курс доллара такой, что выгоднее в Турцию слетать, чем в Сочи. Виталий говорит, что в сентябре прошлого года был во Владивостоке, и там было хорошо, а местные говорят, что летом не хуже, чем в Сочи, а отдыхают в основном дальневосточники. У нас есть одна проблема. Про Владивосток нам-то тут добраться надо. Это важно. У них есть определенные экономические стимулы для поездки, что называется, в нашем направлении. А вот таких экономических стимулов для нас, чтобы ехать во Владивосток, по-моему, нет. 7373948. Значит, Макар говорит, получается, нуждаюсь в каком-то онлайн-переводчике с чиновничьего новояза на понятный бытовой язык. Ввожу вот в такой переводчик фразу, к примеру, на вице-премьера Чернышенко, а тот переводчик печатает истинную суть. Это у Макара, у 768-го получается. Таможня в Крыму, это, вероятно, проверки на дорогах, пишет Олег 467-й. Но там, во-первых, не только про Крым, но и про Сочи было. Тогда, получается, проверки есть еще и на дорогах в Сочи. Но еще раз, тогда бы человек так и написал. А Александр, кстати, вот пишет, каждый год ездим в Крым на машине, шикарный отдых, и никаких проблем нет. Вот и Сергей 170-й пишет, в Крым нет проблем доехать на автомобиле, езжу 3 раза в год по времени. Вот я вижу эту проблему, которую у вас после утверждения нет проблем. По времени 18-22 часа. Действительно, нет проблем. 3 заправки и остановки. Еду одним заходом. По деньгам выходит дешевле, чем на поезде и быстрее. Сочи нормально. 334-й пишет. Константин 420-й пишет. 5 лет ездим на машине в Краснодарский край. Вдвоем спокойно за 2 часа не устаем. Она посильно дешевле, чем Турция выходит при этом. Ну, вот... Этому надо научиться, это надо как-то себя настроить, чтобы 22 часа даже вдвоем спокойно за рулем и не устаем. Но как бы то ни было, Дмитрий Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России летом до 48 миллионов поездок. Кстати, сразу уточним, скорее всего, речь идет о 48 миллионов человек, которые едут из пункта А в пункт Б.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин указал на происходящую в мире крупнейшую структурную трансформацию. Президент обратил внимание на это в ходе выступления на ПМЭФ. Эта трансформация не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития, подчеркнул глава государства. Путин добавил, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, которые раньше находились на периферии мировой экономики. Кроме того, российский лидер отметил, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричный. По мнению Путина, лидерство стран БРИКС в глобальной экономике выросло и будет нарастать дальше. Сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%. Доля Большой Семерки не менее 29%. По этому показателю объединение обогнало G7 еще в 2020 году, резюмировал президент России. Премьер-министр Болгарии заявил о риске ядерной эскалации из-за Украины. Его повышают попытки Европы победить Россию в рамках этого конфликта, полагает Румен Радев. Европейские страны пытаются достичь победы над крупнейшей ядерной державой мира. Это чрезвычайно повышает риск. Риск ядерной эскалации, сообщил политик журналистам перед саммитом ЕС «Западные Балканы» в Черногории. Премьер отметил, что по этой причине София выступает в поддержку каждого усилия по завершению конфликта дипломатическим путем. Татьяна Голикова заявила о рекордном уровне занятости населения в экономике. Показатель составляет 61,5%, отметила вице-премьер. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме она сообщила, что в настоящий момент средний возраст работающих россиян составляет 44 года. ЦБ оценил готовность банков к массовому запуску цифрового рубля 1 сентября. Единичным кредитным организациям может понадобиться больше времени на реализацию инициативы. Это связано с тем, что они получили статус значимых банков по результатам анализа их деятельности за 2025 год и объективно нуждаются в большем времени для настройки инфраструктуры, заявила в кулуарах МЭФ директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Все наши крупные банки, их 12 системно значимых, уже готовы и уже подключены. У нас еще есть дополнительно 9 организаций, которые находятся в статусе значимых на рынке платежных услуг. Многие из них уже в хорошем темпе и успевают, отметила Бакина. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 10 рублей 95 копеек. Доллар 74 рубля 30 копеек. Евро 86 рублей 27 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
15: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
17: В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
18: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
15: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
17: В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
19: А вы говорите милит?
20: Я его
19: тоже
20: что?
19: Мне милит.
20: Рекламирую.
19: Да думайте о своей стране.
15: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 июня, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе традиционно берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сегодня будем говорить о величине пенсий в Российской Федерации. Уже анонсировали эту тему, так оно и будет. Параллельно смотрим за пятничными пробками, которые должны во время нашего обсуждения, видимо, достичь максимума. По пятницам обычно вечерний час пик наступает чуть раньше. Вот сегодня нам обещают в 6 вечера 6-бальные пробки, пока 5-бальные. При этом самые заметные сложности при движении по московским дорогам, это, наверное, сейчас история со съездом с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе. Это московская кольцевая автодорога в районе пересечения с Волоколамским и Новорижским шоссе. Это третье транспортное кольцо в районе метро «Динамо», в районе метро «Рижское». Это, соответственно, Московская кольцевая на востоке, если мы говорим про внутреннее кольцо, от Лосиного острова до Щелковского шоссе, дальше до шоссе энтузиастов и, может быть, даже до... Да нет, наверное, все-таки скорее до шоссе энтузиастов, до пересечения северо-восточной Хорды эта пробка не доходит. Есть и хорошие новости, получается. 5 баллов прямо сейчас, 6-бальные пробки ждем в течение буквально 30-40 минут. Срочное сообщение. Значит, заявление Путина: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран. Вот это, кстати, тема, которую мы будем обсуждать в следующей программе «Своя правда». Вот это хорошо или плохо, когда в стране один из самых низких уровней безработицы? Путин попросил правительство проработать коллективные механизмы для инвестирования в проекты городской среды и заявил, что есть договоренности с госкомпаниями о дальнейшем переезде из столицы в регионы. Эти усилия, говорит, нужно наращивать. И вот, например, агентство ТАСС утверждает, что Путин сегодня сказал о том, что в регионы из Москвы поедет целый ряд крупных компаний, включая, к примеру, российские железные дороги. Следим за этими новостями. И вот тема, которую мы сегодня обсуждаем. В этой студии директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, который бывает здесь регулярно, сказал, что причина маленьких пенсий в Российской Федерации — это низкие стандарты качества жизни. Власти, говорит, не стремятся увеличить дотации, потому что граждане на текущие условия просто согласны. Есть низкий прожиточный минимум, согласно, ну, как, по отношению к которому низкие пенсии не сильно выше. А почему так? Это потому что низкие стандарты качества жизни. Россияне готовы жить на эти деньги, им более-менее хватает, не хватает на крупную бытовую технику, на выживание хватает, и люди более-менее согласны с такими условиями жизни. Плюс к тому постоянные дырки в бюджете, нет лишних денег, чтобы повысить пенсии. Деньги найти в экономике, говорит Зубец, можно, занять в долг, повысить пенсии до уровня, который будет нормальным, а нормальный уровень пенсии, по его словам, он ссылается на социологию, это примерно 40-50 тысяч рублей, при том, что средняя пенсия сегодня 20 с чем-то тысяч рублей. Этого мало, нужно удваивать. Вот насколько это возможно, давайте поговорим об этом. Здесь Игорь Качалов, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение». Игорь, здравствуйте.
14: Добрый день.
1: Здесь Петр Арефьев, ученый, секретарь ученого совета Академии труда и социальных отношений, кандидат экономических наук. Добрый вечер.
14: Вечер добрый.
1: Хорошо. Голосование. Еще раз напоминаю, на этой неделе мы голосуем по-новому. На сайте радиостанции «Говорит Москва» можно проголосовать. Для того, чтобы попасть на голосование, нужно зайти либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», и там вы найдете, соответственно, опубликованные где-то 10 минут назад соответствующие ссылки. Они точно есть, потому что я вижу, что люди уже начали голосовать. Призываю вас к активности. Наш вопрос вот какой. Какой в нынешних условиях, может быть, вот видите, Зубец говорит, ну, надо найти денег и в два раза больше. Если в два раза, это примерно 50% от средней зарплаты будет тогда пенсии. Вот мы спрашиваем, с вашей точки зрения, в нынешних условиях, какой может быть пенсия в зависимости от зарплаты? Специально оговариваем при полном стаже. Ну, то есть, получается такая максимальная пенсия. Это 30% средней заработной платы, меньше, чем 30%, 40%, 50% или больше 50%. Вот в нынешних условиях, как с вашей точки зрения? Голосование запустили, посмотрим, что ответят люди. Еще раз призываю, когда вы отвечаете на этот вопрос, там не зря написано. В нынешних условиях какой может быть пенсия, на ваш взгляд? Запустили голосование, Игорь Качалов, давайте с вас начнем. С вашей точки зрения, а какой она, правда, может быть сейчас?
14: Ну, для начала давайте поправим вопрос. Вы процитировали давно известные вещи, которые, к сожалению, неправильны, абсолютно с точки зрения экономики людей реальной жизни. А дело в том, что с точки зрения реальной жизни и экономики нету понятия 25 тысяч рублей, а есть понятие весь объем благ и социальных благ, в том числе, которые получает человек.
1: А, ну, то есть пенсия — это не только деньги, вот вы о чем.
14: И вообще и зарплата — это не только деньги, и так далее. Ну, недаром во всем мире есть такое понятие, как паритет покупательной способности. Начнем с простого. Хлеб везде стоит по-разному. У нас его можно купить за 20-30 рублей булку, а в Европе и в Америке на такую же булку вы потратите 300 рублей, минимум 250, а то и все 500. Вот это и называется паритет покупательной способности. На 25 рублей вы купите у нас булку хлеба, а в Европе и в США на 25 рублей, конвертировав их по курсу, вы купите кусочек.
1: Но что-то у нас дешевле, что-то у них дешевле.
14: А, да, у них практически ничего. Давайте продолжим дальше. На самом деле, второй момент, кроме цен, есть еще такое понятие, как социальное государство. Ну, например, да, не буду тыкать пальцем там, в вас или в кого-то еще, но я и моя жена в прошлом году получили от нашего государства медицинских услуг в общей сложности на 100 тысяч рублей, не заплатив за это ни копейки. Но это на 100 тысяч рублей по московским ценам. А по ценам Нью-Йорка или Вашингтона это было бы 200 тысяч рублей. Я говорю про новейшие исследования на МРТ, там с использованием всяких необходимых препаратов, визиты к врачам, которые, ну, просто визит к врачам в Америке на наши деньги от 7 тысяч до 12 тысяч рублей. Один визит на полчаса. А у нас бесплатно. Вот я вчера сходил, и все.
1: Ой, слушайте, раз вы так заговорили, вам тут уже написали, что, во-первых, на 25 рублей булку хлеба купишь не очень хорошую.
14: Хорошо, на 30 рублей.
1: Во-вторых, вам написали, хлеб за 500 нигде не видел. А сейчас еще и про медицину напишут.
14: Значит, ну, хлеб за 5 евро, если человек не видел, ну, мало ходил. Ну, можно зайти в интернет, посмотреть, никаких проблем. Друзья, другими словами, что я хочу сказать? Давайте теперь правду скажем. Паритет покупательной способности по отношению к среднему достатку в мире у нас 2,5. То есть наши 25 тысяч рублей – это как минимум 50, а то и 60 тысяч по факту. В прошлом году я получал и социальных услуг, и экономия там на картошке, на всех остальных, на мясе в том числе. Я вот за счет этой экономии получил 25 тысяч рублей в месяц. Моя жена тоже. То есть и мы, и любой наш пенсионер живет уже на 50 тысяч рублей, если мы будем честными по отношению к своей жизни. Или откажемся от дешевого хлеба, откажемся, не будем ходить в дешевые больницы, не будем пользоваться дешевыми детскими садами, бесплатными детскими садами, бесплатными школами, бесплатными больницами. Не будем ездить бесплатно, а я в Москве езжу много лет бесплатно, жена ездит много лет бесплатно, все пенсионеры в Москве ездят бесплатно.
1: Смотрите, это не бесплатно. Это за
14: еще
1: налоги.
14: Для пенсионера бесплатно. То есть,
1: до этого это заплатили, когда были работниками.
14: Конечно. Но вот поэтому пенсия больше, потому что это возвращается к нам налогами. В Америке ни один пенсионер не ездит бесплатно. В Швеции не ездят бесплатно. В Швеции МРТ или там в Америке МРТ вам не сделают бесплатно. Только за медицинскую страховку, за колоссальные деньги, которые вы заплатите. Вот о чем речь. Поэтому, друзья, еще раз. Наши пенсионеры на руки получают 25 тысяч, а опосредованно через низкие цены или бесплатные услуги еще 25 тысяч. Добро пожаловать в реальный мир.
1: То есть, по вашим словам, получается, что пенсионеры реально получают 50% средней зарплаты?
14: А они живут. Они получают 25%,
1: ну, я понимаю.
14: А живут еще на 25%.
1: И еще 25% получают...
14: Проблема в том, что он не может, если он не ходит в больницу, он не может получить возмещение.
1: Конечно.
14: Ну, все пенсионеры ходят в больницу,
1: Давайте еще раз все-таки мы про объективность. Александр, 68-й, чтобы попасть на прием к окулисту, ближайшая запись через 2 недели, а воспаление надо лечить, поэтому пошли в платный. Стоп. А что мешало вам пойти к дежурному врачу, если вам правда воспаление надо лечить?
14: Конечно,
1: давайте все-таки вот это оговаривать сразу. Значит, что никто не получает 12 или 17 тысяч рублей? Мы сейчас говорим все-таки про среднюю пенсию.
14: 25.
1: А она,
14: средняя 25.
1: Петр Арефьев, что вы скажете по поводу этой истории с соотношением прежде всего?
20: Так, ну, все-таки соотношение, конечно, у нас не в 10 раз идет, а
14: в 2.
20: В 2 раза, да.
14: Конечно.
20: Безусловно. что когда говорим о булке хлеба, мы еще должны посмотреть ряд других товаров. Да, соотношение в два раза. Вот, что касается, скажем так, уровня жизни в России и в США, ну, если как сравнивать среднюю температуру по больнице, если американцы живут лучше, чем россияне. Но если говорить о социальном государстве, то, безусловно, в рамках социального государства Россия показывает себя гораздо более достойно, чем Соединенные Штаты Америки. В США там 3 миллиона граждан живет меньше, чем на доллар в день выбирается. У нас таких граждан нет. Мы еще в 2020 году отчитались перед ООН по поводу преодоления крайней бедности. У нас нет людей, которые живут меньше, чем на 5 долларов в день. Там они по-разному для разных стран рассчитывают, где-то 2,5-3,5, но у нас таких людей нет, граждан.
1: Вот это но наши огромная... люди знают другие страны, где да. живут и не за 5, и не за 10.
0: Да, скажем одну фразу. А в 90-х...

0: принципе, можете сдавать, погашая, значит, эти услуги ЖКХ, не продавать, если вы не хотите продавать ее. Вот, поэтому у нас, по крайней мере, нет голода в стране, в отличие от Анголы, в отличие от многих африканских стран.
1: Ну, вы так
0: стран,
1: говорите, да. Как, а мог бы быть голод? Ну, давайте тогда все-таки в плюсовую сторону смотреть. А могло бы быть лучше? Могло бы быть в два раза больше?
0: Могло бы быть лучше, но вот Академия труда и социальных отношений, она находится как раз, вот, образовательное, если полностью говорить, учреждение профсоюзов высшего образования, Академия труда и социальных отношений, учредитель у нас ФНПР. И в рамках вот как раз инициатив трехсторонней комиссии выдвигаются предложения отказаться от накопительной части пенсии. Зачем это делается? Для того, чтобы увеличить как пенсию для граждан, да, для того, ну, смотрите, в рамках накопительной части пенсии там инфляция съедает часть, не всегда она инвестируется эффективно. Вот, можно на этом потерять. Потом от начала, значит, возраст дожития, когда 72 года средняя продолжительность жизни была, там 12 лет примерно получали мужчины и 15 лет в среднем женщины пенсию, было установлено то, что накопить нужно там 19 лет, и каждый год повышается, там 20-22. Вот это один вообще момент, который, значит, позволит увеличить пенсию для пенсионеров, как уводя, значит, вот эту накопительную часть в добровольный характер. Второй момент, еще очень важная инициатива, то, что можно, в принципе, было бы улучшить, вот, и для пенсионных накоплений, это отказаться от системы самозанятых для постоянных, скажем так, как это сказать...
1: Нагрузок.
0: Вот, понимаете, если у вас один и тот же заказчик, например, Озон, и вы устраиваетесь самозанятым на склад, и там из месяца в месяц получаете, как, получается, как вы платите 6%. У вас нет, не, значит, гарантий, вы не можете, ну, работника, не можете в профсоюз вступить, а робототехника вытесняет ваше рабочее место, тоже вам, вы регистрируетесь каждый там, этот, не знаю, там, каждое утро как самозанятый, при этом, соответственно, естественно, очень хорошо экономит бизнес. Вот. А накопления пенсионных, как таковых, не вносятся. При этом у нас как социальное государство, мы потом из тех работников, которые вносили, платили регулярно пенсионный фонд, делали отчисления, мы все равно обязаны будем обеспечить прожиточный минимум пенсионера таким гражданам. Поэтому, да, действительно, можно. И в рамках, значит, государство очень много делает для того, чтобы вы как дополнительную часть какую-то себе обеспечивали на старость в рамках пассивного дохода. Сейчас индивидуальные инвестиционные счета внедряются, там 13% вычет. Вы можете обратиться, значит, к инвестиционному консультанту для того, чтобы...
1: Ну, это когда у тебя есть деньги. Это понятно.
2: Не только.
1: Мы же все-таки говорим о том, что положено...
2: Сейчас, извините, что перебиваю.
1: Это
2: если я правильно понимаю коллегу, идет речь о том, чтобы хотя бы 5, максимум 10 тысяч рублей в месяц откладывать.
1: Конечно.
2: 5 тысяч. Вот, а 5 тысяч, как показывают...
1: Подождите.
0: Добровольно, не в рамках...
1: Вот, да, смотрите, пенсионер еще и налоги не платит, напоминает нам Григорий.
2: Кстати, да.
1: Что действительно есть. С этим не будем говорить. Дальше, значит, вот 724-й, чтобы были высокие пенсии, должны быть высокие зарплаты. Наш разговор... А дальше вопрос, почему зарплаты низкие? А кто сказал, что зарплаты низкие? Тоже. Потому что это субъективная история. Есть ли какая-то объективная оценка того, что такое средняя пенсия в соотношении со средней зарплатой, Игорь Качалов?
2: Есть, конечно. Это давно уже...
1: Потому что вот из сообщений слушателей я вижу, что некоторые полагают, что она должна быть такой же, как зарплата.
2: Не совсем. Дело в том, что есть, это не уходя в детальные расчеты, если необходимо, возьмем доску и мел, но в двух словах. На практике всех пенсионных систем всех развитых стран мира видно, финансовая система страны в целом, а пенсионного фонда в частности каждой страны сбалансирована вокруг цифры 25%. 25, то есть пенсия, средняя пенсия в стране где-то примерно 25% от средней зарплаты.
1: Не везде есть точно. Оценка, какой она должна быть?
2: Вот такой и должна быть. Если она будет больше 40%, финансовая система любого государства развалится. нравится. 30% очень часто предел. На 35% пенсии от зарплаты разваливаются финансовые бюджеты любой страны. Там есть только одно исключение, и то такое под вопросом.
1: Когда люди говорят, а мы же ведь когда работали, мы платили, довольно много платили, и на эти деньги мы можем рассчитывать на большее количество процентов от средней заработной платы.
2: Не совсем.
1: Почему?
2: Напомните, я просто не помню вот этот взнос

0: в пенсионный фонд сколько процентов от зарплаты в среднем?
1: 20 чем-то. 22, по-моему.
2: 22% у нас
0: сейчас. То есть, грубо говоря, в среднем сегодня это 14 тысяч рублей. Ну, от средней зарплаты в 70 тысяч.
1: Ну вот, то есть мы тогда говорим, вы пока работали, платили 22% от зарплаты.
2: Если смотреть минимальную заработную плату, там 27,93, там получает на руки человек там 23 500, по-моему, 84.
1: Ну, то есть ты 22% сколько лет платишь? Извините, 40.
0: Ну, или как минимум 30.
1: А живешь ты на пенсию 20 лет?
0: Да.
1: По логике тогда получается? По логике получается, значит, 22% должны превратиться, ну, хотя бы в 40.
0: Ну, не забывайте, что за эти 20 лет гигантская инфляция, как минимум 5%, ну, а средневзвешенная может быть гораздо больше.
2: И поэтому необходимо аккумулировать пенсионный фонд, и действительно тогда вы получите больше, чем в рамках накопительной пенсии. Не замораживайте эти деньги, чтобы их не съедала инфляция. Потом вопросы эффективного инвестирования.
0: Вот, если прям с языка сняли. Да. Извините, что прям добавлю в цифрах. Да. Дело в том, что если мы хотим гарантированно сохранить деньги и получать от них хоть какую-то прибыль, то коллега, пускай меня поправит или согласится, то мы должны вкладывать их в гарантированные места, а где гарантированный процент меньше инфляции. То есть ситуация патовая. Хотим много зарабатывать, рискуем, теряем все. Хотим точно сохранить пенсию за 40 лет, мы должны вложить в гарантированные места, где процент будет в два раза ниже инфляции.
1: Слушайте, и еще раз, люди пишут такие удивительные, когда, вот, например, 144, а когда разморозят пенсионные накопления, замороженные в 2014 году? Их, по-моему, в прошлом году вообще-то разморозили. Ну так-то, если перевести их в программу, как это называется, долгосрочно?
2: Ну вот я и говорю, что долгосрочно, опять-таки.
1: Ну, получается, люди получается, не знают.
2: В долгосрок мы все равно потеряем больше, чем приобретем. Поэтому вот за что ФНПР как раз выступает, чтобы от накопительной части вот это обязательно отказаться.
1: Так,
2: а для того, чтобы...
1: Ее сейчас по факту же и нет, уже да, сколько, 12 лет.
2: Для того, чтобы... как получать там не 25%, скажем, а 40%, то, к чему надо стремиться.
0: 40% от зарплаты.
2: От ваших доходов. Подождите. Необходимо какие-то добровольные инструменты использовать
1: подождите, как можно...
2: Думать
1: как...
2: заранее самому, а не рассчитывать на все это, как, не кидать все на государство.
1: Как можно стремиться к 40, если Игорь Качалов говорит, что на 30 можно, извините...
0: Извините, коллега говорит про личные пенсии.
2: Да, то,
0: про
2: что...
0: общую государственную
2: систему. Доход, да, то, к чему стремятся как раз в развитых странах, чтобы доход проседал... Но на 60, то есть, чтобы хотя бы 40% от дохода сохранить.
1: Секунду, но там эти 40% не только за счет государственной пенсии, вы хотите сказать?
2: Конечно, безусловно,
0: коллеги, да. Я еще внесу один момент, просто я сейчас как раз выхожу на пенсии, и я понял, в чем на самом деле... выгода низкой пенсии. Почему нужны высокие зарплаты и низкие пенсии? Это правильный баланс. Поясняю. Когда я женился, я стал покупать квартиру, я покупал машину, естественно, в кредит. Все это выплачивал. Естественно, где-то 10-15, неважно сколько лет. То есть смысл в чем? Когда человек молод и работает, он накупает себе семейные активы, зачастую в кредит, и должен за них расплачиваться. Но я сейчас выхожу на пенсии, и я буду платить за квартиру всего лишь навсего налог. Я не буду платить за квартиру 40 тысяч рублей в месяц, как это было в ипотеку.
1: Судя по тому, что я тут прочитал, слушай, вы и налог платить не будете.
0: Конечно. Буду освобожден от налога на недвижимость. Абсолютно правильно.
1: Если у вас не слишком много квартир.
0: Одна
1: только одна, да.
0: Все. То есть, сейчас, смотрите, пока я молодой, я платил и кредит за машину, и кредит за ипотеку, и кредит за ремонт на квартиру, и платил налоги с недвижимости. Сейчас я выхожу на пенсию, у меня исчезают все ипотеки, кредиты, слава богу, я выплатил. То есть, я освобождаю половину своего месячного дохода. Ведь, опять же, давно известно, что сейчас примерно половину своего дохода люди тратят на разные кредиты. Самое главное – выплатить их к пенсии. И тогда все будет нормально. Получаешь пенсию меньше, чем зарплата, но ты не платишь налоги и не платишь кредиты.
1: Смотрите, значит, вот 724, посмотри, в Швеции 40% бюджета идет на социалку, у нас идет только 16, может быть, просто увеличить процент. Видимо, об этом идет речь. Но пусть государство тогда, моих денег на мою пенсию не хватает, тогда пусть государство в другом месте возьмет и увеличит пенсию.
2: Ну, у Швеции сейчас нет угроз национальной... Да. У Швеции сейчас нет угроз национальной безопасности, которые есть у России. Нам сейчас приходится отражать агрессию фактически от всех стран НАТО.
0: И не просто поэтому отражать, не... но еще и создавать базу для отражения.
2: Да, и создавать базу для отражения. Вот если бы у Швеции были такие проблемы, я не думаю, что бы они и 16% на социалку тратили.
1: Тут еще другая история, потому что люди пишут, какие прекрасные пенсии есть. Ну, к примеру, в Норвегии они достойны. Я посмотрел, минимальная пенсия в Норвегии в переводе на наши деньги что-то около 70 тысяч рублей.
0: Это
1: учитывая,
0: два...
1: что там
0: это...
1: совсем другие уровни.
0: Конечно, если да, тоже там... 20% от зарплаты. От
1: если все-таки 20.
2: Да, причем там по паритету еще не получается... хуже, чем со Штатами, да, ситуация, да, обстоит.
1: Голосование продолжается у нас на сайте. Чтобы принять участие в голосовании, вы заходите либо в телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», либо в канал «Макси». Какой в нынешних условиях может быть пенсия в зависимости от зарплаты при полном стаже? Менее 30%, 30%, 40%, 50% и более 50%. Голосование продолжается, подводить итоги будем через полчаса. Знаете, у нас полторы минуты до новостей, скажите коротко, многие жалуются на то, что у нас, сколько бы ты ни получал, сколько бы ты ни зарабатывал и сколько бы ты ни платил в пенсионный фонд, или точнее твой работодатель, твоя пенсия все равно, особенно в Москве, будет не сильно отличаться от пенсии человека, который просто в Москве 10 лет прожил. И это, мол, неправильно. Ну, 25 так? И 27. Или 27 и
2: 30. Если вы остаетесь в регионе, у вас есть, значит, подсобное хозяйство, как правило, но если вы нормально себя чувствуете, если вам не нужно выходить в пенсионат, и вы в состоянии выйти там в лес по грибы, по ягоды, вы можете пойти на рыбалку, заполнить свой погреб. У нас этих подсобных хозяйств в Москве нет. И выбраться куда-то пенсионеру, то, вот она нужно сесть на электричку, это куда-то нужно поехать.
0: И долго ехать.
2: Да, и не факт, что ты там, в принципе, здоровье свое не угробишь, за которое еще осталось. А там просто можно выйти, и потом где все это хранить, опять-таки, в Москве. Да? У нас очень много вот таких вопросов, которые мы не можем решить, а в регионе решить это, эти вопросы могут. Особенно за Уралом где-то там, где... Не знаю, там на Камчатке у вас там икра, рыба, в Сибири дикоросы. Здесь этого нет. Вот поэтому, даже если человек лет 10 прожил в Москве, остается в Москве, но он просто не проживет на ту пенсию, на которую сможет прожить в регионе.
1: Петр Арефьев, да. Игорь Качалов. Мы сегодня про величину пенсии в Российской Федерации разговариваем. Вы голосуете, напомню, через телеграм-канал или через канал в Макси. Не забывайте об этом. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент раскрыл долю рубля в экспортных операциях России. Она достигла 65%, указал Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже использует главным образом национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети, сказал глава государства. Владимир Путин также сообщил, что перед правительством стоит задача с 2027 года вернуться к устойчивым темпам роста экономики. Президент добавил, что зарплаты в стране за 5 лет выросли на 30% в реальном выражении. Уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран, отметил глава государства. Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Владимир Зеленский намерены обсудить возможные переговоры с Россией. Президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и украинский лидер намерены встретиться 7 июня в Лондоне. Такие данные со ссылкой на источники приводит телеканал BFM. Эта встреча станет для украинского политика возможностью обсудить с Макроном, Мерцем и Стармером потенциальные переговоры с Москвой, говорится в материале. Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Его текст есть на сайте украинского лидера. В нем он предложил начать двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной площадке Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства передали письменный вариант послания, и Владимир Путин ознакомился с ним. Антон Котяков рассказал о перспективе замены части трудовых функций искусственным интеллектом. Речь идет о доле в 7,5%, подчеркнул министр труда и соцзащиты. При этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Котяков указал, что не имеет в виду сокращение рабочих мест. Я говорю о том, что есть функции, которые возможно сегодня исключить из трудовой деятельности конкретного гражданина и передать их искусственному интеллекту, конкретизировал Котяков. Министр подчеркнул, что это создает возможности для перераспределения рабочего времени сотрудников и дальнейшего роста производительности труда. Эмир Кустурица указал на невозможность отмены русской культуры. Она – часть эволюции европейской культуры, считает сербский режиссер и музыкант. Кустурица высказал такую точку зрения во время выступления на ПМЭФ. Он отметил, что те, кто приезжает в Европу с Востока, например, из Киргизии или Узбекистана, говорят, что они из России. Надо верить, что культура – это самая важная часть общества. Русская культура с наукой и религией – это мир, в котором надо видеть будущее, сказал режиссер. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями. Около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
6: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. Плюс.
7: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на СТО-фильтр.ру.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17. Код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Право знать. Говорит Москва.
11: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
1: Продолжаем. Пятница, 5 июня, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за пробками на московских дорогах. Давайте посмотрим. Шестибальные пробки нам обещали к 6 вечера. Уже в 17:35 шестибальные пробки. Что будет дальше, пока не знаем, но сложностей много. Следим за новостями на лентах информационных агентств. Заявление Мирзиёева. Узбекистан предлагает России формировать совместную цифровую экосистему. Еще из срочных сообщений. НАСА заявила, что работает с российскими партнерами и с партнерами в мире над проблемой утечки воздуха на МКС. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже цитирует Мирзиёева, который говорит, что Узбекистан к 2030 году собирается увеличить ВВП до 240 миллиардов долларов. ТАСС, кстати, только что подсчитали, как долго длилась речь Путина на питерском международном экономическом форуме. Ну, вот там, где он говорил о переезде, ну, среди прочего, там, где он говорил о переезде РЖД, к примеру, из Москвы в регионы, речь Путина длилась 45 минут, пишет агентство ТАСС. Следим за этими сообщениями, следим за вашими сообщениями. пишите через СМС-портал, через Телеграм, через Макс. Можно звонить. В этой части программы уже и звонить можно. Так вот, 7373948. Код города 495. Здесь в студии экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение» Игорь Качалов и ученый-секретарь ученого совета Академии труда и социальных отношений, кандидат экономических наук Петр Арефьев. Мы обсуждаем историю того, что называется «низкие пенсии» в Российской Федерации. Правда ли они низкие? Можно ли их увеличить? Есть ли деньги в бюджете, чтобы это увеличить? Или тогда придется, к примеру, поднимать налоги? Ну вот сейчас же платится там какое-то количество денег из вашей заработной платы в счет пенсии. Ну, как бы в счет пенсии, потому что вы сегодня не зарабатываете свою пенсию. Вы, ваши деньги идут на выплаты нынешним пенсионерам. Примерно так это устроено. Голосование продолжается. Мы спрашиваем с вашей точки зрения, какой в нынешних условиях может быть пенсия в зависимости от зарплаты при полном стаже. И еще раз подчеркиваю, в нынешних условиях, а не какой с вашей точки зрения она должна быть. Это важно. Я готов, и вот мы возвращаемся к истории. Виталий говорит, я готов вкладывать 22% в свое будущее. И вот до начала, в первой части, в окончании первой части я задал вопрос, но, как пишут слушатели, видимо, меня не поняли. У нас слишком маленькая разница, особенно в Москве, между пенсиями людей. Были, правда, и тут вот слушатели упоминают, что пенсия Чубайса якобы была 450 тысяч рублей. Но мы не знаем, насколько это действительно так. Были такие сообщения. Но а средняя пенсия в Москве, вне зависимости от того, как ты долго работал, как много ты зарабатывал, она не сильно отличается. Ты можешь...
0: Не совсем так.
1: А как, Игорь Качалов?
0: Значит, смотрите, вот вы сейчас сказали, да, как много ты, человек работал. На самом деле, если человек работал меньше минимального стажа и не накопил соответствующие баллы, он получит 9 тысяч рублей, даже если ему не хватит одного балла.
1: 18.
0: Да, например.
1: Нет, вот. Нет. 18 получит с учетом московской доплаты, насколько я понимаю.
0: Нет. Ну, насчет московской доплаты, это во-вторых. Но я повторяю еще раз, хочу еще раз сказать. Минимальная пенсия, которую гарантирует государство тому, кто не мог предъявить весь свой стаж или не получил весь стаж, 9 тысяч. Но если ты предъявляешь свой стаж...
1: Хорошо, 15 лет.
0: Ты получаешь 15 лет и 30 баллов. Там двойная система.
1: Да. Хорошо, 15 лет и 30 баллов.
0: Но это как раз зависит от того, что ты много работал.
1: Подождите. И вот в Москве ты начинаешь получать 27. Есть другой человек, который там работал много-много-много, получал много-много-много, но все равно получит 30.
0: Ну да.
1: Это слишком маленькая разница, говорят. И вот это справедливо?
0: Ну, когда мы говорим о социальной системе, неизбежно там есть элемент уравниловки. Я хочу продолжить мысль Петра, которую он сказал в предыдущем блоке. Немножко по-своему интерпретирую, если я его правильно понял. Я это сейчас доношу своим детям и хочу донести до радиослушателей. Нельзя надеяться только на социальную систему государства. Как я уже сказал, социальная система государства неизбежно имеет уравнительный характер, и вы прекрасно это показали. Надейся на себя. Это очень просто. 3 тысячи в месяц на там, специальные...
1: И в этот момент люди говорят, да, конечно, я так и надеюсь. Я с самого детства на это надеюсь. Так непонятно, зачем я плачу 20%.
0: Платишь 20%, чтобы гарантированно получить, в сегодняшних деньгах, 25-27. Потому что если ты этого не делаешь... то ты не получишь. Собственные деньги могут прогореть.
1: Секундочку, это важно, учитывая, что мы сейчас обсуждаем. Пенсия — это гарантированный минимум все-таки.
0: Наверное, можно так сказать, Петр? Я думаю, красиво.
2: Да, в Москве 29 сейчас.
0: Тем более.
2: И да, если ты там 30 лет отработал, ты получишь что на пару тысяч больше.
0: Вот это гарантированно.
2: Но смотрите, с высокими доходами, да, все прочее. Но у вас были высокие доходы, и вы могли, значит, еще инвестировать эти доходы.
0: Хотя бы 5 тысяч в месяц.
2: Вы могли, значит, себе увеличивать эту пенсию на старость.
0: Да.
2: А те, у кого этих доходов высоких не было... Вот они оказываются у разбитого корыта. Ну и что ж мы теперь их будем, значит, как в Штатах?
0: Гарантированный минимум.
2: У них какая вообще философия в США? Ну, если каждый ты добился успеха,
0: счастья, да.
2: Если ты успешный человек, значит, все, там будешь там, летать на вертолете над Нью-Йорком. А если нет, значит, будешь накрываться газеткой. Оно социальное государство и жить в парке.
1: В таких спорах обычно у нас это вот так звучит. Вы говорите про США, говорят, а чего это мы в США вспоминаем? Давайте вспоминать Объединенные Арабские Эмираты, пишет Татьяна 847-я, где пенсия составляет от базовой заработной платы 60%.
0: Вот это как раз то самое исключение, о котором я говорил. Там сразу надо посмотреть соотношение нефтяных доходов и количества людей.
1: Надо еще посмотреть, нефтяные... что за страна Объединенные Арабские Эмираты.
0: Ключевой момент, там нефтяные доходы, ну, плюс-минус, да, в порядке величин, как у нас, местами больше, а население там в 10 раз меньше. Вот в этом разница. Но это уже совсем про другое.
2: Если смотреть на душу населения, мы более чем 10 раз беднее Арабских Эмиратов.
0: Абсолютно верно.
2: И по газу тоже мы богаче на Норвегии, но гораздо беднее, значит, да, если смотреть на душу населения.
0: Конечно. К сожалению, здесь вопрос ресурсов и количества населения.
1: Теперь еще одна история. Раз мы договорились о том, что пенсия – это некая минимальная компенсация того, что было с человеком.
0: Социальная.
1: Социальная, да.
0: Уравниловка в хорошем смысле, неизбежно.
1: Тогда человек говорит, я успешен, почему я должен за это платить? Тем более, что мне потом от этого достаются копейки.
0: Во-первых, это и есть социальное государство, когда успешные тащат на себе неуспешных. А ответ на самом деле простой, он давно известен. Если не помогать неуспешным, то они выйдут на улицы и будет криминал больше там... нашего в десятки раз.
1: То есть ты платишь за спокойствие.
0: Что мы наблюдаем в маргинальных районах Детройта, Нью-Йорка и так далее. Куда не выйти туда. Но я своими глазами видел, когда в маргинальные районы Нью-Йорка средь бела дня полицейские на трех бронемашинах с пулеметом и в бронежилетах заезжают. Это днем.
1: Хорошо.
0: А таксисты отказываются вообще. Почему? А там нету вот этой вот социального государства. Там успешные не платят за неуспешных. Поэтому война на улицах. Я не хочу войну, я согласен платить.
1: Так,
2: вот смотрите.
1: Петр Алексеев, тоже объясните.
2: Так, если мы смотрим...
1: Василий, кстати, говорит, там нефть дешевле в добыче, чем в России.
2: Арабские Эмираты, что там, Дания,
0: Норвегия.
2: Почему-то монархия вспоминается, да, то есть социальное государство.
0: Браво, Петр, это хорошее замечание.
1: Почему нет?
0: Давайте поговорим о монархии. Может быть, все дело в том, что у нас нет монархии.
2: А не демократия, вот как в США, где действительно огромная дифференциация населения.
0: Абсолютно.
2: Вот, но тем не менее, там действительно эти страны привлекательны для жизни. И почему-то богатые люди оттуда в США вот не эмигрируют
0: не
2: толком.
0: Бегут,
2: почему
0: да.
2: не бегут? Потому что безопасность на улице, потому что гарантированная медицина, инфраструктура прекрасная. В городе ты, если как будучи миллионером выйдешь где-то в Сан-Франциско, по-моему, у Павла Дурова единственное...
0: В Сан-Франциско невозможно, да.
2: Да, единственный город, где у него пытались украсть телефон и из рук там, и часы снять, это как раз Сан-Франциско,
0: да,
2: но он отбился, будучи русским, да, просто, значит, отбился.
0: Реально тяжело.
2: Да, и там охрана не сразу подоспела. Вот, а если где-то выйти, скажем, в Москве, у вас уже так гораздо более, да, спокойная обстановка, в Дании еще более спокойная, поэтому надо все-таки, наверное, стремиться в сторону социальных государств.
0: Нежели человек-волк.
2: Да, нежели не социальных.
1: Хорошо.
2: Еще доказано сейчас, и Дитер доказывает, и многие экономисты, сейчас Нобелевский лауреат, доказывают то, что если у вас больше 20 миллионов долларов личное состояние, вы уже материально ничего не испытываете. У вас моральное удовлетворение от места в списке Forbes, еще что-то в этом духе. Но материально у вас уже все есть. У вас есть и дома, и квартиры, и вертолет, свой, и яхта.
1: Смотрите, но надо понимать,
2: все, вот Костя говорит. Остальное, да, все остальное уже вас, в принципе, материально никак не удовлетворит. Поэтому чем меньше миллиардеров, и чем больше защищенных слоев населения, значит, чем меньше людей, которые живут там на 5 долларов.
1: За счет защищенные эти слои населения, Константин пишет, я как КПшник в пенсию в результате не верю, потому что государство отдаст мне минималку, плачу я при этом миллионы, лучше, говорит, подкручу бухгалтерию, куплю пару квартир на сдачу, и вот они и будут моей пенсией. Вот ведь какая история.
2: Ну вот это как раз человек человеку и волк. Вот эта теневая экономика, с которой мы боремся, как-то пытаемся высветлить.
1: Так, а как иначе?
2: Ну, как иначе? Иначе просто доверять государству. Если мы хотим действительно жить в той стране, где вас собьет машина и вас отвезут в больницу и
0: при этом не возьмут с вас 10 тысяч долларов.
2: Да, и не возьмут это 10 тысяч долларов, окажут действительно первую медицинскую помощь за счет государства. Вам нужно сейчас, пока у вас все хорошо и благополучно, платить отчисления, пенсионные фонды, и платить этому государству, что вы, когда платите налоги, тогда вы можете с государства спрашивать. А если вы налогов не платите, то из государства спрашивать вам нечего. Ничего,
0: абсолютно верно.
1: Попрошу вас надеть
2: наушники. И отчисления пенсионных фондов тоже. Если платите, тогда можете с нее спрашивать государство какие-то пенсии. Если не платите, то и спрашивать вам
1: нечего. Не забывайте про голосование. Оно продолжается. Заходите в телеграм-канал или в канал в Максе радиостанции «Говорит Москва», и там есть соответствующая ссылка. Слушаем вас. Здравствуйте.
12: Добрый вечер, Леонид, Москва.
1: Да, давно не слышались.
12: Два пункта. Первый насчет пенсии в Норвегии. Как вы знаете, я работал в Финляндии. Вы зачем-то берете минимальную пенсию, возьмите медианную. И вам станет гораздо грустнее. Это первое. Второе. Я провел небольшие расчеты на бумажечке. И получается, что если каждый месяц отчислять 22 тысячи рублей, ну я взял зарплату в 100 тысяч, 22% 22 тысячи, да, на банковский счет в течение 40 лет при ставке 5% годовых, не 15, не 10, 5 годовых, с учетом сложного процента, через 40 лет вы получите на счете около 34 миллионов рублей. То есть, если вы 34 миллиона дальше будете тратить в течение 20 лет, это время дожития, да, такое, так называемое, у вас выходит примерно 140 тысяч рублей в месяц. И отсюда вопрос, как можно доверять пенсионному фонду...
1: Подождите, секунду. А вы забыли, да, что есть еще человек, который этих денег не накопил, а ему тоже надо платить?
12: Нет, я не забыл об этом.
1: Потому что тогда надо делить ваши 140.
0: Пополам.
12: Хорошо, тогда давайте от 140 откинем 40, остается 100. Но у нас средняя пенсия далеко не 100.
1: А вы это уверены, первое, что именно так, вот соотношение именно такое, один к двум?
12: Не, ну, нам, например, ну, можно, ну, даже если мы возьмем пополам, то все равно это не соответствует действительности. И главный вопрос, как можно доверять государству в лице пенсионного фонда, когда за последние годы у нас никогда не было ставки 5%, даже банковской, а они ведь на этих деньгах могут зарабатывать гораздо больше 5%, потому что они должны этими деньгами управлять. Ведь смысл пенсионного фонда не в том, чтобы наши деньги собрали и сидели как Кощей.
1: Так там, насколько я помню, как раз в результате управления несколько большие проценты и получаются. Да, Петр Алефьев.
2: Ну вот насчет управления как раз деньгами и накопительной части пенсии, вот то, о чем говорит радиослушатель, об этом говорят и Федерации независимых профсоюзов. Постоянно и выдвигаются предложения по поводу того, что мы аккумулируем сейчас те деньги, которые аккумулируются работающими, они должны тратиться на пенсионеров. Чтобы не было таких разговоров. А если вы хотите сами накопить, пожалуйста, используйте инструменты в банке. Вот индивидуальные пенсионные счета до 400 тысяч рублей налогом не облагаются.
1: Нет,
2: и работайте с этими деньгами. Мы говорим сейчас о чем? Мы говорим о том, что надо как обеспечить минимальную как выживание каждому гражданину России.
1: А у нас социальное государство, Иван пишет, человек, социальное... Я себя обеспечиваю, а почему я должен другого обеспечивать?
2: Да потому что социальное государство – это и есть чувство локтя. В социальном государстве, вот если у тебя все хорошо сейчас, ты инвестируешь, значит, покупаешь квартиры, завтра у тебя сейчас, ты прогорел, ты обанкротился, но при этом все равно тебе минимальные какие-то гарантии на старости предоставит государство.
0: Извините,
2: оно не даст тебе пропасть, да.
0: Просто немножко другая логика ответа, на мой взгляд. Конечно же, он не должен... Ну, этот человек, да, он не должен никого содержать. Но для этого, ты должен жить в черную, не рассчитывать ни на что от государства, а лучше всего уехать из той страны, еще хуже, уехать из той страны, где есть социальная помощь, ну, малоимущим, уезжай в США, там нет этой помощи.
1: Понимаете, это другая история, что имеем нехраним, это называется.
0: Сейчас, понимаешь, он не должен, но если он выбрал эту страну, он обязан. А если он не хочет поддерживать других, добро пожаловать, есть еще 150 стран.
2: Ну, смотрите, значит... Можно все-таки родину-то покидать человеку? Зачем? У нас страна большая. Люди, которые не хотят отношений с государством, уходят в скит. И там, например, сами себя обеспечивают, безусловно.
0: Да. Нет,
2: и есть еще единомышленники такие вот вокруг.
1: Вы же понимаете, что все эти разговоры идут примерно по одним и тем же шажкам, ступеням, как угодно называйте.
2: Не пользуйтесь инфраструктурой.
1: В этот момент должен прозвучать вопрос, и он звучит, 226-й. А ведь есть человек, который платил все налоги 40 лет, а до пенсии не дожил. А куда делись его деньги? Уж сколько раз говорили, куда делись эти деньги?
0: Распределяются за теми, кто должен.
1: А есть люди, которые не платили эти налоги, а до пенсии дожили. Вот туда и эти деньги и пошли.
0: Они получают 9 тысяч вместо 29.
2: И даже с этим сейчас предлагаем как-то бороться. Вот плане тех, кто уходит от налогов, вот в рамках, мы говорили сейчас о самозанятости, потом им все равно придется действительно вот этот как минимальный уровень жизни пенсионера обеспечивать, потому что у нас социальное государство.
1: Понимаете?
2: Можно, да, и поэтому хотя бы здесь да, вот надо навести порядок, чтобы сейчас, платили отчисления пенсионные фонды.
1: Да, еще раз налоги. Я хочу... 8 минут до окончания голосования,
0: еще раз хочу подчеркнуть. Да. А на самом деле, если человек говорит о том, что он платит налоги, он должен вспомнить, что он покупает более дешевый хлеб, он покупает более дешевое мясо, он покупает более дешевые, соответственно, другие продукты. У него дети ходят в бесплатную школу, у него дети ходят в бесплатный детский сад, то есть он этим все равно пользуется.
1: Кто не работает, тот не ест. Вот так должно быть, уверен Виталий.
2: Да, не пользуется тогда с фонарем на улице, да? Ну, да. Как бы человек, ну, вы же выходите вечером, значит.
0: Погулять с ребенком?
2: Да.
0: Чтобы
2: и не в лес. И да еще и от клещей нужно отработать. Это все.
1: Да парке, что вы? Да. Слушайте, ну да, давайте что? Так. Вот опять, нет бесплатных садов.
0: Ну, есть.
2: Есть.
0: Мои
2: и парки тоже есть, да,
0: и прогуляться есть.
1: Понимаете, у нас же принято, приятный еще раз, что имеем, не храним. Конечно, поэтому у нас да. говорят, социальное государство, там, к примеру, вот. Дания, Норвегия, Швеция, обычно эти страны вспоминают в этой связи. А вы уверены, что там все действительно бесплатно?
2: Там доход на душу населения гораздо выше, чем в Российской Федерации.
0: Да, и налоги гораздо больше.
2: И налоги гораздо больше.
0: Больше, в процентах.
1: Это тоже правда, кстати.
2: Но при этом, вот, в плане Дании и Норвегии, я скажу так, что да, есть чему стремиться. Этого нужно как раз как стремиться к тому, чтобы выстраивать социальное государство. Не говорить, за что я плачу налоги. Конечно. А посмотреть на Данию, посмотреть на Нидерланды и сказать, да вот люди платят налоги. Вот если мы будем платить те же налоги, да, и не уходить, не избегать отношений с государством, то у нас будет так же, как и в Дании.
1: Удивительная история, 432-я. Почему чиновники получают 140-150 тысяч, пусть живут наравне с народом? Вот представьте себе ситуацию. Вы можете занять место чиновника, а можете не занять. Ну, то есть, это же тоже важно понимать. Чиновники на этих местах находятся...
0: То есть, мы как раз услышали призыв к уравниловке.
1: Ну, как
0: неужели
1: бы, да.
0: кто-то получает больше, чем я? Давайте всех уравняем.
1: Пусть тогда все.
0: То есть, вот снова вернулись к уравниловке.
1: Конечно.
0: Но еще гораздо... У нас, видите, два разных мнения.
1: Но
0: либо
1: пенсия...
0: не нужна уравниловка, либо нужна.
1: Но пенсия, о которой мы говорим, уравниловка, вот в каком смысле Виталий говорит. А в чем смысл? То есть, тогда получается, что человек, у которого есть деньги определенные, он не будет добиваться... больших денег для государства, понимая, что он получит потом пенсии столько же, сколько человек, который, как, ну, почему-то Виталий пишет, который сидел от звонка до звонка с 9 до 18, но история про другую немножко, чем человек, у которого зарплата меньше.
2: Да у нас только в прошлом году ввели дифференцированное налогообложение, прогрессивную шкалу.
0: И еще будет
2: только до больше 2,4 миллиона, если ты получаешь, там, соответственно, увеличивается налог, там выше 13% становится, потом уже, соответственно, больше получается там 5 миллионов, там, ну и вот с этого дохода. Вы понимаете, что это очень мягкий режим. Нет. То есть по отношению к тому, что во всем мире это очень-очень мягкий режим прогрессивного налогообложения.
1: Вы просто должны понимать, когда человек вам говорит, нет бесплатных садов, вы говорите, они есть. А человек в ответ говорит, а мы платим 20 за двоих, и тогда где бесплатные сады?
0: Ну, наверное, в соседнем микрорайоне.
1: То есть человек, который получает деньги, высшее образование, он вам скажет, нет бесплатного высшего.
0: К ключевому вопросу. Можно ли получать пенсию, грубо говоря, 100 тысяч рублей в прямых косвенных вещах? Да, можно. Три рецепта, которые я рекомендую.
1: Что бесплатно я не считаю доходом.
0: Второй вопрос.
1: Положено.
0: Первый момент. Во-первых, если мы сравним все с зарплатой, это неправильно, потому что есть зарплата, а есть то, что от нее остается, например, после обязательных платежей, прежде всего кредитных. Вся жизнь человека подчинена этому правилу. Пока ты здоров и молодой, у тебя 50% зарплаты уходит в кредит, ипотеку, и ты это не видишь. Поэтому основная жизнь расплатится до наступления пенсионного возраста. И поэтому, если твоя пенсия 25%, но ты перестал платить, например, кредиты за ипотеку, за машину, то ты не 25% получаешь, ты уже получаешь половину по факту. Но, потому что ты всей зарплаты не видел.
2: Как бы ни, а если смог понимаю. Еще пассивный доход какой-то накопить.
0: И плюс пассивный доход, как говорил...
1: Давайте все-таки вот последние две минуты хотя бы скажите мне. А если представим себе ситуацию, при которой, учитывая то, о чем вы говорили, Игорь Качалов, учитывая то, о чем говорили вы, Петр Арефьев, мы говорим о конкретном денежном выражении пенсии. Что мешает сейчас увеличить ее в два раза? Или не мешает? Ну, берем откуда-то деньги, да и все.
0: Ну, начнем с того, что в бюджете...
1: Это триллионы?
0: Да, в бюджете сейчас денег нету. Бюджет с марта месяца испытывает дефицит в триллионы рублей. И этот дефицит пока нарастает, и неизвестно, когда он кончится. Это достаточно щепетильная ситуация, связанная и с экономикой, и, соответственно, в том числе с нашими внешними обязательствами. Это во-первых. Поэтому сейчас конкретно увеличить нельзя. Как только предприятия заработают, повышая прибыль, тогда будет можно. В принципе, ожидается, что экономический рывок начнется с осени этого года.
1: Предположительно. Муниципальные сады 4,5 в месяц все-таки в Подмосковье, пишет Василий, 761. Но там важно, например, вот про 10, когда писали, теперь уже выясняется, что сад, в принципе, не бесплатный, а за налоги. Я, говорит, за него из зарплаты в свое время платил. А вот эти 20 тысяч, это 10 тысяч за питание, за конкретного ребенка. Ну так что мешает, собственно, увеличить пенсию в деньгах? Петр Арефьев.
2: Ну, у нас есть и другие статьи расхода сейчас, понимаете? У нас необходимо поддерживать оборону, милицию, инфраструктуру, опять-таки национальные проекты в рамках растущих отраслей для того, чтобы у страны было будущее. Мы не можем сейчас все тратить на социалку. У нас очень сейчас перед страной очень много угроз, на которые надо отвечать.
0: И возможностей, которыми да, надо воспользоваться.
2: И мы на них сейчас эффективно отвечаем. И при этом... Смотрите, все равно у нас сохраняется вот та пенсия, которая позволяет сохранить физическое существование человека. Мы никому, в отличие от американцев, суперблагополучных не даем умирать с голоду, и каждый гражданин Российской Федерации, он может, соответственно, прокормить себя. Ему не надо стоять в километровых очередях социальных
1: за каких-то столовых. Питанием, да. Значит, да и пенсии бывают разные. Пока заканчивается голосование, читаю сообщение Василия 761, который напоминает. У нас, правда, сейчас в новостях довольно часто, чуть ли не каждый месяц вспоминают, что пенсии тем, кому исполнилось 80, теперь увеличатся. Ну вот, действительно, это так, потому что серьезная надбавка, Василий говорит, люди, кому больше 80, надбавка, если инвалидность, еще, у меня, говорит, родители в Подмосковье за 80, и мама, и папа, на двоих получают 100 тысяч рублей. Ну, чтобы тоже понимали о том, что это такое. Значит,
0: шикарно.
2: Можно еще добавить? Почему я столько про дикоросов? Потому что не везде можно, значит, ресурсами пользоваться страны. И у немцев дача, в отличие от нашей дачи, это маленький домик где-то там под ЛЭП, в котором даже ночевать нельзя, потому что он пожар непригоден, и невозможно вести собственное хозяйство. И сотка
1: поменьше будет. Результат голосования удивительный. Мы спросили, какой в нынешних условиях может быть пенсия в зависимости от зарплаты, и 44% это самый популярный ответ, ответили более 50% от средней заработной платы. Второй по популярности ответ 50%, 25% дали такой ответ. Еще варианты 40%, 14%, 30%, 6%, менее 30%, 11%. Так проголосовала аудитория. Сегодня с нами были Игорь Качалов и Петр Арефьев. Благодарю вас. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин указал на очень хорошие перспективы России в области искусственного интеллекта. Президент дал такую оценку в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Исторически сложилось, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили технологический экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства. Так у нашего стратегического партнера партнеры Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта. И у России, кстати, есть очень хорошая перспектива, отметил глава государства. Владимир Путин также назвал три ключевые технологии, способные менять жизнь людей. Это искусственный интеллект, автономные решения и платформенные системы. На Запорожской АЭС сообщили о нарушении украинскими военными режима тишины. Они с помощью беспилотника сбросили боеприпас на сотрудников группы разминирования Минобороны России. В канале ЗАЭС в мессенджере МАКС говорится, что инцидент случился в 13.15 по московскому времени при проведении работ в рамках согласованного с МАГАТЭ режима тишины. Специалисты находились в районе опоры номер 20 линии электропередачи Днепровская. Она имеет важнейшее значение для обеспечения безопасности атомной электростанции. На АЗС заявили, что в результате атаки пострадали 5 человек. Эвакуированные из-за подтопления жители славянского района Кубани вернулись домой. Накануне в гостинице были размещены 17 человек. Расстояние до ближайшего населенного пункта от фронта распространения воды составляет 5,6 километра. На данный момент эвакуация населения не требуется, говорится в сообщении единой дежурно-диспетчерской службы в мессенджере МАКС. Специалисты добавили, что площадь затоплений в славянском районе Краснодарского края, где накануне после прорыва дамбы был введен режим ЧС, составляет 1195 гектаров. В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить своего кота. На преступление пошел ранее судимый 37-летний местный житель. Заявление в полицию написала директор магазина в Фокинском районе города, сообщили в региональном управлении МВД. Женщина пояснила, что в торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей и скрылся, рассказали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 10 рублей 85 копеек. Доллар – 73 рубля 47 копеек. Евро – 85 рублей 56 копеек. И час столица переменная облачность, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
13: 94.8 FM.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
16: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
15: Авторская программа Романа Бабаяна.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Именно поверх времен.
15: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
18: «Имена поверх времен».
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
19: Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев.
15: В это воскресенье после 16 часов.
13: «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев.
21: Каждое воскресенье после 17 часов.
20: Гость в студии.
21: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Приложение «Говорит Москва».
21: Звонки в прямой эфир, голосование и СМС-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции.
20: Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
22: Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
20: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
23: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
20: «Отбой».
21: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
24: 18.08 в Москве. Сегодня 5 июня, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube по запросу «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте везде, где только можно. Обязательно подпишитесь на нас в Максе, если вы успели себе этот самый Макс скачать. Подписывайтесь туда на Дзен. Дзен вроде как можно скачивать пока без каких-либо лимитов. Тоже обязательно туда подпишитесь. Есть у нас еще бот в мессенджере Макс. Для того, чтобы туда перейти и писать нам сообщения, надо отсканировать QR-код в нашей трансляции или на сайте говоритмосква.ру. Можно будет перейти просто по ссылке. Они там справа, если это версия для компьютеров, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Виталий Филипп пишет, а вы копите на пенсию? Нет, ну надо бы, наверное. Наверное, надо, но нет. Честно говоря, не коплю пока еще на пенсию. Здесь как есть. Сергей пишет, всем привет. ВФ-202 пишет, Андрей, приемник работает. Это хорошо, что у вас такая техника в запасе. Это надежнее, нежели чем интернет. Радио в наше время уж точно. Хотя такая техника точно не подведет, и ее никто не удалит из App Store. Поэтому пользуйтесь, да, старыми добрыми радиоприемниками. Сергей пишет, что обсудим. Что обсудим? На Питерском экономическом форуме представили новую машину под брендом «Сенат». Я не знаю, что обсудим. Обсудим мы заявление президента нашего вчерашнее и заявление, которое он вот прямо сейчас параллельно с нами делает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Посмотрим, что там. Ну, я в прямом эфире буду тоже следить за лентами. Все самое интересное вам так или иначе буду зачитывать. Но вчера Вчера достаточно интересные были сделаны заявления, и причем эти... Было сразу несколько источников интересных заявлений вчера, и они как-то синхронизировались еще, и примерно там с интервалом в час были опубликованы с разных концов света. Я говорю, естественно, про Петербург, про нашего президента, я говорю про президента Соединенных Штатов Америки, и я говорю про Зеленского. Зеленский воспользовался печатным вариантом для того, чтобы сделать заявление. Дональд Трамп вчера, борясь со сном, там были потом публикации, как он прям спит в момент этого пресс-подхода, значит, ну, сделал заявление своего из овального кабинета, а Владимир Владимирович сделал заявление на встрече, на пресс-конференции с главами информационных агентств со всего мира. И, ну, честно говоря, из того, что вчера говорил Владимир Владимирович, ну, прям из интересного, что можно выделить? Из интересного было про Орешник и про то, что у нас еще не было полноценного боевого применения этого вида вооружения. И по факту он до сих пор находится в стадии испытаний. Мы просчитываем, как выглядят последствия применения Орешника для того, чтобы потом можно было его применять по городской застройке. Вот так вот выразился президент Российской Федерации. Помимо этого были интересные вопросы про Европейский Союз, про то, что, значит, как там можно будет с ними выстраивать диалог, будем ли мы вообще в принципе этот диалог выстраивать с Европейским Союзом. Это, по-моему, французский из агентства France Press журналист задавал этот вопрос. На что президент достаточно четко ответил, что никаких посреднических услуг Европейский Союз предоставлять не может, потому что они являются стороной конфликта. Но к разговору всегда готовы. Здесь, собственно, на самом деле ничего нового, просто такая неформальная обстановка была вчера. Достаточно честные и прямые ответы на эти вопросы. Ну, мы готовы разговаривать. Хотите, хоть завтра приезжайте в Москву и поговорим, но вы не можете быть посредниками, учитывая, что вы делаете и какую позицию вы занимаете. Ну, говорить можем. Обсуждалась там фигура Шрёдера в очередной раз. И президент говорил, почему, что он не настаивает на этой фигуре, он просто пытался объяснить, почему такая фамилия прозвучала. В принципе, что еще там было интересного? Ну, про Северный поток, что, в принципе, если надо, в любой момент можно запустить Северный поток, одна ветка целехонькая и невредимая, нужно просто нажать кнопку. Но кнопку нажимать не хотят, потому что суверенитетом не обладают. И, ну, там про легитимность Зеленского тоже было сказано, что... Ну, юридический статус, пускай юристы этим занимаются. Президент в очередной, он сказал, что я уже много раз об этом говорил, можете переслушать, что я говорил ранее, но там привел еще несколько примеров, таких любопытных, что вот у них по Конституции, говорит, можно только два срока по 5 лет. 2 года назад у него закончился первый срок. Он уже 2 года сидит нелегитимно. После этого должны будут быть проведены выборы. И после того, как будут проведены выборы, сколько еще должен будет человек этот остаться на месте? Он еще 5 лет? Это противоречит Конституции. 2 года зачтутся? А как тогда? Эти 2 года были без выбора, получается? Ну, в общем, такие юридические коллизии. Немножечко президент уделил этому внимание. Вот прям... То ли параллельно с этим, да, мероприятием, то ли прям сразу после него, вдруг было опубликовано открытое письмо. Обратите внимание, кстати говоря, на новый жанр. Походу, понравилось кому-то заниматься вот этими открытыми письмами в Киеве. Я не знаю, занимаются, то есть это идея самой киевской власти, или это кто-то нашептывает им эту историю. Я, честно говоря, наблюдая за тем, как было написано, и предыдущее письмо, и нынешнее письмо. Мне кажется, что автор, он не сидит в Киеве. Как-то оно написано, не знаю, такие немножечко BBC-шные ушки где-то торчат, вот что-то такое английское. Основываюсь исключительно только на ощущениях. Вот сам слог, как это написано. Ну, я, естественно, читал уже переведенную версию, украинскую версию, даже не пытался читать. И так, слушайте, непростое время, а еще себе усложнять жизнь вот этим вот. Считаю, что никакой необходимости нет в этом. И вот мы сейчас про содержание этого письма тоже обязательно поговорим, и что это вообще в принципе такое было. Но все почему-то сейчас ждут какую-то реакцию на это письмо, что Владимир Владимирович как-то на это на все должен будет отреагировать. Песков вчера сказал, что да, там, нам известно про то, что существует такое письмо, но там, реакции пока никакой на это нет. Письмо хамское, абсолютно в хамской манере написанное. То есть преподнесено оно так, что вот, смотрите, Зеленский хочет мира. Некоторым было преподнесено, как Зеленский умоляет о мире, что тоже неправда. Мне не кажется, он умоляет. Ну, либо надо было не читать это конкретное письмо. Письмо хамское. Там, если коротко его как-то вам перевести, то мы крутые, вы отстой. Давайте заканчивать, пока мы не стали еще круче, а вы не стали еще отстойней. Вот давайте будем, значит, мириться. Владимир Зеленский. Вот примерный текст этого письма такой. Ну, прям хамская манера. Самое что ни на есть. Ну, реакции пока никакой на это не последовало. Вы, если читали это письмо... А, ну и Дональд Трамп, естественно, я забыл про Дональда Трампа, который вдруг, значит, появился, как черт из табакерки, начал комментировать все эти вопросы. Он сказал, что он приветствует всецело потенциальный диалог, который может состояться между Путиным и Зеленским. Ну, тут тоже ничего, в принципе, нового от Дональда Трампа мы не услышали. Но он прокомментировал, и прокомментировал достаточно быстро эту историю. Ну вот, если вы читали это письмо, видели его, как вы думаете, что это было? Это просто вот новая манера украинская делать такие публичные заявления для того, чтобы словить немножечко хайпа, немножечко инфоповодов посоздавать. Ничего серьезного, на самом деле, подобные письма под собой не несут.

0: Здравствуйте.
1: Ну вот сейчас как раз президент России вот на форуме рассказывал о том, как российский бизнесмен, с ним знакомый, летал в Киев недели три назад. Тоже через него передавали предложение о встрече. Вот президент сказал, что в принципе письмо с элементами хамства написано. И после вот этого контакта российского бизнесмена в Киеве был 22 мая нанесен удар по Старобельскому общежитию. Вот. То есть, с одной стороны, просили, значит, через этого посредника о встрече, потом, да, то же самое, что в письме повторилось, с хамскими элементами, ну, после этого наносит удар по Старобельску. И вот президент сказал, что, то есть, как возможно просить о встрече и при этом, значит, совершать такие преступные действия и в каком хамском режиме писать это письмо. Вот он тоже сейчас как раз рассказал об этом эпизоде, связанном с поездкой какого-то, ну, российского бизнесмена крупного в Киев три недели назад, вот только что. И, в принципе, ну, и президент говорил также о том, что вот Трамп и Ванкоридж, американская сторона, она, в общем-то, это было их предложение, Россия с ним согласилась, с этим компромиссным предложением, ну, так как вот из последней части Донецкой области, там порядка 15% территории ВСУ не выводится вот этой, значит, украхунтой. Ну, это, так сказать, сегодняшняя реальность политическая. И, кстати, президент тоже говорил об Орешнике, о том, что вот это были своеобразные испытания Орешников в Донецкой области, да, что надо понять, как по городским кварталам это будет воздействовать. Ну, то есть, дай бог, чтобы это была цель, там, именно вот эта пресловутая Банковая и тому подобное, городской, так сказать, квартал Киева. Потому что, наверное, это единственный способ вот эту, так сказать, украхунту, украинскую сторону заставить принять вот эти условия, в том числе и американские, и действительно достичь перемирия и достичь начала мирного процесса. Ведь встреча возможна даже в третьей стране, как говорил президент России, при условии, что вот будут подписаны, уже будет готово к подписанию и готов вариант, который должен быть там уже подписан с полной гарантией, а не просто встречи и какие-то разговоры ни о чем там.
0: Давайте я, спасибо большое, значит, зачитаю. Это цитаты, поэтому буду прям подряд читать. Это все произносит Владимир Владимирович Путин. Сателлиты США, даже больше американцев, пытаются изолировать Россию. Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок. Это я слышал, это, видимо, на два вопроса здесь было, были ответы. Первый был все-таки про экономику, но вот, вот оно интересное, значит, про Украину. Путин заявил, что сегодня с утра бегал, посмотрел письмо Зеленского. Комментируя упоминание Зеленским его возраста, отметил, что некоторые мировые лидеры постарше. Главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. Не надо бояться, надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. Сказал Владимир Владимирович. Оружие Украина хочет получать от США, а видеть США в качестве гарантов не хочет. Мы все видели, как Дональд Трамп воспитывал автора письма. Один из, ну да, мы действительно видели. Один из российских бизнесменов, вот это вот интересное самое, один из, то, о чем сейчас Олег говорил, один из российских бизнесменов встречался с Зеленским в Киеве, вернулся. Я с бизнесменом встретился. Самое главное, Зеленский просил о встрече. Не вижу смысла нам встречаться. Смысл украинской стороны остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта. 21 мая эта встреча была. 22-го украинские войска нанесли удар по общежитию в Старобельске. Это ужасное преступление. России не нужны соглашения, подобные Минским. Что это значит? Они просят о встрече, а сами наносят удары. Открытое письмо Зеленского написано с элементами хамства, обратил внимание Владимир Путин. Он выразил уверенность, что это попытка сорвать возможность личной встречи. Наоборот, то есть, написано для того, чтобы никакой личной встречи не было. Пока не вижу смысла в этой встрече. Работайте, братья, обратился Владимир Владимирович к военным. Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, остальные могут создать условия и выступить гарантами. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя усилия Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Ну, тут все пишут про то, что Абрамович, не знаю, не было, честно говоря, никаких, даже утечки я на этот счет не видел, что кто-то там куда-то приезжал. Кто это был, непонятно. Первый, кто приходит на ум, Абрамович, да, по понятным причинам, но, видите,

0: не уточняется, кто это был. Какое-то неприятное ощущение от этого письма, сомнительное ощущение, что они этим письмом подстилают соломку под какую-то подлянку, типа мы вам вот письма накатали, предупредили, вы отвергли, что за подлянка, не знаю, они же натуральные Аль-Каида с атрибутами государства. Аль-Каиду, кстати, надо, да, наверное, она признана террористической организацией на территории Российской Федерации, да, ну а тогда, натуральная Аль-Каида, это абсолютно точно. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
1: Алло, да. Здравствуйте. Вячеслав, Ялта.
0: Да, здравствуйте.
1: У меня такое как бы подозрение, что Зеленский думает, что сейчас у него-то тактическая победа. Вот, надо просто понимать его логику. Смотрите, в Трампе начали сомневаться.
0: Да.
1: Возможно, Америка даст денег, это раз. Во-вторых, удалось, вот я живу в Крыму, удалось сейчас, у нас временно нет бензина. То есть действительно серьезная проблема с бензином. Ну, не настолько серьезно, чтобы общественный транспорт перестал ходить, но есть. То есть как будто бы такая тактическая небольшая победа присутствует. Вот он и пишет. Как бы вот, я сейчас наконец, смотри, как я могу. Вот, вопрос, долго ли он так сможет продолжать эти атаки и так далее. Тут в этом вопрос. Но в целом, как будто бы вот на этой эйфории он и пишет. Все, спасибо.
0: Да, значит, тактическая победа. Тактическая победа, зачем тогда переговоры запрашивать? Даже в таком хамском формате. Вообще здесь вот все странно выглядит. Открытое письмо. Не, я понимаю, оседлали вот новый формат. Знаете, в компьютерных играх новый удар какой-то выучил, и вот примерно полчаса бьешь только этим самым ударом. Ну вот они, значит, поняли, что существует такая интересная история. Может быть, потому что она привлекает больше внимания, нежели чем устные заявления. Устные заявления, они либо все выдернуты из контекста, либо... Это все мои гипотезы, не претендую. Просто пытаюсь понять, почему выбирают такой формат и раз за разом они. Полное видео никто никогда не смотрит. Какие-то смыслы могут таким образом ускользнуть. А здесь, так как публикуешь письмо, правда, оно опубликовано было, насколько я понимаю, только на украинском. Что сомнительно с точки зрения того, если ты хочешь на какую-то аудиторию действительно сыграть. На английском даже я не видел, чтобы оно было продублировано. Эффект новизны, вот предполагает Марина. Может быть, да. Ну, типа, первое было Дональду Трампу, теперь Владимиру Путину. Открытое письмо, но звучит громко. Может быть, поэтому. Может, потому что чувствует, что это определенное количество внимания привлекает. Ну, хорошо, тактическая победа, которая не приведет, в их понимании, к стратегической победе. Правильно? Поэтому на фоне тактической победы можно ковать железо, пока горячо. Такая, видимо, логика у нашего слушателя сейчас была. Так, Айзакми и погнал, пишет Вишеника, Айзакми, да, это разблокировали у меня сейчас, oh shit, here we go again. Думаю, все просто. Пытаются перехватить наш нарратив о том, что мы хотим мира и переговоров, а Зеленский против. Теперь это письмо распиарит, что мы, мол, предлагаем переговоры, а Путин против. Если бы это все не было по 10-му кругу, я, может быть, бы с вами и согласился бы. Но это же в этом проблема, что мы здесь кругами ходим. Это они не хотят переговоров? Нет, это они не хотят переговоров. Мы хотим переговоров, это они не хотят переговоров. Нет, мы хотим переговоров, они не хотят переговоров. И это уже продолжается достаточно долго. Здесь никакой новинки-то нету, кроме формата. Больше ничего нового не произошло. Ничего странного, Крым, Питерский форум, атака на 5 судов в Азовском море, пишет письмо о просьбе на переговоры, а мы сейчас будем отвечать, и вот картинка, Зеленский хотел, а Путин ударил, пишет Василий, хорошо, это тоже на кого рассчитано, кому не все равно на подобную картинку, на это уже особо никто не ведется, это не становится сенсацией, подобные заявления, что кто-то хочет переговоров, новинки здесь нет. Никакой. И Зеленский уже несколько раз делал подобные же заявления, и мы делали одинаковые заявления несколько раз подряд. И вчера то, что Дмитрий Сергеевич сказал, что если хочет, пускай приезжает в Москву. Ну, как бы, это мы тоже уже делали подобные заявления. Несколько раз. Картинка на фоне открытого письма тоже никакой новинкой не станет. По крайней мере, мне так кажется. Вполне возможно, что Зеленский решил подыграть Рубио, пишет Дмитрий Катков. Каким образом он решил подыграть Рубио? Аль-Каида сынки по сравнению со свинофермой, пишет Миша Николаев. Аль-Каида это у нас террористическая организация. Сынки, да, все сынки, это правда так. Запорожцы уже тоже пишут письмо укропскому хаму. Ну, да, тут как бы вот формат этого письма тоже, это просто самое что ни на есть хамство, на 90%. Там мало по делу, и очень много трэш-тока, как сейчас говорят в деревнях. Для того, чтобы создать какую-то видимость. Ну, ладно, мы, конечно, пометочку-то делаем. На этот счет. Открытое письмо носит больше медийный эффект, пишет Олег. Так, Георгий, у вас железные нервы, адское терпение. Вот слушай, та-та-та. А, ну да, да. Это, ну, железные нервы, адское терпение, это, безусловно, про меня. Выработанное годами, да. Хотя на самом деле все не так хорошо, как кажется. Сейчас где-то смеется одна моя жена, я думаю, на этих строчках по поводу терпения и нервов. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского. Президент отметил, что сделал это утром. По словам главы государства, в послании есть хамские элементы. Мне еще вчера мой пресс-секретарь показал это письмо. Честно говоря, я не успела посмотреть. Сегодня с утра мне Дмитрий Песков опять эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел так, бегло, но тем не менее, сказал глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Владимир Путин отметил, что пока не видит смысла во встрече еще с украинским лидером. Президент России подчеркнул, что нашей стране не нужны соглашения, подобные Минскам. Ключевые вопросы в урегулировании должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами, добавил Владимир Путин. На российском сегменте МКС обнаружены два места утечки воздуха. Безопасности экипажа и бортовым системам Международной космической станции ничего не угрожает, сообщили в Роскосмосе. Госкорпорации отметили, что на одно из мест утечки уже нанесли слой состава герметалл. При этом астронавты, находящиеся на МКС, в целях предосторожности перешли на борт корабля «Дрэгон». Соответствующее поручение они получили от НАСА. ЦБ оценил готовность банков к массовому запуску цифрового рубля 1 сентября. Единичным кредитным организациям может понадобиться больше времени на реализацию инициативы. Это связано с тем, что они получили статус значимых банков по результатам анализа их деятельности за 2025 год и объективно нуждаются в большем времени для настройки инфраструктуры, заявила в кулуарах МЭФ директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Все наши крупные банки, а их 12 системно значимых, уже готовы, уже подключены. У нас есть еще дополнительно 9 организаций, которые находятся в статусе значимых на рынке платежных услуг. Тоже многие из них идут в хорошем темпе и успевают, отметила Бакина. Синоптики назвали сроки открытия купального сезона в московском регионе. Он начнется в предстоящие выходные. Температура воды в Подмосковье составит плюс 18, плюс 19 градусов. Такие данные в своем телеграм-канале привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что эти показатели считаются безопасными для купания с медицинской точки зрения. Так что первые смельчаки могут попробовать открыть сезон. А вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания в течение следующего. В следующей неделе, говорится в публикации. Тишковец отметил, что оптимальное время для первого купания не более 10-15 минут. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: лодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
5: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
6: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос. Теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя. Не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
11: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
10: для пользы больного, будучи далек от всякого
12: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
13: В эту субботу тема программы «Щитовидная железа». В эфире хирург-онколог Михаил Тигров.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин.
8: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.38 в Москве, сегодня 5 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминают, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, в ВК-видео, на Ютубе и в Телеграме, радио «Говорит Москва», латиница в одно слово. Заходите, подписывайтесь, лайки ставьте, сканируйте в трансляциях QR-код, он приведет вас в бот в мессенджер Макс, через который вы можете отправлять ваши сообщения. Я их вижу, потому что они у меня просто появляются здесь на экране, мне уведомления не нужны. Я все вижу, если что. Также у нас есть еще и канал в мессенджере Макс, еще есть канал в Дзене, туда тоже обязательно подпишитесь. Так. Пришла чисто вечерняя пятничная мысль накидать в блоке орешника какашков. А, Какашков — это фамилия или не очень такая звучная фамилия, или просто описались, и запустить, пишет Эльдарос. Ну, очень пятнично, тут не поспоришь, конечно, да. Так, Василий пишет, а что сказали в США? Надо уже как-то стране идти на уступки. Про кого это? Василий, конкретно, о чем вы, что вы имеете в виду? Какой, что сказали в США? Что-то я не очень понял смысл вашего сообщения. Слушаю. А, ну вот, пропал. Не люблю так, когда я уже собираюсь брать, а вы пропадаете. Я вас дождусь. Какое-то настроение из третьего класса с какашками. Ну да. Ну, пятница, я же говорю, слушайте, наконец-то тепло там, все дела. Слушаю, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей из Москвы.
2: Да, здравствуйте, Алексей.
3: Ну, во-первых, я хотел бы поздравить, что вчера наша теннисистка выиграла в украинской. Вот. Лучше, конечно, соревноваться вообще в спортивных соревнованиях, чем то, что сейчас происходит. А по поводу письма, ну, мне кажется, оно вообще не Путину на самом деле адресовано. Ну, в первую очередь, наверное, Трампу. Показать, вот я готов к переговорам. Вот, а вот кто не хочет. И, в принципе, Трамп же откликнулся. Он сказал, ну, как хорошо. Вот. Есть особенность у Трампа, что он любит вот эти личные встречи. Сам готов с кем угодно встречаться. По-моему, сегодня, вчера там с Хаминей выразил желание встретиться. Вот, то есть он, ну, почему-то их любит. И вот, вот эта готовность Зеленского, ну, он как бы приветствует. И второе, ну, мне кажется, еще и окружение как бы Путина. Вот, что вот, ну вот сегодня форум, не только сегодня, последние три дня, но видно, что ситуация в экономике, там, ну, много недовольства состоянием экономики. Вот, посмотрите там на реплики Макарова, вот, ответы, то есть не все так здорово. Вот, по-моему, вот это адресаты.
2: Ну, то есть цель качнуть, если так, простым языком.
3: Ну, если да, если мысль выражать двумя словами, то да. И второе, что еще хотел сказать, все-таки у нас мы тоже нужно искать какой-то выход из этой ситуации. У нас сейчас, в принципе, как я понимаю, на фронте тупик, ну, и дипломатический тупик. Ведь вот как я понимаю ситуацию, Путин с Трампом о чем-то там в Анкоридже договорились. И вот мы уже, сколько там, когда была встреча, осенью, да, ну, скоро год будет. Ну, пытаемся продавить то, что мы, ну, не продавливаются, ну, не хотят они уступать. В принципе, на этом месте никто бы не уступил. Вот. Ну, и вот тупик.
2: Ну, вот Виталий Филипп пишет, что скорее не тупик, а БКЛ, то есть по кругу ездим. Но по поводу там всех этих тупиков, и когда кто-то не продавливается, ну, остается только один вариант. Не продавливается, если, то надо раздавить, додавить. Я здесь, честно, ничего нового по этому поводу тоже сказать не могу. Я считаю, что нужно, если по-хорошему не хотят, они по-хорошему никогда не хотели, то надо, ну, значит, надо уничтожить. Без каких-либо сантиментов. Без каких-либо но. Жалость, там, человечность и так далее, ну, никто на это не настроен. По поводу того, что качнуть хотят, это вот любопытно. Я, конечно, не без удовольствия наблюдаю за вот этой картиной, которую вчера выглядела таким образом, что несколько прям я видел этих публикаций от нескольких очень любопытных людей, которые любят себя выставлять пророками, и их любимая фраза это «я же говорил». Вот я еще там год назад говорил, месяц назад говорил. Вот они, значит, вчера устроили эту... Смотрите, какая молниеносная реакция. Как быстро все, значит, отреагировали на письмо. И сразу и Трамп отреагировал. Как все молниеносно, как все быстро. Сейчас, значит, все, ловите договорничок. И сейчас я читаю этих же людей, которые говорят, пытаются, ну, да, нет, походу не договорничок. И уже фраза вот эта, я же говорил, из их уст не звучит. А пытаться здесь найти какой-то полноценный, ну, как, не смысл, а связь, логическую цепочку какую-то, ну, мне кажется, причем связать логической цепочкой нашего президента, единой цепочкой, президента Соединенных Штатов Америки и еще и Зеленского, но это такая амбициозная цель. Удачи. Удачи всем, кто пытается. Кстати, вчера мне тоже понравилось, что Дональд Трамп, он... Я даже, по-моему, где-то себе сохранил, подождите, чтобы прям процитировать его. Как же он там сказал-то? Очень любопытно он сказал. Вот, значит, он начал говорить о том, что после Ирана они обязательно займутся Кубой. Он сказал, я люблю решать проблемы по одной. Мы разберемся с Исламской Республикой Иран, а потом на обратном пути сделаем небольшую остановку и займемся Кубой. Вот тут я уж, наверное, позволю себе и скажу, я же говорил по поводу по одной. Ну, у меня хотя бы есть подтверждение из уст президента Соединенных Штатов Америки. В отличие от всех остальных вот этих потрясающих пророков. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Валерий, Москва.
2: Здравствуйте, Валерий.
1: Вы знаете, конечно, проблематично встречаться с Зеленским, тем более в памяти еще вот та ситуация, которая была во Франции, документы, которые готовил еще, я так понимаю, Сурков, и итог, из которой был, когда уже, ну, как я понимаю, в принципе, президенты встречаются уже полностью, подписать полностью готовый пакет документов. И вот тогда, именно тогда, документ этот пакет полностью готов, а в итоге Зеленский отказался его подписывать, причем в какой-то, как говорят, вульгарной форме, чуть ли там не бросил эти бумаги там на стол и прочее. Вот после этого, конечно, ни один нормальный человек, а тем более зная как бы нашего президента, я думаю, вряд ли будет встречаться
2: вот, с Зеленским, извините, снова. Потому... Правда, вот у вас действительно еще свежие воспоминания о том парижском форуме, встрече и так далее? Прям действительно, вы помните?
1: Да, конечно. Конечно.
2: Мне кажется, просто столько всего произошло с тех пор, что...
1: А это просто... было, так сказать, начало, предыстория всего, понимаете?
2: Это безусловно, здесь с вами не поспоришь, да, просто вот именно хуже вещи произошли с тех пор, я к этому.
1: Согласен, но вы знаете, вот еще вот такое небольшое как бы наблюдение, я вот лично вчера от речи нашего президента получил некое разочарование. Оно, знаете, вот, вот мое понимание, наш президент – это, ну, единственный человек, наверное, в нашей элите, который обладает такой вот волей и харизмой. Но вот вчера я как-то вот в этих его выступлениях увидел какую-то такую усталость и некое разочарование от всего. И желание вот прекратить этот конфликт любыми уже средствами. И вот это меня, честно говоря, очень как бы напрягло и разочаровало. Может быть, это правильно, все, что он говорит и делает, о том, что он готов встречаться с Зеленским, о том, что надо прекращать войну. Но, честно говоря, вот во мне лично это вызывает какое-то разочарование.
2: Uh-huh. Но он не говорил, что он готов встречаться с Зеленским и что нужно завершать войну. Он говорил все-таки не так. Он говорил, что здесь тоже, опять же, это, к сожалению, в этом нет ничего нового, с одной стороны. С другой стороны, это называется последовательность, наверное. Здесь мнение по 50 раз не меняется. Но Владимир Владимирович говорил о том, что если надо будет встретиться для того, чтобы подписать какие-то документы, уже итоговые, об этом можно говорить. Как там обстоят дела с легитимностью, это да. Это вопрос, который стоит юристам еще и проработать. Но на данный момент, и тем более сегодня, вот уже в рамках такого своеобразного ответа на это письмо, президент сказал, что сейчас никакого смысла ни в каких встречах не видит. Мне кажется, что это идет вразрез с тем, что вот сейчас наш слушатель сказал, что там любой ценой надо встретиться, усталость и так далее. Ни о какой любой цене речи не идет. Звонок из 2К19. Готовьтесь, замуруйте ухань. Да, я удивился сейчас по поводу парижской этой истории. Давно я не слышал, чтобы кто-то об этом вспоминал. Правда, уже как будто все в какой-то параллельной вселенной было, причем еще и давно. А не думайте, что в Анкоридже Трамп дал карт-бланш нам, но с ограничением времени полностью взять все области мы не смогли. Время прошло, сейчас будет меняться риторика, нарастят помощь Украине. Вы имеете в виду Соединенные Штаты Америки, да? Сейчас будут наращивать помощь Украине и будет меняться риторика. Мы давайте понаблюдаем с вами, вот если это произойдет, то мы скажем, что да, вот можно будет каким-то образом, может быть, и этот вариант. Мы с вами не можем, мы сможем только догадываться по поводу этого Анкориджа. Я вообще не думал, что когда-нибудь в своей жизни произнесу слово «Анкоридж» такое количество раз. Вообще, наверное, до момента с форумом я слово «Анкоридж» произносил раза три, наверное, в жизни. И слышал столько же. Причем слышал его в фильме. Я помню, фильм был какой-то с актрисой, которая эту играла. Бриджит Джонс, как ее зовут. Вот она там ездила куда-то. Какая-то комедия дурацкая, американская. Она поехала, я помню, на Аляску. Вот это единственное. Это как раз в «Анкоридж». Вот это, наверное, единственный раз, когда я, в принципе, слышал. Ну нет, ну еще там парочку раз, наверное, да, когда-то. А сейчас прям «Анкоридж», «Анкоридж», «Анкоридж», «Анкоридж». Очень много раз приходится говорить слово «Анкоридж». Но что там на самом деле произошло? О чем договорились? Ну, у нас были какие-то инсайдерские инсайды на этот счет, да, про компромиссы, которые там были достигнуты. Непонятно. Я не особо вижу смысла ссылаться на этот «Анкоридж», продолжать. А главное, пытаться каким-то образом американцев в это во все втянуть. Американцам не до этого. Американцы в этой истории, как в своем шансе поднять себе какой-то рейтинг, явно разочарованы. Я думаю, как и во всем остальном, они разочарованы. Может быть, они, конечно, сейчас и пошумят напоследок, пока у них есть хоть какое-то подобие неограниченной власти. Но осталось им недолго. Дональд Трамп свой второй проект президентства умудрился, судя по всему, провалить еще больше, чем первый. Поэтому я не вижу. Замерзшая из Майами поехала в штат Миннесота. Она в Миннесоту поехала? Она даже не в Анкоридж поехала? Была всего лишь Миннесота? Ну, тогда, видите, тогда, значит, и там я не произносил и не слышал ничего про Анкоридж. Значит, еще меньше. Я не понимаю, почему мы продолжаем так много ссылаться на этот самый Анкоридж. Понятно, что там можно говорить, что единственный диалог, который мы готовы вести в рамках той формулы, которая была там выработана, Но там, постоянно говорить, призывать американцев вернуться к выполнению их собственного слова, не понимаю. Американцы явно слились на данном этапе. То, что Трамп вчера на это каким-то образом отреагировал, ну, ему задали вопрос, он сказал, ничего особенного он не произнес. Он не продемонстрировал какой-то невероятной заинтересованности в этом. Сказал, я приветствую. Но это, честно говоря, ни о чем. Просто, абсолютно. Радуйтесь, что они на Мадагаскаре не встретились, а то заслужили бы вы их языка. Был бы дух Антананариву или в Исландии у... А это я даже не буду произносить название этого вулкана. Я сдался еще в тот момент, когда Барселона Интеру из-за него проиграла. Сейчас даже не буду пытаться повторить все эти потуги. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Алло. Да, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Георгий. А вы не слышали случайно на Петербургском экономическом
2: форуме, да, я понял.
4: Да, да, на форуме, извините, я говорил сюда. Глава банка ВТБ Костин, характеризуя экономику Российской Федерации, привел в пример анекдот про пожилого пациента, который обратился к врачу со свистом в ушах. И сказал, что мы должны ценить достижения в таких тяжелых условиях, санкции там и прочее. Вот. И наши достижения достойны, так сказать, восхищения. Иначе, говорит, будет как в анекдоте, когда 80-летний пациент пришел к врачу и пожаловался на свист в ушах, когда он сексом занимается. А врач ему сказал, а что вы в таком возрасте, на что вы, на аплодисменты рассчитываете? Вот такой вот он привел как бы довод. Как вы к этому относитесь? Почему вот так уценили нашу экономику?
2: Почему уценили?
4: Ну, вот такой многослойный такой смысл просто у этого высказывания.
2: Да, мне кажется, вот. Он вообще не многослойный.
4: Дело в том, что надо отдать должное действительно нашим, хотя их и, я считаю, дилетанты критикуют, наши финансисты и Эльвира Шахерзадовна, они, в общем-то, добились в тяжелых условиях, причем беспрецедентных, достаточно стабильной ситуации у нас в стране. Вот. Но почему-то банкиры, которые...
2: Я, честно, не слышал, не читал конкретно это высказывание, но из того, что вы сейчас процитировали...
4: РБК.
2: Да, не, да. Я понимаю, что... Это, я думаю, много где цитировалось. Я не читал. Но из того, что вы сейчас процитировали...
4: Понял, да. То есть вы не сомневаетесь, просто не читали, да.
2: Да, я просто услышал точно такое же мнение от Костина, как и ваше. Я никакой разницы здесь не увидел. Ну, анекдот. Вот. Очень я, такой свежий тоже.
4: Я просто считаю, что надо отдавать должное и нашим как бы руководителям финансовой сферы. И банк хоть их и ругает, критикует и прочее. А, как говорится, что можно предложить? Вот просто вот такая мысль пришла. И вот такой, как бы, ну, скажем так, ну, не укол, а как бы сказать... такой сарказм, да, из уст руководителя Государственного банка, в каком-то смысле, да, ВТБ, который вроде как на бумаге там все же хорошо.
2: Да не, вот. Я понял, я смысл понял, я не увидел здесь какого-то пинка в сторону тех, кого надо хвалить. Мне кажется, абсолютно такая же реакция, как была у нашего слушателя. Вы путаете фильмы, там на Аляску поехала актриса из сериала «Друзья». Так, я уже вижу здесь фильм «Предложение» с Сандрой Буллок. Я понял, что я открыл, конечно, дверцу куда-то не туда. И вообще все эти имена я тоже... Кстати, Рене Зельвегер зовут эту актрису, которая из Майами, оказывается, в Миннесоту ездила. Я вот и эти имена давно не слышал. И признаю, виноват. Виноват, что я вам напомнил про все эти замечательные фильмы былой эпохи. Давайте мы не будем. Вот тут фильм «30 дней ночи», хоррор какой-то про вампиров, это снятый канадцами, это вообще уже просто куда-то, где-то за гранью. Понимаю, пятница. Выбираем кино на вечер. В Талсу поехал Чендлер, пишет «Аутсайдер». Вообще смешно. В Талсу. А при чем здесь Анкоридж? Кстати, этот же диалог, только вот прям там в закрытом формате в самом Анкоридже. Чендлер же поехал. Нет, мистер Трамп, Дональд, Рина Зеллегер поехала. Нет, она поехала в Миннесоту. Я точно помню, это была Миннесота. Рина Зеллегер, отличная актриса. Самая лучшая актриса. А как же Сандра Буллок, добавляет Дмитриев. Ну и пошло-поехало, как бы, да. Да-да-да, Сандра Буллок, точно, она там директор. В Талсу вроде Сталлоне отправили. Угу. А чё я пытаюсь? У нас уже тут анекдоты про свист в ушах. Кстати, Осипов, у тебя в ушах не свистит, нет? Нет, все нормально. Анекдоты, кино, фильм «Качественное искусство вне политики», пишет 838-й. «Мерзлая земля» с Николасом Кейджем 2013 года, «Детектив», пишет Александр. Фанат фильмов класса «С», видимо, если он знает фильмы с Николасом Кейджем после, я не знаю, 2005 примерно года. У него не свист, у него «Айна на нане» турецкая. Постоянно вот это вот в ушах, о боже мой. Так, пускай Хазину в понедельник наберет, пишет Виталий Фили. Я думаю, человек наберет, какие проблемы. Сергей пишет, в Анкоридже договорились, что Зеленский уходит из Донбасса, начинается переговор насчет остальных границ, всего остального он не выходит. В этом загвоздка. Как вариант, да, похоже на правду, в этом загвоздка. И... Мы это называем... Ну, из-за этой загвоздки каким-то образом же надо выходить. Мне кажется, что единственный вариант, каким можно из этого всего выйти, это устроить погоню за этими людьми. Погоню калибрами и прочей историей. И уничтожать. У меня здесь абсолютно четкая позиция. Я эту позицию не меняю. Мне кажется, что все вот это вот... Большой бабах, пишет Миша Николаев. Да, большой бабах. Нужен большой бабах. Надо намекать, а то уже что-то... Ну, совсем уже оборзели. Уже и сюда кидаются, и туда кидаются, и письмами этими открытыми, хамскими, налево-направо раскидываются. Пора как-то уже переходить от всех этих намеков к действиям. Американский пирог, большой бабах. Если это Альфили, у нас новости.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил, что Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью контролируется Россией. Что касается территории ДНР, то, по словам президента, под контролем Киева остается менее 15% площади. Такие цифры глава государства привел в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И завершатся, безусловно, при достижении поставленных нами целей, сказал Путин. Он подчеркнул, что признание России независимости Донецкой и Луганской народных республик соответствует международному праву и не нарушает устав ООН. Российский лидер добавил, что конфликт на Украине мог бы не начаться, если бы Дональда Трампа, цитата, не надули с выборами, и он сохранил бы власть в 2020 году. Сергей Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве БПЛА. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере «Макс». В публикации говорится, что дроны ликвидированы дежурными средствами ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил градоначальник. Антон Силуанов оценил вероятный доп-доход в бюджет России от ситуации в Ормузском проливе. Он может достичь 1 триллиона рублей, предположил министр финансов. Действительно, начало года по ценам на нефть было не слишком благоприятным для бюджета. Но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно. Поэтому те даже дополнительные ресурсы, которые мы получаем, могут пополнить фонд национального благосостояния примерно на 1 триллион рублей, сказал Силуанов, отвечая на вопрос о повышении падении цен на нефть на фоне ситуации в Ормузском проливе. Политика ранее сообщила, что 21-й пакет санкций ЕС не будет включать запрет на импорт российской нефти. Введение ограничений на предоставление морских услуг, связанных с ее транспортировкой, издание считает маловероятным. В Москве запустят новую модель чекапов с отслеживанием механизмов старения. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова на Петербургском международном экономическом форуме, система позволит определить биологический возраст и выявить потенциальные риски. На основе этих данных человек получит рекомендации по здоровью и дальнейшим обследованиям. Система аккумулирует все современные цифровые технологии столицы. Чекап можно будет пройти бесплатно по полису ОМС. Часть этапов станет доступна онлайн. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 47 копеек. Евро 85 рублей 56 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8.
0: Реклама.
7: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
11: В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – политолог, руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Щитовидная железа». В эфире хирург-онколог Михаил Тигров. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: 19.08 в Москве, сегодня 5 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, вам напоминаю, смс-портал 925-48-94,8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94,8, код 495, прямые трансляции у нас идут во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94,8 FM называется «Наше сообщество» там. В ВК-видео на Ютубе можно по запросу «Говорит Москва» найти наши каналы. Еще у нас есть телеграм-канал с трансляцией «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Подписывайтесь. Есть у нас еще канал в Дзене и канал в мессенджере Макс, туда тоже подписывайтесь, там нет трансляций, но зато это отличные новостные ресурсы. И еще есть бот в мессенджере Макс, который вы можете зайти, отсканировав наш QR-код. Сканируете QR-код в трансляции и переходите в этого бота. Либо по ссылке на сайте говоритмосква.ру тоже можно это сделать. Лилинова пишет, а про звон в ушах вы это серьезно сказали? У меня то же самое, четвертый день. Биологическое оружие, излучатель, как в фильме «Обитаемый остров». Нет, я не серьезно это сказал, это была отсылка к анекдоту, который прочитал наш слушатель, позвонив нам в эфир. Поэтому нет, не серьезно. А сейчас, знаете, вот читал там, ну, залез в Телеграм, читал, наткнулся на публикацию, и, к сожалению, я ее потерял. А, нет, вот, нашел, значит, публикацию. Публикация «Нью-Йорк Таймс» на тему письма Зеленского. То есть на письмо внимание обратили. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что непонятно, чего хочет добиться Зеленский подобным письмом. Смешанная тактика дразнит медведя и одновременно взывает к миру. Письмо отчасти выглядит как пиар-ход, прославляющий удар по Санкт-Петербургу. Хотя письмо адресовано Путину, оно явно рассчитано и на внимание Трампа. Непонятно, хочет ли Зеленский ускорить переговоры или очернить потенциального партнера по переговорам. И это и речь идет об Дональде Трампе. Почему отказывают... А, нет, это уже цитата... Владимира Путина сегодняшняя. Да, ведь действительно, там тоже такой есть нюансик, что он же говорит о том, что вы там а-ля какие-то договоренности достигли в Анкоридже, достигли каких-то договоренностей, но мы готовы, типа, перейти к переговорам, которые эти договоренности не учитывают. То есть он вот эту вот попытку Соединенных Штатов Америки нащупать какие-то там, ну, как пытаются выдать, за что это Соединенные Штаты Америки, попытки нащупать какие-то точки соприкосновения для мира, он, Соединенные Штаты Америки, их усилия обнуляет. В очередной раз, наезжая на Соединенные Штаты Америки. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
8: Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
7: Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
8: Ну вот, открытое письмо Зеленского Путина с хамскими элементами, как Путин выразился, назвав письмо бумажкой, которую ему подсунули, и он его бегло посмотрел. Ну, вот это о чем говорит? О том, что это действительно бумажка для Путина, и он на нее реагировать по-серьезному не собирается. Сам хамский характер письма и его появление говорит о том, что Киев показывает тем, кто его поддерживает, свою якобы силу. Еще неизвестно, это личное там... инициатива Киева, или ему кто-то подсказал это делать, нарисовать такую бумажку, так? Ну, давайте рассуждать здраво. Если бы действительно в Киеве думали о реальных переговорах, ну, кто бы стал это письмо публично публиковать? Да никто. Это документы посылаются по официальным каналам, никто об этом не публикует такие документы, и, естественно, потом все ведется за закрытыми дверями, подготовка и так далее. Вот. Вот интересно письмо, интервью, точнее, Путина мировым агентством, которое вот он вчера проводил. Он там четко выразился, что мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами. Причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с Трампом в Анкоридже. Ну вот сразу возникает вопрос, а немного ли времени прошло с момента встречи в Анкоридже, и база-то уже, где она, эта база? Американцы-то ну ровно ничего не сделали в этом плане. Ну, садились там за стол переговоров, говорили, и все безрезультатно. Ну, о чем это вот, мне лично, о чем это вот говорит? Что... Отвечая на вопрос того же американца, Associated Press, журналист, так?
7: Да.
8: Он, Путин, говорит, что российская армия успешно наступает. Ну, это действительно так. Что вот там есть у нас проблемы с беспилотниками. Некоторые прорываются. Поэтому у нас есть система ПВО, а на Украине ее нету. Мы свою систему будем совершенствовать. Вот, но тем не менее, вот удается, прорывается и так далее. Ну, и что? В киевской армии мотивации нет, там большие потери, ну, то, что у них большие потери, все об этом знают и так далее. То есть, на меня производят вот эти ответы, что ответ России на вопрос вот этого американского журналиста, это как будто мы хотим договориться с Украиной, мирными путями, так? Но не хотим принудить Киев к безоговорочной капитуляции, как победители. Вот не хотим, и все. Ну, яснее ты не скажешь. Мы хотим к мирным Путин, прям фраза такая, ее двояк не прочитаешь. А почему нельзя Если мы успешно наступаем, если у нас есть система ПВО, а у них ничего нету, мотивации у них нету, огромные потери, тогда почему мы свою территорию до конца не освободили? Если мы победители, а мы таковые и есть, с какой, кстати, мы должны прям посылать чуть не раз в месяц туда посылы направо-налево, что мы готовы к переговорам с Киевом, мирными путями. Да пускай к нам обращаются, что мы просим Москву, вот наше обращение по закрытым каналам, через дипломатию послали, мы готовы к переговорам. А тут инициатива прям идет со стороны победителя. А мы что, не можем добиться победы именно на своих условиях, полностью на своих, без всяких компромиссов, о которых Владимир Владимирович упоминал в Анкоре же какие-то были с инициативой Трампа, что мы с ними согласились. Ну и где этот результат? Никакого результата нету. Ну, так и что на сегодняшний день? А полная неопределенность. Все остается, как было вчера, как позавчера. Система ПВО у нас есть, она с большой эффективностью работает, однако каждый день гибнут мирные люди. И все продолжается. Вот на сегодня вот так ситуация. Спасибо.
9: Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, честно говоря, тут и не поспоришь. То, что так же, как и вчера, так же, как и позавчера ситуация, 100%. Никаких особых изменений нет. И риторически, с нашей точки зрения, изменений нет. И удары по центрам принятия решений, мы их, конечно, все еще ждем. Но пока их нет. В этом смысле, да. Остается все, как было и вчера, и позавчера. От Незеленского письмо. Из письма торчит хвост британского льва, рыжего такого рыжего. Может быть, да. Здесь вопрос только, в чем смысл этого письма. Вот это самое главное. «Прошу прощения за вероятное обрыжение, Георгий Романович», пишет ДС. «Но каждые полчаса в течение 5 минут слушать одни и те же рекламные вставки программ вашей радиостанции – это перебор». Ну, а что, нам надо рекламные вставки других радиостанций крутить или что? Что вы хотите, чтобы мы там крутанули? Или вам, может, какую-нибудь песенку забористую надо на 5 минут? Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
10: Алло.
9: Да, здравствуйте.
10: Да, добрый вечер. Вот, ну, частично добрый. Соглашусь с предыдущим слушателем. Нам нужна, безусловно, полная, 100-процентная победа, которая означает капитуляцию со стороны вот этого хрипатого товарища, потому что если просто вот такие какие-то там договоренности, вот эти все компромиссы и так далее, то, ну, у них нету, понимаете, у них нету животного страха. Вот раньше у них был животный страх, что у Европы, что у всех вот этих вот фашистов, он у них был, они боялись. А сейчас они боятся, перестали. У них инстинкт самосохранения отключился. А со зверем с ним как? Либо ты его, либо он тебя. Если как бы, ну,

0: и даже и рядом никто не пробовал оттуда наносить удар. То есть здесь нет возможности проверить инстинкт самосохранения. Но мотивация все-таки, я думаю, что в другом. Мотивация в том, что... То, о чем говорил, кстати говоря, и сегодня, и вчера Владимир Владимирович, про выборы, когда он говорил, что как только завершится конфликт, придется эти самые выборы проводить, а это будет означать, что у власти больше эти люди находиться не будут. Много раз уже тоже это обсуждали, это не новинка, да, не самая свежая на свете мысль, но то, что вчера это в очередной раз произнес президент, как бы добавляет ей актуальности, это действительно так. И это одна из главных мотиваций. Ну и вот эту идеологическую настройку на то, чтобы ненавидеть и не быть такими, как мы, тоже убирать со счетов не надо. Отсюда все вот эти захоронения нацистов, отсюда все больше и больше каких-то нацистских символик, шевронов и так далее. Это тоже нельзя снимать со счетов. Но я абсолютно убежден в том, что на данный момент договариваться с ними невозможно. Они, ничего такого не произошло, чтобы вдруг они захотели договариваться. Я даже не говорю про то, что надо или не надо с ними договариваться. Это просто не имеет смысла никакого даже обсуждать. Они не собираются ни с кем, ни о чем договариваться. Никто на них на данный момент не давит для того, чтобы они собирались это делать. Они у власти. Они гребут бабки. Они, у них все пока более-менее как-то ладно-складно работает. Да, там есть несколько эксцессов, типа Миндича и Ермака, но проходит время и заминаются эти вопросики. Пока ловышка мутится. Власть при себе. Так и зачем вдруг? Американцы не давят, европейцы и не собираются давить, потому что это в их интересах. Так почему они должны вдруг сейчас пойти на какие-либо переговоры? А у американцев не получается. Они уже несколько раз попробовали надавить. У них не получается. Достаточно. Они могут еще применить несколько там рычагов дернуть, но они не собираются этого делать. Потому что тоже, видимо, рискуют бояться за свою собственную репутацию, что их обвинят в том, что они наши шпионы. Уже один раз обвиняли целых 4 года. И Дональд Трамп, я думаю, помнит, чем это для него обернулось. И вот теперь у него этот вот посттравматический синдром не дает ему оказать нужного давления. Не хватает решимости, политической воли. И не хватит. Он уже вот-вот хромой уткой станет через год, ну, через два, ладно, своего правления. На него тоже какой-то расчет делать не вижу никакого смысла. Соответственно, какие переговоры, почему вдруг эти переговоры должны с ними случиться, почему они должны пойти на какие-то компромиссы, как это видим мы, когда-то видели там американцы, я не понимаю. Мне кажется, надо просто уничтожать, и все. Животный страх, отлично. Я за животный страх. Животный страх можно вызвать каким образом? Объявив на них охоту. Ну вот надо объявить на них охоту. Я думаю, что животный страх пробудится и у европейцев в момент, когда будет объявлена охота на этих террористов. Может быть потом, если нет, то значит надо будет потом объявлять охоту и на европейцев тоже. Вот как с Рютой я то, что говорил на этой неделе, вот прям в то самое место, где он выступает, 100 дронов. Ну, образно, можно 2 дрона, можно даже 1 дрон, желательно 100. Вот прямо туда, рой дронов, чтобы воздушная тревога убегает в бункер, и прямо вот туда, в ту самую трибуну, за которой он выступает, прилетает дрон и взрывает там все. Щепки, огонь, пламя, все налево-направо. Рюта живой. Но он видит, что прямо вместо его выступления прилетел дрон. Говорит, как вы посмели, даже как вам не стыдно, злобные русские, больше никогда в жизни не убегает, и больше никогда в жизни не приезжает ни в какой Киев. Потому что начинает работать тот самый инстинкт самосохранения. Почувствует, что, оказывается, небезопасно приезжать в этот самый Киев. Если это животный страх, то я за. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Да, да.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я считаю, что должна быть полная капитуляция Украины. Потому что у нас есть пример, когда переначивают, и нам приходится доказывать, что мы были Второй Отечественной войне. Поэтому здесь точно так же надо доводить до конца и показывать миру, что именно наша была победа. Никак иначе. Потому что все остальное будет, все переврут, Западу, да, покажут другую картинку.
1: Но вы же,
0: будет понятно.
1: Вы же в пример того, как перевирают, приводите как раз акт безоговорочной капитуляции. Его же и перевирают, правильно?
0: Да, ну, так и есть.
1: И?
0: Поэтому мы должны победить полностью.
1: Ну, чтобы его переврали потом.
0: Ну, это хотя бы будет для нас понятным фактом, что мы победили.
1: Ага, нет, это понятное дело. А какая связь тогда с тем, как потом на этот счет кто-то врет? Захотят переврать, переврут. Никаких вариантов других. Ну, нет, может не захотят, а может захотят. Это уже от них зависит, а не от нас. Победи меня полностью, Миш Николаев. Марина пишет, вы размечтались об ударах по Рюте. Мы по пустой банковой и даже не ударим. Да, может быть, я размечтался. Если это мечты, и если они несбыточные, то у меня, я думаю, в голосе слышно неподдельное сожаление на этот счет. Я говорю, как мне кажется, это должно выглядеть. Так, уважаемый Георгий, вы-то сами верите в этот сценарий? Мы же не такусики, законники и так далее. Это не категория веры. Во что здесь верить? Я верю в Бога. Остальное я вот просто высказываю свое мнение, анализирую то, что происходит. Это не категория верю-не верю. Не знаю. Я считаю, что давным-давно нам надо разозлиться. Обязательно. Ну, потому что дерзость уже начинает переливаться через край. Уже начинает это все надоедать. Надоедать всем нам. Много слишком негатива вызывает. С какой целью мы терпим это все? Я не понимаю, почему мы должны это терпеть до бесконечности. Если действительно цель договоренности в Анкоридже, и именно из-за того, о чем мы там договорились, мы не наказываем террористов за те преступления, которые они совершают, то мне кажется, что это ошибочная история, потому что Анкоридж уже скоро действительно будет год. Никаких продвижений за год по этим договоренностям нет. Даже шага не сделано. То есть, нет, шаги, может быть, были попытки сделать шаг, но как у Майкла Джексона, знаете, на месте получается. Но продвижений нет. Американцы демонстрируют либо игнор этой проблемы, а американцы, как бы, те самые люди, с которыми были достигнуты эти договоренности, либо игнор, либо как госсекретарь, наоборот, только агрессирует. И агрессивные какие-то высказывания позволяют в наш адрес. Ну, как можно, ну, на что здесь надо рассчитывать? Каким таким образом вдруг они сейчас по волшебству эти договоренности начнут реализовываться? Американцы их со своей стороны реализовывать не собираются, не планируют. У них нерешенный вопрос с Ираном. Конца и края этому вопросу не видно. Потом они действительно еще что-то там планируют делать с Кубой. Куба пока может относительно спокойно в этом смысле спать, потому что с Ираном они вопросы порешать не могут. Но там уже и выборы в Конгресс, и все, и уже ничего не сможет решить никакой Дональд Трамп. Поэтому, ну, я не знаю, до какого времени стоит ждать от американцев выполнения этих самых договоренностей в Анкоридже. Давить на Украину они сейчас не планируют. У них просто нету для этого ни рук, ни мотивации. Потому что из того, что они могли себе позволить, они уже все попробовали, у них не получилось. Арсенал большой, ну, нет возможности политической этим всем воспользоваться, поэтому они решили просто слиться. ну, вот в рамках того, что слились, я считаю, что этим воспользоваться надо. Американцы слились, отлично, все. Ну, значит, продолжаем специальную военную операцию. Наносим удары по всем целям, включая центры принятия решений, ликвидируем всех этих террористов. Все, слились и слились. Ладно, хорошо. Спасибо уже, можно сказать, и на том, что оружие просто так не поставляют, что устроили весь этот бардак на Ближнем Востоке. Это достаточные поводы для того, чтобы поблагодарить. За цены на нефть можно поблагодарить. Все, то есть Дональд Трамп в этом смысле свою миссию, мне кажется, даже и перевыполнил. Устроил такой дурдом по всему миру, который нам умудряется быть порой на пользу, что нас это должно вполне устраивать. Ну, каких-то сверхреакций от американцев в ближайшее время ждать я не вижу, почему мы должны. И на чем это должно быть основано. Но я все еще жду. Я не знаю, как вы, я жду наших ударов по центрам принятия решений. Хотя я говорил, что на этой неделе, но эта неделя подходит к концу, к сожалению. У нас сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент рассказал о готовящемся переезде ряда госкомпаний из Москвы в регионы, в их числе РЖД и другие работающие в области железнодорожного строительства структуры, отметил Владимир Путин. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Росгидро» и банк ПСБ, добавил глава государства. Во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент пояснил, что переезд нужен для того, чтобы дать импульс развитию бизнеса в субъектах. Владимир Путин в 2024 году поручил правительству подготовить приложение по поэтапному переносу офисов компании и корпораций с госучастием из Москвы в регионы, где сосредоточена их основная производственная или операционная деятельность. Глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме передал Владимиру Путину привет от Дональда Трампа. К президенту России обратился председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимскук-младший. И, конечно, я бы хотел передать вам приветствие от вашего хорошего друга Дональда Трампа, сказал он. Владимир Путин попросил находящегося в Санкт-Петербурге Кука передать американскому лидеру ответную шайбу. Президент России подчеркнул, что его отношения с главой Белого дома построены на взаимном уважении. Стоимость биткоина опустилась ниже 60 тысяч долларов. Это произошло впервые с 10 октября 2024 года. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19.13 по Москве дешевел на 6,8% за сутки до 59 994 долларов. Впервые в истории стоимость этой криптовалюты поднималась свыше 100 тысяч долларов 5 декабря 2024. Она начала дорожать в ноябре сразу после выборов президента Соединенных Штатов, победу на которых одержал Дональд Трамп. В ходе предвыборной кампании политик обещал сделать США криптостолицей планеты. На Землю обрушилась магнитная буря. Ее уровень G1, он минимальный по 5-бальной шкале. Такие данные в беседе СТАС привели сотрудники Института прикладной геофизики. В среду, 3 июня, на Солнце произошли 3 вспышки. 2 класса М и 1 класса X. Каждая из них сопровождалась выбросом плазмы. Работники лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупреждали о сильной и продолжительной магнитной буре уровня G3, которая должна была обрушиться на Землю накануне вечером. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Гордость. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Право знать. Говорит Москва.
2: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: 19:37 в Москве, сегодня 5 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты вам напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, Телеграм, радио «Говорит МСК», латиницы в одно слово, ВК-видео, Ютуб по запросу «Говорит Москва». Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, сканируйте QR-код, переходите в Messenger Max. Там у нас есть бот, через него можно присылать ваши сообщения. Еще у нас в Messenger Max есть канал, и такой же канал у нас есть еще и в Дзене. Везде на нас подпишитесь. Кто-нибудь может мне объяснить, кто такой Родни Кук? И почему он так сильно нас всех интересует? И что такое комиссия The United States Commission of Fine Arts? Вот это вот что такое? Комиссия, независимая комиссия по изящным искусствам. Почему человек, который... Ну, это официальная должность, действительно, есть такая комиссия по изящным искусствам. И он приехал. Говорят, у них значки были в виде матрешек, раскрашенные в американский флаг. Красивые, кстати, ну, просто с точки зрения цветов. Мне нравится. Белый, синий, красный цвета. Но Соединенные Штаты здесь абсолютно ни при чем. Но почему этот человек вроде как официальный представитель делегации Соединенных Штатов Америки у нас, но госсекретарь, человек ответственный, по идее, за все международные, за всю международную активность Соединенных Штатов Америки, в том числе за делегации на международных форумах, даже не в курсе, что такая делегация есть. Почему нас это волнует очень сильно? Почему мы через нее передаем приветы Дональду Трампу? А может ли он передать вообще привет Дональду Трампу? А не слишком ли это незначительное присутствие Соединенных Штатов Америки? Ну, то есть такое граничащее немножко даже, может, с оскорблением. Нет? Кто такой Кук? Поклонение белому господину, который заехал в наше село. Ну, поклонение, скорее, не про него, а вот про всех этих Тейтов, Кендис, которые там были у нас тоже на этом форуме, все, что устроили журналисты вокруг них. Вот это да, вот это странно было. А здесь я просто, ну, правда, я открыл страничку. Есть страничка на Википедии, посвященная вот этому, значит, этой Commission of Fine Arts. Независимое агентство федерального правительства Соединенных Штатов Америки. Было создано в 1910 году. Страничка... Как понять, что страничка никому не нужна, знаете, в Википедии? Обычно она переведена на очень маленькое количество языков. Вот здесь 6 языков доступно. И среди них нет русского. Ну, теперь, видимо, надо будет перевести. Короче, я вот этого прикола с этим человеком не очень понял. И до сих пор не понимаю. Он приехал на Триумфальную арку посмотреть, вдохновиться, так сказать. Пишет Денис Девятиэтажник. Ну да, посмотреть на Петербург и, так сказать, понять, что такое настоящее изящество и настоящее искусство. Нет, ему-то, я думаю, ему-то кайф. Я сам хочу, как мистер Кук, в Санкт-Петербург поехать, насладиться изяществом и искусством. Это да, но почему такое? Я не понимаю, как человек, который официально, это действительно официальная должность, это не фейковая должность, действительно официальная должность. Низкого ранга, да, это не, там, не заместитель председателя партии, министра иностранных дел, нет. Но это должность официальная. Как так получилось, что действительно человек, занимающий официальную должность в структуре правительства Соединенных Штатов Америки, хоть он и отвечает за изящное искусство, как он приехал, будучи официальным лицом на форум, но при этом в Соединенных Штатах Америки об этом не знают. Делают вид, что не знают. Но при этом он говорит, вот я передаю вам привет от вашего друга Дональда Трампа. Он сам, что ли, это придумал? Мне кажется, что правом придумывать приветы, звонки и так далее обладает только сам Дональд Трамп. Вряд ли уж человек, который отвечает за изящное искусство, может придумать, что Дональд Трамп ему его попросил передать привет. Или это что, или Рубио не поставили в известность? Рубио не в курсе. То есть это игра в обход Рубио? Ну, может быть. Может быть, игра в обход Рубио. И он не в курсе. Хотя как можно быть не в курсе вот этого? Если человек ходит, интервью раздает, его все фотографируют, он с Путиным разговаривает на пленарном заседании, вопросы задает и привет передает. Ну, наверное, уже в курсе. Может, кто-то и в обход, конечно. Может, Дональд Трамп играет в обход Рубио? Может быть и так. Учитывая, что Рубио там в последнее время начал снова бросаться в нас, направил в нашу сторону вентиляторы, накидывает, но может быть и в обход него, да, действительно. Но ладно, ответный жест на подарок, Дэн пишет, на подарок Владимиру Путину в Анкоридже копию Ситкинской иконы Божьей Матери передали в Свято-Троицкий, Сергиевский и Приморский в Санкт-Петербурге. Образ привез председатель комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Да, я забыл, что он еще и младший. Мне вспоминается этот актер, да, по-моему, Фредди Принц-младший такой был. Вот. Роберт Дауни-младший есть. Да, Винисиус-младший, да. Я полагаю, в ответ их, на их довоз мы должны отправить какого-нибудь заму управы района Капотне и Тюменского Илона Маска. Ладно, сейчас разбили меня. Тюменского Илона Маска. Нет, я считаю, что мы должны отправить отца Тюменского Илона Маска, чтобы было уже вот прям, чтобы была завершенная картина. Ну, ладно. Местный суетолог пишет, с Романом Георгиевичем все нормально, до сих пор нет выпуска «Моей правды». Выпуск «Моей правды» будет, не переживайте, просто он, наверное, выйдет завтра, потому что нужно было сегодняшнее мероприятие затронуть так или иначе в рамках этого выпуска, поэтому все будет, не переживайте. На РБК пишет, что он уже был в России, он читал лекции по архитектуре в оружейной палате Кремля, Ясной Полане и усадьбе Архангельская, принимал участие в реставрации Воскресенского собора Нового Иерусалимского монастыря в качестве независимого эксперта. Ну, отлично. Я же в компетенции господина Кука-то не сомневаюсь. Я не знаю. Ну, вот он. Может, отправили его как человек, который здесь уже был. А может быть, мы вообще недооцениваем мистера Кука? Может, он... Да-да-да. С двумя нулями, может быть, агент. Или что-нибудь такое. Не знаю. Мистер Кук. Мистер Кук не так прост, как кажется. Короче говоря... Иногда самые значимые послания приносят самые незначительные люди, пишет Марго. Уф, какая мысль. Может быть так, агент культура. Да, агент изящный. Я даже сказал. Агент изящный. Ладно. Создается впечатление, пишет Марина, что мы что-то не знаем, нам не договаривают, а наш президент и военные умные головы имеют свое представление о специальной военной операции, свои планы. Просто много вопросов, много критики к проведению специальной военной операции у граждан. Много действительно вопросов. Ну, это странно было бы отрицать. Вопросов, да, вопросов много. Хотелось бы, чтобы все-таки на эти вопросы нам дали ответы. И вот, вот как ни крути, но воспринимать нацистских террористов как-либо иначе, кроме как нацистских террористов, не получается. Я думаю, что ни у кого не получится. И мы же тоже на этой неделе это обсуждали. Я вот не горю желанием, чтобы нацистские террористы сидели в тюрьме. Мертвый нацистский террорист меня полностью устраивает на 100%. Я думаю, что многих из вас полностью устраивает любой мертвый нацистский террорист. Так. Владислав Флярковский с канала «Культура», куратор агента изящного. Виталий Филий. Культурная часть МЭФ с участием Кука прошла под названием «Финансы поют романсы». Пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Кук подозрительный, я вилки в Константиновском дворце пересчитал, пишет код Z. Не, я допускаю, помните, была вот эта история, когда Такер Карлсон наведывался тут брать интервью, несколько раз он прилетал сюда, он и с министром иностранных дел разговаривал, и с Владимиром Путиным разговаривал, и еще тогда Дональд Трамп не был президентом, только шла предвыборная кампания, и говорили, что он Такер. Такер посылки передает, Такер передает послание. Вполне может быть, и мистер Кук тоже передает послание. Я допускаю это. Мне просто немножечко не понимаю вот этого ажиотажа вокруг этих нескольких американцев. Он хотя бы, ладно, официальное лицо, то есть, хотя бы при должности. Но вот вокруг остальных американцев ажиотажа я не понимаю. Почему? Хотя, знаете, тоже справедливости ради, батя Илона Маска там был, но ажиотажа вокруг его фигуры особого я не увидел. Все-таки как-то там больше переключились на вот это вот Кэндис Оуэнс, и вокруг братьев Тейт тоже не увидел. Только как они прилетели, я видел, вот как их встречали, а потом куда-то пропали они. Ну, вот батя Илона Маска, ему надо что-то придумывать. Что-то ему надо придумать, потому что он теряет популярность явно. Надо как-то подсуетиться. Может быть, ему надо стать еще чем-нибудь батей или придумать это. Или там, да. Ну, я не знаю, что он человек явно такой, с фантазией, может быть, что-то и придумает. В Тюмень его надо. А он все это время его был, батя. Там просто мелким шрифтом было написано, чей он на самом деле батя. Тюменский Илон Маск, это, конечно, круто. Так... Про Кука пишет, да, его же абориген съели, понятно, ну, напрашивалась эта история. Хитрый Лис пишет, странных, если не сказать, хуже признаков массы. Электропитание за АЭС не осуществляется со стороны России. Белая ноздря хрипя катается по миру, торгуя хлебальником. Это просто идея для надписи на футболке, мне кажется. Ничего не боясь. И в Киев приезжают все, кому не лень. Генералов заслуженных взрывают, стреляют в собственных подъездах. Для задержания тыловых крыс вызывают спецназ ФСБ. Углеводороды получают те, кто должен давно ракету получить. Остановлюсь на этом, хотя мог бы и продолжить горько, пишет Хитрый Лис. Но некоторые из этих вопросов, они такие, знаете, они давно на полке, но не особо сейчас, не самые актуальные на данный момент. Ну, мысль вашу я понимаю, да. Слившиеся ненадолго из хохлотрека американцы вновь заливаются. Дали нам чуть менее года на решение вопроса. Ну, мы надеялись, что хохлы почему-то надеялись, одумаются. Теперь будет сложнее. Завода по производству дронов в Европе не достать. Деньги у хунты есть. Бустифицированных тарасиков хватит еще очень надолго, пишет ДС. Но по поводу бустифицированных тарасиков, не знаю, может быть. По поводу того, что... сложнее заводы, что заводы невозможно в Европе достать. Возможно заводы в Европе достать? Возможно. Нужно только захотеть их там достать. Или рискнуть их там достать. Но для начала есть цели и не на территории Европейского Союза. Поэтому, может быть, надо сначала постараться достать что-то на территории Украины, а может быть кого-то на территории Украины. Укрепление отношений через искусство — это правильно. Здорово, на самом деле. Пускай приезжает Сергей в Посад, посетят выставку «Любовь, единением спасемся». Все встанет на свои места, предлагает 838-й. Укрепление отношений через искусство — это отлично. Это я вообще поддерживаю полностью на петербургском международном форуме искусства. Это выглядело бы логично. Здесь форум все-таки экономический. И тут это выглядит немножечко странно. Странная кандидатура. Было бы понятно, если бы вышел бы, я не знаю, ну, тот же самый Рубио. Или Венс, или Трамп. И сказал, я отправил своего человека. Мистер Кук. Профессионал с большой буквы. С опытом работы в России. Он обладает достаточным количеством связей. Для того, чтобы грамотно донести нашу точку зрения на этом официальном мероприятии в Санкт-Петербурге. Все, ладно, хорошо, официальное лицо, ну, выбрали и выбрали, какие проблемы. Ну, вот эта вот загвоздка с тем, что никто, ну, в Соединенных Штатах Америки комментируют, что мы вообще не знаем, кто, что от нас туда кто-то поехал. Никто поехал, а мы не знаем, что кто-то туда поехал. Это, с другой стороны, это может еще быть признаком одной интересной, одного интересного нюанса. Просто что у них тоже бардак. Там самый настоящий бардак. И никто не знает, одна голова не знает, за что отвечает другая, что делает третья. И когда у тебя две, а то и три должности выполняет один человек, я про госсекретаря, он же советник по нацбезопасности, Рубио, у него еще какая-то там, еще кто-то. Ну, и на Дуде и Грец, наверное, вот третья такая должность. То, может быть, ты какие-то детали упускаешь. А может, и подковерные игры в стиле такого, это карточного домика, знаете, Фрэнк Андервуд там что-то мутит. Мутит, меняет, что-то какие-то карты подмешивает там, не те. Может быть и так, может просто бардак. В принципе, неудивительно, то, что у них там происходит, это и есть на самом деле бардак. Может и так, но выглядит странно. А, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
7: Все жду, жду, не дождусь, когда, значит, наши шандарахнут по местам, где собирают дроны. Хоть в этих самых, как в гаражах, где-то они их собирают, разведка должна донести до военных, а военные точно уничтожат их всех, чтобы точку надо там поставить жирную. Вот такая у меня мечта.
1: Угу. А я вот все жду, не дождусь, когда нанесут удар по тем местам, где отдают приказы. Собирать дроны, наносить этими дронами удар, поддиктуют письма дебильные всякие разные. Вот я все жду, не дождусь, когда туда наконец-то нанесут удары. Очень сильно жду. А, так, Тарасы уменьшаются с ускорением, пишет Гермошлем. Это военные потери, подростки валят, не дожидаясь 18, и территория уменьшается, а с ней мобилизационный ресурс. Так США бывает такое, зарплату не платят чиновникам, а они все равно на работу ходят, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Ну, потом вроде как выплачивают обычно им зарплаты. Так. Вот Виталию Филипп экономический форум не очень понравился. Мне показалось, что экономический форум был любопытным в этом году. Я не очень могу вспомнить, что было на экономическом форуме в прошлом году. Честно вам скажу. Но это такой запоминающийся. Тут и кринжа хватило, и скандалов каких-то тоже. Ну, не скандалов так, да, каких-то интересных событий хватило, и заявлений, хоть отбавляй. Мне кажется, что экономический форум получился. А роботы, которые в футбол играют, они ничего стоят. Ну, то есть это... Было интересное. Посмотрим, запомним ли мы его и через год вспомним ли мы про этот экономический форум, не знаю. Но мне кажется, что... Ну, вот Виталий Филип говорит, что через 4 месяца забудем. Ну, может, и забудем. Ну, по крайней мере, вот эта история с письмом Трампом, нашей реакцией на это письмо, заявлениями Владимира Путина, может быть, мы к этим заявлениям еще будем возвращаться, и ко всем этим письмам, и спустя 4 месяца, хотя, согласитесь, на 4 месяца вперед заглядывать сейчас, это какая-то недостижимая для нас, для всех роскошь. А боулинг роскошный какой был у Арти, пишет Нигматуллин, а вообще весь наш стенд артишный был роскошный. Здесь все, кто это придумал, большие молодцы. Действительно, мне кажется, это самый обсуждаемый стенд на форуме из тех, которые там были. А сейчас будет рубрика «Русские женщины». Это была пятничная программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. Всем счастливо.
8: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
9: История удивительной любви и взаимопомощи сложилась в семье основателя научного почвоведения Василия Докучаева и его жены. Как описывали современники ученого, для него Анна Синклер была не только другом, но и помощницей в научных исследованиях. При любом удобном случае Докучаев упоминал заслуги жены и даже назвал первой русской женщиной-почвоведом. О жизни Анны Синклер осталось мало фактов. Она родилась 10 ноября 1846 года, училась в Екатерининском институте в Санкт-Петербурге. После смерти тети под управление Синклер перешел частный пансионат для девочек. Известно, что она интересовалась естествознанием и как только возглавила учреждение, решила ввести эту дисциплину в программу. Синклер обратилась на кафедру естественных наук Санкт-Петербургского университета с просьбой прислать преподавателя. Через несколько дней в пансионат прибыл сотрудник кабинета минералогии, приват-доцент Василий Докучаев. Впоследствии Синклер и ученый поженились. Геолог Франц Левинсон Лессинг описывал супругу почвоведа как сердечную женщину, которая, продолжая вести свое дело, вместе с тем вникала и во все интересы своего мужа и всегда поддерживала добрые отношения со всеми учениками и сотрудниками Докучаева. Левинсон-Лессинг также упоминал, что супруга помогала почвоведу делать переводы нужных ему статей с иностранных языков, так как он ими не владел. Благодаря помощи Анны Егоровны Докучаев был всегда в курсе новых изданий иностранной литературы и обновлял читаемые им лекции последними данными. Также известно, что в 1889 году подготовка к 8-му съезду русских естествоиспытателей и врачей легла на плечи Докучаева. Он исполнял обязанности секретаря, делопроизводителя распорядительного комитета и председателя бюро съезда, а его жена вместе с ним участвовала в подготовке мероприятий и его работе. Она также вместе с мужем ездила в экспедиции и занималась обработкой материалов. Как писала о Докучаевой исследовательница Елена Русакова, в доме присутствовала тесная связь между семьей и научной деятельностью Анны. О ней знали лишь близкие семье люди, друзья и ученики Василия Докучаева. Для большинства же людей Анна Егоровна ученым не была. В 1896 году ее здоровье ухудшилось, а врачи поставили диагноз – рак печени. В следующем году жена Докучаева умирает. Он прожил без супруги всего 7 лет, а ее вклад в науку впоследствии оценивал очень высоко. Если ныне выработалась и действительно существует самостоятельная русская школа почвоведов, то мы этим обязаны в весьма и весьма значительной доле именно покойной Анне Егоровне.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции. В последнее время они совсем уже потеряли голову, сказал президент России. В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума глава государства заявил, что атаки украинских военных на АЗС крайне опасны и предупредил, что ветер с поврежденной станции может подуть и в Европу. Владимир Путин добавил, что на Украину беспилотники поступают в основном из западных стран. Антон Котяков рассказал о перспективе замены части трудовых функций искусственным интеллектом. Речь идет о доле в 7,5%, подчеркнул министр труда и соцзащиты. При этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме Котяков указал, что не имеет в виду сокращение рабочих мест. И говоря о том, что есть функции, которые возможно сегодня исключить из трудовой деятельности конкретного гражданина и передать их искусственному интеллекту, конкретизировал Котяков. Министр подчеркнул, что это создает возможности для перераспределения рабочего времени сотрудников и дальнейшего роста производительности труда. Лагерь в Тверской области временно закрыли после госпитализации 14 детей. Специалисты Роспотребнадзора продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили ведомстве. Там добавили, что речь идет о лагере «Зорница» в Ржевском муниципальном округе, пишет ТАСС. Местные власти отмечают, что основная группа заболевших с признаками отравления – это дети, приехавшие из Москвы и Московской области. Они обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей. Осадки ожидаются в столице 9 июня. Такие данные в беседе с агентством «Москва» привел руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Кратковременные дожди могут начаться уже во вторник во второй половине дня и продолжатся до 10 июня, сказал метеоролог. Он добавил, что осадки будут сопровождаться небольшим и непродолжительным понижением температуры. При этом в гидрометцентре заявили, что в предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 29. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 10 рублей 85 копеек. Доллар – 73 рубля 47 копеек. Евро – 85 рублей 56 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее
10: и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Поколение 1970-х. Проблема отцов и детей. В эфире экономист Дмитрий Травин и публицист Дмитрий Прокофьев. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Живопись. Дело столичное». В эфире живописец, академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время говорим про Америку, восполняем тот пробел, то, что я не успел сделать утром. Тем более сегодня у нас особенный гость, без всяких сомнений, редкий гость, потому что он не так часто приезжает. Это друг нашей передачи в полном смысле этого слова. Стефан Эберт, американский политолог, или как он себя сам называет, правдоруб.
12: Правдоруб.
11: Стефан, добро пожаловать в Москву.
12: Спасибо. Друг России, между прочим.
11: Не безусловно. Только... Подтверждаю это. И вообще, как это, и помимо всего прочего, вот когда общаешься с такими людьми, ты прекрасно понимаешь, что вот есть еще та Америка, Америка, которую мы любим, которую мы хотим знать, Америка, которая справедлива, Америка, которая трудоспособна, которая работящая. Вот Эберт как раз, вот в моем понимании, он как раз и отражает вот те здоровые силы, которые остались еще в Америке, и которые делают потихонечку свою работу, а именно устанавливают контакты между людьми на гуманитарном, человеческом уровне. Стефан, как ты к нам пробрался, скажи? Ну, границы перекрыты, что да, там это?
12: Ну, как всегда, через путь сюда только через Белград или Стамбул. Так. Кстати, ну, там после начала СВО... Мы ну, да. с вами говорили, что раньше через Хельсинки, а Хельсинки, они решили, что они будут, значит, вести себя так же, как перед Второй мировой
11: войной. Да, и получили войной. Потом, да, соответственно. Да. Да, да, да, да. Ну, их это выбор, да. Я так, ты через Белград, по-моему, да?
12: Белград,
11: в этот да, раз. Ну, братья сербы, да, как говорится, помогают, один из немногих путей. Хорошо. Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня передача «Безусловный диалог». Убежден, что у вас уже звонки есть. На всякий случай повторю наши координаты. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-737-94-8. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва» попробуйте. В Дзене у нас «Говорит Москва». И, конечно же, на нашем Максе, верхняя иконка на нашем сайте. Заходите, слушайте, смотрите. Стефан, сразу вопрос, потому что я обещал, что мы нашим радиослушателям сегодня утром, что мы поговорим о том, что внутри США сейчас происходит. В этой связи, конечно, есть заявление Рубио, есть сейчас Сенатская комиссия, очень много всего, да. Но, Стефан, то, что очень мало освещают, а я всегда прошу, и ты знаешь, мы хотим обсуждать то, что мейнстрим не трогает особо пока, по крайней мере, у нас. Что происходит с Трампом? Что состояние здоровья? Что там заявления? Какие-то повторяется, с моей точки зрения, ситуация с Байденом последние его годы. Я прав или мои опасения напрасны? Как ты думаешь?
12: Нет, что-то, по-моему, у него происходит. Я думаю, что, скорее всего, это как бы старческий маразм, между mm-hmm. прочим, здоровьем. Ну, ясно, что врачи говорят, ой, отлично, отлично. Ну, это далеко не так, между прочим. Не знаю, врут они или... Ну, конечно, Трамп никогда не даст им сказать правду. Ну, никогда. Да. А значит, как мы до начала эфира, значит, Трамп, ему 80 лет.
11: Да.
12: А, значит, очень плохо питается, очень плохо. А, толстый. Очень толстый. Mm-hmm. И, значит, образ жизни, он вообще ничем не занимается. Играет в гольф.
11: Ну, это вот да, это вид спорта.
12: А как у нас вот Обама, все нормально, Буш, все нормально, Клинтон даже. Как-то,
11: ну, они моложе были гораздо.
12: Да. А вот с Трампом последнее время, после
11: начала... Ну что, повторяется история с Байденом?
12: Намного хуже, по-моему.
11: Еще даже хуже.
12: Да, а дело в том, что, значит, окружение Трампа из чего вот это состоит? Ну, вообще-то, это вокруг Байдена настоящие там политики и, значит, люди, которые... Ну, можно с ними не согласиться.
11: Ну, я бы поспорил,
12: они
11: да.
12: Особенно... профессионалы. А то, что назначает Трамп значит, вот эти люди вообще, у них вообще никакого опыта, вот как мы видим, вот это представитель Трампа, который приезжает на переговоры.
11: Ты имеешь в виду Уиткофа, Кушнера?
12: Уитка и Кушнер взять, ну, а какое отношение Кушнер имеет? Да? Международным делом.
11: Ну, знаешь, я скажу тебе честно, если выбирать между Виткофом, Кушнером и, допустим, Блинкиным, госсекретарь у Байдена, который был, ну, я бы поспорил там.
12: Ну, я не знаю. Хотя я не согласен с ними, но все-таки они профессионалы. И это очень напоминает...
11: Я понимаю, да.
12: Да, очень напоминает времена Рейгана. Когда у него второй срок, он уже все. Кстати, Альцгеймерс, у него действительно уже был.
11: Да, но у него сильный вице-президент был, Джордж Буш старший.
12: Да. И там... еще опять вот окружение, хотя опять, потому что они все республиканцы, но все-таки Бейкер, мы помним, Джеймс Бейкер действительно такой
11: он мастак. Был, да, безусловно, он
12: да.
11: был.
12: А вокруг Трампа...
11: Никого. Ну, вообще-то, да, но я просто думаю, что это вот и... Это, я просто почему спрашиваю, я сейчас даже не знаю твое отношение к Трампу, я сейчас даже не хочу... Я в целом говорю о политическом истеблишменте Запада и в Америке, потому что, если ты посмотришь, это, в принципе, вот я, в моем понимании, это вот Мерц, Стаммер, Макрон, это больные люди просто. Они ментально, у них какие-то сдвиги происходят совершенно непонятные. Да, вот Дмитрий Катков спрашивает тебя, Стефан, а в Америке за что платят больше, за правду или за ложь?
12: Ну, не знаю. Просто дело в том, что у нас все, ну, народ-то, не знаю, не то, что не образован, а просто...
11: Но они не интересуются.
12: Вечно у нас такое, да, потому что американцы, они только о себе думают, да, то, но что у нас да. происходит... И все должны плясать под нашу...
11: Давай возьмем звонки, у нас уже полная линия. Да, слушаю вас.
13: Здравствуйте, Александр, Москва.
11: Да, Александр.
13: А к какой церкви относится Трамп, ну, к секте там? И как чувствует себя секта Сороса, который сейчас правит всей Европой?
11: Я понял. Насчет Сороса я не знаю. Трамп, по-моему, он пресвитериан, он, по-моему, протестантская церковь.
12: Ну, он вообще никакой.
11: Да, там, ну, у нас да, там особо не религиозности
12: ходит,
11: нет.
12: В церковь, а просто это для... ну, это понты у
11: ну,
12: него.
11: Да.
12: Он тогда, как мы помним, с Библию.
11: Да.
12: Да? А вообще это у него игра. Не ходит в церковь. Вообще не очень-то верующий человек.
11: Ну, с другой стороны, такого президента-католика, как Байден, тоже не очень хорошо, потому что он делал все наоборот, чем это, да? Давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
14: Да, здравствуйте, Рафаэль, здравствуйте, уважаемый
11: Стефан. Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
14: Я бы разрядить обстановочку хотел. Я бы хотел...
11: Да вроде бы Нина Калина она у нас.
14: Костя, помимо вот религии, чему уподоблены американцы, вот насколько они фантасмагоричны, суеверны, и конспирологичные в отношении, как я узнал с удивлением недавно, десятилетиями уже бредят с нежным человеком, в отношении которого, для встречи которого, если он повстречается, принято в том числе в отдельных штатах, в штате Вашингтон, в Вайоминге, в Лесисто-Парковой Калифорнии и в том числе в Колорадо, приняты законы даже на этот случай.
11: А зачем вы это говорите сейчас? К чему это все?
14: Я просто хочу узнать, что движет американцами, когда они верят во встречу с нежным человеком, расставляя в том числе фото и видео.
11: Я понял, да. Но это вера американцев в инопланетян, в йети, вот, мистического. Есть нас, это начало?
12: У нас всякие есть чудаки, и, между прочим, ничего вот против России не хочу. А у вас тоже
11: люди такие, конечно, везде чудаков хватает. Все, да? Да, да, да. А. Хорошо, давай еще возьмем. Да, слушаю вас.
15: Да, здравствуйте, Рафаэль. Вы знаете, ну вот сейчас у нас сегодня 5-е число, мы не можем не обойти важнейшее событие, которое в следующей вашей передаче будет идти, когда уже начнется важнейшее событие на планете Земля, это чемпионат мира по футболу, там США, Канаде, Мексики. Ну, возьмем конкретно американскую часть. Вот вы про Дональда Трампа сказали. Ну, как вы думаете, вот следующую передачу будете вести уже 12 числа, когда сборная США сыграет свой первый матч в Инглвуде. Это у нас, я так понял, недалеко от Лос-Анджелеса находится, пригород Лос-Анджелеса, да? С командой Парагвая. Ну, как вы считаете, Дональд Трамп со своей прекрасной женой там вот посетит матч в присутствии всех руководителей американского, так сказать, государства, там, и Рубля, Бутли. Ну, с каким счетом, соответственно, я думаю, ваш, так сказать, эксперт скажет, закончится матч США-Парагвай.
11: Ну, я понял, да. Но только, Стефан, футбол. Или, как вы называете его, сакер.
12: Сакер,
11: да. Как думаешь, Трамп использует это? Будет там он?
12: Нет. Я уверен. Потому что у нас, вот наш футбол, да
11: это вы все с ума сходите.
12: Это никакого отношения не имеет к футу.
11: Да, да, это точно.
12: И, значит, Трамп, ну, он хотел купить себе команду нашего футбола. А, значит, он, по-моему, вообще не интересуется. Я очень, ну, между прочим, то, что происходит у нас, потому что Трамп уже показал всему миру, что только белые американцы, да, это все. И, значит, он очень плохо относится ко всем, к бразильцам, к, не знаю, может быть, итальянцам, не очень-то плохо относится.
11: Но к китайцам и индусам плохо относится.
12: Да. Конечно, если человек не белый-белый, тогда дело в чем? Дело в том, что посетителей мало, и все меньше и меньше, потому что они смотрят на то, что Трамп делает с чужими людьми, не своими, и высылают их из страны, так что в гостинице говорят, что у нас очень плохо. И вообще. И
11: ну так, да, туризм в связи с ограничениями, которые... Уважаемые радиослушатели, я у себя на телеграм-канале «Америка Лайт» разместил информацию. Повальные аресты иранцев, выходцев из Ирана сейчас начались. Причем граждане России, граждане Америки там, но если иранское происхождение, то арестовывают их. Я не хочу сейчас так говорить, наверное, есть за что, может быть, там это. Но это вот такая вот компания у них сейчас тоже разворачивается, да. Сухарики спрашивают: «Рафаэль, а вам не вариант США выступить на радио?» А кто вам говорит, что я не выступаю на радио, Сухарики? Это вопрос такой, открытый. Почему же нет? Да, слушаю вас.
16: Здравствуйте, Рафаэль, уважаемый гость. Олег, знаете, вот вопрос такой. Вот как вы считаете, все-таки вот эти заявления Рубио по поводу того, что они на стороне Украины в этом конфликте, это все глубоко вторично сейчас на фоне, вот, скажем, сегодняшнего выступления и вчерашнего на Петербургском форуме нашего президента, когда еще раз вот Путин сказал, что это также и точка зрения Трампа, высказанная в Анкоридже по поводу возможности перемирия и мирного процесса после выхода ВСУ из Донецкой области полностью. И то, что президент сегодня сказал, обращаясь к российским военнослужащим, работайте, братья. Да. И, так сказать, да, и в принципе отбросил вот это пресловутое письмо Зеленского, так сказать, ну, показав все, так сказать, его хамство и некомпетентность. Это, видимо, такой тоже переломный момент. И про Орешник вчера говорил Путин, про Орешник, что он, так сказать... Поэтому, наверное, мы должны просто ждать продолжения этих системных массированных ударов, в том числе и Орешником. И вот он, в принципе, Ведь вот как бы эта уханацистская хунта была все-таки охарактеризована как, в общем-то, ну, преступная, несмотря на те контакты, которые...
11: Хорошо, были, я понял. Спасибо большое. Извините, просто больше не могу, как говорится. Это... Вы в самом начале подняли интересный вопрос. Выступление Марка Рубио. А он сказал, что мы на стороне Украины. Вот у меня, мне, Стефан, хочу спросить. Это было согласовано с Трампом?
12: Не, точно нет.
11: Это что значит, левая рука не значит, что правая делает?
12: У меня такие советы, что это вообще не надо обращать никакого внимания на слова.

0: общаетесь, это все нормально. Да, что происходит тогда внутри?
1: Ну, это же вообще единственное, это то, что Трамп говорит, вот не то, что можно верить ему, но потому что нельзя ему верить, а то, что его как бы помощники или начальники вообще его администрации довольно часто Рубио, между прочим. Ну, конечно, он хочет после Трампа, скорее всего, республиканцы его выдвинут.
0: А вот скажи, пожалуйста, коль уж мы заговорили, Венц или Рубио, как ты думаешь?
1: Ну, Венц, его очень не уважают и не любят. А Рубио, между прочим, раньше уже два раза он хотел.
0: Да, он на памяти
1: выходил. И значит, в смысле там, что это за политик, или, но у нас он как бы нормальный республиканец. Но все-таки я вижу, сколько раз там он выступает, что-то с нами делится, да, и, значит, получается, Трамп уже через час или через день говорит, нет. Так что я, если честно, я не знаю, потому что, ну, бывает иногда, мы помним вот Харрис,
0: да.
1: Когда вместо Байдена,
0: Камала
1: она
0: Харрис,
1: уже
0: да.
1: начинает там...
0: Дистанцироваться да, от
1: да,
0: него,
1: да. Да. А с Рубио даже не знаю.
0: Может быть, вот эти заявления и есть отход от Трампа, как ты думаешь? Может быть, Рубио начинает играть свою игру?
1: Может быть, а вот это бесполезно. Потому что Трамп может все удалить его, убрать.
0: Ой, мне кажется, Стефан, что он уже не сможет его удалить. Дело в том, что за Рубио стоят... Да, я думаю, я вот говорил, согласен ты со мной или нет, мне интересно. Мне кажется, что хозяева глобалистов-либералов и неоконы, вот этот финансовый олигархат, они сомкнулись, они заключили союз. И Рубио — это ставленник от них. Поэтому у демократов нет никакого кандидата. Они будут поддерживать Рубио, которые будут политику глобалистов.
1: Ни в коем случае. Нет.
0: Не думаешь?
1: Нет, дело в том, что я очень часто, извините, люблю вас всех, а очень часто вот Сорос и все это, а вы, значит, недостаточно внимания обращаете на то, что у нас справа полно олигархов, полно. И они тоже вот ведут свою игру, даже их имена, ну, среди американцев они не понимают, кто они такие. Сорос, хорошо, Сорос. У нас справа, и один человек очень такой, самый богатый, он уже переехал в Аргентину, между прочим. А в связи с чем это?
0: Налоги.
1: Его зовут Питер Тил. Он олигарх, и очень... Ну, их много.
0: Значит, но не у нас, самый богатый,
1: да,
0: но...
1: Это, да. У нас справа и слева есть такие люди, а демократы... Нет, губернатор Калифорнии, действительно, потому что он уже два года нападает на Трампа.
0: Ну, у него, я не знаю, насколько выше. Я говорю сейчас не об этих бизнесменах. Я говорю, кто над ними стоит. Я не говорю так сказать, владельцах корпораций. Я говорю о BlackRock, я говорю о State Street, я говорю о Vanguard, JP Morgan, Chase Manhattan. У них партийной принадлежности нету.
1: Но
0: они всех купили. Они всех.
1: Да, действительно, вот более-менее так. А дело в том, что это не у нас левые силы.
0: Это, прочим, это... покруче Илона Маска. Маска, там даже с его триллионами, а я думаю...
1: Ну, как мы помним, владелец Амазона...
0: Да, Безос.
1: А сначала, потому что еще Вашингтон Пост, он был как
0: владеет
1: бы
0: газеты, да,
1: нормальный человек. Не то, что демократ, да?
0: Да.
1: Умеренный человек.
0: Да, да, да.
1: А после Трампа, Трамп дал ему знать, что если продолжаете, очень плохо будет. Вот ваши миллиарды, и вот у него SpaceX там... ракета взорвалась.
0: Это Blue Origin, это SpaceX, это Илон Маск.
1: Да. Blue Origin. И, значит, как американцы смотрят, раньше опять человек не очень-то левый, но хотя бы раньше казался более и менее надежным.
0: Ну, я должен сказать, что такие же нападки были на Илона Маска со стороны байденовской администрации, если помнишь, тоже ему...
1: Маск это... Говорит... Да. Вообще-то...
0: Хорошо, давай мы еще возьмем звонки, не будем забывать. Слушаю вас.
2: Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Да,

0: Сергей Алексеевич.
1: Такой вопрос. Скажите, насколько Трамп самостоятельен в принятии решений, в том числе стратегических решений, и какова, на ваш взгляд, стратегия Трампа относительно России?
0: Спасибо. Спасибо. Ну что, самостоятельный он, как думаешь?
2: Я думаю, что у нас там в окружении Трампа есть кое-какие люди. И дело в том, что Трамп довольно просто убедить в чем-то. Я помню, приведу пример. Когда вот Зеленский впервые в Белый дом, Трамп просто Венц, все, и цепной пес там нападал, Венц. И Трамп там сидит, улыбается и вообще не хотел с ним общаться. А стоило Зеленскому всего надеть пиджак, второй визит, Трамп говорит, ой, это отлично. Так что для американцев это очень много значит.
0: Господи, как мало нужно, оказывается.
2: Ну да, и значит...
0: А мы-то выстраиваем политику, учитываем интересы, инвестиционные программы делаем. Оказывается, пиджак надо поменять.
2: А после этого уже Трамп стал лучше хотя бы относиться к Украине.
0: Ты думаешь, из-за пиджака? Мне кажется, перед этим произошли встречи Трампа с его... друзьями с Европы, не кажется тебе?
2: Ну, я всегда говорю, что кто последним шепчет ему на ухо, это все. Потому что у Трампа нету.
0: Вот. Ну, я, кстати, с тобой здесь соглашусь, как не знаю, но я другой пример приведу. Если ты помнишь, это Сирия, когда Иванка, его дочка, влетела к нему и сказала, показала эти фотографии фейковые, а я, помнишь, и он буквально, так сказать, с полуоборота сразу к томагавке убил там кучу людей, ни за что. Да. Так это да было. Давай еще возьмем, Стефан. Да, слушаю вас.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
3: А вопрос к вашим гостям.
0: Да.
3: Значит, вы сказали в начале передачи, что к вице-президенту Зенцу отношение довольно пренебрежительное.
0: Угу.
3: Но по закону, насколько я понимаю, если сильно возрастной господин Трамп, значит, у него будет плохое состояние здоровья, и он не сможет управлять страной, значит, страной начнет управлять вице-президент.
0: Совершенно верно.
3: В связи с этим вопрос. Что от него можно ожидать, как от политика, прежде всего, внешней политики? У него есть какая-то своя позиция, или он будет опираться на мнение других людей? Спасибо.
0: Насколько самостоятелен Венц? Я подумаю, а я просто напомню, что в истории Соединенных Штатов недавно относительно был случай, когда под угрозой импичмента ушел в отставку Ричард Никсон. 73-й год, если мне память. 72-й год. И на его место вступил вице-президент Джеральд Форд.
2: Да.
0: Вот, который, кстати, в Владивосток приезжал, встречался там с Брежневым, продолжил, в принципе, этот тренд. На два года всего лишь, даже меньше, чем на два года он был. А потом, в 76-м году, он с треском проиграл, так как он республиканец, он проиграл Джимми Картеру.
2: Да.
0: Но вот это был период, когда ушел президент, а вице-президент стал... президентом.
2: Да.
0: Неожиданно так, да, Джеральд Форд? Так что это. Так что думаешь насчет Венца?
2: Дело в том, что к Венцу довольно плохо относится. Дело в том,
0: почему?
2: Что...
0: Почему? Он герой, он семьянин.
2: Нет.
0: Он ветеран.
2: Нет, на самом деле, да, в жизни Венца. Сначала откуда? Значит, родился, по-моему, вырос в Западной Вирджинии.
0: Да, в очень проблемной семье, очень проблемной, алкоголики.
2: И значит, по-моему, он окончил, по-моему, Гарвардский университет, значит, образование у него отличное, да?
0: Нет, он получил хорошее образование. Да,
2: и дело в том, что сначала он говорит насчет Трампа до первого срока, что Трамп — это Гитлер. Ну, вообще, очень плохо. Говорится, не надо такого
0: и
2: человека.
0: И Рубио тоже, да, на него. Да.
2: И, значит, получается, сначала он был, потому что у него он написал книгу, и тогда, где-то 15-20 лет назад, он как бы, я не знаю, был либералом, не скажу, но все-таки более левый такой человек.
0: Ель он закончил, Ельский университет.
2: Ель, да. И, значит, дело в том, что это у нас, как говорим, это как бы snake.
0: Змея.
2: Да, или гадина, скорее всего. Так что неизвестно, что будет с ним, потому что, скорее всего, он как человек, как политик, не то, что просто думает для себя, а как человек, значит, неизвестно. Он делает то, что Трамп говорит.
0: Ой, я не думаю, что он очень в этом отношении выделяется. Уважаемые радиослушатели, я сейчас приглашаю вас послушать выпуск новостей, который мои коллеги подготовили, а после этого продолжим с американским политологом Стефаном Эбертом.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами. 185 военнослужащих доставил Ил-76. Об их возвращении с подконтрольной Киеву территории ранее сегодня объявили в Минобороны. Взамен Украине были переданы 185 военнопленных ВСУ. Ведомство добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении российских бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уполномоченная по правам человека Яна Ламтратова отметила, что военнослужащим будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Сергей Собянин заявил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона. Актуальная информация появилась в канале градоначальника в мессенджере «Макс». Мэр столицы уточнил, что БПЛА сбит дежурными средствами ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Собянина, этот беспилотник стал 12-м уничтоженным над столичным регионом с начала суток. ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Нововведение вступит в силу в понедельник, 8 июня. Банк России будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день, пояснили в регуляторе. Сейчас Центробанк публикует официальные курсы валют на своем сайте, как правило, до 18:00 по московскому времени. Три человека пострадали при падении кабины лифта в жилом доме в Оренбурге. Они госпитализированы, уточнил глава города Альберт Юмадилов. В своем канале в мессенджере «Макс» он написал, что инцидент случился в многоквартирном доме на улице Березка. Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев дал поручение о проведении проверки. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 47 копеек. Евро 85 рублей 56 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Завтра днем в столице солнечно, до плюс 23 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8.
6: Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
8: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке?
7: чем отличаются их проблемы от наших. Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Сегодня у нас в гостях американский политолог, правдоруб, как он сам себя называет, Стефан Эббетт. Он вчера только вечером прилетел и вот сразу пришел к нам. Стефан, спасибо тебе огромное, что так. Но я вам скажу, что Стефан не терял связи. Мы созванивались со Стефаном, готовили нашу встречу. Так что Стефан это уже действительно не то, чтобы наш гость. Даже гостем его уже назвать нельзя. Он полноценный участник. Стефан, ну, естественно, говоря о нюансах, ситуация складывается вокруг Ормузского пролива и Иран. Скажи, пожалуйста, вот мы здесь в России наблюдаем за заявлениями Трампа и вообще официальных лиц, и мы не понимаем, сегодня они победили, завтра они не победили, потом победили, потом опять... Как в Америке относятся к этому ко всему? Вот нет этого синдрома вьетнамской войны уже? Какие вопросы? Американцы не удивляются какой-то несуразице, хаосу какому-то вот в этом во всем?
2: Ну, если честно, во-первых, мои советы опять, это не надо обращать внимание, столько внимания на заявление Трампа.
0: Стефан, что... они людей убивают, там бомбят каждый день.
2: Я понимаю, но просто много чего он говорит, толку мало, если вообще
0: никакого. А как американцы это воспринимают? Вот скажи,
2: очень
0: пожалуйста.
2: Плохо, потому что мы все это слышим в начале, да? Что, ну, это дело там несколько месяцев.
0: Да.
2: Американцы, может быть, справа там ему верили, потому что
0: ну
2: почти
0: да,
2: всегда на
0: верили.
2: Слово.
0: Да.
2: А мы нормальные люди там говорим, нет, это очень плохо. Иран — это не Ирак, между прочим.
0: Но это уж точно.
2: И с ними не надо. Вот что большинство американцев уже в самом начале. В самом начале там говорит насчет... Ну, и почему именно тогда... Я говорю, это, по-моему, правда. Вот против Трампа, вот это все дело Эпштейна,
0: да.
2: Это действительно что-то там очень плохо. Уже сколько лет, там 6, 7, 8 лет, и мы не знаем правду о том, что...
0: Стефан, извини...
2: А Трамп
0: да.
2: Вот понимает, что, скорее всего, что-то там будет и для меня, и для многих из нас... Вот это для отвода глаз.
0: То есть ты думаешь, что это...
2: Это политическое.
0: Послушай, это какая-то уже традиция становится. Потому что, посмотри, Клинтон начал войну с Югославией, чтобы, умолчать о Монике Левинске.
2: Да, может быть.
0: Джордж Буш то же самое, направил на Ирак. На это потому, что у него там рейтинг был вообще ужасный. Он уже, как говорится, ниже плинтуса тоже было. Байден то же самое сейчас происходит. И опять сейчас каждый практически президент в той или иной степени, даже и Барак Обама тоже, у всех всегда какая-то маленькая война, где теряются триллионы долларов. То, что иностранцы гибнут, мы знаем, американцы не очень это. Я имею в виду ваше руководство. Их это не волнует.
2: Не
0: подумаешь,
2: очень.
0: Там девочек убили в Иране, подумаешь, гражданские на Украине гибнут, подумаешь, Ливане, в Газе. Это их, как говорится, понятно с этим все. Но американцы гибнут, и американские солдаты, и служащие тоже это гибнут. Да, мы это тоже видим.
2: Ну, дело в том, что, к сожалению, у нас, ну, мы все, по-моему, мы... Раньше, в прошлом году, говорили о том, что американцы, мы перешли на опосредованные войны, да, потому что не наши там.
0: Издалека.
2: Да, не наши, да.
0: Да.
2: На Украине, ну, ничего, да.
0: Ну, конечно, русские
2: там
0: люди, да, пускай
2: ничего.
0: Погибают, да.
2: А вот это то, что у нас, хотя вот там всего 13, но все-таки вот наши... Ну, противники Трампа обращают внимание именно на это. И оказывается, как мы помним, год назад Трамп разбомбил, и сразу, через даже не через день, а через считанные часы, говорит, что мы все.
0: Да,
2: у них
0: все.
2: Ничего не осталось. А через уже день его там... Люди,
0: оказывается, все
2: осталось. Оказывается, что большинство, и даже в этом случае, он говорит, что ну, у них вообще ничего не
0: осталось. Нет, он врет, как дышит. Он просто конечно, без всякого... Да, давай мы возьмем сейчас еще звонок. Да, слушаю вас.
9: Да, добрый вечер, спасибо за передачу.
0: Добрый.
9: Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, допустим, могла бы, допустим, прекратиться война, там, допустим, в Иране или там на Украине, допустим, если бы наше руководство, так сказать, в ультимативной форме потребовало, допустим, от Соединенных Штатов, допустим, или вы уходите из этих стран, или мы, допустим, возвращаем там, так сказать, советскую власть, там передаем власть народу, арестуем там руководство, выступаем в Израиле, так сказать, на их историческую...
0: Хорошо, проводим. Спасибо. Значит, вопрос стоит так. Не кажется, если мы более жестко будем с Америкой разговаривать, вот посмотри, Америка поставляет через НАТО оружие, финансируют, спутниковые, разведданные, да, все. Да. Может быть, мы слишком мягко с Америкой разговариваем? Может быть, нужно как-то все-таки вопрос ребром поставить? Или?
2: Ну, с Трампом, по-моему, не надо, потому что он все-таки как бы на вашей стороне.
0: Ой, да. Да? Еще парочку таких друзей и врагов не надо будет.
2: Да, с такими друзьями, кому вообще нужны враги.
0: Да.
2: То, что, ну, видите, как я помню в начале, вот Россия говорит, что, ну, миролюбивый человек Трамп, миротворцем выступает.
0: Да.
2: А, значит, Венесуэла, да, Иран.
0: И вот
2: хочет
0: Куба.
2: Куба.
0: И Гренландия.
2: Да, и Гренландия.
0: И Канаду немножко еще хочет.
2: Да, еще Канада. И даже против Мексику.
0: Да.
2: Значит, даже иногда говорит, не знаю.
0: Ну, мало вы отобрали. Ну что, всего лишь Калифорнию, Техас, Аризону, Нью-Мексико. Ну, надо еще, как говорится.
2: Да, а значит, с Трампом, чего мы опасаемся, американцы, а Трамп не может проиграть, не может психологически, да? И почему там, когда как бы переговоры идут, да? Почему Трамп? Потому что Трамп у нас такие предложения. Вот это. Иран встречные. А Трампу...
0: Компромисса у него нет, да?
2: Значит, нет. И, значит, это очень его бесит, то, что вот иранцы так ведут себя,
0: вот,
2: так?
0: Вот, Стефан, извини, вот ты сейчас очень хорошую тему поднял. Хорошо, мы знаем это, да, он выигрывает, он, как говорится, не знает, не хочет проигрывать, он такой, понятно, вот такой вот у нас победитель-красавчик. Хорошо, он не выиграет эту иранскую, ну, получается.
2: Никак.
0: Что он сделает?
2: Ну, чего мы боимся?
0: Он же не может там, да, он же может тогда что-то предпринять серьезно?
2: Да.
0: Что, по-твоему?
2: Мы очень боимся, что это дойдет до ядерной войны. Ну, не война, а просто, что он...
0: Сбросит
2: значит,
0: что-то?
2: У нас слухи были, два слуха. Когда перемирие там где-то там... полтора месяца назад.
0: Да, очередной.
2: А Трамп говорит, что нет, ничего, они никогда. И он приказал своим военачальникам еще нанести удар. И я действительно верю, что вот это самый главный там человек, военный человек,
0: да.
2: Он,
0: значит, против был.
2: Он сказал нет. И мы сейчас, что мы имеем, это потому, что вот этот человек...
0: Это вот говорит, в отставку что... ушел, который потом после этого...
2: Нет, это
0: его
2: другой,
0: заместитель.
2: Это еще... Да, вот этот человек действительно против.
0: Угу.
2: И, значит, уволенный. А вот еще выше его, это сам...
0: Ну, руководитель штабов, да.
2: Да,
0: объединенных штабов,
2: да. И я уверен, это не слух, я уверен, что этот человек... Никак.
0: То есть, думаешь, Пентагон его останавливает пока еще?
2: Ну, более-менее.
0: Стефан, в истории США же были такие случаи. Если ты помнишь, Вьетнамская война, когда после Линдона Джонсона пошел потом Никсон и продолжил бомбардировки потом. И Линдон Джонсон то же самое. Обещал, что все прекращает, но потом начались опять бомбардировки и Кампучию, и опять это. Вроде бы перемирие, вроде бы это,
2: да.
0: А потом опять возобновилось. Это вот, уважаемые радиослушатели, вы могли этот эпизод видеть, правда, уже отыгранным в фильме «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом. Там как раз вот этот эпизод был описан, когда возмущались, так сказать, на этой манифестации по поведению, так сказать, Линдона Джонсона.
2: Да, дело в том, я вообще, значит, не понимаю, как это происходит. Второй слух, я более-менее согласен с тем, так, что Трамп хотел получить, как бы получить код от вот ядерного оружия.
0: Там и, нужно
2: и я
0: три.
2: Не знаю, как это все происходит.
0: Там три человека. Это президент, руководитель Объединенных Штабов и непосредственно на пусковой установке. Там есть офицер дежурный. Да. Вот три должно быть цепочка.
2: Я уверен, что Трамп, скорее всего, может быть, не приказал, а сказал, что я уже думаю об этом. И, значит, опять отказ как бы от них, что нет. Ни в коем случае.
0: Да, но и это значит, вообще, вот, я
2: думаю,
0: что лучше.
2: Все-таки, как часто бывает, да, так что когда вот глава страны что-то не то, значит, вокруг него или нее, значит, скорее всего, вот армия
0: заговор
2: очень...
0: будет.
2: Заговор. Не совсем заговор, а просто, по-моему, понимают, что у Трампа что-то не то.
0: С одной стороны, Стефан, это и хорошо, что есть такие люди, но с другой стороны, я задаю себе вопрос. Ну, вообще-то у нас и у вас единоначалие. Он верховный главнокомандующий. Это он должен решать. То, что они там остановили, ну, как ты говоришь, это, там чуть ли не ядерную атаку, это понятно. Но с другой стороны, это ненормально.
2: Это, конечно,
0: не нормально. Это не может быть. Генерал, он должен подчиняться верховному главнокомандующему, правильно?
2: По всем правилам.
0: Здесь, да, ну
2: да,
0: так, если
2: по правилам.
0: Давай мы еще возьмем, Стефан. Слушаю вас.
10: Да, Рафаэль,
0: да.
10: Здравствуйте. Я знаю, что вы очень редкий гость. Стивен Спилберг, если я ничего не путаю. Вот псевдоним «Правдоруб», как он у вас появился, в честь кого он назван?
0: Хорошо, спасибо. Стефан, колись давай, говори, что там у тебя? Откуда «Правдоруб»?
2: Ну, я если честно, я не знаю, я помню, ну, где-то 10 лет назад один человек сейчас, не то что комик или кто-то, а старенький какой-то человек, там выступает по телевидению, что-то он шутит. Что я «Правдоруб». Даже с
0: тебе понравилось, да?
2: Да, и значит, это иносказательно, так сказать, а просто я вспомнил это и ну, считаю, что я действительно вот...
0: Ну, все правильно, я тоже да, считаю, говорю. Что да, хорошо. Да, слушаю вас.
11: Да, здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
11: Вот, да, регулярно звучат в СМИ новости, что где находится Трамп, там звучат где-то рядом выстрелы. Как вы считаете, что могут ли в американского дедушку попасть? Как вы думаете?
0: Спасибо. Стефан, вы уже, я не знаю, пятая попытка на Трампа, да, наверное?
2: Ну, уже, где-то, да. Значит...
0: Что происходит у вас?
2: По-моему, американцы, большинство американцев думают, что первая попытка – это фейк. Потому что как бы попали в ухо,
0: но
2: и
0: это,
2: вообще
0: прости,
2: мы видим,
0: стрелок.
2: Что там ничего такого нет.
0: Ну, давай мы не будем. Это, как говорится, спекуляции. Мы не знаем это. Но вопрос стоит в том, что там в той или иной форме, да, пять уже, по-моему, попыток каких-то были. Скажи, пожалуйста, это что, в Америке такая забава национальная? Отстреливать неугодных президентов,
2: ну,
0: что ли?
2: У нас...
0: А как же очаг демократии,
2: ну,
0: споры,
2: между прочим,
0: консенсус?
2: У нас это довольно часто происходит.
0: Да вот я об этом и спрашиваю.
2: Форд, Рейган, просто мы не знаем, да? Обычно молчат. Если там даже близко что-то. Да?
0: Ну, я хочу
2: если
0: тебе сказать, выстрел... что троих президентов вы убили. Просто.
2: Да-да-да.
0: Хинкли, значит... Авраама Линкольна, да, это и Кеннеди, конечно.
2: Ну, да.
0: Я уже не считаю Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга. Это уже, как говорится...
2: Ну, и еще вот это не президент, а вот это Роберт. Он точно
0: Роберт...
2: стал бы...
0: Да, он был
2: точно
0: абсолютно.
2: Стал бы президентом.
0: Да.
2: И, значит, его убили. И, значит, вот там ничего нового нет в этом.
0: А ты знаешь, что... Извини, пожалуйста, Стефан, ты знаешь, что сын Роберта Кеннеди, Роберт Джуниор,
2: да.
0: Он сказал, я это сам лично слышал, он это сам говорил, что его отца убили спецслужбы ФБР. Он лично сказал это и приводил примеры как раз.
2: Да,
0: его специально вывели на Серхан Серхана, чтобы он его убил.
2: Да,
0: специально.
2: А значит, если честно, значит, у нас довольно много конспирологов, а я никогда в жизни не поверю в то, что вот Ли Харви Освальд убил. Ну, это чушь вообще. И, значит, все это... Почему? Потому что Кеннеди, хотя он действительно вот ястреб был, между прочим, в международных делах.
0: Джон Кеннеди?
2: Джон Кеннеди, действительно.
0: А с кем ты его сравниваешь? С Никсоном? С Голдуотером? Он был очень нормальный.
2: Не очень-то, оказывается, да. А вот я думаю, что, ну, какие там силы, да? Я действительно, вот ЦРУ против, армия против, потому что он не хотел продолжать там войну в Вьетнаме.
0: Но ФБР, мы знаем, что Роберт Кеннеди с Гувером, он же его просто сместил.
2: Да.
0: Там было противостояние колоссальное, а
2: да.
0: Гувер это был...
2: Так что я, если честно, я скорее всего склонен считать, что действительно убрали нашей... Которые там...
0: Кто этим занимается? Я же вот всегда спрашиваю вот это закулисье. Где вот по этой грани пройти? Почему я сейчас вот, Стефан, тебя спрашиваю по поводу BlackRock, State, вот этих вот гигантов, понимаешь? Это люди, которые правят, реально правят Америкой. Они, их абсолютно не волнует, какая партия какая-то, да? Эти люди, они продолжают править Америкой. И для них убрать кого-то физически не составляет никакого труда. Но с Трампом происходит какая-то... клоунада, в буквальном
2: да.
0: смысле, потому что я вот понимаю, ты говоришь, только один раз было покушение, а остальное непонятно что. Что происходит тогда? Это что у нас такой день неповиновения? Даже наемные убийцы уже не делают свою работу.
2: Действительно, если там такие силы, тогда я очень... для меня это очень плохо, потому что...
0: Ну, конечно,
2: действительно,
0: плохо.
2: Действительно, всего там один стрелок, в начале, если там это выстрел действительно был, вот первая попытка.
0: Да.
2: А вот второй, там человек лежал там, и выстрела не было.
0: Ну, у него был автомат, он с автоматом шел на этот гольф-пол.
2: Да. А вот это недавно там...
0: Около Белого дома начал стрельбу.
2: Да-да-да, и вот это... И сначала всегда, конечно, республиканцы говорят, что это левый. Нет, человек, который сначала... Нет, это трампист, между прочим. И, значит, он просто очень недоволен был.
0: Это лишний раз говорит, что абсолютно межпартийное согласие здесь. Когда кого-то хотят убрать, уже непонятно, левый, правый. Просто, вот, как говорится, люди идут и, как говорится, начинают это делать. Я просто об общем климате сейчас говорю, потому что этого не было. Вот я вот сколько смотрю, 90-е годы, это сейчас настолько радикализировано. Ты был в Америке недавно. Ты чувствовал вот эту радикализацию между людьми?
2: Ну, дело в том, что, по-моему, они смотрят на Трампа, и, значит, с каждым годом, по-моему, все это растет, беззаконие, да? И смотрят на Трампа, он вообще, для него закон — это ничего, да? Вообще. И для меня это смешно, потому что мы говорим, что у нас Конституция, да? И три ветви власти — законодательная, исполнительная, судебная.
0: Да.
2: Да? И с каждым президентом, это давно
0: абсолютно
2: у нас говорят,
0: размывается, да.
2: Вот и происходит там, это imperial.
0: Да.
2: У нас это называется imperial presidency. С каждым президентом они все больше и больше себе позволяют. Ну, Клинтон ничего.
0: Доминирующий,
2: Буш
0: да.
2: ничего, Обама ничего. А вот Трамп уже, ну, вообще, значит, если сколько там на суд там у
0: него есть... Сколько решений, вот посмотри, да, сейчас судебная власть, она вмешивается в Америке в исполнительную власть. Все решения Трампа, они блокируются.
2: Нет, это, между прочим, наоборот, а судебная власть, это более-менее на стороне Трампа.
0: Трампа?
2: Вот Верховный суд... Это его люди.
0: Они решают... Нет, его люди, но они решают уже совершенно по-другому.
2: Нет.
0: Федеральные судьи тоже. Его все указы президента, они останутся. По тарифам, возьми, пожалуйста, последнее было. По тарифам Верховный суд заблокировал решение.
2: Здесь тарифы и правильно.
0: Это
2: не входит в полномочия президента. Вот.
0: Нет, это в полномочия президента входит. А судебная власть не может вмешиваться. Подожди. Тарифная внешнеполитическая деятельность определяется президентом, правильно? Да, а как? Судья какой-то, нет, суды
2: а
0: какое-то
2: отношение?
0: А как это
2: может быть вообще? Один человек говорит, что я буду там 50% против.
0: Нет, подожди. Нет. Один человек — это президент Соединенных Штатов.
2: Это
0: на секундочку.
2: У нас судьи правильно. Потому что и даже, действительно, даже против Трампа где-то исков там 90% против него.
0: Конечно.
2: А что он делает?
0: Нет,
2: соглашается с ними?
0: То, что он делает, это понятно. Я просто говорю тебе, я просто о чем хочу сказать. Действия исполнительной власти, а президент является верхом исполнительной власти, в нее вмешиваются сейчас и судебные, и законодательные.
2: Нет.
0: При Пелоси это было точно так же.
2: Исполнительная власть — это исполнять законы страны.
0: Совершенно верно.
2: А он точно... Вот я хотел сказать, что между нами говоря, ну, это все чушь, да? Потому что Трамп, да, если суд против него что-то решает, а значит, он по полномочиям, он должен... Именно. Вот потому, и значит, он вообще не соблюдает никаких законов. Вообще. Ему плевать. Потому что либо, ну, вообще не исполняет, либо там у нас сколько лет назад, 2-3 года назад, сколько решений, и Трамп, не знаю, обжалует.
0: Точно так же, я хочу тебе сказать, во время Байдена не выполнялись законы, которые были в Америке. Касается это нелегальной миграции.
2: Не на таком уровне.
0: Это не имеет значения.
2: Но это имеет огромное значение.
0: Было решение судов по поводу депортации или это. Выходили демократы-конгрессмены и говорили, это sanctuary city, это города, где вы не имеете права никого трогать. Подождите, есть решение суда. Есть решение органов уже, что люди эти, они бандиты, они там это. Я не хочу сейчас ни на чью сторону становиться. Но там выходила законодательная власть, которая говорила судебной, ваше решение ничто, а у нас арестовывать нельзя. У нас нельзя вот до бездомных, допустим, они пускай наркотики, делают все, что угодно, хотя ты прекрасно знаешь, что в любом городе, если ты бутылку пива вытащишь, не то что наркотики, а бутылку пива покажешь и будешь пить, тебя могут арестовать, полиция подъехать, арестовать. А вот видите ли то, что они там колятся наркотиками, то, что там они курят марихуану, это значит можно, потому что это Сан-Франциско, потому что это Лос-Анджелес, потому что это Нью-Йорк, это Sanctuary City у них. Все перемешалось абсолютно с ног на голову. Ни одна из властей, ты правильно говоришь, что он не выполняет. А разве решение Трампа выполняют, допустим, там...
2: Дело в том, что нет, это Трамп, значит, вообще, что там делают? Законодательная власть, угу. Да, это принадлежит Конгрессу. Да?
0: Да.
2: А они что там делают? Вообще ничего.
0: Абсолютно.
2: То, что у нас происходит, это указы. А Трампа указы,
0: да.
2: И вот это для нас, это недопустимо, между прочим.
0: Но это один согласен. Я поэтому и говорю, что это же тоже подменяется. Потому что в очень большой степени иногда, я согласен, президентские указы противоречат закону, Конституции, и тогда происходит вот это, так сказать, на это. Ну, типичный пример — это вторая поправка.
2: Если сравнить, все президенты все больше и больше, да?
0: Да.
2: Именно пользуются указами.
0: Указами,
2: а,
0: да.
2: А у Клинтона, у Буша, у Обамы, а вот уровень, степень этого, у Трампа вообще все, что у него, это указы. Значит, есть там...
0: Вот я и говорю, степень. Что исполнительная власть занимается своими указами законодательной функцией. Они новые как бы законы изобретают.
2: Исполнительная, значит, и он наоборот. Должен исполнять законы и судебное решение.
0: И если его это не устраивает, он издает свои указы, которые являются новыми законами.
2: А кто дал?
0: Никто так я не же дал. И говорю, что никто не дает правила. И поэтому и одна власть въезжает на территорию другой власти. Это все происходит вот такой
2: бардак. Ну, это у нас всегда, конечно, вот об этом и вот это нормально.
0: А сейчас то... это обострилось. Ты правильно говоришь, при Клинтоне не было такого.
2: Обострил, да. Да, потому что другие президенты, а между прочим, довольно смешно, да? Трамп приходит куда-то, и корреспондент спрашивает, а вас не беспокоит то, что американцы страдают от войны в Иране?
0: Да.
2: А что Трамп отвечает? Никак. Ну как это так? Даже если врет президент, конечно, это меня беспокоит.
0: Точно так же в Германии, когда спрашивали эту Бербок, беспокоит для немцев, там, допустим, война на Украине, она говорит, а мне все равно, что они думают, мы будем все равно помогать. Это у них, к сожалению, общий, как говорится, такой тренд. Так, Стефан, у нас передача подходит к концу. Да, уже не успеем, к сожалению, взять. Да, Стефан, всегда буду рад тебя видеть, когда в Москве сам. Знаешь, спасибо тебе вот именно за живой такой разговор, без формальностей. Да. Так что спасибо тебе еще раз. Всегда будем рады тебя теперь видеть. У нас в гостях был американский политолог, правдоруб Стефан Эберт. А завтра, уважаемые радиослушатели, 14:00, музыкальная викторина, музыкальный Голливуд. Всех приглашаю. Всего доброго.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле сообщили об остающемся в силе приглашении Владимира Зеленского в Москву. «Конечно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Владимир Путин ранее заявил, что ключевые вопросы в урегулировании конфликта должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступать гарантами. Кроме того, глава государства отметил, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского, подчеркнул, что в послании есть хамские элементы. Президент России добавил, что пока не видит смысла во встрече с украинским лидером. Минобороны отчитались о 106 ликвидированных дронах ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты на территории нашей страны в период с 14 до 20:00 по московскому времени. В сводке ведомства уточняется, что БПЛА перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, над Московским регионом, Крымом и акватории Черного моря. Герман Греф назвал лучший актив для вложения 1 миллиона рублей. По мнению главы Сбербанка, это банковский депозит. В настоящий момент он остается наиболее доходным инструментом для инвестирования. Как ни парадоксально, на сегодняшний день все равно самым доходным является депозит, при том, что ставки снижаются, сказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом он не исключил, что через какое-то время соотношение риска и доходности, вероятно, может измениться. В гидрометцентре назвали сроки прихода в столицу 30-градусной жары. Такой температурный режим может установиться к середине следующей недели. В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается от плюс 20 до плюс 30 градусов. При этом местами не исключены дожди, заявили ТАСС-синоптики, добавив, что в ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18 градусов. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 10 рублей 85 копеек. Доллар 73 рубля 47 копеек. Евро 85 рублей 56 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 751 миллиметр ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
14: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
14: Каждое воскресенье после 8 вечера.
16: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
18: Арфистку Веру Дулову изображали как минимум два мастера русской живописи – Петр Кончаловский и Игорь Грабарь. А ее виртуозная игра вдохновляла таких композиторов, как Александр Мусолов, Лев Книпер и других, на написание произведений для арфы. Вера Дулова родилась в Москве 27 января 1909 года в музыкальной семье. Ее бабушка была пианисткой, отец-скрипач играл в квартете герцога Мекленбургского, а мать пела в Мариинском театре. Вера Георгиевна обучалась в консерватории у педагогов Ксении Эрдели и Марии Корчинской. По окончании учебного заведения Дулова получила стипендию Фонда помощи молодым дарованиям, учрежденную Анатолием Луначарским. Благодаря этому она получила возможность совершенствовать игру у профессора Макса Зааля в Берлине. По возвращении из-за границы она играла в Московской филармонии, а позже стала солисткой Оркестра Государственного академического Большого театра. Она единственный оркестровый музыкант, кому присвоено звание народного артиста СССР. Самым запоминающимся выступлением Дуловой можно назвать участие в концерте на дрейфующей льдине для участников полярной экспедиции «Северный полюс-4». За это она была удостоена звания «Почетный полярник». Гастролировала арфистка не только по России, но и по миру. Она побывала в Великобритании, Италии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах, Японии, США и Израиле. Ее игру высоко ценили и даже называли «королевой арфисток». Любовь к инструменту отразилась и в том, что музыкант приняла участие в конструировании отечественной арфы. Это позволило улучшить технические и акустические характеристики инструмента. Дулова занималась и преподавательской деятельностью. Она заложила основы отечественной арфовой школы, которую стали называть в честь музыканта. Вера Дулова преподавала в Московском музыкальном училище имени Ипполитова Иванова, а позже вела класс арфы в Московской консерватории и Центральной музыкальной школе при ней. В 1964 году по инициативе Дуловой при Центральном доме работников искусств было создано Всероссийское общество арфистов. Музыкант также занималась восстановлением, редактированием и изданием редких нотных записей для арфы XVI-XIX веков, а также создавала собственные обработки и переложения произведений. Ее репертуар насчитывал около 300 композиций. Дулова также написала книгу «Искусство игры на арфе». Скончалась музыкант 5 января 2000 года в Москве. После ее смерти по завещанию в дар Третьяковской галереи отошла живописная коллекция. В нее входили полотна русских художников Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина и Мстислава Добужинского, а также других мастеров. Всего Дулова пожертвовала 58 полотен.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестивой.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». Андрей Шитов, к нам пришел обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Здрасте, Андрей Константинович.
6: Здрасте, добрый день. Спасибо большое за приглашение.
5: А координаты эфира смски +7 925 888 8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Вы сейчас уже за эфиром сказали, что вы с полом 5 утра занимались, да, как-то осмыслением вчерашнего общения президента с зарубежными информационными агентствами. Да. Вот. Но в целом, как ваше впечатление? Про что эта встреча была?
6: Ну как? Мне кажется, что Путин был, что называется, в своем репертуаре, в своей тарелке. Вот. Он вообще поразительно, для меня поразительно, как он это делает. Я даже в свое время как бы пытался углубиться и специалистов спросить. И один из лучших наших вот этих вот специалистов по ментальным всем этим делам сказал, что, ну, это, во-первых, конечно, подготовка, но это еще и такой врожденный талант у человека. Угу. Вот. Значит, ну что, он объяснял нашу позицию, в данном случае, как мне кажется, по секрету всему свету, вот. Хотя в редакции все же предпочли назвать это секретом для маленькой компании, там не такая маленькая компания была, там большая. 12 человек собралось, угу. Да, на мой вкус в этой компании не хватало, конечно, иранца, какого-нибудь там из Парса, допустим, из агентства. Вот, который бы про вот эту актуальную тему поговорил. Но хватало и других. Почетный гость был, естественно, Синьхуа, китаец, угу, руководитель. Вот. А говорил Путин в основном, мне показалось, ну, во-первых, с немцем, потому что, видимо, у него все-таки свой бэкграунд тоже как бы влияет.
5: Это ему интересно.
6: Да, ему интересно, конечно. И это по-человечески понятно. Я вообще очень люблю, когда в политиках вот такие человеческие черты проступают. Вот, значит, ну и американец, который прямо напротив него сидел, вот он им в очередной раз объяснил наши подходы ко всем основным вещам, начиная с Украины, вот. И, конечно, вопрос в том, дойдет ли это до аудитории. Вот как раз, когда я утром копался, вот, что-то меня действительно с утра пораньше подтолкнуло, вот, угу. И я удивился, вы знаете, Жень, вот прямо даже мне показалось, ну вот заголовки, я там даже цитирую у себя в тексте.
5: Да-да-да, я как раз его открыла.
6: Что мы все видели, ну я надеюсь, наша аудитория тоже многие там или видели, или читали вчерашнее это мероприятие, там хотя бы в изложении. Вот. Но вот те же самые англосаксы в своей английской блогосфере, ну и, собственно, даже не блогосфера, это публикация вполне себе в медиасфере, угу, да. Вот. Там заголовки какие? Вот Россия боится украинских там дальних этих беспилотников и будет укреплять свою ПВО. Там один тезис. Другой тезис, что Путин по-прежнему настроен очень жестко, но все-таки вот слова там говорит, что идеи Трампа могут быть основой для урегулирования.
5: А мне, да, мне всегда просто в таких мероприятиях, особенно в рефлексии потом, да, самими агентствами, иностранцами, западниками особенно, мне всегда казалось, ну, во-первых, кто аудитория, самое главное, дойдет ли посыл, вы об этом тоже пишете, да, дойдет ли посыл, там, мысли президента до западной, да, аудитории, потому что, мне кажется, в какой-то момент какие бы аргументы наша страна не предоставила, доставляла, да, каким же журналистам на каверзные, да, вопросы не отвечала. Да. Там есть генеральная линия.
6: Да.
5: Все. Там да. не важно даже, что да. ответит президент, что еще что-то. Не
6: да.
5: важно.
6: Да, совершенно верно. И больше того, как бы, опять же, у меня там мой один приятель, как бы мне как-то сказал, я с тех пор пользуюсь с удовольствием этой цитатой, отвяжись от меня с фактами. Я уже все для себя решил.
5: Вот.
6: И мне кажется, так в основном люди и живут. Они как бы знают для себя свою позицию да. или позицию, там, не знаю, своей стороны, где бы то ни было. Там, в любом, даже не конфликте, а просто в любой международной ситуации. И они как бы из этого исходят автоматом. А какие там новые факты, кто приводит, по большому счету, без разницы. Вот. Оно неправильно. На самом деле, вот, но по факту оно так, вот, ну, с такой с широкой аудиторией. Отдельный вопрос, конечно, лидеры, и про лидеров мой опыт был такой, что я даже специально спрашивал, вот, был период, ну, лет, у меня со временем всегда очень сложно, как бы, что было вчера и что было 3 года назад, для меня примерно одинаково, вот, но лет 10 назад, вот, или 15, в Вашингтоне прям чередой шли вот эти там конференции, типа, что на уме у Путина, вот, и о чем думает Путин. А Путин, как мы с вами хорошо знаем, вот такие вот марафонские сессии регулярно устраивает, регулярно все подробно объясняет. Во вчерашней сессии, кстати говоря, вот я сейчас вспомнил, надо было написать тоже, он же прямо quote-unquote большой секрет выдал, значит, про испытание нашего орешника, как мы куда-то там в какой-то сарай его запустили, и там он взорвался, и смотрели, да. где, да, где чего там взорвалось, вот, правильно или нет. То есть он все рассказывает сам. Слушайте. И вот я на какой-то из одной из таких конференций даже там участвовал какой-то отставной британец, спецслужбист, вот, начальник. Вот. Я его спросил, я говорю, слушайте, а вот он же все про себя рассказывает. Вы вот этот своему начальству докладываете, что вот, ну, прочитайте. Вот. И он хмыкнул так и говорит, ну, мы-то докладываем, но начальство все равно без грифа ничего не читает. Вот. И опять, это вот примерно та же самая история, но в данном случае уже у начальства, что, да, отвяжитесь вы с фактами. Мы свою позицию знаем, вот, а ваши факты нам безинтересны.
5: Не является ли это вообще каким-то мейнстримом сейчас, потому что у нас есть, например, еще и Дональд Трамп, да. который каждый день начинает свое утро с того, чтобы написать что-то в свою социальную сеть,
6: да.
5: и он общается с внешней аудиторией очень много, прям буквально публичная политика, геополитика у него через да. интернет происходит. Но вот этот вопрос значимости слов. Да. Видите, как интересно, с той стороны наши слова не особенно воспринимают, потому что там есть четкое представление о том, что такое Россия, и неважно, что скажет кто бы то ни было. А мы очень внемлем словам этих высших руководителей, включая Дональда Трампа.
6: Жень, ну, мне кажется, опять же, тут мне кажется, что это мы с вами внемлем и как бы фильтруем это все и стараемся следить. Ну, не знаю,
5: про
6: дух
5: Анкориджа до сих пор говорят.
6: Да, и все. Ну, кто-то говорит, кто-то, ну, Ушаков, к моему удивлению, сказал, что никогда таких слов не употреблял. Но вот конкретно по вашему вопросу я могу вспомнить тоже эпизод, показательный. Опять же, давным-давно, на самой заре Трампа, в первой администрации еще там такая конференция для СМИ, для медиа в Национальном клубе печати в Вашингтоне, там обсуждают как раз вот новые технологии, в основном на тот момент как раз Твиттер, вот это все, вот, которые на самом-то деле вот таким уже мейнстримом стали политическим, ну, максимум при Обаме, вот, значит, не раньше. Вот, и, а Трамп уже в те времена как бы очень активно пользовался своим Твиттером тогда, на тот момент Твиттер был, а не Truth Social, вот, и он, в общем-то, говорил, что, типа, он теперь сам себе хозяин в этом смысле, в смысле общения с аудиторией, и тогда, я помню, такая была Дженнифер Ловен, такая, как бы, начальственная дама в АП, при Белом доме она командовала их командой, вот, этим офисом, вот, и она совершенно уверенно говорила, да ну, это все сейчас, это самое, без наших фильтров профессиональных люди просто верить не будут, отвернутся, наплюют на него, где теперь эта Дженнифер Ловин, она там цветы в палисаднике разводит, а Трамп по-прежнему, у него там, не знаю, сотнями миллионов людей подписчики исчисляются. Да, это новая реальность, действительно. Он действительно, и, собственно, он ведь делает это сознательно и нарочно. Мне иной раз кажется даже, что он сознательно провоцирует даже путем изменения своей же позиции, как мы знаем, что у него 7 пятниц на неделе. Вчера сказал так, сегодня скажу немножко иначе. Главное, что на мне будет фокус внимания. Вот. Нам с вами, профессионалам, это тяжело и непонятно. И странно, иногда бывает смешно. Простым людям, на мой взгляд, это не важно. Опять же, как бы я знаю примерно, что для меня важно, для моего кармана, для моей семьи, ну, максимум для моего, там, не знаю, района и города. А остальное пусть разбираются те, кому за это деньги
5: платят. Но здесь же, видите, еще история такая, что президент, встречаясь с главами информационных агентств зарубежных, он же говорит в том числе на довольно высокопоставленную аудиторию. По крайней мере, наверное, есть все-таки такое представление, что его услышат, потому что это там пресса не третьего эшелона, это пресса все-таки первого эшелона.
6: Правильно. Но об этом мы тоже уже чуть-чуть упоминали. Да. И мне в том же самом Белом доме, в пресс-службе, всегда говорили, да, я специально спрашивал, да, мы следим, сами докладываем. Вот про Трампа известно, что у него есть помощница, сейчас, к сожалению, имя, конечно, не вспомню, которая прямо у дверей сидит, реального рабочего кабинета, потому что есть представительский овальный кабинет, а есть...

0: откуда я вот, например, узнал имя Натальи Харт, он еще любит видеозаписи смотреть очень. Может, он видеозапись посмотрит, ему какую-то переведут. Там того же самого нашего президента с прессой. Вот. То есть, ну, короче, в нужном себе объеме, я думаю, он, конечно, следит. Но подробно вот так вот вникать,
1: у него есть своя линия, он ее следует.
0: Сомневаюсь, да.
1: А госсекретарь США Марко Рубио вчера выступил на слушаниях в Палате представителей, позавчера, да. И посвятил изрядную часть своего выступления теме конфликта России и Украины. Да, да. Там и санкции, в общем, анонсированы, по-моему, да. И в отношении России, и в отношении Украины. И в целом там, ну, как бы, как это называется, ни о какой, не то что разрядке, а там речи не идет о том, что американцы будут каким-то образом влиять на Украину с целью того, чтобы помочь завершению конфликта. Американцы каким-то образом избрали такую позицию, что вроде бы мы как бы посредники, но мы при этом оружие продаем, но на всякий случай в отношении обоих введем санкции, чтобы вы все-таки договорились. Но это иезуитская позиция.
0: Ну, это позиция их интереса. И, честно говоря, я вот за всем этим слежу всегда вслед за самими американцами, исходя из их домашней внутренней политики и их домашних интересов, насколько я могу себе их представить. В данном случае речь о том, что да, в Конгрессе происходит сдвиг такой в сторону от Трампа, да, согласен, там как бы, ну, с начала его второго вот срока трамписты сплотились, и, собственно, они и до сих пор остаются сплоченными, например, в том же Сенате. Вот то, что Рубио выступал в Палате Нижней, и то, что там санкционные как бы инициативы проходят в Палате, это там допустим, но есть Сенат, который их не пропустит. Вот. И уж в крайнем случае есть сам Трамп, который должен это еще, ко всему прочему, и подписывать. Но это там в перспективе, если она будет. Вот. А что касается вот палаты, да, там, во-первых, кстати, еще более для них сейчас существенно, чем Украина, там все-таки они продавили как бы оппозиционеры вот эту идею, что надо запретить Трампу воевать в Иране, вот, без согласия, без разрешения Конгресса. Он уже разок там схитрил, вот, там 60 или скольки, 30 дней, я не помню, срок, когда заканчивался, он сказал, что типа вот мы тормозим там, чего-то такое, потом пошел новый отчет. Вот, значит, но, да, они как бы на него наезжают. И с Украиной и санкциями. И вот из того же Рубио выкручивали эти, так сказать, обещания, что он, они поддержат администрацию или как минимум не будут возражать. Вот. Но, по сути, опять, это скорее их внутренняя политика, которая для них важна с точки зрения, опять же, этой внутренней политики. Прежде всего, ноябрьских уже, до которых остается, в общем-то, по политическим меркам совсем ничего, вот, до выборов. И поэтому все на это заточено. Почему продавили тех же самых республиканцев в палате? Я могу, на самом деле, я досконально, поименно не вникал, но я легко могу себе представить ситуацию, при которой некий республиканец в неком конкретном округе знает, на месте знает, что его избиратели, вот, а там же нет такого, что партбилет в руках, там он может сегодня так голосовать, завтра так, сяк голосовать, что они недовольны там, и, там Трампом, его политикой, и, может быть, даже совершенно не по, и даже более вероятно, что совершенно не по какой, не по Украине, и даже не по Ирану, а просто вот бензин дорогой на соседней бензоколонке, или, как был тоже конкретный же был эпизод года два, что ли, назад, когда яйца вдруг там сильно... Короче говоря, он недоволен чем-то конкретно практическим. Вот. И этот конгрессмен считает, ага, а я немножко тогда дистанцируюсь, вот, покажу, что я как бы не марионетка в руках президента, а я вот слышу там, может быть, и голос своих недовольных. И вот я в таком-то вопросе, более-менее безопасном, Вот, проголосую против них. Угу. Вот. А может быть, даже это уж это я как обычно, все начинаю меркантилистскими такими соображениями объяснять. А может, он идейный, да. Но если он идейный, то раньше надо было об этом говорить.
1: Если основная.

0: задача — это все-таки удовлетворить интересы внутренней аудитории.
1: Да, да.
0: Сколько стоит бензин, сколько стоит, да, там 10 или дюжина яиц.
1: Да.
0: Тогда вопрос, наверное, ближневосточного конфликта стоит наиболее остро,
1: да,
0: нежели вопрос российско-украинского конфликта.
1: Да.
0: То есть, получается, российско-украинский конфликт с точки зрения американцев продолжается, и пусть продолжается, а вот с Ближним Востоком посложнее, да?
1: Ну, по сути, да. Если выбирать из двух, я бы сказал, что да. Вот. Хотя на самом деле, а дальше опять вот эти самые и внутренние, и личные интересы. Ну, вы же помните, у нас классика, да? Пришедший был человеком опытным, не стал уверять, что он пришел по важному казенному делу, а сухо буркнул по личному и прошел в кабинет. Остап Бендер, значит, угу. Вот. Значит, и здесь личные дела. У президента Трампа 14 июня 80 лет, 4 июля у его страны 250 лет. Ну, для него вот что хотите со мной делайте. Я считаю, что сейчас это важнее, чем какие-то там другие крупные там, угу, общенациональные, даже глобальные вопросы. И он вполне может, например, нацеливаться с тем же Ираном на то, чтобы до чего-то дорулить, вот под юбилей, к примеру, вот, там свой или национальный, вот, на Украину, честно говоря, да, мне кажется, они наполовину так рукой-то махнули уже в его администрации, миллион mm-hmm. раз повторили, что это дело европейцев, сами разбирайтесь.
0: А не является ли такой тогда, ну, как бы, приоритизация Трампа еще и причиной все-таки того, что не он играет первую скрипку вообще в развитии конфликтов, то есть он берет на себя, наверное, эту роль, постоянно делая заявления бравурные, постоянно грозя санкциями или обещая какие-то сделки выгодные.
1: Да.
0: А, насколько я понимаю, вот в конце мая Трамп отказался подписывать документ, который бы устанавливал государственный контроль над бигтеком. А там же вот эта странная персона типа Алекса Карпа, главы Палантира, там Питер Тиль есть,
1: да,
0: в меньшей степени, наверное, Маск и Цукерберг. А не является ли все-таки Big Tech сейчас главным генератором геополитических всех развитий? Вот, и мы, наверное, не, как это, не от тех людей ждем того, что дух Анкориджа будет соблюден.
1: Ну, нет. Жень, если честно, нет.
0: Конспирология, да?
1: Ну, опять, только по своему опыту. На самом деле мы не знаем, но я верил, верю и буду верить, пока меня там не ткнут носом уже конкретно, вот, что у американцев форма важнее содержания, и что положено, прописано в законе, то оно так и есть. Вот там исполнительной властью командует президент, поэтому какой бы он ни был, как говорил Джордж W. Буш, I'm the decider, я принимаю последнее решение. И Трамп-то уж точно никому свое право последнего решения не отдаст, никому. Такому бигтеку. Но из опыта, из истории той же самой Америки, да, мы знаем, что там, как это было, что хорошо, не помню, для General Motors там или для кого-то, то хорошо для Америки. Вот. Ну да, а сейчас вместо General Motors вот эти техногиганты. Вот. И Palantir у нас действительно просто одиозное такое название уже стало из-за того, что технологии используются в военных целях.
0: Ну и плюс сами заявления Алекса Карпа, его, в общем, отношение там к детям, к вообще там другие заявления, которые касаются гуманистической сферы, гуманитарной, но они очень спорные, мягко говоря.
1: Да, конечно, но просто я-то говорю о другом, что да, но он просто как бы глава крупной компании. Да, для него, вот для него, это совершенно точно, что интересы компании важнее всего остального.
0: Я к тому веду, корпоративисты в какой-то момент в Штатах не одержат ли как раз победу в плане того, кто формирует взгляды на происходящее в мире? Я об этом.
1: Ну, а кто формирует? Я еще раз, я, честно говоря, не знаю, вот кто наши с вами взгляды сейчас формирует?
0: Нет,
1: вот.
0: Наши, я как раз не про нас, я про американцев.
1: И про американцев. У американцев свои взгляды на свою жизнь, как мне кажется, насколько вот я их знаю, они очень, опять же, конкретные, что я поддерживаю, что важно мне, вот как у меня в моем городе, штате, да? Вот, и, да, а что вокруг там дальше, это пусть люди занимаются, опять же, как, кому за это деньги платят. Угу. Ну, мы с вами, по-моему, у вас в программе была вот эта моя любимая цитата девочки-школьницы, что вы думаете, что мы про вас плохо думаем, а мы про вас совсем не думаем. Ну так да, они не думают и ни про нас, ни про Иран, ни про Украину до тех пор, пока их кто-то не вынуждает про это думать. Ага. Вот. И, собственно говоря, Трамп в этом смысле, он всегда был для них неплох именно тем, что, ну, понятная логика. Я отберу там всю нефть в мире в нашу пользу. Сначала у Венесуэлы, потом у Ирана, вот, а потом, может, и у всех остальных. Значит, ну, хорошо, американец там, типа, говорит про себя. Но если у тебя получится, и у нас будет от этого рай земной, а Трамп, я напомню, обещал вообще-то золотой век, угу, который все никак, угу, никак не наступит. Вот, значит, тогда,
0: всего да, и настановит.
1: Тогда я согласен. Но когда этот же американец потом... Говорит, погоди, а ты же говорил, что ты всю нефть отберешь, и у меня нефть, у меня бензин будет дешевый. А почему у меня теперь бензин в два раза дороже, вот, чем до тебя?
0: Венесуэльская же история, да, интересно. Крупнейшая, вот, по запасам, да, неразведанным, да, в том,
1: да,
0: числе.
1: Да, да. Вот. И вот на этом он сыпется, он начинает, как бы, в том числе и его партия, и в том числе в контексте предстоящих выборов, uh-huh, вот этих ноябрьских. И вот это, и мы сейчас с вами, мне кажется, как раз говорим о том, что именно для американцев важно, когда вы говорите, вот кто промывает мозги американцам. Ну, не Палантир или там Google какой-нибудь, он в каком смысле промывает? Это мы тоже все как бы, угу, с интересом следим, что как вот идет отбор новостей и что вывешивается.
0: Ну, конечно, да, да, нарративное.
1: Что вывешивается
0: нарратив
1: там американцу, когда он смотрит у себя в мобильнике, какие новости. Но фокус-то в том, что, может, он их и не смотрит, международные.
0: Он чем-то другим занимается. Андрей Шитов, да, с нами, обозреватель ТАСС, американец, член Совета по внешней оборонной политике.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего. Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: 15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней и оборонной политике. Андрей Константинович, здесь еще интересные заявления Кирилла Дмитриева были. Он опять про туннель или про мост, про что там, через Берингов пролив. Было первое у него такое высказывание, по-моему, где-то несколько месяцев назад. Серьезно обсуждали. Потом американцы сказали, что у них нет, по-моему, таких планов, что-то подобное было. А теперь он вдруг опять с этим, что как будто бы чуть ли не есть планы договориться о каком-то подробной какой-то конструкции, хотя бы вот просто план на бумаге. Американцам это надо?
1: Ну, мне кажется, что, опять же, это надо там Дмитриеву, РФПИ, как фонду инвестиций, Дмитриеву, как политическому посреднику, оказавшемуся в этой, в общем-то, конечно, несвойственной там РФПИ роли,
0: да.
1: Но поскольку у американцев рулят там Кушнер с Виткофом, то и у нас выбрали человека такого необычного, значит, ему политически важно. То есть я это пока понимаю как сигнал, прежде всего, и в основном как сигнал о том, что мы готовы двигаться к нормализации. Вот.
0: Мосты наводить.
1: Обсуждать планы наведения мостов, тоннелей, чего угодно, правильно и хорошо и нужно. Я тремя руками за то, чтобы это они все обсуждали и делали даже потом.
0: Просто вот, здесь даже вот такое, знаете, экономическое целеполагание, ну вот сделать это, и что, и куда, а дороги там строить.
1: Вот именно.
0: А что там дальше делать?
1: Нет, там вечная
0: мерзлоте.
1: Там куча вопросов, но, Жень, при всем том, да постройте, и пусть будет, и оно пригодится, там, может быть, я не знаю, Китаю там будет через туннель вести там ближе.
0: Но здесь, понимаете, тогда другой вопрос, Андрей Константинович. Да. Вспоминая год назад, уже больше года, первую встречу в Рияде, когда трамповские приехали и прям с порога начали засыпать идеями совместной разработки редкоземов, арктическими проектами. С нашей стороны, насколько я понимаю, была сдержанная реакция, и мы сказали, что никаких, в принципе, экономических проектов пока не нормализуется Украина, потому что здесь воюем, тут строим и торгуем, и санкции еще не сняли. Да. Это американцы слишком больше... много хотят. Мы сейчас говорим, видите, тут еще и губернатор Сахалинской области сказал, мы готовы на любые проекты, мы с Эксоном готовы снова работать и так далее. Но выглядит по меньшей мере странно. То есть американцы действительно, с вашей точки зрения, продавливают идею, что будет идея нормализации отношений через экономические проекты, а войну мы оставляем за скобками.
1: Ну, вы знаете, вот если серьезно, мы все-таки у нас какая-то коэффициент такой несерьезности в разговоре присутствует. Я только что себя на этой мысли поймал и понял, что, в общем-то, это, конечно, неправильно. И, в общем-то, это, конечно, следствие трампизма практического, что да, к сожалению, и наша с вами работа, наши слова, они девальвируются. Да, поскольку у больших людей, там, Трампа в его там этой правде в соцсетях, они девальвируются на глазах, ну, соответственно, и тех, кто эти слова потом пересказывает,
0: передает.
1: Да, и передает, и анализирует, в кавычках, значит, невольно происходит то же самое. Поэтому, может быть, как бы, ну, в других условиях исторических те же самые заявления какого-нибудь нашего солидного бизнесмена или руководителя такой структуры воспринимались бы иначе. Сейчас вот для меня пока они тоже воспринимаются как, примерно как трамповские сигналы, что мы, в общем-то, за все хорошее. Вот, и давайте, а если конкретно, ну, давайте конкретно обсудим. Ведь опять, даже это, не идет речь о том, чтобы давайте завтра уже там лопаты в землю втыкать и что-то копать там. Мы пока какой-то там план будем разрабатывать на бумаге или на чем они разрабатываются. Ну, да, хорошо, давайте. Вот.
0: То есть это никого ни к чему не обязывает?
1: Мне кажется, да, пока. Вот. Хотя сами по себе слова... вот в эту правильную, нормальную сторону. Да, я согласен, что это важно и нужно. Вон в выпуске новостей в перерыве там Болгарин предупреждал, что там военные ядерные угрозы, надо бы с ними поаккуратней. Да, конечно, если как бы сравнивать вот тот полюс, угу. где военные ядерные угрозы, и тот полюс, где мы говорим, что ну а зачем мост? Да затем мост, что строить мост лучше, чем ядерные угрозы наращивать, там, эскалировать. Между прочим, вот опять же, во вчерашнем разговоре мне очень понравился вот этот махонький эпизод, когда наш гендир Андрей Кондрашов, который был модератором на сессии, вот, попробовал вклиниться со своим вопросом этому немцу, что типа, а вы что, правда верите, что Россия прям на вас готова напасть, что ли? Вот вы, немцы, вот ты сидишь здесь, немецкий журналист. Вот. И это чуть-чуть выпало, естественно, потому что, ну, во-первых, Путин заступился за немецкого журналиста и сказал, что он может не отвечать. Но он ответил. И он ответил, что типа, да нет, ну, лично я не очень верю. И вот это, мне кажется, такой мимолетный, но очень показательный эпизод. Вот представитель ведущего немецкого информационного агентства, руководитель, сказал, что он, в общем-то, в это не очень
0: верит.
1: Тогда
0: ради чего вот эта торговля рисками кругом?
1: Ну,
0: философский вопрос,
1: я понимаю. Я не военный. Я могу, кстати, сказать, что вот ровно этот же вопрос Андрея Кондрашова я в свое время задавал русскому многозвездному генералу Балуевскому. По-моему, он тогда был начальник генштаба, приезжал в Вашингтон на какие-то там консультации. Вот. Я ему то же самое как бы уловил момент, где-то спросил, слушайте, вы что, реально верите, что на нас там нападет? Это НАТО там или там Америка. Mm-hmm. Вот. И он сказал, понимаете, военные вообще так не рассуждают. Там веришь, не веришь, хотят, не хотят. Для военных другое. Они как бы смотрят баланс сил, расстановку этих сил и угроза, которая может исходить от этих Понятно. Сил. Да. И, соответственно, они принимают меры, чтобы эти угрозы потенциальные купировать заранее. Вот. Ну и понятно, профессиональная логика, кто с ней станет спорить. Вот. Но для нас с вами, людей нашей профессии, все равно слова до сих пор очень важны, и поэтому мы с вами говорим, да, ребят, давайте не будем девальвировать правильные слова про мир, про то, чтобы строить мосты и туннели. Угу. Вот. И поменьше, поменьше, кстати, как бы засорять эфир вот этими рассуждениями, которые тоже, ведь, между прочим, вы же знаете, что у нас тоже уже достаточно спокойно и чуть ли не с юмором люди иной раз рассуждают, что а давайте жахнем там чего-нибудь
0: да,
1: там,
0: да,
1: ядерным да. и каким-нибудь.
0: Ну, как бы с дивана всегда удобно рассуждать о судьбах мира.
1: Да, типа да. Вот я, мне лично очень это не нравится, кажется, тревожно.
0: Одна из, по-моему, серьезных тем, которые так или иначе, ну, пока не получают вот прям серьезного такого развития, даже я бы сказала, в международном информационном поле, это проблема доверия даже не словам, а договоренностям уже дальше. На примере Ближнего Востока это очень хорошо видно, когда Трамп раздает обещания, потом их тут же забирает, потому что он хозяин этого слова, да, захотел, дал слово, забрал слово. И не очень понятно вообще, как воспринимать такого мощного контрагента, с которым нужно периодически что-то заключать, потому что, ну, иранцы были готовы, да, а потом известно, вот там война продолжается 3 месяца уже. А американцы, с вашей точки зрения, поверили в собственную неуязвимость, таким образом пытаются навязать новую систему координат, пытаются всех взять в заложники, или что это?
1: Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы просто подняли эту тему. На мой взгляд, она тоже ключевая. Я очень верю вот, в веру людей, но я за доверие на самом деле людей друг другу в любой ситуации. Я могу даже бытовым примером привести. У меня был конкретный эпизод, когда мне все окружающие говорили, что вот ко мне там вяжутся мошенники, вот эти вот, которые телефонные, вот, а на поверку оказалось, что это просто два человека с совершенно одинаковыми фамилиями, имя, отчество. Угу. Вот. вот. И это важно было для меня даже. И поэтому там речь шла о выступлении на конференции. Я на этой конференции начал выступать с этого примера. Говорю, ребят, если мы не будем друг другу верить хоть сколько-то, что, то наша жизнь станет невыносимой, невозможной. Поэтому надо верить. И здесь я, вопреки всему, говорю, вот есть знаменитая формула Рейгана на самом деле, хотя она считается русской пословицей «доверяй, но проверяй». Вот, да, доверяй, но проверяй, особенно если ты имеешь дело там с искусственными интеллектами или конечно, прочей ерундой. Вот. А людям между собой, мне кажется, нужно все-таки руководствоваться другими вещами. Проверяй, но доверяй. И без этого просто вообще невозможно договориться. Вы правильно поставили вопрос, что ну как иранцам договариваться с американцами, если они, те американцы, наобещали там, что вот у нас вот-вот прорыв, а завтра взяли и ударили, как бы под дымовой завесой этих самых словесных обещаний.
0: То есть словесные обещания воспринимаются как инструмент отвода для отвода глаз.
1: Да, фактически провокация, да. И я понимаю, что для практиков, политиков, дипломатов это ну, непреодолимая, в общем-то, преграда, и наши же российские мои друзья-дипломаты всегда говорили, говорят, что мы не верим словам, мы верим только делам. Вот. И я всегда тоже говорил и говорю, и буду говорить, что и правильно, молодцы, вам так нужно. Вот. Но при этом на нашем уровне вот, обсуждения, аналитики какой-то, и даже на бытовом, я все равно продолжаю считать, что... А все равно, если ты сначала не согласишься поверить тому, с кем ты ведешь диалог, то у тебя в любом случае ничего не получится. Хоть на своей личной домашней кухне, хоть в комнате переговоров в Кремле. Вот. Все равно нужно сначала какую-то основу для доверия выработать.
0: У американцев это что-то новое действительно? Или же они всегда были такими, и сейчас просто очень явственно это проявилось? По вашим наблюдениям.
1: На самом-то деле, конечно, американцы считаются прагматиками, людьми такими, как бы ориентированными на свой карман и прочее, да. Но вы знаете, ведь обобщения все равно страдают, как за целый народ так расписываться. Там такие же разные люди, как и у нас. Вот. В целом, мне кажется, что... нормальные люди, исходить надо из того, что они нормальные люди, надо пробовать с ними поладить, договориться. И, собственно говоря, между прочим, ведь у нас при всем том, что мы верим только делам, но тот же самый наш президент, он постоянно повторяет одно и то же. Мы готовы говорить и договариваться, хоть даже с этой же самой Украиной, там, с Украиной-то по определению, но хоть даже
0: но,
1: с
0: видите,
1: нынешним режимом.
0: Американцы настаивают на том, что вы сначала вот стрелять прям совсем прекратите, а потом говорите хоть 30 лет дальше. То есть это что же такая подмена, в общем...
1: Ну, нет, опять, по большому счету, это вот это уже там пусть дипломаты и военные как бы решают.
0: В казуистике в этой разбираются,
1: да. Как, что должно, выгодно нам, невыгодно. Вчера об этом была речь, и Путин сказал, что нам невыгодно, мы обжигались на этом не раз, что мы там, условно говоря, отвели войска от Киева тогда, а те взяли и все отменили, все договоренности, и стали как бы по нам бить уже реально. Вот. Да, это прерогатива принимающих решения. Но моя позиция комментатора такая, что я понимаю и позицию ту, вот, про которую президент говорил, а мы поверили это. Да, потому что без этого тоже мы никогда не договоримся и никогда не будет вот этого. Ключевая фраза вчерашнего разговора, что, слава богу, это прекратилось.
0: Не считают ли они нашу, определенную, скажем так, видите, тут тоже такая дуальность есть. Европейцы нас вообще исчадием и чудовищем считают. Американцы, кстати, никогда этого не делали. Наоборот, мне кажется, они считают нашу вот эту вот в какой-то степени убежденную порядочность, исследование каким-то нормам, правилам и так далее, как будто бы нашей же уязвимостью, вам не кажется?
1: Ну, во-первых, как бы мне, Жень, если честно, мне немножко совестно про себя говорить, что я-то порядочный, вот, а там как они, это самое.
0: Нет, то, как они видят.
1: Да. Но, ну, то есть они считают, вот они порядочные, все не... мне кажется, тут даже можно еще больше упростить на секунду, что, ну, верят, ну и дураки, и да? можно их типа надурить. Вот. Ну, не то, что прямо это убежденная позиция, вот. Но если это выгодно и... как бы принесет мне барыш, но ага. Мне кажется, что да.
0: Я почему спрашиваю, потому что можно же вообще отношение, ну, как бы, точнее, действия американцев и отношение к этим действиям американцев да. экстраполировать на весь мир. Я помню, как Джанет Йеллен давала интервью кому-то, да, министру финансов да. США, ее спросили про доллар и да. про долларовую систему. Она говорит, ну, мы понимаем, что доллар уже стал как бы оружием, вот, да. Массового поражения. Да. И мы видим в этом даже уязвимости, с этим надо что-то делать, но мы с этим ничего сделать не можем. То есть признала факты манипуляции, вот, но что сделаешь, все равно все им пользуются. А с вашей точки зрения, является для американцев чувствительным вот это накопившееся напряжение по отношению к американцам и к их токсичности? По отношению к всему миру.
1: Среди прочих факторов, я считаю, что да. Это... Но оно, при всем том, оно хроническое. Оно... Я его, например, помню...
0: По тем временам еще?
1: Да, всю свою жизнь, сколько я как бы не занимался, я уже почти полвека занимаюсь... Угу. вопросами как бы и наших отношений с Америкой, и их восприятия себя. Вот. Это всегда, у них всегда все равно было. Мы же такие классные, а за что нас в мире не любят? Вот. И, например, у Буша-младшего это вообще трансформировалось в очень забавную формулу, что так нас потому и не любят, что мы такие классные. Вот. Значит, типа, мы им мозолим своей красотой их как бы нечистый взор всем.
0: Так.
1: Вот. Но это от лукавого, мне кажется, опять же, люди, по большому счету, ну, все люди и все, и с одной стороны, хорошие, порядочные и так далее, добрые, а с другой стороны, ну, не ангелы, да, и свой интерес тоже помнят. Вот. Нам надо жить друг с другом, учиться жить как людям, как... прежде всего способным понять другого. А для этого, между прочим, само слово «доверие», оно же там «до веры». Вот. То есть это вообще базовая функция человеческого сознания, которого, я склонен думать, ни в каком искусственном интеллекте нет и быть не может.
0: Перспективы НАТО и присутствие да. США в альянсе, вы тоже об этом писали и рассуждали. Для европейцев, насколько я понимаю, это вызов, потому что, с одной стороны, они хотели да. больше самостоятельности, но не хотели этой самостоятельности вместо американского зонтика.
1: Да, ну оно сейчас к тому идет, мне да? кажется. Они, да, они, с одной стороны, отчаянно всегда подчеркивают, что да нет, мы у нас единство, мы по-прежнему трансатлантические там партнеры, и мы верим, что американцы с нами останутся. Вот. Но как оно реально будет, я лично считаю, что на самом деле оно останется, потому что, опять же, чисто по соображениям выгоды. И Трамп это на самом деле, вот в Конгрессе, с чего мы начинали, вот эти даже некоторые его однопартийцы, собственно, почему они выражают, хоть и осторожно, свое несогласие с линией партии, угу. вот, ну, потому что они считают, что да нам же выгодно. И правильно, ну как, это их послушный инструмент всегда был. Ну, что же от него отказываться? Вот. Поэтому я считаю, что они почти наверняка НАТО сохранят.
0: А целеполагание основное какое?
1: У них в НАТО или где?
0: А, ну, видите, у НАТО, насколько я понимаю, кризис целеполагания случился сначала после развала Союза, так. потом вроде они взбодрились в 90-е годы Югославия, потом сейчас взбодрились Украина, а теперь-то какое целеполагание?
1: Смерть мозга знаменитая,
0: да,
1: макроновская.
0: Да, да.
1: Вот. Нет, ну, целеполагание по умолчанию, на мой вкус, Вот то самое, как бы условно прагматично, как эгоистичное. Вот. Да для того, чтобы мы, члены этого клуба замечательного, обеспечивали себе, а, безопасности, б, процветание, причем при необходимости выкачивали и безопасность, и процветание у других, вот, за счет других.
0: Кошмарить, то есть да, кошмарить, да, продолжать, да, во имя безопасности.
1: Да. Да.
0: Ну хорошо, а европейцы-то без... То есть это, скажем так, НАТО будет сегментировано скорее или все-таки видимость того, что американцы присутствуют там, сохранится?
1: Ну, мне кажется, что сохранится, я уже сказал об этом. Но как бы будет ли это видимость или невидимость, понимаете, Жень, к сожалению, реально это проверить можно только одним способом. Вот, когда действительно где-то что-то жахнет так уже, что всем придется вмешиваться, вот тогда это будет момент, там, день Д, когда вот и решится, там, это фикция или это факт.
0: А это же сейчас очень хорошо видно. Помните, когда с Украины активно начали муссировать тему, что НАТО прям открыто пойдет в конфликт с Россией, но удивительным образом с Украиной двусторонние соглашения страна-страна заключали, а не НАТО и Украина. И здесь вот та же самая пятая статья Хартии НАТО, она в любом случае не была ни разу задействована. История с Ближним Востоком тоже показывает, что били по союзникам Соединенных Штатов Америки, но Соединенные Штаты не стали приглашать других в какую-то коалицию сколотить под эгидой НАТО или еще чего-то для того, чтобы... Хотя вот история с Ливией показывает, там НАТО коалицию сколачивало очень активно и желанно.
1: Ну, с Ливией были другие исторические времена, но мне кажется, что отчасти именно поэтому, во избежание таких уже глобальных рисков, и шел вот этот вот трек на договоренности one-on-one, один на один. Я даже знаю людей, таких экспертов прям серьезных, которые прямо это увязывают вот именно с трампизмом, с тем, что Трамп, он любит договариваться со всеми один на один, потому что тогда ему легче продавить. Вот. Тех, типа, если те скопом будут сопротивляться, то это сложнее. Вот. Ну, вполне себе тоже логичная точка зрения, но я еще раз говорю, что когда и если уже дойдет дело вот до крайности, то тогда и выяснится, стоят чего-то эти гарантии пресловутые или не стоят.
0: Помните, мы с вами в каком-то из эфиров говорили о том, что Трамп хочет, естественно, там пересмотреть и построить империю, Соединенные Штаты, и вот это и движение МАГ у него было, и вот эта доктрина, как это называлось-то, что вся Южная и Северная Америка это зона интересов, зона интересов Соединенных Штатов, но при этом и на внешнем контуре они продолжают действовать. Есть ли опасения, что американцы надорвутся внутри самой Америки? Потому что сильных игроков слишком много стало.
1: Ну, мне кажется, во-первых, что вот эта мага-перестройка, как я ее называю, трамповская, что она, скорее всего, его-то да не переживет. Вот. Ему, опять же, ему 80 лет вот через пару недель. Вот. Значит, у него, на мой взгляд, нет никаких шансов остаться на следующий срок. Вот. Поэтому он в любом случае уже почти вчерашний персонаж. Вот. А при этом он совершенно такой уникальный, вот, эгоцентрик. И второго такого даже и в самом трампизме, в самой магии не будет. Вот. Даже если представить себе, что сменит его в Белом доме, условно говоря, какой-нибудь тот же Джей Ди Венс, нынешний вице-президент.
0: Это уже другая история будет,
1: Это будет другая история. Да, она, при всем том же, вы совершенно правильно как бы исторически на это смотрите, в том смысле, что, ну да, это для всего мира будет важно, как бы как они себя будут вести, и как империя или не как империя, и что это будет за империя, вот. Но по состоянию на сейчас пока, вот в моем понимании, они на самом деле не столько там расширяют свою империю, скажем так, сколько спасают, что можно спасти. У них идет перестройка. Я считаю, исторически они опоздали. Первым перестройку провел Китай очень успешно, теперь обгоняет Америку. Вторыми проводили, Советский Союз проводил перестройку. К сожалению, результаты мы все знаем. Вот сейчас Америка проводит свою перестройку. Пока бабушка вилами по воде писала, пока хвастаться Трампу и перестройке его нечем.
0: Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАСС, американский член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее новости, я с вами прощаюсь. До завтра, всем хорошего вечера.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы, чтобы вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Такой совет, как перескочить из холодного сезона в жаркий и теплый, предлагала поэтесса Агния Барто. Особенно он актуален для заснеженной Москвы, где могла родиться поэтесса. Не до конца выясненным остается ее место рождения. По одной из версий, она родилась 17 февраля 1906 года в российской столице. По другим данным, она появилась на свет в 1901 году в городе Ковно на территории нынешнего литовского города Каунас. У Агнии Барто было множество талантов. Так, в подростковом возрасте девушка начала сочинять стихи. О писательстве как профессии она задумалась в 1924 году по окончании Московского хореографического училища. На выпускном, как рассказывала дочь поэтессы, под музыку Шопена она читала свое стихотворение «Похоронный марш», принимая при этом трагические позы. В зале тогда сидел нарком просвещения РСФСР Анатолий Луначарский и с трудом прятал улыбку. Через несколько дней он устроил встречу с девушкой и сказал, что она обязательно будет писать веселые стихи. Прогноз Луначарского сбылся. Уже в 1921 году издали первые стихотворения поэтессы «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка Воришка». Позже были опубликованы «1 мая», «Братишки» и произведения, написанные совместно с первым мужем, поэтом Павлом Барто. «Девочка-ревушка», «Девочка-чумазая» и «Считалочка». Всего за 56 лет творческой жизни она опубликовала свыше 700 стихотворений. Не обошлось без литературных учителей и их советов. Одним литературным учителем был Маршак, хотя с ним у поэтессы были натянутые отношения. Завершенность мысли, цельность каждого, даже небольшого стихотворения, тщательный отбор слов, а главное – высокий, взыскательный взгляд на поэзию. Такие достоинства в творчестве Самуила Маршака видела Барто. Ближе всего она общалась с Корнеем Чуковским. Он давал Барто советы и высоко оценивал творчество. Ваши сатиры написаны от лица детей, и разговариваете вы со своими Егорами, Катями, Любочками не как педагог и моралист, а как уязвленный их плохим поведением товарищ. Вы художественно перевоплощаетесь в них и так живо воспроизводите их голоса, их интонации, жесты, самую манеру мышления, что все они ощущают вас своей одноклассницей, отзывался о стихотворениях писатель. Несмотря на близкие отношения, в 1930 году Барто подписала обращение писателей к Максиму Горькому, где сказки Чуковского обвинялись в буржуазности и неактуальности. А позже поэтесса поучаствовала в процессе против его дочери Лидии. Ее исключили из Союза писателей в 1974 году после обвинения в нарушении устава. Согласно ему, писатели должны были создавать произведения, достойные великой эпохи социализма. Статью «Гнев народа», которую Чуковская отправила для публикации за рубеж, сочли недостойной. В своем тексте писательница обличала искусственно созданный гнев трудящегося народу по поводу всего антисоветского. Он, по ее мнению, создавался редакторами газет. Также Барто активно принимала участие в общественной жизни страны, после Второй мировой. Как писала сама поэтесса, она помогла воссоединиться 927 семьям, разлученных войной. Случалось это благодаря радиопередаче «Найти человека». Барто зачитывала в эфире письма, приходящие со всех концов страны. Люди узнавали в них себя или своих знакомых и так восстанавливали связь с семьями. Барто была не только радиоведущей. Она выступила в качестве сценариста для фильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», а также «Алеша Птицын вырабатывает характер». Она также стала автором сюжета к миниатюре «Позорное пятно» для первого выпуска «Ералаша» в 1974 году. Стихотворения Барто читают дети и по сей день. В них она видела еще одних литературных учителей. «Ребят и поэтов роднит живость воображения», — отмечала она. Из писем детей поэтесса черпала вдохновение. Творила Барто для девочек и мальчиков, а также их родителей до самой смерти. Умерла поэтесса 1 апреля 1981 года.
2: Внимание! Говорит Москва!
5: 94,8.
2: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Восемь часов, 7 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 17 градусов. Серхио пишет: орешник-то, говорят, не настоящий, вопросительный знак, восклицательный знак и все такое. Все придется объяснять вам. Объясняю. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин вчера сказал о том, что орешник как бы в боевом его исполнении не применялся. Но это и так известно, потому что в боевом исполнении орешник ядерный, ребята. Я вам это тысячу раз объяснял, и вы все это тысячу раз сами повторяли, и теперь на тебе не можете понять президента. Но хорошо, что есть Гудошников, он всегда поможет, если вы вдруг не сообразили, сообразить.

Павел говорит, стыдоба про орешник и не надо про ядерный. А про какой вам надо, если он в боевом исполнении именно ядерный? Спасибо большое за музыкальное сопровождение, коллега. Вот, он ядерный в его боевом исполнении. И все, так сказать, орешники, которые применялись, они были безъядерные. То есть, как вам уже давно все специалисты объяснили, это болванки, которые летят с большой скоростью, падают с неба. И за счет своей кинетической энергии разрушают все, что на их пути встречается. Пробивают, ломают бетон, там, земля, что еще может быть, скальные породы. А вот если прям в боевом, это ядерный орешник, тогда вы сразу заметите это вы сразу поймете, это будет отличаться эффект от того, как боевые блоки вот эти попадают в землю и что дальше происходит. Здесь же вы видите, что что-то попало, а где вот это? Бам! Вот это бам! Это ядерная история. Про сараи забыли, пишет Павел. Про сараи не забыли, сказано. Ну, раз вражеская пропаганда рассказывает, что у них сараи и гаражи, ну, хорошо, сараи и гаражи, все, не вопрос. Какие проблемы? Какие проблемы? Наверное, правильно президент успокаивает через западные СМИ на диалог и партнерство западников. Методика доброго доктора, который вот-вот начнет рвать корни больных зубов, пишет Дело Техники. Короче, вы все, естественно, смотрели вчера выступление, ну или читали выступление, или там какие-то цитаты из выступления президента Российской Федерации, да, на Петербургском экономическом форуме, в том числе и все дела. Есть много чего процитировать, сказать. Вот, еще мощная тема такая, сказать, интересная. Зеленский там написал письмо, говорит, хочу переговоров, но и готов остановить боевые действия на момент переговоров. На что оперативно было отвечено, что останавливать боевых действий для переговоров нет никакой необходимости. Останавливать боевые действия. Поэтому, если хочешь переговоров, приезжай в Москву, и все. Тоже давнишняя наша позиция, ничего в этом, так сказать, парадоксального, опять же, нет. Так, да, вот Песков. Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить. Ну, объективно говоря, конечно, понятно, что Зеленский не приедет в Москву. Но если бы он хотел поговорить, то даже можно было бы и приехать Зеленскому в Москву. Разрешается. Но он не приедет. Еще одно есть условие, о котором мы говорим всегда, что военные действия могут закончиться в любой момент. И президент вчера об этом сказал, что, мол, ну, надо войска с территории Донбасса вывести. Вот, тогда будет о чем поговорить вообще. Надо бы, чтобы Зеленский вывел. И, скорее всего, мы понимаем с вами, что Зеленский никуда ничего не выведет. То есть ВСУ с Донбасса придется выбивать из Донбасса. И, собственно, этим сейчас мы и заняты. Что касается положения вещей. ВСУ страдают от катастрофической нехватки личного состава. Ежемесячные потери украинской армии составляют 40 тысяч человек. Каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек. На Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Вот примерно такая ситуация. Что касается нас. Наступаем в зоне СВО каждый день. У Украины нет как таковой системы ПВО, есть только отдельные ее элементы. Война Байдена стала войной Трампа. Это, кстати, высказывание Сергея Лаврова вчерашнее. Если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу по Украине, бои бы уже завершились бы. Поддержка же новой администрации киевского режима говорит, что Вашингтон пристрастен в роли посредника. Это Сергей Лавров. На всякий случай, закон о поддержке Украины был принят в Палате представителей. До этого мы с вами говорили о Конгрессе, по-моему, да? Да пусть, ничего страшного. Жизнь города должна быть слышна. Вот, мигалки. Кто-то с мигалками проехал. Ты каждый раз, что ли, будешь удивляться мигалки в Москве, я не понимаю. Ну вот вчера, сегодня. А? Ты из Кубани, понятно, все это. Вопросов больше нет. Вот. Закон о поддержке Украины был принят в Палате представителей США. Значит, 226 за, против 195. Законопроект предусматривает предоставление военной помощи Украине и введение более жестких и дополнительных санкций против России.
Еще, значит, что говорит Сергей Лавров. Россия готова вести переговоры по Украине, но не видит готовности другой стороны. Рютте плевать хотел на позицию США о вступлении Украины в НАТО. Нет доказательств намерения Ирана создать ядерное оружие. Европа затягивает украинский конфликт, чтобы иметь плацдарм для угроз России. Так, российская армия ударила на Украине орешником туда, где было удобно посмотреть на результат. Это президент говорит. И отметил, что ни одного боевого применения этой ракеты по Украине не было. О чем, собственно, мы с вами уже сказали. Чтобы вы понимали, что такое боевое, не боевое и так далее. ЕС не способен быть посредником по Украине, потому что посредничество подразумевает нейтралитет, а Москва не может доверять людям, которые хотят нанести ей стратегическое поражение. Это президент сказал. И еще несколько тезисов об отношениях с Европой. Россия не отказывается от контактов. Европейцам достаточно снять трубку и позвонить. Если ЕС считает целесообразным возродить диалог, Россия готова. Обсуждать кандидатуру переговорщика от ЕС можно на уровне МИД или спецслужб. Россия никому не навязывает свои варианты. Россия просит Армению как можно быстрее провести референдум о будущем в ЕС или ЕАЭС, сказал президент. При этом указал, что Москва сохранит отношения с Ереваном, по какому пути бы Ереван не пошел. «Газпром готов хоть завтра начать поставлять газ в Германию. Компания никогда от этого не отказывалась», об этом сказал президент. Но это, опять же, наша позиция, которая не меняется. В том смысле, что это европейцы себя отрезали от нашего газа, решив, что им надо с нами воевать зачем-то. «Украинские элиты не заинтересованы в прекращении боевых действий, потому что после него борьба за власть в Киеве кардинально обострится». Это еще одно заявление президента. Так, ЕС мог бы помочь в решении украинского вопроса, но не поставками оружия, а попытками убедить Киев пойти на компромисс. Урегулирование на Украине должно опираться на базу переговоров в Анкоридже. Россия не возражает против членства Украины в ЕС, но Союз не должен превращаться в военный блок. А он ведь превращается, кстати. Статус Зеленского как законного представителя Украины – вопрос юридического анализа, говорит президент. И выразил уверенность, что при желании заключить мир на Украине найдется человек, который может подписать соглашение с Россией. Так, Трамп, по мнению президента России, искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине. Это вот то, о чем вы сказали. Значит, настрой на диалог с западниками. Так, в основе конфликта на Украине лежит подавление там всего русского. Кстати, здесь примечательно, что на Украине решили с венграми договариваться, и мы вчера с вами в эфире этот момент как раз обсуждали, что съездил там Мадьяр, поговорил с Зеленским, и венграм разрешат все. То есть любой населенный пункт, где больше 10% венгров, ну, как предполагается, будет разрешено что? Говорить по-венгерски, учиться по-венгерски, сдавать экзамены по-венгерски, хоть вступительные, хоть какие, вывешивать венгерский флаг, вести предвыборную кампанию на венгерском. Ну, в общем, все разрешается, вообще все разрешается. Посмотрим, реализует ли это Украина или нет. Но в любом случае, даже если не все будет реализовано, они говорят, что они готовы такое реализовывать. Что лишний раз подтверждает одну очень простую мысль. Дискриминация на Украине происходит именно русского населения, именно русских людей, именно русского языка, русской культуры. Вот. Спасибо за эфир и вопрос. Посмотрел вчера выступление Андрея Безрукова. Не смотрели? Что думаете? По-моему, если я не ошибаюсь, Павел, это было не вчера, а позавчера. Выступление Андрея Безрукова. Вы имеете в виду нашего разведчика, да? Ну, что я думаю? Мы вчера уже об этом говорили, что есть достаточно серьезная часть нашего экспертного сообщества, которая говорит о том, что действовать нужно жестче. Действовать нужно жестче. «В Оренбурге лей в уши», пишет Серк. Это мне, что ли, совет, или кому, Серк? Ну, надо будет и в Оренбурге будем лить в уши. Можно в Москве, можно еще где-нибудь. Серк, ваша зависть не дает вам говорить по теме. Из письма Зеленского, если отбросить гору пафоса и завуалированных угроз, понятно, что он хочет заморозки на линии фронта. Ничего нового, пишет Док. Абсолютно верно. Это, в принципе, европейская позиция, да? Они хотят заморозки. Зачем им нужна заморозка? Об этом, кстати,
вчера сказал Сергей Лавров. Если я не ошибаюсь, по-моему, Сергей Лавров об этом сказал. Смысл заморозки заключается в том, чтобы восстановиться, довооружиться и пойти опять на нас. То есть вот простая вещь. Это относительно заморозки, да? Так, а из Херсона и Запорожья не надо войска выводить? Это уже не наши регионы, пишет Павел. Нет, Павел, вопрос так не ставится, это ваши домыслы. Речь идет о том, чтобы начать мирный процесс, и мирный процесс можно было бы начать с того, что вывели бы войска с территории ДНР, и, ну, ЛНР уже полностью освобождена, да, как республика, то есть с территории ДНР. Другое дело, что освободить все наши конституционные территории в любом случае необходимо. А про денацификацию уже никто не говорит, пишет Василий. Все говорят, вот вы говорите, я говорю, все остальные говорят. Вы поймите, когда мы говорим о том, что Украина должна вывести войска с территории Донбасса, мы предполагаем, что в дальнейшем на самой территории Украины будут происходить определенные процессы. Какие процессы, можете так бы догадаться, да? Но, зная суть киевского режима, зная их настроенность на глорификацию нацизма, зная их настроенность на милитаризацию и зная их нежелание покидать свои посты, ну, той администрации, которая сейчас есть, назовем ее администрация, мы понимаем, что, скорее всего, они не сделают того, что должны сделать сейчас. Вот. И тем самым мы делаем определенные выводы относительно того, как будет продолжаться сейчас это противостояние. Наверное, про... Так, нет. Доброе утро. Слава богу, все закончилось. Или все только начинается, пишет Василий. Цитату дал Василий. У президента спросили, а если бы наступил мир, что бы он сказал? Он бы сказал, сказал президент, слава богу, все закончилось. Значит, позиция России на протяжении всего конфликта и до этого конфликта заключается в одной простой мысли. Россия не хочет войны. Не хочет. И не хотела. Россия вынуждена вести боевые действия. И эта позиция повторяется из раза в раз. Везу мелкую ОГЭ по физике сдавать, пишет Игорь Захаров. Удачи и всего самого наилучшего.

Запад сегодня, и Трамп, кстати, комментировал, что, о, смотрите, пошел разговор о личной встрече, это так хорошо и так далее. Запад сегодня пытается перехватить мирную повестку, я считаю, это мое мнение личное, выхватить из наших рук эту повестку, потому что о мире и возможности договориться хоть с Европой, хоть с американцами, хоть с кем вообще, говорим постоянно мы. Вот. А теперь они хотят, видимо, сделать вид, что они все очень мирные и прекрасные ребята, и вся загвоздка и проблема заключается в нас. Многие из тех, кто сегодня с той стороны, так скажем, высказывается, в какой-то момент, особенно те люди, которые, так скажем, откололись от движения МАГА, начали объяснять, что основная загвоздка заключается в том, что киевский режим не хочет ни под каким соусом ни о чем договариваться, на самом деле. И, вероятно, киевский режим и его кураторы решили, что нужно эту ситуацию в информационном поле каким-то образом изменить. Ну вот они пытаются эту ситуацию в информационном поле менять, изобразить, что они очень сильно стремятся к миру. Стремятся ли к миру с той стороны? Ответ, на мой взгляд, понятный. Нет. Нет, не стремятся. Стремятся ли американцы к миру? Ну, может быть, Дональд Трамп сам там и хотел бы, да, заключить какое-нибудь мирное соглашение на таких условиях, которые его устраивают, и рассказать о том, что он закончил очередной военный конфликт. Это у него есть такая мода. Что касается всей системы, ну, мы видим, да, какие решения принимает Палата представителей, какие решения принимаются Конгрессом, какие заявления делает Марко Рубио, госсекретарь Соединенных Штатов Америки в отношении России, России и вообще конфликты, которые происходят. Все эти заявления и все эти действия, очевидно, не выглядят дружественными. И даже не выглядят так, как будто бы это посредничество в диалоге. Это выглядит так, как будто бы они вооружают киевский режим и продолжают его снабжать всем необходимым, в принципе, и по всем параметрам поддерживать. О чем, собственно, и сказал Сергей Лавров. Да, то есть я еще раз хочу эту цитату, если позволите, вам прочитать. Так, много цитат. Вот. «Если бы США по-настоящему продвигали свою инициативу по Украине, бои бы уже завершились бы. Поддержка же новой администрации киевского режима говорит, что Вашингтон пристрастен в роли посредника». Вот об этой пристрастности в роли посредника мы и говорим. Вот. Возможно, не исключаю, что вот Дональд Трамп действительно вот хотел бы замириться по-быстрому на любом основании и вперед. Но на любом основании нас не устраивает. У нас есть конкретные условия, которые мы уже давно сказали американцам, и вообще всему миру они известны, и, собственно, эти условия Западом, я почему говорю Западом, потому что, понятно, за киевским режимом стоит Запад, не исполняются. Рубио, спасибо за честность, может быть, наконец услышат о том, что США враги, пишет MT Words. Ну, не нужно думать как-то, что все вокруг наивные, MT, а вот мы с вами не наивные и очень хорошо просчитываем истинные намерения Соединенных Штатов Америки, а все остальные не понимают, и кажется, что американцы очень сильно хотят дружить. Другое дело, что как бы американская администрация сегодня, американская администрация до этого, которая была, и, возможно, та администрация американская, которая будет после нынешней американской администрации, это ведь тоже можно сравнивать, то есть проводить некий мысленный эксперимент. Ну, а если сравнение производить с предыдущей администрацией, то это будет не мысленный эксперимент, а прямо как есть натурный эксперимент. Мы видим, чем они отличаются. Друзья ли нам ребята в Вашингтоне? Очевидно, нет. Но если сравнивать предыдущих и нынешних, то с нынешними хотя бы о чем-то получается говорить. О чем? Это, конечно, вопрос открытый. Насколько этот диалог вообще эффективен, тоже можно спорить сколько угодно. Но, по крайней мере, он в каком-то виде есть. Раньше его вообще не было, судя по всему. И предполагается, наверное, что после этой администрации будет такая администрация, которая больше будет похоже на предыдущую администрацию, то есть администрацию Байдена, и там диалог будет невозможен вообще ни по каким параметрам и никак. Поэтому если сравнивать американцев с американцами, а не с каким-то идеалом, да, там, при котором вдруг кто-то там выйдет из Америки и скажет, все, вообще с Россией нужно дружить, а именно американцев с американцами мы сравниваем, администрации, то нынешняя администрация выглядит чуть более предпочтительно, чем предыдущая администрация.

0: в связи с тем, что с ними хотя бы можно разговаривать. Лгут ли они? Лгут. Пытаются ли они нас, так сказать, обвести вокруг пальца? Ну, конечно, они пытаются обвести нас вокруг пальца. Хотят ли они нас победить в широком смысле этого слова? Хотят. Хотят ли, чтобы их условия были приняты? Естественно. Но, тем не менее, какой-то диалог есть. Не самый лучший, но есть. После налета на Питер и ущерба Крым без бензина вполне резонно такие письма писать. А какой наш ответ? Опять спустя неделю, пишет Василий. Ну, откровенно говоря, Василий, мне не нравится сама формулировка относительно наших ответов, да, вот когда мы говорим в ответ на действия там киевского режима. Я понимаю, что информационно так правильно. Когда мы говорим, что мы отвечаем. То есть они действуют как агрессоры, мы защищаемся, мы отвечаем, мы наносим ответные удары. Но, с другой стороны, я предлагаю, может быть, подумать над тем, чтобы отказаться от всех этих формулировок в ответ, да, потому что создается ощущение, на мой взгляд, ложное ощущение, что мы все время ждем, где бы нас ударили, а после этого отвечаем. А зачем? Нам создавать такое ощущение. Да? Я понимаю, что здесь двоякая ситуация. С одной стороны, мы показываем, что не мы агрессивны, а они агрессивны. Они не хотят мира, а мы хотим мира. Очень правильная позиция. А с другой стороны, получается, что мы все время ждем какого-то удара, получаем этот удар, а после этого мы в ответ что-то делаем. Зачем? Тем более, что мы очевиднейшим образом понимаем, что боевые действия идут безостановочно, и наши войска действительно, о чем говорит президент, продвигаются на поле боя каждый день. И, соответственно, может быть, от формулировки «в ответ» и отказаться просто в целях проведения специальной военной операции и улучшения там, наших позиций переговорных нанесены такие-то удары. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. А кто-то заметил систематические удары по Киеву, пишет Павел. Конечно, все заметили систематические удары по Киеву, Павел, кроме вас. Какой наш ответ? Вот в этом вопрос был Василия. Ну, я думаю, что я ответил на ваш вопрос. То есть вопрос не в том, какой будет наш ответ, а вопрос в том, что мы делаем на поле боя. Если мы на поле боя идем вперед, и если мы на поле боя и в боевых действиях делаем все от нас зависящее и максимально поражаем врага именно с военной точки зрения, то это и хорошо. И я так понимаю, что у нас нацеленность на это есть. А как же наши войска в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях? Выводить будем, пишет Олег. Вы имеете в виду, если ВСУ выйдут с Донбасса? Вы можете себе голову не забивать вопросами по Харьковской, Сумской и Днепропетровской областям, потому что ВСУ из Донбасса не выведут. Поняли, о чем я говорю? Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси!
5: О, мой Боже!
4: Лионель Месси делает это снова, он суперхуман!
5: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal, Spain have scored it.
4: Dear, dear, I don't believe it, what a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
0: «8:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте еще раз. Интересная тема дополнительно. Во-первых, локальное перемирие объявлено в районе Запорожская АЭС для ремонта высоковольтной линии Днепровская, которая была отключена более двух месяцев назад, сообщает МАГАТЭ. Это, к слову, о том, какая ситуация вокруг Запорожской АЭС на данный момент. Вот тема, которую сейчас освещают, но не сильно. Сейчас прочитаю. Значит... Мета тайно встроила технологию распознавания лиц в приложение для своих умных очков. Его скачали на миллионы смартфонов. Журнал Wired пишет, что функция NameTag может идентифицировать людей, попавших в объектив камеры очков. Когда кто-то распознан, владельцу устройства приходит уведомление. Код NameTag обнаружили в рабочей версии приложения Meta AI. Оно было обнаружено более 50 миллионов раз и нужно для использования ключевых возможностей умных очков, включая Ray-Ban и Oakley. И, ну, так, наверное, почитается правильно. Основные компоненты системы еще в январе были интегрированы в ПО, говорится в материале. При этом все это время Мета публично заявляла, что еще лишь обдумывает такую возможность. И еще одно сообщение на эту тему. Программный код Meta AI включает вот это приложение NameTag, которое позволит умным очкам сканировать каждое обнаруженное лицо, даже если это простой прохожий, отправлять эти данные на серверы и создавать карты перемещений миллионов незнакомцев в режиме реального времени, сообщает Wired. Это к чему? Все эти умные очки, в которых так любят люди ходить, да-да-да-да-да, у меня обычные. Умные очки, в которых любят люди ходить, некоторые восхищаются этим, считают, что это будущее, это шпионское оборудование. Вот я прям в лоб говорю, чтобы долго не тратить время. Все люди, ходящие в этих очках возле тех мест, где есть люди, ответственные за принятие решений, люди, ходящие в этих очках возле объектов ПВО, военных объектов и всех остальных объектов, не обязательно сами шпионы. Не обязательно, вообще не обязательно. Они могут просто ходить в очках, им просто весело и прикольно снимают видео. Но очки распознают лица в автоматическом режиме и отправляют это внимание на серверы и создают карты перемещений людей. Совершенно незнакомых тем, кто пользуется этими очками. То есть ходишь и ходишь себе в очках, прекрасно. А очки работают. Вот такие пироги. Так что это шпионское оборудование, цель которого собрать максимальное количество информации о перемещении тех или иных людей. Естественно, это шпионское оборудование фактически после того, как собирает эту информацию, может вычленять из этой информации нужные лица. Ну, это как бы 2 плюс 2 мы сложить можем. И фактически служит опорой дополнительной разведки западной в делах нанесения всем врагам Запада, а врагами, например, мы назначены Запада, максимального урона. Поиска нужных людей, отслеживание их перемещения, ну и, соответственно, потом нанесение тяжелейшего ущерба этим людям посредством разного воздействия совершенно. Вот так. Уж я не говорю о том, что вы в этих очках сидите и коды вводите на телефоне. Ну, вот такие приколы, например. И много чего еще интересного. Еще была информация о том, что умные очки, я уж не помню от кого, от Google или откуда, они сливают все вообще, что видят. Куда-то то ли в Кению, то ли куда, я уж сейчас не вспомню эту страну, в Африке у них находится эта вся история. И там все это анализируется. Ну, как бы вот такая история. И поэтому всякие разные видео с элементами ваших эротических приключений, где-нибудь ребята, ну, я вот, по-моему, Кения. Может быть, не Кения, вы меня поправите. Они это все могут посмотреть. Вот так вот. Ну, естественно, ваши эротические преступления и приключения, они мало кого интересуют, а вот эротические приключения и преступления каких-нибудь людей, так скажем, значимых, да, с точки зрения деятельности, интересует вражескую разведку, это можно не сомневаться. Да, очки, конечно, сегодня самая актуальная тема, пишет Александр. Да, это актуальная тема, Александр, потому что вы можете сколько угодно делать вид, что она не актуальная, а она актуальная. И очки, и телефоны, и блокировки, и все остальное. Мы прекрасно понимаем, что сегодня цифровой мир, он не такой, как некоторые хотят его остальным представить. Мир свободы, где никто ни за кем не следит, и есть отличные функции, ты можешь зафиксировать всегда какое-нибудь замечательное событие, потому что тебе не нужно доставать телефон, очки всегда тебе помогут, и все в таком духе. А фактически это создание карт передвижения людей, это создание карт местности, это привязка геопозиции любого человека, да, которого эти очки так или иначе фиксируют, к, собственно, карте и, ну, возможность нанесения урона. Все. Да любое устройство с камерой, подключенное к интернету, потенциально может оказаться небезопасным и сливать что-то, пишет Сергей. Сергей, вы абсолютно правы, и более того, так и происходит. Другое дело, что очки, видимо, гораздо более удобная в этом смысле штука, и плюс не все люди понимают, когда на ком-то находятся вот эти умные очки, которые все, что нужно, сливают куда нужно, что они находятся на ком-то. Что это не просто очки, а какие-то, ну, по сути, шпионское оборудование, если так можно выразиться. Это первое. И второе, если вы будете ходить и направлять на всех телефон на улице, это начнет вызывать определенные подозрения, да? Ну, вот человек ходит и камеру наводит на людей. Что это ему надо-то, ну, вот, с телефоном? А это кто? А это кто? Это вызовет вопросы. А если вы просто ходите в очках по улице, это никаких вопросов не вызывает. Такие пироги. Если уж мы говорим про очки, то явно не про те. Розовые очки гораздо опаснее, пишет Александр. Да-да, Александр, попытайтесь еще раз придумать какую-нибудь интересную формулировку, чтобы мы только не говорили о сущностных вещах. Песков зеленую гниду в Москву пригласил, пишет Василий. Нет, не пригласил. Речь идет о том, что когда Зеленский рассказывает о том, что он хочет вести якобы переговоры, что, естественно, не соответствует действительности, он каждый раз начинает называть какие-то замечательные страны, где эти переговоры могут пройти. В числе этих стран он обычно, да, называет именно европейские страны. Европейский Союз, и это всем известно, и об этом говорит и президент, и министр иностранных дел наш, это страны, которые сейчас не могут считаться нейтральными. И если есть необходимость провести переговоры, каждый раз ответ с нашей стороны звучит следующим образом. Ну, пусть приезжает в Москву Зеленский, поговорим. Поговорим. Ну, пусть приезжает. Какие проблемы? Естественно, Зеленский после этого говорит, что я ни в какую Москву не поеду и так далее. На этом все заканчивается. Поэтому, когда вы с восклицательным знаком пишете про пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что он пригласил там Зеленского в Москву или что-то подобное, и дальше у вас там несколько предложений эмоциональных вы пишете, просто нет смысла читать, вы отрицаете очевидное, то есть как на самом деле обстоят вещи. Вы не видите контекста. Вам просто хочется поговорить о словах, но вне контекста. Вне контекста любые слова, они могут звучать как угодно, вопрос трактовки. Вы можете трактовать их как хотите. Вот, так, па-па-па-па. У гнида дефицит ПВО, ему очень нужно перемирие, но точно не мир, пишет Николай. Да, и об этом тоже сказано. Опять же, я вас обращаю, ваше внимание на слова министра иностранных дел Российской Федерации, который говорит, что Украине нужно перемирие для того, чтобы собраться, так сказать, с силами. Поэтому они все время говорят о каком-то перемирии, и поэтому Зеленский заговорил о неком диалоге, и диалоге именно... на фоне давайте сейчас просто не будем вообще никто никуда не стреляет и проведем диалог, поговорим, переговоры и все в таком духе. Все это в стиле американских переговоров с Ираном, для понимания сразу, да? Когда американцы очень долго переговаривали с Ираном и подтягивали свои войска к территории Ирана. Знаете. И потом, прямо во время переговоров, еще они не успели завершиться, ударили по Ирану. Значит, Зеленский, очевиднейшим образом, и все те, кто за ним стоит, хотят по той же схеме провернуть дело. То есть, заморочить голову нам всем своими какими-то якобы переговорами и желанием вести эти переговоры. И при этом, ну, так сказать, добиться... ситуации, при которой боевые действия во время этих переговоров не идут. За время отсутствия боевых действий и переговоров перевооружиться, залатать дыры, перевести дух, так скажем, в широком смысле. И после этого сказать, что переговоры провалились, и как бы поехали дальше. Вот. У нас это прекрасно понимают, поэтому ответ президента Российской Федерации на это абсолютно очевидный, и я вам его тоже прочитал. Он звучит следующим образом. Для того, чтобы вести переговоры, военные действия останавливать не нужно. Одно другому не противоречит. Хочешь переговоры? Пожалуйста, давай. Давай. Вот. Тормозить свои войска, которые наступают по всем фронтам, мы не собираемся. Мы, очевидно, понимаем, что мы наступаем по всем фронтам. Нам зачем останавливать наши войска? Ты хочешь переговоров? Пожалуйста, говори. Какие проблемы? Ты хочешь переговоров тет-а-тет? Какие проблемы? Вот Москва, приезжай. Можно позвонить. Европейцы могут в любой момент позвонить. Пожалуйста, конечно. Сними трубку, позвони. Европейцы могут в любой момент позвонить, которые тоже сейчас заговорили о каком-то мире эфемерном, который они сами придумали. Звоните. Звоните, пишите, хотите, приедете. Что, организуем? Давайте. После этого, естественно, они говорят, никуда не поедем, там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все понятно. Вопрос закрыт. До тех пор, пока они не возьмут трубку и не позвонят. А возьмут трубку они и позвонят в тот момент, когда ситуация будет для них патовая. Сейчас они смотрят на ситуацию таким образом, что они могут что-то. И если бы у них была передышка, они бы могли бы еще лучше подготовиться к следующему акту противостояния. Все, никакой передышки мы им давать не собираемся. Ну? Любые переговоры с Зеленским или в формате Нюрнберга или похорон, пишет Александр. Ну, на самом деле, если вы посмотрите на самого Зеленского, вы понимаете, что Зеленский, по сути, все делает для того, чтобы именно то, что вы сейчас говорите, Александр, было абсолютной правдой. Да? Ну, то есть, либо Нюрнберг, судить Зеленского, либо, ну, как бы, похороны. Был такой парень, когда-то был КВНщиком, а потом все вот пошло под откос. Был хорошим там, ну, относительно хорошим КВНщиком, а потом все пошло под откос. Азе продолжает террор. Да, Азе продолжает террор, абсолютно верно. И все те, кто стоит за ним, продолжают террор. И все те, кто сейчас изображает, что они переговорные площадки, продолжают террор в отношении нас, наших семей, наших друзей, нашей страны. Поэтому мы понимаем, что их позиция лживая. Если бы их позиция не была лживой, они бы действовали по-другому. И опять мы возвращаемся к тем словам, которые говорит президент. Опять мы говорим о том, что говорит министр иностранных дел. Так, никаких переговоров с террористами, пишет Сергей Лось. Так оно и получается, Сергей. А мы не можем также отследить эротическое преступление Зеленского, чтобы бахнуть по нему. Мелочь, а приятно, пишет Джей. Джей, 100 000 раз объясняли, еще раз объясню. У американцев, в силу того, что в какой-то момент Советский Союз распался, а американцы стали властителями мира, с точки зрения шпионажа и технологий, которые используются в шпионаже, ну, как бы, пальма первенства, серьезнейшая во всем мире. У них глобальная сеть шпионская, фактически. Каждый телефон с американским ПО, а это вообще каждый телефон, Наверное, только Huawei у нас со своей вообще какой-то операционной системой. Вот, каждый телефон американский, каждая программа американская, я имею в виду ПО, да, программное обеспечение, работает на то, чтобы собирать данные, обрабатывать данные в итоге и на основе этих данных делать определенные выводы и строить планы по завоеванию всего мира. Но если не завоеванию, то, так сказать, удержанию всего мира, поскольку американцы в определенный момент стали вот тем самым гегемоном, который сейчас, как говорят, слабеет, но пока еще в силе. Вот. Гегемон, естественно, хочет и дальше быть в силе, и не хочет слабеть, и уж тем более не хочет уступать пальму первенства, кому бы то ни было. Это в наших руках их устройство, это на наших лицах и головах их умные очки, которые считывают наши лица, которые строят карты нашего передвижения и так далее. А не на их лицах и не в их руках наше оборудование. Поэтому, когда вы говорите, а почему бы нам не отследить, ну, если бы это была наша шпионская сеть, так скажем, разведческая сеть, тогда бы мы бы, конечно, отследили при помощи нее. А поскольку она не наша, так и отслеживают другие. Ну, хакеры это всегда хорошо, но, понимаешь, одно дело хакер, а другое дело, когда у тебя сеть огромная по всему миру, глобальная. У тебя глобальные видеохостинги, у тебя глобальные развлекательные другие соцсети, у тебя глобальные мессенджеры, у тебя глобальное распространение твоей техники везде, у тебя глобальный сбор информации, у тебя глобальный анализ информации. Что тебе еще надо? Хакеры — это замечательно, хакеры — это прекрасно, но инфраструктура работает на тебя глобально во всем мире, на тебя, ты собираешь данные. Хакер что-то может взломать, хакер где-то как-то может усложнить работу чему-то, но ты владеешь инструментом. Этот инструмент можно в какой-то момент повредить, ну ты его восстановишь просто и все. И все равно этот инструмент в твоих руках. Какие очки, какие хакеры? У нас есть новичок. Забыли, пишет Александр. Ну, во-первых, про новичок это рассказы Запада о том, что мы всех травим для того, чтобы нас выставить какими-то убийцами страшными и нарушителями всех мыслимых и немыслимых правил взаимодействия, нарушителям норм международных. А по факту ситуация следующая. Если мы говорим про тех, кто в кавычках был отравлен новичком, да, в кавычках, еще раз говорю, это либо агенты Запада, находившиеся на территории Российской Федерации, и про них было рассказано, что они были отравлены новичком, либо это беглые отсюда предатели, предавшие нашу разведку и силовые структуры, работавшие, опять же, на Запад, например, на ту же самую Британию, про которых рассказано, что якобы их отравили новичком, при этом они выжили, все, все, то есть настолько страшное оружие этот новичок, что все выжили, и умерла только кошка, которую и то сожгли, потому что на всякий случай. Помните, да, эту историю? Значит, история с новичком — это то, что разгоняли там для того, чтобы вводить против нас санкции, для того, чтобы создать образ страшной России, которая какими-то древними методами совершенно ужасными, вот, бесчеловечными, травит тех, кто с ней не согласен, каких-то замечательных, прекрасных людей, вот, которые всего хотят самого наилучшего России, а вот страшные режимы и страшная Россия их прям травит своим недоделанным химическим оружием, которое никого и отравить-то до конца не может. Вот такое отстойное химическое оружие. Да? Поняли, да, о чем идет разговор? Так что примерно такая ситуация. Опять же, если мы сравниваем возможности ликвидации того или иного объекта или слежки за этим объектом, возможности, которые существуют у Запада и возможности, которые существуют у нас. Я понимаю, что у меня далеко не полная картина того, насколько велики наши возможности, но из каких-то простых бытовых вещей мы можем сказать, что у них есть возможность следить за нами даже при помощи своих телефонов. То есть они могут у нас не спрашивать. Можно им за нами посмотреть, можно им нас послушать, нельзя нас послушать, они слушают, смотрят и так далее. Недавняя история с тем, как ФСБ обнаружила, да, вот эту сеть слежки за высокопоставленными чиновниками в России, это еще раз подтверждает. То есть специально специально. Эти люди не делали так, чтобы их слушали. Какие-то специальные программы, которые их должны там обмануть, не ставили. Выяснилось, что это как каким-то образом делалось через программу iMessage. То есть iPhone изначально шпионское оборудование. Вот ты его взял из пакета, да, вот из коробки, вытащил, это шпионское оборудование, которое кого надо слушает и куда надо сливает. Ну так вот выходит. И видео снимает, когда хочет. И ты об этом не знаешь, как пользователь. Вот с очками, отмета, та же самая история, экстремистская организация, действия, которые федерации. Все, запрещена деятельность, запрещена. Все, та же самая история. Ты вот в очках ходишь, а они просто работают, как им хочется. Вот. И ты об этом не знаешь. Ты просто носитель. Вот. А ты купил их для развлечения, для чего-то веселого, для чего-то очень хорошего. Такие пироги. Достать и следить за кем-то, не имея таких возможностей, как вот мы сейчас, да, объяснили с вами. Там камеры, телефоны, переписки и все остальное. Можно, но гораздо сложнее, потому что тебе нужен человек на месте. Тебе нужна агентурная сеть. Это как бы немножечко древняя технология, если можно выразиться. То есть какие-то люди, которых ты должен либо вербовать, либо туда забрасывать. Они должны под прикрытием работать. Они должны иметь доступ к телу, так скажем. И этот доступ должен еще давать возможность что-то совершить, куда-то что-то пронести. Это тяжелейшая, сложнейшая задача. Особенно если речь идет о таких объектах, как Зеленский, которого охраняют британцы по полной программе. И охраняет и американцы с точки зрения слежения там со спутников и всего остального. И Рада эта, про которую все время говорят, ее надо снести. Каждая воздушная тревога в Раде, они просто встают и уходят. Это как бы известный факт. Встают и уходят. То есть так или иначе все эти воздушные тревоги, системы раннего обнаружения запуска ракет, системы обнаружения подъема тех или иных носителей этих ракет, это все западные технологии, которые работают на киевский режим. Как только у нас взлетают где-то, например, бомбардировщики наши, да, стратегические, ну, например, Ту-95МС, который несет с собой там определенный вид ракет, позволяющий наносить удары, тут же... Убирайте, уносите, уезжайте. И они смываются. Иногда они там сидят с утра, у них начинается эта повитренная тревога. Они снимаются и больше даже не возвращаются в здание этой Рады. То есть гипотетически можно разнести, ну, здание. Поэтому, когда некоторые говорят, а что здание разносим? Так здание и надо разносить, чтобы сидели потом на улице. Но их предупреждают американцы о любом нашем действии и движении. Как это осуществляется? Да вот есть несколько элементов. Первое, космическая разведка, о которой мы все время говорим. Низкоорбитальные спутники разнообразные. Все эти частные спутники, которые на самом деле не частные, а работают все по контрактам Пентагона и других силовых структур, там, находящихся на территории Запада. То есть это все не частники. На самом деле, а это люди, работающие в связке с Пентагоном и другими силовыми структурами западными. Они работают четко на киевский режим. Почему они работают на киевский режим? Им так нравится Зеленский, они так любят Украину? Нет, ничего подобного. Потому что киевский режим — это марионеточный режим, необходимый для того, чтобы выполнять те задачи, которые перед ним поставлены Западом. Соответственно, Запад все технологии, которые у него есть, этому режиму марионеточному предоставляет. Любые ракеты, которые летят американского производства, по нам или европейского производства, без наведения от американцев не работают. Не работают. Это невозможно. Все запуски контролируются американцами. Это тоже известная тема. ПВО, которое есть на Украине, американское, не только американское, европейское, но в первую очередь будем говорить американское, которую мы, конечно, выбили, но тем не менее, без американцев невозможна эта система ПВО. Она не работает. И так далее. Звучит страшно, учитывая то, что в этой технологической шпионской гонке Россия среди отстающих, пишет MT Words. Ну вот надо подумать над этим, MT Words, и надо подумать, почему Запад так сильно злится по поводу Макс, и почему они его решили без обоснования, без всякого выпилить из App Store. И мы вчера об этом говорили, но некоторые люди все равно никак не могут понять, почему это происходит, сколько бы раз мы это не объясняли. Потому что любая программа, которая не сливает напрямую данные Западу, она Западу не нужна. Все те программы, которые они оставляют в App Store для нас, считая нас своими врагами, очевидно, и тем, кому они противостоят, и теми, кого они хотят разбить на поле боя. Все программы, которые они нам оставляют в App Store, эти программы, которые 100% сливают данные. 100%, можно не сомневаться. Все. Либо они абсолютно не имеют никакого значения для них, либо их блокируют, потому что нужно усугубить нашу ситуацию внутри. Там. Вот, например, банковские приложения, просто чтобы мы нормально расплачиваться не могли. Вот, вот просто создать нам невыносимые условия жизни вот такие. Противно абсолютно все делать. Вот и такая вот штука. Ну что за бред? Мы всем все можем, только это не нужно нашим чиновникам высшей власти. Тупо бизнес, все все знают, пишет Сыч в ластах. Формулировка «все все знают», обожаю ее. Давно известна есть еще такая формулировка. Но если мы все можем, так давайте сделаем, Сыч. Ну, насколько я понимаю, сегодня противостояние идет в таких сферах, которые за один день не делаются. Это сложный процесс. 9.00 новости.
8: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
9: Женщинам запрещено было находиться в частях действующей армии во времена Первой мировой войны. Они были санитарками, работниками тыла и сестрами милосердия. Но и женщины рвались в бой во главе самых отважных Мария Бочкарева. Будущая организатор женских добровольческих батальонов смерти родилась в июле 1889 года. Она появилась на свет в Новгородской губернии. В 6 лет родители тогда еще Марии Фролковой, бедные крестьяне, переехали в Сибирь. В 16 лет она вышла замуж за рабочего и взяла фамилию мужа – Бочкарева. Молодая семья обосновалась в Томске. Супружеская жизнь не заладилась, и Бочкарева уехала от супруга в Иркутск, где вскоре встретила нового возлюбленного – Якова Бука, который промышлял разбоем. Когда его в 1913 году арестовали, она отправилась вместе с ним по этапу в Якутию. Их совместное будущее также не сложилось, однако Бочкарева сохранила теплые чувства и взяла имя возлюбленного Яшки в качестве солдатской клички. В 1914 году она вернулась в Томск к родителям. После начала Первой мировой войны девушка решила уйти на фронт добровольцем. Она отправила личную телеграмму с просьбой Николаю II. К всеобщему удивлению, Бочкарева получила от императора положительный ответ. Через 3 месяца Яшка оказалась на передовой, а к 1917 году дослужилась до звания старшего унтер-офицера. Согласно данным Ставки и гражданских учреждений, за 3 года Первой мировой войны дезертировали 350 тысяч военных. В это же время немцы призывали российских солдат бросить оружие и возвращаться домой. Бочкарева, видя подобный расклад, прибыла в Петроград и выступила перед столичной политической элитой. Она призывала создать добровольческое женское подразделение для защиты Родины. «Я обращаюсь к женщинам, чьи сердца кристально честны, чьи души чисты, чьи помыслы благородны. С такими женщинами мы покажем пример самопожертвования, чтобы мужчины осознали свой долг и исполнили его в этот тяжкий час испытаний», — говорила Бочкарева. Она получила одобрение, и в России был создан первый женский батальон смерти. На фронте войска встретили дам без восхищения. Сохранились воспоминания, согласно которым участниц батальона приравнивали к женщинам легкого поведения. Солдаты насмехались над ними, и вопреки этому батальон службы показал пример отваги и мужества. Антон Деникин признавал, что подразделение Бочкаревой проявило исключительный героизм. По воспоминаниям генерал-лейтенанта, в одной из контратак женщины сумели выбить немцев из ранее занятых русских окопов. Однако батальон не получил поддержки у соотечественников. Официальный приказ о ликвидации большинства женских ударных формирований поступил 30 ноября 1917 года. В 1918 году подпольная офицерская организация попросила Бочкареву установить связь с генералом Лавром Корниловым. К тому времени он уже сформировал добровольческую армию на Дону. Бочкарева не принимала личное участие в гражданской войне, но решила помочь белому движению другим способом. По поручению Корнилова она отправилась в США и Великобританию просить помощи для борьбы с большевистской властью. По возвращении в Россию 10 ноября 1919 года Бочкарева встретилась с Александром Колчаком и сформировала по его поручению женский санитарный отряд из 200 человек. Однако армии отходили, и Мария вернулась в Томск. 7 января 1920 года она была арестована. В заключении протокола ее допроса следователь отметил, что преступная деятельность Бочкаревой перед РСФСР следствием доказана. В документе она названа непримиримым и злейшим врагом рабоче-крестьянской республики. Впоследствии Бочкареву расстреляли в 1920 году. Она была реабилитирована через 72 года. В Томской области в память о ней в 2016 году установили памятный камень.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
12: Повтор лучшего. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9 часов 5 минут, пятница, июнь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пять баллов пробки в Москве, 21 градус, ощущается как 21 градус, удивительные дела. Самое удивительное, что в этих очках умных самые ярые адепты свободы личности и ходят, и чтобы государство к ним не лезло, мол, а сами все сливают в пользу частных корпораций, пишет Гермошлем. Да нет, нет, самое удивительное, что никаких частных корпораций нет.

Так, объясните. Президент сказал, что мы посмотрели, как легли блоки орешника, но ведь боевое применение орешника — это ядерное применение. А какая разница в этом случае, как легли блоки? Если уж будут грибы, то будут грибы. Кучно или не кучно, пишет Серхио. Ну, вопрос пробития тоже важен, во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, здесь важно посмотреть, а что они могут со своей ПВО. А ничего. Я вообще полагаю, что когда мы применяем орешник вне боевом его исполнении, а именно такие три применения мы и наблюдали, это скорее должно быть интересно Западу с его технологиями перехвата, да, чем Украине, потому что у нее нет никаких технологий. И как бы некая оценка того, насколько быстро это может долетать туда, куда Запад не хотел, чтобы это долетало. Украина здесь мало их интересует, я более чем уверен. Так, плюс к этому они собирают данные, которые им отдают не просто добровольно, но и несут за это деньги, платные подписки, покупка устройств и так далее, пишет Алекс Буряков. Ну, так или иначе, мы все это делаем. Сама ситуация заключается в том, что у нас нет альтернативы по технике. Ну, просто ее нет. Вы можете взять что-то, работающее на, ну, Apple, да, там, на iOS. Это понятно, это прям самое шпионское из шпионского, что только можно придумать, техника Apple. Вы можете взять технику на Android, на Google, а? MacBook. Ну, MacBook, какая разница? Вот, вы можете взять технику на Android, на Google, да, все равно шпионская тема, все равно шпионская тема. Все равно при необходимости, как мы понимаем, исходя из всех, всей той совокупности всех тех факторов, которые есть, мы понимаем, что любой этот телефон, он как бы вражий и за нами следит. Что мы можем взять, чтобы этого не происходило? Ответ ничего. Ну, ничего. И как я понимаю, ничего такого не существует. Вот если бы оно существовало, то можно было бы об этом говорить. Если это вдруг начнет существовать, то есть появится, да, что-то такое, я более чем уверен, что будет развернута мощнейшая информационная кампания, которая будет утверждать, что российский смартфон с российской операционной системой, это все сливается товарищу майору, это вообще все ни в коем случае нельзя брать, и у нас в истериках половина людей будет валяться и рассказывать о том, что вот они будут и дальше сидеть на Android и iOS, потому что, и все в таком духе. Это вот информационная составляющая, пропагандистская даже, я бы сказал, составляющая, да, которая всегда появляется. Это как с Максом. То есть вот WhatsApp — это очень хороший и удобный мессенджер, а Макс, он очень неудобный и не очень хороший. Ну, по одной простой причине. Потому что WhatsApp, он прозрачен для западной разведки, а Макс непрозрачен для западной разведки. Все разговоры как бы на этом можно заканчивать. Сделать свое, пишет Алекс Буряков. Ну вот я сказал, какие проблемы у нас возникают тогда, когда мы делаем свое. То есть сначала мы говорим о том, что у нас нет своего. После этого мы начинаем, часть общества говорит, у нас нет своего, у нас нет выбора. Мы такие, вот свое. А нет, свое мы не будем, оно все плохое, оно все за нами следит, а вот западное, оно свободное, там частные компании, вранье, частных компаний нет, это не частные компании, это компании, которые работают на военщину американскую, очевиднейшим образом. Что доказано уже 10 тысяч раз, и уж если вы не верите моим словам, если вы не верите тем людям, которые в наших средствах массовой информации работают, есть такая проблема, нет пророка в своем отечестве, она вот так вот, если коротко сказать, то вы можете всегда посмотреть, что по этому поводу пишут исследователи, находящиеся на территории Запада, то есть западные исследователи. Собственно, вот по этим очкам мета, которые за всеми следят и составляют карту с привязкой лиц к этой карте, любых людей, которые попадают в зону видимости их очков, это же не мы пишем, это же они пишут, это же Запад сам раскрывает, да, то есть некоторые исследователи на Западе говорят, а вот смотрите, а у них шпионская, а это шпионская. Они тоже не хотят, некоторые люди на Западе, чтобы за ними следили. И в этом смысле мы всегда возвращаемся к разговору о том, что первые жертвы американской пропаганды, слежки и всего остального, и фактически жертвы вот этого цифрового концлагеря, который появился, он уже появился, это американцы и есть. Ну, так всегда. Они, в общем-то, с себя начинают применение технологии. Такие вот дела.
Шпионы были всегда, пишет Сергей. Шпионы были всегда. Другое дело, что раньше они не были везде. То есть они были всегда, они всегда добывали некую информацию, а сегодня они везде. Потому что просто сам шпионаж поменял свой вид, технологический подход поменялся. Да, другое время мы живем. Сегодня каждый наш телефон — это шпион. И так его и надо воспринимать. Любой телефон, кто бы его ни сделал, будет оружие шпиона, пишет Мих. Ну, давайте так. Либо оружие шпиона, либо это может быть оружие разведки. В чем отличие? Наши разведчики, их шпионы. Да? У них шпионы, у нас разведчики. У нас хорошие, у них плохие. Если мы сделаем такое оборудование, то, да, например, у нашей разведки будет понимание и доступ к этому. Но тут надо просто понять, ты как бы на стороне кого? Это же такая элементарная вещь. WhatsApp, Мета вся вообще, да, работает на ВСУ. Ну, это факт, это все понимают. Google работает на ВСУ, SpaceX работает на ВСУ, Starlink работает на ВСУ. Все их технологии разведки, слежки, связи и всего остального работают на нашего врага. То есть конкретно на тех людей, которые с оружием в руках сейчас хотят нас убивать. И, собственно, этим занимаются, да. Единственный, кто работает на нас... в этом смысле. Это мы сами. Это наши спутники, это наше оборудование, это наше оружие, это наши мессенджеры, это наши видеохостинги, это то, что работает на нас. Запад на нас работать не будет. Запад использует свое оборудование для того, чтобы собирать чувствительную информацию о нас и о наших возможностях, о наших вооруженных сил, и строить планы по выведению из строя наших вооруженных сил и в целом нашего общества. Это понятно. Почему? Потому что мы находимся в прямом противостоянии с Западом. Все, дальше ты просто выбираешь сторону. Фактически. Опять же, говорю, у нас есть проблема, о которой мы уже не раз говорили, у нас нет своего устройства. Говорить о том, что будет валяться половина в истерике и говорить, что никогда в жизни не куплю российское устройство, можно, но пока преждевременно, потому что его все равно нет. Его все равно нет. Так и будет, начнут орать, что на российское устройство плохое. Но это потом, сначала оно должно появиться. Я, например, его возьму и куплю. И, например, буду пользоваться нашей операционной системой. Но нет такой возможности, как бы, да, насколько я понимаю. Или, во всяком случае, эта возможность не такая широкая, как может показаться, там, на первый взгляд. Все. Но что можно сделать? Хотя бы. Ну, хотя бы не ходить в шпионских очках. Ну, для начала. Ну, вот не ходить с этими камерами и не снимать все подряд, даже если ты не знаешь, что ты снимаешь, и не сливать всю информацию о своей жизни вовне. Да, я понимаю, на телефоне тоже есть камеры, но вот камеры, телефоны, лежащие в сумке, уже как бы не очень, да? На, есть микрофон. Ну, опять же, понимание того, что ты рядом с этим, с этой техникой, может быть, не обсуждаешь какие-то сущностные вещи, тоже должно быть и базово присутствовать. Но, опять же, очки в этом плане гораздо круче. Гораздо круче. Да, по сбору информации. Потом, часы. Вот все любят умные часы. Я, например, не ношу умные часы. Хотя у меня они были и где-то валяются абсолютно давно севшие. Я их не ношу. Во-первых, потому что мне не нравится, как выглядят умные часы. Если честно, я к этому пришел. Это уродливая какая-то тема. Непонятный вот этот напульсник дурацкий, который все время мне рассказывает о том, как у меня там, какое у меня сердцебиение. И якобы это очень полезно. К сожалению, если мы говорим о том, что это технологии... Ну, допустим, возьмем часы от Apple. Значит, Apple техника и iOS абсолютно вражески настроены по отношению к нам. Это известно. Соответственно, часы — это часть этой экосистемы, да, цифровой, которая за нами в том числе следит. Но часы позволяют следить, в отличие от телефона, еще вот, например, за вашим пульсом. Всем вот, может быть, покажется, что следить за пульсом — это не очень-то интересно. Вот что-то следить за пульсом. Но по пульсу человеческому можно многое сказать. О человеке, о том, что он сейчас, какие эмоции он на самом деле испытывает, как бы он ни скрывал эти эмоции. Те же самые системы, позволяющие вести допрос и определять, врет человек или не врет, они работают с пульсом, насколько мне известно. Ну, тот самый полиграф, он работает с пульсом. То есть есть человек, который читает вот пульс. Повысился, понизился, врет, не врет. То есть как, совпадают, не совпадают слова с тем, как реагирует тело. То, что человек не может... контролировать. Учащение там дыхания, наоборот, замедление какое-то. Вот эти все вещи.
Очки, часы, простите, позволяют это делать. Если ты знаешь, как вдруг и по какому поводу люди волнуются в какой-то момент. Если ты знаешь, по какому поводу волнуется не один человек, а, например, сотни тысяч людей в каком-то конкретном регионе. Если ты знаешь запросы, которые они делают в интернете, а ты их знаешь, потому что у нас вот есть такая фраза «погуглить». Да, многие пользуются именно этой системой. Если ты знаешь, какие запросы делают люди, значит, ты знаешь, и какие вещи волнуют людей. Почему? Потому что обычно какие-то волнительные для людей вещи как раз по запросам и определяются. То есть, а как сделать так? А что делать в случае? И зачастую мы видим даже определенную статистику, выдают в этом-то регионе или в этой стране там большинство людей там, или на первое место вышел запрос такой-то. И там, как спастись при ядерном ударе, еще что-то. Ты начинаешь понимать страхи многих. Ты начинаешь понимать, чего боится целый народ. Ну, скажите, если вы понимаете, чего боится целый народ, если вы видите, в какой момент и где, и при каких обстоятельствах у людей прыгает пульс, если вы знаете, где они находятся, если ваши технологии позволяют вам привязать их лица к местоположению их, ну, вы владеете их эмоциональным состоянием, этих людей, вы можете их в тревогу погружать. Наушники — это, по сути, просто микрофоны, которые ты тоже носишь все время с собой, и все слышно, что ты говоришь, как ты говоришь и так далее. Вот и все. Поэтому кажется, что это бред. Ну да, кажется, какая-то тупая конспирология. Вот сидит Гудошников и рассказывает, как там по какому-то пульсу на каких-то часах можно что-то определить. Хорошо. А можете ли вы определить что-то по часам и по пульсу этих часов и по трекингу этих часов? Например, если эти часы находятся на руке какого-то значимого человека. Ну, не знаю, давайте возьмем так, командир в зоне СВО. Что-то он нервничает или он не нервничает, где он находится и так далее. С одной стороны, все эти часы, это классно, вот эти тактические часы, американский Garmin. Обалденные есть функции, разнообразные. Ну, Garmin — это известная такая фирма, которая делает умные часы, причем именно вот там для походов, для военных действий, для всего. Много чего. А? Конечно, Garmin — это американские. Непосредственно американские. Вот. И все. И можно там и долго их не заряжать. И они тебе помогают выбраться из леса. И чего-нибудь только тебе не позволяют делать эти американские замечательные часы. Но безвозмездно ли они тебе позволяют это делать? Это же большой вопрос. Забейте в интернете «Дореволюционная больница венерическая в Огородной Слободе». Замучитесь от рекламы сдачи анализов потом, пишет Гермошлем. Да. Это называется паранойя, пишет Женя. Нет-нет, Женя. Паранойя — это когда вы думаете, что вас преследуют, а вас не преследуют. А когда вы видите, что у господина Нетаньяху заклеены камеры на телефоне, и когда вы слышите от господина Цукерберга и всех тех, кто создавал вот эти вот глыбы, да, бигтеха, что они не дают телефоны и смартфоны своим детям, что они заклеивают камеры на своих телефонах, смартфонах, ноутбуках и всем остальном, вы вдруг начинаете понимать, что, наверное, это не паранойя, а это реальность. Когда вы слышите, что компания Palantir, которая вовсю воюет против нас, частная якобы компания западная, рассказывает о том, что есть народы, которые лучше других народов, что каждый айтишник американский, он должен быть военно обязанным и должен послужить своей родине, что они получили 2,5 миллиона часов видео из зоны СВО от Украины для того, чтобы на основании этого делать и строить там свои алгоритмы нанесения максимального урона нам. Вот вы, наверное, понимаете, что это не паранойя никакая, да? То есть вот сидеть и бояться, что марсиане прилетят, или у американцев появился какой-то диск-бомбулятор, которыми они воспользовались, когда выкрали венесуэльского лидера Мадуро. Вот это вот паранойя. А то, о чем мы говорим с вами, это не паранойя, потому что это уже 10 тысяч раз подтверждено. Ну, к сожалению, для нас, для всех. Ну, вот так вот это устроено.
Если пойти на переговоры с серьезными людьми, у вас на время встречи заберут телефон, пишет Гермошлем. Конечно, ну и всю технику вы сдадите такую, шпионскую. Потому что она шпионская и есть. Ну, я не буду развивать дальше тему насчет того, что помимо разведки западной существует еще разведка, например, китайская. Да, ну, Китай нам сейчас дружественная страна, мы друзья. Но, тем не менее, разведка китайская тоже присутствует и тоже существует. Есть альтернатива в виде Huawei для американских телефонов, да? И у них есть своя операционная система. Но тут надо смотреть, насколько сильно за нами следят китайские разведчики. Автомобили умные, очень умные. С камерами по кругу вообще. Везде воткнуты камеры. Она видит, эта машина все вокруг, сама ездит. Она видит все, что происходит внутри. На заднем ряду, на переднем ряду. Она вся напичкана микрофонами, эта машина. Вся. И она имеет связь с космосом, так сказать, с интернетом. Ну, не с космосом, понятно, они через симку работают, то связь имеет, да? В интернет выходит. Вы сидите в машине, материтесь на весь мир, всех проклинаете. Вот. Ага-ага. А люди из КПК, Коммунистическая партия Китая, слушают и думают, что он такой злой, что ему не нравится, что ему еще не нравится в наших автомобилях. Вот. Я поэтому, когда на китайском автомобиле езжу, я все время говорю, ну неужели нельзя сделать нормальный вылет руля? Ну неужели нельзя сделать нормальный вылет руля? Почему кресло нельзя опустить ниже? Что такое? Сделайте удобно. Простите, я упустил нить. К чему вся эта информация вообще, пишет Кирилл? Эта информация вообще к тому, чтобы с вами пообсуждать ее. Вот, если так, в широком смысле. Вопрос. Мы лохи или мы не лохи, пишет Дарья. Мы люди, живущие в то время, в которое мы живем. И наше время в результате развития разнообразных информационных технологий и технологий, работающих с информацией, оно прекрасное и ужасное одновременно. С одной стороны, прекрасно, что ты можешь, воспользовавшись предложением, сделать так, чтобы за 15 минут к тебе приехал любой доставщик чего угодно и все тебе привез, и тебе вообще даже с места вставать не надо. И замечательно можно работать на расстоянии, и здорово действительно можно снимать классные видео о своих каких-то семейных

аттестация, которая идет со стороны технологических компаний западных, говорят о том, что связка эта нерушима. И если Пентагону надо, да, то значит, Big Tech ответит «есть, есть». И для этого Big Tech работает. Для этого им дают государственные деньги, и на это они государственные деньги тратят. Значит, самый такой хрестоматийный пример – это Starlink Илона Маска. Потому что Илон Маск рассказывал, как в Африке будут дети пользоваться интернетом. Дети в Африке до сих пор ждут интернет, чтобы им воспользоваться. Пока этим интернетом пользуется ВСУ только. Да, все эти терминалы Starlink, которыми снабжаются беспилотники украинские, по которым они летают, и все остальное. То есть вот здесь мы видим, военное применение Starlink очевидно. Этого бытового новшества, которое должно помочь людям доступ к информации обрести, образование получить, ничего подобного, используется в военных целях напрямую. Все, точка. Все остальное — это так, разговоры для толпы, для того, чтобы где-то и когда-то что-то якобы сделать. Ну, понятно, что если не будет военных действий, куда-то эту технологию девать нужно будет, зарабатывать денежку как-то нужно будет. Деньги вложены немалые, надо будет как-то отбивать. В принципе, любые беспилотные системы — это тоже перспектива хорошего заработка в мирное время. Там доставка продуктов, много чего интересного вообще есть. Труднодоступные места у нас есть, да? Да все что угодно. То есть дроны на самом деле и вот эта вот вся авиация FPV, она может быть применена в мирной жизни очень эффективно, крайне. И прекрасно можно будет на этом зарабатывать. И это потому и нужно развивать в том числе в мирное время. Это все очень удобно. Беспилотная авиация, назовем это так. Но проблема в том, что основная сфера применения и всегда была, есть и будет, и разрабатывается всегда это все, исходя из того, что это военная история. И поэтому военные, собственно, американские все время вкладывают в это деньги. Пит Хексит здесь сделал выступление интересное в интернете, выложено видео. Сможешь найти сам или не сможешь? Ну, короче говоря, я опишу. Он там стоит на фоне нарисованного американского флага, такого мультяшного. За ним пролетают самолеты американские. Забавно, что эти самолеты американские тоже нарисованы. Рисуют триколор российский. Но понятно, да, это такая вот прикольчик, что, мол, отличный ролик наши пишут. Пит Хексит записал ролик, где говорит, что бюджет военный американский должен быть увеличен до 1,5 триллиона. То есть сейчас около триллиона, а надо увеличить до 1,5 триллиона. Для понимания, когда Илон Маск продвигал Дональда Трампа в президенты, и многие другие этим тоже занимались, они рассказывали о том, как они сократят бюджеты. Потому что так много денег тратить просто нельзя. И в том числе речь шла о военном бюджете. Военный бюджет сейчас хотят увеличить с триллиона до 1,5. Они и так подписали рекордный военный бюджет недавно, а теперь хотят 1,5. С триллиона до 1,5. Это страшные деньги. По подсчетам Запада, сегодня во время боевых действий, вот, ну, в том виде, в котором мы их сейчас ведем, и на все остальное, что у нас есть, нам нужно поддерживать другие направления в боевом состоянии всегда, да, мы, извините, противостоим Западу, мы тратим, по подсчетам Запада, около 180-190 миллиардов долларов. Их бюджет триллион, и хотят они 1,5. Ну, как вам? И этот бюджет, он идет, конечно же, на всякие разные интересные штуки частных компаний, которые дадут детям Африки, России и чего угодно, интернет, и все человечество будет обниматься, и все будут счастливы, и все будет потрясающе и замечательно. Да. Вот есть разные антиутопии, ну, вы наверняка что-то читали, что-то смотрели в этом смысле, и по-разному были они описаны, эти антиутопии, в основном они, кстати, западными авторами, хотя, да, понимаем, там Замятин есть и так далее, но вот западные авторы очень любили эту всю тему, любили они писать о разных тоталитарных обществах, естественно, это всегда был посыл в сторону Советского Союза, как Советский Союз устроит, значит, цифровой

0: концлагерь какой-нибудь и все остальное. Вот, но были еще и не цифровые концлагеря, рассматривались, да, с точки зрения будущей системы, вот, описанной в антиутопии, которая воцарится в мире. Был еще такой Хаксли, который про дивный новый мир написал. И там речь идет не о том, что вас загоняют в цифровой концлагерь, а речь идет о том, что вы сами этого хотите. Вам как бы по кайфу. По кайфу. Не надо никого вообще никуда загонять, не надо ни за кем никак следить и все остальное по кайфу. Ну, то есть там речь идет о наркотике определенном, который просто людей, ну, так сказать, вгонял в некую эйфорию. Сегодня мы видим, что Запад реализует все сценарии. И Хаксли, и не Хаксли, и тебе большой брат за тобой наблюдает, вот он, пожалуйста. И разнообразные наркотики, которые должны просто мозги на бекрень человеку свернуть и все остальное. И дети из пробирок. В общем, вот объединяем все антиутопии, которые были написаны, и разные пути предложенные, так скажем, не предложенные, а о которых нас предупредили авторы западные. Складываем вместе, и это и есть наше настоящее. Новости.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Все знаю, но говорить не могу». Что помогает учить иностранный язык? В эфире основатель культурно-образовательной площадки «Культурный код», выпускница МГИМО Анастасия Калюжная. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8 FM.
1: Повтор лучшего.
0: День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Утопия, антиутопия и все остальное. Сталина нет, уже давно бы уже победили, пишет Сыч в «Ластах». Смотрите, Иосиф Виссарионович очень серьезный, большой политик и историческая личность, большая. Но Иосиф Виссарионович действовал в рамках совершенно другого мира. Например, отсутствие взаимного проникновения пропаганд практически. То есть вот есть та сторона, есть наша сторона. И наши пропаганды фактически не проникают друг в друга вообще. Сегодня мир другой. Ну просто другой. Для понимания. Опять же, люди тогда и люди сейчас. Ну вот Красная Армия, да, рабоче-крестьянская Красная Армия. Это из крестьян и из рабочих состоящая армия. Ну, в основном. Понятно, что там высшие командные должности, особенно на первом этапе, занимали иногда и довольно часто те, кто были офицерами еще имперской, да, армии. Но, тем не менее, то есть это люди в широком смысле из крестьян и рабочих. Посмотрите на себя в зеркало, уважаемый Сыч. Вы из кого? Из рабочих или из крестьян? Или вы, например, из офисных работников? Представьте себе быт тех людей. И представьте себе свой быт. Посмотрите на него. Представьте себе быт окопный. И представьте себе быт крестьян, ну, начало 20-го столетия. Потом представьте себе сравнение, при котором вы видите окопный быт и быт крестьян начала 20-го столетия и свой быт. Насколько вы далеки от окопа по быту своему? И насколько далеки крестьяне, где водички в водопроводе нет, потому что нет водопровода? Где отопления нет, потому что тебе нужно колоть дрова. Ну, то есть тебе нужно выживать фактически на земле. Твоя жизнь — это выживание на земле. Чем отличается военное действие? Ты еще и воюешь. Ну, ты как жил на земле, так и живешь на земле. Ты как питался с этой земли, так и питаешься с этой земли. Но еще и воюешь. Вы сегодня, мы сегодня, давайте, без обид, где мы живем? Мы на земле живем? Нет, нет. Да, по поводу рабочих, да, это понятно, сначала пролетариат, а когда уже состоялась социалистическая революция, они превращаются в рабочий класс. У нас сегодня рабочий класс вообще существует? Ну, заводчане, с одной стороны. С другой стороны, мы все используем так или иначе наемный труд, и мы все так или иначе мелкие буржуа. Мы, во-первых, напомню, собственники все. Не в том смысле, он такой собственник, а не хочет мне, не разрешает ни с кем танцевать, а в том смысле, что у нас кое-что есть. У кого-то машина есть, у кого-то есть дача, у кого-то там квартирка, ну... Как бы мы буржуа, в том смысле, мы жители города. Буржуины. Мы просто мелкая буржуазия в основном. Вот. Ну, конечно, есть люди, которые ближе к земле, чем горожане. Это сельские жители, безусловно, они ближе к земле. Но, опять же, тот быт, который есть сегодня в селах, он тоже сильно поменялся, особенно в последнее время. Доступ к интернету. Ну, газ, понятно, газ, доступ к интернету, электричество, канализация зачастую есть нормальная, да, и много чего еще, чего раньше не было. То есть мы уже, и чем дальше так, тем сильнее это будет, все меньше и меньше отличаемся, жители города и жители села. На самом деле, потому что мы находимся в одном информационном пространстве, в селе узнают о так называемых трендах, то есть новшествах, ровно в тот же самый момент, когда вы узнаете о них здесь. Разницы нет, интернет все позволяет делать. Вот. Но только эти люди, ну, как бы ближе к земле, конечно. Кто хочет вести хозяйство, ведет. Но, опять же, я своими глазами просто это видел, я это знаю. Все меньше и меньше людей ведет это хозяйство. Потому что, ну, извините, а зачем? Потому что сетевые магазины тоже есть во многих далеких селениях, далеких очень сильно. Это раз. Два, появляются пункты типа Wildberries, Озон и всего остального. Ехать за 3-9 земель для того, чтобы купить все, что хочешь. Не надо. Вот оно тебе привезут, да, дольше. В городе это может быть час, а там это будет сутки, двое. Но привезут. Привезут. Так что сегодня жизнь в селе и жизнь в селе в начале 20-го столетия — это разные две жизни в селе. Так же, как, кстати, и жизнь в городе сильно отличается сегодня и в начале 20-го столетия. Короче говоря, другие времена, ребята. Другие времена. И информация по-другому распространяется. И много что вообще поменялось. И общество наше поменялось. У нас же ведь не социалистическая страна. У нас же капиталистическая страна. А хочешь не хочешь, капиталистическая страна с капиталистическим обществом по-капиталистически мыслит. И вот я вижу, эти подростки там есть, или какие-то взрослые люди, которые говорят, а что это я должен что-то родине, а родина для меня что сделала? Там ничего для меня не делали, а я ей что-то должен. Ну, тут они не учитывают, что наша страна хоть и не социалистическая, но она все-таки еще социальное государство. Поэтому бесплатное образование, уж среднее это да, а вот бесплатная медицина, ну, здравоохранение, правильно говорить, будет, потому что медицина это как бы наука, да, больше. Здравоохранение, что там еще у нас интересного? Ну, пенсии. Тоже присутствует вот это вот социальное содержание стариков. В принципе, гипотетически, если это все убрать и оставить только частную собственность и сказать, ну, типа, вернемся к временам феодализма, тогда, ну, иди и сам и защищай свой клочок земли. Вот. А здесь как бы речь идет о государстве. Ну и так далее. Собственник — это у кого средства производства, а не квартирка с машинкой, пишет Владимир. Поэтому я вам говорю, что вы мелкая буржуазия. Вы мелкая буржуазия. Вы вполне себе кое-чего имеете, кое-чего у вас есть. Ну, конечно же, крупной буржуазией вас не назвать. Уж тем более там крупными капиталистами вас не назовешь. Так? Мелкая сошка, знаете, есть такое выражение. Есть мера саха называется, а есть сошка. Поменьше. Пенсии платят не из бюджета, а должна, пишет Павел. Ну, пенсии платят из пенсионного фонда, мы понимаем. Но для этого нужно понимать, что такое фонд, да, и за счет чего он формируется. Вот, и государственный он или не государственный. Есть государственный пенсионный фонд, есть негосударственные пенсионные фонды. Грубо говоря, негосударственный пенсионный фонд, он не будет так юридически обозначен, вы можете сделать каким образом? Скинуться с другими людьми и деньги складывать в кубышку, а потом эту кубышку тратить. Общак, ну да, общак, ну считай фонд. Фонд это и есть общак. Но если откровенно, фонд любой это и есть общак, если задуматься. То есть люди скидываются, есть управляющий фонда, то есть держатель общака, да, смотрящий. Ну правда так и есть, управляющий фондом. Он распоряжается этими средствами таким образом, чтобы они не потерялись, не и при этом приумножились. И все те, кто в этом фонде, то есть в общак скидываются, общак пригревал, когда у них станет ситуация нехорошая, чтобы грели, понимаешь? Ну, это ну, ничего в этом удивительного нет. Это то, как общество справляется с теми рисками, которые возникают на протяжении всей истории существования общества. Почему нужно было сложить в общую какую-то кубышку что-то? Потому что с тобой что-то может произойти. И тебя тогда твоя стая будет поддерживать, потому что ты ее поддерживал. То есть здесь ничего нового на самом деле нет. Другое дело, что вот если смотрящий какой-то с деньгами сольется куда-то, заскамит, как сейчас говорят, скам это называется, сольется, вот, ну, скорее всего, его кто-нибудь где-нибудь, так сказать, накажет за это, набутылит, как говорится. Но вот если какой-то человек из фонда сольется, это ж не факт, что его за это накажут в какой-то момент. И потом всегда есть такая история, ну, вы сами шли на эти риски, там, как бы. Ну, вот пенсионный фонд и, например, фонд какой-нибудь биржевой, они отличаются тем, что пенсионный фонд — это государственный фонд все-таки, да? Там есть определенные правила, по которым он существует, вы можете с ними ознакомиться, они иногда меняются. Читать эти тексты невозможно, потому что я не понимаю канцелярита. Для меня это мрак полный, я просто... Я, когда надо, справляюсь и с налоговыми документами, и с пенсионными, с какими угодно, но это для меня всегда очень серьезная подготовка моральная идет. То есть я прям себе сразу говорю, так, ты обязан потратить это время на вот эти странные действия. Это будет долго, это будет уныло, но ты обязан это сделать. Просто смирись и действуй так, как нужно действовать. И начинаешь действовать. Любая вещь, которая касается каких угодно справок, где угодно, и не дай бог отчетностей, господи. Скорее бы они все были в автоматическом виде. Вот за цифровой концлагерь в плане автоматических отчетов везде я прям поднимаю руку. Автоматические отчеты везде. Вот смотрите, где у меня какие деньги, сколько надо забирайте, сколько надо оставляйте, все. Только, пожалуйста, пожалуйста, можно я не буду заполнять все эти бесконечные формы всего? Спасибо. Так, не хочешь тратить время, трать деньги, пишет Владимир. Да там хуже может быть, на какие-то вещи не потратишь время, потом вообще сядешь. Поэтому надо, конечно, тратить время. Надо тратить время, никуда не денешься, надо общаться, надо знать, кому и куда позвонить, попросить о том, чтобы подсказали, как именно действовать. Я не имею в виду позвоните и там решите вопрос. Я имею в виду, здравствуйте, извините, пожалуйста, я вот не могу разобраться, что вы не можете разобраться. Ну я вот... Ну, вот это, спасибо огромное, я очень вам благодарен, просто, ну, сами понимаете, все меняется. Ну, то есть, не бояться спросить. Люди дружелюбные везде, а? ИИ, с одной стороны, помогает, с другой стороны, не очень. Вот, потому что ИИ, ну, если мы говорим о языковых моделях, они основываются на тех материалах, которые есть в общем доступе, и зачастую пользуются теми материалами, которые идут первые в выдаче. То есть самые, как это же называется-то, релевантные. В общем, самые запрашиваемые. И зачастую гонят пургу. Да-да-да, просто какую-то чушь абсолютную тебе рассказывают о том, как и где и что устроено, где-нибудь основываясь на тех материалах, которые были опубликованы и лучше всего находятся тем же самым поисковиками, но за 2011 год, за 2016-2021, есть такие системы, которые меняются каждый год. Вот, не дадут соврать частные предприниматели. Вот, это будете там... Тебе нужна самую свежую информацию всегда, самую свежую. 2025 год можешь уже даже не смотреть, это неинтересно абсолютно. Все постоянно вот такое, в движении, как желешечка, понимаешь? И как бы с одной стороны тебе может помочь ИИ, но если будешь действовать ровно в том ракурсе, который тебе ИИ советует, можешь совершить много ненужных действий глупых. Желательно действовать следующим образом. Есть... официальный орган, есть сайт, зашел на него, и там у них есть их вот эти схемы, по которым надо действовать. Вот в тупую, ровно по этой схеме действуешь, и это единственное, что сработает по-настоящему. Все остальное — танцы с бубном. Это вы и скидываетесь нам на пенсии, вернее, ваш работодатель, а могли бы премии вместо этого получать. Спасибо родному государству за мои 19 неполные тысяч, пишет Елена. Елена, работодатель скидывается, и т.д. Ну, вы имеете в виду, что есть разные системы, да, выплаты вот этих вот налогов, пенсий, страховых взносов. За кого-то платит работодатель, кто-то сам себе работодатель, если речь идет об индивидуальных предпринимателях, они сами обязаны это все платить. Но да, действительно, те, кто работает сейчас, они скидываются для того, чтобы те, кто находится, там, скажем, под опекой пенсионного фонда, получали свои пенсии. То есть у нас пенсия в этом смысле и система, она такая социально ответственная и с упором на то, что работающее поколение оплачивает жизнь уже поколения, которое свое отработало. Соответственно, есть проблема, когда недостаток людей и демографическая кривая, да, она идет вниз. Потому что все больше будет пенсионеров и все меньше будет работающих людей. Да, и, соответственно, нагрузка будет возрастать на этих рабочих людей. А какой уровень счастья достигаешь, когда пройдешь все круги ада, пишет Нигматуллин. Откровенно, ощущение, как будто прошел очень какую-то интересную, сложную игру на компьютере. Один в один. Я как геймер вам могу сказать, ну, когда-то был геймер. Геймер! Не гей какой, геймер, вы что гоните там? Геймер, игрок. Я играл в игры, откровенно, и вот это, когда ты ее наконец-то прошел, я такой, ну, наконец-то! Особенно какая-нибудь противная игра, какой-нибудь слэшер, в котором тебя убивают, и тебе надо все заново проходить. Ну, неважно, не слэшер, какая игра, где тебя убивают, и заново надо, и заново. Пусть не слэшер, пусть там какой-нибудь «Принц Персии», кто играл. Творизм, а не игра, просто издевательство. Каждый раз заново надо начинать. Вот, прошел и прям... У-у-у, прям... И хочется поделиться этой эмоцией. Всех близких собираешь, всем. Я вот там вот так, а было, а вот это не получилось. А это я установил, а это здесь. А там надо было расширение на браузере. А оно... А я все-таки... А потом вот это. А потом я прошел по этой схеме. Просто супер, настоящий квест, когда ты с ним справляешься, чувствуешь себя, ну, мощным человеком. Да, конечно, можно было бы просто заплатить человеку, который это умеет делать, и он бы это сделал. Но когда сам... Но когда сам, это ты же прошел игру. Это не то, что ты нашел человека, который прошел, может пройти «Принц Персии» в любой момент. И ты такой ему денег дал, пройди за меня. И посмотрел. И он прошел, и ты такой, все, мы вместе прошли. Нет, это ты сам. Это ты сам справился. Это ты сам перед всеми отчитался. Все поняли, какой ты молодец. У меня мама в СССР ушла на пенсию при зарплате 180 рублей. Пенсия составила 132 рубля. Почувствуйте разницу с нашим временем, пишет Павел. Почувствовал разницу, Павел, с нашим временем. Вот. Чем капитализм отличается от социализма? В среднем в социализме можно неплохо жить. И на самом деле многое государство, ну, если мы говорим о том социализме, который был в Советском Союзе, гарантировало людям. И квартиры люди получали, не все, конечно, но получали. И даже машины некоторые получали, в очереди за автомобилями стояли, и все остальное. То есть этапность жизни была понятна, и она была гарантирована. И это было хорошо, потому что ты был уверен в завтрашнем дне, как раз-таки. Вот это, знаете, когда говорят, не уверен в завтрашнем дне. Но обратите внимание, что уверенность в завтрашнем дне советского человека в итоге оказалась иллюзорной, потому что рухнул сам Советский Союз. То есть это была до определенного степени, это был самообман. Мы построили недостаточно прочную систему и недостаточно эффективную для того, чтобы она была прочнее других систем. Капиталисты со всем их несовершенством, но основываясь на страстях человеческих и желании человека быть собственником всего, чего бы то ни было, и отстаивать свою собственность и бороться именно за свое, победили в этой борьбе. И при капитализме все будет хорошо. Нет. И при капитализме, вы, наверное, обратили внимание, дорогие друзья, в среднем тоже неплохо, в среднем. Другое дело, что есть очень серьезные падения и есть очень серьезные взлеты. И я не имею в виду конкретно одного человека. То есть расслоение гораздо больше. Расслоение. Есть какие-то ультрабогатые люди, которые не знают, каким местом им есть икру, они не знают, куда ее засунуть, просто, ну, все, деньги, делают деньги, я не знаю, что делать, не знаю, как развлекаться, вон там эти остров Эпштейна и все, ну, конченые, все, они, их деньги сломали абсолютно, они не прошли там эти медные трубы, грубо говоря, не смогли, не справились, все, слава и деньги их растоптали, они гнилые. И ультрабедные. То есть прям ужас, мрак, люди выброшены за борт, ничего не могут сделать, никак не могут выбраться из долговой ямы, долги копятся и все такое. Это вот капитализм. То есть, но в среднем опять получается в целом неплохо. Потому что, вот смотрите, вот в среднем на вас посмотреть, машинка есть. Ну, в смысле, машина, автомобильчик есть. Автомобильчик-то, на самом деле, из-за того, что научно-технический прогресс, ну, как бы, идет вперед, он получше тех автомобильчиков, которые были раньше у советского-то потребителя. Получше, гораздо лучше. И кондиционерчик тебе, и то, и все. Самая лучшая советская машина, да, по нынешним временам, это отсталый инструмент абсолютный. То есть, ну, кто вот ретро-автомобилями увлекается, так или иначе катается, это прямо, ну, сильно устаревшие технологии по всему. По безопасности, по комфорту, по качеству, по управлению, по скорости, по всему просто. То есть, машинки есть, а то иной раз и по две бывает. Квартирочки в собственности есть у людей, у кого-то дачка есть. Пожалуйста, туда можно ходить. Разные инструменты есть. Стиральная машинка есть. Посудомоечная машинка есть. Сушильная машинка есть. Пылесос есть. То есть. Пятое, десятое. Пошел в магазин. Если денежка какая-то есть, фрукты любые, из любых вообще краев, какие хочешь. Мы не знаем. Никогда там не были. И, наверное, там в большинстве своем не будем никогда. Все всегда есть. Зимой мандарины. Летом мандарины. Осенью мандарины. Апельсины. Бананы. Груши. Что хочешь, в любой момент, помидоры, да, зимой они гадкие, ну, понятно, тепличные, дрянные вот эти помидоры, но они и в Европе такие гадкие, смысл в том, что они есть зимой. В начале 20-го столетия помидоры зимой вы не увидели бы никогда в жизни, в середине 20-го столетия помидоры зимой вы бы не увидели. Ну, если только в Якутии, может быть, зимой, в банке, ты имеешь в виду, или что? В середине 20-го столетия? Ну, если только парниковые какие-то, да, ну, опять же, вот так вот в магазине вы бы их не увидели. И, собственно, кто там знает, как был устроен тот самый магазин, где можно было что-то купить или нельзя было чего-то купить там, в Советском Союзе, понимает, о чем я говорю. Как это, апельсины как воспринимались, или мандарины, они вот... Почему у нас мандарин новогодний? Потому что они в Абхазии в этот момент спеют. Вот они спеют в Абхазии к Новому году, они поэтому на новогоднем столе. Мандарин вообще не новогоднее блюдо, это у нас оно новогоднее блюдо. Так, ну, не блюдо, а фрукт. Да, фрукт же, мандарин же фрукт. А то, кажется, ягода какая-нибудь. Сейчас начнется вот это вот споры. Поэтому, дорогие друзья, конечно, в среднем вы живете лучше, чем ваши предки. А другое дело, что мы же сравниваем не только с тем обществом, которое было раньше, технологически отсталым по сравнению с нами, но мы сравниваем и с теми, кто живет параллельно с нами в других странах, и тут вот начинается самое интересное. И сравниваем мы, конечно же, не с африканскими странами, для которых Starlink вот-вот начнет работать, но пока пускай поработает на ВСУ, так считает Илон Маск. Да? А мы сравниваем сразу с лидерами технологического развития, правильно? И в основном как бы сразу говорим об американцах. Но американцы — это вершина мира. А вершина мира они потому, что мы провалились в определенный момент. Вот и все. Они бы не были единовластной вершиной мира, если бы мы не провалились. Но наша система оказалась не настолько прочной. Некоторые вещи мы не смогли сделать так, как они смогли сделать. На какие-то вещи, видимо, на какие-то идеальные модели мы рассчитывали. И идеального человека советского хотели вырастить. А человек, видимо, не идеален. И, видимо, вот эта вот природа человеческая, да, животное начало в человеке, мы недооценили, наверное, в широком смысле. И поэтому, да, вот так вот устроен человек, что свое хочу. Вот свое хочу. Понимаете, Господь наш Спаситель Иисус Христос пришел и говорит: кесарю кесарево, отдай деньги, деньги тебе не нужны, думай о душе. Его распяли. Его распяли. Советский Союз придумал, ну, вообще, советский человек, да, русские люди, которые это все придумывали, придумали систему, я понимаю, там, основываясь на трудах немцев и так далее, придумали систему, при которой будет справедливое распределение благ. Справедливое. Советский Союз был уничтожен, и его ненавидят все те, для кого эта система распределения благ была устроена. Посмотрите, в каких припадках бьются прибалты. Это я еще подчеркну, именно Прибалтика была витриной Советского Союза, и для них делалось то, что никогда вообще в жизни не делалось для Поволжья, откуда я, кстати, там, да, Урал, Поволжье и так далее. Вот накуся-выкуся тебе, Центральная Россия, мы сейчас тут будем в Прибалтике делать и нашу Европу. Больше всех нас и ненавидят. Украина, любимое чадо Советского Союза, ненависть зашкаливающая, сами видите. Вот такая интересная штука. Так, видимо, устроен человек. Спасибо всем большое, до понедельника, и да пребудет с вами сила.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
3: «Красный конь» с картины Кузьмы Петрова-Водкина где только не проходил. Полотно побывало на выставках в шведской Мальме, в Нью-Йорке, а сейчас находится в Третьяковской галерее на Крымском валу. Но у российского зрителя не было бы возможности увидеть купание «Красного коня» без одной женщины, коллекционера русского искусства Казимиры Басевич. Она появилась на свет в 1898 году в Иркутске. Она родилась в семье ссыльных поляков. Также известно, что гимназию тогда еще Казимира Романовская окончила в Харбине, а в 1917 году поступила на московские высшие женские курсы. Она училась на историко-филологическом факультете. В Москве Басевич выходит замуж за зоолога и будущего директора зоологического музея МГУ Сергея Турова. Вместе с ним она едет на родину, где оканчивает Иркутский университет в 1924 году. Брак с первым мужем распался, после чего девушка снова выходит замуж. В этот раз за ученого гидротехника Акима Басевича. Через несколько лет семья переехала в Ленинград. Во время блокады Басевич жила в эвакуации в Ташкенте, где начала преподавать географию. Известно, что она собирала произведения искусства с 40-х годов 20 века. С чего именно началась история ее коллекции, неизвестно. Басевич упоминала, что увлекалась искусством с юности. Сама коллекционер отмечала, что приобретала полотна путем ограничений и лишений. Не исключено, что в этом подсобили доходы мужа. Позднее Казимира Константиновна уехала в Ленинград, вышла замуж, супруг ее стал профессором, и она продолжала свое любимое дело – коллекционирование произведений русских художников начала 20 века. Везде и всюду, в комиссионных магазинах, у коллекционеров, у нуждающихся престарелых людей, приобретала она картины и стала таким образом обладательницей большой коллекции, отмечал Фатьянов. Басевич приобретала работы русских мастеров. Среди них Константин Коровин, Николай Рерих, Михаил Врубель, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Виктор Борисов-Мусатов, Борис Кустодиев, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян и другие. Сохранились фотографии интерьера квартиры коллекционера, где, как писал искусствовед Александр Каменский, пылая яростным алым цветом, висело полотно «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Воткина. Каменский также упоминает, что в 1914 году художник участвовал с этой работой в Балтийской выставке в Швеции. Но началась Первая мировая война, в России революция и гражданская война. Все это время картина находилась за границей, а на ее возвращении настояла вдова Петрова-Воткина Мария Федоровна. В 1950 году картины художника вернулись из Швеции в Россию. Музеи отказались принимать в собрание «Купание красного коня». Тогда у Марии Федоровны купила полотно Казимира Басевич. Коллекционер не использовала картины для обогащения. Известен любопытный случай дарения произведений искусства Иркутскому музею от Басевич. Бывший директор учреждения писал, что коллекционер пообещала передать в собрание 2-3 вещи, но при выполнении затейливого требования. Она поставила лукавое условие. Если я отгадаю название работ, просматриваемых на стенах соседней комнаты, то она их подарит музею. Таким образом, Алексей Фатьянов узнал картину Аркадия Рылова, пейзаж, выполненный темперой кисти Зинаиды Серебряковой, и полотно Сергея Колесникова «Стирка белья». Еще в коллекцию Иркутскому музею отправился этюд Николая Андреева «Река Ушаковка вблизи Иркутска». Также в 1961 году Басевич подарила несколько произведений Третьяковской галереи. Среди них было и легендарное полотно Петрова-Воткина. Родственница коллекционера предполагала, что такое спонтанное решение было следствием эмоционального подъема после полета Юрия Гагарина в космос. Казимира Басевич умерла в 1973 году, но история приобретенных ею картин не даст закончить рассказ о ней. Согласно воле коллекционера, в год ее смерти еще 7 полотен перешло в Третьяковскую галерею. Их передала племянница Галина Лотарева. В 2017 году внучатая племянница Басевич, профессор Уральской архитектурно-художественной академии Рена Лотарева, передала в дар Третьяковке 17 произведений русских художников, а в Екатеринбургский музей изобразительных искусств отправилось 8 произведений живописи и графики. Также было подарено 4 скульптуры и более 200 предметов декоративно-прикладного искусства. Бывший директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова оценила вклад Басевич такими словами. «У нее был какой-то внутренний дар выбирать действительно выдающиеся произведения искусства своих современников. Конечно, самым главным приобретением Казимиры Константиновны была знаковая для всего русского искусства начала 20 века и, позволю себе сказать, для развития мирового искусства картина Петрова-Воткина «Купание красного коня».
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
2: В эту субботу тема программы «Аборигенные борзые собаки Афганистана». В эфире заводчик породы аборигенная афганская борзая Мария Локшина.
1: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
1: Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Вдруг огромный вал Джима с рифа снял Джим и Юнга, приятный Джин. Бочка с Джином удержала Джима к бочке, он прикреплен. Юнга Джим невредим, пьет Джин один. Снова в море штиль спит на сотни миль, Джим и Юнга пьет виски. Но грозит напасть кашалота пасть, Джим и Юнга пьет Джин. Пасть уж близко, Джим туда льет виски, кашалот виски пьет. Юнга Джим невредим, пьет Джин вдвоем.

0: зачин пойдем.
1: Поющее сердце столицы.

той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю

растворятся снова друзей моих прекрасные черты. Появятся и растворятся снова.

0: могу понять.
1: Лёшка, тельняшка, как вы хороши, все мы вас любим крепко от души.
0: Не целуйте, говорю, стану я кричать, морякам ведь не к лицу с нами воевать. Покраснел тут, как гранат, мой лихой моряк, и воскликнул:

0: души.
1: Мне страшнее, чем грозный шторм, чем девятый вал. Синих глаз не мой упор, пылко он встречал. Не волнуйтесь, говорю, не кричите так. Я ведь тоже вас люблю, славный мой моряк.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Пограничные психические нарушения у детей и подростков», где заканчивается норма и начинается расстройство. В эфире детский врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Петр Безменов. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: горшка.
1: Не бьем на пушка.
2: Не то дьявол, не то кошка.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гости в студии. Группа «Слава Скрипка». Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Goodness.
2: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have surely.
2: Dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 19:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Парень с девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

прощайте, Ленинград, правою рукой. Извините, моряка, если вам увидится только правая рука пулею пробита. Если б эту пулю в грудь немцы мне всадили, мы, красавица, вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал над Невой рекою, никогда вас не держал.

такой. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи, веселей, Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищу слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма.

0: Хитс Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Москва, 1918 год. Заговоры, которые потрясли мир». В эфире историк-журналист Евгений Матонин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.

Так неизвестный по фамилии, дальних плаваний моряк шел тайгой, не проходил.

0: неизвестный по фамилии дальних плаваний моря.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Имена поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
2: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему страдает парень, мается? Почему он не смыкает век? Видно, без внимания обращается с человеком человек. Видно, без внимания обращается с человеком человек.

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется в человека человек. Так бывает, ежели влюбляется.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Кто и как теперь будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Поющая сердце.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.
2: Поющее сердце столицы.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

тебе не спится, в лоскуточек ситцев и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, ну а я уж рядом, листопад награда за мои бои.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не все

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.